Ну, эти пророки, Вааловы, пророки Дубравные, не были успешны. Кололи себя, лили кровь, вопияли много часов. Не получилось. Илья над этим всем посмеялся. Это был такой серьезный стёб. Но знаете, когда он это делал, в какой-то степени был у него еще и трепет. Потому что хорошо смеется тот, кто смеется последним. После этих пророков Вааловых и Дубравных пришел черед Ильи. Что он делает? Выстраивает разрушенный жертвенник из камней. На этот жертвенник кладут дрова, кладут закланные жертвы, вырывают ров вокруг этого жертвенника и несут 12 ведер воды. Представьте себе, события происходят во время засухи. До этого 3,5 года не было дождя. Принести на гору кормил воду тоже жертва. Начинает молиться Илья, перед ним этот жертвенник, политый водой, то есть возможность поджечь, возможность там стеклышко использовать, чтобы солнечным лучиком зажечь. В общем, пресечена любая возможность хитрости. И Илья начинает молиться. Уверен, трепет у него был невероятный. Происходит чудо. Господь бросает огонь с небес. Этот огонь пожирает жертву, дрова, естественно, камни жертвенника, воду, которая была налита на жертвеннике и скопилась в этом рве вокруг жертвенника. В общем, все было сожрано огнем. Невероятное чудо. Люди, которые увидели это, пришли в страх, трепет и восторг, и в изумление, в ужас. После чего, вывод какой? Бог Ильи пророка – это сильный Бог, это истинный Бог. Именно к поклонению ему призывает пророк Илья. Долго ли им хромать на оба колена? Все, уже не надо хромать, знаем, какому Богу поклоняться. После этого Илья говорит, надо заколоть этих пророков. Теперь понятно, чей Бог живой? Какой Бог слышит молитвы? До этого вы не тем богам молились. И всех 850 пророков Вааловых и Дубравных закололи там, перед этим жертвенником. То есть массовый такой, ну, массовая казнь. Казалось бы, победа невероятная. Все свершилось. Но доносят Илье, что Изавель, когда узнала, что такое действие совершил Илья, это страшное действие, все ее пророки убиты, она говорит, пусть то и то мне сделает Господь, я уничтожу этого пророка. Там, понятно, и дождь был, и, в общем, Господь явил себя в полной мере. Но что происходит с Ильей? Когда он услышал, что Иезавель угрожает его убить, он пришел в трепет и убежал. Он бежит далеко, несколько дней, потом ангел ему является, спрашивает, что ты здесь? Илья переживает, Бог говорит, иди дальше, уходит совсем в другой район. Это путешествие заняло десятки дней. И Илья вот в таком переживании начинает просить себе смерти. Меня ищут убить, я потрясен и так далее. Вопрос, а почему не жить на волне той победы, которая была на горе Кармил? Почему не растянуть это удовольствие? Сила в Господе, Бог рядом, что мне какие-то угрозы? Илья, видимо, посчитал, что когда он начинает побеждать, препятствия должны все рушиться, все должны покаяться. Раз весь народ увидел силу, значит, все должно теперь максимальное торжество правильной веры состояться на этой святой земле. Но нет. В ответ на его успех приходит препятствие, угроза. Его просто пытаются убить. Его грозятся убить. И это обрушивает его уверенность. Он просит себе смерти. Какой контраст. Человек был на пике могущества, веры, силы, авторитета, влияния, а теперь он просит себе смерти. Кстати, очень важный совет. У кого просит Илья смерти? У самого Господа.

Если у тебя такие серьезные переживания в жизни, что все, руки опустились, сил нет, не обращайся ни к кому другому, кроме Господа. Поплачься Ему. О чем угодно говори с Господом. Некоторые люди стесняются. Они считают, что Богу нужно молиться, знаете, на таком искреннем подъеме, с хорошей верой. Я сейчас помолюсь, Бог меня услышит. Такая эйфория. Нет. Тебе очень больно? Помолись. Жить не хочешь? Помолись Господу. Вот Илья этим воспользовался, Бог ему дал ответ и говорит, ты не один, я забочусь и так далее, и так далее. И начинается возвращение Ильи в русло служения. Не всегда получается жить на такой своеобразной волне, на подъеме. И вот Илья показал себя. В одном случае он невероятно сильный, в другой чуть ли не самоубийца. Благо он не попытался это сделать сам, он всего лишь помолился Господу, и Бог решил его вопросы. Есть одна из серьезных проблем, когда люди хотят наблюдать исключительно за успехом. И когда они видят препятствия, они могут из-за этого очень сильно сникать. Самый простой пример, уверен, кто-то соприкасался с ним, в социальных сетях эта идея распространена, о систематической ошибке выжившего. Начнем с простого подражания. Много ли сегодня успешных людей? О, да, их немало, и за счет масс-медиа все о них знают. Это нашумевшие на весь мир имена основателей корпораций, финансовых компаний, торговых сетей, социальных сетей и прочее. Все их знают. И люди, обращая на них внимание, пытаются повторить их опыт. Самое интересное, допустим, когда говорят об основателе компании Microsoft, приводят информацию о том, что он однажды бросил учебное заведение. И некоторые из молодых студентов решают, что это есть своеобразный ключ к тому, чтобы стать миллионером. То есть надо бросить университет, и потом станешь миллиардером, как Билл Гейтс или еще какой-нибудь из успешных людей. Кстати, еще иногда приводят пример некоторых мальчиков, которые в школе плохо учились, но в итоге оказались бизнесменами. Соответственно, это окрыляет тех маленьких лентяев, которые не хотят ничем заниматься, на то, чтобы повторить опыт вот этих самых миллиардеров. Ну, вы знаете, количество миллиардеров не соответствует количеству тех людей, которые рано бросили школу или высшее учебное заведение. Поэтому нельзя взять опыт Билла Гейтса и сказать, я брошу институт, и я вдруг стану богатеем. Скорее нет. Это во-первых. Во-вторых, он бросил не обычный какой-то захудалый колледж или техникум, а он бросил, если не ошибаюсь, Ельский университет. А вы знаете, чтобы попасть в этот Ель, ну, надо что-то из себя представлять. Поэтому для начала, если хочешь повторить опыт Билла Гейтса, попробуй поступить в Ель, Ельский университет, а потом попытайся его бросить. Вот тогда можно хоть как-то быть похожим. Но еще один пример или одна линия подражания. Есть такая священная роща, примерно так же, как пророки Дубравные во времена Ильи, называется Голливуд. Холливуд, священный лес. И там очень много успешных людей, о которых все знают, но никто не знает о тысячах, десятках тысяч, мне кажется, и сотнях тысяч, а может быть, миллионах людей, которые не просто мечтают, а пытаются дойти до этой священной рощи и повторить опыт Брэда Питта, Энтони Хопкинса или еще каких-нибудь звезд Голливуда, титулованных, номинированных, награжденных высокими премиями. И есть соблазн посчитать, что все те шаги, которые предпринимала определенная звезда, если их повторить, то можно повторить и в целом судьбу этого человека. Но так не происходит. Почему? Мы обратимся уже к своеобразной научной системе. То есть, чтобы у нас не было, знаете, популярного такого рассуждения на уровне желтой прессы. А есть факт исторический, вот когда сформировалась эта математическая концепция. Называется она «Систематическая ошибка выжившего». Произошло это в середине 20-го столетия, когда

производилось исследование во время Второй мировой войны относительно защиты бомбардировщиков и самолетов авиации, союзников. Когда бомбардировщики возвращались на базы, то пытались военные эксперты проанализировать, где же в этих бомбардировщиках слабые места, чтобы еще больше их защитить. Почему? Ну, бомбардировщики не просто летали, сбрасывали бомбы, на них нападали штурмовики, истребители, расстреливали их из пулеметов, осколочных снарядов, там ПВО работало, насколько возможно. И составлялась карта поверхности этих бомбардировщиков на крыльях, на фюзеляже, в общем, на всем теле и на корпусе летающего этого корабля, чтобы увидеть, где больше всего попаданий, следов пуль, снарядов, осколков. И военные сделали вывод, вот там, куда больше всего попали пули, там нужно усилить броню. Но благо был в этой команде исследователей Абрахам Уальд. И вот этот исследователь, Абрахам Уальд, обратил внимание на то, что самолеты, которые имели огромные повреждения, они все-таки долетели до базы, и их можно исследовать. Поэтому он сделал такой вывод, донес его до всей комиссии, до всех военных. То, что самолеты долетели, как раз-таки доказывает, что все попадания в корпус самолета являются некритичными. Самолет ведь долетел, самолет не взорвался, не рассыпался. А вот те места, в которые пули не попадали, и с виду они кажутся целыми, неповрежденными, они-то и могут быть слабым местом самолета. В чем парадокс? Помимо самолетов, которые долетели, есть самолеты, которые не долетели. Они упали в водоемы, в болота, в океаны, в леса. И их нет в качестве исследовательского материала. Вы не можете сейчас вот составить эту карту, потому что элементарно половины самолетов у вас просто нет. И когда учли это пожелание, тогда избежали вот этой главной ошибки, систематической ошибки выжившего. Запомните, друзья, этот пример, потому что он напрямую касается Священного Писания. Еще раз проверим. Итак, делаем вывод. Что же такое систематическая ошибка выжившего? Это ложная тенденция сосредотачиваться на выживших вместо погибших, на успехе вместо неудачи. Сразу же из той военной истории к нам приходит совет для нашей практической жизни. Остерегайтесь советов лишь успешных людей. Принимайте во внимание и проигравших, если хотите победить. Вы помните примеры из математики, когда что-то мы доказываем методом от противного. Примерно так происходит с нашей жизнью. Иногда, конечно, мы над этим смеемся, и мы не хотим принимать это в расчет. Но умные учатся на чем? Закончите эту фразу. На ошибках других людей. У кого ума меньше, но есть немного больше силы и запаса жизненного, учатся на своих ошибках, если, конечно, после первых же ошибок остаются в живых. Священное Писание построено по тому же принципу. Когда мы читаем Библию, мы находим описание очень многих героев Библии, древности или ближе к нам, новозаветнее время, но они допускали ошибки. И в чем особенность? Библия выигрывает тем, что честно дает информацию о тех самых, здесь в кавычки открываются, недолетевших самолетах. Это не жития святых. Библия не допускает этой систематической ошибки выжившего. Она рассказывает о том, как складывается жизнь людей во всей, так сказать, красоте. И плохие, и хорошие стороны. Мы в этом плане очень серьезно предупреждены. Маленький пример еще, который тоже я недавно узнал. У нас же есть стереотип или представление о том, что дельфины спасают людей. Знаете, почему мы уверены, что дельфины спасают людей? Потому что о дельфинах, которые спасают людей, рассказали люди, которых дельфины спасли. А о том, что дельфины способны

стороны оттолкать человека в море, в океан и тем самым погубить его, ни один из людей не расскажет. Почему? Тот человек где-то в океане утонул. Вот в чем проблема. Таких примеров может быть очень много. Если опять на бытовом уровне говорить, есть сюжеты, когда нам та же самая рекламная индустрия предлагает какой-то продукт, не говоря о

Нам показывали замечательных ковбоев, замечательных сильных мужчин, байкеров, спортсменов, которые затягиваются сигареткой. И они такие замечательные. Такая музыка на фоне. Невероятный закат, в который они уезжают на красивой машине, в компании интересной. И все это со слоганами. Это замечательно. Кто будет оплачивать рекламную кампанию с таким же красочным рассказом о раке легких, о человеке, который потерял здоровье? Кто будет делать рекламный ролик на миллионы долларов о том, как выглядят легкие курильщика? Это совсем другая история, и она не так популярна. Более того, многие, про кого надо было бы рассказывать, они просто умерли. А те, кто выжили, рассказывают: да, это моя легкая привычка, это красота, и не надо меня за это ругать, это моя воля, моя правда. Вот где проблема. Не происходит освещение полной картины. Очень важно, чтобы нам сегодня не пытаться, друзья, не пытаться повторить некоторых героев какие-то действия или моменты их жизни. Почему? Да потому что нам сегодня не нужен второй Иаков, сын Исаака. Нам не нужен сегодня второй Авраам. Нам не нужен второй Иисус Навин. Хотя вот с Иисусом Навином там другая история. Он победитель. Его бы повторить можно было бы, но все равно не нужен. Почему? Бог не желает себе клонов. Бог не желает, чтобы у него было 35 замечательных одинаковых Авраамов. Если вы начнете это делать один в один, повторять подвиг Давида, Соломона и прочих замечательных верующих людей, вы потеряете собственную личность, собственную уникальность. Поэтому Библия не приукрашивает ни одного из героев. Да, кто-то выглядит лучше. Мне очень нравится Иосиф, практически описан безошибочно. Даниил, но не нужен Богу второй Даниил. Богу нужен я. Бог за меня умер и за Даниила, но для него. Поймите правильно, мы не клонируемся, мы живем своей жизнью, но учимся друг у друга, учимся у прежних героев. Апостол Павел переживает на тему того, что происходит с человеком. «Я доброго, чего хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти?» Как искренне Павел рассказывает о себе. Хотя так много он послужил Господу, так много он жертвовал. Но он говорит о своей проблеме. «Я греховный человек». И знаете, что добавляет апостол Павел в письме к римлянам? «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». Апостол Павел подчеркивает, что вот из-за слабости, из-за вот этой бедности плоти, из-за борьбы с греховным своим началом, ему нужно ориентироваться не на человеческую святость, не на человеческие достижения. Ну, я бедный человек, а другие, разве они не человеки? Тоже человеки. Они также ошибаются. А я не буду так ошибаться. Вернее, скорее всего, буду. А кто меня избавит? Господь избавит. Я Его благодарю. Он от тела смерти меня избавляет. Он грехи мои прощает. Вот в чем идея. Давайте еще раз проведем это рассуждение. Допустим, прочитал я про царя Давида. И один из соблазнов, который у меня возникает, я хочу повторить его великий опыт. И кто-то может сказать, а некоторые так и делают, к сожалению, посмотрите, у Давида было много жен. Значит, тоже я могу себе позволить много жен, и у меня будет такой же успех, как у царя Давида. Нет, скорее не будет. Потому что в твоей семье будет то же самое, что было у Давида. Будет спор между сыновьями, которые знают, что у них один отец и разные матери. Будет соперничество, будут гражданские войны, будет покушение на жизнь родного отца, будет обман и преступление. Похожее было в жизни Иакова, патриарха, у которого было 12 сыновей от 4 разных жен. Когда вы анализируете историю Авраама, Исаака, Иакова, кажется, что, ну, вроде бы там все получилось хорошо. Получилось хорошо не от их грехов.
не от их поступков. Они так прошли, и это всего лишь их путь,

котором явлена благодать и милость Божья. Это Бог их провел, научил, покрыл их беззаконие, вразумил их, они как-то исправились. Но если ты начнешь оправдывать себя и скажешь, я могу так же сделать, пусть Господь меня простит, скорее всего, не сработает. Ты уже начал неправильный путь, ты уже лукавишь. Ты оправдываешь собственное беззаконие. Особенно это интересно, когда люди хотят принимать горячительные напитки и говорят, вот в Библии же есть, там кто-то пил вино, кто-то кому-то говорил про вино. А теперь посчитайте, сколько проблем возникает от вина. То, что получилось, какой-то успех, это не человеческая заслуга. В чем особенность христианства? Мы говорим не о совершенной человеческой природе. В целом христианская весть может кого-то даже удручать. Почему так много речи о грехах, о преступлениях? Ну так, потому что не от нас спасение. Люди сами всеми усилиями, всеми стараниями не могут предложить себя как духовных лидеров, авторитетов. Христианство говорит о том, что есть единственный праведник, который может дать свою праведность всему роду человеческому. И этот праведник – человек Иисус Христос. Так говорит Писание. Человек Иисус Христос, который от Бога нисшел, который изначально был Богом и стал плотью. Ты хочешь на кого-то другого посмотреть? Не получится. Смотри на Христа. Он Господь совершенный. Его праведность достаточно для тебя. В полной мере его повторить тоже не сможешь. Поэтому Иисус отрезвляет нас и говорит, «Всякий верующий в Меня дела сотворит такие, какие Я творю, и больше сих сотворит». Это невероятно. Как Господь говорит о нас, грешных, что мы сотворим что-то даже больше, чем Он. Да потому что мы с вами уникальны. Иисус говорит, не надо копировать, просто клонировать. Оставьте свою индивидуальность. Ты личность. Ты особенный. Усвой главные принципы. Иисус зависел от Небесного Отца и молился. Что ты можешь делать? Молись так же, как Иисус Христос. Но молись Небесному Отцу во имя Христа. Проси о том, чтобы Дух Святой тебя коснулся, как это было с апостолами. Они крестились Духом, они совершали служение. Это своеобразный рецепт. Как это произойдет, да мы не знаем, никто не знает. Это Божьи пути. Но ты понимаешь, как ты зависишь, как ты просишь. Друзья, сегодня не допустите систематической ошибки выжившего. Библия рассказывает тебе о всех побочных эффектах человеческих усилий, о праведности, о святости. И говорит достаточно честно. Вот эта честность должна нас подкупить. Бог очень открыт. Бог желает рассказать о слабостях человеческой природы, чтобы перекрыть эти слабости, чтобы усилить тебя, чтобы окрылить тебя. Ты – личность особенная. Пройди свой путь достойно, Бог на твоей стороне.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

«Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».

0: В настоящем покаянии Бог принимает участие, и Он полностью меняет судьбу человека. Он вмешивается, потому что ты даешь Ему право вмешаться в твою жизнь. Ложное покаяние – это тогда, когда ты говоришь: «Я сам разберусь».
1: Анализируя свою жизнь, я вижу, что в последнее время для меня стали актуальны именно вот эти моменты, когда Бог через Духа Святого мне показывает, где я пытаюсь в этой жизни справляться без Него, где я пытаюсь опереться на свой опыт, где я пытаюсь опереться на свои какие-то знания, где, может быть, я пытаюсь манипулировать людьми, чтобы получить то, что мне нужно от них.
0: То сердце, которое Бог читал, которое берег с младенчества до этого периода, несмотря на то, что оно было дерзкое, может быть, да, грубое, вот, по темпераменту я холерик, да, на 70%, вот, и это свойственно холерику, да, иметь некую дерзость какую-то, да, то есть своеволие, а в молодости это ярко выражено. И вот если бы это сердце не было бы открыто для Бога, Бог бы дал возможность мне этот выбор осуществить, свой собственный выбор. Но когда я дал возможность этот выбор за меня осуществить Богу, то Бог сделал выбор в пользу моей жизни.
1: И вот эти вот глубинные убеждения, что я без тебя смогу, на мой взгляд, это такой вызов для христианина. Потому что вся твоя жизнь, весь твой греховный опыт говорит о том, чтобы полагаться на себя. А покаяние – это как раз путь к Богу. А вся наша плоть греховная, она нас толкает от Бога, чтобы мы надеялись на себя, чтобы мы полагались, не знаю, на здоровье, на работу, на деньги, на что угодно, на связи. И вот, вот эти глубинные вещи, наши убеждения, на мой взгляд, это уже другой уровень покаяния, другой уровень, скажем, безбожия в нашей жизни, тех моментов, в которые мы еще не впустили Бога. И в которых мы пытаемся сами как-то управлять своей жизнью.
2: Если бы не было покаяния, давно бы погиб род человеческий. Ефрем Сирин.
3: Идеология быть первым, а лучшим, она подразумевает под собой, что ты думаешь только о себе. Тебе все равно, что происходит с людьми. Ты можешь просто их использовать для своей личной выгоды. Но если они тебе не интересны и не сделают тебя лучше, комфортнее, удачнее, признательнее, то тебе они просто не интересны.
1: Я приведу пример, допустим, из семейной жизни. Пример обращается пара, у которой есть какие-то конфликты. И на поверхности можно было бы сказать: ну, друзья, давайте вот вы будете три каких-то добрых слова друг другу говорить и что-то делать друг другу для того, чтобы изменились ваши отношения. И эти люди могут это делать. Но делая это, если у них внутри будет ожидание, вот я сделал, галочка, я для тебя сделал, теперь ты мне должен сделать, то за этим не будет желания что-то искренне служить другому. И будет только, ну, некая такая манипуляция. И где-то это получается.

0: называется «Дашь на дашь».
1: Я поймал себя на мысли, что когда я приглашал людей, там, друзей своих на день рождения, я понимал, ага, вот у этого папа депутат, вот у этого юрист, так, вот этот вот хорошее финансовое положение, приглашу-ка я к себе на день рождения, съезди я с ними-ка за город на шашлыки, потому что перспективно, то есть этот может мне помочь, этот мне может помочь, нужно обзаводиться хорошими знакомствами.
0: А настоящее покаяние, оно как раз меняет не только отношения с Богом, оно меняет еще отношения с ближними. И тогда мы что-то для них делаем, мы, независимо от того, как они нам ответят в ответ. И мы что-то для них делаем, не пытаясь защититься от того, что вдруг я буду делать, а мне больно прилетит обратно.
1: Идеология Иисуса Христа – это служить. Это служить тем людям, которые, может быть, даже в первую очередь сегодня оказались как раз-таки вот на обочине этой жизненной дороги. Просто бескорыстно, без ожидания того, что тебе что-то отдадут, что-то сделают.
0: Глубинные как раз-таки камни, эти маленькие камушки, глубинные преобразования, мы можем увидеть, которые не на уровне поступков. Почему я сказала, что для меня покаяние – это не только изменение внешней стороны, но это изменение внутренних убеждений. И для человека, который давно с Господом, который какой-то путь прошел с Господом, а вот эти глубинные преобразования, они тоже имеют большое значение.
1: Идеология Иисуса Христа, она привела меня к покаянию, что я неправильно мыслю. Мое мышление, оно неправильное, оно эгоистичное.
2: За все отвечает ум, разум. И поэтому измени мышление, и ты изменишь свою жизнь. Изменение мышления. Поэтому Бог не спешит менять наше поведение, он меняет наше мышление. То есть, если ты там сделаешь плохо брату, ближнему своему, там, бедному, то смотри, Бог тебя так накажет, что тебе мало не покажется. Нет, это не самый убедительный аргумент. А если не накажет, а если не увидит? А Бог говорит, а представь, что вот этот малый – это я. Вот все, что ты сделал одному из меньших сих, то сделал мне.
0: И вот это наша глубинная попытка защититься, понадеяться на себя, не отдать это Богу какие-то вещи. Это очень большой вызов сегодня даже для верующего человека.
2: Люди не каются, потому что боятся, что их отвергнут. Они боятся, что их не примут. Они боятся, что их пошлют. Почему ребята боятся знакомиться с девушками? Ну, одна из причин. Я как парень, я в армии служил, я чуть-чуть знаю об этом. Потому что так панически боишься, что она тебе скажет, ты что, ты в своем уме, иди отсюда. И все, а как с этим жить теперь? И когда тебе, конечно, ты уже в браке четверть века почти, ты говоришь, да без проблем. Вот просто без проблем, подойди, познакомься. Ну нет, как КВНщики шутят, разрешите познакомиться. Нет, до свидания, разрешите идти. То есть будь проще.
3: Никогда Бог не отвергает искреннего раскаяния. Но даже если бы кто дошел до самой крайней порочности, а потом решил опять возвратиться на путь добродетели, и того он принимает, и приближает к себе, и делает все, чтобы привести его в прежнее и даже лучшее состояние. Иоанн Златоуст.
1: Хорошо, когда покаяние идет с осознанием того, что ты принят Богом. Потому что если человек искренне покаялся, но как-то не верит, а простил ли меня Бог, а точно ли Он меня простил, а не вспоминает ли Он мне то, что я сделал вчера, Господь говорит, нет, придите ко мне, и все, и если грехи будут как багряные, я как снег убелю.
4: Сегодня мы как видим, допустим, участие Бога в нашей жизни? Совершил проступок, Господи, прости, помоги. Бог не будет этим заниматься всю твою жизнь. У Бога есть предложение к тебе, и Он говорит, послушай, Виталий, я хочу сегодня дать тебе то, что ты потеряешь вот всякий интерес к греху изнутри, и тогда какая сила у тебя появится.
1: Но Бог прощает нас не через чувство, прикосновение или что-то ощутил, написано. Иисус Христос одерживал в пустыне победу словами «так написано». Поэтому и нам нужно держаться этого. И если Священное Писание нам говорит, написано, что Бог возлюбил нас любовью вечную, что Он нас простил, как только мы к Нему приходим и признаем перед Ним свои грехи или проступки, то мы прощены. Поэтому здесь ключевым словом будет «так написано». Очень опасно полагаться на свои чувства в вопросах покаяния.
4: А у тебя сила появится ежедневно.

0: одерживать победу. Мы никогда в своей жизни не победим, да, вот эти греховные наклонности, да, вот это вот стремление ко злу. Но каждый день мы их будем сдерживать, на вопрос, чьей силой, какими методами, а именно силой Христа и тем, что Он предложил.
1: Им ответил сам Иисус: «Не здоровым нужен врач, а больным. Я пришел призвать к покаянию не праведников, а грешников».
2: Для меня покаяние – это всегда тайна. Это для меня всегда тайна и процесс. Вот эти две характеристики покаяния, на которых вот я бы сегодня остановилась. Почему тайна? Потому что процесс покаяния, покаяния невозможно в человеке пробудить. Невозможно его сделать. Это та часть, которая является прерогативой Бога, не моей как консультанта и психолога.
3: Кстати, я бы хотел прочитать одну цитату. Это Елена Уайт написала эту цитату. Очень интересный и автор, и пророк. И вот как она говорит: «Покаяние – такой же дар Христа, как и прощение, и его не найдешь в том сердце, где Христос не трудился». И дальше здесь интересно, точно так же, как без Христа мы не можем быть прощенными, так мы не можем и покаяться, если Дух Христов не пробудит совесть. Вы слышите, Дух Христов пробуждает совесть. И Христос влечет к себе грешника проявлением своей любви на кресте, которая смягчает сердце, касается разума и рождает смирение и покаяние в душе. Оказывается, покаяние – это тоже плод Святого Духа.
2: Я могу только попробовать человеку какую-то часть его жизни, как в зеркале, развернуть к нему и показать что-то. Но если Дух Святой не коснется, если человек не позволит Божьему Духу коснуться, прикоснуться к своему сердцу, он просто включит защиту, и он скажет: «Нет, это не про меня, вы меня неправильно поняли». Поэтому я вижу, что здесь я где-то всего лишь маленький-маленький винтик в большом деле Божьего исцеления. Я могу что-то показать человеку, но то, что может сделать Дух Божий в определенное время, этого я не могу сделать.
4: В моей жизни было очень много случаев, когда люди окаялись и меняли свой образ жизни и начинали жить по-другому. Одним из ярких примеров это была моя мама. Которая была вспыльчивым, достаточно человеком, который язык с зубами не держала. Когда она пришла к Богу, когда она узнала об Иисусе Христе, начала читать Библию, все родственники, все родные просто увидели, как она изменилась. Изменилась абсолютно из одного человека, стала другим человеком. И вот это было самое яркое свидетельство того, как человек понял, что он не прав, что ему нужно к Иисусу, что только Иисус может изменить и сделать жизнь лучше.
2: И я помню, как на одной консультации я рассказала человеку в начале консультации о том, притчу о долгах и должниках. Я помню, как этот человек говорил: «Ой, так это же со мной так несправедливо поступили. Да, это же вот посмотри, меня и правда обидели, со мной плохо поступили». И только к концу нашей встречи вдруг этот человек заплакал. И когда я стала спрашивать, а в чем дело, он сказал, что он только сейчас понял, что он точно так же ведет себя по отношению к другим, что не только его обидели, но и он обижает других. Кто это сделал? Это же, конечно же, не я сделала. Это то, что сделал Господь все то время, пока шла встреча.
5: Иногда процесс обращения к Богу и покаяния – это поэтапный процесс. То есть в жизни человека могут происходить различные обстоятельства, какие-то события, которые ведут его к покаянию.
2: И я бы еще сказала про процесс, почему я назвала покаяние процессом. Все-таки потому, что невозможно это прожить однажды и навсегда. В нашей жизни случаются какие-то периоды, мы растем. И хорошо, если мы в духовном плане растем. И тогда Бог нам открывает какие-то вещи. Когда человек приходит ко Христу, когда он принимает Господа, какое-то время он избавляется от крупных камней своей жизни. Он перестает, может быть, плохими словами ругаться, он перестает ссориться с ближними, он пытается наладить мир.

0: мир, он пытается слушаться заповедей Божьих. Но чем дольше человек находится в этом духовном пути, то тем больше каких-то мелких камней Дух Божий открывает в жизни человека, который нуждается в покаянии, и исцелении и восстановлении.
1: На примере своей жизни я могу сказать, что я не могу вспомнить вот этот один момент, когда я вот покаялся и обратился к Богу. То есть существовали какие-то этапы в жизни, существовали, были у меня стадии, когда мне открывался Бог, когда я только чуть-чуть услышал Его голос, и я был атеистом, но во мне возникло это желание познать что-то из Священного Писания, узнать о Боге. Через время я познакомился с верующими и принял крещение. Можно сказать, что вот он, этот момент покаяния. Я принял крещение, заключил завет с Богом. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что и это был один из этапов. Был момент в моей жизни, когда, будучи членом церкви, может быть, 2 или 3 года уже, я принимал участие, помогал на какой-то одной из евангельских кампаний, программ. И я услышал проповедь, в которой проповедник говорил о жертве Христа. И он так смог донести эту истину до моего сердца, что в этот момент я почувствовал, что у меня происходит обращение. В этот момент я почувствовал желание служить Христу. Я почувствовал, насколько Он действительно любит меня. И насколько недостойной была моя жизнь. И в этот момент я захотел посвятить себя Христу. Поэтому можно сказать, что, наверное, покаяние – это процесс. Иногда это может быть какой-то момент, который в дальнейшем ведет нас к большему, более глубокому опыту с Богом.
2: Знаете, у пророка последнего времени Елены Уайт записаны такие слова. Мне не очень понравились. Это христианская писательница. Если вы виноваты в какой-либо ситуации на 10%, а ваш оппонент на 90%, не ждите, пока он попросит прощения за свои 90%. Попросите прощения за свои 10%. Или, может быть, знаете, ваш оппонент на 100% не прав. Ну, конечно же, он не прав, не мы же всегда правы, да? Вот. Возможно, подумайте, может быть, ты с ним тоном поговорил немножко другим. И, может быть, не меняя сути, слушай, ты меня извини, пожалуйста, что я с тобой так немножко грубовато поговорил, и это может вызвать у другого человека ответное чувство. Слушай, ты меня извини, вообще-то я вот, помимо того, что с тобой грубо поговорил, вот так себя повел, может быть, иногда на покаяние нужно время. Возьмите паузу. Может быть, не сразу человек бросится к вам в объятия и скажет, нет, ты меня прости. Но он задумается, и это будет возможность для Святого Духа изменить ситуацию.
3: И заметьте, ничто так не исцеляет отношения, как именно такой откровенный, честный, признательный разговор, когда не просто один говорит, и в этом еще, пожалуйста, извинись, покайся, и за это меня прости. Не-не, и вот и за тот тон, которым ты мне это говорил, тоже извинись. Хорошо, и за тон прости. Такое примирение, оно далекое от радости. А вот когда они оба навстречу идут, говорят, да ты меня прости, я погорячился. Да не, ну что ты погорячился? Я-то сам виноват, я тебя спровоцировал фактически. Кто тут не разгорячился бы? Да не, ну что, спровоцировал, не спровоцировал? Я-то вышел из себя. Да не, ну понимаете, вот один идет навстречу, шаг, еще. Вот это, конечно, покаяние. Поэтому и горизонтально, и вертикально. Это абсолютно нормально.
4: Промедление опасно. Не откладывайте исповедание своих грехов. Тысячи и тысячи людей совершают эту ошибку к своей вечной погибели. Ищите чистоты сердца через связь со Христом. Нет нужды говорить здесь о краткости и неопределенности жизни. Однако нельзя молчать об опасности. Опасности, недостаточно понимаемой многими. Она заключается в нежелании людей безотлагательно уступить призыву Духа Божьего порвать со грехом. Каким бы малым ни казался грех, всякий, потворствующий ему, рискует погибнуть навеки. Непобежденное нами в конечном счете побеждает и губит нас.

0: Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего.
1: Нечистота – состояние человека, делающее невозможным его участие в богослужении и религиозных обрядах. Она символизирует греховность, препятствующую личной встрече человека с Богом. Ветхозаветные законы о ритуальной нечистоте имели целью утвердить в сознании израильтян идею Божьей святости. Нечистыми по закону Моисея могли быть не только люди, но и животные. Согласно 7 главе книги «Бытие», еще до потопа животные делились на чистых и нечистых, в зависимости от их пригодности для жертвоприношения и употребления в пищу. 11 глава книги «Левит» приводит подробный перечень чистых и нечистых животных, чтобы отличать нечистое от чистого и животных, которых можно есть, от животных, которых есть не должно. Главным источником ритуальной нечистоты считалось соприкосновение с мертвым телом и с трупом нечистого животного. Нечистым делали человека некоторые заболевания, такие как проказа, а также определенные физиологические выделения у мужчин и женщин. Очищение от нечистоты требовало омовения водой и жертвоприношения. В Новом Завете акцент переносится с ритуальной на нравственную нечистоту, нечистоту греха. Она оскверняет человека в самой его сущности, делая нечистым его сердце. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. В результате подобного осквернения личное общение со святым Богом становится для человека невозможным. Очищение от нечистоты, вызванной грехом, возможно только посредством примирения с Богом, который дарует человеку

0: чистое сердце. Апостол Павел призывает верующих непрестанно очищаться от всякой скверной плоти и духа.
1: «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире».

Если бы вам задали вопрос, какая книга из Библии является вашей любимой, то что вы ответили бы? Какая книга приходит сразу вам на ум и почему? Та книга, о которой мы сегодня будем вместе с вами размышлять, ну, вряд ли была бы в числе любимых у многих. Потому что кто-то считает ее слишком резкой, апокалиптичной. Она небольшая, состоит всего лишь из 25 текстов. Может быть, некоторые из вас догадались, что сегодня мы вместе с вами откроем послание Иуды. И прежде чем мы с вами будем размышлять над тем библейским текстом, который лежит в основе сегодняшней проповеди, хотелось бы разобраться с авторством этой книги. Некоторые предполагают, что автором послания Иуды был апостол Иуда, о котором мы можем читать в Священном Писании. Но есть текст, записанный здесь же, 17 текст послания Иуда, где мы видим, что Иуда говорит о учении апостолов, как бы от третьего лица. Для многих исследователей это является косвенным доказательством того, что все-таки, скорее всего, не апостол Иуда был автором послания Иуда, а им был брат Иисуса Христа. В Священном Писании Евангелия от Марка, 6 главе, мы встречаем семью Иисуса Христа, где перечисляется Иаков, Симон и Иуда, брат Иисуса Христа. Исследователи предполагают, что, возможно, Иуда был либо сыном Иосифа от первого брака, либо сыном Марии и Иосифа. Большинство исследователей склоняются к тому, что Иуда, брат Иисуса Христа, был автором этого послания. К тому же здесь в первом тексте написано «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова». Говорят, что это именно тот Иаков, который является автором послания Иакова, является братом Иисуса Христа, является тем, которого, по-видимому, был обращен тогда, когда Иисус Христос явился ему воскресшим, и об этом мы читаем в первом послании Коринфянам в 15 главе, тот, которого возглавил Иерусалимскую церковь, и тот, кого Иуда мог назвать братом. Сегодня мы с вами остановимся лишь на первом тексте. Потому что, читая, изучая первый текст, мы можем увидеть большую глубину мысли. Также хотелось отметить, что отношение к посланию Иуда всегда было разным. Например, Лютер в своем переводе поставил послание Иуда в конце всех библейских книг, потому что считал, что послание Иуда, оно ниже по качеству. При этом, например, тот же самый историк церкви Ориген говорил, Иуда написал послание, состоящее из немногих стихов, но исполненное сильных словес небесной благодати. Английский богослов Маффет называет послание Иуды огненным крестом, который должен разбудить церковь. О чем же речь?

о чем послание Иуды. Когда я начал изучать послание Иуды, то, конечно, меня поразил первый стих. Первый стих, потому что здесь как раз упоминается, что Иуда был рабом Иисуса Христа, братом Иакова, и, как мы сейчас с вами размышляли, братом Иисуса. Надо понимать, что отношения в семье Иисуса были непростыми. И в Библии мы читаем, что братья не принимали его. И когда ты читаешь, что послание было написано одним из братьев Иисуса, то появляются вопросы. И сегодня вопросы, которые стоят перед нами. Каково влияние взаимоотношений с нашей семьей на нас? Вот хотел бы задать такой вопрос. С кем вам проще всего строить взаимоотношения либо общаться? С незнакомыми, может быть, случайными прохожими людьми, с коллегами на работе, с соседями, может быть, с дальними родственниками или с близкими родственниками, родителями, тещей, свекровью, детьми или внуками? Есть одна сказка, которую я читал в детстве. Сказка как раз хорошо иллюстрирует порой наши взаимоотношения с родственниками. Сказка называется «Смоляное чучелко». Вымышленный персонаж из сказок дядюшки Римуса. Вкратце сюжет следующий. Брат Лис решает поймать брата Зайца. И он придумывает изготовить смоляное чучелко, смесь смолы и скипидара, одевает в одежду, сажает на дороге и поджидает в кустах, когда же братец-кролик будет проходить мимо этого чучелка. Когда братец-кролик проходит мимо этого смоляного чучелка, он здоровается с ним, но так как чучело в ответ промолчало, и он посчитал это проявлением неуважения к себе, то он бьет это смоляное чучелко и прилипает. И чем больше он бьет это смоляное чучело, тем больше он прилипает к нему. Конец этой истории был благополучным для братца-кролика, используя хитрость. Он, конечно же, смог не попасть в руки братца-лиса. Но именно эта история, она может быть иллюстрацией порой непростых взаимоотношений с нашими близкими и родными. Именно так может выглядеть трудное общение с трудными родственниками. Мы приклеиваемся к ним, приклеиваемся к тем, с кем невозможно общаться. Но привязанность в данном случае уместна. Мы не можем порою переехать от наших родных и близких, не можем уволить их, если они просто были бы рабочими. Мы семья, мы вынуждены сосуществовать или жить вместе. Возможно, у кого-то из вас есть свое смоляное чучело. Тот, с кем невозможно общаться, но при этом невозможно расстаться. Возможно, это мама, которая пытается лезть в устои вашей образовавшейся семьи. Возможно, это отец, который постоянно говорит тебе о том, что тебе нужно найти и устроиться на нормальную работу. Возможно, это сестра, которая постоянно устраивает гонку за то, у кого более красивая одежда. Такие взаимоотношения выглядят как попытка склеить что-то, что расколото. Это можно сравнить с пребыванием в плотно набитом лифте, где люди не общаются друг с другом, но вынуждены ехать вместе. Но есть, конечно, отличие от лифта. Лифт однажды останавливается, и люди выходят для того, чтобы уже не встретить своих случайных попутчиков. В семье же так не получится. Это сложно. Порой мы ждем сочувствия от наших родных и близких, но не получаем его. Порой мы нуждаемся в словах поддержки и ободрения, но не слышим их. Преодолевая эмоциональные терзания, мы нуждаемся, чтобы семья хоть как-то нам могла помочь. Но порой все происходит наоборот. Что делать, если самый близкий человек отстранен от тебя? Как быть, если ты прекрасно ладишь с другими людьми, но в своей семье
вы не находите общего языка. Что Иисус говорит об общении с такими трудными родственниками? Оставил ли Он нам пример разрешения конфликтов в семье? Разумеется, это Его собственный пример. Возможно, вы удивитесь тому, что у Иисуса были проблемы в семье. Возможно, вы удивитесь, узнав, что у Него вообще была семья. У Него были братья и сестры. У Него были родственники. И открывая Евангелие от Марка, 6 главу, 3 текст, мы можем узнать о составе семьи Иисуса, а также о отношениях. Там написано: «Не плотников ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуда и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнились о нем. Возможно, кто-то удивится, узнав, что у Иисуса семья была далека от совершенства. Тем не менее, это факт. Если ваши родные не ценят вас, мужайтесь. Иисус понимает это, с ним поступали точно так же. Потому что дальше, в 4 тексте 6 главы Евангелия от Марка, мы читаем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников в доме своем». Интересно, что хотел сказать Иисус, произнеся эти последние слова. Он был вхож в синагогу, где его попросили проповедовать. Он сказал проповедь, горожане гордились, что у них такой прославленный земляк. И его речь продолжалась ровно до тех пор, пока они не поняли, что он приписывает себе определенные качества пророка и мессии. Нетрудно догадаться, какой была реакция людей. Они говорят: «Не плотник ли он, сын Марии?» Перевести? Они говорят: «Это не мессия, он такой же, как мы. Он сын водопроводчика с третьего этажа, или сын бухгалтера, или, может быть, он отделочник, который недавно делал ремонт в нашей квартире». Вывод. Бог не говорит через обычных людей. Ровно минуту Иисус был героем, но затем он стал еретиком. Что же дальше происходит? Евангелие от Луки, 4 главе, мы читаем, какова была реакция людей. «И встав, выгнали его вон из города, и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился». Какой ужас! Живущие по соседству друзья Иисуса, те, с кем он вырос, пытались его убить. Но есть нечто еще более ужасное, то, что мы не увидели в этом тексте, то, что было пропущено. Те слова, которые бы хотелось бы здесь прочитать, например, так: «И повели его на вершину горы, чтобы свергнуть его, но вышли братья и заступились за Иисуса». Мы с радостью бы прочитали бы об этом в Евангелии, но здесь об этом не сказано. Этого не случилось. Когда Иисус попал в беду, братья не пришли к Нему на помощь. Однако так было не всегда. Было время, когда они заявляли о себе. Было время, когда они находились рядом с Иисусом. Но не потому, что они гордились им, а потому, что стыдились. Евангелие от Марка в 3 главе, в 21 стихе написано: «И услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». Братья считали его сумасшедшим и стыдились его. Возможно, между ними был диалог, и кто-то говорил из его братьев: «Мам, он просто невыносим. Ты бы слышала, что он говорит на улицах. Мне стыдно, что он мой брат. Мам, однажды меня спросили, сколько мы еще позволим ему разгуливать по улицам и говорить то, что он говорит». Скверные слова, сказанные самыми близкими и родными Иисусу людьми. Но что еще мы можем узнать из Писания? Ведь это еще не все. Евангелист Иоанн в 7 главе говорит о другом случае. И мы прочитаем сейчас вместе с 3 по 5 стих.
Тогда братья его сказали ему:

«Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». Вроде бы хорошие слова, но искренний мотив. И вот тот посыл мы можем узнать в следующем тексте. Написано: «Ибо братья его не веровали в него». Слышите ли вы теперь сарказм в этих словах? Они осыпают его насмешками и говорят: «Ну, яви, пойди, мы не верим, что ты это можешь сделать». И возникает вопрос: как только Иисус терпел таких родственников? Как можно верить в себя, если те, кто знают тебя настолько хорошо, не верят тебе? Как можно двигаться вперед, когда вместо того, чтобы тебя поддерживать, твоя семья тянет тебя назад? Как быть между членами своей семьи, если между членами своей семьи нет ничего общего? Иисус оставил нам несколько советов. Стоит отметить, что Он не пытался контролировать поведение своих близких, но при этом Он не позволял им контролировать себя. Он не требовал, чтобы они соглашались с Ним, Он не сердился на них, когда они Его оскорбляли. Одним словом, Он не ставил перед собой задачу угодить родственникам. Вот кого Он считает своей семьей. Евангелие от Марка в 3 главе есть известный текст, когда мать и братья Христа приходят, чтобы взять Его, то Он говорит: «Ибо кто будет выполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Если родные, братья, не разделяли его убеждений, он не пытался их разубедить. Он знал, что у него есть духовная семья, которая может компенсировать то, что он не может получить в своей родной семье. Если уж Иисус не мог заставить свою семью поверить в Него, то с нашей стороны было бы опрометчиво или даже наглостью надеяться на лучшие результаты. Мы не можем влиять на отношение к нам наших близких и родных. Когда речь заходит о членах семьи, наши руки связаны. Мы должны отказаться от попыток переделать их, каким-то образом изменить их или заставить их верить в то, во что верю я. Если ваш отец бездушный, вы можете быть самой лучшей дочерью на свете, но так никогда и не услышать каких-то добрых слов в свой адрес. Если свекровь не взлюбила вашу работу, то вы можете поменять хоть 10 работ, но, скорее всего, она также останется недовольной и последней. Если ваша сестра постоянно жалуется, что у нее нет того, что есть у вас, то отдайте ей хоть все. Все равно она не изменит свое отношение к вам. Чем дольше мы себя обманываем, думая, что способны изменить чье-то отношение к нам, тем сильнее мы будем связаны их мнением. Если вы думаете, что способны повлиять на чье-то мнение, то это неправда. У этой игры возмутительные правила и предрешенный конец. Иисус не выиграл в эти игры, и нам не следует. Иисус знал, что Бог одобряет Его и Его служение. Тут же Евангелие уже от Матфея в 3 главе мы можем прочитать этот текст. Написано в 17 тексте: «И се глас с небес, глаголящий: сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Я не обещаю, что семья даст вам поддержку, поддержку, в которой вы нуждаетесь или о которой мечтаете. Но я убежден, что Бог может это сделать. Он восполнит все, что не смогла дать вам семья. Если вы не получили одобрение от земного отца, то небесный Отец ободряет сегодня вас. Хотели бы узнать, как реализовать этот совет на практике?
Очень просто. Начните воспринимать Бога как своего Отца, не только как своего Господа и Спасителя. Когда мы говорим о Боге как о нашем Господе, мы говорим о Нем как о Господине всего. Когда мы говорим о Спасителе, мы говорим о Его жертве и о Его спасительном плане в нашей жизни. Но когда мы говорим о Нем как об Отце, это совершенно

которую оставили в вашем сердце близкие. Ищите одобрение и поддержки только у вашего Небесного Отца. Вспомните слова апостола Павла, записанные в послании Галатам. 4 глава, 7 стих. «Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Чтобы почувствовать себя счастливым, одобрение семьи желательно, но не обязательно. И, к сожалению, даже не всегда возможно. Иисус не позволил семейным трудностям заслонить Бога и заслонить ту миссию, которой Он был призван. Что же произошло в семье Иисуса? Крупица драгоценного золота скрывается в книге «Деяния апостолов» в 1 главе. В 12 и 14 тексте мы читаем: «Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И придя, зашли в горницу, где и пребывали Петр, Иаков, Иоанн, и Андрей, Филипп, и Фома, Варфоломей, Матфей, Иаков, Алфеев, и Симон Зелот, и Иуда, брат Иакова». Дальше мы читаем: «Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и братьями Его». Какие удивительные перемены! Те, кто смеялись над Ним, считали Его сумасшедшим, не воспринимали Его и Его служение, теперь поклоняются Ему. И те, кто стыдился Его, молятся Ему. Страшно подумать, что бы произошло, если бы Иисус отвернулся от них. Или что еще хуже, если бы он сам уступил бы требованиям семьи и изменился. Но он не изменился. Он дал семье время и благодать, и она изменилась. Изменилась насколько? Один брат Христа стал апостолом, другие стали миссионерами. Поэтому не падайте духом. Бог продолжает изменять семьи. И смоляное чучело сегодня, завтра может стать твоим близким другом. Для того, чтобы твои родные и близкие могли измениться, нужно время и нужна благодать. Хотел бы поделиться одним опытом. Опытом, который произошел в моей жизни. Когда я уверовал в Господа Иисуса Христа, то не все мои родные и близкие смогли принять это спокойно. Да признаюсь, даже сам я, когда только моя мама уверовала во Христа и стала посещать собрания, изучать Писание, я отнесся очень скептически к этому и даже был настроен против. Но когда я увидел перемены, изменения в ее жизни, я смирился с этим, но пытался всячески дистанцироваться от ее веры и ее убеждений. Она ждала. Она молилась обо мне. Очень ненавязчиво рассказывала о своей вере. Но при этом из ее уст не было слов упрека, попыток манипулировать мною или каким-то образом заставить меня верить или поступать так, как она теперь считала правильно. Она дала мне время и благодать. Через некоторое время я обрел спасительное взаимоотношение с Иисусом Христом. Я переехал в другой город и поселился у своих родственников. Мои родственники были старой закалки, они выросли в Советском Союзе, считали себя ярыми атеистами и не признавали ничего духовного. Отношения с ними выстраивались непросто, потому что им не понравилось, что я, будучи молодым человеком, уже стал верующим, каждую неделю посещаю собрания, на моем столе лежит Библия. Это их раздражало. И всячески они пытались меня переубедить и каким-то образом сделать так, чтобы я отрекся от своих убеждений и жил так, как все. Однажды даже один из моих самых близких родных, у кого я проживаю,

переживал, сказал мне, что, Антон, ты должен определиться. Если ты хочешь жить у нас, то ты должен перестать верить, посещать собрания и читать Библию. Это мое условие. На тот момент мне некуда было больше идти. Мне некому было больше обратиться. Я стал перед выбором, что делать. Мне казалось это несправедливым. Я задавался вопросом, почему это происходит. Почему мои родные и близкие идут в школу и позорят меня перед и мою сестру, перед учениками и учителем, говоря о том, что посмотрите у вас, что происходит в классе. Я стал перед выбором, и я сделал выбор в пользу Господа. Мой родной сказал: «Антон, если ты еще раз пойдешь на богослужение, можешь собирать свои вещи, и я не хочу больше тебя видеть в нашем доме». Я помню ту неделю, когда я пошел на богослужение, понимая, что я не вернусь уже в этот дом. Вернувшись, я вынужден был собрать вещи и уйти жить к знакомым. Казалось бы, что отношения с родными были окончательно разрушены. Я молился о них. Я понимал, что нужно время и нужна Божья благодать. Потребовалось время, несколько лет. Но это дало возможность примириться с нашими родными и близкими, восстановить наши взаимоотношения. И Бог совершил удивительное чудо. Они стали откликаться на Евангелие. Они приняли в подарок Священное Писание, которое я им принес. И теперь, когда мы встречаемся, нашей излюбленной темой являются духовные вопросы, изучение Писания. Я убедился на своем опыте, что Бог может менять семьи. Бог может изменить тех людей, которые вас сегодня не принимают. Что мы можем сделать со своей стороны? Будем подводить итог нашего сегодняшнего размышления. Со своей стороны мы не должны пренебречь нашими убеждениями, чтобы угодить нашим родным и близким. Мы должны оставаться твердыми в нашей вере, но при этом мы должны дать время Господу работать с ними, а со своей стороны дать благодать и любовь к нашим родным и близким. Вот такое удивительное начало послания Иуды. Удивительная книга, удивительный автор и удивительное чудо Божьей благодати.

Псалом Давида. Песнь при обновлении дома. «Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. И я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою. Но Ты сокрыл лице Твое, я смутился. Тогда к Тебе, Господи, взывал я и Господа умолял. Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою? Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. И Ты обратил сетование мое

обликование, снял с меня вречище и припоясал меня весельем. Да славит тебя душа моя и да не умолкает. Господи, Боже мой, буду славить тебя вечно.

0: какие растения, животные и вообще природные условия существовали в Древнем Израиле и какие существуют сейчас? Что изменилось и зачем нам об этом знать? Насколько нужно быть внимательным к деталям? У нас в гостях Сергей Феликсович Хрибар, кандидат исторических наук, магистр экологии и природопользования. Сергей Феликсович, что же получается, что если мы окажемся в современном Израиле, то мы уже не увидим то, что видели пророки, Христос, апостолы?
1: Конечно, определенные изменения есть. Но прежде чем о них говорить, наверное, важно определиться с той территорией, где происходили и действия библейские, и изменения в последующие века. Это вот этот библейский регион, который находится в так называемом плодородном полумесяце. В Египте протекает Нил, и там условия пригодные для земледелия. В междуречье реки Ефрат и Тигр в Месопотамии. Ну а территория, где находился Ханаан, где земля, где жили евреи, находится на этом вот перешеечке, соединяющем и то, и другое. Вся вот эта территория отличалась несколько большим плодородием, более пригодными для земледелия условиями. И здесь, собственно, и возникла человеческая цивилизация, как считается. Но со временем много чего изменилось. И даже вот этот вот маленький пятачок земли внутри себя довольно разнообразен. И вот если мы посмотрим на ландшафты, то вот посмотрите, Синайская пустыня находится на Синайском полуострове, соответственно, на юге. Это территория современного Египта. Сейчас это некий такой лунный ландшафт.
0: Лунный в смысле без жизни?
1: Без жизни, да. Почти без растительности. Мы сейчас к этому немножко вернемся. Пустыня Негев, она более живая, но тоже скорее пустыня. Зеленые сады, леса даже в Иудее и еще больше и в Галилее, то есть на севере страны. То есть природа достаточно разнообразная. И со временем много чего менялось. И вот современный ландшафт Синайской пустыни.
0: А как-то вот на пустыне не очень похоже. Представляются такие желтые пески.
1: Да, представляются, когда мы читаем Библию, мы представляем желтые пески, барханы. Вроде среднеазиатских пустынь Каракумы, Кызылкумы. Это песчаные пустыни или африканская пустыня Сахара. Но пустыни, которые упоминаются в Библии, в основном это каменистые пустыни, где растительности тоже мало, но не столько пески, сколько камни. Камни покрупнее, щебень. И эти пустыни весьма гористы. То есть евреи, когда шли по пустыне, они не могли идти строго по прямой. Поэтому важно было знать проходы, знать выходы. И мы даже в книге чисел сталкиваемся с такой историей, как родич Моисея со стороны жены служит им проводником и хочет их оставить, а Моисей его уговаривает, потому что ты знаешь все проходы. Хотя их и Господь вел, тем не менее вот этот вот опыт жизни в горах для евреев, вышедших из Египта, точнее говоря, из дельты Нила, этот опыт был необычен, потому что рельеф был совсем другой, и они сталкивались со многими проблемами. Возникает еще один серьезный вопрос. Хорошо, евреям Господь давал манну.
0: Да.
1: А что же ел их скот? Потому что скот питался травой. Интересно, что была и какая-то

0: кустарниковой и древесной растительность, потому что собирали дрова и готовили на дровах. Могли, конечно, готовить на высушенном навозе, но, тем не менее, собирание дров упоминается в истории исхода. Угу. Где же это все росло? На самом деле, ученые говорят о таком явлении, как опустынивание. Со временем пустыни свою площадь расширяют, а леса сокращают. То есть лесов становится меньше, пустынь становится больше, и, возможно, весьма вероятно, что в Синайской пустыне, как, кстати, и в пустыне Сахаре, и в Аравийской пустыне, условия были не такие суровые. Эти пустыни не были такими пустыми в древности. Угу. То есть росла растительность какая-то, и овцы могли что-то находить, есть. И вот если так вот даже в современной пустыне бедуины как-то умудряются жить, вот мы здесь видим...
1: Это жилище?
0: Жилище, да, построенное из непонятно чего, и рядышком верблюды пасутся. Но их немного сейчас, бедуинов, и, угу, конечно, им приходится... Не так просто, и во многом они живут за счет туристов. А вот здесь уже появляется кое-какой кустарник, но такие места приходится искать. После долгих поисков в Синайской пустыне мне вот, например, удалось найти места, где травы достаточно много, не только сухой.
1: Да как-то вот не кажется, что ее достаточно много.
0: Да, все равно недостаточно много. Так что, скорее всего, там была степь, а некоторые исследователи предполагают, что даже лесостепь. Поэтому, так или иначе, скот мог себе что-то найти. Угу. Проблемы были и с водой. Поэтому все-таки, наверное, не лесостепь, а скорее степь или полупустыня. Но, тем не менее, скот что-то мог найти. Вот такие вот, например, распадки, где протекали потоки, пересыхающие потоки, так называемые вади.
1: Сезонные?
0: Да, сезонные, да. И этого было достаточно для того, чтобы некоторые растения могли существовать. Так что условия были не настолько пусты в той пустыне. Угу. И вот наше представление, оно несколько отличается от реальности. Еще мы представляем себе, что это страна, где всегда жарко, всегда круглый год лето.
1: Ну, как бы пустыня предполагает,
0: да, как пустыня,
1: наверное.
0: Так предполагает, но климат сейчас теплеет, и тем не менее, вот в сравнении гора Синай, где предположительно, на самом деле точно мы не знаем, где находилась гора Синай, но вот эта современная гора Моисея отождествляется с той горой Синай, где были даны 10 заповедей. И вот год на год не приходился, и вот эта вот зима выдалась холодной, снежной, угу, и на склонах лежит снег. Небольшой, неглубокий, но снег. А наверху там еще и лед, и, в общем-то, достаточно скользко, а в распадках даже небольшие сугробы. И здесь температура вот ночью где-то опускалась ниже нуля, днем немногим выше нуля. В общем, достаточно холодно было в зимнее время.
1: Но это
0: зима
1: только...
0: все равно в этих местах бывает.
1: Только это в горах или даже в...
0: Да, это в горах. Это, да, там около 2500 метров. Ага. И подножие горы Синай — это около 1500 метров. Соответственно, внизу нужно минусовывать градусов 10.
1: Ага.
0: Ну, тоже не очень жарко. Поэтому все-таки не круглый год такое жаркое лето с беспощадным палящим солнцем. Были периоды, когда достаточно было прохладно. А если мы говорим про те места, где происходит действие в Новом Завете, в Евангелиях, то это в основном Галилея. Галилея и сейчас лесистая. Вот в такие вот замечательные кипарисовые леса на Галилейском Нагорье. Потому что достаточно много выпадает осадков. Идут дожди, вот прошел дождь, радуга. Угу. Видите, все зеленое, что-то даже цветет. Это багряник или иудина, дерево такое яркое, издалека заметное местное растение. Оно было и в библейские времена. А на дорогах бывает грязь. Кстати сказать, обратите внимание на цвет этой грязи.
1: Ну, какой-то красно-коричневый, да?
0: Да, красно-коричневый такой цвет. И отсюда, собственно, и имя первого человека.
1: Адам?
0: Адам. Адам – глина, земля, а земля красная – Адом – это красный, Адама – это земля, однокоренные слова, поэтому Адам получил это имя, потому что взят из земли, а Эдом – это брат Иакова, Исав, который родился краснокожим таким, да, он и потом еще просил: «Дай мне этого красного», от того и дано ему имя Эдом,

0: То есть он тоже получил свое прозвище за то, что был красный или просил красного. То есть земля имела такой вот красный цвет. И вот особенно после дождя это хорошо заметно. Красноземы в основном преобладают. И, конечно, когда идут дожди, много чего растет. И, в общем-то, вполне понятно, почему Господь называет эту землю, земля, где течет молоко и мед. Это молоко, значит, хорошо коровам, значит, много травы. А многие растения на пастбищах цветут, привлекают пчел, значит, и мед есть. И получается такая вот интересная картина.
1: Но дожди-то там, наверное, все-таки не очень часто идут.
0: Зависит от сезона. Зима бывает достаточно дождливая. В общем, за две недели несколько раз выпадает дождей, вспоминая неоднократные приезды свои в зимнее время туда. А лето – это действительно долгая засуха. Если вот в нашей средней полосе времена года, каждое время года имеет свой цвет.
1: Да.
0: Осень у нас золотая, потом коричневая. Весна у нас сначала коричневая, точнее пегая, проталины, потом такая бледно-зеленая, изумрудная. Ярко-зеленая у нас лето и белая зима. То в Израиле в основном два времени года по цвету различается. Зима зеленая, а лето желтое. Вот зеленое время – это зима, потому что от дождей все начинает расти, а летом трава засыхает и становится вот в чем все такое пожухлое, сухое, и преобладает такой бежевый и желтый тона преобладают.
1: Растения тоже изменились с тех пор? Какие растения были тогда?
0: Многие остались и сейчас, но к ним много чего добавилось. Дело в том, что в Средиземноморье климат в целом достаточно благоприятный. И Средиземноморье, как губка, впитывает чужеродные заносные виды. И поэтому сейчас, когда мы смотрим какой-то фильм по библейским событиям, некоторые даже позиционируют создатели фильма, это, что мы снимали именно в том месте, подчеркивают, что мы воспроизвели и костюмы, и в тех местах, и эти места, где ходил Иисус, вот так вот они выглядели, и мы видим такую картину, что Иисус...
1: Ну, ведь правда мы уже эти места-то видим.
0: Да, что Иоанн Креститель, но в фильмах Иоанн Креститель проповедует на фоне кактусов, а Иисус учит учеников под эвкалиптами.
1: Ни кактусов, ни эвкалиптов не было тогда?
0: Не было. Кактусы – это опунции, которые вообще завезены были из Америки. Раньше, чем открыли Америку, их быть там не могло. Поэтому они появились значительно позже. Хотя, надо сказать, все-таки довольно давно, потому что вот снимок конца 19-го, начала 20 века окрестности старого города Иерусалима. Это вот так называемая Голгофа Гордона, одно из возможных мест, где распяли Иисуса в голове и черепа. Это в свое время навело генерала Гордона на мысль о том, что именно здесь это было. И видите, идут верблюды, идут бедуины, и такая целая живая изгородь из опунции перед этой горой. Сейчас опунцию все уничтожили, там автостанции находятся. Но опунций полно в других местах. Вот такой вот кактус с яркими плодами, правда, тоже колючими. И, конечно, причиняет немало неудобств. И вот стал тоже таким знаковым, характерным растением для Израиля, но его не было там. Прилавки наших магазинов заполнены самыми разными фруктами, многие из которых поставляются из Израиля. Это и апельсины, и мандарины, и бананы, и авокадо. Но ничего подобного ни во времена Иисуса, ни тем более раньше не росло.
1: Да
0: мандарины попали из Юго-Восточной Азии. Апельсины тоже из Китая пришли. Сейчас в Израиле целые рощи и сады из мандаринов, апельсинов. Благоприятный климат позволяет выращивать эти растения в большом количестве. Причем, обратите внимание, тут на этой ветке и созревшие плоды, и цветки. Не успели собрать урожай, как уже снова цветут. Так называемый свити или белый грейпфрукт тоже в Израиле выращивается массово. Эвкалипты. С эвкалиптами вообще очень интересная история. Когда репатрианты приезжали в Израиле было много болот. Да, как ни странно, не только пустыни, но в Галилее, особенно в долине Иордана, в Израиль,

0: Кавказской долине частично, местами на прибрежной равнине, которая идет вдоль Средиземного моря. Было немало болот, где развивались личинки комаров.
1: Которые досаждают всем.
0: Которые досаждают всем. Им тоже досаждали комары, но проблема была даже не столько в комарах, это еще можно было потерпеть, сколько в том, что комары переносили возбудителя малярии. И люди болели малярией и гибли от малярии. И вот барон Ротшильд решил помочь своим соплеменникам и организовал закупку в Австралии эвкалиптов. Эвкалипты доставляли в Израиль морем, сажали, засадили эвкалиптами, потому что эвкалипты прекрасно удаляют лишнюю влагу из почвы. Они очень хорошо испаряют воду. То же самое у нас делали в Абхазии для осушения болот и в Грузии, в Колхидской низменности. И эвкалипты таким образом привели к тому, что болот стало меньше. Болот меньше стало. Малярия вообще исчезла. Сейчас малярии почти не болеют в Израиле, очень редко бывают эти случаи. Малярии удалось победить. А вот эвкалипты остались. Эвкалипты повсюду. Поэтому вот в известном фильме «Иисус» входит в тени эвкалиптовой рощи. Висят вот эти деревья со светлыми стволами, красиво цветущие, с длинными листиками. Вот они, эвкалипты какие.
1: Красиво, но пейзаж не тот, да?
0: Да, но пейзаж несколько не тот. А вот на эвкалипте сидит индийская ворона. Это, правда, характерно не для Галилеи, а для юга страны. На самом юге Израиля, а также в Египте, на Синайском полуострове. Египетской вороны очень много. В XIX веке англичане из Индии завезли этих ворон, чтобы они уничтожали отбросы. И вот они прижились. Похожи немножечко на наших галок по окраске, но чуть покрупнее.
1: Ну, ворон,
0: не боятся,
1: да,
0: человека. Берут из рук угощение. Вот она тоже на финиковой пальме сидит. Но финиковая пальма – это уже местное растение, свойственные югу Израиля, Египту. Про это мы поговорим как-нибудь отдельно, про эти растения. А вот еще интересное животное, которого тоже в современном Израиле очень много. Это индийский скворец или майна. Сидят на светофорах, издают звуки. Мне поначалу показалось, что это светофор такие звуки издает. В общем, тоже могут подражать самым разным голосам. Вот их тоже в современном Израиле очень много, но проникли уже в новое время, тоже из Индии. Да, еще один гость из Индии, попугай Крамера, ожерелый попугай, который сидит на эвкалипте. Вот и получается, что у нас один заносной вид на другом заносном виде. Вот эти самые попугаи, самец с такими вот усищами.
1: Это
0: и
1: усы?
0: Самка, да. Ну, не усы, а такой вот рисунок, как ожерелье. Вот этот попугай Крамера тоже и в городах, и в сельской местности очень широко распространен, но никаких попугаев не было в библейские времена. А этот зверь уже завезен из Южной Америки. Это нутрия.
1: Это водяная крыса ее еще называют, да?
0: Да, водяная крыса. Водяные крысы бывают разные. И у нас, например, тоже наиболее массово встречается водяная крыса андатра, которая в Россию завезена из Северной Америки. А в Израиле прижилась водяная крыса из Южной Америки и тоже стала вести такой вольный образ жизни на болотах, на озерах, на реке Иордан ее очень много. Человека не боится, как белка подходит, тоже иногда берет из рук угощение.
1: Это зубы такие?
0: Да, такие красные зубы. В общем-то, грызунам свойственно красные, оранжевые передние поверхности.
1: Ну, то бобров
0: резцов,
1: вроде бы оранжевые,
0: бобров,
1: да?
0: Бобров тоже, да. В общем-то, родич бобра. Родич бобра, родич капибары, тоже грызун.
1: А их туда
0: не местный.
1: Хотел спросить, всех этих скворцов, ворон индийских, нутрию, их случайно завезли?
0: По-разному.
1: Или с какой-то целью?
0: С нутриями вероятнее было так, что разводили ради меха, и они просто сбежали со звероферм. Такое же сейчас нутрии живут и в Турции, тоже одичавшие. Если животные то появляются, то исчезают, то растения постоянно на одном месте. А когда вот этих заносных растений оказывается очень много, то они значительно меняют ландшафт. Получается пейзаж, картина совсем другая, совсем не та, которая была во времена Иисуса. Вот недалеко от так называемой горы Блаженств. Мы, правда, не знаем до конца, точно ли это та гора, где Иисус говорил
1: Нагорную
0: проповедь. Да. Но вполне вероятно, что могла быть и та. Но вот вокруг нее вот такие накрытые сеткой банановые плантации, издалека заметны.
1: Как теплица.
0: Заглянем. Да, как теплица, только вот сетка. Вот под сеткой эти банановые рощи. бананы в большом количестве выращивают и в Галилее, и на прибрежной равнине, и в долине Израиль. В общем, в таких вот местах, где климат, почва особенно благоприятные. Бананы идут на экспорт из Израиля. Тоже своего рода растения, символ Израиля, как апельсины, авокадо, бананы, мандарины. Но все это заносное, и все это значительно меняет ландшафт. Вот так и получается, что в одну реку нельзя войти дважды. Очень хочется побывать в тех местах, где происходили библейские события, увидеть то, что видели библейские герои, но это у нас в полной мере не получится. Хотя, конечно, это будет, может быть, более похоже, чем если мы будем примеривать ту картину, которая описана в Библии, к нашим условиям средней полосы. Ну что делать? Все так или иначе меняется. В Писании так и сказано. «Вначале ты основал землю, и небеса – дело твоих рук. Они погибнут, а ты прибудешь. И все они, как риза, обветшают, и как одежду ты переменишь их, и изменится. Но ты тот же, и лета твои не кончаются». Поэтому природа, конечно, меняется, но Господь один и тот же. И Он обновляет лицо земли. Действительно, есть циклические изменения, смена времен года, как в 103-м псалме написано, ты обновляешь лицо земли, вот получается, трава засыхает, вырастает новая. Птицы улетают, птицы возвращаются. Это все есть в природе. Но есть и поступательные изменения, которые идут, которые неизбежны, жизнь меняется. Но Божьи принципы остаются вечными, и заповеди, они никуда не делись, никто их не отменил, и Господь один и тот же, и эти законы продолжают действовать. Просто что-то меняется, но все равно продолжает жить по этим законам.
1: Сергей Феликсович, это интересно и расширяет кругозор, но если мы это не будем знать, то мы что-то потеряем, мы как-то упустим какие-то важные вещи в Писании.
0: Я думаю, что самые важные вещи мы не упустим. Но для понимания деталей, представление о том, что из себя представляла та природа, в которой происходит описанное в Библии действие, оно бывает очень важно. Потому что это некий контекст, который помогает правильно считать то, что происходит. Как, например, про пустыню. Мы лучше понимаем древних израильтян, когда понимаем ту пустыню, в которой они были. Именно эту. Вот, наверное, просто это уточняет наше понимание. И, может быть, стоит отдельно говорить о некоторых часто упоминаемых в Библии растениях, чтобы мы представляли, что это за растения такие были. О некоторых животных, которые упоминаются в Библии тоже не раз, и не всегда даже их названия правильно переведены. Поэтому это все дает нам более полное, более точное знание. Вообще знание, оно полезно. Лишним не бывает.
1: Это верно. Спасибо вам большое за интересную программу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели время с нами. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите, смотрите наши следующие программы. Всего доброго, до свидания.

За более чем 20 веков математики, художники и инженеры изучали и восхищались этими необычайными структурами. Они мастерски созданные без помощи чертежей или компьютеров. Каждая шестиугольная ячейка в сотах является шедевром. 6 совершенно одинаковых стенок, которые соединяются под углом 120 градусов. Они образуют ячейку глубиной чуть более сантиметра с пирамидальным основанием. При этом каждая из них идеально сочетается с соседними. Ячейки, стенки которых наклонены под углом в 13 градусов, идеально подходят для хранения меда, пыльцы и новых поколений пчел. Их называли вершинами биологической архитектуры, потому что они сочетают в себе максимальную площадь и прочность при минимальном количестве строительных материалов. Этим материалом являются тонкие восковые чешуйки. Их вырабатывают железы в брюшке пчелы. Это драгоценное вещество пережевывается, размягчается и формируется в ряды блоков. Эти блоки плотно скрепляются без зазоров

или лишнего пространства. Никакая другая геометрическая форма, включая пятиугольники, круги или квадраты, не может сравниться с шестиугольником по сочетанию эффективности и прочности. И каждая рабочая пчела в любом уголке мира инстинктивно знает, как их строить. Как будто шестиугольник записан в их ДНК. Но поразительность конструкции улья не ограничивается тысячами идеальных шестиугольных ячеек. Недавние исследования показали, что одни из самых захватывающих проявлений инженерного искусства обнаруживаются в небольшом количестве того, что с первого взгляда может показаться бракованными ячейками. Недавно было проведено исследование группой ученых из США, Европы и Азии. Используя улья открытого типа и специализированную компьютерную программу, они пролили новый свет на гениальность процесса постройки ульев. В ходе эксперимента пчелы одновременно строили 5 каплевидных кусков сот. Но они росли с разной скоростью, поэтому пчелы столкнулись с серьезной проблемой. Как им эффективно объединить 5 независимых секций, каждая из которых получается разного размера и растет под разным углом, в единую стену сот, которая заполнит всю рамку? Ответ был найден в получении ячеек нестандартной формы. 2 соседние секции сот образовывали ячейки с разным количеством сторон. На этом рисунке ячейки пурпурного цвета имеют 5 сторон – зеленые – 7, а темно-фиолетовые – 4. Они представляют собой небольшие островки в океане шестиугольников и составляют около 4% от общего количества ячеек в сотах. В 2021 году команда исследователей из университетов Оберна и Корнелла сделала ряд наблюдений, которые привлекли внимание ученых во всем мире. Оснащенные автоматизированным анализом изображений, они сканировали десятки больших сотовых рамок, чтобы измерить размер, форму и ориентацию более 19 тысяч отдельных ячеек. Разбросанные среди рядов идеальных шестиугольников, эти нестандартные структуры – не случайности и не ошибки. Каждая из них была изготовлена с важной целью. Теперь похоже, что пчелы могут намеренно изменять форму и угол конкретных ячеек, чтобы успешно объединить и расширить свои соты, если шестиугольники не вписываются в пространство. Но это не единственный способ, которым положение и размер ячеек адаптируются к жизненно важным потребностям обитателей улья. Пчелиная колония состоит из матки, рабочих пчел и трутней. Трутни на 30% крупнее рабочих пчел. На этой рамке видно, как различия в размере влияют на строительство инкубационных ячеек. Сначала строятся ряды одинаковых ячеек для укрытия и вскармливания личинок рабочих пчел. Затем они переключаются на постройку ячеек для будущих трутней. Эти ячейки имеют размер, увеличенный примерно на 30%. Чтобы сделать плавный переход, пчелы не только создают несколько ячеек нестандартной формы. Они также строят 2-3 ряда слегка увеличенных шестиугольников, каждый из которых имеет около 6 мм в поперечнике. Эти промежуточные ячейки с их постепенным увеличением диаметра гарантируют оптимизацию как пространства, так и материалов. В процессе строительства пчелы проявляют поразительную прозорливость, предвосхищая будущие потребности всей колонии еще до того, как матка отложит хоть одно яйцо. Инженерные навыки медоносной пчелы поистине замечательны. И по мере того, как наши

Понимание дизайна пчелиного улья продолжает расти, также будет расти наше чувство изумления этими насекомыми-архитекторами и их способностью быстро и точно принимать наилучшие решения на каждом этапе строительства. Теперь есть интригующие свидетельства того, что пчелы могут предвидеть строительные проблемы и трудности еще до их возникновения, а затем решать их индивидуально и коллективно способами, демонстрирующими творческую инженерию. Такие способности, когда-то считавшиеся немыслимыми для существ с мозгами, не больше кунжута, ясно указывают на замысел и мудрость высшего инженера, сотворившего всю жизнь на Земле, чтобы отразить вечную истину его присутствия и силы.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем разговаривать с Виталием Олейником о святилище. И сегодня мы поговорим о священниках. Приветствую вас, Виталий.
1: Здравствуйте, Андрей.
0: Мы уже поговорили, собственно, о самом храме, о самом святилище, как вот о здании. Мы поговорили уже о предметах, об интерьере, который внутри был, и о некоторых значениях. Мы поговорили о назначении святилища. Но вот одну вещь пока еще не дошла до нее очередь. Это о священниках. То есть о тех служителях, которые совершали там вот это священнодействие. Для начала, наверное, кто мог быть священником, кто имел право, потому что, я полагаю, не все. Мы говорили, что народ мог дойти только до определенного места во святилище, да. А дальше кто и на каком основании?
1: Здесь, наверное, можно было бы хотя бы вскользь упомянуть тот факт, что изначально Божьим замыслом было, чтобы весь народ Завета был священниками, но вследствие отступления народа они потеряли свое право. И только лишь все колено Левия в полном составе осталось верным завету Господа. Соответственно, тут уже сразу же определяется и первый критерий. Этот критерий – нравственность, верность Господу. Угу. То есть жизнь по его воле и принятие его воли в качестве абсолюта. Вот тогда, вот, когда колено Левия было отделено, с тех пор священниками и левитами по родам все было расписано, в Торе непосредственно, в Пятикнижье Моисеевом, тогда каждому были даны уже соответствующие функции. Рассказывают случай о том, как однажды к одному известному раввину первого века, представителю иудаизма, подошел язычник и вот с таким мнением посмеяться, задал вопрос: «А что, если я приму иудаизм? Вот, можно ли через время мне дослужиться до первосвященника?» Вот. Ну и ответом было: «Даже и царь, самый знатный, самый богатый человек, если он не принадлежит к роду Левия, он не может быть». То есть это первое, что отделяет того, кто может, от того, кто не может. Это происхождение от соответствующего колена.
0: Да, и при этом, если учесть внимание, что происхождение мы не выбираем, и не выбираем, где родиться и как родиться, здесь мы можем видеть какое-то Божье предназначение, что среди левитов не было никого случайного, по крайней мере, с точки зрения Бога.
1: Да. Вот. То есть это первый критерий, что человек должен принадлежать к колену Левия.
0: А как распределялись роли? Потому что, естественно, все колено не могло там толпиться в храме. Кому-то надо было быть священником, кому-то первосвященником, а кому-то, может быть, заниматься какими-то подсобными делами.
1: Господь все это подробнейшим образом расписал. Вот, сыновья Мерари будут заниматься таким, сыновья Гершона вот таким, сыновья Аарона священника вот этим будут заниматься. То есть

0: даны были подробнейшие детали и касательно того, кто что делает, и касательно богослужебной одежды. То есть помимо подробных инструкций о том, как святилище должно быть устроено и какое служение там должно осуществляться, в отношении священников точно так же все было предельно четко и подробно установлено.
1: Ну, а что для тех, кто был священниками? Что это значило для них? Неужели просто вот Господь назначил, скажем так, вот этот род будет колоть дрова там для жертвенника, а вот этот род будет кадилом махать, вот, ну, утрируя, скажу так, да, в храме? Что это означало для тех, кому выдалась большая честь совершать служение в самом храме? Это было привилегия, может, какая-то, или это обязанность была, или насколько это было?
0: Фактически, вот вопрос, который сейчас вы поставили, отражает распространенное представление об иерархии. И однажды в истории израильского народа была группа людей, которые сказали Моисею и Аарону: «Все святы, всем говорил Господь», и они в чем-то были правы.
1: Ну, естественно.
0: Потому он говорит: почему вы присваиваете себе право священства? То есть вот вопрос о том, что это вроде бы как более престижная должность, а это нет, поскольку вот те, кто восстал, Корей, Дафан, Аверон и так далее, и мужи там иные именитые, они уже имели служение, но им казалось, что это служение как-то, ну, менее почетно, что ли. И в ответе Господа и в том, как Он вот решил эту проблему, показано, что это всего лишь функции. Если ты не колешь дрова или не возишь воду, если ты не осуществляешь там, допустим, уборку, то святилище не может работать. Кто-то вот это должен делать, кто-то другое должен делать. Но все они воспринимали себя как служители Господни. Причем очень важный принцип заключается в том, что и содержание тоже было одинаковым. То есть был принцип равномерности, который открыт в Священном Писании.
1: Первосвященник или священники, помогающие ему, они не получали жалования там больше или выше каким-то образом?
0: Что касается вот первосвященников, это одна группа, то есть, скажем, это семья Аарона, и его дети – это священники, все потомки, затем левиты, между ними была разница, что именно им было начислено. Но вот в рамках группы все распределялось равномерно. Да и в принципе, что касается колена Левия, вот им выделялась десятина от всех остальных колен. И дальше левиты брали себе вот десятину, из нее они возвращали сами десятину. То есть вот этот вот процесс, он именно по принципу равномерности распределения ресурсов в данном случае работал. То есть вопрос о том, в каком качестве служить Господу, согласно Божьей воле, не стоял. Главный вопрос стоял в другом. Чтобы служить именно так, как Господь сказал. Чтобы вот выполнять верно свои служебные обязанности.
1: А вот мы как-то говорили, что некоторые из левитов, они совершали служение в других местах, в других районах, то есть, может быть, никогда в Иерусалиме и не были. Ну, в том плане, никогда не совершали служение в храме такого непосредственного. Они совершали служение по местам, в тех городах, где находились.
0: Ну, ситуация какова? Что и священники же тоже жили в разных городах. Были те, которые жили непосредственно у храма, да, то есть в пределах, неподалеку от храма и так далее. Но были те, кто жил подальше. Вопрос тоже заключается в том, что у священников, сами священники служить не могли. То есть, иными словами, недостаточно было бы сил, недостаточно рук, ног и так далее, чтобы осуществлять все это. Потому при священниках, которые представляли эти 24 священнических череды, были левиты, которые приезжали. И вот в одной из книг Царств описывается, как были те, кто приходят, сказано, приходящие и отходящие. То есть это именно было такое путешествие. Мы в командировку, говоря современным языком, уезжаем в Иерусалим, служим там, и по окончании своего срока службы возвращаемся. И по очереди так все и левиты, и священники, они в равном отношении принимали участие в служении.
1: Ну, а по домам все остальное время, пока они не служат в храме, они осуществляют другое служение там у себя на месте.
0: Они осуществляют служение, вот, просвещение народа, обучение, и вот из их уст, как говорит пророк, ищут ведения. То есть снова здесь мы просто можем отметить, что все служение колена Левия, оно распределялось или разделялось на два вида.

0: главная часть, львиная доля времени – обучение. Это и школы, это и синагоги, это и просвещение. И есть у нас отрывки, которые описывают, как они с книгой закона ездили, выездная Тора, так сказать, выездная синагога. Вот, это первый вид служения. Второй – это литургическое служение. Оно занимало всего 2 недели в году у каждой череды.
1: Не слишком ли строго Бог наказал?
0: Казалось бы, ну это же незначительное действие, я никакого преступления не совершаю. Не одевайся в одежду, сделанную из шерсти и льна вместе. Иоанн смотрит на это дело, вот его эмоции. Священнические одежды были похищены.
1: Вы сказали так, что для священника это значило полное повиновение Богу.
0: Да.
1: То есть он не мог проявить какую-то креативность в своем служении? Или мог все-таки?
0: У нас есть вот минимум 2 примера творчества, в кавычках, в богослужении. Это книга Левит, 10 глава, которая описывает, как сыновья Аарона, первосвященника Надав и Авиуд, сказано, внесли огонь чуждый, который Бог им не велел. И реакция была молниеносной, вышел огонь от Господа и пожрал их. То есть все, что производится не по уставу, поскольку священник есть представитель Бога, и по тому, что он делает, что он носит, какое служение совершает, и что говорит, люди судят о Боге. Ведь важно помнить, что уровень образованности был минимальным в ту эпоху. И фактически вот жреческое сословие было грамотным, главным образом. Потом уже позже, уже в народе все это распространилось. То получается, что у простого человека, кроме как священника, некому было обратиться, чтобы узнать о Боге. И если священник не представляет Бога правильно, то это дело очень серьезно, потому что тогда Бог представляется в искаженном виде. А это дьявольское дело. То есть дьявол изначально Бога оклеветал, сатана доселе пытается карикатуры на Бога рисовать, и потому о том, каков Бог, это ключевой фактически вопрос в великом противостоянии между Богом и сатаной. В этом смысле роль священника, она должна быть исключительной и абсолютно точной в выполнении Божьей воли.
1: Не слишком ли строго Бог наказал? Нельзя ли было там жертву, допустим, принести? Ну, пусть особую какую-то, пусть там 10 жертв принести, но искупить эту вину, потому что небольшая со стороны, так сказать, и провинность. Они пришли просто с другим фимиамом там, или другая кадильница, что у них там другое было?
0: Ну, давайте приведем иллюстрацию.
1: Со стороны просто обычный человек мог бы и не заметить разницы.
0: Конечно. Может быть. Нам недостаточно много сказано, как этот огонь выглядел, что это значит чуждый огонь, откуда был он взят, как он был принесен. То есть мы точно не знаем. Просто указан факт. То есть мы не знаем, со стороны это выглядело как серьезное нарушение или нет. Но в качестве иллюстрации давайте представим себе человека, который подходит к высоковольтной будке. И там написано «Не прикасайся, убьет». Казалось бы, ну это же незначительное действие. Я никакого преступления не совершаю путем, вот как говорится, того, что я протягиваю руку и прикасаюсь, но реакция будет молниеносной. И важно подчеркнуть, что перед тем, как вот эта трагедия произошла, Господь подробнейшим образом дал все детали. И Он предупредил. Он предупредил о том, что неповиновение, или в данном случае, скажем, проявление творчества в кавычках, да, непослушание Господу, отсутствие верности Господу в представлении того, каков Он, оно вот именно этим закончится. То есть несправедливо тогда, когда человек не знал.
1: Ну, а здесь, получается, Бог им сказал, наказан.
0: Здесь четкие были инструкции даны. Более того, фактически само вхождение в сан священника 7 дней длилось. Это было и образование, и посвящение. То есть в информационном отношении они прекрасно понимали, с чем имеют дело.
1: Вот есть один интересный нюанс в плане одежд первосвященника. Я так понимаю, они выделялись особо от других священников. У них были и камни вот эти вот, которые они носили на груди, и были там по подолу какие-то позвонки, яблочки, все это. Вот эти вот особенности, они что-то символизировали, или это просто, чтобы выделить священника, то первосвященника каким-то особым образом?
0: Во время предыдущих встреч мы рассматривали вскользь один из элементов одеяния первосвященника, где была

0: и функциональность указана. Mm-hmm. В частности, это так называемый наперсник. Не наперстник, а наперсник. То есть перси – это грудь. Mm-hmm. Нагрудник, дословно. И вот сказано, что функция была такая – суд. Он носит суд. Потому что благодаря Уриму и Тумиму вот, можно было знать, какова воля Господня. И так с каждой деталью одеяния священника. И мы могли бы фактически несколько передач посвятить исследованию каждой детали и выяснению того, каков ее символический смысл. Все, что Господь дает, все имеет смысл. И я хотел бы сейчас на общий вот такой вот фон одеяния священника взглянуть, потому что здесь есть очень важная истина, которая как раз связана с тем, о чем мы говорим, о том, что священник должен был полностью соответствовать воле Господней. Давайте прочитаем вот фрагмент из книги «Исход» 28 главы, стихи со 2 по 6, которые описывают одеяние как раз первосвященника. «И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия». Функция. «И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне». Уточним. В оригинале сказано не «чтобы он был священником», а «чтобы он священно действовал». То есть, чтобы священно действовать, необходимы одежды. Без одежд священно действовать невозможно, потому что каждая деталь, каждый элемент одежды глубоко был символичен и определенную функцию совершил.
1: То есть дело даже не в том, что он не сможет определенным образом там зажечь свечу или принести фимиам, или возложить там жертву, или кровь окропить, а в том смысле, что это будет как неправильно, что ли, если он будет одет в другие вещи.
0: Он,
1: физически
0: он
1: не в принципе, сможет выполнить.
0: Он не сможет войти, ему запрещено входить без этих одежд. И вот в описании сказано, вот что они сделали, даже наперсники и так далее. Я хочу только лишь обратить внимание вот в данный момент на цвета и материалы, которые использовались. Пятый стих. «Пусть они возьмут золото, голубой, пурпуровой и червленой шерсти и весона, и сделают ефод, и сделают там то, иное и третье». То есть дальше в этот ефод вставляются камни, драгоценные камни. Здесь у нас таким образом золото, пурпуровая, червленая шерсть и весон. Весон – это лен, льняная одежда. Вот эти вот элементы, вот эти материалы используются для изготовления одеяния первосвященника. И, коль скоро мы имеем дело с Библией, которая написана на разных языках в оригинале, то здесь у нас древнееврейский язык, потом несколько глав в нескольких книг по-арамейски, и затем греческий язык, да, то для того, чтобы разуметь Священное Писание, каким-то образом приходится их синхронизировать. И синхронизация между вот книгами, написанными в эпоху Ветхого Завета и Нового Завета, в основном происходит благодаря Септуагинте. Септуагинта – это греческий перевод текста Танаха, от Торы до вот последних пророческих книг и книг Писаний. Так вот, когда мы смотрим на то, как соответствующие еврейские термины переведены на греческий, то получается, что пурпуровый цвет – это по-гречески «порфира». Порфюра. Дальше, вот червленый, так называемый, греческий кокинос. И вот это нам пригодится чуть позже, когда мы будем говорить о том, как вопрос священства описан теперь уже в эпоху Нового Завета.
1: То есть пурпуровый, это получается багрян, это багряница получается, да?
0: Ну, это один из синонимов, который именно этот цвет
1: интересно,
0: описывает. Да.
1: Интересно. И в этом что-то, какой-то, может быть, смысл практический для нас есть сегодня, или это просто чисто исторически интересно?
0: Здесь, может быть, интересно было бы упомянуть, что здесь использовался и лен растительный, и шерсть животного происхождения. И вот в Торе есть строгий запрет: не одевайся в одежду, сделанную из шерсти и льна вместе. Ну, во-первых, это очень сложно было изготовить в ту эпоху, потому что они разнородные, эти ткани. То есть лен с шерстью соединить очень трудно. Так вот, причина такого запрета заключается в том, что это была священческая одежда. И в Торе есть прямой запрет. Запрет заключается в том, что никто другой не имеет права одевать эту одежду, кроме только, вот в данном случае, преемника первосвященника, очередного потомка Аарона. И если это кто-то...

0: вот себе право присваивает, то его ждала. То есть,
1: получается,
0: опять же,
1: ты
0: как...
1: не имеешь права ни сделать себе такие одежды или похожие, или даже вот аналог, раз там говорится, даже не смешивая эти вот материалы, да. Ни тем более одевать их. То есть, получается, никто не может, божественный запрет есть на то, чтобы человек оделся в священнические одежды.

0: Господь вот этим священникам доверил функцию и служение самого себя представлять. То есть, когда мы говорим о храмовом служении, оно может представляться чем-то далеким, уже неактуальным, забытым, достоянием, там, может быть, еврейской культуры и так далее. На самом деле, важно всегда помнить, что все, что было дано Моисею, было дано с главной одной целью – поведать о служении нашего великого первосвященника Иисуса Христа в небесном святилище. И потому неправильно его служение представить – это вопрос жизни и смерти.
1: А как же современные священники, совершающие служение в современных храмах, пытаются, ну, по сути, делают то же. Они в некотором роде копируют служение Ветхого Завета, в некотором роде оно изменено, потому что символы порой не те, другие просто представлены, одежды немножко другие. В общем, в принципе, отличается многое, но общая какая-то преемственность чувствуется. То есть священник совершает какую-то литургию, совершает какие-то обряды, и, естественно, этот священник представляет собой Христа. По крайней мере, так объясняется, когда к ним подходит с подобным вопросом.
0: Ну, вы знаете, я думаю, что в контексте того, о чем мы уже прочитали, что инструкции даны были очень конкретные, был запрет на изготовление подобного, ситуация, которая сегодня, к сожалению, представлена в христианском мире, она ставит очень важный вопрос. У нас есть несколько ортодоксальных направлений в христианстве, в протестантизме в некоторых направлениях тоже есть священническая одежда, и все они разные. Все эти одеяния разные. И тогда вопрос, какой из них соответствует закону Господню, какой из них соответствует воле Господней.
1: То есть, если пойти дальше, там и литургии разные, и символы,
0: календарь,
1: которые используются, разные.
0: Да.
1: И если используется фимиам, то и фимиам разные, и все это. Но мы же читаем практически полный запрет на даже попытку воспроизведения чего-либо, от одежды до предметов.
0: Верно, верно. К сожалению, пророчества, оставленные в Священном Писании в этом отношении, исполнились. А именно, есть пророчество о том, что появится человек греха, сын погибели, это из апостольских посланий, посланий фессалоникийцам, который в храме Божьем сядет как Бог, выдавая себя за Бога. Это пророчество общего плана. И дальше сказано, что это связано с отступлением.
1: То есть вы хотите сказать, что это не просто один какой-то конкретный человек или, может быть, личность, похожая на человека, вот человек греха так называемый, а это общая иллюстрация того состояния современного времени?
0: Термин «отступление» используется вот в каком контексте. Сказано, что перед наступлением Дня Господня, перед тем, как Господь придет назад, второе пришествие Иисуса Христа наступит, сказано, произойдет отступление, которое чуть дальше описано так. Тайна беззакония, говорит апостол Павел, уже в действии. То есть тайна беззакония – это понятие, которое является очень широким по своему масштабу. Речь не идет только лишь о какой-то одной конкретной личности. Тайна беззакония – это как раз-таки противостояние закону Божию, в котором много разных заповедей. И вот если чуть предметнее об этом поговорить, я предлагаю обратиться к книге Откровения, которая в 17 главе описывает удивительнейшие явления. Откровение, 17 глава, начиная с 1 стиха. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, пойди, подойди, я покажу тебе суд над великую блудницей, сидящую на водах многих». Все это пророческие символы, на истолкование которых у нас нет сегодня времени. Но я хочу обратить внимание на одеяние этого персонажа. Сказано, «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее». И дальше сказано, что когда Иоанн смотрит на это дело, вот его эмоции. Он говорит, «Я видел, и, видя ее, дивился удивлением великим». Для современного читателя его удивление непонятно.
1: Вот если бы мы не прочитали буквально две минуты назад, какое было одеяние у священника, то, может быть, и не было бы такого эффекта. Но когда ты читаешь «Одеяния священника»,

0: перечислением все тех же материалов и тех же камней и всего, и читаешь вот это «Одеяние блудницы», это действительно шокирует.
1: В действительности, потому что вот тот греческий язык, к которому мы обращались, здесь заново повторяется. Угу. Вот. То есть в данном случае у нас «порфира» – греческое слово, и второе слово «кокинос», которое используется в Септуагинте в переводе Торы для описания одежды первосвященника. Вот здесь оно повторяется снова.
0: То есть, по сути, в описании вот этой вот блудницы, сидящей на звере, берется описание
1: одежды первосвященника. Да.
0: И тот же язык используется.
1: Картина дополняется чем? Золото и драгоценные камни.
0: Да,
1: и
0: они
1: чаши
0: тоже были.
1: Золотые. Чаши были изготовлены по повелению Господню для совершения священнодействия в храме. То есть, что это за картина? Термин «блудница» используется в Священном Писании для описания тех, кто отступал от Господа в исторической mm-hmm. перспективе. То есть, верность Господу, верная жена – это та, которая живет по заповедям Господним. А вот блудница – это та, которая занимается идолопоклонством, когда идолопоклонство смешивается путем вот синкретизма со служением Всевышнему.
0: Как сильно это все перемешано в современном мире, потому что очень многие думают, что они действительно таким образом служат Богу. И, в принципе, Христос об этом предупреждал, что многие гонящие христиан, они будут думать, что они таким образом служат Богу, и убивающие, как он сказал, вас будут думать, что они служат Богу.
1: И фактически вот здесь сказано, что она упоена была кровью свидетелей Иисусовых. То есть перед нами картина того, что священнические одежды были похищены. Священник и первосвященник в Моисеевой скинии, он был прообразом великого первосвященника Иисуса Христа. Он есть единственный священник во всей вселенной. Никто, кроме него, не имеет права совершать священство.
0: И он совершает... И Христос, вот, который, по сути, совершает служение, он совершает служение на небесах.
1: В небесном
0: сейчас.
1: Святилище. Да. На земле... Согласно Торе, нельзя больше производить литургию в каком-либо месте, кроме того места, которое определено на горе Мориа. Но и оно было временем,
0: мы
1: читали, что
0: уже.
1: Оно было до времени исправления. Потому сегодня надевать священнические одежды, присваивать себе титул священника в литургическом плане, я не говорю о священнике как провозвестнике истины, к этому мы все призваны, сказано «вы царственное священство». Вот эту функцию отнимать у Иисуса Христа – это большой грех.
0: Ну, вот вы сказали о священнике как о предвозвестнике истины. То есть, чем тогда должны действительно заниматься верующие, если они не могут совершать литургию здесь, не могут в глобальном плане говорить, что они собираются в храме, потому что храм у нас один на небе. Да. Чем тогда должны заниматься христиане? Литургия отпадает, храм отпадает, священническое служение отпадает. Что же у них за служение остается? Что им остается делать?
1: То, чем занимались в апостольских церквах или в христианских церквах апостольского периода, вот, например, апостол Павел пишет, он говорит, когда это послание будет прочитано у вас, распорядитесь, чтобы оно было прочитано в Ладикийской церкви. То, которое в Ладикии, прочитайте у вас. То есть это было научение, это были богослужения с псалмами, с песнопениями, с выражением вот, радости Господу. Также сказано, у кого из вас есть откровение, наставление, все да будет к назиданию. То есть центр богослужения – это изучение воли Божьей, прославление Господа. Но не литургия в том смысле, в котором она описана в Торе, и в том смысле, в котором ее пытаются модифицировать сегодня.
0: Спасибо вам, Виталий. Спасибо вам, друзья, что вы оставались с нами. И мы благодарим Бога за то, что Он нам открывает вот эти истины, какое должно быть служение истинных верующих Ему. Да благословит вас Господь в следовании за Господом. Может быть, мы все время не о том законе говорим и не тот закон соблюдаем.
1: А на женщине не должно быть мужской одежды.
0: Вся эта система служения в святилище, она была временным решением.
1: Что по-прежнему является для нас мерилом, а что нет. На земле Иисус не мог быть священником.

Возможно, вы уже слышали, как кто-то говорит следующую фразу. Много молитвы – много силы, мало молитвы – мало силы, нет молитвы – нет силы. Хотя в этих словах есть доля истины, они могут ввести вас в заблуждение, заставив думать, что в самой молитве есть сила. Нет, друзья мои, не обманывайтесь. В самой по себе молитвы нет силы. В Псалме 61, 12 текст мы читаем: «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога». Этот текст очень ясно говорит, что сила принадлежит Богу. Нет никакой силы в человеке, потому что сила принадлежит исключительно Богу. Молитва связывает нас с силой Всевышнего. Конечно, в этом и заключается величайшая добродетель молитвы – контакт с Богом. Поэтому мы всегда должны помнить, что добродетель, сила исходит от Бога через молитву, а не от молящегося. Мы также должны помнить, что Бог желает предоставить эту силу, чтобы мы могли преодолевать наши битвы и испытания. Таким образом, молитва становится путем, по которому мы получаем эту силу. Давайте посмотрим, что написано в Евангелии по Иоанну, 14 глава, 13 стих. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Этот и многие другие тексты учат нас молиться во имя Иисуса Христа. Но что именно это значит? Достаточно ли упомянуть имя Иисуса в конце молитвы? Конечно, нет. Молиться во имя Иисуса гораздо больше, чем просто механически или наизусть произносить Его имя и в конце каждой молитвы говорить во имя Иисуса. Во-первых, молиться во имя Иисуса Христа означает, что я осознаю, моя молитва будет услышана исключительно по заслугам Иисуса Христа, Его крови, крови, пролитой на Голгофе. Во-вторых, молиться во имя Иисуса значит молиться согласно Его духу и разумению, уповая на Его благодать и обетование, пока ты живешь в собственной Его воле. Жизнь просящего должна воплощать учение Иисуса и Его образ жизни. Наконец, молиться во имя Иисуса значит верить в Его имя, в Его достаточную силу для совершения любого чуда в нашей жизни. Пример этой истины мы можем найти в опыте Петра и Иоанна, когда они исцелили хромого от рождения. Перед тем, как велить ему встать и ходить, Петр призвал имя Иисуса. Мы можем это прочитать в книге «Деяния апостолов», 3 глава, 6 стих. Он говорит: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа. Назарея, встань и ходи». Чтобы продемонстрировать, что Божья сила не основана на человеке и не в самой молитве, ученики указали на источник силы, по которой хромой встал и стал ходить. И это благодаря имени Иисуса. Когда их спросили о власти или силе, посредством которой произошло чудо, ученики решительно ответили: «Бог Авраама и Исаака и Якова, Бог отцов наших, прославился».

прославил Сына Своего Иисуса и ради веры во имя Его, Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление, сие перед всеми вами». Это записано в Деяниях апостолов в 3 главе. Петр и Иоанн получили возможность указать на имя Иисуса как на причину исцеления. Тем самым они превознесли истину о том, что есть сила в этом имени, в имени Иисуса Христа. Каждый раз, когда мы молимся во имя Иисуса Христа, мы соприкасаемся с источником этой силы. Если вы готовы молиться об исцелении кого-то, молитесь во имя Иисуса. Если вы хотите молиться о восстановлении разрушенных отношений, молитесь во имя Иисуса, потому что в Его имени есть полнота, которая восстанавливает силы. Если вы переживаете времена испытаний, боли, страданий или искушений, молитесь во имя Иисуса, потому что в Его святом имени есть сила победить всякое искушение, всякое разочарование. Говоря о примере Христа в преодолении врага в пустыне искушений, писательница Эллен Уайт заявила: «Он сделал то, что может сделать каждый человек во имя и силы Иисуса. Если так, мы будем встречать искушения, испытания. Сатана оставит нас, как оставил Христа, и ангелы будут служить уже нам, как они служили Ему». Как мы видим, молиться во имя Иисуса Христа – это одно из условий, что Бог услышит и ответит на наши молитвы. Мы поговорим об этих и других условиях в следующих уроках. Я бы хотел, чтобы вы признали, что в вас нет никакой добродетели и смирения, и решили всегда молиться во имя Иисуса Христа, верую в заслуги Его смерти, которая сделала вас победителем. Давайте мы помолимся во имя Иисуса Христа. Дорогой Иисус, мы благодарим Тебя, что Ты даешь силу переходить все испытания, трудности в жизни, которые падают на наши плечи, в нашей жизни. Мы благодарны Тебе за то, что эта сила исходит от Тебя. И хотим всегда, имея Твою силу, побеждать все те испытания, все те трудности на пути жизни нашей. Во имя Иисуса мы просим об этом. Аминь.

Творец дарует нам преимущество лично искать Его в ревностной молитве и найти у Него облегчение нашим душам, ничего не утаивая от того, кто пригласил нас. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Как, по идее, должен быть благодарен человек, что Иисус желает

и может понести все наши немощи, укрепить нас, исцелить все наши болезни, если это, конечно, будет служить для нашего блага и для Его славы.

«Придите ко мне», — призывает он. «Каковы бы ни были твои тревоги и тяготы, расскажите о своих бедах Господу». Очень немногие по достоинству оценивают или используют драгоценные преимущества молитвы. Нам необходимо рассказывать Иисусу обо всех наших нуждах. Ему можно открывать как совершенно незначительные наши заботы, так и серьезные неприятности. Что бы нас ни тревожило и не беспокоило, для нас будет лучшим решением отдать все свои переживания Господу в молитве.

тогда у сатаны останется мало возможностей подойти к нам со своими искушениями. Его самые продуманные усилия направлены на то, чтобы держать нас подальше от нашего самого лучшего и сострадательного друга. Нам не следует доверять.

Телекомпания «Три ангела» в тиши вечерней природы приглашает вас поговорить с нашим вечным другом прямо сейчас. Доверим ему свои тайны и заботы, откроем стремления и желания тому, кто никогда не останется равнодушным к нам.

0: Великий Бог, Творец Земли и Вселенной, да услышит вас. Аминь.
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Молитва, честное общение. Здесь не нужна красивость слога.

И отпустив народ, он, Иисус, взошел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один.

В шутку говорят, что если бы мужчине пришлось нанимать людей для выполнения всех тех работ, которые делает его собственная жена, то ему не хватило бы и зарплаты. Современной женщине приходится быть универсальной. Как быть и как жить этой самой универсальной женщине? Об этом мы сегодня и поговорим.

0: Девчонки, давайте попробуем вот перечислить все те роли, которые в современной семье ложатся на плечи женщины. Она и, ну, мама, жена, домработница, повар, где-то она плюс еще и сотрудница. Вам нравится такая универсальность или нет? И почему?
1: Да, на самом деле у женщин очень много всяких функций и обязанностей. Она и сиделка, она и воспитатель.
0: Доктор.
1: Да.
0: Да, точно, когда все болеют, кто лечит.
1: По поводу нравится, не нравится, очень часто у меня лично бывает под настроение. Когда у меня хорошее настроение, когда я не уставшая, когда у меня все получается, когда я делаю из того, что мне нравится, когда много помощи, и когда все позитивно, то почему бы и нет? Очень даже здорово. И я никогда не устаю. Но когда я уставшая, плохое настроение, я не выспалась, у ребенка не получаются уроки, другой кто-то раскидывает, я только что убралась. Конечно, мне это не очень нравится. Все зависит от настроения. Чаще всего.
2: Ой, ну вот мне чаще в кайф, потому что муж на работе, а я такая многофункциональная. Я дома и работаю, и убираю, и тут с ребенком, и все делаю. И вот в конце дня кладу ребенка спать, и я вспоминаю, сколько я успела. Как
0: какая
2: много
0: я супер.
2: Какая я герой. И вот когда у меня нет этой вот набора функций в течение дня, а идет просто вот быт однотипный, что-то одно, мне прям не в кайф. Я думаю, вот многофункциональность мне больше идет.
3: С одной стороны, да, действительно, много чего успеваешь, умеешь, но я не люблю быть универсальной, когда не справляюсь с какой-то ролью. Например, мне трудно, когда кто-то болеет. Мне трудно быть доктором, хотя у меня есть медицинское образование. Мне легче друзьям посоветовать. А вот в семье мне сложно быть универсальной в этом. И поэтому я не люблю иногда эту
0: роль. Вот тоже сегодня думала почему-то об этом только как-то с негативной стороны. Думаю, мне это не нравится, меня это тяготит. И меня это тяготит, наверное, знаете тоже почему? Когда я из-за этих дел, которые просто я обязана сделать, я не могу делать то, что я хочу. Я должна приготовить еду, потому что дети не могут сидеть голодные. И я не успеваю с ними поиграть, почитать, там, пошить что-то, то, что мне хочется да, сделать. Да, да. Вот это меня очень, конечно, напрягает. Ну а с другой стороны, я, конечно, тоже люблю чувствовать себя героем, когда так подумаешь, ну надо же, какая я супер, сколько я всего сделала. Потом раз, какая-нибудь такая плюха, хоп, оказывается, все-таки ты.
2: Не, ну, женщине свойственно как-то заботиться о ком-то, и поэтому... Еще потом, после этих дел, ты находишь кайф, что ты

0: подарила радость другим людям, да, своими вот этими делами сделанными, и тут немножко, и сям немножко. Получается хорошо от того, что другим хорошо.
1: Да, вот это тоже, конечно, это тебя толкает как бы вот на то, что ты это делаешь, потому что ты любишь их, хочешь сделать для них.
2: И очень приятно чувствовать себя незаменимой, да? Да. А кто, кроме тебя, это сделает?
0: И приятно, когда это заметят.
2: Да-да.
3: И вознаграждение какое-то получить за это вообще.
4: Да. Меня такое обилие ролей подстегивает вообще совершенствоваться. Если я, допустим, с детьми занимаюсь, значит, ну, они меня подстегивают узнавать что-то новое, с ними больше заниматься. Если это профессиональная деятельность, то есть со временем нужно еще совершенствовать, что-то новое узнать, что-то постичь, какой-то новый навык. И чем больше всего этого, приходит усталость, но при этом удовлетворение, что оказывается, я этого не могла, вот, допустим, год назад, а сейчас я смогла с этим справиться, я в чем-то выросла. Мне это помогает.
1: Я знаю, что у Татьяны для нас есть некоторые советы, как сделать так, чтобы действительно эта универсальность была и для нас, и для наших близких в радость. Мы об этом чуть-чуть позже поговорим. А пока я знаю, что Маша сегодня собирается приготовить для нас очень оригинальные блюда.
5: В наше время очень популярным стало здоровое питание и спортивный образ жизни. Я сама очень люблю готовить по рецептам, которые помогают сохранить здоровье, красоту и стройность. Сегодня у нас будет два блюда. Это салатик «Золотая осень» и коктейль «Творожный рай». Начнем мы с салатика. Салатик у нас необычный тем, что в него входит такой ингредиент, как сырой кабачок. Если вы не пробовали никогда сырой кабачок в салате, вы можете как раз это попробовать. Для него нам понадобится лимон, яблоки, груши, натуральный йогурт. Все фрукты и овощи мы чистим полностью от кожуры и начинаем мелко нарезать кабачок полукольцами.
4: Современная женщина совмещает множество ролей. Она и жена, и мама, и дочь, и внучка, сотрудник, коллега, бабушка. И такое изобилие ролей не позволяет вздохнуть свободно или же отказаться от чего-то. И мы, напрягая все силы, тянем лямку, живем в постоянном стрессе. Это отражается на качестве наших отношений, на работе, здоровье и, конечно же, на красоте. И порой может возникнуть ощущение, что мы сходим с ума. Если все оставить без изменений, проблем не избежать. Совместить все разумно непросто. Но возможно. Для этого необходимо следующее. Для того, чтобы у нас были силы жить и радоваться, необходимо найти свое. Понять, что вы умеете делать лучше всего, что любите. Ведь далеко не каждая из нас хочет работать вне дома. Многим комфортно заниматься домом, готовить вкусные блюда, выращивать цветы. Для других совершенно неприемлемо предыдущее. И напротив, они чувствуют себя как рыба в воде на рабочем месте. Возможно, бывает такое, что работа нас не устраивает, и мы принимаем ее в виде наказания или неизбежной необходимости. Вероятно, наступил час поменять работу, получить новые знания, навыки, иначе это будет не работа, а мука или одолжение. Также очень важно определиться с приоритетами, ведь не каждый день нам нужно заниматься уборкой дома после тяжелого рабочего дня. Не каждый день стол должен ломиться от десятков блюд. Когда мы планируем свой день или неделю, стоит определиться, что главное, что важное, а что второстепенное. И от этого исходить. Не бояться упустить неважное. Но самое главное – находить время для самих себя и своих любимых. Это то важное, что никогда не бывает лишним и всегда окупается. Если все мы несем на себе – то, конечно же, устаем, становимся раздражительными. И вот в какой-то момент опускаем руки, и нам изменяет здоровье. И, как правило, мы, женщины, любим все делать сами. Так получится и лучше, и быстрее, думаем мы. Это может быть и так. Но мы ведь не всесильны, с одной стороны. А с другой, как же будут постигать полезные для жизни навыки наши дети? Как будут профессионально расти наши сотрудники? Только методом проб и ошибок им удается освоить необходимые навыки. А у нас будет время на отдых и общение. Если уж так получилось, что мы такие университеты,

универсальные и даже умеем делегировать. Остается один очень важный пункт – наслаждение. Когда человек живет, работает, его увлекает круговерть дел, он склонен перестать наслаждаться тем, что делает. А это ведь неотъемлемая часть счастливой, удовлетворенной жизни. Когда мы наслаждаемся едой, она идет нам в пользу. Если мы наслаждаемся, когда готовим для своих любимых, то получаем радость, видя их улетающих за обе щеки. Если мы наслаждаемся своим профессиональным делом, мы получаем повышение и прибавку. Только в совокупности данные пункты позволяют нам, универсальным женщинам, быть счастливыми и красивыми.

Итак, мы смешали кабачок, грушу, яблоки, добавили туда лимонный сок. Осталось нам добавить изюм, посолить и заправить натуральным йогуртом.

0: и все это перемешиваем. После того, как мы тщательно перемешали салат, нужно его поставить на 2 часа в холодильник, для того, чтобы все ингредиенты хорошо пропитались. Тем временем мы приступим к приготовлению второго блюда. Для коктейля нам нужны бананы, творог, клетчатка, мед, кокосовая стружка, киви и немного воды. Мы берем бананы и чистим вместе с киви.
1: Здорово, конечно, быть универсальной, но мне кажется, что от этого можно и устать.
2: Не то слово. Человек очень устает, когда ему приходится совмещать много ролей, и в любом случае какую-то роль, не знаю, придется как-то пренебречь или не так сделать, наверное, хорошо. То есть если ты готовишь, в это время ребенок рядышком.
3: Ты либо полноценно с ним не занимаешься.
2: Либо блюдо будет, ну, попроще, так что...
3: Да, на самом деле, когда нужны такие моменты, когда если хотя бы ты не можешь позволить себе, ну, вообще ничего не делать, хотя бы делать одно дело, и уже вот этот момент.
4: Вот на меня вообще это не похоже, но в последнее время я, в принципе, ну, человек организованный, но организованный в голове. Я не люблю ничего записывать. Но в последнее время у меня настолько навалилось столько дел, 2 детей, я еще в автошколе и работа, и плюс еще домашняя какая-то работа. И я завела себе ежедневник, в котором я, удивительно для себя, записываю все свои дела, которые я должна сделать за день. И что самое интересное, когда я планирую первый пункт, второй пункт, третий пункт, я все равно умудряюсь объединять какие-то несколько пунктов, которые я могу сделать одновременно. Что самое удивительное получается.
2: Знаете, есть такая восточная мудрость. Когда ты ешь, ты ешь. Когда ты идешь, ты только идешь.
4: Угу.
2: Когда ты общаешься, тонкое. Только общаешься. То есть, чтобы получить максимальное и наслаждение, и отдачу, ты должен заниматься только вот этим. Допустим, пьешь чай, наслаждаешься вкусом чая, отдыхаешь. Мне в свое время как-то вот, ну, дети друг за другом, а бабушки...
3: Ну да, у тебя очень маленькая разница.
2: В 3000 километрах это ближайшее, никакой помощи. И вот тоже я в таком сент-ноте чувствовала, что все, мне хочется закрыть дверь и куда-то бежать далеко-далеко. Вот план. То есть я себе записывала вплоть до того, что я должна сделать. С одной стороны, это структурировало мою жизнь. То есть я не в таком, так, сейчас, все, я еще не забыла, что делать. И вот детям что-то нужно. Я записала, я знаю четко, я вот это сделала, это... И всегда у меня был пункт отдохнуть. Хотя бы 15 минут. Вот дети, допустим, спят. Или что? Вот, или я...
3: Нет, слушайте,
2: один спит, а другого
3: совет.
2: Заняла.
3: Да.
2: Мне вот так, знаете, когда я себе поставила эту целью, стало получаться. А когда не было этой цели, у меня не получалось отдохнуть даже одной минуты. Когда возвращался муж с работы, знаете... Бешеные глаза. Вот это
3: ты что,
2: совсем
3: целый
2: другого?
3: День отдыхала, да?
5: Но смена рода деятельности. Вот хороший отдых. Мне вот муж отпускает, когда на тренировки на спортивные. Я вот прихожу, я устала.

0: уставшая физически, но я отдохнула морально.
1: Ну, да, тебе Ванерина, да, как медик скажет, да?
0: Спортотерапия.
2: Кстати, вопрос, да, какой отдых? Что подразумевается под отдыхом? Кто-то просто может полежать на диване 5 минут.
1: Спорт – это отдых,
2: уже,
1: да?
2: А кто-то,
1: да,
2: с сменой деятельности.
3: Мне тоже. Нужно. Тоже я также отдыхаю, хожу тренажерку, в бассейн. Угу. Это физически, на самом деле, большая нагрузка, особенно в бассейне, ты плывешь, тратится энергия. А на самом деле душа твоя, вот внутренность твоя, она отдыхает.
0: Приходишь и с новыми силами. Ребенок,
3: да,
0: муж, дом.
1: Знаете, хотела какую еще тему поднять. Таня сказала, что приоритеты важно ставить, да? Но ведь вот смотрите, есть такие дела, которые, ну как сказать, вот хочешь, не хочешь, 3 раза в день ты семью должна накормить.
4: Знаешь, если есть уже дети, ну чуть постарше, да, они могут помогать, чтобы вот эти приоритеты, возможно, было вообще осилить. То есть у меня, допустим, дочка, она может и овощей начистить, и если я там не успеваю какую-то кашу сварить, и суп сварить, ну вообще, ну это умеет, ей 12 лет, но она уже давно это все умеет.
1: Ну то есть ты, Миша,
4: сын
1: вообще
4: может убрать
1: просто
4: без проблем, я ему скажу, знаю. То есть какая-то помощь, и ты уже свои приоритеты можешь как-то выстроить. Или это делаешь заранее. Допустим, сегодня у меня вечер после работы. Я должен приготовить еду, вот скажем, на 2 дня. Я вот рассовала, да, по контейнерам, кастрюлька. Да. Завтра у меня сугубо работа. Послезавтра у меня какая-то встреча. И вот таким образом удается хоть как-то в свою жизнь привести.
1: Я, да, тоже. Я вот сейчас тебя слушала, там тоже все как бы заранее делаю, детей привлекаю. Вот я сейчас, наверное, подумала о том, что надо не просто их привлекать в качестве помощи, потому что помощь — это так. Можно привлечь, или он уже чем-то занятый, и все равно ответственность на тебе. Устаю, кстати, от ответственности. Наверное, надо просто, может быть, закрепить. Закрепить и вообще полностью выкинуть это из своей головы и выкинуть, например, приготовление ужина из своих планов.
0: Передать полномочия.
1: Да, передать их полностью.
0: Ну, вообще, мне кажется, важно, чтобы вот ребенок, особенно дочка, она видела вот эту многофункциональность в матери.
1: Да?
0: Потому что, да, да, она как-то закрепляется вот так чисто визуально, что мама, она занята, мама не вот сидит, валяется. Где-то. Мама и то делает, и все делает. И потом вот я смотрю на свою маму и вижу себя. То есть я делаю копирую. Подсознательно, копирую, да, вот те действия я делаю это одновременно, как она. Потом уже с возрастом я это сейчас понимаю все больше и больше.
1: Я, кстати, знаете, хотела тоже сказать о чем. Вот это вот круговерть дел ежедневное, да, и приготовление пищи в том числе. Я очень благодарна Богу за то, что есть суббота. Что есть просто заповедь, что в субботу не делайте никаких дел. И хотя вроде бы кажется, ты в пятницу должна чуть больше потрудиться, да? Чтобы приготовить еду на 2 дня, но зато на самом деле в субботу ты просто от этого отдыхаешь, и в воскресенье есть снова желание идти на кухню и что-то готовить.
4: Безусловно, вот эти перерывы, эти остановки, они, ну, позволяют и о себе подумать, да, немножко успокоиться вообще душевно, как-то поддержать себя. Ну и семья тоже радуется, что мы спокойные.
3: Ой, вот слушаю я вас, девочки. Я, конечно, считаю себя универсальной женщиной. Я могу одновременно делать несколько дел. Я люблю это делать. Я люблю одновременно готовить, стирать, убираться сразу же. Все разом сделала, потом, чтобы был какой-то отдых, вознаграждение. Но, честно вам скажу, я не хочу быть такой универсальной. Я не хочу вот все это так любить. Я вам честно скажу, я не очень люблю готовить. Вот, ну, не очень люблю. Не очень люблю убираться. Да, я это делаю, мне приходится это делать. Но если бы кто-то взял это на себя и сказал: ой, Ирина, давай я буду убираться, я бы с удовольствием.
1: Мы иногда бы и хотели бы с удовольствием свою обязанность кому-то отдать. Но
4: мне кажется,
1: надо,
4: что,
1: кто-то ее,
4: знаете, во многом
1: взял.
4: Наше общество диктует еще такую универсальность. То есть сейчас могут смотреть с какой-то, знаете, с подозрением на женщину, которая не умеет водить. Ты еще не умеешь водить, вроде как.
1: Ты какая-то
4: странная,
1: да.
4: А у тебя нет 3 образований, тоже вроде как непонятно. Любишь сидеть дома готовить? Странно. Или наоборот, не любишь готовить? Тоже как-то,
1: странно,
4: да?
1: Ты сейчас ребенка воспитываешь.
4: Да. То есть в любом случае нужно себя искать. И свою семью тоже подводить к тому, что: дорогие мои, я вас люблю, но я не универсальна в том плане, что всегда... Каждый день вот эти все роли исполнять.
1: И робот.
4: То есть сегодня, может быть, мне близко, да, вот это. Завтра мне нужна ваша помощь в том-то, потому что я там устаю, я тоже работаю, да. У меня

0: здоровье.
1: Ну вот как все-таки, Таня, вот их мотивировать, что ли, чтобы они приняли какие-то обязанности на себя? Да, мы вот согласны что-то делегировать.
2: Да,
1: потому
2: да.
1: что, как я говорю, я не паук, у меня не 8 рук, я не паук, да. я вот говорю.
2: Как смотивировать, да?
3: Да, но проблема,
2: человека, которому ты делегируешь.
3: Да, еще не в том, что ты там туда сказал, погладь, пожалуйста,

0: еще раз попросить, а потом еще раз попросить, так раз 10 попросить, и вот на 99-й раз. Кажется, а вот сегодня мне хочется самому это сделать.
1: Но это еще надо захотеть и настроение попросить.
2: На самом деле, как вот сделать так, чтобы человек взял на себя эту обязанность, и чтобы ты ее даже выкинула из своей головы?
3: Может, договориться? Просто элементарно сесть и распределить обязанности, как бы не банально прозвучало.
0: Это совершенно не банально, это очень даже и хорошо, потому что только в общении можно объяснить, почему мне тяжело, да, почему не хватает времени, в чем нужна помощь.
2: А вот это... То есть ты считаешь, конечно, что все-таки, хотя нам и кажется, вот женщинам, что это вообще, ну это же естественно как-то. Вот.
3: Между прочим, со стороны, мне кажется, тоже кажется остальным, что это естественно. И все думают, ну для нее это естественно, для нее это легко.
0: А на самом деле... И пусть делает.
4: И пусть женщина, да. Вот и вари борщи в углу.
3: Нет, просто когда мы делаем это все другим, кажется со стороны, ну, делает, значит, нравится, делает, значит, успевает, делает, значит, конечно, у нее все получается. Но если мы будем говорить, послушайте, на самом деле ведь я устаю, а давайте-ка вы мне поможете в этом, в этом и в этом.
0: В какой-то момент я, допустим, своим детям, да, им понемногу давала обязанности. И теперь уборка в доме – это совершенно их обязанность. Я вообще по этому поводу не страдаю.
2: А что, ты даже это не контролируешь?
0: Поначалу нужно было, потому что это дети, да, вот где-то, может быть, когда где-то не вполне так хорошо, да, я могу подсказать, где-то показать. Но уже сейчас я вижу, что они справляются, ну, на очень хорошем уровне. То есть я уже могу в этом быть спокойной.
2: То есть даже, ты хочешь сказать, не приходится напоминать, чтобы они делали это?
1: А если они болеют?
0: Есть дни, в которых они убирают. То есть в воскресенье они обязательно пылесосят. В пятницу это полностью уборка. То есть эти дни они знают, мне не нужно гонять их.
1: А если ребенок заболел, перезагрузка,
0: конечно,
1: получаешь?
0: Если ребенок заболел, это то же самое, что если я заболею, то кто-то, угу, ну, поможет, да, там что-то приготовить.
1: И опять же, в этот момент становится женщина многофункциональной. Почему-то. Если уж мужчина болеет, он болеет.
2: Нет, ну, а ты замечала когда-нибудь, что происходит в доме, когда болеет женщина?
1: Траур.
2: Ну, вообще-то...
3: Все не знают, что делать.
2: Нет, ты знаешь, а я замечала, что на самом деле все идет своим чередом. Голодным никто не сидит. Ну, пусть позже, на час, но они сядут есть.
3: Даже не разогреют, да? Все равно ж поедят.
2: Да, голодными все равно не останутся. Так или иначе, они уберутся.
3: Погрызут что-нибудь из морозилки. Ну, они же не голодные.
1: Оденут, что попало из домашнего прогулка.
3: Ну, не замерзнут же, правда.
0: Желудок-то напомнит о себе, да? Все равно будет происходить. Это просто порой мы, знаете, так настраиваем свой мозг, что вот я все это должна, и без этого, угу, без меня, ну просто рухнет мир. Начали, да,
3: а мне вообще очень нравится с папой оставлять детей. С папой, с дедушкой. Потому что когда бабушка или мама, она вот как раз, да, все контролирует, все подложит, все оденет,
0: а все
3: приготовит.
0: Проще на это смотрит.
3: А папа проще, да. У нас был такой случай, когда я пришла, не помню, куда-то я отлучилась на очень долгое время, и не приготовила. Я сказала, ребят, я приду, я вам сделаю.
2: И опоздала,
3: что сделали,
2: да,
3: они? Я прихожу, у них поднос на полу, у них такой ковровый пикник такой был, знаете. Печеная картошка в мундире, сидят дети, папа. Довольные. О чем-то живо разговаривают, смеются. Им так это нравилось. Они ели эту печеную картошку в этом мундире, перепачканные все, какие-то странные. И они такие были радостные.
0: Да?
3: Я пришла сначала, у меня такой, что это такое? Нужно есть на столе. Ну что это такое? Как ты мог? Потом думаю, дети же счастливы.
0: Конечно.
3: Все в порядке. Они не голодные, они радостные. Они провели время с папой. Все это можно убрать. И расслабься, все хорошо.
0: Нам порой нужно просто проще смотреть на вещи. То есть мы себя можем загонять в такие рамки, которые сами, да, установили, и потом не дотягивать до них и просто без, вот, сил падать.
2: Угу. Знаете, очень нравится один стих, который записан в Библии, в книге притчи, что лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир. И мне муж этот текст на двух языках написал и на кухне повесил. И теперь у нас дома такая шутка, когда я пеку пироги, я говорю, девчонки, я сегодня папу не слушаюсь. Спасибо вам большое. Думаю, что Маша уже готова.

0: Я поняла, что универсальность – это неплохо, но к любому делу нужно подходить с умом.
1: Нам приходится быть универсальными, но главное – не забывать о себе любимых.
2: А когда я хочу себя побаловать, я готовлю что-то легкое и вкусное, наподобие этого салатика или коктейля.
0: Познавательно. Оказывается, не все девушки готовы быть многофункциональными. Я подумала, а на кое оно мне? Буду распределять обязанности.
3: Мне очень понравилась идея про то, что можно делегировать свои полномочия. Для этого нужно собраться вместе с семьей и просто спокойно поговорить.
4: Суета, круговорот забот стирает в нашей жизни краски радости и лишает удовольствия. Не стоит жить, как белка в колесе. Бог дал нам эту жизнь для счастья. Всего вам самого доброго. Благословений.

0: когда рождается ребенок, как будто бы все на свои места так раз-раз. И нельзя сказать, что я очень любила детей или всегда хотелось нянчиться. У меня даже это не получалось. Я ее кормила, и она так подняла глаза, улыбнулась. И тут, конечно, не отношу себя к тем женщинам, которые вот смысл жизни да, там, в детях. Но на самом деле это так и есть для женщин.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: Проходит мир и вожделение его, но вовек пребывает человек, исполняющий волю Божию.

Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Мужчина и женщина». Сегодня в нашей студии практикующий психолог, клинический психолог Ольга Лебедева.

0: здравствуйте.
1: Здравствуйте, Роман.
0: Мы сегодня взяли с вами очень интересную тему. Тема, которая показывает состояние, часто это состояние встречается у женщин, женщина в роли жертвы. Угу. Хотя некоторые мужчины тоже бывают в роли жертвы. Угу. Расскажите немножечко об этом состоянии, что это за состояние и как описать человека в роли жертвы?
1: Ну, прежде всего, человек в роли жертвы характеризуется тем, что возникает у него самого такое событийное ощущение, что он как будто бы в жизни ни за что не несет ответственности. Как будто бы все случается с ним. Какие-то обстоятельства внешние на него влияют очень сильно. Люди какие-то на него влияют очень сильно. И таким образом он вообще здесь ничего поделать не может. Ни с собой, ни со своей собственной жизнью.
0: Это человек со сломанной психикой? Или, может быть, абсолютно здоровый человек?
1: Не обязательно. Это просто человек в состоянии жертвы.
0: Он сам себя жалеет, все плохо.
1: Да, он мир видит через нехватку. То есть не через, как бы, не через достаток, а именно концентрируется на том, что ему не хватает. Конечно, он находится в состоянии постоянной жалости к себе, постоянного недовольства.
0: Он постоянно кого-то обвиняет, такой человек?
1: Да, очень часто человек может быть несознательно, но неосознанно кого-то человек винит. Потому что обязательно, когда есть жертва, то есть агрессор. Жертвы без агрессора не бывает. И агрессором назначаются иногда другие люди, чаще это мужчина, там муж, партнер. Агрессором также могут назначаться какие-то внешние обстоятельства. Также человек может, человек, который говорит, что вот я вот такой, вот у меня вот ничего не получается, потому что у меня такие родители были, или у меня такие, такое детство было, или так вот моя жизнь сложилась, этого мне не хватало, это тоже человек в роли жертвы. Ну, в данном случае он как бы все свои неудачи, которые есть у него сейчас, валит на какие-то обстоятельства, на детство, либо на других людей.
0: Ну, это вот такие вопросы локального характера. Семья, муж, жена, дети, профессия, которую хотел получить, но не получил. Или, может быть, не хотел, но потом понял, что нужно было получить. И вот здесь вот уже обвиняет родителей, которые не дали образование. Либо есть и глобальные вопросы, связанные там, с экологией, с состоянием, политическим состоянием, может быть. Или родился не в той стране, может быть.
1: Все может быть, абсолютно. Да, то есть человек испытывает какие-то неудачи в личной жизни. Эти неудачи его, ну, там, ранят, но он ничего как бы не меняет сам, не встает в позицию ответственности. Он вот именно находит виноватых. То есть жертва, она обязательно находит виноватых вокруг.
0: А вот чем такое состояние выгодно для человека в состоянии жертвы? Вообще он получает от этого какие-то бонусы?
1: Ну, первая выгода – это то, что не надо брать ответственность за собственную жизнь, потому что иногда вот эта вот ответственность за собственную жизнь очень сильно пугает человека, что так вот сидеть и винить всех вокруг – это очень удобно, ничего делать не надо, всегда кто-то виноват. Понятно, что это состояние приносит очень много минусов человеку, но какие-то бонусы тоже есть. То есть вот первый вот бонус, как я уже сказала, не нужно брать ответственность за свою собственную жизнь, потому что это страшно, ну, подчас бывает. Во-вторых, какой еще бонус? Обычно жертвы получают достаточно много внимания со стороны окружающих людей. То есть, когда они жалуются, все время находятся люди, которые готовы их выслушивать. Но очень часто так бывает, что бесконечно выслушивать человек не может. Да? То есть, на какой-то период люди, которые вот именно, но не видят, что человек в роли жертвы, да, и включаются вот в эту вот игру, обычно что здесь получается? Человек сначала выслушивает, пытается помочь, пытается какие-то советы давать, но проходят годы, проходят месяцы и годы, иногда это проходит десятилетия. И человек понимает, что он вроде как эмоционально вкладывается в этого человека, переживает, но ничего в жизни этого человека не меняется. И некоторые люди уходят, то есть перестают. На это место обязательно приходит другой человек. То есть и таким образом вот эта череда лиц, которые выслушивают, которые проявляют сочувствие, какую-то эмпатию, какое-то внимание, через это человек в роли жертвы получает очень много внимания.
0: Вот находясь в роли жертвы, человек что чувствует вот в этот момент? Ему все должны, может быть, или он, наоборот, в депрессивном состоянии находится, когда чувствует себя хуже, меньше?

0: так далее.
1: Не обязательно в депрессивном, хотя тоже, конечно, оно может быть, но не обязательно, не факт. Человек что чувствует? Он чувствует вину, он чувствует обиду, он чувствует огромную обиду на мир, огромную обиду на других людей, которые якобы несправедливо с ним поступили. Почему говорю якобы? Потому что это иллюзия. И, конечно же, он чувствует, что ему все должны. Естественно. То есть это такое как бы невысказанное, может быть, даже неосознанное требование к другим людям, к окружающим, к жизни, к государству, ну, неважно, и к Богу, неважно к чему. Вот. То есть неосознанные вот эти вот требования, что мне должны.
0: А может быть противоположная ситуация, когда человек осознанно выдвигает требования, что ему все должны. И осознанно себя помещает в роль жертвы, понимая, что он может работать, что он может там, учиться или что-то может, воспитывать своих детей там, и так далее. Но он видит, что ему могут помогать, что есть те, которые проявляют жалость к нему. И вот он так вот искусственно себя делает жертвой, при этом понимая, что он совсем не жертва.
1: Вполне возможно. То есть специально человек играет эту роль. То есть это, как сказать, театр такой, да, перед окружающими. Может такое быть, да. Очень часто так делают манипуляторы. Очень часто так делает человек, у которого есть какая-то выгода, скрытая, неосознаваемая.
0: А если это в семье происходит, когда жена, к примеру, вот себя в такую роль поместила, взяла такую роль, и муж, который рядом с ней постоянно находится, как он относится к такой жене?
1: Все очень по-разному.
0: Но его это удовлетворяет, либо приходит время, когда это надоедает, и он начинает ей высказывать, какие-то претензии предъявлять. Что чувствуют окружающие?
1: Что чувствуют окружающие, да. Ну вот, отвечая на ваш вопрос, какая здесь ситуация может быть? Допустим, жена в роли жертвы. Тогда автоматически муж в ее собственной голове ставится либо в роль агрессора, то есть почему она жертва? Из-за мужа. Ну, там, это он плохой, это он там ее не любит, чего-то не делает, там, не обращает на нее внимания, еще что-то. В общем, короче, жизнь ее не удалась, потому что муж такой. Ну, если говорить как бы двумя словами.
0: Если бы вышла замуж за другого, то все было бы хорошо.
1: Все было бы прекрасно, да, если бы детство было другое, если бы родители были другие, да. Но это совершеннейшая просто иллюзия. Либо здесь может быть что? То, что муж кинется жену спасать. То есть он будет не преследователем, не агрессором, а именно спасателем. То есть он будет всячески поддакивать и говорить, да, ты бедная, несчастная, да. То есть он будет... ведь что такое спасение жертвы? Спасение жертвы в кавычках. Это когда спасатель берет ответственность на себя другого человека, что, в принципе, делать, ну, как бы не надо. То есть муж взваливает... У мужа своя ответственность есть в семье. А он еще плюс взваливает ответственность жены. То есть двойная нагрузка. Долго в этом состоянии человек, ну, как, протянуть не может. Но отношения, это, как сказать, это перекос. Это не совсем, это не здоровые отношения. Это отношения эмоциональной зависимости, созависимости. Это не два равных партнера, это не партнерский брак. Иногда, ну, у мужчины, ну, или у людей терпение заканчивается, все. Иногда нет, они могут тащить вот это вот бремя другого человека. Это потом не очень хорошо на них сказывается. Например, у мужчины может начаться какие-то психосоматические заболевания, ну, от этой вот перегрузки.
0: Ольга, вот такой вопрос. Сейчас нас смотрят много людей, и это абсолютно разный зритель. Это люди, которые вспомнили кого-то, кто действительно жертва, по их мнению. А есть среди зрителей те, кто в роли жертвы. Как вы считаете, они сейчас понимают, что они вот в этой роли?
1: Сложный вопрос.
0: Насколько кто-то реально понять, что я
1: играю
0: понять,
1: конечно,
0: эту роль?
1: Понять, реально. Конечно, реально понять и осознать эти вещи. Важно, вот, ну, обычно у жертвы, как я уже говорила, плохое самочувствие. То есть важно понять, почему я так плохо себя чувствую. Ну, я имею в виду эмоциональное, психологическое самочувствие. И важно задать себе вопрос, виню ли я кого-то в своих проблемах? И если человек кого-то винит в своей проблеме, то это уже он получается в роли жертвы. И из этой роли жертвы, ну, можно выйти сознательно, можно перестроить свое мышление, и это очень полезно сделать, и жизнь, она меняется обычно кардинальным образом. Стоит человеку взять ответственность за свою жизнь, стоит перестать обвинять всех вокруг, стоит понять, что там, где я оказался сейчас, это результат моих собственных выборов. Никто не виноват.

0: Череда последовательных выборов.
1: Череда последовательных выборов, да. Угу. Что я уже взрослый человек, я уже вырос. И вините там детство или родителей, это абсолютно неправомерно. Я уже взрослый человек, я все сейчас, детство прошло. Родители были такие, какие были. Я сейчас сам все могу себе дать. Я сейчас хозяин своей судьбы. И я могу уже превратить вот эти вот проблемы в какие-то задачи, которые нужно решать.
0: Угу. Вы как-то, отвечая на один из вопросов, говорили о том, что сложно почувствовать свою проблему, свою собственную проблему.
1: Да.
0: Вот здесь, когда, скажем, появляются мысли, может быть, кто смотрит сейчас и mm-hmm. думает, вот действительно, может быть, моя проблема заключается в том, что я играю роль жертвы, mm-hmm. желание победить эту проблему, оно легко дается?
1: Оно, иногда сложно, конечно, смотря насколько глубоко и долго человек находился в роли жертвы.
0: Может быть, он полюбил находиться в этой роли?
1: Конечно, какие-то психологические преимущества есть. Я вот уже рассказывала, mm-hmm. что это, во-первых, нахождение в состоянии ребенка маленького, которому все должны. Mm-hmm. Это возможность вот так вот всех обвинять. То есть человек в роли жертвы, он серьезно думает, что он белый, пушистый, ни в чем не виноват. Он беленький, хорошенький.
0: Что выиграет человек, когда вот это состояние победит?
1: Mm-hmm. Он станет хозяином своей жизни, станет творцом. Для него откроются просто перспективы. Очень много перспектив. Он сможет творить свою жизнь, создавать и достигать своих целей, идти к своим мечтам. То есть это, во-первых, это взять ответственность за свою жизнь, это выйти в состояние взрослого. Это, очень прекрасное состояние. Вот. И жертва, она не может быть творцом своей жизни, потому что она полностью зависит от обстоятельств.
0: Но почему
1: зависит? Постоянно что-то случается.
0: Простите, не соглашусь, mm-hmm. может быть, с вами немножко. Mm-hmm. А если, наоборот, это очень интересно и очень даже здорово, когда ты в роли манипулятора, mm-hmm. и все, кто тебя окружают, они очень четко mm-hmm. просто выполняют mm-hmm. то, что ты хочешь. Mm-hmm. Человек в роли жертвы, он вдруг захотел чего-то. Он mm-hmm. начинает плакаться в жилеточку mm-hmm. кому-то, что вот mm-hmm. никогда в жизни он не путешествовал, не был там за границей или не был на Черном море. И тут люди уже собирают пожертвования, чтобы mm-hmm. отправить этого товарища отдохнуть там куда-нибудь. Mm-hmm. И по большому счету человек может даже получать удовольствие от подобных методов манипуляции.
1: Mm-hmm. Обычно манипуляторы, они не способны на близость, они не способны на настоящие, искренние, живые отношения с другими людьми. И поэтому это в глубине души очень-очень несчастные люди. Конечно, они могут обмануть кого угодно и раскрутить там на что-то, да, на поездке на море. Но самое-то главное, что черную дыру в их душе это не убирает. Они также и продолжают сидеть в этой роли жертвы, также плакаться, также они несчастны. То есть жертву нет такой силы, которая может сделать жертву счастливой, пока человек находится в состоянии жертвы.
0: Окружающие такого человека, они могут ему чем-то помочь?
1: Нет.
0: Вообще ничем?
1: Ничем.
0: Но если желание все-таки появилось?
1: Единственная помощь будет окружающих, это не включаться в роль спасателя, не играть в эти игры.
0: Тогда этот человек автоматически переходит в список врагов. А если это муж или дети? Вот как быть тогда?
1: Список врагов. Но, опять же таки, нельзя играть роль спасателя, да, жертвы, боясь потерять его хорошие отношения, в кавычках, его добрые mm-hmm. отношения. Это неправильно. Вообще, на самом деле, мы, вот взрослые люди, мы не несем ответственности за чувства и эмоции другого человека. Угу. Потому что чувства и эмоции другого человека – это в зоне ответственности этого человека, который испытывает эти чувства и эмоции. И здесь бояться чувств и эмоций не надо, что кто-то рассердится, или кто-то там перестанет разговаривать, или там еще обидится. Наоборот, мне кажется, муж, близкие такого человека, в частности, там, если идет речь о муже и жене, муж делает жене большое благо, если он выключится из роли спасателя, если он перестанет играть в эти игры, если он вернет ответственность человека, тому человеку, кому это надо, если он снимет это с себя. Угу. Потому что в этот момент он станет здоровее сам.
0: У нас есть еще несколько минут. Угу. Вы можете дать несколько конкретных советов нашим зрителям, которые, возможно, понимают сейчас свое состояние? Первые шаги. Если человек открытый, он может легко пойти к специалисту,

0: психологу, mm-hmm. получить конкретные советы, если нет такой возможности? Вот несколько шагов можете описать?
1: Mm-hmm. Ну, первый шаг, да, это перестать обвинять окружающих, mm-hmm. снять с них вину, да, абсолютно, снять с них все требования и понять, что в том, что произошло, вины окружающих нет. Mm-hmm. Постепенно это, конечно, процесс, вот именно взросления, процесс взятия за себя ответственности. Есть еще такая фраза замечательная, мне, когда я ее прочитала, она мне очень понравилась, очень затронула меня. Вот когда что-то случается плохое с человеком, обычно человек думает, это случилось со мной, почему это случилось со мной? А можно эту фразу немножко переформулировать, что это случилось не со мной, а для меня. Это совершенно меняет вообще абсолютно, парадигму даже мысленную. Вот это случилось со мной, и когда так человек говорит и сетует, это как раз позиция жертвы, что есть какая-то внешняя злая сила, как-то так вот все сложилось, и так вот раз, все вот со мной что-то плохое мне сделало. Но когда человек думает, что это случилось для меня, для чего? Для моего какого-то роста личностного, духовного, для того, чтобы я испытала эти чувства, для того, чтобы я прожила эту ситуацию. Это какой-то бесценный опыт, которому я могу научиться. Чему я могу научиться в этой ситуации? То есть это вот уже правильные вопросы, и это как раз вопросы не жертвы, а вопросы там, королевы своей жизни или хозяина своей жизни. Это намного более приятная роль.
0: Да, действительно, Ольга, потрясающий ответ, интересная тема. Я думаю, что многие наши зрители для себя действительно много ценного и полезного сегодня почерпнули. Время наше подходит к завершению. Дорогие зрители, мы с вами прощаемся. Обязательно смотрите следующие наши программы. Всего доброго и до свидания.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте triebn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «Страх Господень научает мудрости и славе предшествует».

Кто же ты? Кто вывел из небытия миллиарды галактик? Кто ты, что зажег своим безумным пламенем огромный шар? Наше Солнце. Кто же ты, кто закрутил нескончаемый хоровод и подарил каждому живому существу

я, что тот, кто обладает всей вселенной, пришел на землю ради меня. А я знаю, что если бы на земле не было больше ни одного человека, ты бы все равно пришел ради меня одной.

Дорогие друзья, приветствую вас на нашей очередной теме цикла встреч, которая называется «Онлайн с Богом», где мы говорим о личных отношениях с нашим Господом. А теперь давайте остановимся и зададим честно вопрос. Вас устраивают ваши отношения с Богом? Эти, может быть, редкие поверхностные молитвы, больше похожие на какой-то формальный отчет. Это чувство вины, когда ты снова пропустил чтение Библии, и уже даже не помнишь, когда открывал ее в последний раз. Не по обязанности, а потому что хочется. Это тягостное

ощущение, что раньше было иначе. То есть молитва была живой, писание было вдохновляющим, а сердце горячим. А теперь, возможно, ты чувствуешь себя духовным банкротом, пустым, отдаленным. Как будто между тобой и Богом выросла стена, и ты даже не знаешь, с какой стороны начать ее разбирать. Но что я скажу вам? Это не конец. Я скажу вам, что Бог уже ждет вашего возвращения, может быть, не с идеальным покаянием, не с полностью исправленной жизнью, а просто таким, какой вы есть сейчас, с разбитым сердцем, с сомнениями, с вопросами без ответов. Сегодня мы поговорим о том, как сделать первый шаг назад, даже если кажется, что слишком многое нужно исправить. Даже тогда, когда молитва ощущается, как, возможно, монолог в пустоту, а вера стала бледной тенью того, что было раньше. Если вы готовы сегодня поговорить о том, как возвращаться к Богу после падений или после вот этих периодов, когда мы вдруг вновь теряем отношения с Ним, то давайте тогда приступим. На протяжении многих тем мы с вами учились тому, как говорить с Богом, как проводить с Ним время. Мы говорили о том, что важно иметь место, четкое время, в которое вы приходите к Богу. Также на этих темах мы говорили о том, что важно говорить с Богом искренне. Мы разбирали о том, как общаться с Ним, на основании чего и о чем говорить с нашим Господом. Мы учились с вами говорить с Ним о Нем, от сердца, незаучными словами. Мы учились искать не того, что принадлежит Ему, а Его самого. Я скажу, то, что вы слушали эти темы и слушаете сегодня тему, для меня это свидетельство, что вы хотите быть ближе к Нему с каждым днем. И это самое важное желание. Потому что вы нашли бы, чему посвятить свое время сегодня, вместо того, чтобы смотреть эту тему, если для вас было бы неважным и второстепенным поиск Господа. Но то, что вы смотрите, это говорит о том, что Господь для вас дорог и важен, где бы вы сегодня ни находились. Как бы вы ни оценивали сегодня ваше отношение с Господом. Практикуйте те методы, о которых мы говорили в предыдущих темах. Методы общения с Богом. Потому что Бог дает нам возможность общаться с Ним по-разному. И это нормально. Конечно, у нас может быть какой-то наш любимый, излюбленный способ. Ну, например, чтение Библии, отрывка из Библии и общение с Ним, стоя на коленях. Часто, признаюсь, у меня в моей жизни таким благословенным способом общения с Господом является чтение Слова. То есть чаще всего, практически всегда, я начинаю с чтения Библии, а затем дневник молитв. Да, вот он у меня с собой, я лишь меняю листки, но продолжаю записывать свои молитвы с Богом, потому что мне так чаще даже бывает легче общаться с Ним. Бывают моменты, когда я встаю утром и понимаю, что я не настроен писать, а просто хочу включить какую-то музыку или какое-то пение восхваляющего Господа. А потом я могу приступить к чтению Писания или написанию письма. Помните, да, я говорил о том, что можно петь свою песню Господу. Была у нас отдельная тема, посвященная поклонению, обязательно ее посмотрите. То есть разные мелодии, они касаются моего сердца, и я включаю одну из них и начинаю петь, как получается, петь о том, что мог бы говорить словами. В проигрышах я просто проговариваю мысли благодарности Богу. Эта песня может быть об удивительной любви Господа, о желании быть с Ним, о желании быть как Он, о прошении о Духе Святом и тому подобное. Можно молиться под эту мелодию, согревая свое сердце в этом Божьем присутствии. Как хорошо, когда наше сердце, оно настроено для общения с Ним. И знаете, это как, приведу одну иллюстрацию, это как радиоприемник. А помните те еще радиоприемники, которые нужно было настраивать самостоятельно? Я вот прям как сейчас помню свое детство, и почему-то у меня есть устойчивые такие воспоминания, как мы с моим дедушкой едем на дачу, и он берет с собой этот радиоприемник, либо в машине был такой радиоприемник у моего отца, и мы... То есть и я настраивал какую-то радиоволну, радиостанцию. Мне это очень нравилось, да, потому что сначала ты настраиваешь, и ты слышишь лишь одни помехи, шипение, но затем, когда ты подходишь уже к определенной волне, то ты начинаешь что-то различать. Но это еще что-то непонятное. И ты понимаешь, что тебе нужна такая тонкая настроечка для того, чтобы
уже совершенно хорошо и отчетливо слышать.

музыку, либо чьи-то слова. Так и в нашей духовной жизни я для себя нашел аналогию, что иногда мы вот находимся там, где одни помехи. Это не значит, что Бог не желает общаться с нами, и Он не говорит нам. Просто мы порой настроены не на ту волну. И нам нужно настроиться, нам нужно подготовиться, да, для того, чтобы мы могли услышать Его голос, пережить вот эту личную встречу с Ним, понять, что да, сейчас я нахожусь на связи с моим Господом. А помните те, да, моменты в вашей жизни, когда вы переживали и переживаете, я верю, сейчас, вот эти чудесные моменты осознания, что Бог, Он рядом с вами. И Его не надо упрашивать поговорить с нами. И как в одной из историй, в одной из тем, это Он чаще всего хочет пробиться через толщу нашего, может быть, равнодушия, озабоченности, занятости, нашей какой-то суеты, чтобы пообщаться с нами. Для того, чтобы наши отношения с Богом и способность Его слушать развивались, нужно обязательно иметь какое-то, может быть, отведенное место, где мы могли бы успокоиться и переключиться на общение с Ним. А помните, Христос говорил, Евангелие от Матфея, 6 главе, «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно». Конечно, нам порой хочется, чтобы Бог, ну, был более, если так можно выразиться, навязчив в наших отношениях, чтобы Он каждый день говорил мне прямо словами, а лучше прям, ну или не лучше, отправлял, может быть, сообщение в WhatsApp или в Telegram. И кто-то задается вопросом, но почему же Он не так явно, может быть, являет Себя? Почему Он не напишет, может быть, крупными буквами на небе, чтобы мне было очевидно и всем другим людям, что Он есть? Так бы и написал «Я есть», да, и «Я тебя слышу». Почему нам необходимо искать Бога, выстраивать эти взаимоотношения и так далее? Серьезный вопрос, но на него есть ответ. Почему же Бог не действует таким образом? Почему, опять же, нужно развивать наши духовные способности, чтобы понять Его? Надо помнить, что наш Бог – это Бог любви. А любовь, она дает свободу. И как дать свободу тем, кто, ну, не желает общаться с Господом и не желает Его знать? Как явить им такую же любовь, как и тем, кто хочет знать Его больше и больше? Если Он сегодня напишет и настолько явно, как Он может явить Себя в нашем мире, то разве даст Он свободу выбора тем, кто, ну, не хотел бы Его знать и жить по Его принципам? Поэтому, как в Библии написано, кто ищет, тот найдет. Поэтому кто ищет Бога, тот Его всегда найдет, потому что Он недалеко от каждого из нас. А кто не желает Его найти, у него будут основания сомневаться в Его присутствии. Он всегда будет видеть где-то, да, якобы подтверждение того, что Бога нет. Потому что Бог не собирается сбивать нас с ног, врываться в нашу жизнь, да, чтобы приблизиться к нам и общаться с нами. У нас есть свобода приглашать Его в нашу жизнь или нет. И вряд ли вы однажды утром проснетесь таким сознанием, либо ощущением, чувством, что, ну, вы друзья с Богом. Ну, хотя это может, наверное, в исключительных случаях происходить. Но чаще всего, как и человеческие отношения, отношения с Богом также требуют вложения времени, внимания, заботы. И это зависит от вас, чтобы взять на себя свою роль, да, инициативу, приближаться к Богу, помещать себя в Его присутствие и пребывать там. И это редко бывает драматично. Поначалу вы можете, ну, как бы мало что ощущать. Вы можете применять то, о чем мы говорим в этом цикле, тем вы можете пробовать, можете приходить, и вам может казаться, что, ну, вроде бы вы не услышаны как будто, или нет вот этого какого-то особого переживания. Но, друзья, не делайте поспешные выводы. Когда вы будете делать это снова и снова, то поверьте, и эмоции, и вера, они последуют за вами, и вы сможете сказать: да, я теперь вижу, что Бог со мной, Он ведет меня. И кто переживает это, тот понимает, что это не просто мы сами себе что-то надумываем, это не просто мы сами себя пытаемся убедить, уговорить, нет. Это так же, как с этим радиоприемником, мы настраиваемся на эту тонкую духовную волну. То есть мы встречаемся с миром духовным, и мы четко понимаем, что это не просто результат моих мыслительных процессов. Это что-то сакральное, что-то сверхъестественное. И тогда приходит вера, которая, ну, как Wi-Fi, если так можно привести современные аналогии, дает нам доступ к Царству Небесному.

А теперь бы я хотел перейти непосредственно к сегодняшней теме, которая, да, была озвучена в начале самом. То есть, что делать, если ты потерял эти живые отношения с Богом? Вот они были, но потом вновь, и ты понимаешь, что это случается в твоей жизни периодически. Наступают какие-то моменты, когда тебе, может быть, даже не хочется общаться с Богом, у тебя нет этой потребности, желания. Что делать в этом случае? Как поступать? То есть они были, ты вдохновлялся, но потом вдруг поймал себя на мысли, что не хочется общаться или просто не можешь. Ты опять засуетился, начал раздражаться. Что делать, когда наступает такая некоторая апатия в отношении с Богом? Не хочется открывать слово, не хочется молиться, потому что ты не находишь удовлетворения в этом. Хочется просто молчать. И я предполагаю, что каждый верующий проходил через подобный опыт. Я проходил и могу проходить. И если бы у меня всегда было бы все только вверх, ну, я не знаю, где бы сейчас был бы. То есть хотелось бы, чтобы, конечно, в наших отношениях с Богом мы всегда только возрастали, у нас никогда не было бы вот таких периодов. Но я понял, что откаты случаются. И случаются они в первую очередь тогда, когда мы упускаем важное понимание того, что у тебя должно быть время для общения с Господом. И важнее этого ничего больше нет в этом мире. Что тебе нужно какое-то место, где ты с ним будешь общаться. Время, на которое никто не будет претендовать. И как только ты, осуетившись, упускаешь эту главную, ключевую, краеугольную мысль в твоей жизни, то тогда и наступают вот эти периоды, как их называют, духовной тоски. Но важно понимать, что мы можем быть в любом состоянии духа. На подъеме, или, может быть, сейчас у нас вот такая духовная депрессия, если позволите сказать. Но мы не можем отрицать того факта. Просто как минимум умом мы должны, да, всегда это держать в нашей голове. Я думаю, что большинство с этим согласятся, что общение с Богом самое важное в нашей жизни. То есть нет ничего важнее. Он ждет этого общения каждый день. Без этого общения мы вообще перестаем по-настоящему жить. Поэтому я обычно в этом случае говорю такое, как-то мне пришла такая мысль в голову, что нам необходимо поставить пожизненную бронь на общение с Богом. Вот понять, что у нас на всю жизнь, каждый день должно быть время, на которое никто не претендует. Оно принадлежит только Богу. Это время забронировано под Него. Да, для общения именно с Ним. Например, может быть, у вас это будет там, с 6 до 6.30 утра. Это только ваше время с Богом. Или с 5 до 6. Но я по своему опыту скажу так, что чем больше вы проводите в общении с Господом, тем раньше вам хочется вставать. Потому что вам хочется выкроить еще больше вот этого времени тишины. Когда нет еще забот, суеты, у тебя есть достаточно времени до работы и до того, как проснутся твои родные и близкие. Для того, чтобы вот ощутить эту тишину в общении с Господом. И если ты порой, может быть, ощущаешь, что ты не можешь даже говорить, а можешь только молчать, ну, молчи с Богом. Но все равно пусть у тебя будет это время. Но при этом я скажу так, если, конечно, меня попросили бы совета, дать совет, что, как общаться с Богом, если у тебя нет желания говорить, а есть желание только молчать, я посоветовал все равно постараться не пребывать в таком состоянии, а приложить хотя бы какие-то усилия для шага в этом направлении. Хоть какие-то усилия. Может быть, включите музыку христианскую, послушайте. Попробуйте написать пару строк. Или воспользуйтесь чем-то, о чем мы говорили с вами в других темах, когда я говорил о каких-то практических моментах. Может быть, иногда надо выйти на улицу или выйти куда-то на природу. Потому что порою созерцание удивительной красоты Божьего творения, оно вдохновляет нас на то, чтобы, ну, сказать несколько слов Ему. Хотя бы слова благодарности, да, вот это зарождающееся внутри восхищение красотой Его творения. Поэтому те темы, которые были, пусть будут вам в помощь. Помните, что вот эта духовная апатия никогда не приходит без причины. Вот за каждой сухостью, если так можно выразиться, в отношениях с Богом стоит конкретный корень. И в своем духовном опыте я обнаружил несколько ключевых факторов, которые могут незаметно отдалять меня от Господа.

Я бы хотел, чтобы мы сегодня разобрали их из практической, из библейской точки зрения. То есть, что же влияет, может влиять на мои духовные, на мои личные отношения с Богом, и что может приводить к этой духовной апатии. Первое – это наша физическая истощенность. То есть, в первую очередь, на что бы я обращал внимание, и там, где я точно вижу всегда прямую взаимосвязь, это мое здоровье, мое ощущение и мои личные отношения с Богом. Если я ложусь очень поздно, если я не высыпаюсь, если я неправильно питаюсь, не пью достаточное количество воды, если в моей жизни исключены различные физические упражнения и физическая активность, то 100% в определенный момент я войду в это состояние духовной апатии. Если я не отдыхаю, если я поздно ложусь, например, то есть, ну, в моем случае чаще всего сон. Для меня, наверное, это бывает где-то проблема. То есть я просто недополучаю мелатонина. Физиология очень тесно связана с нашей духовностью. То есть намного больше, чем мы предполагаем. И я по себе заметил, если я начинаю... Ну, надо, конечно, учитывать особенности физиологии каждого человека. Вы сами должны это проанализировать и понять. Но я анализирую свою духовную жизнь, я понял. Если я начинаю ложиться, если я начинаю ложиться после 23:00, то это вопрос только времени. Мои отношения с Господом постепенно угасают. Потому что мне становится сложно утром собрать в кучу мои мысли, сложно сосредоточиться. И такое ощущение, что ну, даже Духу Святому просто сложнее достучаться до моего затуманенного вот этой усталостью разума. Поэтому, дорогие, проанализируйте свою жизнь, соблюдайте режим сна, добавляйте физическую активность. Даже 10-минутная зарядка, она улучшает ясность ума. Я по себе тоже понимаю, если я слишком много начинаю сидеть и мало двигаться, это сказывается на мои отношения с Господом. Да и не только. Вообще на мою восприимчивость к Писанию, да к чему угодно. Правильно питайтесь. Питание тоже влияет на наши отношения с Богом. Даже так. Пейте достаточное количество воды. Исключите стимулирующие напитки, такие как, может быть, черный чай или кофе, потому что они ну, приводят к истощению нервной системы. Они, конечно, дают да, на какое-то время нам нужную энергию, но в конечном итоге они истощают, они берут из да, источника, который не восполняется в должной мере. Поэтому первое, самое простое, с чего стоит начать, это мое здоровье. Если вдруг я переживаю духовную апатию, то придерживаюсь ли я принципов здорового образа жизни. Следующая причина, которая может приводить к духовной апатии, это грех. Это грех, который разделяет меня с Богом. И известный есть текст, где написано «Беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим». Пророк Исаия об этом пишет. То есть беззаконие производит разделение между нами и между Богом. И то есть грех – это не просто плохой поступок. Это барьер, который блокирует нашу близость с Богом. То есть это очень важно на самом деле. То есть наши отношения с Богом настолько зависимы от того, согрешаем мы или нет. И, конечно, здесь идет речь не о таких грехах, которые мы совершаем и можем где-то совершить вот так. Ну, вот. Речь идет о грехах, которые постоянны в нашей жизни. Да, их еще напоминают запинающие грехи и так далее, которые мы никак не можем оставить. Да, и я как пастор встречался с такими ситуациями, когда человек может и 10-15 лет, допустим, быть верующим, но при этом продолжать курить. В моей жизни, первые особенно годы своей христианской жизни, я столько боролся со грехом, потому что я пытался соответствовать пониманию христианского образа жизни и хотел жить праведно. Я столько боролся с ним, столько совершал ошибок и падений, что я для себя вывел простую формулу. Я проанализировал свою духовную жизнь, этапы, которые есть в моей жизни, я осознал и понял, что когда я на связи с Богом, когда я в близких реальных отношениях с Иисусом, мне легче преодолевать искушение к греху. Поэтому формула, которую я вывел, она так. Чем больше Иисуса в твоей жизни, тем меньше греха. Что это значит? Что грех и жизнь

жизни как будто бы вытесняется Иисусом. Но не то, что он вытесняется, да, мы греховные по природе, нет. Просто личные отношения с ним сохраняют нас в искушениях. Нет искушений, искушения приходят, но когда приходит искушение, нам намного легче не поддаться ему, потому что мы знаем цену, которую нам придется заплатить. Помните, Павел очень хорошо говорит об этом. И...

таким образом доказывая что-то Богу, свою праведность, как я могу, это стопроцентная гарантия того, что ты упадешь. Но когда ты в близких отношениях с Господом, для тебя настолько важна ваша дружба, что ты понимаешь, что ты не можешь поддаться этому искушению, потому что ты не хочешь переживать этот разрыв отношений с Господом. Следующая причина такой духовной апатии – это отсутствие дисциплины. Мы помним текст, где Павел говорит, все подвижники воздерживаются от всего. Да, то есть приводит аналогию со спортом. Спортсмены воздерживаются от многих, они проявляют удивительную дисциплину. Поэтому духовная жизнь – это как мышца. То есть без регулярной нагрузки она слабеет. Если нет плана чтения Библии, молитвы, и ваша духовная жизнь и духовные практики случайными, то и вера поверхностна. Что для этого сделать? Составьте простой график. Например, 10 минут Библии, 10 минут молитвы каждое утро. Отмечайте себе, что да, сегодня я почитал, сегодня я помолился. Отмечайте дни в календаре, это мотивирует. То есть начните с малого. То есть лучше 5 минут ежедневной искренней молитвы, чем час вот этого рассеянного отбывания вашей духовной повинности перед Богом, которая не нужна ни ему, ни вам. Следующий важный момент, который может привести к духовной апатии, это духовное одиночество, отсутствие подотчетности. Это если вокруг вас нет людей, которые так же, как и вы, желают общаться с Господом, желают искать Его лица, желают близких отношений с Ним. Такие люди, ну, не будут вдохновлять вас и поддерживать вас в какие-то сложные периоды вашей жизни. Поэтому очень важно сообщество. Ну, или как в притчах написано, железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего. То есть одинокий христианин – это такая легкая добыча для атаки врага. Если никто не знает о вашей борьбе, да, борьбе с искушениями, в том числе, вас проще сломать и победить. Поэтому хорошо, когда вокруг вас есть люди, которые так же, как и вы, ищут отношения с Богом, желают молиться, желают знать Его близко. Следующее. Проводите самоанализ. Как Павел в 2 послании к Коринфянам пишет, испытывайте самих себя, верили вы. Часто мы даже не задумываемся, почему нам так сложно встать утром на молитву или открыть Библию. А причина может быть простая и решаема. Просто мы никогда не анализировали это. Что мешает мне встать рано? Нет мотивации? Ну, прочитай книгу на эту тему, послушай семинар, начиная делать физические упражнения по утрам. А иногда это даже проще решается. Поставь подальше от себя будильник. Я периодически это раньше делал, и сейчас иногда могу делать, когда чувствую, что я могу утром не проснуться в назначенное время даже на будильник, если я, допустим, поздно лег, где-то был в дороге, в командировке, устал. И я этим пользуюсь. Потому что я знаю себя. Если у меня будильник, который в телефоне будет находиться рядом со мной, я могу на автомате и даже не вспомнить, как я просто нажал кнопочку, выключил его и все. Поэтому если я чувствую и анализирую, что да, у меня бывают такие моменты, то ну, я подальше убираю будильник, потому что я понимаю, что если я уже встал с кровати и проделал какой-то путь, то я уже дальше не усну. То есть это поможет преодолеть вот этот порог, если так сказать, неадекватности, которая у нас бывает утром. И в завершение, да, что же делать, если все-таки это произошло? Если наступил период духовной апатии, если произошел вот этот духовный откат в моих личных отношениях с Богом, как мне теперь поступать? Как мне теперь Богу смотреть в глаза, если так можно сказать? Что мне теперь делать? Первое, остановите поток самобичевания. Знаете, Бог, Он не человек. Он не тот, кто обидится, будет дуться на нас или отвернется от нас после наших откатов и ошибок. Он не будет просто холодно наблюдать со стороны, ожидая, когда же мы достаточно исправимся, и он нас простит. Нет. Помните, да, ту замечательную притчу. Он стоит у дороги, всматриваясь вдаль и ожидая вашего возвращения. Как в этой притче о блудном сыне. Отец не просто принял обратно своего ребенка. Он увидел его издалека, он побежал ему навстречу, он обнял, поцеловал, он дал ему лучшую одежду, и он устроил ему пир. И нет ни упреков, ни испытательного срока, ни напоминания о прошлом, только радость возвращения. Так же и с вами. Бог не будет держать обиду. Он говорит, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну. Он не отвернется. И он говорит, не отвергну того, кто приходит ко мне. Он бежит навстречу, как в этой истории. Увидел отец, написано, сжалился и побежал, и пал ему на шею, целовал его.
сейчас, в эту самую минуту,

0: Он готов согреть вас своей благодатью, восстановить все обетования, устроить пир в честь вашего возвращения к близким личным отношениям к Нему после духовной апатии. Он желает начать новую главу в ваших отношениях. Не нужно как-то особо готовиться или заслужить право прийти. Просто сделайте шаг. Один маленький шаг в его сторону, и увидите, как он уже идет к вам навстречу. Если эта мысль сегодня вдохновила вас, и вот вызвала у вас это желание вернуться к Господу, искать его лица, быть в более близких отношениях с ним, то я бы хотел помолиться за вас. Дорогой Господь, спасибо тебе за твое огромное желание быть ближе к нам, за твою огромную любовь, за твое принятие, за то, что ты не осуждаешь нас, когда мы переживаем вот эти откаты в нашей духовной жизни по разным причинам. Из-за своей невнимательности, отсутствия анализа, слабости человеческой. Но ты, Господь, радуешься нашему возвращению и желаешь вновь продолжать строить эти отношения с нами. Спасибо тебе, Господь. Аминь. Ну что, дорогие друзья, наша тема подошла к завершению. Я желаю каждому из вас прослушать все темы этого цикла передач онлайн с Богом, потому что мы с вами поговорим еще о важных моментах наших отношений с Богом, поэтому обязательно прослушайте все темы. Божьих вам благословений, до скорых встреч. Пока-пока.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

жить по заповедям Его – вот что значит любить. Сама эта заповедь была дана вам от начала, чтобы и вы следовали ей.

0: Здравствуйте, дорогие телезрители. Продолжаем наш цикл «Пророки в Коране». И вновь Джабир Исмаилович у нас в гостях. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: На одной из прошлых программ мы коснулись с вами темы о том, что, оказывается, Коран призывает мусульман к тому, чтобы они обращались к истинам, ниспосланным раньше, чем был ниспослан Коран. И он говорит, что Коран подтверждает истинность книг, которые Бог послал до Корана. Хотелось бы вот подробнее коснуться этого момента и почитать те тексты в Коране внимательно, которые говорят о том, что Евангелие, Тора, да, Пятикнижие Моисеева было ниспослано Богом до Корана.
1: Мало того, написано, что это свет был передан в этих книгах.
0: Истинный свет.
1: Да,

0: это написано в суре 5 Аль-Мейда. Пятая сура Аль-Мейда, 44-й аят. «Мы не спослали Таурат, в котором содержится верное руководство и свет. Покорившегося пророки выносили по нему решение для исповедующих иудаизм. Раввины и первосвященники поступали таким же образом в соответствии с тем, что им было поручено сохранить из Писания Аллаха. Они свидетельствовали о нем: не бойтесь же людей, а бойтесь меня. И не продавайте мои знамения за ничтожную цену, те же, которые не принимают решений в соответствии с теми, что ниспослал Аллах, являются неверующими». То есть вот получается, что...
1: Интересно, что, оказывается, Аллах послал и тем, кто исповедовал иудаизм, свет, и Тору, и так далее, да?
0: Мы сейчас только про Тору читали.
1: Про Тору.
0: Мы пока Тору читали. Несколько стихами позже там говорится о...
1: Не, я и говорю про Тору.
0: Про Тору.
1: Послал Тору.
0: И видите, там четко ясно было написано: в нем свет. Не может быть книга быть искажена, если в Коране сам Бог говорит, что в нем свет есть. Понимаете? И сегодня многие специалисты Корана считают, что не надо читать Тору, не надо читать Инджил. Вот, кстати, давайте мы прочитаем про Инджил сейчас.
1: Про Инджил тоже в этой же суре
0: говорит. В этой же суре, пятая сура, она идет двумя стихами позже, двумя аятами позже. Это 46-й аят. «Вслед за ними мы отправили Ису, сына Марьям, с подтверждением истинности того, что было прежде ниспослано в Таурате. Мы даровали ему Инджил, в котором было верное руководство и свет, которое подтверждало то, что прежде было ниспослано в Таурате. Он был верным руководством и увещеванием для богобоязненных».
1: Удивительные вещи просто происходят. Да. Я думаю, что большинство мусульман-то не читали этого или не знают. Почему они, если спросить любого сегодня мусульманина, Тору, Библию вообще, как Коран призывает читать, они удивятся, мне кажется.
0: Вы знаете, для этого нужно просто запомнить. Пятая сура, 44 и 46 стихи, в которых четко и ясно написано, что Коран не отвергает ни Тору, ни Инджил. Наоборот, он говорит, что это руководство и свет. Руководство для обретения, ну, во-первых, праведной жизни. Найти прямой путь. В этих книгах можем четко и точно сказать, что мы можем увидеть тех людей и жизнь их изучить для того, чтобы быть на них похожими и исполнить это желание с первой суры Фатихи: «Сират-эль-лазина анамт алейхим» – «Укажи нам путь прямой». То есть это является руководством, и Тора, и Инджил является руководством и светом прямого пути.
1: И читая Тору и Евангелие, можно и найти этот прямой путь.
0: Конечно. Да? Я больше чем уверен. Знаете, я слышал одного арабского специалиста, который сказал, что если подходить к изучению Корана молитвенно, молитвенно, и исследуя Коран, не читая просто как информацию, а вдаться в исследование, то люди непременно приходят к тому, что Иисус, Иса Масих, который записан в Коране, он является тем, который был обещан Богом для спасения в этой жизни. То есть он является тем заместителем вот этого жертвоприношения, то есть тем, кто сегодня может простить наши грехи.
1: То есть заместительной жертвы, той великой жертвы,
0: да,
1: которая в искуплении
0: жертва,
1: всех людей была, дана... была послана Богом.
0: Аллах, я прошу тебя, открой мне истину. Если есть истина вот в Коране, то открой мне ее. Воскрешать из мертвых. Кто может воскресить? Что мы сделали со своей стороны, чтобы познать Бога?
1: Как
0: и что сделал
1: вообще,
0: Бог
1: да?
0: для нас? Как
1: спасти? Вечной жизни достичь?
0: Да. Вот именно, что книги у нас не изменены. Люди сегодня не читают Священное Писание. Видите?
1: Ни Коран, ни Библию.
0: Но если человек начинает подходить к Корану молитвенно.
1: Ну что это значит молиться? Ну как вот?
0: Перед тем, как открыть Коран, попросить Бога, сказать: Господи, Аллах, я прошу тебя, открой мне истину. Если есть истина вот в Коране, то открой мне ее.
1: Укажи мне правильный,
0: укажи
1: прямой
0: мне,
1: путь.
0: Укажи мне прямой путь и покажи мне, кто такой Иса в Коране. Потому что, вы знаете, Алексей, сколько эпитетов дано Иисусу и всем Масеху в Коране, нет ни у одного пророка. Ни у одного пророка.
1: И написано, и что самое, он делал вот, такие вещи, которые ни вот смотри, один пророк другой не, дел, вот, не совершал. Да?
0: Вот я хочу вам задать вопрос. Арабский менталитет – это менталитет патриархата. Женщина там тень вообще. Угу. Она поэтому ходит вся в черном. Она не должна вообще никогда не идти впереди мужа даже, понимаете? Она идет сзади него всегда. Это полная система патриархата, когда мужчина главенствует во всем. И первый, кто написан, это вот видите, опять мы вспоминаем. Иса, сын Марьям, вот где мы сейчас читали опять. Ну, не может назван мальчик, сын не может быть назван в честь матери. Не может мать стоять выше отца, выше мужа.
1: А отец вообще не упоминается.
0: А отца не упоминается. И здесь вопрос, так кто же его отец тогда? Когда я задаю этот вопрос специалистам Корана, они говорят, ну, Бог может много что творить, но Иисус является пророком, хорошим человеком, пророком. Но я бы сказал, если мы читаем в Коране те места, которые сравниваем его деяния, как вы сказали, его действия, он даровал жизнь. Он сам о себе говорит в третьей суре, вот мы читали сейчас пятую суру, а если мы начнем читать третью суру с 45 аята по 50 аят, он там рассказывает, будучи еще в колыбели, он говорит, что он будет делать в этом мире. Угу. И он называет вещи, которые, в принципе, они только прерогатива Божья это. Угу. Воскрешать из мертвых. Кто может воскресить? Кто может воскресить? Не тот ли, кто дал жизнь? Угу. Он говорит, я сделаю птицу из глины, дуну на нее, и она оживет. И вот здесь мы читаем, что Коран предлагает почитателям Корана изучать и Тору, и Инджил, потому что в них есть руководство и свет.
1: Но почему же сегодня вот в мусульманском мире бытует такое мнение и среди ученых мужей о том, что Библия, Тора, Инджил, да, будем называть это Библией просто, да, одним словом, потому что это включает в себя и то, и другое, и Ветхий, и Новый Завет, была изменена каким-то образом. То, что первоначально писалось, да, это был свет от Бога, но со временем, в процессе переписывания ли, в процессе вот, пересказа и так далее, была каким-то образом искажена она.
0: Я даже думаю, что, может быть, они смотрели на те действия, которые делали уже почитатели, скажем, последователи иудаизма, они смотрели на их жизнь. И уже делали заключение по их действиям, понимаете? Угу. Или точно так же, например, ученики Иисуса. То есть Иисус принес свет и учение, руководство к жизни. А уже его ученики начинали там действовать неправильно или жили неправильно. И уже, смотря на их жизнь, они давали оценку и книге тоже.
1: Хотя книга-то и не призывает.
0: Вот именно, что книги у нас не изменены. Угу. Может быть, изменилось действие или характер людей, последователей или иудаизма, или христианства. Конечно, сегодня, когда мы смотрим на иудаизм, когда мы смотрим на христианство, и даже когда мы смотрим на ислам сегодня, мы можем сказать, что да, они намного ушли от тех истин, которые записаны в книге. Но это не дает нам права говорить, что сегодня, что Инджил и Тора, вот если люди неправильно живут, значит, она их делает неправильными, или ну, она их учит вот так вот жить неправильно.
1: Обычно мусульмане вывод этот делают на основании чего? Что едят нечистую пищу,
0: да,
1: например, христиане.
0: Да.
1: Или там употребляют алкоголь. Да. Да. А ведь мало кто из мусульман знает, что Тора запрещает есть свинину. Мало кто из мусульман знает, что Иса, Иисус Христос, ни сам не ел свинину и никогда не призывал к этому. И все последователи Христа до сих пор, те, кто читают Евангелие, те, кто живут по Евангелию, они не употребляют пищу свинину.
0: Но даже для многих христиан То, что вы сейчас сказали, это уже открытие.

0: Да.
1: Для многих христиан то, что это уже открытие.
0: То же касается алкоголя. Библия во многих местах призывает к трезвости, к трезвому образу жизни. Написано: не смотри на вино, да, впоследствии как
1: змеяно
0: уже, да, и ужалит, и будешь потом ты непотребные вещи делать и так далее. То есть описываются последствия, пагубные последствия злоупотребления, употребления алкоголя. Мало кто из мусульман и даже из тех, кто думает, что основывает свою веру на Библии, знает об этом. Но хотелось бы привести еще и, может быть, научное свидетельство того, что текст Библии, который мы имеем сегодня вот в современных наших изданиях, он соответствует тем древним рукописям, которые были найдены в 1947 году. В районе Мертвого моря, это недалеко от тех мест, где и Мухаммед пророк, да, родился, жил и так далее, чуть севернее, да, чуть севернее вот Аравийского полуострова, в районе Мертвого моря. И там мальчик-бедуин, его звали Мухаммед Эт-Тхиб, кстати, он араб был, да, по происхождению, очень интересно, да, искал потерянную козу свою и думал, что она в какую-то из пещер, и там очень много пещер было в том районе, забралась и кидал туда камушки в эти пещеры в надежде, что он попадет в нее, услышит
1: голос.
0: И вот услышал он не козу, а звук разбившегося глиняного кувшина. И он подумал, что сокровище, наверное, там было спрятано.
1: Обратно.
0: Да, побежал в пустыню, смотрит, а там были кувшины, а в них какие-то кожаные тряпки, свитки, что-то вот такое древнее, какие-то вот эти свитки.
1: Разочарование, наверное.
0: Да, разочарование было. Для него было. Они для него абсолютно никакой ценности не представляли. Вот. И со временем эти свитки были разобраны, и даже кто-то пытался из части этих свитков обувь себе сшить, бедуины, которые там жили. Но когда археологи, ученые, потом уже спустя некоторое время узнали, что это были за свитки, они поняли, что это одно из самых величайших археологических находок и сокровищ. Это были свитки Торы, это были свитки Ветхого Завета, Танаха. Абсолютно все книги там были представлены, какие-то целиком, какие-то частично, потому что были потеряны некоторые эти элементы, да, этого свитка. Вот, за исключением книги Исфирь. Вот, абсолютно все книги Ветхого Завета. И когда ученые сравнили текст, который был там, в этих древних свитках, они датируются где-то 2000 лет до нашей эры. Да? То есть это одни из самых-самых древних вот этих вот свитков, которые до того момента вообще существовали и были найдены. Они сравнили с современным, да, переводами, современным текстом, масоретским текстом Библии. Да, они поняли, что там никаких нет искажений. Что он, текст соответствует абсолютно тому, что было написано еще во времена Моисея, во времена Исы, да, еще за 7 веков до рождения Мухаммеда эти свитки были написаны. Вот. И для многих людей, это и для меня, например, это подтверждение того, что Библия не изменена, Библия дошла до нас неизменной.
1: Да, я думаю, ваш рассказ подтвердит еще раз даже коранические аяты, которые говорят, что руководство и свет в них есть. Да, я думаю, что именно источник, он не искажен. Искажены уже людские языки, людские традиции, людские поверья. Вот что исказило. Вот что сегодня на самом деле... Люди сегодня не читают Священное Писание, видите?
0: Ни Коран, ни Библию многие,
1: да,
0: не читают.
1: Христиане не читают Библию, мусульмане не читают Коран. Все их знание, оно зиждется на услышанном...
0: В детстве, от бабушек,
1: или от
0: бабушек, дедушек.
1: Или в неделю, да, раз, куда, если они посещают какие-то мечети или церкви, они строят свои знания о Боге, их знания о Боге зиждется на каких-то проповедях. А сегодня проповеди, они больше даже не о Боге, не о любви Бога, а о каких-то политических вещах, каких-то наставлениях, понимаете?
0: Ну, как былины из уст в уста передавались в свое время, или, да, фольклор устный,
1: да,
0: место,
1: да,
0: написано.
1: Ну, или больше воспитательная часть, слушаться родителей, там, быть прилежными парнями, там, да, или там девушками. Да. То есть какая-то наставительная часть, какая-то социальная, может быть, такая...
0: Моральные какие-то нормы, общепринятые.
1: Моральные, социальные, да, какие-то кодексы, да, повторения. Но нету точного, конкретного учения о Боге. Кто такой Бог? Для чего Он нас сотворил? мы сделали со своей стороны, чтобы познать Бога?
0: Как
1: и что сделал
0: вообще,
1: Бог
0: да?
1: для нас? Как
0: спасти? Вечной жизни достичь?
1: Да. Что сделать, чтобы вот мы как бы вот опять объединились с Богом, опять восстановились наши отношения? Об этом сегодня не говорят. Почему? Потому что если хотят о них знать об этом, и книги открыты для этого.
0: Джубер Исмаилович, а вот справедливо ли будет такое утверждение, что если взять человека, который бы основывал свою веру исключительно на Библии, да, отбросив все традиции, все человеческие учения какие-то, все языческие, может быть, какие-то вот обряды и прочее, которые со временем вот наросли, да, как вот ракушки на дно корабля, на учение Библии, да, и взять человека, который бы основывал свою веру только на тексте Корана, да, без различных традиций, устных и прочее. Мне кажется, они были бы очень похожи, эти люди, нет?
1: Они были бы близкими друзьями.
0: Нет, я говорю, и по исповеданию своему
1: и
0: они
1: по исповеданию,
0: были похожи. И они бы оба, духу, наверное, не ели нечистую пищу,
1: конечно,
0: свинину. Да?
1: Конечно.
0: Они бы не употребляли алкоголь.
1: Молились нет. одному и тому же Богу, понимаете? Приносили все действия, которые записаны и в Священном Писании, и в Коране, они бы делали все вместе.
0: Не потому... было бы места каким-то нетрадиционным сексуальным отношениям.
1: Абсолютно.
0: Да, и те,
1: абсолютно,
0: и те поддерживали. Абсолютно.
1: Уважение к семье, уважение к родителям. Уважение к соседям, понимаете? Потому что Евангелие тоже учит людей любить врагов даже.
0: Жертвенность, вы говорили сегодня, мы размышляли с вами до передачи, вы говорили о том, что сказано, что нужно жертвовать, раздавать свое имущество, как бы ты им ни дорожил, да, бедным. И в Коране об этом говорится, и в Библии.
1: Да.
0: Да, то есть из этого мы можем какой вывод сделать, я думаю, что источник откровения, да, он один.
1: И он не искажен. Он чистый, он не искажен, он как...
0: Вы имеете в виду, в Библии он чистый, не искажен, в Евангелии так же, как он был до...
1: Абсолютно. И в Коране он такой же. То есть, но только люди его искажают своими традициями, своими поверьями, своими учениями, прибавляя туда свое.
0: Спасибо. Спасибо вам, дорогие друзья. И Священное Писание, аяты Корана призывают каждого, кто считает себя правоверным, каждого, кто считает себя богобоязненным, увидеть тот свет, который Бог послал через книги, ниспосланные прежде. Пусть Бог благословит в этом.
1: Будет нечто очень великое и важное, чем эта жертва, которую вы сейчас видите.
0: Тоже удивлен был, когда читал вот эти аяты Корана, когда говорится об Иисусе.
1: 100% гарантия, что он может и сегодня кого-то воскресить. Почему? Потому что он сегодня находится на небесах. Ангелы возражали. Они не хотели пасть ниц перед Адамом, потому что говорили, что он подведет тебя. Невозможно одним Кораном подчеркнуть знание о Боге. Невозможно.

0: Что такое свобода? Можно ли быть свободным в мире зависимости, желаний и страстей? Что такое истина? И может ли знание истины сделать человека свободным? Поговорим об этом со священнослужителем Ильей Александровичем Гулаковым. Илья Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы сегодня разбираем с вами Евангелие от Иоанна, 8 главу, с 21 по 38 текст. У нас такой с вами отрывок, и прочитайте, пожалуйста, его в синодальном переводе.
2: «Опять сказал им Иисус: „Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехах ваших. Куда я иду, туда вы не можете прийти“. Тут иудеи говорили: „Неужели он убьет сам себя? Что говорит: „Куда я иду, вы не можете прийти“? Он сказал им: „Вы от нижних,

0: я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру. Не поняли, что он говорил им об Отце». Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но, как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною, Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаете свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, Сын пребывает вечно. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего».
1: Угу. Благодарю. Здесь отрывок больше посвящен, как мы видим, да, свидетельству о том, что Иисус отходит к Отцу, да, и об истинной свободе. Вот и если мы видим 21 текст, да, Иисус говорит: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем». Можно ли как-то объяснить вообще вот эту вот фразу, да, которая здесь упоминается, для нас? То есть как нам понимать сейчас ее?
0: Да, конечно. Иисус здесь говорит о том, что он наступит время, когда, так скажем, двери благодати будут закрыты для иудеев. И он говорит о том, что вскоре я уйду. И, естественно, как мы ранее уже с вами говорили, речь идет о его вознесении к Отцу.
1: Угу.
0: И он говорит о том, что вы умрете во грехах своих. Почему? Потому что многие из его слушателей уже потом будут искать его, но это уже будет поздно совершенно. И таким образом для них будет поздно то осознание, что «а он-то был Мессией все-таки, оказывается», потому что они уже отринули его. И мы понимаем, что дверь милости уже будет закрыта для них, и они будут искать напрасно, и в результате они погибнут из-за своих грехов, во грехах своих, без помилования и без прощения, потому что они не приняли Христа.
1: Угу. То есть для нас сейчас это может быть каким-то напоминанием, да, как, ну, может быть, нам действовать так, чтобы мы не умерли во грехах?
0: Да. Знаете, это как в книге Деяний написано: покайтесь.
1: Спасибо.
0: Да, то есть мы понимаем, что слово покаяние, оно означает обращение на 180 градусов от того образа жизни, который мы ведем, да, то есть от грехов. Нам нужно признать свою нужду в Спасителе, нам нужно признать свои грехи и свое положение, и нам нужно искренне просить прощения за них. И, естественно, искреннее покаяние — это оставление греха, да? Потому что нам стыдно, то, что нам стыдно, мы этого не делаем. Вот. И поэтому для нас эта весть тоже звучит. О том, что на основе Писания мы с вами знаем, Иоанн ведь писал не только Евангелие от Иоанна, он еще писал книгу Откровения, да? И он писал послание от Иоанна. И мы знаем, что в определенный день закроются двери благодати и для нас, живущих сейчас. Наступит момент, как сказано, когда будет отнят Дух Божий от земли. И в эту возможность прийти ко Христу, возможность вступить с Ним в завет, возможность принять дар, который Он всем предлагает, в какой-то момент просто иссякнет. И поэтому нам не нужно ждать нашей старости, пенсии, когда появится свободное время, когда мы обеспечим семью или чего-либо еще. Нам нужно принимать Христа уже здесь и сегодня. Если мы слышим, как Господь призывает нас, нам нужно откликаться.
1: А вот если мы говорим про призыв, да, и про то, что мы следуем за Христом, да, в 21-м тексте еще мы видим такой момент. Куда я иду, туда вы не можете прийти. Да, куда мы не можем прийти? Куда, да, я понимаю, что это было в контексте того времени, да, почему он так говорит?
0: Но мы видим, что Христос дальше скажет, что я от вышних, а вы от нижних. То есть человек не способен подняться на небо, да? И мы видим о том, что всему есть свой предел долготерпению. Каждое слово Христа, наверное, невозможно объяснить. Но если мы смотрим общую мысль, о которой он говорит о том, что либо вы сейчас принимаете то, кем я являюсь, вы принимаете тот факт, что я все-таки есть Бог и спасение через меня, то, что я есть ваш свет, который могу вас осветить, либо же вы пожнете плоды своего выбора.
1: Вот здесь такой тоже момент, да, когда вот он делит, он сказал им, вы от нижних, я от вышних, вы от мира сего, я не от всего мира. Это на что, здесь про что намек? Что как-то здесь он возвышается над ними, или про что здесь идет речь?
0: Видите, здесь еще такой интересный момент в том, что они думают, а куда он пойдет, и начинают говорить о том, что не хочет ли он покончить жизнь самоубийством. То есть они думают, а не собирается ли он в ад уйти. А Христос, он наоборот говорит о том, что он пойдет на небо. И здесь очень интересный нюанс заключается, почему они туда не смогут пойти, куда он идет. Потому что грешник не может попасть в рай. Понимаете, в чем суть? То есть вот этот вот парадокс, да, происходит. И таким образом он им отвечает, что вы не можете туда пойти. И когда он говорит то, что они от нижних, то это вот контраст между небом и землею. О том, что они, как сказать, под влиянием земного мышления, такого приземленного. А Христос говорит, я тот, кто пришел с небес. Как он до этого говорил, и тут он об этом заявляет. И он говорит, вам нужно принять этот факт, что я есть Бог. Только мною вы можете спастись. И это вот лишь вот этот контраст, который должен отрезвить его.
1: Бог дает нам прощение. Да? Бог дает нам, как вы говорили и в прошлых программах, что он и хлеб, что он есть, что он свет. Да, но здесь, да, мы понимаем, что в этом отрывке мы видим, что он, по-моему, и свет, и истина в свободе, да, об истинной, точнее, свободе. Вот что мы можем вообще еще здесь сказать про его также, то, что он говорит в 25 стихе. Тогда сказали ему, кто же ты? Иисус сказал им, от начала сущий, как и говорю вам. Вот это тоже является какой-то частью его имени или это является какой-то частью его как качества?
0: Ну, помните, как мы с вами говорили в самом начале о том, что в прологе Иисус тот, кто существовал, когда ничего не существовало. И он вновь повторяет эту мысль о том, что он есть Бог. То есть он с разных сторон пытается подойти к иудеям, да? Он пытается им показать одну сторону, другую, третью. Ну, сделайте вы это, примите, осознайте, покайтесь, иначе умрете во грехах своих. Ведь иудеи, они считали, что их спасение зависит от родства земного. А Иисус говорит о том, что ваше спасение зависит от принятия меня, вашего Избавителя, которого вы так долго ждали и которого послал Бог, ибо нет иного другого имени под небом, которым надлежит спастись человечеству, как сказано в книге Деяний. И вот, отвергнув Спасителя, они остались без своего покрова, могущего покрыть их грехи. То есть отчасти где-то они были правы, но когда Бог немножко меняет политику, да, или не меняет, а возвращает к своей политике их, то они не принимают Спасителя. Ну, то есть, что я понимаю под политикой? Это, как знаете, есть политика конфиденциальности, а это вот Божья политика, заключающаяся в том, что спасение, он также хочет их покрыть грехи, все, но время жертвы закончилось. Вам нужно принять Избавителя, того, на кого это все указывало, а они не хотят этого.
1: Вот и здесь тоже такой момент, да, благодарю за то, что объяснили, что это за имя, да. А почему вот он говорит здесь, когда вознесете Сына Человеческого? Он предвидит здесь свою смерть, да, какой смертью он умрет?
0: Естественно, Христос знал, какой смертью ему должно умереть. Он ради этого и пришел.
1: То есть здесь это просто отсылка на именно какую-то такую вот часть распятия, да, что вот это будет. Хорошо, вот если мы идем дальше, 29 текст, что значит «пославший меня есть со мною»? «Отец не оставил меня одного». Да? Единственное такое. «Ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Когда он говорил это, многие уверовали в него. Почему они вот здесь вот только, получается, уверовали в него?
0: Здесь есть интересный контраст. Мы читаем в 30-м, что уверовали в него, а в 31-м Христос говорит уверовавшим. Да? Угу. И есть такой нюанс, который подчеркивается, что здесь, может быть, две разные группы людей упоминаются. Одни, да, которые действительно уверовали в него, а другие, которые поверили его словам. Угу. Потому что Христос говорит, мы читаем, уверовавшим в него, если вы придете ко мне, истина сделает вас свободными. Так а разве верующий в него уже не свободен? И таким образом мы здесь видим о том, что люди действительно, кто-то менял свое мнение о нем, потому что, если вы помните, мы говорили о том, что люди на распутье. То ли следовать за начальниками, то ли все-таки за ним, кто прав. И у них было много вопросов. И, естественно, когда Христос говорил, он говорил как власть имеющий. И если и все это время в людях работал Дух Святой, который побуждал их откликнуться на призыв их Спасителя. И поэтому действительно были те, кто верили в Него, как в Спасителя, а были те, кто лишь всего лишь верил Его словам. И разница на самом деле достаточно большая, потому что мы понимаем, что мы не спасаемся знаниями. Простой пример человеческий. Если мы знаем о том, что здание горит, нас это никак не спасет, если мы из него не начнем выходить. И здесь то же самое. Если мы знаем, что без Иисуса Христа мы не спасемся, это знание нас не спасает, нас спасает взаимоотношения со Христом. Поэтому очень важно нам, людям в 21 веке, осознавать, что недостаточно знать о Боге, недостаточно знать Библию, недостаточно знать о том, каким будет Его второе пришествие, и о том, что только в Нем спасение, потому что многие живут только знаниями. А человек спасается именно личными взаимоотношениями. Я всегда молодым людям привожу такой пример. Вот представьте, что вы стоите на улице, и едет какой-то популярный, знаменитый человек. Ну вот кто у нас, к примеру, популярный в стране?
1: Да много разных людей.
0: Ну вот как каждого вы считаете, самый такой популярный?
1: Самый популярный? Я не знаю, я не интересуюсь.
0: Ну вот давайте представим, едет наш президент. Я думаю, если вы зайдете в интернет, вы найдете его рост, вы найдете его предпочтения в еде, его любимые занятия, хобби, да, его, все в его жизни. И вы будете досконально все знать. И когда он будет проезжать по вашей улице мимо, вы будете стоять, вот так вот помашете ему ручкой, но в ответ тишина. Если случайным образом вам повезет, что он просто хотел помахать людям, то, может, в вашу сторону он им помашет. Но он не знает вас, Он не знает ничего о вас, он не имеет с вами отношений, хотя вы все знаете о нем. И вы знаете, что с ним дружить — это классно. Но здесь

0: Другой момент. А если вы являетесь близким другом его, то, помахав ему, и он увидев вас, он остановится, поприветствует, да? Ну, если мы уберем, вот, скажем, такие вот эти все формальности в плане безопасности, еще чего-то, да? То личная жизнь все равно у президента есть, то он остановится все равно. Если это друг, если это действительно ближний друг, не важен статус. И вот то же самое в христианстве. Если мы имеем взаимоотношения с Иисусом Христом, то мы будем с ним на брачной вечере. Ну, то есть будем спасены, да, тот образ, который мы с Евангелия имеем. Но если мы имеем только знание о нем, то когда мы придем к нему, он скажет: «Я не знаю вас». И люди зададут вопрос: «А как так? Мы твоим именем исцеляли, бесов изгоняли, чудеса творили, все твоим именем, Господи!» А он говорит: «А я не знаю вас». Это говорит о том, что вы молодцы, вы много обо мне знали, много делали, а со мной-то отношений никаких не имели. И поэтому для нас это очень важный момент.
1: В Иисусе была истинная свобода, да, истина такая. А можно ли здесь рассказать, да, мы переходим к следующему блоку, да, с 31 стиха, что делает, так скажем, нас истинно свободными?
0: Да, спасибо. Мы здесь видим несколько нюансов. Мы видим о том, что иудеи не могут понять, что Иисус подразумевает под свободой. Они говорят: «Мы не рабы, мы дети». И они также не могут понять, что эту свободу, которую ценит Иисус, это свобода от греха. То есть две вещи, которые они не понимают. О том, что, как мы сказали, что Иисус имеет в виду под свободой, и о том, что самое драгоценное для Господа – это свобода от греха. Таким образом, мы видим о том, что, во-первых, что такое истина, да, у многих может возникнуть вопрос.
1: Да.
0: И истина – это то, что являет Христос. Он пришел явить Отца. И вот это Богооткровение в Иисусе Христе является истиной, самой настоящей. И поэтому, когда Христос говорит: «Истина сделает вас свободной», то Богооткровение, которое есть во Христе, оно свободно, оно способно нас освободить от греха. Оно способно нас спасти. И если они не принимают этой истины о Христе, о спасении в Нем, то они находятся в рабстве греха. И здесь иудеи этого не понимают, потому что они считают себя детьми. Да? Мы понимаем, что раб, его в любой момент могли выгнать. А с детьми так не работает. С детьми все намного иначе. Как бы он тебе не надоел, ты его любишь, лелеешь, холишь. Да? Вот. И поэтому Христос говорит о том, что если бы вы были детьми Авраама, то вы бы делали его дела. Но об этом мы уже поговорим в следующий раз конкретно, о детях Авраама. Но сама суть.
1: А как мы можем быть истинно свободными сейчас?
0: Знаете, существует четыре аспекта свободы в истине, свободы во Христе. Первая свобода, она, первую свободу, которую несет истина, это свободу от страха. Когда мы осознаем, что мы не одни, рядом с нами Христос, сам Бог, Творец неба и земли, сущий от начала, то любые страхи, они покидают нас, потому что мы знаем, что Он рядом с нами. Это та самая первая, тот первый аспект свободы, который приносит нам эта истина. Истина о любящем Господе, которому мы важны, и которому важна каждая деталь нашей жизни, каждое наше переживание, да, и те эмоции, которые мы испытываем в своей жизни, Господу важны. И Он, в первую очередь, освобождает нас от страха, потому что где есть страх, там нет места любви. Но Господь дарует нам свою любовь, вытесняя страх. Это первое. А второе – это истина несет свободу от самих себя. То есть для большинства людей самое большое препятствие к полноценной жизни находится

именно внутри нас самих. И поэтому Иисус, Он обладает силой, чтобы изменить нас, изменить наши привычки, изменить наше мышление. Потому что порой мы можем замечать такие вещи, что мы любим человека, мы

0: в этих чувствах самоугрызения находимся, и нам хочется, наоборот, человеку добра, а мы вот это вот делаем, да, близкому, раним его, и нам еще хуже от этого. И нам противно от этого, и мы не знаем, как себя изменить. Каждый раз одно и то же. И Христос способен преобразить нас и в этой ситуации. В нашей жизни бывают и многие другие барьеры, много есть грехов, которые нам противны, и мы не знаем, как оставить, да? Много привычек каких-то вредных. Но, тем не менее, Христос способен изменить. Есть какие-то наши, как мы говорили ранее, вот эти рамки, как мы видим, наши измышления какие-то, как что должно быть то или другое. Христос способен изменить и это. То есть это второе, то, что истина несет свободу от самих себя. Истина, то есть богопознание, Божий характер, то, каков он есть. Третий аспект – это истина приносит свободу от других людей. Многие люди зависимы от мнения окружающих, и они под него подстраиваются. Они не могут себя иначе ощущать полноценными, самодостаточными. Но знание того, как относится к тебе Господь, оно заставляет тебя задуматься, а действительно ли важно, как к тебе относятся окружающие, если ты знаешь, как к тебе относится Господь. Потому что мы понимаем, что многие вещи, особенно в жизни подростков, они происходят, потому что так принято. Кто-то начинает курить, потому что так принято. Кто-то начинает носить украшения, потому что считает, что он недостаточно красив. Кто-то начинает как-то краситься, потому что считает, тоже недостаточно красив, надо все прятать или, наоборот, менять свое лицо. Да, там, кто-то пластику хочет. И это проблема не только молодых людей. Чем мы стареем, тем больше мы в этом коснеем. И это никуда не исчезает. Это не только порок молодых, просто он приобретает новые какие-то виды. Потому что мы порой пытаемся самоуверенность получить за счет, опять же, этих украшений, еще чего-либо. Я, когда общаюсь с молодыми людьми, бывает и со взрослыми, я говорю, ну вот, давайте честно подумаем, а с какой целью это все? Почему? Для чего? Ну, просто искренне. И они признают тот факт, что им хочется быть лучше, чем они есть. Им кажется, они недостаточно красивы, недостаточно хороши. И они соглашаются с тем, что это привито обществом, им с самого детства причем. Потому что, допустим, девочка маленьким сережкой там уже с 8 месяцев, я не знаю, некоторые прокалывают, да, или со скольки, ну, с мальства прям. И это с детства закладывается. Ну, и многие другие вещи. И, то есть, знание того, кем ты являешься для Господа, кем Он тебя создал и каким, оно освобождает от мнения окружающих. Для тебя самым важным является то, что думает о тебе Господь. Это касается не только внешнего вида, это касается и того, во что ты веришь, что ты соблюдаешь. Некоторые вокруг, многие могут не понимать, а как так? Если мы все вот считаем так, а почему ты иначе относишься к этому вопросу библейскому? Но если я нахожу, что в Библии это так, почему я должен зависеть от вашего мнения? Я перед Господом буду отчитываться за свое поведение, и это касается каждого. Порой некоторые семьи не могут принять, когда их дети, родственники меняют свое вероисповедание. Почему? Потому что они говорят, как, наши ж отцы верили, все. И для многих это является барьером к тому, чтобы принять ту истину, которой их ведет Господь. Но мы же семья против. И здесь нужно вот это вот четко понимать. И последний шаг – это истина приносит свободу от греха. Потому что, как мы сказали, Иисус есть тот свет, который открывает Господа, открывает путь спасения для каждого из нас, и который дарует возможность принять Его дар. И поэтому, дорогие друзья, если вы чувствуете, что вы не свободны, обратитесь к Господу. Просто встаньте на колени, помолитесь, и Господь примет вас и освободит вас.
1: Илья Александрович, я благодарю вас за такие духовные, глубокие размышления. Истина не абстрактное понятие, абсолютная, единственная, настоящая истина – это сам Иисус Христос.

Христос. Только Он освобождает человека от греха и духовной слепоты. Пребывая в Слове Христа, мы получаем настоящую свободу. Мы свободны не грешить.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

0: Здравствуйте, ребята.
1: Привет. Надя, я вчера такое узнал, такое.
0: И что же ты узнал, Марк?
1: Ты не поверишь, ученые изобрели такой прибор, с помощью которого можно становиться невидимым. И назвали его шапка-невидимка.
0: По-моему, я что-то тоже читала об этом.
1: Представляешь, скоро каждый сможет себе такую шапку купить. Да еще фасон по своему вкусу подобрать. Вот, как тебе такой вариант?
0: Ты же что-то подобрал, да?
1: Да.
0: Давай посмотрим. По-моему, по улице такой шапки не очень удобно будет ходить.
1: А как тебе такой вариант?
0: Это, Марк, тебе шапка под цвет глаз не подходит.
1: Эх, как с тобой трудно. Вот, сама выбирай.
0: Ух ты, у тебя здесь целая коллекция, Марк.
1: Конечно, нельзя же отставать научному прогрессу.
0: Марк, а зачем тебе шапка-невидимка нужна? Наверное, в прятки играть, да?
1: Ну, можно и в прятки, только от этого занятия никакой пользы нет.
0: А, значит, шапка тебе нужна для пользы.
1: Ну да, например, сел в трамвай и катайся целый день. Кондуктор с тебя даже платы не возьмет, не увидит. Или вот, испачкал брюки, пришел домой, а мама тебя и ругать даже не станет. Кого ругать, если никого нет.
0: Здорово, Марк, мне нравится.

0: нравится.
1: Слушай, а так вообще можно одежду не стирать? Все равно не видно.
0: Слушай, да, и руки не мыть.
1: Точно. Хотя руки все-таки надо мыть, а то микробы заведутся.
0: Тоже невидимые.
1: Ага.
0: Да, пожалуй, тебе такую шапку рано покупать, Марк.
1: Это почему же?
0: Ну, потому что ученые придумали ее для добрых дел, а не для того, чтобы на трамвае бесплатно кататься.
1: Ну, кто же будет делать доброе дело в шапке-невидимке? Надо его делать, чтобы все вокруг видели тебя и сказали: вот какой молодец!
0: Эх ты, настоящее добро делать не для того, чтобы тебя похвалили.
1: А для чего же еще?
0: Настоящее доброе дело делают не ради себя, а ради других. И при этом не важно, видит тебя окружающий или нет. Например, Бог. Он ведь тоже невидим, но делает добро для всех.
1: Я, кажется, понял. Это как история о добром самарянине.
0: Ну да.
1: Тогда, может, расскажем ее ребятам?
0: Давай.

0: эту историю однажды рассказал Иисус Христос своим ученикам.
1: На человека, который шел по пустынной дороге, напали разбойники.
2: Они избили его, забрали все, что у него было, и оставили умирать под палящим солнцем.
1: Случилось так, что по этой дороге проходил один священник. Увидев умирающего человека, священник остановился, подумал и поспешил дальше.
3: Через некоторое время той же дорогой проходил учитель закона Божьего. Он тоже увидел умирающего человека, но, как и священник, ничем ему не помог.
1: И священник, и учитель закона знали, что Бог заповедал людям помогать друг другу в беде. Но почему же они прошли мимо?
2: Потому что они привыкли делать добрые дела на показ, а здесь их никто не видел и не мог похвалить.
1: К счастью, человек, избитый разбойниками, остался жив. Мимо проходил один чужестранец, родом из Самарии. Увидев страдальца, он сжалился над ним.
2: Он промыл его раны, помазал их целебным бальзамом, перевязал, потом посадил на своего осла и повез в гостиницу.
1: Встретившись с хозяином гостиницы, чужестранец попросил его позаботиться о бедном человеке.
2: Он заплатил за него всю необходимую сумму и пообещал, что на обратном пути заедет снова и, если потребуется, даст еще денег.
1: Так, благодаря милосердию доброго самарянина, бедный человек был спасен от гибели.
2: А ученики Христа, слушавшие эту историю, узнали, что такое настоящее доброе дело.
1: Надь, а все-таки для какого доброго дела ученые придумали шапку-невидимку?
2: Ну, например, для того, чтобы изучать жизнь птиц. Оденет исследователь такую шапку, подберется поближе к гнезду, а птицы его не увидят и не улетят.
1: А еще с помощью этой шапки можно ловить разбойников и всяких бандитов. Была бы у меня такая шапка, я бы им задал.
2: Кому?
1: Разбойникам.
2: Каким разбойникам?
1: Ну, которые того человека избили, а добрый самарянин их его спас.
2: А, ну главное, чтобы эта шапка только у самих разбойников не оказалась.
1: Угу.
2: А еще я читала, что шапку-невидимку можно в медицине использовать. Например, делает хирург операцию. А ему за собственными руками пациента и инструменты не видно. Наденет он специальные перчатки. И все, ничего мешать не будет.
1: Это уже не шапка-невидимка, это уже какие-то перчатки-невидимки получаются.
2: Ну да, точно.
1: А еще шапку-невидимку можно использовать, когда в огороде копаешься. Наша тетя Клава, соседка по даче, всегда на солнце жалуется.
2: Но чтобы от солнца укрываться, достаточно простой газетки. Берем лист. Лучше побольше, чтобы шапка у нас получилась большая. Нам нужен квадрат. Ты знаешь, как делать квадрат?
1: Да.
2: Так, отрезаем вот эту часть ненужную. Ну вот, вот такой у нас квадрат получился. Теперь вот эти уголки огибаем к середине, вот к этому к верхнему углу. Один угол,

0: опять квадрат получился. Теперь вот эти уголочки, видишь, у нас два таких уголочка, отбиваем еще раз к этому верхнему уголку. Вот таким образом. И у нас, смотри, у нас здесь два таких треугольничка. Берем вот один треугольничек, одну часть, и ее тоже отгибаем к серединке, но не до конца. Так, и еще раз. Получается вот такая часть. Вот, с этой стороны мы делаем то же самое. Отгибаем к середине. И еще раз. Так, хорошенько надо прижать, чтобы все у нас были стороны ровные. Ну все, шапка готова. Расправляем. Можно померить. Держи. Ну, чтобы тетя Клавия она была как раз, нужно побольше еще лист взять. Газеты.
1: Кстати, я придумал одно доброе дело. Когда я приеду на дачу, я всем соседям сделаю по такой шапке.
0: Ну, может, не стоит так долго ждать, чтобы сделать доброе дело? Есть у меня одна идея. Ты запомнил, как делаются эти шапки?
1: Да.
0: Тогда за работу. Держи.

0: Всем привет! Сереж, у тебя компас есть?
1: Дома есть. А тебе зачем? В лес, что ли, собралась?
0: Ну да, в поход с классом. Плакат написал, еще компас нужен.
1: А что за плакат?
0: Вот, читай. Я Маша Крачева.
1: А я Сережа Сироткин. А тебе зачем? Боишься в лесу свое имя забыть, что ли? Сегодня наша программа о страхе.
0: Я заблудиться боюсь. Может, он мне пригодится как-то. Одна девочка вон в лесу заблудилась. Так ее еле нашли. Сейчас покажу.
2: Трехлетняя Аврора пропала днем в минувшую пятницу. Малышка ушла в сторону леса. Искали ее до поздней ночи. Задействовали около 100 спасателей, но безуспешно. Операцию решили отложить до утра.
3: Здесь очень сложно вести поиски. Местность неровная и дремучая.
4: В 2 часа ночи, когда ушли спасатели, было просто ужасно. Мы стояли здесь одни, зная, что трехлетний ребенок где-то там в холоде.
2: К счастью, за девочкой в лес последовал 17-летний пес Макс. Аврору нашли целой и невредимой около 8 утра следующего дня.
4: Я кричала и услышала ее голос. Она ответила: «Бабушка».
3: Мы просто выдохнули с облегчением, когда она нашлась.
4: Она очень смелая малышка. Говорит, что даже не испугалась и хорошо поспала.
2: Макс – собака пастушеской породы блухирер. Хромой, слепой, полуглухой, но очень верный. За охрану маленькой девочки в критической ситуации его наградили званием почетной полицейской собаки.
1: Так девочке-то не плакат помог, Маш.
0: Это да. А собаки у меня нет. Ну и ладно, не пойду я ни в какой лес. А то еще потеряюсь.
1: Так потеряться можно и в магазине, и на улице.
0: Как в магазине можно потеряться? Тут игрушки, там конфеты и ни одного дерева.
1: Очень просто. Я даже знаю такой поисковый отряд, который ищет пропавших людей. Я даже сам знаю человека, который помогает искать тех, кто потерялся.
5: Ну, дела. Так что ж теперь, только дома всегда сидеть, чтобы не пропасть?
1: Надо просто узнать правила своей безопасности у волонтера из поискового отряда. Пойдем скорей. Да не бойся ты, Маш.
6: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а ваш поисковый отряд искал когда-нибудь человека, который пропал не в лесу, а в городе?
7: А разве можно потеряться возле своего дома?
8: Ребята, действительно можно потеряться и около своего дома, и в торговом центре, на улице, в любом другом месте, в транспорте.
6: А какие есть правила, чтобы не потеряться?
8: Ребята, мы должны с вами быть очень внимательными. А еще, ребята, вы должны знать вашу фамилию, имена ваших родителей и номера сотовых телефонов ваших родителей, чтобы в случае, если вы потеряетесь, вы могли обратиться к прохожему, и чтобы мы помогли созвониться с вашими родителями. И еще очень важное правило. Мы не должны ни в коем случае никуда уходить с незнакомцами, даже если нам говорят, что за углом находится наша мама.
6: А что нужно сделать, если ты потерялся?
8: В любом месте у нас есть правило 3 О. Это остановиться, оглянуться и окликнуть. Нужно крикнуть и позвать свою маму. Ну а если мы не увидели нашу маму, значит, нам нужно подойти к ближайшему человеку. Если мы потерялись в торговом центре, значит, к ближайшему охраннику или к ближайшему кассиру. А если мы находимся на улице, значит, к ближайшему человеку. Но человеку с ребенком, и желательно к женщине с ребенком. И чем младше ребенок будет, тем лучше.
6: А что делать, если ты потерялся в лесу?
8: В лес мы никогда не ходим без сопровождения взрослых. И с собой всегда берем заряженный сотовый телефон.
6: Спасибо.
0: Спасибо.
8: Ребята, а я вам желаю никогда не теряться и не терять своих близких.
1: Ну что, Маш, теперь ты ничего не боишься?
0: Боюсь.
1: Чего?
0: Боюсь, что ты смеяться будешь.
1: Я что, так страшно смеюсь?
0: Я боюсь, что ты будешь смеяться над тем, чего я боюсь.
1: А я боюсь, что ты меня уже запутала. Давай говори уже, чего ты боишься.
0: Темноты.
1: Всегда?
0: Нет, по праздникам, Сереж. Боюсь, когда я одна в темноте.
1: И дома даже.
0: Не надо было тебе рассказывать, так и знала, что смеяться будешь.
1: Так я думаю, что тебе страшно только потеряться.
5: Страхи-то могут быть разные. Вот пойдем спросим, кто чего боится.
7: О, а это уже интересно.
6: Как ты думаешь, есть ли такие люди, которые вообще ничего не боятся?
0: Нет. Ну да, есть. Конечно.
9: Нет, я думаю, нет таких людей, потому что все люди чего-нибудь на свете боятся.
1: Мне кажется, что есть.
10: Ну, думаю, нет. Каждый чего-нибудь боится.
7: А ты боишься чего-нибудь?
0: Например, мышей.
1: Больше всего я боюсь пауков.
10: Ну, я боюсь потерять родителей.
9: Изредка боюсь насекомых, ос, пчел, вот таких вот.
0: Мне просто надоело то, что я всего подряд боюсь.
1: Можно сказать, немножко темноты, комнаты страха и двойки. Но больше ничего.
7: Пауков.
1: Темноты немножко.
7: А кому бы ты могла рассказать о своих страхах?
1: Всем друзьям.
9: В первую очередь родителям и друзьям.
7: Папе, маме.
0: Всем.
1: Никому.
7: Родителям.
10: Друзьям, родителям, бабушке, дедушке и близким людям.
5: Ну что, понял? У всех свои страхи. А вот ты боишься хоть чего-нибудь?
1: Ну, боюсь, что опять слабаком назовут.
5: Тяжело что-то поднять не смог?
1: Да нет, меня ребята звали.

0: высоту залезть, а я не полез. Ну и не стали говорить, что я слабак, слабак.
1: Да ты смельчак, сделал по-своему. Сереж, слушай, надо идти к тому, кто знает, как страхи победить.
0: Значит, к психологу.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, ребята.
2: Мы бы хотели узнать, как разные страхи победить. Например, что делать, если ты боишься темноты?
3: Ну, быть человеком – это значит каждый день испытывать разные чувства. Мы когда-то мы веселимся, когда-то грустим, когда-то мы скучаем, а когда-то испытываем страх. И я хочу сказать, что испытывать страх совершенно нормально. Не только вы, но даже взрослые люди все чего-нибудь добоятся. Но самое главное, что страхи можно победить. А что касается страха темноты, я хочу открыть такую тайну, что ты боишься своей собственной фантазии, потому что в темноте даже спинка стула может показаться страшным рогатым чудовищем. Но есть один волшебный прием, как этот страх можно уменьшить. Нужно просто свой страх нарисовать. В следующий раз, когда ты будешь чего-то бояться, попробуй перенести свой страх на бумагу, и ты увидишь, как твоего страха станет меньше. Но также еще, конечно, не надо читать и смотреть страшные фильмы перед сном. Перед сном лучше читать что-то такое доброе, веселое. Вообще, самое лучшее оружие против страха – это не смелость, это смех.
0: Скажите, пожалуйста, а как не бояться, что буду слабаком дразнить? Допустим, я сделаю что-нибудь не так, как другие хотят.
3: Ну, знаешь, Сережа, я думаю, что слабак – это тот, кто идет за толпой, который собирается делать что-то плохое. А смелый человек, наоборот, тот, кто может остаться верным самому себе и не идти на злые поступки. И поэтому такого человека начинают другие уважать.
2: А если, например, страшно, что кто-то будет обижать?
3: Иногда в нашей жизни, правда, происходят такие неприятные вещи, что кто-то кого-то обижает. И когда ты слышишь о таких ситуациях, тебе начинает казаться, что с тобой может произойти то же самое. Я хочу тебе сейчас рассказать один волшебный прием. Когда тебя постигает этот страх, нужно закрыть глаза и подумать о чем-то очень хорошем. О своей семье, о своих близких, о своих друзьях. И в этот момент возникает такое ощущение, будто бы ты стоишь под большим зонтиком, который оберегает тебя от всех опасностей. Этот зонтик есть любовь. Это любовь твоей семьи, твоих друзей, Бога. И эта любовь, она тебя оберегает. Когда тебе становится страшно, мысленно раскрывай этот зонтик у себя над головой и смело иди вперед, тебе ничего не грозит.
0: А что делать, если боишься выходить к доске, получить двойку, расстроить родителей?
3: Иногда мы боимся того, чего еще не произошло. Но знаешь, когда ты боишься завтрашнего дня, ты теряешь радость в настоящем. И поэтому лучше не бояться того, что может произойти, а может вовсе не произойти, а найти повод для радости сегодня. Но если правда ты боишься, например, отвечать у доски, можно потренироваться дома. Сначала прочитать текст вслух самому себе, потом родителям, потом младшим братьям и сестренкам. И так с тренировкой тебе постепенно будет не страшно выходить к доске.
2: Когда я была маленькой, у меня умерла черепашка. Как не бояться, что кто-то опять умрет?
3: Мы живем в таком мире, где смерть – это часть жизни. Действительно, цветы, деревья, животные, люди – все когда-то рождаются и когда-то умирают. Поэтому все, кого ты сейчас знаешь, и также ты сама, все когда-нибудь перейдут в другую жизнь. Но это произойдет очень-очень-очень нескоро.
2: А что делать, когда становится страшно? Кто мне может помочь?
3: Когда тебе становится страшно, нужно обязательно о своем страхе рассказать родителям. И они тебе помогут преодолеть свой страх. Но иногда даже родители не могут это сделать, и поэтому тогда они вместе с тобой идут к доброму ученому, который называется психолог. Его задача как раз состоит в том, чтобы помогать ребятишкам справляться со всеми страхами и тревогами. Но в заключение я хочу сказать, что у страха есть две стороны, так же, как у всего в этом мире – хорошая и плохая. Иногда страхи оберегают вас от опасностей. Также страхи делают вас смелее, потому что в итоге вы их преодолеваете. И запомните, пожалуйста, чем больше страхов вы преодолеете сейчас, пока вы маленькие, тем свободнее и смелее вы станете тогда, когда вырастете.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
3: Пожалуйста.
2: Сережка, забыла спросить, как слонов не бояться?
0: А чего их тебе бояться?
2: А вдруг они к нам в школу придут?
0: А динозавров ты не боишься, Маш?
2: Это тебе не шуточки, между прочим, а опасность. Смотри.
4: В этой деревне в индийском штате Западная Бенгалия случился погром. И устроили его слоны. Нежданные гости из джунглей повредили стены домов и ворвались в местную школу, перевернув там все вверх дном. Местные жители говорят, что слоны пришли ночью. В здании школы они нашли то, что искали – рисовые зерна.
5: Дело в том, что здесь живет 50-55 слонов, и им нужно много еды. Сейчас в полях нет урожая, посадили только зеленый корм, поэтому им не хватает еды. Они идут к домам и пытаются найти пищу. Они находят зерно, ну и в этом процессе повреждают много домов.
4: На этот раз обошлось без жертв, однако такие нашествия могут быть очень опасными. И в последние годы таких атак все больше. Лесничие говорят, что слоны все чаще контактируют с человеческой цивилизацией и все меньше ее боятся. Их природную среду обитания уничтожают, поэтому они и идут на жилые территории.
0: Ну дела, это слоны от голода столько всего разрушили.
1: Сереж, я думаю, единственный способ от них спастись – в школу не ходить.
0: Природу надо беречь, леса не вырубать, тогда они там еду добывать будут.
1: А если там еда кончится, куда эти громилы пойдут? В школу к Маше?
0: Знаешь, что Бог сказал? Не бойся, ибо я с тобой. А еще он говорил, что никогда нас не оставит. А Бог всемогущий, между прочим.
1: У меня есть защитник. Самый сильный во Вселенной.
0: Вот именно. И он всегда рядом с тобой. Просто невидимый. Так что зря ты думала, что одна в темноте сидишь.
1: Ну, дела.

обращаемся к Нему в уверенности, что Он слышит нас. О чем бы ни попросил,

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библия почитается священным писанием.
1: Библия – это не та книга, которая должна во всем нравиться.
2: Это слово помогало людям различать, где есть заблуждение.
3: Мы любим Бога и хотим сделать так, чтобы к этому тексту относились с доверием.
4: В этой программе история становления Ветхого Завета. Пророчество об Иисусе Христе в Танахе. Книги, написанные в межзаветный период.
2: Согласно преданию Ездра, это тот человек или книжник, да, или его еще там священником считали, который и создал канон где-то в V веке до нашей эры. Если мы говорим о каноне Ветхого Завета, это была первая точка, когда канон был, ну, была попытка его сформировать при Ездре. Во времена Иисуса Христа как такового четкого все равно границ канона нет. Канон окончательно появляется все же где-то во втором веке, когда собирается собор раввинов в Ямне, и там утверждается как раз перечень книг Ветхого Завета, который нам сегодня известен, и который и составляет для иудаизма это Танах, Ветхозаветней Библии или Еврейской Библии, которые потом, естественно, ранние христиане, они ее признавали.
4: Танах состоит из трех частей, которые по содержанию совпадают с Ветхим Заветом христианской Библии. Тора, Пятикнижье Моисея, Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, Невиим, пророческие книги, Иисус Навин, Книга Судей, Первая, Вторая, Третья и Четвертая книги Царств, книги пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля, Осии, Иаиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Сафонии, Агея, Захарии и Малахии, Ктувим, Писание, Псалтирь, Притчи Соломоновы, Песни Песней, книга пророка Даниила, книги Иова, Ездры, Неемии, Руфь, Екклесиаста, Есфирь, Плач Иеремии, Первая и Вторая книги Паралипоменон.
5: Иисус Христос признавал Священное Писание Ветхого Завета, то, что евреи называют Танахом, как богодухновенное. Он постоянно цитировал, он постоянно ссылался на них, вот, на закон, Писание, пророков. Конечно же, ранняя церковь, она стояла на вот этом фундаменте, на этом основании богодухновенности Священного Писания Танаха или Ветхого Завета. Апостолы, проповедуя об Иисусе Христе, они постоянно ссылались на Ветхий Завет. Они постоянно цитировали Ветхий Завет. Они убеждали своих соотечественников, вот, братьев по крови, иудеев, в том, что Иисус Христос – истинный Мессия, потому что о Нем пророчествовали пророки Ветхого Завета.
4: Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима. Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. Итак, знай и разумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его.
5: О нем пророчествовал Моисей, о нем сказано в законе, в Писании, в пророках. На основании вот этого Священного Писания апостолы и строили свою проповедь. И это вот как раз-таки еще лишний раз убеждает нас в том, что именно Писание первично. Писанием проверяется все, все остальное. Кстати, в книге «Деяния апостолов» записан интересный эпизод, как верующие города Верии восприняли проповедь апостолов о Христе. Вот, они сверяли то, что говорили апостолы, ученики Иисуса Христа, которые были очевидцами жизни и служения Иисуса Христа, они слышали его слова. Так вот, жители этого города, они сверяли слова апостолов со Священным Писанием. Точно ли это так?
4: «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний».
2: Был период в истории, когда израильский народ выходит из египетского рабства чудесами, силой Божией, и люди, которые

0: которые это событие переживали, у них сомнений в этом не было, что они вышли с силой Божией. Так? И у них этого сомнения не было. И то, что Моисей передавал или говорил, и то, что он потом это записывал, естественно, следующее поколение людей этого старалось придерживаться, этого держаться. Поэтому, например, закон Моисея или Тора, которая была на тот момент основной, она считалась вот незыблемым, потому что прошло уже определенное время. Но появляется история, история идет дальше. И в жизни самого израильского народа не все происходит гладко. Он не всегда живет так, как велит этот закон. И теперь появляется пророк, который говорит, что если вы пойдете войною, а если не будете там доверять Богу, или наоборот, в случае, например, Иеремии, что наоборот, сейчас, когда придет Вавилоняне, лучше не сражайтесь, а сдайтесь. Конечно, его не верят, потому что этот человек начинает подрывать патриотические чувства. Вместо того, чтобы возогревать в людях желание патриотизма защитить свою родину, он, наоборот, говорит, сдайтесь, и лучше будет. Ему не верят, потому что его речь, его слова не вписываются в их представление, в их понимание мира или того, как все должно происходить. Но когда событие разворачивается и происходит, когда приходит захватчик, разрушает и так далее, спустя какое-то время люди начинают понимать, когда их уводят в плен на 70 лет, когда они разлучены своими близкими или их убили, или отвели с их родной земли, они поняли, что, а может быть, все-таки пророк-то был прав, что говорил, потому что они пришли к худшему результату. То есть, получается, слова пророка действительно не верили и поначалу не придавали им серьезного значения, но приходили к пониманию того, что пророк был прав только после того, как событие случилось и состоялось. К сожалению, мы люди, мы ограничены. То есть это природа человека в какой-то степени противится иногда, потому что потом пророки, ведь они обличали зло, несправедливость, обличали лидеров. А когда лидера вот так вот, что-то он царя, пришел к царю и стал обличать. Набрался наглости вообще. Да и сейчас... Вон в тюрьму его посадите, в яму. Вырыйте яму и бросьте его туда, пусть сидит. Подумает, против кого говорит. То есть здесь выступает роль еще некая гордость, какой-то протест. А потом, если действительно люди жили неправедно, хотя был закон, да, но не жили по закону, они уже погрязли в этом зле, и исправиться было очень тяжело. Поэтому вот она история была, и только спустя какое-то поколение люди, видя эту историю или помня ее, говорили, а все-таки тот или иной пророк был прав, а вот зря он не послушался его слов. И вот этот вот фрагмент истории стал частью текста Священного Писания. Теперь уже следующее поколение людей почитает этого человека, пророка, святым, потому что он сказал, и выполнилось это все. Соответственно, его пророчество тоже почитается священным, потому что, да, они, ну, как бы очевидцы этого, то есть уже идет почитание. Со временем, ну, проходит какое-то поколение, да, несколько, естественно, эта книга. Кто-то, может быть, в ней сомневается, что она не, ну, божественная, а кто-то считает нет. Но происходит какой-то определенный процесс, и постепенно книга становится авторитетной для веры и жизни.
1: Пророк Ханания сорвал ярмо с шеи пророка Иеремии и разбил его. И сказал Ханания перед всем народом: «Так говорит Господь. Вот так через 2 года я разобью ярмо, что на шее у всех народов, ярмо Навуходоносора, царя Вавилонского». Пророк Иеремия пошел своей дорогой. После того, как пророк Ханания разбил ярмо, что было на шее у пророка Иеремии, был

0: было Иеремии слово Господа. «Иди и скажи Ханани, так говорит Господь, ты разбил ярмо деревянное, но вместо него я сделаю ярмо железное. Ибо так говорит Господь воинств, Бог Израиля. Ярмо железное я надену на шею всем этим народам, чтобы стали они рабами Навуходоносора, царя Вавилонского. Будут они его рабами, и даже диких зверей я отдам ему». И пророк Иеремия сказал пророку Ханани: «Слушай, Ханани, не посылал тебя Господь. Ты внушил этому народу ложные надежды. Потому так говорит Господь: я смету тебя с лица земли, в этом году ты умрешь, ибо ты лгал от имени Господа». В том же году, в 7-м месяце, пророк Ханания умер.
1: Все эти книги, они были написаны, естественно, на древнееврейском языке. Но в так называемый межзаветный период.
0: Межзаветный, дейтероканонический период – это промежуток времени длиною около 400 лет между временем написания последней книги Ветхого Завета, книги пророка Малахии, и рождением Христа. Межзаветный период также называют периодом молчания, так как пророческого слова от Бога в течение этого времени не было.
1: Вот в этот период такого молчания книги продолжались писаться. Но только писались они уже на древнегреческом языке. Протестанты, они как раз поставили под сомнение именно эти книги. То есть считая, что они носят не богодухновенный характер.
0: Книги, написанные в межзаветный период. Книга Тавита, книга Иудифи, книга «Премудрости Соломона», книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», послание Иеремии, книга пророка Варуха, первая, вторая и третья книги Маковейские, вторая и третья книги Ездры.
2: Читая эти тексты, изучая их, в принципе, я не могу сказать, что мы можем навредить себе, потому что действительно христианская церковь сохранила их не напрасно, то есть в них есть определенная доля какой-то мудрости, какой-то истины, какого-то разумного богословия. И, допустим, книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», очень многие говорят о том, что это действительно кладезь вот такой вот жизненной мудрости и довольно полезная для обыденного читателя книга. Но при этом мы должны понимать, что они не стали частью иудейского писания, и некоторые идеи, которые содержатся в этих книгах, они не находят своего подтверждения в других книгах Священного Писания. Но в то же время они стали общеприняты в некоторых христианских течениях. Могу привести пример. То есть, например, во второй книге Маковейской есть эпизод молитвы за мертвых. То есть, когда люди во время восстания, во время войны, они были убиты, есть эпизод, когда иудеи собираются, и они молятся за павших. И это единственный эпизод, подобный в Священном Писании, то есть мы не находим в канонических текстах Библии подобного. И если мы воспринимаем этот текст как равный каноническим, то эту идею и некоторые еще идеи, связанные с состоянием мертвых, как раз из второй книги Маковейской, из каких-то еще текстов, мы можем воспринять как библейские. И некоторые так это и делают, но, скажем так, прямого указания на подобные вещи в других канонических книгах Библии нет. Или если, например, взять книгу «Иудифь», ее вступление, оно показывает очень четко, что эта книга не историческая, потому что она смешивает в одном событии, там, в нескольких текстах сразу три исторических

0: исторические эпохи. И то есть, как бы, я думаю, что это даже сделано намеренно, чтобы показать, что это просто притча. То есть вся эта книга является притчей, ее не нужно воспринимать как историческую. Но как притча она полезна. Эти книги, они не носят равного статуса с богодухновенным каноническим словом. У нас нет никаких критериев оценки богодухновенности, кроме критерия признания, исторического признания церковью. Поэтому мы просто верим, что Святой Дух, он руководил церковью в процессе формирования канона. Потому что нет никакого исторически засвидетельствованного момента, в который можно сказать, что вот до этого книги Ветхого Завета пока еще были там канонические, неканонические, какие угодно, все подряд читали, а с этого момента все, вот канон и железобетонно. Ни Ветхого, ни Нового Завета. Такого момента нет. То есть это все происходило с течением времени, под влиянием разных обстоятельств Святого Духа, и именно формировалось внутри общины.
1: Признаюсь, величие Священного Писания исполняет меня изумление, и святость Евангелия сказывается моему сердцу. Как ничтожны философские сочинения, несмотря на весь их блеск в сравнении со Священным Писанием. Может ли какое-нибудь другое сочинение в столь короткое время так возвыситься, будучи произведением обыкновенного человека? Возможно ли, чтобы тот, о котором рассказывают священные книги, был не более как простой человек? Уже ли в них слышен голос мечтателя или честолюбивого сектанта? Какая прелесть! Какая чистота в его существе! Сколько пленительной доброты в его учении! Какая высота в его правилах! Какая глубина мудрости в его речах! Какое присутствие духа! Какая проницательность и верность в его ответах! Какое господство над своими страстями! Где найти человека, мудреца, который бы мог так действовать, страдать и умереть, не выказав слабости и тщеславия? Да, если Сократ жил и умер, как философ, то Иисус Христос жил и умер, как Бог.

Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу.

Он мог стать художником, композитором, философом, но выбрал литературную деятельность. Поэт, писатель. Мы знаем его также как замечательного переводчика Шекспира, Гёте, Шиллера, современной и классической грузинской поэзии. По примеру, родители, которые добились высоких профессиональных успехов неустанным трудом, ему во всем хотелось дойти до самой сути. Советский философ Валентин Асмус отмечал, что этому мастеру ничто не было так чуждо, как совершенство наполовину. Кандидатура этого писателя неоднократно выдвигалась на соискание Нобелевской премии по литературе. Но когда она была ему присвоена, он вынужден был от нее отказаться. Борис Леонидович Пастернак родился 10 февраля 1890 года в Москве в семье художника Леонида Осиповича Пастернака и пианистки Розалии Сидоровны Кауфман. В доме часто собирались музыканты, художники, писатели. Среди гостей бывали Лев Николаевич Толстой,

0: вписывался в культурную традицию и одновременно приучался к восприятию искусства как повседневного кропотливого труда. Первым творческим увлечением Пастернака наряду с рисованием была музыка. Вспоминая впоследствии свои переживания, Пастернак писал в охранной грамоте:
1: «Больше всего на свете я любил музыку, но у меня не было абсолютного слуха».
0: После ряда колебаний Пастернак отказался от карьеры профессионального музыканта и композитора.
1: «Музыку, любимый мир шестилетних трудов, надежд и тревог, я вырвал вон из себя, как расстаются с самым драгоценным».
0: По окончании гимназии в 1906 году Борис учился в Московском университете, сначала на юридическом факультете, а потом перешел на философское отделение историко-филологического факультета. Карьеру философа после окончания университета Пастернак пробовал продолжить в Германии, но вскоре прекратил занятия философией и вернулся на родину. В начале своей литературной деятельности Пастернак больше известен как поэт. Настоящим своим поэтическим рождением Пастернак считал лето 17-го года, время создания книги «Сестра моя жизнь», которая вышла из печати в 1922 году.
1: «Давай ронять слова, как сад, янтарь и цедру, рассеянно и щедро, едва, едва, едва. Ты спросишь, кто велит, чтоб губы астр и далий сентябрьские страдали? Чтоб мелкий лист ракит седых креатит слетал на сырость плит осенних госпиталей? Ты спросишь, кто велит? Всесильный бог деталей, всесильный бог любви, Егайлов и Едвиг. Не знаю, решена ли загадка сгиз огромной, но жизнь, как тишина осенняя, подробна».
0: В поэзии Пастернака прослеживается по-детски восторженный взгляд на мир. Лейтмотивом проходит чувство сопричастности природе, искусству, любви. Особое внимание поэт уделяет подробностям городского, особенно провинциального быта. Он живо рисует культуру разных эпох и народов. Поэтическая система Пастернака стимулировала ощутимое обновление и развитие русской поэзии. Несмотря на лирическую направленность поэзии и прозы Пастернака, он всегда, тем не менее, стремился изображать действительность правдиво. Для него искусство, в первую очередь, это отражение нравственной жизни. Первостепенное значение в этом имел для поэта опыт Льва Толстого. Пастернак считал, что только оригинальность сделает произведение подлинным произведением искусства. Позднее творчество Пастернака тесно связано с ранним. И все же некоторые свойственные Пастернаку особенности мировосприятия в его позднем творчестве проступают более отчетливо. Окружающий мир осознается поэтом прежде всего как мир Божий. Этим объясняется наличие религиозных мотивов, сюжетов и образов во многих его стихах.
1: «Гул затих, я вышел на подмостки. Прислонясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи тысячью биноклей на оси. Если только можно, Авва Отче, чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый и играть согласен эту роль, но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволь. Но продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути.

0: Я один, все тонет в фарисействе. Жизнь прожить, не поле перейти.
1: Стихотворение «Гамлет» было написано вскоре после того, как поэт перевел одноименную драму Шекспира. Трактовка образа Гамлета приобретает у него автобиографический смысл. Лирический герой стихотворения чувствует себя актером на сцене жизни среди всеобщего сумрака ночи. Мучительное раздумье Иисуса в Гефсиманском саду в ночь перед судом и казнью представлены здесь как выражение всеобщего закона духовной жизни. Актер, поэт, любой человек вообще рано или поздно встает перед трудным выбором, который он в конечном счете сделает сам, беря на себя всю ответственность – жизнь прожить, не поле перейти. Итогом своего творчества сам Пастернак считал роман «Доктор Живаго», над которым он работал 10 лет. В письме к Ольге Михайловне Фрейденберг от 13 октября 1946 года писатель так определил замысел своего произведения.
0: Собственно, это первая настоящая моя работа. Я в ней хочу дать исторический образ России за последние 45-летия. И в то же время всеми сторонами своего сюжета, тяжелого, печального, подробно разработанного, как в идеале у Диккенса или Достоевского. И эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое. Атмосфера вещи – мое христианство.
1: Это «мое христианство» в конечном итоге определило не только атмосферу вещи, но и составило суть, душу романа. Христианство понимается Пастернаком и его героями как апофеоз свободной личности.
0: Кончилась власть количества. Вожди и народы отошли в прошлое. Личность, проповедь свободы пришли им на смену.
1: В центре внимания автора революция, гражданская война и то, как они отразились в душах и судьбах людей. Главный герой романа – врач и поэт Юрий Андреевич Живаго. Вначале испытывает чувство восхищения революцией как историческим чудом.
0: Она ворвалась против воли, как слишком долго задержанный вздох. Каждый ожил, переродился. У всех превращения, перевороты. Можно было бы сказать, что с каждым случилось по две революции. Одна своя, личная, а другая – общая.
1: Революция понимается Юрием Живаго не как явление политическое, социальное, а как природная, космическая стихия.
0: Социализм – это море, в которое должны ручьями влиться все эти свои отдельные революции. Море жизни, море самобытности.
1: Для героя романа, а вместе с ними для автора, история – это живой организм, которому недопустимо навязывать свою волю. Главная же беда после революционной эпохи заключалась в попытке загнать живую жизнь в заранее заготовленную схему. Историческое чудо превращалось в дьявольский эксперимент над людьми, в насилие над личностью. Фамилия главного героя Живаго – это форма церковно-славянского слова «живой». Этот человек отстаивал единственное право – жить своей жизнью. Живаго не может принять поэзию тех вершителей судеб революции, которые свою задачу видели в переделке жизни. Он восклицает.
0: Когда я слышу о переделке жизни, я теряю власть над собой и впадаю в отчаяние. Материалом, веществом жизнь никогда не бывает. Она сама непрерывно себя обновляющая, вечно себя перерабатывающее начало.
1: Единственным островком духовности, позволяющим человеку в мире политических страстей и насилия остаться человеком, становится любовь. «Доктор Живаго» может быть прочитан как

0: романа любви, ибо именно с ней связано представление о смысле жизни и ее бессмертии, бессмертии души для Живаго, вследствие деятельной любви к ближнему.
1: Человек в других людях и есть душа человека. А коль это так, то смерти нет, и жизнь вечна.
0: Извечность проблем и ситуаций, в которых оказываются персонажи романа, при всей их конкретной социальной и исторической обусловленности, подчеркивается евангельскими и сказочными сюжетами стихов главного героя, которые составляют последнюю часть «Доктора Живаго». Стихи героя романа – это лирический дневник, в котором человеческая история осмысливается в свете христианского идеала.
1: Ты значил все в моей судьбе. Потом пришла война, разруха. И долго-долго о тебе ни слуху не было, ни духу. И через много-много лет твой голос вновь меня встревожил. Всю ночь читал я твой завет и как от обморока ожил. Мне к людям хочется, в толпу, в их утреннее оживление. Я все готов разнесть в щепу и всех поставить на колени.
0: Роман «Доктор Живаго» лишен каких-либо дидактических тенденций, и это способствовало ему найти признание людей, на что надеялся его автор, когда писал.
1: Отличие современной советской литературы от всей предшествующей кажется мне более всего в том, что она утверждена на прочных основаниях, независимо от того, читают ее или не читают. Это гордое, покоящееся в себе и самодавлеющее явление, разделяющее с прочими государственными установлениями их незыблемость и непогрешимость. Но настоящему искусству, в моем понимании, далеко до таких притязаний. Где ему повелевать и предписывать, когда слабостей и грехов на нем больше, чем добродетелей? Оно робко желает быть мечтою читателя, предметом читательской жажды и нуждается в его отзывчивом воображении не как в дружелюбной снисходительности, а как в составном элементе, без которого не может обойтись построение художника. Как нуждается луч в отражающей поверхности или в преломляющей среде, чтобы играть и загораться.
0: Надежды автора оправдались. Картинами полувекового обихода называл Пастернак свой роман о докторе Живаго. Как тогда, так и сейчас он продолжает волновать читателей и находить живой отклик в их душах. Борис Леонидович Пастернак до последних дней своей жизни сохранил внутреннюю, жизненно необходимую потребность душевной самоотдачи в каждодневном труде. Во времена самого тяжкого гнета писатель был уверен, что изменения к лучшему непременно начнутся с духовного пробуждения общества. Он писал:
1: «Если Богу угодно будет, и я не ошибаюсь, в России скоро будет яркая жизнь, захватывающая новый век. И еще раньше, до наступления этого благополучия, в частной жизни и в обиходе, поразительно огромное, как при Толстом и Гоголе, искусство. Предчувствие этого заслоняет во мне все остальное. Неблагополучие и убожество моего личного быта и моей семьи, лицо нынешней действительности домов и улиц, разочаровывающую противоположность общего тона печати, политики и прочее, прочее, прочее. Предчувствием этим я связан с этим будущим, не замечаю за ним невзгод и старости, и с некоторого времени служу ему каждой своей мыслью, каждым делом и движением».

0: Дивно для меня ведение твое, высоко, не могу постигнуть его.
1: Всеведущий. Определение Бога как того, кто знает все, что было, есть и будет. В отличие от ангелов и людей, Бог обладает неограниченным знанием, согласно 37 главе книги Иова. На всеведении основано другое качество Бога – предвидение. Об этом качестве говорит апостол Иаков в 15 главе книги «Деяния апостолов». Согласно 3 главе 1 послания Иоанна, всеведущий Бог также знает все о человеке. Ему известны не только поступки каждого человека, но и его тайные мысли, добрые и худые. Божий праведный суд основан на том, что Он знает мысли человеческие. Понимание того, что Богу известно все, побуждает человека исследовать свое сердце, каяться перед Богом и просить Его направить на истинный путь.
0: «И нет творения, сокрытого от Него, но все обнажено и открыто перед Его глазами. Ему дадим отчет».

0: После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белой, блистающей. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи: одну тебе, одну Моисею и одну Илии», не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас, глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Когда был глас сей, остался Иисус один, и они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели.
1: Сегодня мы с вами посмотрим, как западноевропейские художники изображали одно из самых таинственных событий евангельской истории – преображение Христова. Опирались они в своих картинах чаще всего на Евангелие от Луки. Преображение произошло не случайно. Это был важный элемент служения Христа.

Христова, знак, который дал Спаситель ученикам. Оно не было и внезапным. Это было спланированное Христом событие. У всех евангелистов рассказу о преображении предшествуют загадочные слова Господа о том, что некоторые из стоящих сейчас с Ним не вкусят смерти, пока не увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. Эти слова, кроме того, что они относятся к грядущим событиям воскресения и вознесения Христова, также обнимают собой грядущее преображение Христа, как момент обнаружения Его божественной славы. Итальянский художник предвозрождения Дуччо простую торжественность средневекового византийского стиля соединил с готическим направлением. На итальянских художников глубокое влияние оказывала окружающая природа. В своих картинах они воплощали мягкую красоту Италии. Сиена окружена обнаженными пологими холмами, мерцающими в золотистом свете, который и пропитал картины сиенских художников, покрыв их тонкой вуалью мистицизма. Светящаяся духовность мерцает в картине Дуччо, раннего и наиболее влиятельного из сиенских художников. Христос изображен в славе золотого сияющего света. Одежда его светится золотыми нитями. У Моисея в руках мы видим свиток, а Илия предстает древним старцем. Художник изобразил апостолов коленопреклоненными. Несмотря на сильный страх и ослепление от необычайного света, они не опустили своих лиц, но смело смотрят на беседующих. Венецианский художник Джованни Беллини обращался к теме преображения неоднократно. Христос с учениками, упомянутыми евангелистами, а также явившимися ему Моисеем и Ильей, стоит на горе, изображаемой в виде невысокого плоского холма. Два выдающихся ветхозаветных героя, олицетворяющих законы пророков, написаны в облике старцев. Седобородые, без какого-либо видимого различия в возрасте, это противоположно принятому способу их изображения в византийском искусстве. Моисей и Илия были призваны на фавор, чтобы показать, что Христос имеет власть над жизнью и смертью. Сам законодатель Моисей, получивший закон из уст Господа, и первый и сильнейший из пророков Илия держат каждый по свитку. Апостолы изумлены увиденным, больше потрясены. Однако они не потеряли рассудок. Апостол Петр, он в центре, дерзновенно предлагает учителю сделать три кущи – палатки для Христа, Моисея и Илии. Заслуживающий порицания аспект этого предложения в том, что оно поставило Иисуса на один уровень с небесными гостями. Так считают библеисты сегодня. Об этом писали святые отцы в древности. Симон послан созидать церковь в мире. И вот творит кущи на горе, потому что все еще, как на человека, смотрит на Иисуса Христа и ставит его в ряд с Моисеем и Ильей. И Господь тотчас показал ему, что не имеет нужды в куще, потому что он отцам его в пустыне в продолжении 40 лет творил сень облачную. Ибо когда он еще говорил, се облако светлое осенило их. На картине Паула Веронезе мы видим сень, устроенную без труда, сень, которая преграждает зной, не производит тени, сень, которая молниеносна и светла. Это облако – символ славы Господней. На картине Герода Давида можно невооруженным взглядом увидеть еще одну очень значительную тему преображения – тему богосыновства Иисуса. Художник показал, что Спасителю явились древние подвижники, олицетворяющие полноту ветхозаветной веры, закон и пророки –

Это приводит учеников в изумление и трепет. Но дальше происходит что-то еще более поразительное. Сам Господь с небес подтверждает достоинство Христа как своего Сына и Его миссию. Это подтверждение статуса Иисуса, кульминация события преображения. «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Голос звучит из облака, традиционно считавшегося у иудеев символом присутствия Божия. Так всегда является Бог. Облако и мрак окрест Его. Поэтому художник для удостоверения, что голос этот – голос самого Бога, пишет облако, и притом светлое, и в нем образ Бога Отца. Господь Бог говорит нечто важное. Для кого? Для Сына или для явившихся ветхозаветных праведников? Конечно, не для них, а для тех, кого Спаситель взял с собою на гору, для учеников Его, а значит, и для нас с вами. На фреске Доминиканского монастыря во Флоренции очень ярко показана еще одна тема преображения – искупительная смерть Христова. Фра Беато Анджелико, флорентийский художник раннего Возрождения, изобразил Христа в белоснежных одеждах, стоящего на горе внутри мандорлы, алмазоподобного символа небесной славы. Его раскинутые руки напоминают позу распятия. В этой фреске и печаль, и радость. Печаль греха, из-за которого пострадает Христос. Радость в будущем воскресении Христа, на что указывает его преображение. У всех евангелистов перед рассказом о преображении и после сказано о грядущем крестном пути Спасителя. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Именно это обсуждают Моисей и Илия со Христом. Явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Посмотрите на картину Лотто Лоренцо. Как выразительны жесты беседующих. Похоже, что пальцами Христос показывает дни своего пребывания в могиле и день воскресения. Моисей указывает Христу на учеников, которым Христос уже открывал свое назначение. То, что грядущий путь Христа в Иерусалим на страдания и смерть назван исходом, может означать только одно. Это искупительный путь. Путь освобождения учеников и всех людей от рабства греха. Последним полетом Рафаэля оказалась неоконченная картина преображения. Она стояла у его гроба. Противоречивая, распадающаяся, насыщенная драматизмом и динамикой. Художник не только радует и возносит, но и будоражит и волнует нас. Это предсмертное творение мастера может рассматриваться как художественное завещание Рафаэля, жизнь которого была насыщена волнениями, вдохновением, поисками. Интерпретация Рафаэлем темы преображения Христа была в высшей степени оригинальной, и именно с этой картины утвердился новый иконографический тип преображения в западной живописи. Спаситель с воздетыми руками, в развивающихся одеждах, парит в тонких облаках, освещенных блеском его собственного сияния. С обеих сторон от него также парящие в воздухе Моисей и Илия. У вершины горы в разных позах лежат ослепленные апостолы. Такова композиция верхней части картины. В нижней же ее половине, у подножия горы, Рафаэль изобразил сцену исцеления мальчика, которая произошла на следующий день, когда Христос и ученики сошли с горы. Этот рассказ находится в Евангелии от Матфея.

Бесноватый мальчик испытывает сильнейшие духовные и физические мучения. Рафаэль поразительным образом передает, с одной стороны, горячее желание апостолов исцелить мальчика, и с другой – их несостоятельность. Соединение на одной картине двух сюжетов, собственно, преображение и исцеление бесноватого мальчика, обнаруживает широту художественного замысла Рафаэля, который, как справедливо отмечает Покровский, в разъяснении предмета пользуется, между прочим, законом контраста. Вверху ослепительный блеск, слава, явление небожителей и беседа о высших тайнах. Внизу скорбь и мучения, заботы о земном и человеческое бессилие в борьбе с ним. Взор наблюдателя, привлекаемый прежде всего этой ближней частью картины, переходит вверх, и чувство, встревоженное картиной человеческой беспомощности, находит полное успокоение в созерцании славы того, кто силен не только уврачевать все телесные и душевные недуги, но и поразить зло в самом корне. Картина Рафаэля свидетельствует о том, что верхнее неотделимо от нижнего. Христос в преображении своем показал, что Он пришел победить то, что внизу – страдание и нужду. Он несет миру небесное божественное сострадание и спасение –

0: Весной перелетные птицы возвращаются на родину из мест зимовок. И у каждого вида свои сроки. С чем связан этот график? Сегодня мы попробуем разобраться в птичьем расписании полетов. Многие помнят картину Саврасова «Грачи прилетели», которая так ярко передает ощущение весны. Раньше так оно и было. Сохранилась даже поговорка: «Увидел грача – весну встречай». Но сегодня это уже не актуально. Дело в том, что за последние несколько десятилетий грачи из перелетных птиц превратились в оседлых. Они всеядны, а значит, рядом с человеком всегда могут найти чем поживиться. И улетать от зимнего голода никуда им не нужно. Наши предки обладали не только редкой наблюдательностью, но и незаурядной фантазией. Маленькую птичку весом около 20 граммов они наделили недюжей силой. Знакомьтесь, это трясогузка. Есть поверье, что своим хвостом она лед на реке ломает. Действительно, прилетает трясогузка обычно тогда, когда вскрываются реки. И на освободившихся берегах птица легко находит себе пищу.
1: А лишь только сойдет снег в лесах и парках, как появляются зяблики и дрозды. Почва уже оттаивает, и в лесной подстилке можно найти немало червей и личинок насекомых. Коль есть еда, то найдутся едоки.
0: Но остается вопрос. Как птицы узнают, когда им возвращаться? По-видимому, важную роль здесь играет продолжительность светового дня. День прибавился, значит, пора лететь. Но вот что важно. Однажды, в конце марта, я поехал в заповедник «Брянский лес», куда весна приходит на пару недель раньше, чем в Москву. Но тогда заповедник встретил меня 10-градусным морозом. По рассказам местных жителей, много дней было тепло и похолодало буквально за ночь. Недавно прилетевшие журавли

Аисты улетели назад. А за неделю вновь потеплело, и птицы вернулись. Вот так погода вносит свои небольшие, но все-таки поправки. Так уж в природе заведено, что для возвращения каждой птицы есть свое лучшее время. Это же относится и к Божьим заповедям для людей. И птицам, и людям законы даны во благо. Так поступай, будешь жить.

0: Бога не видел никто никогда, и все же Бог являет себя людям. Каким образом? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Финуткина. Очень рада приветствовать вас на новой встрече, где мы рассуждаем о том, что такое Евангелие в действии, как это связано с нами сегодня. Лена, вот как Бог являет себя? Ты как могла бы ответить на этот вопрос?
1: Ну, наверное, лучше всего ответить на собственном опыте, как ты встретился с Богом. Угу. Просто я в детстве воспитывалась с прабабушкой. Она была у меня человеком очень кротким, смиренным. И до школы я как бы была с ней, ну, потому что родители работали. И когда я начала читать Священное Писание, где я прочитала, что Бог есть любовь, первое мое воспоминание – это было воспоминание о моей прабабушке. То есть вот она явила вот эту вот любовь Божью вот в своей семье, вот в кротости, в смирении, в послушании. Она была таким очень религиозным, верующим человеком. И вот моя встреча с Богом вот была в раннем детстве, и потом уже, когда осознанно, я начала читать Священное Писание и ходить в церковь. Я поняла, что встреча с Богом любви – это самая лучшая встреча mm-hmm. человека. И, в принципе, Бог на протяжении всего повествования являет нам как Бога, Бог любви и Бог mm-hmm. милости, прощения, долготерпения.
0: Очень интересно. А тебе вот бабушка. То есть мы друг другу являем Бога. Да? Как интересно. Да. Коль, я не знаю, ты к чему подведешь, в конце концов, вот эту тему, но я все-таки хотела бы начать с того, в прошлый раз мы говорили об апостоле Павле, мы говорили о мученичестве апостола Павла, о том, что это очень редкие люди, кто становится мучениками за Христа.

0: Христа. И возник такой вопрос: Царство Божье силою берется, вот в связи с нашим разговором. Давай ответим сначала на этот вопрос. Что это значит вот в связи с тем разговором?
1: Ну вот Христос, Он избрал 12 человек. Не всех. Он надеялся, что вот эти люди, кого Он сейчас избирает, будут Его первыми помощниками и друзьями, и единомышленниками, которые будут так же, как Он, проповедовать Царство Божие, покаяние и наступление Царства Божия. Ведь то, что проповедовал Христос, это приблизилось Царство Небесное, покайтесь и веруйте в Евангелие. Вот это главная Его мысль, Его проповедей. То же самое делали потом и Его ученики. Тоже пошли, Он их отправил сначала в небольшую там область, потом вообще до края мира, как в заключении своего служения. И вот апостол Павел стал одним из них, вот тоже стал апостолом.
0: Хотя он при Иисусе Христе, ну, не ходил никогда вместе с ним.
1: Ну да, он его так вот, лично он его не видел.
0: Только начал свою жизнь, ну, что ли, пришел к христианству через то, что начал гнать христиан, а потом Господь его остановил.
1: Да, то есть все апостолы закончили жизнь свою, кроме одного Иоанна, закончили жизнь свою трагически, то есть были казнены. По сути дела, это были мученики. И были они как бы на передовом крае продвижения Царства Небесного, то есть Царство Божие на земле. И они это делали с усилием, что ли, против сил тьмы. Требовалось усилие, чтобы эти силы, ну, уничтожать там, сокрушать или как-то еще, вот все вот дьявольские вот эти вот лжерелигии, лжеобряды и жестокость человеческую. То есть люди эти проявляли неимоверные усилия, чтобы вот эти силы сокрушать.
0: То есть вот это означает, да, что Царство Божье силой берется?
1: Да, потому что на земле власть узурпировал дьявол. И он ни за что вот так вот просто не отдаст свои владения. Он считает теперь землю своими, а нас всех с вами его подданными. И вот теперь нужно было все возвращать обратно Господу и распространять Царство Небесное, то есть чтобы люди становились подданными этого царства. Не царство тьмы и зла, а царство любви и мира. И вот это делали апостолы. И они вот были мучениками, да, первыми мучениками, первыми христианами, которые вот проявили вот это усилие по продвижению Царства Небесного. Вот так я понимаю вот эти слова Христа. Царство Божие силою берется. Или силой устанавливается. Вот.
0: Хорошо. Ну, я надеюсь, что мы ответили на этот вопрос. Да, и теперь можно переходить вот к этой теме. То есть это мы в Евангелии, это мы в Деяниях апостолов 9 главе. И мы завершили, Лена, что там было сказано, что братья попросили апостола Павла.
2: Узнав о сём, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс.
0: Ну, то есть убрали его подальше от себя, потому что вот...
2: Но я думаю, чтобы и сохранить ему жизнь, потому что многие покушались на него.
0: Ага. Вот. И, Коль, дальше мы тогда уже, как в прошлый раз мы вам сказали, будем говорить об апостоле Петре.
1: Что... Да. Дальше Лука поворачивает повествование на Петра. С 32-го текста мы читаем, что Петр, обходя всех, пришел к святым, живущим в Лиде. Вообще, когда Иисус после своего воскресения еще встречался с апостолами, еще учил их там 40 дней, потом отправился к Отцу, он Петру дал поручение, да, вознесся. И он Петру дал поручение, паси овец моих. Трижды дал ему поручение. И тем самым он восстанавливал его в правах апостола, поскольку Петр все-таки совершил неприглядный такой поступок, отрекся от своего Господа в кризисное время. И нужно было его восстановить, что ли, в статусе.
0: Вот такой вот щедрый Господь, да?

0: да, то есть великой щедрости его душа. Человек, Петр, который предал его трижды публично, отрекся от Иисуса Христа, причем с проклятиями, как говорится в Библии, не просто так. Вот. И Господь хочет вернуть ему вот это вот, ну, чувство, что ли, защищенности Христом, чувство прощения, чувство человеческого достоинства. Слава Господу, он такой у нас.
1: Да, чтобы Петр не оглядывался назад и никогда не вспоминал о том, что он такой-сякой, он так предал Господа, он там, и теперь ему нет никакого там, никакой пощады и так далее. То есть он покаялся. Петр глубоко раскаялся в своем поступке и был прощен. И он принял это прощение. И теперь он считал себя честью, для себя честью вот, служить Господу и быть одним из его апостолов. И поскольку Иисус дал ему поручение пасти овец, вот он и пас. То есть он ходил по городам разным, и в то же время вот он оказался в городе Лидде. Случилось, что Петр, обходя всех, как бы посещая церкви и заботясь о том, об их нуждах духовных, прежде всего, он оказался вот и в Лидде.
0: А где город Лидда?
1: Ну, это где-то на...
0: Или Лид?
1: Лидда. Угу. Лидда. Это на северо-запад от Иерусалима, где-то в километрах 60, наверное, вот так. Ага. Ну, по направлению к Средиземному морю, вот где-то так, немножко наискосок. Угу. И вот хорошо. Он там оказался, в этом городе. К святым, живущим в Лидде.
0: Что такое к святым?
1: Ну, это... к христианам, к единомышленникам, тем, кто уверовал в Иисуса Христа. Святых Петр называл всех своих братьев. Он как-то в послании написано было у него, да? «Вы род избранный, царственный священств, народ святой». Это он к церкви обращается, соборной вообще, ко всем членам церкви, со всем христианам. И вот то, что он пришел к ним... поддержать их, укрепить их веру. И он это делал не только в Лидии, в других городах, где он бывал. То есть, чтобы нас... И мало того, он пришел туда еще и исцелять. Потому что там нашел он одного человека именем Энея, который 8 лет уже лежал в постели в расслаблении. Потому что Петр обладал даром целителя еще. Одним из выдающихся духовных даров, которым Бог наделяет человека.
0: Духовный это дар, да?
1: Это дар Святого Духа, да. Угу. Поэтому говорим духовный. Человек приходит к другому человеку, возлагает руки и говорит: «Встань, исцеляет тебя Иисус Христос».
2: Ну вот интересно, да, то есть он не приписывает себе это, этот дар, да, а он именно говорит, что исцеляет тебя Иисус Христос.
1: Угу. Да, встань с постели твоей. Ну вот, кто вообще исцеляет? Да, действительно, исцеляет Христос, да? Кто обращается к Энею?
2: Петр.
1: Христос. Кто же обращается?
2: Нет, Петр сказал ему.
1: Через Петра обращается Христос к нему. Встань с постели твоей. Чьей силой исцеляется? Угу. Христовой. То есть вот во всем, что делал Петр, проявлялся Христос. Угу. И, по сути дела, человек, который смотрел на Петра, он ощущал, что это стоит Христос. Угу. Он и говорит сейчас ему, он его и исцеляет сейчас. И дух, вот этот вот, которым наполнен человек, это тоже Христов. Во всем, вот все, во всем Христос получался.
0: Вот это вот очень важно, Лен. Ты на прошлой программе сказала про развлечение духов. То есть вот человек исцеляемый, он чувствовал Дух Божий в Петре, да?
1: Да.
0: Он чувствовал силу Божью, он чувствовал присутствие Христа в Петре. К нам это может, ну, в нас может проявляться Христос?
1: Не только может, он вообще-то
2: должен... Он хочет.
1: Должен проявляться. Если,
2: он хочет.
1: Или вы, как Павел говорит, или вы не то, чем должно быть. Или вы

0: не знаете, что Христос в вас? Так вот узнайте, Он в вас, если вы еще не знаете. Или вы не то, что, чем должны быть.
1: То есть, если Христос не в нас, значит, мы не то, чем мы должны быть.
0: А мы должны
1: Очень
0: быть.
1: Интересно.
0: Да, вот мы именно такими должны быть, верующие люди, чтобы в вас был Христос. Угу. Вот как-то так он обозначил христианство. И теперь, когда мы что-нибудь делаем, там, о чем-то говорим, вот в нас должен проявляться Христос. Если он не проявляется, значит, мы не то, чем должны быть. Значит, нам надо как-то подумать о том, что мы делаем и что говорим. И то ли мы говорим, и тем ли духом говорим, вот, чтобы как-то вот, ну, все-таки был Христос в нас, и через нас действовал, через нас говорил. Поскольку мы верующие люди, и заявляем теперь, что Христос наш Господь и Бог.
1: Слава Господу! Очень удивительно, очень удивительно.
0: «Исцеляет тебя Христос». Вот такой, вот насколько был уверен Петр в том, что это делает не он, а делает это Христос. Вот сейчас, вот прямо буквально на глазах у всех очевидцев, делает сейчас это Христос. Он был абсолютно убежден, Петр. Ни тени сомнения. И вот представьте теперь, что вот он думал бы о своем предательстве, да, в этот момент, и говорил: «А ведь я недостоин, я же ведь... Господа своего, этот предал ведь». Вот если вот такие мысли посещали бы его в данный момент, то он ни за что бы, наверное, не явил Христа этому человеку. И исцеление бы, скорее всего, не состоялось бы. Потому что, ну, мы должны быть тоже уверены. Да, мы согрешаем и много согрешаем. Да, но мы знаем твердо, что у нас есть Христос, который прощает все грехи. Когда мы приходим к Нему с покаянием, и если я прихожу с покаянием и молю Господа меня простить, я был должен быть абсолютно убежден, что все это прощено.
1: Ну и в Священном Писании об этом немало говорится, что забросил наш грех туда себе, ну, далеко, за хребет, там, по-моему, сказано образно, ну, то есть очень далеко. Или он так далеко удалил грехи наши от нас, как восток далек от запада, то есть, ну, бесконечно далек, это две противоположности.
0: Да, и утопит где-нибудь там в Марианской впадине, в такой,
1: да,
0: не заберешься.
1: Пучине морской.
0: То есть, ну, вот это должна быть абсолютная уверенность в этом. И мне не нужно себя больше укорять, потому что мы как-то с вами читали это обетование из Исаии. Бог поклялся не укорять тебя. Вот как радугу он повесил тогда, вот точно так же он повесил теперь вот это обетование, что я тебя не укоряю, я тебя прощаю, я тебя освобождаю от этого греха.
1: Вот посмотрите, как важно. Бог сказал: я тебя не укоряю. Кто такие мы, чтобы укорять кого-то? И, ну, кого-то мы просто не знаем, что на самом деле с тем человеком. Но чтобы укорять самих себя. Кто мы такие, если Бог сказал: я тебя не укоряю? Представляете, какое ободрение? Представляете, как это сильно, здорово быть с Богом?
0: И вот Петр совершал чудеса абсолютно, ну, спокойно, абсолютно с уверенностью, такой, с дерзновением, что это Христос делает. И он так и говорит: видите, Христос исцеляет тебя. Вот не я сейчас тебя исцеляю, я-то кто? Я вот просто проводник его духа, его исцелительной силы, но исцеляет тебя Христос вот сейчас. Встань с постели твоей. И все это видели. И он встал, это Эней, да, тотчас. И все видели это, живущие в Лидде и в Сароне, которые обратились к Господу, то есть тоже верующие. И в Иоппе находилась одна ученица имени Тавифа.
1: Это уже другая история начинается.
2: Ну, это в другом городе, в Иоппе.
0: Этот город недалеко от Лидды был. Ну, в районе где-то километров там, 15-20, может быть. Что значит серна? Она была исполнена добрых дел и творила много милостей. Случилось в те дни, что она изнемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лидда была близ Иоппии, то ученики, услышав, что Петр находился там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Они слышали, скорее всего, о том, что произошло с Инеем там. Может быть, не только с одним Инеем, потому что мы как-то читали с вами, что тень проходящего Петра даже, да, могла исцелять. Ну, не тень, конечно, а Христос через тень Петра.

0: Да.
1: По вере людей.
0: То есть наверняка было неоднократно это исцеление Энея. И люди услышали об этом в близлежащем. Вот как вот от Нижнего Новгорода к Кстову, например, да, примерно, может быть, такое же расстояние. И услышали, что в Нижнем Новгороде там пришел чудотворец, и он там всех исцеляет. Давайте-ка, вот у нас тут случай такой, вот как раз женщина у нас одна, благочестивая, скончалась безвременно. Давайте-ка мы его призовем. Для чего призовем? Ну, сказать проповедь на похоронах, чтобы вот...
1: Утешить родственников.
0: Родственников, да. Слово Божье должно прозвучать. Как вот хорон христиан современных приглашают проповедующего, и он говорит проповедь о Христе, об утешении, о том, что да, все, в конце концов, христиане верующие воскреснут, и вот вам утешение, что Иисус есть жизнь, Он дает ее и даст. Но при этом вот человек все-таки хоронит. Может быть, с этой целью они приглашали Петра просто сказать слово? Но вряд ли они позвали Петра на что-то надеясь, потому что в те времена, в отличие от наших, там почему-то чудес совершалось больше, таких вот явных.
1: Ну вот по вере нашей ведь это происходит, да? То есть, и вот говорится, что а где-то Христос не мог совершить чудес по их неверию. Так что, наверное, больше тогда было веры, чем сейчас?
0: Да, может быть, и может быть, не было больше таких с дерзновением верующих, которые сознавали, что они дети Божии, что в них живет Христос, что Христос дал мне вот эту власть быть чадом Божьим и власть над болезнью. Кто-то считает, может быть, что даже и над смертью, над самой. И наверняка вот эти верующие, которые обратились к Петру, чтобы его привести, они, наверное, надеялись все-таки на чудо, на какое-то. Угу. Верили в чудо.
1: Да, там говорится, безвременно она умерла.
0: Что, есть, да, вот она, что им была исполнена добрых дел, творила много милостинь. И вот они послали за Петром. Сами они, скорее всего, не на том уровне находились, что ли, веры. Или, вот, потому что вера-то, она ведь у нас растет, она не стоит на месте. И кто, каждый на каком-то своем уровне находится. Очевидно, люди эти считали, вот верующие, что, наверное, у нас еще, наверное, весовая категория недостаточно такая в этом деле. Мы, наверное, не рискнем вот так сами молиться, чтобы Бог воскресил ее. Но вот Петр рядом, давайте вот тут с гарантией лучше поступим, не будем рисковать. Там, а давайте поступим вот... Точно Петра позовем, и у него уже были случаи исцелений, выздоровлений. А вот, может быть, он совершит и здесь тут чудо такое вот. Почему нет? Давайте рискнем, попробуем. Ну и Петр
2: У него репутация все-таки уже была такого человека посвященного, но он был же все-таки апостол, и я думаю, что... У него такая репутация была уже среди всех церквей, да, то есть о нем знали.
0: Ну вот мы еще до этого, по-моему, не встречались со случаем воскрешения из мертвых, сколько я помню.
2: Нет, среди учеников нет, только Иисус.
0: Пока. Ну да, вот.
2: Но и у Иисуса не так много, то есть три времени... случая, я вот так вот вспоминаю, ну, о которых написано. Я думаю, что о многих просто не написано случаях, когда Господь воскрешал.
0: Причем все эти случаи были, по-моему, безвременной кончиной.
2: Да, молодые, то есть вот у дочери Иаира, да, там молодой человек, мать у него была вдовица.
0: Юноша тоже был.
2: Да, юноша был. Ну и Лазарь.
0: Тоже молодой еще, наверное, человек.
2: Да, да, да, да.
0: Ну вот, а в книге Деяний мы еще пока не встречались с воскрешением умерших. Были только исцеления от болезни, да, от освобождения демонических сил, от бесов, да, эти вещи происходили. Но вот здесь люди позвали кадру умершего человека, Петра.

Петр, встав, пошел с ними. Когда он прибыл, вели его в горницу, где вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. То есть человек этот

0: Да. И человек этот, то есть эта женщина, ну, была опорой, наверное, этой церкви.
1: Но она заботилась о многих, да, я так понимаю.
0: Да. Вот
1: написано.
0: Со слезами
1: представляли. Да, исполнена добрых дел и творила много милостынь. Написано о ней.
0: То есть они понесли утрату такую вот, невосполнимую утрату. Теперь у нас в церкви некому будет о нас заботиться, может быть, вот таковое даже. Потому что этот городочек небольшой. И церковь, наверное, тоже была не очень большой. И люди понимали, что вот женщина особенно, да, вдовица написана, то есть люди, наверное, уже преклонных лет, женщины, они остались без опеки теперь, без заботы со стороны этой доброй Сиерны. И дальше мы читаем, что Петр выслал всех вон, преклонив колени, помолился, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань». Напоминает что-нибудь сцена?
1: Да.
2: Ну, то, что Иисус Христос, как Лазарю, сказал выйти вон из гробницы.
1: И дочь Иаира.
0: То есть, похоже.
1: Там вообще ей 12 лет было, девочке.
0: Если мы сейчас откроем вот этот случай из Евангелия от Луки, где написано об воскрешении дочери Иаира, то там... Вот прямо сцена чуть не один в один повторяет.
1: А Петр тогда ведь пребывал как раз с Иисусом, да?
0: Да. Когда он говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги, говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя».
2: Это Евангелие от Луки?
0: Евангелие от Луки, 8 глава, 49-го. Угу. «Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Якова». Здесь мы видим, что Петр вошел один. Ну, не было у него помощников. «Все плакали и рыдали о ней. Но он сказал: не плачьте, она не умерла, но спит. И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же выслал всех вон и, взяв ее за руку, возгласил: девица, встань». Высылает всех вон. Петр, да?
1: Угу.
0: Тоже.
1: Здесь тоже он, да.
0: Выслал всех вон. Почему надо было высылать всех вон? Да потому что там одни плакальщицы находились. Вот все плакали. А плач сопровождает смерть. Если вот в такой атмосфере оказывается человек, который вот сейчас тебе хочет дать жизнь, то ему нужно преодолеть эту борьбу вот вести с этими, вот с этой атмосферой сначала. Сначала все вот это вот, ну, все силы тьмы, чтобы ушли, оставить, чтобы не имели доступ сейчас никакого. Сейчас будут силы света проявлены. А когда вокруг все плачут и рыдают, то у тебя совсем другое настроение, да, у самого целителя-то тоже. Они мешают просто исцелению и воскрешению. И Петр их высылает, точно так, как Христос. И Христу-то они мешали.
1: Ну да.
0: Казалось бы, Христу ничего не может помешать. И тем не менее, он их высылает все равно. Нет, нет, нет, нет, не то. Это не тот случай, чтобы плакать. Сейчас у вас должна вера привиться у всех. Где вера ваша? То есть Иисусу нужна была вера, чтобы поддерживать. А он этой веры не видит. Он видит только одни слезы, одни вот это уныние. Трагедия произошла, конечно, да, да. Но сейчас эта трагедия превратится в праздник. Сейчас будут все ликовать. Вам тут не место плачущим, поэтому давайте-ка куда-нибудь выйдите на это время. То же самое и Петр делает. Он присутствовал тогда на воскрешении дочери Иаира. И он все прекрасно помнил, как это происходило. И то же самое теперь происходит здесь. И теперь Христос тоже здесь. Только он в Петре, он сейчас через Петра будет действовать. И он берет на себя вот эту вот, ну, я не знаю, смелость такую. Теперь сейчас я Христос, по сути. Я сейчас буду исцелять. И Христос должен, ну, в такой атмосфере находиться, чтобы не было никакого неверия, никакого там сомнений никаких у людей, чтобы не вызывало сейчас вот мое действие. Все вон, все. Все, мы вдвоем остаемся только. Я и Тавифа.

0: Да.
1: И главное у нас сейчас Христос. Да? То есть Он действует.
2: Обратившись к телу, сказал Тавифу: «Встань». И она открыла глаза свои, увидела Петра, села. Он подал руку и поднял, призвав святых и вдовец, поставил перед ними живую. Ну, конечно, вот не будь таких чудес, церковь так бы не росла, как она росла тогда. Не умножалась бы такими темпами. Потому что люди видели, да, это точно сила, это точно Бог здесь. Здесь точно Христос. И Петр, это точно Христос. Это его дух, его сила, его любовь. Все вот прямо сквозит через него. И, конечно, с Духом Святым любые чудеса происходят. А без Духа Святого, ну...
1: Уныние и плач.
2: Ну, нет никаких чудес. То есть, где Дух Святой, там чудеса. Вот можно так сказать даже. А где чудес нет, ну, я не знаю. Конечно, может быть, это слишком сильно будет сказано, что нет Духа Святого. Нет, наверное, есть все-таки. И там, где нет чудес. Но, тем не менее, к Богу привлекает все-таки что-то такое вот необычное, что-то такое радостное, праздничное. Никакого уныния. Чтобы там была только радость, и только благословение, и только жизнь.
1: Коля, а если трудности какие-то, если вот проблемы?
2: А если проблемы, вот у Петра у того же написано в первом его послании. Сейчас. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя огнем испытываемый золото, в хвале и славе, в явлении Иисуса Христа». Петр пишет нам о радости, да? Да, он пишет, если нужно поскорбеть, если вот, да, случаи такие бывают в жизни, конечно, как вот без скорби? Невозможно. Но поскорбев немного, не предавайте скорби навсегда. И там не унывайте. Потому что, ну, наш Бог – это Бог радости. Это Христос воскресший. Он умер, да, но это было 3 дня всего, а теперь вечная радость. И будет эта радость со всеми верующими всегда.
1: Вот об этом. Мне очень нравится, Коля, это ключевая мысль, да, Лена?
0: Да, это и вот радость. Я хотела тоже дополнить, как бы, в соборном послании святого апостола Якова он тоже не исключает искушений и всего остального, но он даже говорит: искушение с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытанная вера ваша производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. То есть, вот, да, испытание нужно принимать с радостью.
1: То есть, опять ключевое слово.
0: Да,
1: радость. Радость в Господе, да, несмотря на то,
0: да,
1: что...
0: Да, радость в Господе. И только вот именно радуясь, мы можем преодолевать все те искушения, которые попадают на нашу долю в этом мире. А без этого нельзя, потому что, как сказал Николай Генрихович, мы живем на территории врага Божьего, да, и он не замедляет.
1: И человеческого тоже.
0: Да, да. И он не замедляет для того, чтобы радость нашу похитить.
1: Да.
2: Петр говорит нам о случаях вот, потери близких, например, или какой-то болезни, которая не может нас радовать никак. И было бы, наверное, не знаю, каким-то безумием, если я буду испытывать дикую какую-то боль и при этом испытывать радость. Ну, это невозможно. Вот Петр об этом говорит. Поскорбев, но немного. Вот пока эта боль не утишь, когда утихнет все, вот снова вспоминайте о Христе, снова обращайтесь к Нему, да, и радуйтесь. И Яков говорит не о том, что мы всегда должны прям всегда радоваться, а Яков говорит о

0: проверки нашей веры, которые происходят иногда, проверяется какими-то событиями, да, наша вера или какими-то обстоятельствами в жизни. Да, а радуйтесь о том, что она у вас есть, эта вера, и что у вас есть тот, на кого вы можете положиться вот в этот момент.
1: В любой трудный момент жизни.
0: Да. Своей. Тем не менее, вот от боли мы никуда не денемся.
1: Да?
0: Она
1: да.
0: так вот и будет нас мучить, пока Господь ее не победит. Или мы победим
1: вот
0: верой.
1: Многие, я слышала, свидетельствуют о том, что вот Дух Святой, присутствие и чтение там, Священного Писания, и вот молитва облегчает боли. И вот многие, ну, как бы, вот помню, что у нас одна сестра, у нее была уже такая последняя стадия онкология, и она практически, ну, умерла. Ну, это уже было в преклонных годах, сестра, да, но она вот эту боль дикую, она просто не ощущала, то есть впадая в забытье. И она же уже, когда мозг отключается, то есть он все равно не чувствуешь вот этой боли дикой, которая, то есть она просто без операции, без уколов, без всего. То есть вот так сложились обстоятельства, что... И Господь как-то успокоил ее очень.
2: Ну, то есть облегчил даже в такие, ну, совершенно...
1: невозможное претерпеть, когда, ну, уколы, сильно действующие, боль притупляют на короткое время, да, а здесь просто, ну, Господь вот использует свое, ну, свои средства, да, свои средства, которые можно успокоить и боль снять.
0: Ну вот 9 глава у нас заканчивается тем, что Петр воскресил эту женщину Тавифу. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. Вот о чем мы говорим с вами. Многие уверовали, потому что увидели явную силу Божию, явное проявление Христа и Его Духа. И довольно дней пробыл он в Иопии у некого из Симона, кожевника. Ну, Симон Кожевник.
1: Уже как бы читали о нем вроде, да? Но он был, когда Павел шел, там тоже был,
0: ну,
1: Симон. Наверное, это такая распространенная...
0: Симон, там, наверное, каждый второй был у них.
1: Нет, понятно, я говорю...
0: Там Петр Симон тоже был.
1: Да, имя распространенное, и по специальности тоже.
0: Скорее всего, это не тот Симон. Но по специальности, кстати, иудеи были профессиональные животноводы. То есть они работали с кожей. И римляне этим не занимались. Они были никакие вообще кожевники, римляне. Потому что это грязная работа, это надо вот шкуру сначала освежевать животное, ее надо выделать как-то, чтобы высушить как-то, вымочить. Все это вот очень грязная, неприятная работа. И они, конечно, возлагали все это на иудеев, которые этим профессионально занимались с мастерством. И вот Симон Кожевник, один из них, таких вот тоже профессионалов, который работал с кожей. И Иопия, кстати, она находилась на берегу Средиземного моря. Это очень удобно для выделки кож. Тут как раз тебе и ванна, и канализация, и все на свете. Вот, пожалуйста, выделывай, и на солнце ее потом суши. Вот Симон там жил, при море. И Петр оказался у него. Но вот что там произошло в этом доме Симона Кожевника, это удивительные вещи, в 10 главе описаны. Мы сегодня, наверное, не будем говорить о них, потому что, ну, это просто мы, не знаю, не успеем, во-первых, а во-вторых...
2: Но в следующий раз поговорим.
0: Это очень яркое свидетельство, обязательно. Вот в следующий раз мы как раз, следующую программу мы начнем вот с этой главы, с 10-й. И то, что произошло там, в этом доме Симона Кожевника.
2: Коль, а сейчас давай, знаешь, все-таки чем завершим? Бога не видел никто никогда, как Бог являет себя людям. То есть вот какой очень короткий ответ. Вот Лена начала ответ на этот вопрос с того, что ее прабабушка через свою любовь явила Лене Бога, как она, Лена, это поняла уже потом, через много лет. А ты как бы ответил на вопрос, ты ведь его поставил?
0: Несомненно, это так, да, что Бог так вот проявляет себя в плоти человеческой, да, как он и явил себя людям в плоти человеческой. Но я бы все-таки добавил к этому еще, что Бог проявляет

0: себя вот здесь, в слове своем. Угу. Вначале все-таки было слово, а потом оно стало плотью. И мы нигде больше не встретим такого откровения о Боге, как в Священном Писании.
1: Да.
0: И особенно в Евангелиях, где явлен там Христос, распятый на кресте. Но эти вот два источника Богооткровения, это, конечно, есть еще и третий, природа, да, но основных это два. Это вот Священное Писание и человек, исполненный Духа Святого.
1: Угу.
0: Вот такой же, как вот был Павел, как был Петр. И надеюсь, что, как мы с вами тоже, угу, явим Христа, в конце концов, людям, окружающим нас.
1: Угу. Это очень воодушевляет, и это очень сильно сказано, да? Вот нужно иметь дерзновение признавать то, что Христос может быть явлен через нас. Нужно верить в это, нужно стремиться к этому, нужно радоваться этому. И Он сам это с нами сделает, Он сам это в нас сделает. Да? Это будет не нашими усилиями, это будет не нашими заслугами, это будет действие Бога на других людей через нас. Ну и на нас, конечно, тоже. Ну что ж, спасибо огромное, дорогие друзья, что вы провели с нами это время. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич, я, Юлия Фёдоровна Уткина, прощаемся с вами до следующей встречи. До свидания.

пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для назидания других, какое приносило бы благословение слушающему.

мне задали любопытный вопрос. Что значит лестница Иакова, упоминаемая в Ветхом Завете? И нам для этого нужно действительно посмотреть текст Священного Писания и взглянуть. Итак, лестница Иакова упоминается в книге «Бытие» в 28 главе, в 12 стихе. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней». И 13 стих. «И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака». Ну и дальше там идет слова Божие, которые Господь уже обращается непосредственно к Иакову. Что же означает именно эта лестница? Нам нужен контекст. Во-первых, Иаков, конечно, совершил не очень хорошее дело. Он действительно согрешил против своего отца, обманув его, и обманом заполучил благословение. И с тем, чтобы его брат Исав, который это благословение должен был получить, его не убил, Иаков вынужден бежать к своему родственнику. И вот по дороге во время этого бегства он останавливается в пустынном месте, кладет камень себе под голову и засыпает. И вот ему снится вот этот сон, когда он видит как раз лестницу. И возникает вопрос, что это за лестница. Одно из толкований говорит о том, и очень важно, это нужно понимать, что это был, скорее всего, зиккурат. А зиккурат – это, скажем, такой вид строительства храма, на который с разных сторон были именно лестницы. Он поднимался высоко, и наверху располагался, ну, как бы храм или место обитания Бога. Скорее всего, это не значит, что именно Иаков видел сам зиккурат, но поскольку еще тогда не было откровения о святилище, и не было, естественно, мы еще не живем в эпоху христианства, когда есть четкое понимание места, да, как должно строиться святилище и какие есть храмы христианские и тому подобное. Естественно, в его представлении, скорее всего, возникает та картина, которая была привычна ему вот в то время в Месопотамии, да? Поскольку именно такие храмы были распространены. И он, скорее всего, видит именно картину эту. Но, что интересно, по этой лестнице идут не жрецы, а ходят именно ангелы Божии, спускаются вверх и вниз. И более того, по разным переводам, в одном переводе говорится о том, что именно на самой высоте стоит Господь Бог, который к нему обращается. Но есть и другой вариант, который говорит о том, что рядом с ним стоит Бог. То есть, как бы Бог, получается, сходит с неба по этой лестнице, находится рядом с Иаковым и говорит о том, что именно он избран. И именно несмотря на то, что он совершил, Бог его все равно благословит, и именно через него произойдет дальше благословенный род и Божий народ. Но какое значение имеет именно эта лестница Иакова? Во-первых, конечно же, для Иакова это означало, что именно Господь обращается к Иакову и говорит о том, что он к нему близок, что он повторяет завет, который дает и Аврааму, и Исааку. И он таким образом как бы подтверждает, что он дальше находится в этом завете и особо будет в благословении. Но это не все. Когда мы смотрим Новый Завет, а именно Евангелие от Матфея, первую главу, то мы видим, что эти слова Иисус Христос уже адресует немножечко к другой ситуации. Когда он разговаривает с Нафанаилом, который, ну, был удивлен тем, что Иисус сказал про него, и Христос говорит такие слова. И говорит ему, то есть Нафанаилу, это первая глава, стих 51. «Истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Получается, вот эта лестница Иакова, с одной стороны, она показывает о возобновлении завета Бога именно с Иаковом, некий символ, что именно через него произойдет Божий народ, и это такое ободрение Иакова о том, что Бог рядом с ним. Но в Новозаветнем, получается, этот образ лестницы Иакова означает исполнение обетований Божьего, что от этого Божьего народа наконец-то происходит Мессия, то есть Божий Сын, Божий Сын Человеческий, который теперь соединяет небо и землю.
и дает людям возможность спастись, да, то есть некое такое соединение земли и неба, которое осуществляется наконец-то через избранного Богом Мессию, посланника Иисуса Христа. Вот что означает лестница Иакова. С одной стороны, это обновление завета Бога с Иаковом, и, соответственно, что через него произойдет Божий народ. А второе значение лестницы Иакова, что это указание на то спасение, которое теперь осуществится через Иисуса Христа, когда в нем воплотится истинный человек и истинный Бог. Но тоже можно сказать, что как возобновление Нового Завета теперь для Божьего народа и для тех, кто, поверив в Иисуса Христа, становится частью этого народа. Теперь для него открыты небеса и доступна вечная жизнь.

может быть вот на этом этапе нельзя ставить вот такой знак минуса между одной или другой, другой версией. Наверное, нужно говорить о дополнении одного другим. Мы с вами, являясь людьми поколения, выросшие на словах, прочитанных, с книгой в руках, может быть, не до конца, еще воспринимаем преимущества аудиоверсии. Но сегодня это входит весьма активно в наш образ жизни, и спустя какое-то время, возможно, что это будет единственное средство, которое мы будем использовать, и, исходя из занятости нашей, хотя это не лучший вариант, прежде всего для пасторов и для членов церкви, это не лучший вариант. Мы должны не только слышать, мы должны и видеть Божье Слово, и должны его через свое сердце, должны его пропустить. Образы, которые возникают в нашем сознании, когда мы читаем и когда мы слушаем, они разные.

0: Вот когда вы слушаете аудиоверсию, вы начинаете видеть более широкий мир, не тот, который вот здесь перед вами на глазах. Как бы трехмерное такое измерение начинает возникать в вашем сознании, когда вы слушаете профессионала, который работает не только с текстом, но и с интонацией, который пытается вдохнуть жизнь в этот библейский текст и оживить его героев. Поэтому преимущество есть и в одном случае. Я имею в виду печатная версия. Она дает глубже возможность для размышлений, для осмысления. Но образный ряд более яркий, когда вы слушаете аудиоверсию.
1: Чем футбол прекрасен? Основа закладывается правильная. Коллективная игра – это же ответственность, это чувство локтя. Я никогда не испытывал таких проблем в раздевалке, проявления расизма и дискриминации. Приехал во Францию, действительно, там очень много было разных абсолютно людей. И арабы были, и темнокожие ребята. Играли в футбол как единый коллектив, и мы замечательно просто ладили. Футбол должен быть зрелищным, он должен быть искрометным. А кто в него играет, абсолютно не важно.
2: «Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель».

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вновь открываем эту удивительную, боговдохновенную книгу, Библию, чтобы коснуться одного очень важного и актуального вопроса. Переживания, трудности, потери, утраты в нашей жизни. Зачем, для чего и почему? Мы открываем вместе с вами книгу Судей, 6 главу, где говорится о Гедеоне. Гедеон выколачивал пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему: «Господь с тобою, муж сильный». Гедеон сказал ему: «Господин мой, если Господь с нами, отчего постигло нас все это?» Подобно Гедеону, мы подчас задаем подобный же вопрос. Да, но когда мы его задаем? В благополучное время мы его не задаем. Но когда в нашу жизнь входит что-то непонятное, входят переживания, потрясения, утраты, болезни, тогда мы задаемся вопросом: где же Бог? Почему Он молчит? Он наш друг или наш враг? И если даже мы не задаемся этим вопросом, то в глубине нашего сердца, в глубине нашего сознания этот вопрос продолжает звучать. Сегодня на примере нескольких библейских личностей мы попытаемся найти ответы на эти вопросы. И я приглашаю вас, тех, у кого из вас есть Библия, открыть ее. Книга чисел, 22 глава. Здесь нам предлагается очень интересная история, когда Валаак, моавитский царь, приглашает Валаама для особой миссии проклясть народ Божий, чтобы он смог его прогнать от своих пределов. Священное Писание говорит нам: «Хотя бы Валаак давал мне полный дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господа Бога моего и сделать что-либо малое или великое по своему произволу». Есть очень интересное выражение: если что-то в нашем мире не покупается за деньги, то покупается за большие деньги. Валаак посылает более именитых князей, больше даров, и сердце пророка Валаама склоняется, чтобы пойти к этому моавитскому царю. И Священное Писание говорит, что это было неугодно в очах Господа, и воспылал гнев Божий за то, что он пошел. И история такова, что Бог неоднократно ставит пророку препятствия. Он путешествует на своей ослице к цели своего назначения, и ангел Господень встает в одном месте, ослица уходит с дороги, ангел Господень встает в другом месте, и ослица прижимает ногу Валаама. Он видит, что что-то необычное происходит в его путешествии, но до конца не может понять, что происходит.

происходит. И вот тогда, когда обстоятельства создаются таковые, что Бог прямо встает на его пути, то ослица ложится под пророком. Интересно, что это личность, о которой говорится, что это пророк с открытым оком. Но он не видел в тот момент Господа. И Бог особенным образом совершил чудо для пророка Валаама. Он отверз уста ослицы. Я не знаю, как вы чувствовали бы себя, если бы ваше домашнее животное заговорило с вами. Но когда ослица заговорила с Валаамом, он находился в таком состоянии аффекта, что продолжит с ней диалог. И Священное Писание говорит в 31 тексте: «И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился, и пал на лицо свое». И далее Господь начинает очень интересный диалог с этим пророком, не с его нужд, не с его переживаний. Но он говорит: «За что ты бил ослицу твою вот уже 3 раза?» И вот ключевой текст, который очень важен для нас. Бог говорит: «Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ предо мною». В жизни у каждого из нас есть своя цель, подобная пророку Валааму. Мы хотим получить образование, мы хотим создать хорошую семью, мы хотим устроиться на работу, но вдруг замечаем, что наша ослица не с места. В чем причина? Бог через многие обстоятельства жизни пытается нам что-то сказать. Иногда он в нашей жизни совершает удивительные чудеса, и тогда мы порой слепы и не видим его присутствия, его действия, его руководства в нашей жизни. И очень интересно, что зачастую Бог совершает эту остановку в нашей жизни спустя много лет. «И ослица, видев меня, своротила вот уже 3 раза. Если бы она не своротила от меня, то я убил бы тебя, а ее оставил бы живою». Через множество обстоятельств в жизни Бог пытается направить нас по верному пути. Порой в нашей жизни происходит авария спустя через много лет. Я вспоминаю, много лет назад я начинал свое пасторское служение в небольшом городке Ленинградской области. И в один из теплых, жарких, солнечных дней в июле я ремонтировал свой небольшой домик, и на соседней улице загорелся дом. Загорелся так сильно и так быстро, когда подъехали пожарные, уже нечего было спасать, уже нечего было тушить. И когда я стоял у пепелища этого дома и сожалел о случившемся, подошел сосед и рассказал очень интересную историю о том, что хозяин этого дома, который сгорел много лет назад, покупал этот дом у другого человека и договорился с ним о следующем: давай мы оформим с тобой дом. Ну, к примеру, дом стоил 5 тысяч, он убедил его оформить за 3 тысячи, чтобы не платить проценты, налог государству. И сказал этому человеку: когда мы оформим сделку, я верну тебе недостающую сумму. Когда сделка была оформлена, он сказал этому человеку: дорогой мой, я тебе ничего не должен, иди с миром. Очень часто в нашей жизни происходит авария, остановка, даже спустя много лет, потому что путь наш неправ перед Богом. Это одна из причин переживаний, потрясений, потерь и того неприятного, что приходит в нашу жизнь. Я хотел бы обратить ваше внимание на еще одну интересную библейскую историю, которая записана в книге «Бытие», 50 глава. История об Иосифе и его братьях, которые однажды продали его в рабство в Египет. И вот спустя много лет, когда жизнь Иосифа устроилась, когда он занимал ответственный пост в Египте, пришли его братья и просили у него прощения. На что Иосиф сказал, вот эти слова очень важны для нас: «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Часто мы не понимаем, что происходит в нашей жизни, почему мы оказываемся в больнице, почему мы оказываемся в таких обстоятельствах, которые нам не нравятся. Но через эти обстоятельства Бог желает спасти других людей, желает оказать помощь, желает оказать поддержку другим людям. Бог дает нам испытания для нашего воспитания. Какие интересные и удивительные и созвучные слова: испытание и воспитание. Каждый из нас

вспомнить школьные годы, когда на уроках физкультуры преподаватель приглашал нас участвовать в таких упражнениях, как прыжки через планку. Он поднимал на соответствующий уровень планку, и группа начинала прыгать. И группа начинала прыгать. Сначала все сбивают планку. Потом наступает момент, когда планку не сбивает никто. Тогда преподаватель вновь поднимает планку на более высокий уровень. И вновь начинаются прыжки всей группы. И приходит момент, когда группа снова прыгает, преодолевая определенный барьер и не сбивая планку. Итак, невзгоды испытывают нас, чему-то учат, в чем-то укрепляют. И, конечно же, посылая эти переживания, Бог имеет большую цель – научить нас чему-то, приготовить нас для вечности. Есть еще одна библейская история, которая является классической, которая восхищает нас удивительными примерами жизни. Книга Иакова, книга апостола Иакова, 5 глава, 11 текст. «Вы слышали о терпении Иова и видели конец сонного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Прочтите, пожалуйста, очень внимательно книгу Иова. Вы будете потрясены, вы будете восхищены, и она даст вам силы преодолевать любые жизненные преграды и испытания. Человек, который потерял в один день все свое имущество, потерял в один день 10 человек детей. Человеческое сердце вряд ли может вместить такую потерю, но он смог не только выйти из этого удивительного испытания, но и остаться более того верным Богу. Когда самые близкие, когда дорогие ему люди принуждали его, побуждали его что-то сказать неразумное о Боге, он сказал очень интересные слова. «Разве только доброе мы будем принимать от Бога?» И вот когда этот человек прошел все эти испытания, книга Иова заканчивается потрясающими по своей красоте словами. Когда он вышел победителем из этого испытания и сказал следующее. «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». И здесь он говорит о том, как мало в своей жизни он знал Бога, хотя вся книга говорит о нем как человеке богобоязненном, праведном. «Я слышал о тебе слухом уха». Иов говорит, «Я слышал о тебе так мало. Оказывается, я знал о тебе совсем немного. Теперь же мои глаза видят тебя». Много лет назад я встретился с человеком, который сегодня жив и здравствует, который имеет множество удивительных благословений в своей жизни. И вот он рассказал историю своей жизни, когда он был молодым человеком, еще не имел семьи. Однажды ему поставили очень страшный диагноз, диагноз, который никто не любит из живущих, онкологическое заболевание. И началась борьба за его жизнь. И однажды врач вызывает к себе и говорит, «Дорогой мой, все, что мы могли сделать, мы сделали, но, поверь, мы не боги». И вот этот человек, выйдя из кабинета врача, пришел в свою палату, лег на постель, отвернулся, заплакал и начал молиться, «Господи, если тебе угодно, если тебе нужна моя жизнь, то сохрани мне ее». Уснул после этой молитвы очень сильным, глубоким сном, как никогда ранее, и, поднявшись, почувствовал себя лучше, и с каждым днем все лучше. Я встретился с ним спустя несколько лет, когда он готовился к свадьбе, и он познакомил меня со своей будущей супругой. Очень интересно он закончил свою историю. Когда я ходил в церковь, когда я участвовал в поклонении Богу, я думал, что я знаю о Боге, но это переживание, эта история помогла мне еще глубже узнать, насколько благ, насколько милостив, насколько добр наш Бог. Когда мы говорим, зачем трудности, испытания, невзгоды, переживания приходят в нашу жизнь, то есть несколько для этого причин. Одна из них в том, что путь наш может быть неправ перед Богом. Это одна из причин. Второй причиной, может быть, Бог желает, принося нам переживания, через эти переживания спасти и помочь другим людям. Спасти других людей и помочь другим людям. Следующей из причин, что Бог желает...

в этих переживаниях, чтобы мы открыли для себя нечто, о чем мы можем не знать и не догадываться. В книге пророка Иеремии, в 15 главе, в 19 тексте мы читаем удивительные слова. «И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста». Что хорошего в болезни? Что хорошего в переживании? Что хорошего в утратах? Что радостного в потерях? Но Бог говорит, если из этого ты извлечешь драгоценное, если из этого ты извлечешь урок, то будешь как мои уста. И есть еще одна из причин, для чего в нашу жизнь посылаются подобные переживания. В книге пророка Исаии, в 13 главе, в 12 тексте мы читаем, Бог желает воспитать нас для вечности и сделать нас чище золота офирского. Офирское золото в свое время было золото высочайшей пробы. Поэтому, готовя нас к вечности, Бог желает спасти нас и приготовить для вечности. Есть еще одно объяснение в послании апостола Павла к римлянам. Когда нам кажется, что мы имеем 100 доказательств, что Бог нас не любит, давайте откроем и прочтем эти удивительные слова. Римлянам 8 глава, 32 текст. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». В часы досады, в часы огорчений, переживаний и потерь. Когда мы задаемся вопросом «Где же Бог?», давайте поднимем взор на Голгофский крест. Давайте поднимем взор на Голгофский крест и будем благодарить за то, что Бог сделал для каждого из нас. Сейчас я приглашаю вас протянуть свои руки и посмотреть. Посмотреть на эту сторону ваших рук, на эту сторону ваших рук. Вы знаете каждый порез, вы знаете каждый ожог, вы знаете каждую отметину. Сегодня Господь, обращаясь к нашим сердцам, говорит следующее. «Вот я начертал тебя на дланях моих». Твое и мое имя находится в ранах Иисуса Христа. Твое и мое имя находится на руках нашего Господа. И когда нас одолевают огорчения, переживания и потери, когда мы задаемся вопросом «Где же Бог?», давайте поднимем взор на Голгофский крест и будем благодарить. Давайте прочтем эти очень красивые и сильные слова, записанные апостолом Павлом. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим». Пусть все испытания нашей жизни, пусть все переживания, пусть все потрясения, пусть все невзгоды, пусть все то, что не радует нас, приходя в нашу жизнь, не разочарует нас. Пусть все это послужит к тому, чтобы мы поднялись еще на одну ступень ближе к Богу. Чтобы во всех этих переживаниях и потрясениях мы могли извлекать драгоценные уроки из ничтожного. Чтобы все эти переживания могли приготовить нас к вечности. Пусть Бог благословит вас при чтении этой удивительной книги и в часы потрясений и тревог, чтобы вы могли находить силу, утешение и надежду.

Многое Иисус Христос сказал людям в притчах. Тогда в Царстве Небесном то же самое произойдет, что случилось с десятью девами –

которые вышли со своими светильниками встречать жениха. Пять из них неразумными были, и пять были мудрыми. Неразумные, взяв свои светильники, не захватили с собой масла, а мудрые взяли вместе со светильниками и кувшинчики с маслом. Жених задержался, и девы все задремали, а потом и уснули. Но в полночь раздался крик: «Смотрите, жених, встречайте!» Все девы пробудились и поправили свои светильники. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам масло, а то наши светильники гаснут». Но мудрые ответили: «У нас не хватит масла и для себя, и для вас. Лучше сходите к тем, кто его продает, и купите себе». Пока же они ходили за маслом, пришел жених. И те, кто был готов, пошли с ним на брачный пир. И двери за ними закрыли. Приходят потом остальные девы и просят: «Господин, господин, открой нам!» «Одно могу сказать вам, — ответил он, — не знаю я вас. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете вы ни дня назначенного, ни часа пришествия».

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: В списке самых известных предателей в истории первым стоит Иуда Искариот. Имя Иуды стало нарицательным. Но все ли знают, как и почему он предал Христа? И кроме того, у Христа был еще один предатель – апостол Петр. Предательство Иуды и Петра. В чем причина малодушия этих людей? И почему в итоге Иуда повесился, а Петр стал великим апостолом? Размышлять на эту тему мы будем сегодня с доктором практического богословия, священнослужителем Олегом Юрьевичем Гончаровым. Здравствуйте, Олег.
6: Здравствуйте.
5: Юрьевич. Ну вот, собственно, мы уже сказали о том, что Иуда – это, в общем-то, имя нарицательное. Причем во многих даже, ну то, что в русском языке это точно так,
6: понятно.
5: Но я думаю, что не только в русском.
6: Ну, с него, наверное, и начнем. Да? Угу. Вот, ну, Священное Писание говорит об Иуде как о человеке, который имел все возможности быть Божьим человеком, которого Бог мог бы увенчать своей славой. Его история является как раз таким предостережением для верующих людей. Угу. Что если Бог дает вам хорошую возможность, если Он вас прощает, то вы не должны обманывать это священное доверие Христа. Он как бы подвел Христа, обманул доверие Христа, которое тот ему дал. Причем он дал ему это доверие абсолютно незаслуженно, потому что он был таким же грешником, как и остальные. Да? Он нам дает это даром. Господь
5: доверил. Вообще, можно ли это заслужить?
6: Да, мы не можем заслужить, да, это благодать. То есть он был под действием Божьей благодати, и вот здесь он как бы обманывает вот это доверие Христа.
5: То есть Бог вообще определил, что Иуда может быть апостолом.
6: Может быть апостолом, причем незаурядным апостолом. Да, у него очень много было талантов у Иуды. Довольно талантливым был человеком. И, в общем-то, наверное, читая повествование вот, евангельское, мы же не сразу

его встречаем как предателя, да, он был среди 12 избран. Вполне возможно предположить, что вначале-то он действительно искренне поверил, во Христа уверовал, да, и пошел за Христом.

0: о ней вспомнил, когда один цыган продавал дом, вот, и он поставил условия перед покупателем. Хорошая цена была, недорого продавал его, все хорошо, но он сказал: единственное мое условие, чтобы один гвоздь остался в этом доме за мной. Они все задокументировали, подписали все соглашения, но гвоздь остался документально за ним. И вот прошло какое-то время, приходит этот цыган в этот дом, хозяин нового этого дома, его покупатель, говорит: а что ты сюда пришел? Ну как, гвоздь мой здесь. Ну а что ты с этим? А я вот хочу свою курточку повесить. Вот, повесил курточку, ну а раз курточка висит, то и он тоже имеет право быть в доме, да? А потом к нему пришла жена, потом пришли дети. Ну, вот эта вот притча, она как бы иллюстрирует проблему Иуды. То есть он оставил такой гвоздик в своем сердце. То есть он не полностью доверил себя Богу. А у него была проблема сребролюбия. Он любил деньги. Угу. Вот этот вот гвоздик, который он оставил в своем сердце, потом привел Иуду к печальному концу.
1: Ну, в общем-то, Иоанн об этом говорит достаточно много раз, еще тогда, когда вроде бы ничего к этому не предвещает, но ну, он напоминает, да, что вот он был вор.
0: В принципе, наверное, все мы любим в той или иной степени деньги, да? Ну, во всяком случае, хочется нам, чтобы мы жили в материальном достатке, особенно в том мире, в котором мы сейчас находимся. Каждый хочет из нас зарабатывать побольше.
1: Каждый хочет быть здоровым и богатым.
0: Да, да, здоровым и богатым, совершенно верно. Но проблема Иуды была, что он деньги-то полюбил больше, чем Христа в конечном итоге. Вот. И ну, постепенно это происходило. Конечно, не сразу, но вот эта проблема постепенно развивалась в нем. Ну, во-первых, Писание говорит о том, что он отвечал за ящик с пожертвованиями. Угу. То есть он был казначеем как бы вот, первоапостольской церкви. И он стал брать деньги из этого ящичка для пожертвований на свои нужды. Возможно, ну, потому что в Писании написано, что он вором был. Вот. Возможно, он как-то оправдывал себя, как любой человек, он ищет оправдания, особенно перед Богом. Ну, я служу Богу, многое оставил, путешествую, странствую, терплю какие-то лишения определенные вместе со всеми учениками. Ну, что такого страшного, если я что-то возьму? Это вроде как, раз я вот тут служу Богу, это значит тоже, можно сказать, вот если я для себя потратил, это тоже как бы вроде для Бога, да? Вот тоже на дело Христа. И вот постепенно вот это происходило в нем изменение. Ну, конечно, как и другие ученики, надо сказать, в этом Иуда не отличался от других учеников, как и другие ученики, он полагал, что Мессия – это будет земной правитель. То есть он верил, что Христос – Мессия, но он ожидал, что Христос свергнет иго римлян, установит земное царство. И вот тут как раз, вот тут, наверное, видел он себя в качестве министра финансов, как минимум.
1: Ну вот есть некоторый момент. Такое ощущение, что получается, что у всех были какие-то свои представления о Христе, но эти представления особо, они как-то не... Ну как? Ты ходишь со Христом несколько лет. Он тебе что-то говорит. Но у тебя все равно есть какие-то внутренние представления, внутренние ожидания. Христос явно ведь не говорил им о том, что вот я тут буду царем, а вы будете моими министрами там, или кем-то. То есть это не от Христа исходило.
0: Но это исходило из пониманий библейских пророчеств.
1: Да, так и есть. Но а почему бы не задать прямые вопросы? То есть для меня это важно. Я, может быть, даже из-за этого пришел сюда, стал учеником. Но почему бы не задать прямой вопрос? Христос, а ты чего не идешь царство-то брать? Ну, то есть,

0: чего мы тут ходим
1: какие
0: вокруг.
1: Какие наши планы, да?
0: Да, то есть какие наши планы, чего мы ходим вокруг да около. Ну, Христос начинает планы в какие-то моменты раскрывать и говорить, что будет дальше. Натыкается на полное непонимание.
1: Я думаю, причина в чем, что Христос ведь проповедовал о царстве.
0: Да.
1: О царстве. Просто разное понимание было у Христа царства небесного. Он говорит, я принес вам царство небесное. Да? Угу. Вот. А в эти слова ученики другой смысл вкладывали. Они так и понимали, раз Христос проповедует о царстве, значит, вот он пришел установить земное царство. Чего спрашивать? Он же им говорил, да, я царь. Вот, Мессия, я принес земное царство, царство мое не от мира сего. Вот он эти все слова, когда говорил про царство, они это воспринимали как претензии на земное царство. И, в общем-то, спорили уже. Это доказывается тем, что в Евангелии описано, несколько раз они спорили, чуть ли не, наверное, не до драки, да? Как у нас говорят, кто из них там по правую руку сядет, кто по левую, да? Там и женщин они задействовали, вот, значит, родственников, да, родителей там по ходатайству за нас. Вот, и это были ожидания всех учеников, не только Иуды. Вот, не только Иуды. Но вот у Иуды происходит разочарование во Христе. Ну, во-первых, он...
0: Иуда первым догадывается, что будет не так, как он ожидает?
1: Ну, первым или вторым я не знаю. Вот. Но он догадывается. Вот. У него происходит разочарование. Он слышит слова Христа. «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 53 стих. Он понимает, что Христос говорит о духовных вещах. Вот. Ну, не в прямом же смысле плоти есть. Да? То есть он понимает, что это образное выражение. И Христос говорит о духовных неких благах, да? А не о земных вещах. Потом вот эта история, которая... произошла в доме Симона, вот, когда Мария, значит, разбила этот драгоценный сосуд с миром, возлила на ноги Спасителя, стала вытирать волосами, и многие возмутились, среди них, наверное, был Иуда, ну, лучше бы эти деньги потратить с какой-то другой целью, да? Угу. И тогда Христос упрекает их за этот поступок. И это тоже как бы задевает, наверное, Иуду, тоже вызывает в нем некую обиду, некое разочарование. Да? И вот, ну, может быть, еще какие-то другие были моменты, которые не описаны у евангелистов, да? Но постепенно он приходит к разочарованию в учителе, в Иисусе. Наверное, Иуда начинает думать, может быть, Христу нужен какой-то толчок для того, чтобы он проявил себя в качестве земного правителя, земного царя. Вот. И, может быть, именно это привело его к предательству, в прямом смысле этого слова, когда он предал Иисуса.
0: Может, тут просто месть какая-то? Ну, то есть разочаровался и...
1: Ну, трудно сказать. Я не думаю, что месть. Скорее всего, может быть, он хотел подтолкнуть Иисуса к какому-то прямому столкновению с, значит, земной этой властью римлян и властью Синедриона, которые были под властью римлян. Для того, чтобы он себя проявил, вынужден был объявить себя царем, да, и, значит, вот восстановить свое земное царство. Видимо, он, ну, не ради же 30 серебряников он это сделал, потому что это, в общем-то, небольшая сумма, как бы. А он-то рассчитывал на большее, гораздо большее. То есть здесь нельзя, конечно, сказать, что он ради денег пошел.
0: Ну, цена раба. В принципе, не такая уж маленькая сумма, с другой стороны, ну так.
1: Да, но он рассчитывал на гораздо большее, да. Вот, поэтому, наверное, скорее всего, Иуда именно из-за этого предал Христа, чтобы подтолкнуть его к каким-то решительным действиям. Но когда он увидел, что его план провалился, когда он осознал, что он предал невинного, да, и

0: ну, ошибочно полагал, что Христос сейчас поднимет восстание, Христос этого не собирался делать, он испугался. Вот, он испугался, и в конечном итоге это привело его к самоубийству. Вот. Он вроде бы раскаялся, как написано в Священном Писании о нем, но его раскаяние не было искренним. Не было искренним.
1: Ну,
0: это вот... скорее был страх.
1: Ну, страх, конечно, страх Иуды. Ну, раскаяние, оно что под собой подразумевает? Оно подразумевает, что, ну, покаяние, метаноя там и так далее. Ну, вот эти вот все слова такие, которые сопровождают, ну или там переводы этого слова, там еще что-то, они говорят об изменении сознания. То есть человек с чем-то столкнулся, пережил крушение.
0: Да.
1: Ну, то есть
0: у него произошел поворот сознания, да, и он стал другим человеком. Но он не стал другим человеком, вот в чем проблема была. То есть его раскаяние было только в самом его поступке, а не вот в принципе, да, то, что он любил деньги больше Иисуса, тем, что он предал Иисуса Спасителя. Вот. И в конечном итоге то, что вот он закончил жизнь самоубийством, говорит о том, что он не верил в Иисуса как Спасителя. Вот. Если бы он верил, он обратился бы словами покаяния к Иисусу. Он не верил, что Иисус может простить его грех.
1: Вот. Я тоже с этим согласен, что проблема не в том, что он не верил вообще в Иисуса, а именно он не верил в то, что Христос после вот такого события, которое вот так вот открылось, что он может его...
0: простить его грех. Да. Поэтому он совершает самоубийство.
1: Все, жизнь закончилась.
0: Считая себя погибшим человеком, да. И, собственно говоря, он таким и оказался погибшим человеком, к сожалению. Вот история, печальная история Иуды. А другой персонаж, да, вот, о котором мы говорим, Петр, тоже ученик, он как бы в себе персонифицирует всех других учеников, потому что он, ну, старше был по возрасту, более опытный, и характер у него такой был, вот, ревностный, горящий, да, вот он всегда выступал за всех учеников, как бы говорил, да, лидером он был. Вот. Он был прямо ярко выраженным.
1: Ну, хотя Иуда тоже, лидером. О нем тоже сказано, что он пользовался там уважением.
0: Пользовался, да. Вот, но... вот Петр был лидером. И, в принципе, если мы сравниваем Петра с Иудой, то во многом поступки Петра и Иуды, они схожи. Ну, например, Петр... так же, как и другие ученики, так же, как Иуда, полагал, что Иисус будет земным правителем. Он тоже хотел занять определенное место в его царстве. Да? Петр довольно был самонадеянным человеком, потому что мы помним его историю, когда он пошел по воде. Да? Вот. Когда он смотрел на Христа, он шел по воде, а потом он на себя посмотрел, какой я вот. Молодец, да, что вот мне удалось, да, достичь такого, и стал тонуть. Вот эта история говорит о его самонадеянности. Ну и даже, в общем-то, его слова, которые он сказал Христу, вот все тебя предадут, но только не я, точно уже не я. Тоже говорят о его некой такой самонадеянности, да. Вот, то есть Петр во многом тоже был, в общем-то, вел себя эгоистично. Так же, как Иуда. Вот.
1: Но я вот, например, не вижу особого эгоизма, когда Петр заявляет Христу, что я за тобой на смерть пойду. И
0: но это вот прочее. Он заявляет.
1: Я думаю, что он уверен в этом. В
0: но он
1: момент.
0: Был уверен, он не считал, конечно, себя эгоистом, но на горе Преображения, например, он говорит: Господи, а зачем нам идти служить людям, нам здесь хорошо, да? Давай мы здесь останемся, поставим кущи, три нам, одну тебе, будем здесь жить.
1: То есть... мне кажется, что Петр просто очень эмоциональный человек.
0: Эмоциональный.
1: Проявляет себя вот совершенно непосредственно.
0: Но... и выше других он себя ставил.
1: Да, вот. Есть такое.
0: Значит, если все предадут, но вот я не предам, то есть я выше как бы других. Во многом он был похож. И, собственно говоря, он тоже отрекся от Христа. Вот. Он тоже его предал. Конечно, не так, как Иуда, это понятно. Вот. Но он...

0: тоже совершил вот этот акт предательства вместе с другими учениками и отречение от Христа. Разница в другом заключается...
1: Больше между... того, он же, как сказать, когда он третий раз отрекся, пропел петух,
0: да, да,
1: он
0: да.
1: как бы это осознал, он понял, что, ну, как сказать, вот оно исполнилось, то, что Христос буквально там несколько часов назад ему сказал, заплакал, убежал, ну, в общем, даже спрятался. То есть, в принципе, эта реакция подобна.
0: Подобна.
1: Вот, с одной разницей, что Иуда понимал, что, ну, все, вообще жизнь закончилась, потому что...
0: Да, Иуда, мы сказали, он не признавал Христа как своего спасителя, который может простить ему грехи, да?
1: Кого и как он признавал, не знаю. Испугался? Да. Убежал? Да. Мы видим, что он не очень поверил. Ну, то есть на месте казни его не было. Ну, так же, как и всех остальных учеников, за исключением Иоанна, который, ну, вот он там был. Остальных не было. Когда Иисус воскрес, Петр сначала не поверил. Потом побежал убедиться... Так ли это, Христа не увидел. Ну, то есть опять тут какие-то сомнения, там все прочее. Но тут есть определенная, ну, вот в действиях Петра видна какая-то надежда.
0: Надежда, да. Вот я об этом хотел как раз сказать, что Петр верил, что Иисус есть Сын Божий, который пришел для того, чтобы простить ему его грехи. Проблема была, наверное, в том, что он сначала не осознавал себя грешником. Если все тебя предадут, то только не я. Это же как раз именно об этом говорит. Но когда он осознал себя грешником, вот, когда трижды пропел петух, третий раз пропел петух, к нему приходит осознание, что он-то, Петр, первый грешник, да, среди других, он так, наверное, начинает мыслить и думать. И вот это осознание своей греховности, своей нужды в Спасителе, оно вот приводит его к искреннему покаянию. И в этом покаянии, я думаю, что он как раз ощущает прощение Христа. Можно предположить, что в какой-то момент, после того, как пропел петух третий раз, его взор соприкоснулся с взором Христа, и он увидел вот, в глазах Христа вот эту любовь, его прощение, принятие. Вот, наверное, так оно и было. И вот это приводит его к искреннему покаянию, а покаяние уже, соответственно, приводит его к обращению ко Христу. Он становится самым таким активным апостолом, да, который проповедовал Слово Божие и в конечном итоге был так же, как Христос, распят. И не просто распят, а он сказал, я недостоин по преданию, да, быть распят, так как Христос, его распяли вниз головой вот, в Риме. То есть эта жизнь ну, показала, что раскаяние его было искренним, в отличие от раскаяния Иуды.
1: Ну, есть некоторые такие схоластические, я бы сказал, размышления, измышления. А вот что было бы, если бы Иуда по-настоящему раскаялся? То есть вообще такие размышления, они уместны? Можно так такие вопросы ставить? Нет?
0: Я думаю, что если бы Иуда по-настоящему раскаялся, то Христос его простил бы так же, как Петра, как других учеников. В этом нет никакого сомнения.
1: Интересный еще момент. Вот Петр вообще интересный человек. Вот. Но мы видим, что вот уже Иисус воскрес. Он же не все время проводит с учениками после воскресения. Мы видим, что Петр, вот такой неуверенный, такой осознавший свою греховность, все-таки лидером остается. И ученики идут за ним. Петр идет ловить рыбу, потому что, ну, не знает, что еще ему делать сейчас. То есть и в общем-то, от Христа требовалось не просто так вот ему показаться и сказать, что, ну, чего, Петр, давай обнимемся и

0: все хорошо. Нет, Христос ему задает вопросы не один раз. То есть для того, чтобы как-то восстановить положение Петра, получается, что Христос должен ему задать: а как, а ты меня любишь? А точно ты меня любишь? А любишь ли ты больше, чем все остальные? И так далее. То есть вот момент все-таки важный, как мне представляется, что просто вот такого осознания греховности недостаточно. Требуется после этого еще все-таки, ну, какие-то действия и самого Христа для того, чтобы человека вернуть.
1: Ну, тот вопрос, который вы задали, почему-то он ему задает вопросы трижды: «Любишь ли ты меня?» Тут, конечно, ответ может дать греческий текст, на котором были написаны Евангелия. Дело в том, что два раза он его спрашивает, употребляя слово «филио», вот, которое переведено как «любишь», да? Угу. Вот, «филио» – это дружеская такая любовь. «Ты мне, я тебе». Вот. Ну, человеческая любовь. Вот. А третий раз он его спрашивает, уже употребляет другого слова – «агапы». Вот это слово «агапа» – это та любовь, которой Господь возлюбил нас. Она незаслуженная любовь, бескорыстная. То есть фактически он спрашивает Петра: ты вот меня любишь, а как ты меня любишь? У нас одно слово «любишь», а у греков было несколько слов. Вот. А как ты меня любишь? И вот здесь Петр, ну, задумывается над этим и признает, в принципе, что он-то его любил до этого любовью корыстной, такой «ты мне, я тебе», он хотел от него что-то получить. Ну, вот мы говорили, он надеялся там в царстве его занять какое-то место, получить авторитет, может быть, среди учеников и так далее, и так далее. И тут вдруг Петр понимает, что Христос-то его возлюбил, агапа, бескорыстной любовью. И он сам должен любить также и Христа, и ближнего бескорыстной любовью. То есть в этом урок вот заключается. Вот. Но вообще-то вот эти истории, это история о нас. Каждый из нас может быть Иудой, и каждый из нас может быть Петром. Мы все, в общем-то, в той или иной степени, совершая грехи в этой жизни, или ошибки, или грехи, мы предаем Христа. Но у нас есть вот два варианта, да? Либо мы искренне раскаемся в своих грехах, признаем Иисуса как своего Спасителя, как того, кто прощает нам наши грехи. Это путь Петра. Мы станем тогда его учениками, хотя мы еще будем потом совершать ошибки, как их совершал потом Петр, но мы будем его учениками, мы будем в Царстве Божьем.
0: Это все либо путь готовности измениться.
1: Да, путь готовности измениться, то есть путь раскаяния, признания своей греховности, нужды Спасителя. Или тот путь, которым пошел Иуда, путь страха перед наказанием, вот, путь отвержения Христа как своего Спасителя и в конечном итоге путь смерти.
0: Ну, то есть, по большому счету, я такой, какой я есть, и меня уже не изменишь.
1: Да.
0: Дорогие друзья, наша жизнь имеет смысл тогда, когда мы готовы измениться. Тогда, когда мы готовы оставить свои предпочтения, свои желания, свои грехи в прошлом и довериться Христу. Всего доброго, до свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на трех континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

Сколько я еще по белу свету похожу, сколько песен о тебе еще спою. Не знаю, скольким о любви твоей огромной расскажу, скольких жаждущих придвину к алтарю.

остыть, вот только б не остыть, не остыть душе спасенной никогда. Пройду с тобой любую боль, черно-белые моря переплыву.

Если даст Господь овец в загоне развести, и если вдруг овец не станет ни одной, если виноградник мой вовсю начнет цвести, но обильный цвет окажется пустой, если солнце вдруг начнет садиться на восток, ну а звезды разлетятся кто куда, не беда, только б не остыть, вот только б не остыть, не остыть душе спасенной никогда. Только б не остыть, вот только б не остыть, не остыть душе спасенной никогда. Пройду с тобой любую боль, черно-белые моря переплыву, ты жизнь моя.

слово «рис» у многих из нас ассоциируется либо с ароматным пловом, либо с молочной кашей. Возможно, кто-то даже добавит, что это распространенная злаковая культура. Скажите, а что вы еще знаете о рисе и что бы хотели узнать? Хотите узнать секреты его приготовления? А чем полезен каждый из сортов? Этой и другой интересной информацией мы хотим сегодня поделиться с вами, дорогие друзья. Доводилось ли вам когда-нибудь видеть, как растет рис? Например, жители Индии, Вьетнама и Таиланда, которые возделывают его уже на протяжении нескольких тысячелетий, знают не понаслышке, что это не только трудоемкий, но и невероятно красивый процесс. Представьте себе обширные плантации, обильно залитые водой, и прямо из воды пробиваются зеленые побеги, которые за время созревания могут достигать высотой до 1,5 метра. Наверху каждого стебля развивается несколько колосков, которые прикрываются цветками. И в каждом цветке зарождается рисовое семя. Чудесно, не правда ли? Кстати, в тропических странах с влажным климатом традиционно при выращивании риса не употребляют никаких удобрений, так как считают, что с орошаемой водой приносится достаточное количество питательных материалов. Вот так растет рис, ценный для нашего организма злак, который классифицируется по разным признакам и в том числе по цвету. Оказывается, рис бывает не только белым, но и бурым, коричневым, красным и даже черным. И каждый из этих видов полезен по-своему. Белый рис, к примеру, хорош для кишечника. Он снимает в нем воспалительные процессы и выводит токсины. Также он полезен при заболеваниях почек, потому как способен очищать организм от излишней жидкости и соли. Бурый рис прекрасно восстанавливает организм после затяжных болезней. Если вы, например, недавно перенесли пневмонию или бронхит, то вам обязательно нужно включить его в свой рацион для дальнейшего укрепления иммунитета. Также этот вид риса полезен при сердечных недугах, потому как его прием благотворно влияет на работу жизненно важного органа – и к тому же понижает уровень холестерина. Коричневый рис улучшает работу эндокринной и нервной системы, так как содержит много витаминов группы В, а также укрепляет наши кости. Красный рис является настоящим источником сил и энергии. Известно, что еще в Древнем Китае его давали воинам во времена нашествий и сражений, считая, что он делает их более выносливыми и храбрыми. А каша, приготовленная из красного риса, помогала при отравлениях, потому как могла очистить пораженный организм от ядовитых веществ. Ну а черный рис, или еще его называют диким, идеально подходит для тех, кто желает похудеть, так как среди прочих цветовых сортов риса его калорийность самая низкая. Не зря современные девушки, участвующие в конкурсах красоты, для достижения успеха включают в свое меню именно этот сорт риса. Итак, узнав о пользе каждого из сортов, вы можете смело выбирать тот, который больше вам подходит, в зависимости от ваших потребностей и ожиданий. А теперь мы поговорим о приготовлении риса. Знаете ли вы, что любой из его сортов может стать истинным деликатесом на вашем столе, если его правильно приготовить? При этом он будет источать чудесный естественный аромат, обладать неповторимым вкусом и выглядеть просто потрясающе. Во всяком случае, нас уверяют в этом индийские кулинары, которые привыкли включать блюда из риса в свои ежедневные меню и давно изучили все его тонкости. Хотите узнать их секреты? Тогда слушайте. Начинать надо с правильной промывки. Для того, чтобы крупа стала чистой, нужно брать ее по горстке
и перетирать между пальцами и ладонью под струей холодной воды несколько раз. Утомительно, но оно того стоит. Далее, чтобы рис получился рассыпчатым, сначала его нужно заливать кипятком и пропаривать, а потом уже варить примерно 10 минут на слабом огне, обязательно накрыв крышкой и не перемешивая. Чтобы рис приобрел изысканный вкус, перед варкой его немного поджаривают на сливочном масле и добавляют в небольших количествах куркуму. Эту технологию восточные кулинары используют для приготовления изумительных блюд из сорта риса басмати. Попробуйте, может и вам понравится. Ну а накладывать порцию рекомендуется только деревянной ложкой, чтобы не повредить рисинки и не испортить их внешний вид. Ценные советы, не правда ли? Непременно возьмем их себе на заметку. И напоследок еще одна важная информация. К сожалению, сегодня на прилавках магазинов встречаются аналоги риса, изготовленные искусственным путем, которые при употреблении не только не принесут нашему организму никакой пользы, но и, напротив, лишь навредят. При покупке этого продукта обращайте внимание на торговую марку, на страну производителя, на общий внешний вид и одинаковую форму зерен. После покупки рис можно проверить на натуральность, используя следующие приемы. Если замочить рис, выращенный естественным путем, он опустится на дно емкости. Искусственный, как более легкий, будет плавать на поверхности воды. Если попытаться растолочь зернышки, то настоящий злак превратится в белую муку. Подделка же будет иметь желтоватый оттенок. Если оставить сваренный рис в теплом месте на пару дней, то настоящий рис начнет покрываться плесенью, в то время как искусственный будет выглядеть довольно свежим. Конечно, покупая тот или иной продукт, мы рассчитываем на то, чтобы его скорее приготовить. В этом случае запланируйте покупку риса заранее и испробуйте эти методы на горстке крупы, чтобы уж точно не было сомнений. Бог научил человека выращивать рис под открытым небом и теплым солнышком, среди глубоководных рек и прочей растительности. И все это было устроено им для нашей же пользы. Включайте этот природный злак в рацион своего питания и будьте здоровы!

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Блаженны миротворцы, Божьими их назовут детьми. Блаженны те, кого за праведность преследуют. Их царство – Царство Небесное.

0: Считается, что взрослый человек с хорошим здоровьем может переболеть респираторной инфекцией до 4 раз в год. Если же заражение происходит чаще, протекают тяжело, растягиваясь на недели, то можно говорить об ослаблении защитных сил организма. Что делать? Как поднять иммунитет? Могут ли в этом случае нам помочь лекарства? На эти и другие вопросы нам сегодня ответит наш эксперт, кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня у нас на повестке дня иммунитет. И какие существуют признаки того, что иммунитет упал?
1: Угу. Ну, достаточно актуальная тема. Можно выделить несколько признаков снижения работы иммунной системы или так называемого иммунного ответа. Это общее вялое самочувствие, повышенная утомляемость, также частое обострение ОРЗ, ОРВИ, когда человек легко заболевает гриппом, например. Часто длительные какие-то вялотекущие болезненные состояния. Или, например, недавно проведенный курс высокодозных антибиотиков или повторный многократный курс антибиотикотерапии за какой-то короткий период времени. Это хронические депрессивные состояния. Их можно перечислять и перечислять. Это сниженные показатели клинического анализа крови, например, лабораторные какие-то измененные показатели. Все говорит о том, что работа иммунной системы снижена. Сюда можно также отнести еще и аллергические реакции, тоже работа извращенной иммунной системы. Также частое появление бородавок, папиллом, появление герпеса на губах тоже свидетельствует о снижении работы иммунной системы.
0: Очень интересно. Тогда как же мы можем поднять иммунитет? Может быть, есть какие-то лекарства?
1: Но если говорить о вообще всех существующих препаратах для лечения или коррекции, или иммуномодуляции, то они делятся на много-много разных групп.
0: Да, какие это же это группы?
1: Препараты тимуса, это препараты бактерий, это препараты животного происхождения, препараты костные, так называемые костные препараты, растительного происхождения, это чистые синтетические препараты, это препараты группы интерферона, это препараты группы индукторов интерферона. То есть арсенал достаточно широкий на самом деле у этих препаратов. И важно в данном случае правильно подобрать, какой именно препарат следует назначить.
0: А каким способом подбирается лекарство? Ну, я понимаю, что нужно прийти к врачу, но что меня ждет? Допустим, я пришла и говорю, мне кажется, что у меня снижен иммунитет. Меня направят на какие-то анализы, что должен врач узнать,

0: чтобы мне назначить правильный препарат?
1: Ну, назначением модуляторов или корректоров иммунитета занимается врач-аллерголог-иммунолог, которая должна провести ряд исследований, в том числе снять, например, иммунограмму и посмотреть, как конкретные клетки организма себя ведут в какой конкретной ситуации. И только тогда, при необходимости, врач-иммунолог назначает соответствующую терапию. Потому что вообще-то иммунотерапия – это очень серьезный процесс, который для организма может, так сказать, быть в определенном смысле опасным, именно своими отсроченными эффектами. Потому что, как говорят, иммунная система – это зверь, которого можно разбудить. Если зверь станет агрессивным, то именно такая агрессивная иммунная система может дать очень непредсказуемые эффекты.
0: Угу. Понятно. Можно ли поднять иммунитет быстро? Прям раз, и чтобы сразу иммунитет заработал как надо?
1: Ну, как говорят врачи-иммунологи, заниматься поднятием или стимулированием иммунной системы вообще запрещено без определенных показаний, потому что никто до конца не знает, как именно поведет себя организм. И дело в том, что пробуждая иммунную систему, мы можем также пробудить и спящую онкологию. То есть это чревато, конечно.
0: Нет, ну, допустим, просто... То есть если я не занимаюсь самолечением, я пришла к врачу, вот могу ли я ожидать, что мой иммунитет поднимется быстро, что мне назначат такие препараты, которые подействуют моментально?
1: Ну, надо понимать, что любой быстрый эффект, он может быть чреват. Если препарат действует очень быстро, значит, он слишком сильно стимулирует, буквально надрывает работу иммунной системы. Да, и вопрос, что дальше? Понимаете, какие отсроченные эффекты. Ведь дело в том, что тема иммунокорректоров, тема модуляции иммунитета, она еще изучена недостаточно. Это практически космическое пространство. И этот вопрос будет изучаться дальше и дальше. И сегодня мы достаточно мало знаем об отсроченных эффектах влияния на иммунную систему. В Европе, например, этот вопрос открытый.
0: Даже так.
1: Конечно.
0: Достаточно ли принимать только лекарственные препараты, чтобы поднять иммунитет? Или нужно что-то еще?
1: Угу. Ну, поскольку иммунная система, она работает со всем организмом в целом, это работа всего организма, то для, так сказать, поднятия, любите очень это слово, иммунной системы, нужно применять системный подход. То есть в первую очередь это соблюдать режим труда и отдыха. Потому что организм, который не высыпается, который переутомлен, он, конечно, в первую очередь страдает тем, что иммунная система ослаблена. Далее необходимо заниматься физической активностью, проводить закаливающие процедуры, да, правильно питаться, потому что клетки иммунной системы они нуждаются в подпитке, в витаминных веществах, да, чтобы все активно работало, белковые вещества нужны и так далее. Дальше очень сильно подрывает работу иммунной системы хронический стресс и депрессия. Поэтому если вы чувствуете, что какие-то тревожные состояния, чего-то боитесь, переживаете, хронический какой-то стресс, нужно с этим работать, нужно уменьшать влияние стресса на иммунную систему, иначе можно довести себя, так сказать, совсем до больничной койки.
0: Понятно. Как часто можно использовать препараты, поднимающие или стимулирующие иммунитет?
1: Ну, просто так стимулировать иммунную систему тоже недопустимо, потому что никто не знает, что последует за этим. Именно назначением иммунокорректора занимается врач-иммунолог-аллерголог. И поэтому я всегда настоятельно рекомендую, если вы планируете какую-то иммунотерапию, ну, а вы сами ее не можете планировать без назначения. То есть только под наблюдением врача.
0: Ну нет, а если, например, меня врач уже лечил, да, ну, скажем, интерферонами, да, какими-нибудь. И вот я чихнула, и стоит ли мне тут же снова бежать, чтобы не разболеться, так скажем. И вот при каждом, да, чтобы мне же не хочется болеть, и чтобы мне оставаться здоровой всю зиму, могу ли я, возможно, вообще не навредит ли моему организму то, что я буду бегать и постоянно лечиться именно таким способом, да, чтобы иммунитет свой постоянно держать в тонусе, так скажем.
1: Ну, если вы читали упаковку с интерфероном, то наверняка видели, что интерферон какой? Человеческий, да? Это означает, что клеточки интерферона, которые поступают в организм, они взяты от человека, от донора. И таким образом, постоянно применяя препараты интерферона извне, мы тем самым угнетаем

0: выработку собственного интерферона, понимаете?
1: А.
0: Происходит так называемая заместительная терапия. Поэтому каждый раз при любом, так сказать, чихе, принимая этот экзогенный, да, внешний интерферон, вы угнетаете выработку собственного. То есть, собственно, иммунная система начинает снижать свою активность.
1: То есть я не повышаю иммунитет, а наоборот его подавляю таким образом.
0: Да, да, да.
1: А как вы относитесь к прививкам? Очень это болезненный вопрос сейчас для многих мамочек и даже для взрослых людей идут споры. Вот как вы лично относитесь?
0: Ну, вопрос вакцинопрофилактики, он действительно очень комплексный и сложный.
1: Угу.
0: Но нужно понимать, что существуют прививки календарные, да, и сезонные. Если мы говорим про прививки от гриппа, то это самый безопасный способ профилактики этой инфекции. Поскольку вырабатывается очень устойчивый, надежный ответ иммунной системы, и при соприкосновении с вирусами организм знает их уже в лицо и четко с ними борется. Не нужны никакие препараты, человек просто не заболевает. Или болезнь протекает в очень легкой форме.
1: Угу.
0: Говоря о прививках для детей, здесь следует отнестись с осторожностью, поскольку каждый ребенок, он индивидуальный. У каждого ребенка свой индивидуальный иммунный статус. Кому-то прививки показаны, кому-то они противопоказаны. Поэтому врач-терапевт или врач-педиатр, который следит за детьми и назначает им соответствующие прививки, вакцины, да, он обязан посмотреть, можно ли конкретному данному ребенку эту инъекцию осуществить.
1: Угу,
0: но еще раз повторюсь, что вакцина-профилактика – это самый надежный и современный способ профилактики инфекционных заболеваний.
1: Спасибо. Насколько эффективны различные бальзамы на основе трав?
0: Ну, лекарственные растения, они вообще были издревле известны своей, так сказать, эффективностью. Вы имеете в виду бальзамы, кедр, кедровый бальзам, да, для укрепления иммунной системы?
1: Ну, возможно. Ну, по радио вообще, по телевизору много рекламы о разных бальзамах. Там Караваева, вот я слышала, например, бальзам детский, там Витаон, кстати, там пользовалась им. Ну, то есть вот насколько они действительно, стоит ли их иметь и применять, насколько они эффективны?
0: Ну, любые лекарственные препараты назначаются, еще раз говорю, по рекомендации врача.

0: Ну, раньше считал, что красть нельзя только в особо крупных размерах, то теперь он понимает, что любое присвоение себе того, что по праву тебе не принадлежит, есть грех, даже в чем-то мелком. Вот, например, книжицу взял почитать, обещал вернуть, но не вернул. Это кража, это нарушение воли Божьей и так далее. Вот человек начинает постепенно жить образом жизни, который достоин того высокого идеала истины, который человек в свое время принял. Угу. Итак, за исповеданием веры идет обращение. И вот после того, как видны хотя бы начальные плоды, ибо повторим, что это путь длиною в жизнь, путь преобразования, хотя бы начальные плоды преобразования видны, человека можно допускать к следующему шагу. Угу. Давайте мы посмотрим на то, что говорит Священное Писание в первом послании Петра, в 3 главе, в 21 стихе. 1 Петра 3:21. «Так и нас ныне, подобное сему образу крещение, не плотское нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа».
1: То есть еще и крещение, спасительным является. Да, да.
0: Крещение, которое основано на обещании Богу доброй совести. Вот это обещание и есть исповедание веры. Угу. Да, когда человек говорит, я вот в это верю, теперь это принимаю и желаю так жить. Так? Крещение представляет собой обет. Это способ заключения завета с Господом. И надо вспомнить, что когда Иоанн Креститель совершал свое служение, к нему некоторые шли, будучи движимы просто страхом. Да? Сказано, вы надеетесь избежать огня гиены. Он им говорит, сотворите достойный плод покаяния. Плод покаяния – это как раз эпистрофе, это обращение, это начатки измененной жизни. Вот когда они видны в человеке, тогда можно знать, что его опыт подлинный, что он не просто, скажем, из страха или из какой-то выгоды это делает. Вот когда это наличествует, тогда человек может быть крещен. Крещение, термин означает погружение, полное погружение в воду. Это способ заявить о своей вере, это способ войти теперь вот уже во взаимоотношения с Господом. Это изменение статуса. И крещение, в свою очередь, открывает дверь для воцерковления, когда человек становится частью не просто общества верующих, но частью конкретной поместной общины, частью тела Христова, где он дальше будет уже возрастать в Господе до дня своей смерти или до дня пришествия Господня.
1: Большое спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, я думаю, что у вас возникают вопросы, потому что мы рассматриваем достаточно сложные для понимания темы. С одной стороны, простые, но с другой стороны, в практической жизни у каждого могут возникнуть определенные вопросы, сомнения, может быть. Обязательно пишите нам через наш сайт, заполняя форму. Вы можете звонить по бесплатному телефону. Для всех жителей России этот телефон бесплатный. Вы видите его на наших экранах. Поэтому обращайте ваши вопросы, и на каждый из них мы обязательно дадим ответ. Пусть Господь благословит.
0: Он по-прежнему знает, что он грешен. Но он знает, что он прощенный грешник. И многие заканчивают жизнь самоубийством. Вот от этого острого осознания своей вины. Чем больше я концентрируюсь на себе, тем больше я становлюсь либо самоправедным,
1: либо
0: наоборот, самокритичным. Проклят, кто плоть делает своей опорою.

0: дар говорения на иных языках, который описан в Библии. Очень интересный и важный вопрос. О нем говорим сегодня. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой вновь приветствуем Александра Камнева. Александр, спасибо за такие интересные подходы к Священному Писанию, за развитие темы, за такую какую-то вот очень логичную выстроенность и за очень многие откровения, которые Господь вам дает. Вы, дорогие друзья, тоже нам об этом пишете, что многие вещи узнаете для себя впервые. Слава Господу! Говорится, что откровение Бога, оно прогрессирует, да? Оно прогрессивное. То есть то, что люди знали о Боге какое-то время назад, оно дополняется все большими и большими знаниями, все большими и большими откровениями Святого Духа. Да?
1: Бог бесконечен.
0: Да, Бог бесконечен. Его можно бесконечно познавать. Да. Лена, вот у нас называется сегодня тема говорения на иных языках, как дар Святого Духа. Как ты вот помнишь, о чем мы говорили на прошлой встрече?
2: Ну да, на прошлой встрече у нас было, мы о Пятидесятнице говорили, и как раз то, что обещал Иисус, да, что Он сказал, что вы примете Духа Святого и будете мне свидетелями. Да,
1: свидетелями.
2: Да, будете мне свидетелями.
0: А давайте напомним, Пятидесятница это когда было? На 50-й день после чего?
2: После воскресения Иисуса Христа.
0: То есть вот ровно через 50 дней произошел праздник Пятидесятницы. Да,
1: если касаться храмовых праздников, это праздник Снопа. То есть мы вот на предыдущей передаче о нем говорили, да, когда Иисус воскресает, то есть это праздник Снопа.
0: Это праздник первых плодов.
1: Первых плодов, да.
0: Когда то есть Иисус первенец из мертвых, да, поэтому это
2: Лен. Вот, а далее мы уже сказали о том, что вот как раз в день Пятидесятницы, да, произошло, что внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать.
0: Как то Дух давал.
1: По сути, это проявление сразу. Первое проявление – это другие языки.
2: Да,
1: вопрос
2: да.
1: зачем?
0: Первое проявление чего?
1: Действие Духа.
0: Того, что сошел
1: вот
0: Дух
1: он
0: Святой.
1: Сошел, они исполнились, и Писание же нам говорит, они начали говорить о других языках, о которых раньше не могли разговаривать. То есть зачем? Вот. Причем
2: даже
1: сразу пока не ушли.
2: Даже мало того, что говорили, не все ли они галилеяне,
1: А
2: мы слышим каждое свое наречие.
1: Да, мы сейчас как этому как раз придем, я просто хочу спросить. Дух давал им, как Дух давал, то есть Дух, Дух есть желание кому-то что-то дать, да, то есть это вот личность тоже, это третья личность Божества, о которой мы будем говорить.
0: То есть это не какая-то сила, не какая-то энергия,
1: а
0: это личность. Это личность вот триединого Бога.
1: Мы
0: это
1: постоянно будем подчеркивать эту мысль, что у него есть разум, что у него есть все атрибуты личности.
0: Но пытаться вот разложить согласно человеческой логике
1: не получится,
0: и не надо.
1: И не надо.
0: Ну, Бог... Есть сферы, которые нам непостижимы.
1: Есть предел нашему разуму.
2: Так же, как есть тайна беззакония, так есть и тайна благочестия. И поэтому...
0: Троица относится к этой тайне.
2: И поэтому нам это не открыто. Тем более мы начинали, когда на первых передачах говорить о том, когда Иисус сказал, что «я вам говорю о земном, и вы не понимаете, как вы можете понять, когда я буду говорить вам о небесном».
0: И поэтому он воздерживается очень во многом говорить нам о небесном, чтобы мы не начали фантазировать.
1: Это не нужно для нашего спасения. А то, что нужно для нашего спасения, Иисус вот как раз сделал. Давайте на свадик посмотрим. Что там было? Иисус создал такой некий прецедент.
0: Это вот как раз праздник Пятидесятницы, когда они все собрались.
1: Да, некий такой прецедент, когда вдруг такое событие, которого никогда не было. То есть рыбаки там вдруг начали разговаривать на разных языках. Посмотрите, в Иерусалиме находились иудеи, люди набожные из всего народа под небом.

И отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: Это где народ поднимется? Это Римская империя, да? Угу. То есть, когда...
1: Потому что это был праздник.
0: Да, то есть Моисей повелел 3 раза в году собираться на 3 великих праздника. Это Пасха, это вот как раз Пятидесятница и праздник Кущей. Вот это сегодня Пятидесятница, они собрались, да, на Пятидесятницу, и как раз вот произошло это событие. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящие его наречием.
1: Это учеников, правильно?
0: Да, слышал учеников, а каждый его наречием, это означает, что он где-то жил там в Римской империи, да, поскольку уже давно жил там, иудеи расселились, они потеряли свой родной язык. И, соответственно, говорили на тех языках, на тех наречиях, там, где они живут. Угу. То есть это их был язык. То есть они, конечно же, говорили, там что-то знали. Но...
1: А какие-нибудь названия этих языков скажете?
2: Ну, вот писании, тут очень,
1: да,
2: много.
1: Кстати, да. Лен, прочитаешь?
2: Да. Как мы слышали, каждое собственное наречие, в котором родились, да? Парфяне, и медяне, и еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи, и Каппадокии, Понта, и Асии, Фригии, и Памфилии, и Египта, и части Ликии, прилежащие к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты.
1: Ага. То есть было... То есть вот это вот все были языки, да, на
2: которых... Кретяне, аравитяне, в общем, не все слышали каждый на своем языке.
0: Лука не поленился.
2: Перечислить всех, да.
0: Написать, да. Вот, поэтому...
1: То есть, вот, Александр, вы упомянули, что вот рыбаки. Ну, рыбаки – это такая простая профессия, которые не учились там где-то
0: они
1: в синагогах.
0: Не учились, да.
1: Ну, не получали там какие-то знания языков. Я не знаю, в каких местах тогда вот преподавались другие языки. И вдруг эти люди, которые не учились этому, они стали говорить вот на разных языках.
0: Да.
1: А что ведь они стали говорить? Они же ведь не стали просто говорить «Привет, как дела?»
0: А вот мы сейчас как раз это разбираемся. Да?
2: Да.
0: Просто давайте на реакцию посмотрим, чего хотел добиться Бог. Смотрите, следующий слайд, да? Это 7, 8, 12 стихи. «Все изумлялись и дивились, говоря между собой, сии говорящие не все ли из Галилеи приехали?»
1: Да.
0: А ведь знаете, они же в Галилее, там свой язык на самом деле. Там этот арамейский, да, арамейский, галилейский. Все, это язык арамейский, наречие галилейское.
1: Ага.
0: Вот почему Петра тогда схватили и говорят: слушай, я тебя и произношение выдаю, ты с ними,
1: ты
0: из Галилеи.
1: Галилеи,
0: да. Ага. Вот. А тут Петр уже может говорить на другом языке совершенно, да. Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились, изумлялись все, недоумевали, говорили друг другу, что это значит, ну что это значит.
1: Интересный слайд вы, Александр, подобрали, да, то есть вот все по-разному одеты, это в той местности, в которой они жили, наверное, было так принято.
0: Да, то есть посмотрите, а была другая реакция, посмотрите.
1: Угу.
0: То есть два народа, ну как люди воспринимают на самом деле то, что делает Бог, а иные что там написано?
1: Насмехались,
0: говорили. Они что сделали? Напились сладкого. Вина, да?
1: Mm-hmm.
0: То есть существовало тогда вино? Существовало. Но как полагалось его пить и использовать?
1: Да? Разбавлять водой.
0: Да, то есть его, на самом деле, вот почему там на вечере разбавлялось в чаше. Почему? А потому что вино не могло храниться так, вот как...
1: Ну, в том климате.
0: Да, жарко, да, да. То есть его выпаривали, некая такая кашеобразное такое желе, да, и которое наподобие нашего варенья, да? Вот, который, естественно, тоже начал бродить.
1: Угу.
0: Вот. И после этого, чтобы превратить его в то, что можно пить, его нужно было вот в чаше туда положить какое-то количество. Причем рекомендовалось сделать так, чтобы оно просто как-то пахло и как-то выглядело. То есть,
1: чуть-чуть порозовело.
0: Да, но
1: то есть это
0: случае...
1: не был вот алкоголь для замутнения разума, да?
0: Нет, нет, нет. Это, ну, вы же знаете, что такие напитки, как кефир, там еще что-то такое, содержат там какие-то незначительные доли.
1: Угу.
0: Ну, сам наш организм вырабатывает себе незначительную. То есть тут незначительная доля. А что они говорили? Они напили сладкого. Почему сладкого? Значит, туда вот этого желе очень много-много добавили.
1: Концентрированного
0: сока. Вот, правильно, концентрированное, да, получилось. Вот. То есть они просто пьяные, вот, говорили. Потому что настолько резкое изменение в человеке, необычное. И вести они себя стали по-другому совершенно, да. Но многие это восприняли, как вот якобы они находились под алкогольным опьянением.
1: Mm-hmm.
0: Но апостол, вот под каким

0: они находились воздействием, смотрите, да. Они не пьяны, как вы думаете.
1: Это Петр им ответил?
0: Это Петр им говорит, да. Уже, это Петр совершенно другой человек.
1: Деяние 2.15.
0: Это не 18. Тот импульсивный человек, который говорит Петру, Христу, что я за тебя и на Голгофу, я за тебя и в темницу,
1: и на крест,
0: куда хочешь. Вот. А потом сам его и предает, да? Нет, здесь он уже движим Духом Святым. Смотрите, как он все точно, четко, логично, правильно. Говорит, они не пьяны, как вы думаете. Сейчас час дня, да? Третий час дня.
1: Сколько примерно времени?
0: -6.
1: -6.
0: То есть это третий час, утра. Это 15 часов. -6, 9 утра.
2: 9
0: да.
2: часов утра.
0: 9 часов утра, да. Но это есть предреченное пророком Иоилем. То есть посмотрите, к чему ведет Дух Святой нас. К чему? Помните светильник минор, что он еще означает? Это не просто народ Божий, наполненный.
2: Свет миру.
0: Это еще Слово Божие.
2: Да, Слово Божие.
0: Это предреченное пророком Иоилем. И будет, то есть пророк Иоилю, да, и будет последний день, говорит Бог, и залью от Духа моего, да? То есть это, оказывается, пророк Иоиль уже давно.
1: В Ветхом Завете.
0: Да, в Ветхом Завете. И залью от Духа, причем, и залью, да, то есть пролью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши. Вот смотрите, есть ли ограничения между мужчиной и женщиной в пророчестве?
1: Нет.
0: Никакого. То есть никакого. Сыны ваши, дочери ваши, юноши ваши будут видеть видения, старцы ваши, значит, сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих, и в те дни залью от Духа моего. И будут что делать?
2: Пророчествовать.
0: Пророчествовать.
1: А вот обязательно ли пророчествовать означает предрекать будущее?
0: Нет.
1: Или это вот в библейском смысле что такое пророчество?
0: Ну, давайте помним Саула, да? И Саул был пророк. Когда он стал пророком?
1: Когда его
0: пророк, нет, когда его пророк помазал символически, да, это Елем, на него сошел Дух Святой, он стал пророком, и он шел и встретил сон пророка, то есть собрание пророков, которые что делали там? Пели, играли, то есть пророчество...
1: Прославляли Бога.
0: Прославляли Бога, то есть кто такой пророк? Давид про себя так писал. Вот последние слова Давида, царя израильского, сладкого певца и пророка. То есть,
1: Божьего.
0: Да, в устах моих слово Бога.
1: То есть тот, в чьих устах слово Бога...
0: Или тот, кто действует под воздействием
1: Духа Святого. Да, вдохновленное Духом Святым.
0: Что-то делает для этого, для
1: это
0: Бога.
1: Это пророчество.
0: Да. Что-то хочет этим сказать. Что-то, то есть это весть для окружающих через пророка.
1: Но это обязательно Духом Святым, когда вдохновлен.
0: Конечно, Духом
2: да?
0: Святым.
2: Да, это действие Духа мы Святого. Как
0: да,
2: раз
0: мы еще
2: написано,
0: научимся
2: да.
0: различать духи на основании Священного Писания. То есть есть же Дух Святой, а есть Дух какой?
1: Нечистый.
0: Нечистый Дух. То есть это тоже Дух, да, тоже его надо различать. Вот.
2: Но это тоже дар, развлечение духов.
0: Есть такой, да. И тоже, кстати, этот дар дает Святой Дух.
2: Да.
0: Мы будем это тоже изучать, какие дары дает Святой Дух. Вот есть дар развлечения духов, на самом деле. Вот такие события у нас происходили в тот момент в Иерусалиме. И давайте с вами поговорим, почему именно дар различных языков на самом деле.
1: Да, что да, это такое? То есть,
0: почему?
2: Ну, мы как раз и говорили о том, что важно пророчествовать, важно нести Слово да. Божье. А для того, чтобы тебя поняли... Да. Люди, к которым ты придешь,
0: на каком языке,
2: да, важно, чтобы разговаривать на их языке.
0: Да, понятно для человека языки,
2: да,
0: понимаете?
2: Да.
1: А то почему есть... тогда вот так многие говорят о том, что этот язык, который вдохновлен Духом Святым, что он может быть и непонятным?
0: Ну, вы видите здесь...
2: Ну, такого не может быть.
0: Тут как раз обратная ситуация. Люди говорят, мы понимаем их на своих, не только языках, а на своих...
2: На речи.
0: Мы понимаем их. Вот.
1: То есть библейское говорит... Говорение на иных языках – это говорение на реальных человеческих языках,
0: конечно.
1: Которое понятно конечно. Носителям да. этих
2: конечно.
1: Языков.
2: Если я разговариваю с тобой, то ты меня должна понимать. А если я буду говорить что-то, то Павел даже, по-моему, где-то пишет, да, что если вы говорите и понимаете только сами себя, то вы непонятно.
0: Это неправильно.
1: Но он ведь говорит, что вы тогда назидаетесь сами.
0: Да.
1: То есть, вот есть
0: если вы говорите
1: такое?
0: На других языках, то переводите, пожалуйста.
2: Да,
0: чтобы, люди
2: чтобы
0: вас
2: переводчик
0: понимали,
2: был.
0: Да. Обязательно нужно.
1: То есть переводите на реальный человеческий язык.
0: Бог не хочет ничего делать, чтобы непонятно было. Бог, например, Бог — это есть откровение.

0: это есть знание, это есть учение. То есть что такое Тора? Тора — это же не только не буквально закон, он переводится, а поучение, и даже корень этого слова означает еще и свет. То есть, а что такое свет на самом деле?
1: Который освещает.
0: Да, все. А зачем он нам нужен вообще? Освещать?
1: Вот. Ну, чтобы дорогу не потерять.
0: Вот сейчас вот в нашей студии выключится свет, что изменится?
2: Ну, все.
1: Вы нас не увидите.
0: Ничего не изменится, на самом деле. То есть мы будем вот так сидеть, я буду с пультом в руках, да. Ага. Вот, Елена Валентиновна будет с Библией в руках и так далее.
1: Но ничего не увидим.
0: На нас будут очки, но мы не будем знать, как все это выглядит. Как только, значит, появляется свет, мы начинаем видеть в истинном свете, как говорится, да, какого цвета, какой формы, вот, на каком расстоянии. Ну и вообще обстановку мы начинаем понимать, да, то есть вот Бог хочет, чтобы мы все видели в истинном свете.
2: Александр, для вас вот этот вот вопрос говорения на иных языках, вот остаются какие-то библейские тексты, про которые, вот вы думаете, их можно все-таки двояко понять? Может быть, это разговор на человеческом языке, понятном носителям данного языка, а может быть, это все-таки вот такой способ, вот, говорение,
1: которое... То есть общение с Богом,
2: да,
1: на этом языке?
2: Да, которое непонятно другим людям.
0: Ну, вы знаете, есть такие моменты в Писании, например, «Се сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Да, то есть это слышали не все, это слышал Иоанн и несколько человек, тому, кому Бог дал слышать.
2: Но они слышали это на своем языке.
0: Отца, да, то есть это несколько эпизодов всего. И в основном вот это когда отец говорит.
1: И также вот свет осиял, когда апостол...
0: Когда и преображение, да.
1: Да. Нет, а это я имела в виду, когда Павел
0: да,
1: шел когда,
0: да,
1: то есть и этот свет не все видели, да, то есть, а он от этого света ослеп.
0: Да, ослеп, да.
1: То есть, и вот
0: он
1: тоже...
0: думал, что он очень умный, он все знает.
1: Да.
0: Вот, а и до конца жизни мучился...
2: То есть говорить Слово Божье нужно для назидания, для назидания других.
0: Есть также интересно,
2: и себя.
0: Есть также интересно, в Откровении есть семь громов, что-то проговорили. Но апостолу сказали, ты не пиши, что сказали семь громов. Но вот только он это указал, да, в Откровении, но мы не знаем, что они сказали, эти семь громов. Может, потом узнаем. Может, это откроется в самом последнем.
2: Ну, в общем, было такое, что надо читать Священное Писание и все-таки не добавлять сверх, да, того, что...
0: Книга Откровения, последняя книга Священного Писания, как раз это заканчивается тем, что я отниму участь в книге жизни от тех, кто что-то добавит.
1: Или убавит.
0: Или убавит, да. Вы понимаете, нельзя к Слову Божьему что-то добавлять. Что-то... Можно сказать, я не знаю. Это лучший вариант.
2: Да, но оно откроется постепенно.
0: Да. Да. Вы можете добавлять, если в это верите. Ага. Даже, может, если это неправда, Бог простит. Ага. Вот. Но если вы точно от себя несете что-то и в это не верите, тогда вы примете осуждение, потому что вы же не можете.
2: Это не опасно говорить, что если вы в это верите, то вы можете добавлять?
0: Нет, вы можете говорить, комментировать.
2: Вы можете говорить про то, во что вы верите.
0: Да, Писание нельзя дописывать, это невозможно. Это невозможно. Писание, оно же, вы знаете, как переписывались, как работали книжники?
1: Да, очень скрупулезно.
0: Да,
1: считая, подсчитывая каждую буковку.
0: Каждую буковку, считая в каждой строчечке, сколько букв.
2: И, по-моему, они даже молились перед написанием каждой буквы.
0: Конечно. Вот. Потом, значит, сколько там вообще в свитке букв надо все было сосчитать. Это сейчас так называемые контрольные суммы есть, когда передаются данные там. Через интернет, да? Вот как их проверить, правильно они передались или нет? Есть контрольная сумма. То есть, вот, соответственно, значит, все передалось правильно. Поэтому ничего нельзя не добавлять, не это самое, не убавлять. За это ответственно Святой Дух, на самом деле. Чтобы вы правильно все понимали в Священном Писании.
2: Ну что же, очень-очень интересно. Мы еще про говорение на языках продолжим или дальше будем?
0: Да, мы будем постоянно его касаться, потому что там у нас тема дальше смежная, как говорится.
1: Проповедь Евангелия.
2: Да. Ну, очень интересно. Да, проповедь Евангелия. Вот об этом и говорим, что Дух нам дает провещевать, потому что то, что нам открыто, мы не имеем права держать в себе. Мы должны нести это другим людям, да, потому что это свет, который должен распространяться по миру. Это свет Христа. Ну что ж, спасибо большое, что вы с нами. Мы ждем следующей встречи. А до тех пор, до свидания.
0: До свидания.

«Служите Господу вашему Богу, и Его благословение будет на вашей пище и воде. Я избавлю вас от болезней».

Восхищаясь красотой земли, подумайте о грядущем мире, где не будет печали, греха и смерти, где природа не будет носить на себе ни тени проклятия. Представьте себе родину спасенных и помните, что она будет прекраснее, чем может это себе представить самое смелое и живое воображение. Разнообразные Божьи дары в природе являются лишь самым слабым отражением Его славы.

написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим

0: В мире почитаемо высокое происхождение, титул, чистота крови, образование, полученное в ведущих университетах мира. Но гарантируют ли они понимание Божьей истины? Помогает нам в этом разобраться священнослужитель Илья Александрович Гулаков. Илья Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день, Мария.
0: Мы разбираем Евангелие от Иоанна, и у нас сегодня продолжение 8 главы, которую мы читаем в синодальном переводе с 37 по 59 текст. Прочитайте, пожалуйста.
1: «Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, однако отца имеем Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». На это иудеи отвечали и сказали ему: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек? Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш, и вы не познали Его, а я знаю Его, и если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец, но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есть». Тогда взяли камни, чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее».
0: Благодарю. Вот если мы смотрим, да, наш отрывок, самый первый в этой части, называется «О противниках истины». И в самом начале упоминается, что вы семя Авраама. Почему, так скажем, кто, во-первых, да, был такой Авраам, можно ли пояснить это, да, и почему иудеи не говорят, что они потомки Иуды? Почему им так важно было отнести себя к потомкам Авраама?
1: Да, спасибо большое. Авраам считается патриархом народа израильского, тем, с кем Господь заключил завет. Завет о том, что размножит потомство его, как песчинок на море, как звезд на небе. И Господь заключил с ним завет. Позже Господь заключает завет с его сыном Исааком и позже с его сыном Иаковом. И таким образом эти три имени, три поколения являются патриархами народа Израилева. И те обетования, которые Господь даровал Аврааму, Исааку и Иакову, они были даны и всему

0: их народу, всему поколению их, всем их детям, да, так скажем, Израилю. И именно поэтому иудеи, они всегда ссылаются на Авраама, как на того, кто заключил завет с Господом первым. Да? Угу. То есть, если мы до этого говорили и вспоминали об Иакове, угу. то свое родство они все-таки начинают с дедушки Иакова, с Авраама.
1: Угу. Так, поняла теперь, кто такой Авраам, благодарю. Но вот здесь еще такой момент, да, если мы смотрим в 39 стихе, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. О каких здесь делах идет речь? Можно немножечко пояснить?
0: Да, конечно, мы видим, мы понимаем о том, что, как говорят в простонародье, яблоко от яблоньки недалеко катится, да? Угу. То есть что подразумевается? Что ребенок делает дела своих родителей. Он имеет отпечаток своего воспитания, угу. да, своих генов, которые родительские в нем проявляются. И Иисус говорит то же самое. Он говорит о том, что если бы вы были его детьми, то делали бы его дела. Угу. И если мы так посмотрим вообще, какие дела делал Авраам, да, то мы понимаем о том, что, во-первых, когда Бог его призвал выйти из дома своего, угу. он откликнулся. Он не стал как-то сопротивляться, говорить о благословении своего дома, но он верою вышел и пошел за Богом.
1: Угу.
0: Во-вторых, Авраам, он был послушен Богу, и он
1: так.
0: не желал убить Бога.
1: Угу.
0: Когда Иисус приходит к нему в Дубраве Мамре, ну, в Писании там не написано слово «Иисус», давайте так обозначим сразу, да, это христианство понимает, исследуя Писание, что там среди этих путников был именно Иисус, потому что позже он обращается, как бы Бог Богу обращается, там есть такая вот фраза, да, ну, то есть ряд нюансов, мы сейчас не об этом, но сама uh-huh. суть, когда вот Иисус приходит там в Дубраве к Аврааму в Мамре, то как раз-таки Авраам выходит к нему навстречу, встречает и с глубоким уважением относится.
1: Uh-huh.
0: А здесь Иисус, когда приходит в своей, так скажем, ну, во славе своей, если так можно назвать, да, наступает тот день, которого ждал сам Авраам и радостно бы хотел присутствовать в это время явления Бога людям, то они хотят его убить.
1: Uh-huh.
0: Подобно дьяволу. И вот мы здесь также находим интересное такое, как описывает Мишна, каков был характер у Авраама. Ну,
1: так.
0: то есть Мишна – это древнееврейские комментарии, так скажем, да?
1: Спасибо.
0: Сборник текстов священных. «Ученики Авраама, отца нашего, обладают добрыми глазами, скромным духом и скромной душой».
1: Угу.
0: То есть это говорит о том, чем обладал сам Авраам, по их мнению.
1: Угу.
0: И вот Христос им говорит, ну вы по делам своим, вы явно не дети Авраама.
1: Угу.
0: То есть настоящие дети, это не те, которые по крови, в данном случае Иисус говорит, да?
1: Угу.
0: А важно по делам, чтобы вы были детьми Авраама, потому что
1: угу.
0: вы сфокусировались совершенно не на том.
1: Вы сказали, да, про то, что это потомки, да, это отец. Но дальше в 41-м мы читаем, вы делаете дела отца вашего. О каком отце говорит здесь Иисус?
0: Да, если мы чуть дальше читаем, он говорит о том, что отец ваш дьявол, да, если мы читаем отрывок дальше.
1: Угу.
0: Но когда Иисус говорит о том, что вы не отца вашего, противоставляет так, то они ему предъявляют о том, что мы не от любодеяния рождены. То есть это можно понять двумя моментами. Первый момент в том, что они пытаются сказать о том, что наш отец Авраам и наша с ним связь не прерывается любодеянием нашей матери, как бы ну, куда-то налево ушла. То есть они про физическое родство могут говорить. А может быть другая ситуация. Здесь они могут намекать на то, что якобы Иисус был рожден от любодеяния, то есть из Назарета. Ну, помните, мы говорили, Назарет был презираем у них. Угу. Плюс, когда мы читаем, в принципе, Евангелие синоптическое, то там сказано о том, что Мария забеременела, да, и Иосиф хотел ее оставить, чтобы, ну, так, не мама подавать Иисуса. Виду, угу. ее не позорить. Думал, что она вот любодействовала, но ангел приходит и говорит, не было любодейства, о том, что все чинно, благородно, так должно быть, угу. вот, и ты к ней пока не прикасайся. И здесь как бы, ну, а среди народа-то все равно могло что-то ходить, угу. да, какие-то вот домыслы, еще что-то, либо это просто, знаете, как в современном мире у подростков вот эта вот язвительная форма бывает о том, что, ну, просто обозваться лишь бы, угу. за языком не следят. Может быть, здесь уже была такая агрессия, что они и так это выразили. Угу. То есть я не настаиваю на чем-то конкретном, но здесь угу. есть вот несколько вариантов, почему они именно это ага. могли сказать, да, предположений. Угу. И мы видим о том, что здесь вот дальше, да, как написано о том, что отец ваш дьявол, да, в 44-м
1: да.
0: тексте.
1: Угу. Если мы смотрим.
0: Кто такой дьявол? Ну, то есть буквально это переводится как клеветник.
1: Угу.
0: Если мы будем читать в книге Откровения, то там дается больше синонимов, да, таких характеристик, и которые все относятся к одной персоне.
1: Угу.
0: То есть простыми словами все относится как раз-таки к сатане, к угу. противнику Бога, к Люциферу, как его называют, да, в наше время. Тот, который противостал против Бога из-за угу. своей гордости, и ложью своей он поднял это восстание, поэтому он назван отцом лжи, он также обманул Адама с Евой, он также является первым, из-за кого произошло братоубийство, вот это вот, да, то есть он угу. родоначальник греха, он родоначальник лжи. И здесь как раз-таки Христос и говорит о том, что от начала, который был, да, то есть как мы вот с вами читаем, давайте вот немножко вернемся в контекст.
1: Угу.
0: Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине. То есть здесь идет отсылка, как это считается, к первому братоубийству. Каин убил Авеля, угу. да, то есть когда сатана его сподвигнул к этому. И интересно, что сказано вот это вот слово «похоти». Что такое похоти, да? Порой мы понимаем это отчасти, наверное, в одном направлении узком каком-то. Но похоти – это вот как раз-таки злые желания, которые характеризуют угу. сатану, угу. дьявола. Или это же желания, которые он внушает тем, кто исполняет его приказания. Ну, то угу. есть грешникам, так скажем. Вот это здесь названо похотями, да?
1: Угу.
0: И мы понимаем, что Люцифер, он не только навлек смерть на Адама с Евой, но он еще ранее навлек эту смерть на своих приспешников-ангелов, которых он за собою повел. Да? То есть он навлек смертный приговор, как мы читаем об этом в посланиях Петра.
1: Угу.
0: Вот. И когда он вел в грех наших прародителей, то он навлек, в принципе, смерть на всю человеческую семью,
1: угу.
0: не только на Каина и Авеля. Да? И таким образом мы понимаем о том, что дьявол – это угу. как раз-таки вот та личность, которая в Библии также названа Люцифер, древний змей, сатана. Это угу. все вот об одном. И он говорит о его делах. И мы вот сказали, каковы его дела. Да?
1: Угу.
0: Но
1: угу.
0: если мы с вами еще вспомним о том, что написано в книге Откровения, да, да, то там есть еще один интересный такой список. То есть Христос говорит о том, что он отец лжи, он эту ложь на небесах посеял, за это он больше не имеет туда доступа с момента смерти Иисуса Христа на угу. кресте. И его дети тоже не будут иметь доступа туда. То есть Христос заявляет об этом вот иудеям, начальством, с которыми он находится в дискуссии.
1: Угу.
0: И мы читаем в книге Откровения, что как вот сатана не будет на небе, так и не будут вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Угу. То есть вот это вот дела сатаны. Ну, это маленькая часть, да, в Библии есть очень много примеров, еще больших, более уточненных, но

0: мы понимаем, что это очень актуально для нашего мира сегодня. Угу. Потому что в нашем мире сегодня очень сильно между собою соединяется христианство и дела сатаны. Угу. То есть вроде человек считает себя верующим, но при этом он гадает на картах Таро. Он считает себя верующим, но при этом смотрит про экстрасенсов все время, программы, да? Угу. Он считает себя верующим, но при этом ходит к гадалкам. Угу. Он считает себя верующим, смотрит гороскопы. Он считает себя верующим, ходит к бабкам с шептуньем лечиться. Угу. То есть... Вот это можно еще раскручивать. И Христос говорит, если бы вы были детьми Бога, то вы делали бы Его дела. Да. А Бог говорит, для меня это мерзость, вот все, что я ранее перечислил, да? То есть угу. здесь всего одно слово есть «чародей», и оно более такое обобщающее. Угу. А если мы Библию будем читать, особенно в Ветхом Завете, там такой хороший список, который раскладывает все, что... не к Богу обращается, все это mm-hmm. язычество, которое mm-hmm. невероятно мерзко пред лицом Божьим. Но христиане почему-то это соединяют, и для них это как будто нормально. Да, Христос говорит, вы не можете служить двум господинам. И, ну, он там, конечно, говорит мамоне, то есть богатству, mm-hmm. да, но идея-то сама остается, мы не можем служить двум господам никогда. Либо mm-hmm. об одном будем не родить, либо о другом. И поэтому это призыв для современного христианина задуматься, а чьи дела вы делаете сегодня. Угу. То есть задаться вопросом о том, действительно ли, если я говорю, что я христианин, то я и делаю дела отца моего Господа. Угу. Или же я все-таки делаю дела сатаны и иду вот на эти похоти, да, о которых мы говорили сегодня.
1: Да, здорово вы рассказали про то, раскрыли понятие похотей, да, потому что чаще всего мы подразумеваем что-то более узконаправленное. Да, я так понимаю, что к этому относится и астрология разного рода, да, и любые какие-то дела, которые...
0: Ну, видите, это не то, что к похоти, это к делам относится, да?
1: Да, к делам.
0: Да, потому что похоти, если чуть-чуть об этом сказать, то похоти – это то, что проистекает из наших естественных нужд, но оно переходит за рамки нужды и выходит до рамок желания. Ну, то есть, как мы порой привыкли говорить о сексуальной сфере похоти, да,
1: да? Да.
0: Но мы видим, что, допустим, как та же сексуальная сфера является, с одной стороны, потребностью человека, с другой угу. стороны, это можно извратить, и вот этот вот, так называем, преизбыток, это уже да. уходит в похоть, да, в что-то угу. греховное, извращенное от начала, созданное Богом. Угу. То же угу. самое с едою это может быть, то есть если человеку еда необходима, угу. но если человек начинает к еде относиться не как к тому, что дает ему силы, энергию, угу. а как угу. что-то такое, вот знаете, культ еды, угу. есть, чтобы есть, или какие-то изыски там дорогие, еще что-то, то это уже тоже похоть, потому что у еды есть определенная, как угу. скажем, задача для нас, и мы не должны ее... переходить эти границы. И так касается, ну, в принципе, любой нашей похоти. То есть это то, что проистекает из естественных нужд, и именно поэтому мы очень часто, очень успешно оправдываем свои похоти, потому что из естественных нужд. Но вот эту границу нужно тоже замечать.
1: Угу. Во всем нужен баланс.
0: Да.
1: Вот если мы, Илья Александрович, возвращаемся к 48-му тексту, да, тут иудеи отвечали, сказали ему, не правда ли мы говорим, что ты самарянин, и что бес в тебе. Почему они так его называли? Можно ли пояснить?
0: Ну, мы видим о том, что у них повышается этот накал злости на Христа, о том, что он обличает их, потому что, ну, по факту, он их обличил логически. Они же хотят его убить? Хотят. И он это им показывает, но он им показывает то, что это не дела Божьи, и по своей сути, по делам своим, они уже не являются детьми Авраама. Вроде по родству да, а по делам нет. Ну, естественно, это обличает, знаете, это то же самое, что сказать ребенку, что ты приемный. А здесь это еще религиозная сфера, это еще их больше задевает. И мы видим о том, что когда они его обзывают самарянин, то Иисус упускает это. Он отвечает на бесноватого им, а не на самарянина. Почему? Потому что в этом нету ничего зазорного, и оно не было просто достойно даже внимания Иисуса, так как он не считал это оскорблением. Потому что, как мы знаем, Бог нелицеприятен, да, как у нас написано в Римлянам о том, что Бог не смотрит на лицо, как у нас написано в Галатам, нет уже ни иудея, ни язычника. И мы понимаем о том, что, в принципе, вот как Лука записал в Деяниях, о том, что «но во всяком народе боящийся его и поступающий по правде приятен ему». Вот, то есть неважно, какой национальности, к какому народу относится, Христу это неважно, он не лицеприятен, это его дети, и каждый, кто откликается и принимает его, он становится ребенком Божьим, да? Но он обращает внимание на другой момент, который является достаточно оскорбительным.
1: Так.
0: И здесь он его обвиняет о том, что он бесноватый, да? И,
1: да.
0: и нечто подобное было в других Евангелиях, когда Христос это очень четко пресек и сказал, что нельзя хулить Духа Святого, потому что он сказал, все прощается, вся хула на Сына прощается, но хула на Духа Святого не будет прощена. Вот. И здесь мы видим, что Иисус тоже говорит о том, что в нем нету беса никакого, да? Он говорит о том, что он чтит отца своего и исполняет дела его.
1: Это мы читаем в 49-м тексте. А также, если мы идем немножечко дальше, мы видим, что, впрочем, я не ищу моей славы. Есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдает слово мое, тот не увидит смерти вовек. Что значит, да, соблюдать слово? И что значит не увидеть смерти вовек?
0: Мы видим о том, что соблюдение слова, речь идет о том, чему учит Иисус Христос. Для нас, современных христиан, мы понимаем, что все Писание богодухновенно и полезно, и все является Словом Божьим к нам. Вот это есть для нас Божье Слово, да? То есть каноническая Библия, которая имеет в себе 66 книг да, внутри, вот это вот и есть для каждого из нас с вами Божье Слово. Это, так скажем, общепризнанный канон христианский, который все говорят о том, что это действительно Библия, как скажем, есть Слово Божье, это богодухновенное, и это действительно то, что было подлинно записано. Потому что есть Библии различных вариантов, канонические, неканонические. Но вот если мы посмотрим, да, то на моей сразу написано «каноническая». И каждый человек может таким образом проверить свою Библию, что он читает, потому что существуют книги как второканонические, ну, то есть считаются полезными, но не богодухновенными в полном понимании этого смысла. Есть апокрифы, это то, что отчасти, не полностью, но относится уже даже к выдумкам, к каким-то вот, ну, вещам, которые могут показать исторические настроения людей, но по факту это будет полная выдумка. Вот, поэтому здесь нужно быть осторожными тоже, но вот Христос говорит о том, кто соблюдает Слово Мое, и в момент, когда Он это произносит, то здесь мы можем говорить о слове его, о его учении, во-первых, которое он при жизни дает. Во-вторых, словом его является Ветхий Завет. То есть в каком понимании? Мы знаем о том, что Христос не единожды заявляет «Я есим». То есть «Я тот самый Яхве», «Я тот самый Бог». И таким образом все учение Ветхого Завета, оно также является словом того же Иисуса Христа. Да? То есть вот это тоже важно понимать и не упускать из своего вида. Вот. И он говорит о том, что те, кто соблюдают мое слово, то есть те люди, которые... Мы не можем соблюдать слово, не живя искренними отношениями со Христом, потому что иначе для нас это будет тяжестью. И поэтому мы понимаем, что соблюдающие слово — это те, кто уверовали в Иисуса Христа, последовали за Ним, следуют за Ним, и те, кто вот как раз-таки живут по слову Его, то есть соблюдают Его заповеди. Да? Как Христос сказал, если любите Меня, соблюдите заповеди Мои. И вот здесь мы с вами как раз-таки приходим к тому, что не увидят смерти вовек. Да. О чем он говорит? Здесь иудеи его не совсем правильно тоже понимают о смерти, когда он чуть позже говорит Авраама, там то, что... Здесь важно понимать, что Христос говорит не о смерти, которой подлежит

и праведник, и неправедник. То есть вот этот сон, как его описывает Библия, да, как мы о Лазаре, когда будем говорить, что он уснул, Христос говорит, не вот этот вот сон и тление в земле, не об этом речь идет, не об этой смерти, а потому что этот сон, каждый пробудится при втором пришествии Иисуса Христа, да, при его славном явлении. И он сказал, будет

0: смерти у этого человека, он уйдет в вечность. А те, кто не примут Христа, те, кто не последует за Ним, не откликнутся на Его призыв и сегодня здесь, в нашем мире, они, как и праведник, да, здесь умрут. Но когда наступит великий суд при пришествии нашего Господа Иисуса Христа, то их участь будет – это смерть навечно. То есть исчезновение в небытие.
1: Илья Александрович, я благодарю вас за такую интересную беседу. Я думаю, что ваши духовные размышления помогут нашим зрителям найти в этом ответы. Иисус раскрывает истину. Земное происхождение, каким бы оно ни было, не гарантирует рождение свыше. Мы становимся детьми Небесного Отца, когда принимаем Иисуса Христа как вечно сущего. Я есть, кто был, есть и будет всегда.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: послушать историю про фараона. Где папа? Ура! Папа с работы пришел. Папа, я хочу историю про спасение малыша.
1: Хорошо, беги в гостиную, а я сейчас приду.
2: А вот и Вита пришла.
3: Беги ко мне.
2: Вы, наверное, помните, что в Египте сменилась династия фараонов.
0: Они хотели бросить малыша в реку.
2: Правильно! Целых 3 месяца скрывали они младенца от слуг фараона. Но дальше скрывать младенца было невозможно.
0: Почему?
1: Мы не знаем точно почему. Возможно, родители узнали, что к ним придут слуги фараона. И потому они решили спасти его необычным образом.
4: А как?
2: Жена взяла корзину из тростника и осмолила ее смолою.
1: Потом она положила в нее младенца и спрятала корзину в камышах на берегу Нила.
2: Сестра младенца стояла вдали и наблюдала, что с ним будет.
1: Вдруг к берегу реки вышла дочь фараона, а вместе с ней было много служанок.
2: Дочь фараона зашла в воду и увидела корзину. Она услышала, как младенец плачет, и приказала своей рабыне достать корзину.
1: Дочь фараона открыла корзину и увидела младенца. Он был очень красивым и плакал.
2: Она пожалела ребенка и сказала:
3: «Этот ребенок из еврейских детей».
2: Тут к дочери фараона подбежала сестра младенца и сказала ей:
5: «Госпожа, хотите, я найду кормилицу для ребенка?»
3: «Я приказываю тебе, сходи и позови».
5: «Мама, мама, Бог услышал наши молитвы. Он спас младенца. И теперь дочь фараона хочет, чтобы ты кормила его».
3: «О чудо, Господи! Спасибо, что ты ответил на наши молитвы. Я назову тебя Моисей, потому что боги послали тебя из воды. Даю тебе приказание, корми младенца для меня, а я буду тебе платить за это. Слушаюсь, госпожа».
2: Таким образом, Моисея кормила и воспитывала родная мать.
3: А дочь фараона считала Моисея своим сыном.
1: Когда Моисей вырос, он пришел к сынам Израилевым и увидел, что их угнетали и притесняли.
2: Моисей увидел, как египтянин бьет одного еврея. Он заступился и убил египтянина.
1: Но об этом узнал фараон, и он захотел убить Моисея.
2: «Разыщите его, мы будем судить его и казним».
1: Но Моисей убежал от фараона. Он дошел до земли Мадианской и сел у колодца.
2: В это время к колодцу пришли дочери священника Мадианского, чтобы напоить овец.
1: Но туда пришли также и пастухи и прогнали их. «Зачем вы обижаете девиц?»
6: «А ты кто такой?»
0: «Он знатный египтянин. Давай уйдем отсюда».
6: «Ну и что? Я его не боюсь».
0: «Я же говорил, убегаем».
2: «Почему вы так быстро вернулись?»
5: «Пастухи напали на нас, но пришел какой-то египтянин и защитил нас.
0: Он даже набрал воды для нас и напоил наших овец».
2: «Так где же он? Почему вы оставили его? Позовите его скорее, он будет нашим гостем».
3: Моисею понравился священник Мадиамский и понравилась одна из его дочерей, которую звали Сипфора.
5: «И они поженились?»
3: «Да, они поженились, и у Моисея родился малыш».
0: «А его не бросили в реку?»
3: «Нет, не бросили. Сын Моисея родился в свободной земле».
2: А сыны Израиля страдали и продолжали вопить к Богу, и Бог услышал их молитвы.
5: «Бог отправит Моисея спасать свой народ?»
3: «Да, но об этом мы расскажем вам в нашей следующей истории».
0: А мне очень хочется узнать, что будет дальше.
1: Конечно же, вы узнаете, что будет дальше, и мы обязательно расскажем вам эту историю. А сейчас мы пожелаем нашим друзьям всего самого доброго. До новых встреч!

0: какая красота!
1: А это бабочка Лиза, ей здесь нравится летать.
0: Лиза, лети сюда, на диван.
1: Нет, мне здесь нравится. Я буду здесь летать. Сяду на это

0: цветочек, а потом сюда на цветочек, а потом на этот кустик.
1: Осторожно, Лиза, ты можешь сгореть. Ты видишь, там огонь.
0: Ой, костер, мне больно, мне больно.
1: Лети сюда, я тебе помогу.
0: А кто зажег этот куст? Почему он горит? Мне больно.
2: В подобном кусте Бог явился нашему главному герою Моисею.
3: Бог?
4: Да, Моисей встретился с самим Богом, который явился ему в горящем кусте.
0: А мне уже не больно. Мне хочется узнать, как Моисей встретился с Богом.
2: Тогда усаживайтесь поудобнее. Сейчас мы расскажем вам эту удивительную историю.
4: Однажды Моисей повел овец далеко в горы и пришел к горе Халиф.
1: Вдруг он увидел чудесное явление. Посреди поляны стоял терновый куст, который горит. Но не сгорал.
2: Подойду-ка я поближе и посмотрю, почему этот куст горит и не сгорает.
1: Он приблизился к горящему кусту, и Бог сказал ему из огня:
4: Моисей, не подходи близко и сними обувь, это святая земля. Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Исаака и Якова.
1: Моисей испугался и закрыл свое лицо. Он боялся увидеть Бога.
4: Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал, как они страдают от притеснения египтян. Я иду избавить мой народ, ты выведешь его из Египта.
2: Кто я такой? Как я пойду к фараону? Что я скажу ему?
4: Не бойся, Моисей, я буду с тобою. Ты выведешь народ мой из Египта, и вы совершите служение мне на этой горе.
2: Если я приду к сынам Израилевым, что я скажу им?
4: Скажи, Бог отцов ваших послал меня к вам.
2: А если они спросят, какое его имя, что я отвечу им?
4: Я тот, кто существовал всегда, сущий. Так и скажи им, сущий послал меня к вам. Я увидел, что делают с вами египтяне, и я выведу вас от угнетения египетского.
2: А если они не поверят мне, не послушаются и скажут, Господь не являлся тебе?
4: Что в твоей руке?
2: Посох.
4: Брось его на землю.
1: Когда Моисей бросил посох на землю, тот превратился в змею, и Моисей убежал от него.
4: Моисей, возьми змею за хвост.
1: Моисей схватил змею, и она снова превратилась в посох.
4: После этого чуда они поверят, что Бог явился тебе. А сейчас положи руку за пазуху.
1: Моисей положил руку за пазуху, и когда вытащил, она была белой от проказы, как снег.
4: Теперь опять положи ее за пазуху.
1: Моисей опять положил руку за пазуху, и когда вытащил, она снова стала чистой, как остальное тело.
4: Если они не поверят тебе, и первое чудо их не убедит, они поверят второму. Но если и второму чуду не поверят, тогда зачерпни воды из Нила и вылей ее на землю, и эта вода превратится в кровь.
2: О, владыка Господи, я говорю медленно и невнятно.
4: Кто дал человеку язык? Кто делает его глухим или немым, или слепым, или зрячим? Разве не Господь? Иди, Моисей, я помогу тебе.
2: О, владыка Господи, умоляю, пошли кого-нибудь другого.
4: Мой брат Аарон говорит хорошо, он уже пошел тебя встречать. Иди, я буду помогать вам. А сейчас возьми свой посох. С ним ты будешь творить чудеса.
0: А что было дальше?
5: Моисей послушался Бога?
6: Мне непонятно, почему он отказался помочь Богу.
4: Это тяжелая задача – противостоять царям и князьям, у которых есть вся власть на земле.
0: Но ведь вся власть у Бога.
2: Правильно. И Бог покажет фараону, что вся власть на земле принадлежит Богу, а не фараону.
0: Папа, расскажи.
2: Скоро мы расскажем, что было дальше. А сейчас мы хотим пожелать нашим друзьям всего самого доброго. До новых встреч!

0: Привет, друзья!
1: Привет!
2: О, и я тоже приветствую вас.
0: Папочка, ты что-то ищешь? Может, я знаю, где это лежит?
2: Так вот, Ален, прямо перед съемкой оторвалась пуговица. И где-то здесь упала.
0: Пуговица?
2: Да.
0: Не волнуйся, сейчас мы найдем. Матвей, посвети, пожалуйста.
1: Хорошо. Так. Смотри, вон там.
0: Так.
1: А, вот, да.
0: Вот пуговица, пап.
2: О, спасибо большое, помогли найти. Но, правда, теперь нет времени ее сейчас пришивать. Ну, хотя бы сохрани.
0: Ну, я тебе помогу, ничего страшного. У меня вот булавка есть.
2: О, давай. Отлично.
0: Сейчас все исправим.
2: Угу.
0: Вот, все.
2: Вот, спасибо большое. Вы прям помогаете другим, как учил наш Господь Иисус. Надеюсь, теперь можно начинать, и никто больше пуговицы не потеряет.
0: Да сегодня у нас каждый будет иметь целую горку пуговиц.
2: А зачем нам целая горка?
0: Ну, чтобы радоваться. Ведь сегодня мы будем готовить печенье пуговицы.
2: Так такой горке будет каждый рад.
0: Сначала нам нужно взять половину пачки сливочного масла. Пап, подай, пожалуйста, миску.
2: Угу.
0: Это будешь сейчас делать ты.
2: Да.
0: Вот, тебе нужно вот такими маленькими кусочками маслица вот сюда отрезать, чтобы потом было легче его размять. А мы с Матвеем займемся яйцами. Так, мы будем отделять белок от желтка.
1: Угу.
0: Держи.
1: Спасибо.
0: Вот ножичек. Нам нужен будет желток. Так, осторожно. Сюда белочек, а вот туда желток.
2: Масло у меня и так размякло хорошо.
0: Нужно незадолго совсем достать масло, чтобы оно было еще холодным.
2: Да,
0: потому что мы будем делать с вами песочное тесто.
2: Угу.
0: Вот. И нам нужны продукты холодные. Так, нам нужен желток. И теперь мы добавим в него 2 чайные ложки ванильного сахара.
2: Ванильный сахар добавит ароматика.
0: Да. Отмерь, пожалуйста. 2 чайные ложки. А я тем временем ложу обычного сахара 4 столовые ложки. Все. Теперь, Матвей, нужно вот так вот перемешать хорошенечко, и чтобы не ощущалось, что это песчинки. А я тем временем займусь свеклой. Мне нужно ее почистить.
2: У меня масло готово.
0: Отлично.
2: Хорошо получается, да, растворяется, по-моему, сахар?
0: Да, там нужно просто набраться терпения и мешать, и мешать.
2: Подольше так.
1: Он похож на какой-то мед.
0: Да. Папочка, подай, пожалуйста, мне терку.
2: Так. Ты на крупной терке будешь тереть?
0: Нет, на самой-самой мелкой.
2: Вот на этой? Или даже на этой?
0: Еще мельче, еще мельче. Вот.
2: Вот на этой?
0: Да. Так. Самой-самой мелкой.
1: Все, наверное, такая пойдет?
0: Думаю, что да. Я думаю, мне уже достаточно свеклы.
2: Mm-hmm.
0: Теперь мне нужно взять вот эту мисочку. Так.
2: Как интересно.
0: Угу. Теперь сюда положу марлечку вот так. Я буду делать свекольный сок. Вот так вот. Оп. Если вы не хотите быть розовыми, вам лучше немножечко постараться.

0: жениться, потому что свекла красится.
1: Ох, сколько его сразу. Раз и готово.
0: Да. Главное потереть на самой мелкой терочке. Сейчас мы продолжим делать наше тесто. Смешаем смесь желтков с маслом. Матвей, у тебя очень хорошо получилось перемешать. Прям отлично.
2: Спасибо.
0: Так. Помним, что продукты у нас должны быть холодные.
1: Для песочного теста продукты должны быть охлажденные.
0: Так, нам нужно вот эту ложку. Теперь нужно это тщательно-тщательно перемешать все вместе. Угу. Матвей, ты тем временем можешь приготовить нам стакан муки. Вот, да, держи тебе ложечкой, чтобы осторожно было. Спасибо. Да,
2: я возьму муку.
0: Вот, я тщательно перемешаю.
2: Полный стакан?
0: Да, прям полный стакан.
1: Какая интересная масса получается.
0: Да, нужно хорошо размешать. Вот, теперь постепенно высыпай. Да, нужно постепенно, то есть я буду мешать. Так, давай.
1: Так получается песочное тесто.
0: Да. И еще 2 столовые ложки муки.
1: Сверх стакана еще 2 ложки.
0: Да. Так. Немножечко сложно мешать, но нужно справиться. Так, теперь я уже буду мешать руками. Это удобнее. Вот. Чтобы оно все слиплось, нужно хорошенечко промять, чтобы все вот у нас смешалось. А теперь мы делим тесто на 3 равные части. Раз, 2 и 3. А теперь возьмите себе по мисочке.
2: Хорошо.
1: Для теста этого, да?
0: Да. Это тебе часть.
2: Спасибо.
0: Тебе. У тебя будет простое только белое тесто. Можешь сформировать хороший комочек. У тебя будет шоколадное тесто. Поэтому тебе нужно добавить 2 чайные ложечки какао. Угу. А у меня будет розовое тесто. И я добавлю столовую ложечку сока, которого я выжила.
2: Мне его теперь перемешивать, да?
0: Да.
1: Смотрим, что у вас получится.
0: Да. Вот так, когда я выливаю их, я должна хорошенечко перемешать, чтобы у нас был однородный цвет. И Матвей тоже. Пап, подержи мне, пожалуйста, миску, то мне так неудобно. Когда у нас печенье будет разных цветов, так будет интереснее и разнообразнее.
1: Ну и пуговицы, конечно же, бывают у всех разные. Все цвета пуговиц, если взять дома какую-нибудь коробочку секретную с пуговичками, все разных цветов.
0: Да. Тесто главное не бояться перемешивать, нужно смело так, чтобы все хорошенечко смешалось.
1: Мне кажется, я, конечно, больше всех устал от своего теста.
0: Да.
1: Его обминать, обрабатывать. Ну, посмотрим, что у вас получилось.
2: Такой подойдет?
0: Ну, да, вот так кругленький. Так вот. И теперь мы с твоим комочком дружим. Давай, Матвей.
1: Все тесто отправляем в одну миску.
0: Да. Так, пап, нам сейчас пленка понадобится, потому что мы отправим в холодильник на 30 минут.
1: Ой, какая красота.
2: Это выглядит как мороженое.
0: Да.
1: Да, похоже, точно. Чтобы не подсохло, мы его закроем.
0: Вот. Ну что, пап, неси на 30 минут, подождем.
1: В холодильник?
0: Да.
1: Там-да-дам-та-дам.
0: Наконец,

0: ты пришел.
1: Держите.
0: Наше холодное тесто.
1: Да, оно подостыло.
0: Вот. Берите каждый свой. Угу. И твое, пап. Угу. Так, для начала нам нужно посыпать стол мукой, чтобы наше тесто не приставало, когда мы будем его раскатывать. Угу. Так, хорошенечко, да. Кстати, да, вот скалку тоже нужно мукой. И ну, теперь мы раскатываем. Толщиной примерно 5 миллиметров.
1: Каждый выбирает свой способ добиться нужного результата.
0: Тут на глаз надо 5 миллиметров отсчитать.
1: Ну, мне кажется, как-то так должно получиться.
0: Сейчас. Вот. Так, мы берем стаканчики теперь. Угу. И вырезаем кружочки. Так, вырезаем наши кружочки.
1: Получилось. Вот такая печенинка красивая.
0: Теперь мы берем крышечки поменьше диаметром. Две тебе.
2: Спасибо. Что нам с ними делать?
0: А с ними мы сделаем сейчас так вот, продавливаем, но не до конца. Вот это важно, чтобы не до конца продавить. То есть так.
1: У пуговки получится ободок.
0: Да.
1: Вот такой.
0: Так они еще красивее. Вот.
1: Красиво.
0: А теперь мы берем трубочки. Угу. Я тоже, Матвей.
2: Спасибо.
0: И теперь мы в середине вот так вот вырезаем тоже. Можно делать 4 отверстия, можно 2. Это уже по вашему усмотрению.
1: Потому что пуговички бывают разные.
0: Да.
1: Ой. Раз. Два.
0: Да, вот когда вы это еще продавливаете, нужно следить, чтобы у вас пуговичка не поломалась. Матвей уже почти он все сделал. Сейчас я тоже заканчиваю. А ты можешь, папочка, уже поставить противень с бумагой для выпекания и выкладывать свои пуговицы.
1: Давайте сюда. Лопаточка у нас есть.
0: Да, можно себе помочь лопаточкой, чтобы они были целыми.

0: взять. Я тоже уже все, свои пуговицы.
1: Тебе нужна лопаточка?
0: Да, не знаю, да. Вот. Так, чтобы у нас все пуговицы уместились. Вот так. Так, теперь мы ставим это в духовочку. На 180 градусов на 15 минут.
1: Отлично. Подождем. Торжественно вносим готовые печенья.
2: Какие они запеченные.
1: Я теперь не могу отличить, где тут печенины, которые светлые, а где которые темные.
2: Да. Так. Я подам тарелочку.
1: Держи.
2: Сейчас выложим.
3: Дядя Леша, какие печенья вы делали? Я тут вижу только свои Аленины.
1: Да, мои такие стали загорелые, что их теперь не отличить.
2: Такой аромат.

0: вообще просто. У нас так много печенья получилось. Все. Печенье готово. Угощайтесь на здоровье.
1: Спасибо, Алена, за пуговицы, которыми ты нас угощаешь, и за ту, которую вы помогли мне найти.
0: Пусть в нашей жизни будет больше добрых дел, чтобы радовать всех вокруг. Пока!
1: Пока!
2: Пока!

Вы когда-нибудь думали, чем заняться в жизни? Чему посвятить лучшие годы? Что для вас в жизни самое важное? В жизни есть очень много важных, необходимых и просто интересных занятий. И это неплохо, если человек увлекается и развивается в разных направлениях. Семья, здоровье, финансовая свобода, самореализация – все это неотъемлемые составляющие нашей жизни. Но есть еще кое-что очень важное. Только удивительно, почему мы забываем об этом. Послушайте притчу. У одного купца было 4 жены. Первую жену купец любил больше всех. Он одевал ее в красивые платья и украшал драгоценностями. Он заботился о ней и лелеял ее. Вторую жену купец также любил очень сильно. Он очень гордился.

гордился ее красотой и при каждом удобном случае старался показать ее своим друзьям. Однако всегда боялся, что она уйдет от него к другому. Третья жена была очень внимательна и терпелива. Каждый раз, когда купец сталкивался с трудностями, он обращался к ней за помощью, и она помогала ему пережить тяжелые времена. А четвертую он не любил и едва мог уделять ей внимание, хотя она горячо и преданно любила его. Однажды купец слег от тяжелой болезни и вскоре понял, что конец его близок. И тогда он вдруг оглянулся на прожитую жизнь и подумал: «Сейчас у меня есть 4 жены, но в момент смерти я буду совершенно один. Ох, как я буду одинок!» И тогда сказал купец своей первой жене: «Я любил тебя больше всех, одевал во все самое лучшее, лелеял тебя. Теперь, когда я умираю, останешься ли ты со мною, чтобы я не был одиноким в другой жизни?» «Ни за что», — ответила жена, и, не сказав более ни слова, ушла. Ответ вонзился в самое сердце купца, как острый клинок. Опечаленный купец обратился ко второй жене: «Я так сильно любил тебя всю жизнь и заботился о тебе. Последуешь ли ты за мною в час смерти?» «Нет», — ответила вторая жена, — «жизнь так прекрасна. Как только ты умрешь, я выйду замуж за другого. Не обижайся на меня». От этих слов сердце купца застонало и похолодело. Затем купец спросил третью жену: «Я всегда обращался к тебе за помощью в трудные минуты, и ты помогала мне. Поможешь ли сейчас? Не покинешь ли и ты меня?» «Мне очень жаль», — ответила она, — «но в этот раз я не могу тебе помочь. Самое большее, что я могу сделать, это проводить тебя до могилы и похоронить согласно обычаю». Ответ, как молния, поразил купца, и он совершенно сник. И вдруг в тишине раздался голос: «Я пойду за тобой. Я пойду туда, куда пойдешь ты. И я никогда не оставлю тебя». Купец поднял голову и увидел четвертую жену. Она была такой худой и хрупкой, ведь питалась она скромно. Глубоко опечаленно купец сказал: «Мне следовало уделять больше внимания тебе. Я был неправ. Если бы я только знал, что так произойдет, я совершенно иначе бы распорядился своей жизнью. Я любил бы тебя больше всех». Вы догадались, кто эти 4 жены. Первая жена – это наше тело. Как бы мы ни заботились и не ублажали его, оно покинет нас в час смерти. Вторая жена – это наше имущество, статус, состояние. После смерти все это перейдет в другие руки. Третья жена – это семья и друзья. Как бы они ни были к нам близки при жизни, они лишь могут быть рядом в момент смерти и проводить нас в последний путь. Четвертая жена – это то, что мы не можем увидеть физическим зрением. Это душа, наша духовная жизнь, часто отверженная в нашей погоне за материальными благами и мирскими удовольствиями. Она действительно всегда и везде остается с нами. Расставляйте правильно приоритеты. И в желании расти поставьте духовное на первое место, ведь ему оно и принадлежит.

0: Друзья, вы снова с нами в нашем гараже. Программа «Пит-стоп» молодежная. Мы здесь обсуждаем актуальные темы, интересные для вас и для нас, для тех, кто здесь сегодня их обсуждает. Богдан, Наташа, Велина и я, Сергей. Тема сегодняшнего дня – «Как пережить измену?».
1: Мне кажется, пока ты это не переживешь, ты не сможешь до конца сказать, смогу я простить или нет.
2: Если это случается второй раз, то все, как бы, до свидания.
3: Ну, а как же в Библии написано, до 7 ли раз не прощать? Он говорит, до 77 раз.
2: Ну, простите, я не идеальный, я не буду терпеть это 70

0: 7 раз или сколько.
1: Если дети, а как же расходиться? Получается, это влияет не только не на нас, а именно на детей. К основным мотивам измен относятся угасание чувств к супругу, желание новизны, стиль жизни друзей, месть изменой на измену, грубые отношения партнера, половая неудовлетворенность, длительное отсутствие партнера, чувство собственной привлекательности, измена под воздействием алкоголя. Вот. И, кстати, наличие измен в семье по статистике приводит к разводу в 15% случаев. Немного. Да, то есть не все, так скажем, разрывают отношения после этого. Скажите, пожалуйста, что такое измена? Как вы считаете?
2: Неверность. Человеку. А если человек, ну, это... Есть же физическая измена. Также есть измена, которая, как бы сказать, ну, человек перестает чувствовать чего-то к другому человеку, и он эти чувства направляет на другого.
3: Восполняет.
2: Ну, да, то есть, а вдруг он вот влюбился в другого человека? Там.
1: То есть измена эмоционального характера, такой любви. То есть он перестал проявлять любовь к тебе, к девушке, к жене, да? И как скажем, проявляет ее к другой. Даже не было, допустим, физической измены, да? Это уже измена, считаешь?
3: Больше времени проводит с тем человеком, допустим. Больше интерес у него к этому человеку. Ну, то есть, если ты любишь человека, ты хочешь с ним проводить время, ты хочешь его узнавать, хочешь вместе что-то делать.
0: Все, что ты должен давать этому человеку,
3: да,
0: ты даешь другому.
3: Да, ты как бы у него забираешь и отдаешь другому.
0: Но, в принципе, как бы, если это... Ну, вот как вот ты сказала, да, что просто он как бы проводит время, например, с ней, там, они...
3: Много достаточно.
0: Да, как бы больше. И когда это как бы она знает, это еще не то чтобы измена, это просто какая-то проблема.
3: Ну да.
0: Вот. Но когда она уже не знает, и когда она ему доверяет, а он этим доверием пренебрегает, он ее предает. Вот это, мне кажется, называется изменой.
1: То есть я так понял, исходя из ваших точек зрения, не физическая измена – это вообще самая последняя, да, из измен?
0: Нет, это тоже, если она не знает,
1: это уже край.
0: Это просто,
1: да?
0: Финиш.
3: Ну, все, что мы говорили, это все приводит, наверное, к физической измене.
2: Это самая страшная измена.
3: Да.
1: Нет, я
2: к тому, что не физическая измена самая страшная, а именно вот
1: именно
2: на чувствах. Если ты, допустим, случайно там, ну, чаще всего это бывает по первых таких, ну, несерьезных чувствах, эмоциях, и это проходит, и ты все равно возвращаешься к своей семье, потому что ты ее любишь, она, ну, это твоя жизнь. А если ты понимаешь, что ты не хочешь быть с этим человеком, хочешь быть только с другим, это уже измена, которая, мне кажется, намного серьезнее, потому что ты понимаешь, что ты не сможешь уже, ну, семью свою возобновить.
3: Мне кажется, если в голове нету того, что там твой настоящий партнер тебя, ну, не устраивает, то ты не изменишь ему ни физически, никак. Ну, все в голове начинается. Разве можно просто вот так вот, ну, да, допустим, по пьяни там люди могут, да, с кем-то там.
1: Ты знаешь, обычно голова очень сложно останавливает мужчину, когда воздействует, когда гормоны на него воздействуют. Почему говорят, что сложно совладать с собой, да, когда там... То есть я бы не согласился с тем, что всегда мужчина всегда головой решает, что да, вот сейчас я изменю, или сейчас я не изменю.
3: А бывает, попадают
1: люди в такую ситуацию, когда они вообще после этого буквально как будто очнулись, а что вообще было, что я сделал, что натворил.
2: Ну, вот
1: то есть это не было его основным решением. И это случайная ситуация. И как Наташа сказала, да, и они возвращаются в семью, они могут каяться перед женой, слушай, вот такое натворил вообще, просто бес попутал, это не я был, я не знаю, кто это был.
0: Ну, в принципе, очень удобно, да? Каждый раз меня бес попутал, каждый раз...
2: Нет, вот если это каждый раз, то понятно, до свидания.
3: Бес такой, я вообще ни при чем.
0: Ну, а что, вот один раз, вот ты бы смогла простить, вот если бы один раз...
1: Вот вопрос, давайте мы сейчас как раз к этому переходим. Смогли бы вы простить измену своему человеку близкому, да, девушке, парню, до брака, мы сейчас говорим, просто вы встречаетесь, дружите, общаетесь, уже какое-то, ну, длительное отношение, и вы узнаете, что он сделал. Вот, допустим, даже еще не переспал, да, а просто, в принципе, уделяет время другому человеку больше, чем тебе.
3: Наташа. Встречается с двумя, короче.
1: Да, допустим, встречается с двумя.
3: Негодяй.
2: Ну, в плане, он любит и того, типа.
3: Ну, типа.
1: Ну, человек любя.
2: Потому что
0: так можно разве?
2: Нет, бывает, что, типа, он как бы... один его прям официальный партнер с другими просто общается, но бывает так, что больше. Это другое.
3: Ну, послушайте,
2: это
3: измена...
1: Это не измена.
3: В

0: все-таки измена это более глубокое. И чаще всего про измену говорят, когда это физический контакт, когда это интимная близость. Все-таки про измену больше вот это имеется в виду, мне кажется. И вот это уже простить, я не знаю, очень тяжело.
1: Ты со временем так и получится, что ты с кем ты больше общаешься, с тем у тебя и, ну, как бы больше строится, тем совместная деятельность какая-то, она все равно сближает. И со временем, как бы, ну, эти чувства, они могут, как бы, наверное, пропасть, и как-то, и там же, оттуда же пойдет и даже физическое. Это, ну, как бы, и уже будет физическая измена, по сути.
0: Ну, мне кажется, здесь зависит от обоих человек, смогут ли они простить. То есть, если и парень, и девушка, они, как бы, ну, допустим, они друг у друга не первые, да, ну, в плане отношений, то, может быть, как бы они, ну, понимают, что они еще находятся в поиске, там, вот, я, прости, я там был неправ, да, я там вот повелся на минутное там влечение, и она как бы его поймет, и она может его простить. Но если они там очень таких строгих консервативных правил, там, и как бы вот такую измену, мне кажется, простить вообще невозможно.
2: Давайте не будем говорить, они, вот если они такие, если они такие, вы что бы сделали?
1: Я бы один раз бы, я, мне кажется, простил, вот, но...
2: Даже физическую измену?
1: Ну, да.
0: Мне кажется, просто
1: это очень сложно. Я не пережил это. Поэтому... Но, в принципе, мне свойственно вот немножко вживаться очень так хорошо. В принципе, один раз бы, ну, как бы, меня как вообще, как бы с детства учили, всегда нужно давать шанс. Всегда нужно... Меня самого очень часто прощали, как бы, и поэтому я научен прощать. Вот. Но если это... Ну, предупредить, как бы, второй раз, как бы, нет, уже все. И если это случается второй раз, то все, как бы, до свидания.
0: Ну, а как же в Библии написано, до 7 ли раз не прощать? Он говорит, до 70 раз.
1: Ну, простите, я не идеальный. Я не буду терпеть это 70, там, 7 раз или сколько.
3: Мне кажется, что... до брака, если у пары произошла измена, это показывает то, ну, насколько они еще готовы вообще к браку, насколько человек ответственный, насколько он, ну, какой он будет в семье, потому что то, что происходит до этого, это, ну, почти то же самое будет у тебя и дальше. И поэтому, я думаю, стоит остановить такие, простить можно со временем.
2: Стоит разойтись.
3: Ну, я бы разошлась, я бы сказала, ты еще просто не готов. Ну, я понимаю, может, у тебя были какие-то там это...
0: Сомнения.
3: Может быть, ты это сделал совсем не по желанию, не подумав. Но тогда уж лучше просто нам разойтись и, не знаю, еще сформироваться в личность,
2: да?
3: Понять, кто ты, кем ты хочешь быть, с кем ты хочешь быть. Понятно, что будут обиды, скандалы, это все естественно, но отпустить человека, я думаю, в этом случае все-таки стоит попытаться. Я бы не стала продолжать чего-то, потому что это будет, во-первых, это в отношениях нанесет большой удар на отношения, это будет каждый раз кто-то будет припоминать друг друга, это постоянно будет всплывать, и зачем вот это надо? Ну, я считаю, что если это произошло до брака, это даже хорошо. Это показывает, какие у вас отношения.
1: У меня вот у знакомого история была, у него тоже, у него очень долгие были отношения с девушкой, и все, как бы, девушка красавица, а он сам тоже. И однажды, короче говоря, она ему изменила, он прям застукал за этим всем делом их, вот. И он, ну, я удивился, конечно, он ее простил, просто простил, но после этого... Уже началось какое-то недоверие, подозрение и так далее. И уже отношения, как бы уже, ну, конкретно такая деградация пошла, и в итоге они расстались.
2: Да, то есть, вопрос: стоит ли продолжать отношения?
1: Я думаю, стоит попробовать.
2: С вот этим отпечатком,
1: потому что, а может быть, получится,
2: сердце.
1: А может быть, все, ну, сложится. А если оно, ну, как бы, не суждено, ну, как бы, то оно не сложится, вы так и разойдетесь, в принципе.
3: Да, я бы не смогла продолжить.
0: Мне кажется, на самом деле, вот до брака вообще, ну. В чем вообще смысл отношений, если вы изменяете друг другу? В чем смысл? Ну, это же в отношениях самое основное — это доверие. Вот, ну, как бы они, в принципе, на этом и держатся, да? Чувства, они непостоянные, там, эмоции непостоянные. Вот принцип доверия друг другу — это, ну, вот единственное, что скрепляет. Если его нарушить, ну, иди тогда к тому человеку. Зачем?
1: Я согласен, конечно, 100%.
0: Не надо мне такого человека, я бы тоже, ну, как бы,
3: до
0: брака. Это предательство.
3: Сначала.
2: Знаете, перед тем, как перейти к другой стадии измены в браке, хочу привести библейский пример того, как было вообще, когда Господь управлял своим народом, Он давал им свои законы, то есть это вот природа Бога, каков Он. Он говорил, если изменит муж или жена, да, то есть своему супругу, что с ней делали? Ее просто побивали камнями. Что?

0: чтобы, написано, чтобы изгладить любой грех из народа моего, чтобы не давать повод другим, и чтобы греха вообще не было. То есть это в любом случае это грех, и Господь не желает, чтобы этого было вообще. То есть это должно быть изглажено из среды общества. Конечно, наше время сегодня у нас не теократическое государство, то есть нас Господь не управляет, сегодня управляют миром кто угодно, да, то есть, но если мы хотим быть верными Богу, если мы хотим жить по Его законам, то, конечно, любая измена – это нарушение закона. Но Господь предусмотрел некоторые вещи, и мы знаем истории, когда Иосиф узнал, муж Марии, от которой родился Иисус, когда он узнал, что она беременна, а он с ней не спал, потому что еще не были обручены. Там написано,
1: были обручены, но не спали.
0: Были обручены, да, но еще не было брака. То есть он захотел ее отпустить тайно. То есть это, по сути, порочило. Если бы все узнали, что она, ну, то есть она, значит, где-то изменила ему. То есть он не мог поверить сначала, что какого-то Духа Святого. Вам бы сказали так, да, твоя жена Духа Святого родила, будет родить. Он хотел ее отпустить тайно. То есть не хотел придать гласности, чтобы ее побили камнями. Он ее пожалел, он ее простил, но отпустить. Вот. Ну, конечно, потом все было хорошо. Ангел ему сказал, что это от Духа Святого, и что родится Иисус Христос, Мессия. Так вот, интересно, в браке, если ваша жена или ваш муж вам изменит, захотите ли вы это оставить тайно и просто разойтись с ним? Захотите ли вы простить его и жить дальше? Да, доверитесь ли ему? Или вы захотите расторгнуть этот брак? Потому что брак – это уже что-то серьезное. Это союз двух людей, который заключен не только здесь на земле, а да, на небесах. Как вы подступите?
1: Мне кажется, пока ты это не переживешь, ты не сможешь до конца сказать, смогу я простить или нет.
2: Да, это.
1: Но тем не менее, вот если просто представить, да, то мне кажется, что мне было бы очень сложно, просто потому что я бы всегда смотрела на этого человека и представляла, как он был с другой, извините. Но просто невозможно, что там этими же губами он тебя целует, которым он целовал ее, этими же руками. И, ну, мне кажется, это, в принципе, очень сложно.
2: А если еще у вас дети, то да, это
0: вот вопрос. Если дети, а как же расходиться? Получается, это влияет не только не на нас, а именно на детей.
2: Нет, но если он любит тебя, и он это сделал по ошибке, то понятно, что да, стоит, может быть, дать второй шанс.
1: Потом, попробовать.
2: Да, попробовать. Ну, каждый человек несет ответственность за свой грех. Понятно, что без следа это не останется. Mm-hmm. Понятно, что все гладко дальше не будет. Но ты сам этот выбор сделал. Просто придется жить с этим. И вот нести это бремя.
3: В принципе, все, ведь все, что не случается, все проблемы, все залечивает время. И, в принципе, со временем может так получиться, что и как бы эта проблема, она, ну, эту проблему вы сумеете пережить, и как бы она станет чем-то таким далеким, какой-то уже такой неправдой, когда уже как бы, ну, люди, ну, снова будут, ну, крепки. Да. Может быть, это вас, как бы этот перелом, он вас, ну, наоборот, еще сильнее, да. А вообще, вот даже если так вот сравнить, пример приведу маленький, да, когда отношения просто до свадьбы, это у вас еще палаточка такая в поле стоит. Когда вы уже семья, у вас уже стоит большой дом. И, конечно, когда измена уже в семье, и когда в ваш дом прилетает ракета, и когда там уже все получается, ну, как бы рушится, то это намного серьезнее, намного сложнее, конечно. Поэтому в семье, ну, намного это все страшнее переживать, наверное. Вот, ну, по своему опыту, конечно, так сказать не могу. Но, в принципе, вот как ты сказал, да, если вот расходиться, то придавать ли это огласки и позорить ли человека, да, ну, там, я бы не стал бы, наверное, потому что...
2: отношение к нему.
3: Ну, как бы, ну, вот случилось и случилось, это между вами, как бы, не надо портить жизнь человеку дальше, как-то, ну, я бы это оставил...
1: Я думаю, что, да, вот ты говоришь правильно, что очень тяжело это пережить и простить. Я думаю, что единственная возможность полностью простить человека, это, ну, попросить у Бога этого просто, потому что наших собственных сил не хватит. Потому что Он, Бог, Он единственный, кто может простить так, что Он просто об этом больше не вспоминает. Он, ну, он не напоминает, Он не человек, который говорит, а вот помнишь тогда? Он, и действительно, Он на самом деле может дать вот эту силу простить полностью. Если, правда, ну, как бы у вас семья, да, у вас дети, и Он создал нас, и Он, правда, может помочь в этом.
0: А, вы знаете, на самом деле, я вот сейчас так думаю, грех прелюбодеяния, то есть измена. По сути, это такой же грех, как если бы человек, я не знаю, украл что-то или убил кого-то. А в законе Божьем нету больших и маленьких грехов. Грех зависти, грех, ну, того, когда ты хочешь что-то другого, да. И мы это, в принципе, совершаем очень часто. И даже когда мы, например,

0: встреча в отношениях, да, мы совершаем разные грехи другого характера, не только измену. Допустим, измену мы могли не совершить, но мы могли совершить что-то другое. Мы идем, мы посмотрели на другую жену или девушку, да, и захотели ее, там, увидели, что она красивее, что она в чем-то лучше.
1: И в сердце своем уже согрешили.
0: И в сердце своем уже согрешили, потому что Христос говорит, что сердце, грех начинается из головы и сердца. Если мы его питаем, это уже грех, это уже совершили. Он говорит, если вы в уме своем переспали с девушкой, вы уже согрешили.
2: Это если в уме. То есть, если ты как бы увидел, и ты начал уже там,
1: развивать, знаю,
2: развивать. В таком случае ты же имеешь
0: в виду. Да, я имею в виду, что физического контакта не было, но измена, по сути, уже произошла здесь.
1: Ну, не только взглянул, но и подумал. Как.
2: Да, потому что просто взглянуть, ну, куда ты денешь свои глаза? Выколи, что ли?
1: Да.
0: Нет, я имею в виду, что вот здесь.
1: Написано, выколи, если соблазняет.
3: Руки отрежь там, если надо.
0: Так вот, в принципе, Господь призывает к тому, чтобы прощать друг друга. Но вы правильно сказали, что у любого греха есть свои последствия. Есть малый грех, который идет с собой, малые последствия. Есть грех, который идет свои большие последствия. Поэтому пожелание такое, да, наверное, исходя из того, что сказать, чтобы мы все-таки старались и помнили, что это очень важно, что это грех перед Богом, что наш близкий человек заслуживает, да, наверное, если мы с ним общаемся, чтобы мы его не изменяли. Но если это случилось, а сегодня бывает такое часто, дай вам Бог мудрости принять правильное решение и анализировать свои отношения, то есть понимая, что да, есть последствия определенные, если вы расстанетесь, если у вас уже дети, например, да, то есть, может быть, стоит сохранить брак и семью, и стоит простить человека. Вот, а может, вам стоит и разойтись. В общем, решение принимать вам и тем, кто нас смотрит сегодня. Спасибо, ребят, что вы были с нами. Это была программа «Питстоп». Мы сегодня говорили о том, можно ли простить измену. Выводы мы уже сделали. Мы вам желаем мудрости. Если у вас случилось это в вашей жизни, пусть вас Господь благословит принять правильные решения. Мы будем за вас молиться. Пишите нам, оставляйте ваши отзывы. Мы будем очень рады вам помочь и ответить. Пока.
1: Пока.
2: Пока.

0: покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему.
1: Можно ли Богу задавать вопросы? И отвечает ли Бог на наши вопросы? Одна женщина-христианка описывает свой опыт с Богом. Оказавшись в больнице со своей дочерью и узнав о диагнозе, она начала взывать к Богу и спрашивать: «Господи, почему ты это допустил?» Она не хотела, чтобы дочь увидела слезы на ее глазах, и поэтому, вернувшись домой, она вошла в свою комнату, встала на колени и начала плакать, задавая Богу самые неудобные вопросы. В ответ на свою молитву она услышала голос, который ей сказал: «Спасибо, что ты говоришь со мною. Ты давно этого не делала». На самом деле мы с вами спешим к Богу, взываем к Богу,

Очень часто именно в моменты сложные, в трагичные моменты нашей жизни. Как-то люди собирались у башни, написано в притче, каждый день, потому что с той башни бросали монеты. И люди знали уже время, и каждый день они появлялись у той башни и собирали эти монеты, были счастливы. Но как-то в один из дней они пришли к башне, никто

все хорошо. Бог ведет диалог с человеком, и Он желает, чтобы Его беспокоили не только, когда в нашей жизни все хорошо. Он желает, чтобы мы не только прославляли Его и направляли к Нему славословие. Он желает вести с нами диалог даже тогда, когда мы боимся чего-то или в наше сердце наполнено сомнениями. Если не Бог, то кто сможет ответить на наши вопросы? На неудобные в том числе. Бог не боится неудобных вопросов. Неудобные вопросы помогают нам с вами понять, что же Бог желает с нами сделать. Или же, услышав ответ от Бога, возможно, не самый удобный, мы поймем Его план, или же сможем быть наблюдательными, пытаясь увидеть, к чему Господь ведет нас с вами. Мы читаем с вами книгу Аввакума. Аввакум жил в Иудее до взятия Иудеи вместе с другими своими современниками, с Иеремией. И, конечно же, это были очень сложные времена для Божьего народа. Дело в том, что верующие люди стали поклоняться ложным богам. Мы читаем даже о том, что они своих детей приносили в жертву. Похоже, что они принесли в жертву все свои принципы, все, что они знали, все, что Бог до этого момента открыл им. И вот в этот момент, когда он замечал, что несправедливость, и когда господствует коррупция, когда люди угнетают друг друга, когда сильные и власть имеющие господствуют над бедными, когда у слуг нет прав, в это время, конечно же, наблюдая за происходящим, у этого верующего человека появляются к Богу вопросы. И вы знаете, он не боится их задавать Богу. И мы читаем с вами уже в первой главе, когда Аввакум взывает Господу, он ему говорит следующее. «Доколе, Господи, доколе я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь». Да, очень интересно. Он пишет, «Господи, сколько еще можно все это терпеть? Почему ты не слышишь?» И дальше, «Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мною? И восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный». Очень тяжело воспринимать эту весть. Нечестивый одолевает праведного. Почему, Господи, ты так поступаешь? Вы знаете, на самом деле эти вопросы можно Богу задавать, находясь в самом разном эмоциональном состоянии. Можно проявлять агрессию, недовольство по отношению к Богу, а можно задавать эти вопросы, ожидая благочестивого ответа. Имя Аввакум означает «обнимать». Это означает, или еще раз показывает, что Аввакум ведет такой очень зрелый, очень глубокий диалог с Богом. Он не возмущается, он не обвиняет Бога. Он всего лишь желает понять, как Бог будет действовать в настоящем и в будущем, в его жизни и в истории всей нации. Нечестивый одолевает праведного. Вы знаете, такое ощущение складывается, что Даниил не только свое время описывает, но и наше с вами. У нас тоже с вами очень часто появляется недопонимание. И когда мы видим с вами, что нечестивый процветает, а праведник находится в забвении, мы тоже спрашиваем, Господи, почему ты так поступаешь? Что мы можем сделать против этой несправедливости? И вы знаете, Бог отвечает, но нужно сказать, что когда Бог отвечает, мы должны быть готовы к тому, что Его ответ нам может не понравиться. Что дальше Бог отвечает этому человеку? Мы читаем 5 стих и 6 стих. «Посмотрите между народами и внимательно вглянитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю во дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказали, ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями». Удивительно. Интересно, что Вавилон,

орудие для наказания Божьего народа. В тот момент, когда уже возмущается Аввакум, что на земле несправедливость, что нечестивые господствуют над праведниками, Господь ему сообщает, что Вавилон жестокий, поклоняющийся ложным богам, да, исповедующих лжебогов. Целая система там была учреждена поклонения богам, самым разным, их воспевали. И вот Господь сообщает, что вот эта вот власть нечестивая, идолопоклонническая, вавилонская, и жестокая, и необузданная, что она овладеет всеми селениями, в которых живут праведные люди. Это сложно понять, это сложно принять, и почему Господь может использовать власть людей неправедных, чтобы господствовать над праведными. Неужели воля Божья такая непонятная? Куда мы можем пойти с вами, если то, что Бог нам говорит, нас пугает? Вы знаете, на самом деле Аввакуму было очень сложно. И он такое ощущение, что хочет сказать: «Господи, неужели ты шутишь? Я прошу тебя о справедливости, а ты сообщаешь мне о нечто более худшем». Стих 12 мы читаем с вами. Он обращается к Богу и говорит: «Но не ты ли издревле, Господь Бог мой, святой мой, мы не умрем?» Обращаясь дальше к Богу, он сообщает: «Ты, Господи, только для суда попустил это, скала моя, для наказания ты назначил его». Иногда Бог использует самых необычных людей очень интересным образом для того, чтобы исполнить свою волю. Мы знаем известную историю Оскара Шиндлера. Если познакомиться ближе с его биографией, он не соответствовал каким-то высоким стандартам христианского образа жизни. Но мы читаем с вами о том, что именно он спас 1300 детей. Он не инвестировал свои деньги в какие-то акции, он спасал людей. Мы не понимаем Бога. Его ответы смущают нас, но Аввакум спрашивает, и он слышит Божьи ответы. Интересно, что Бог замечает и слышит вопль человека. Мне очень нравится образ, который я встречаю в следующей главе этой книги. Аввакум сообщает, что «на стражу мою стал я и стою на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей». Интересно, он спрашивает Бога, пытается вникнуть в то, что Господь может сделать, в план Божий, но он ожидает от Бога ответа. Он ждет и наблюдает. И вы знаете, далее мы читаем с вами, что Господь, видя это желание, отвечает ему: «И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет, и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». Господь сообщает, что он исполнит все, что обещал. Господь знает настоящее и будущее. И дальше: «Вот душа надменная не успокоится». И вот тот ответ, долгожданный ответ, очень глубокий ответ, Господь сообщает: «А праведный своею верою жив будет». На самом деле, Господь говорит, что вера в невидимое, она не ограничивается только тем, что находится в поле нашего зрения. Она идет чуть дальше за пределы. Именно вера помогает человеку остаться верным, исполнить Божий замысел. И когда мы видим с вами несправедливость в отношении к себе или в общем в мире, Господь сообщает, что праведный человек не всегда может все изменить, но очень важно, чтобы он верил, потому что в момент, когда он исповедует свою веру, он проявляет свою веру, Господь сообщает, что он будет жить, и Господь будет

будет с Ним. Вера в Бога, она превыше нашего понимания и нашего ума. Мы не можем постичь все. И мы замечаем с вами, что как человек молится, и замечаем, как Бог отвечает на его молитву. Молитва Аввакума, она вдохновляет нас, потому что и наши молитвы могут быть услышаны. Мы понимаем, что не все исполнилось из того, что Господь обещал. Возможно, уже он видел, как Иерусалим был осажден, но он еще не видел суда над Вавилоном, потому что Бог сказал, что да, Вавилон, он будет использован как инструмент в моих всемогущих руках, но за его жестокость он также будет позже наказан. И мы поэтому встречаем здесь самое сильное заявление веры. Почему? Потому что великий Бог имеет время и для нас с вами, и Он занимается в том числе и нашими проблемами. Когда мы читаем с вами, что праведный верою жив будет, это означает, что Бог о нем позаботится, что человек, обращаясь к Богу, может рассчитывать на то, что Господь в свое время вмешается в его жизнь. Как-то один раввин такие слова сказал: «Ты можешь сердиться на Бога, ты можешь кричать на Него, но никогда не игнорируй Его. В моменты сомнений не отдаляйся от Бога, а наоборот приближайся к Нему». В этой истории мы с вами замечаем еще одно и находим еще одно очень сильное заявление этого человека. Когда он услышал о том, что праведный верою жив будет, когда он услышал о том, что Господь позаботится о своем народе, он делает следующее заявление. Мы читаем с вами 3 главу, стих 17 и стих 18. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Интересно. Праведный верою жив будет. В то время, когда у обычного человека паника, когда он не видит, как он может жить дальше, потому что и смоковница не расцвела, потому что и урожая на полях не стало, потому что и хлеба нет, потому что нива не дала пищи, и даже овец в загоне нет. Мы видим с вами, что скота нет, ни мелкого, ни крупного, нет ничего. Как можно выжить в таких условиях, когда нет ничего, когда люди о тебе не заботятся, и даже земля отказалась от тебя? А он пишет: «Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». А знаете почему? Потому что Аввакум понимает: да, не все ответы моего Бога мне понятны, а некоторые достаточно понятные, но они не устраивают меня. Я бы не хотел, чтобы так произошло. Я бы не хотел, чтобы праведный страдал, а беззаконный процветал. Я бы не хотел, чтобы нечестивый был успешнее праведного человека. Я не хотел бы, чтобы Вавилон господствовал надо мной. На самом деле, я бы не хотел, чтобы так происходило. Но Господь ему объясняет, что это необходимо для воспитания человека. Это необходимо для формирования человека. Это необходимо для того, чтобы, осознавая свою беспомощность и понимая, что любое беззаконие имеет последствия, с которыми сам же беззаконник не согласен, чтобы, понимая все это, человек смог бы поднять свои взоры к небесам. Ну а тот, кто верует в Бога, даже если испытывает несправедливость, даже если ему тяжело сегодня, но если он верует в Бога, Господь говорит, что он будет
жить.

0: Вот душа надменная не успокоится, а праведный верою жив будет. У нас есть вопросы, а у Бога есть честные ответы. А еще у Него есть и средства, которые Он дает нам для того, чтобы мы могли бы жить. И Он приглашает нас верить. Когда мы сомневаемся, когда нам плохо, и когда мы падаем, и когда мы не понимаем Бога, верить в Него. А Он обещает позаботиться о каждом из нас.
1: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами исследовать общую тему из цикла проповедей «Что является личными взаимоотношениями с Богом?». Хочу напомнить вам, что в предыдущих темах, в наших проповедях, мы пришли с вами к очень важным вещам в наших размышлениях. Первое. Самая великая ценность во Вселенной – это Бог и отношения с Ним. Мы также говорили с вами о том, что сердцевина нашей молитвы – это молитва о Боге и о себе, и личных отношениях с Ним. Мы также говорили с вами о том, что является или что поможет нам выработать вот это постоянство в нашей духовной практике молитва. Сегодня мы поговорим с вами о причинах непостоянства. Что мешает нам выработать постоянство в этой молитвенной жизни? Да поможет нам в этом сегодня Господь. Я хочу назвать вам первую причину непостоянства. Это поверхностность. И, наверное, из всего, что я сегодня скажу, это является самой главной причиной, что мешает нам действительно быть постоянными в молитве. Когда мы читаем слова апостола Иакова, 1 глава, 22 текст, послушайте, что он говорит

сегодня. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. То есть люди слышат, но не исполняют. И сегодня это очень важно для нас понять, когда мы размышляем о том, что мешает нам выработать постоянство в нашей молитвенной жизни. Почему многие люди слышат все это, но у них не получается? Апостол Иаков говорит, они не исполняют. То есть недостаточно только лишь слышать, нужно и исполнять. Можно много чего хорошего и полезного слышать. Но если мы это не практикуем в своей жизни, не упражняемся в этом, то это легко все забывается. И мы не только слышатели забывчивые, мы все это перестаем рано или поздно выполнять. Если мы слышим также с вами о чьих-то молитвенных опытах, мы восхищаемся этим человеком, его молитвенными опытами, но этого недостаточно нам, потому что мы должны иметь личные опыты своей молитвенной жизни. Именно это вдохновляет нас. На Востоке есть такая поговорка: услышал, забыл, увидел, запомнил, сделал, понял. И нам нужно именно так следовать с вами. До тех пор, пока мы с вами не будем делать, а только лишь слушать, мы так и будем с вами забывчивыми слушателями. И не степень знания определяет наше понимание, а степень нашего действия. Что же нам нужно практически делать? Мы вновь отталкиваемся от слов апостола Иакова в его послании. И первый шаг, что мы должны сделать, это принять слово в свою жизнь, принять то, что мы услышали. Но принять услышанное как? Давайте посмотрим с вами. В 21 стихе мы читаем. «Посему» – Иакова 1 глава, 21 стих. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Мы видим с вами здесь слово «в кротости примите насаждаемое слово, которое может спасти ваши души». Поэтому очень часто нам мешают наше собственное мнение или чье-то внешнее влияние принять это слово с кротостью. Помимо этого, второй шаг. В 22 стихе мы здесь же читаем. «Исполнять слово, а не только слышать, ибо тогда...» Я хочу обратить ваше внимание, на экране вы видите этот стих, мы будем обманывать самих себя. И вот здесь, когда мы обращаем внимание на это слово, в синодальном переводе мы читаем слово «обманывать», а на языке оригинала, на греческом языке, там еще стоит значение «обсчитывать». И другими словами, если мы не исполняем слово, то мы сами себя обкрадываем. Я думаю, каждому из нас не хотелось бы себя обкрадывать каким путем? Когда мы обсчитываем себя. Но именно Священное Писание так об этом говорит, что если мы слушаем и не исполняем, то мы обсчитываем сами себя. Второе, что мешает нам быть постоянными. Это наша неорганизованность. И я хочу прочитать вам сейчас слова христианской писательницы Елены Уайт. Послушайте их. «Богу не нравится беспорядок, несобранность и неорганизованность, в ком бы это ни проявлялось». И дальше она говорит. «Сатане хорошо известно, что успех сопутствует только порядку и согласованным действиям. Он хорошо знает, что все, связанное с небесами, находится в совершенном порядке, а действия ангельского воинства отмечены подчинением и строгой дисциплиной». Наша внутренняя неорганизованность является действительно неорганизованной.

выработка препятствует нам быть постоянными в молитве. Нам необходимо, проще говоря, воспитывать в себе внутреннюю дисциплину, быть более дисциплинированными в этом вопросе. Перейдем к третьей причине непостоянства. Это наша плоть. Что можно сказать о плоти? Я хотел бы вначале прочитать слова апостола Павла, которые записаны в послании к Галатам, 5 глава, 17 стих. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Итак, мы видим с вами в этом тексте, что плоть противится духу. Будет ли легче с годами, вы спросите? Нет. Это постоянная борьба, противостояние духа и плоти и духа между собою. Поэтому мы заранее должны настроиться на то, что плоть будет всю жизнь сопротивляться духу. И вот что по этому поводу пишет также христианская писательница Елена Уайт. «Ленивый, праздный человек становится легкой добычей дьявола. Ленивый ум – это мастерская сатаны. Направьте свои помыслы к высоким и святым идеалам. Пусть в вашей жизни будет благородная, интересная цель, и тогда для греха не будет точки опоры». Дух можно обновить, а плоть нет. Ну, разве что при втором пришествии Христа. Поэтому именно поэтому борьба с плотью будет всегда сильна. И эта борьба, она будет продолжаться до дня славного пришествия нашего Господа. И я бы хотел сказать следующее. Мы должны иметь мир с Богом и войну с плотью. Запомните это. Четвертое. Это наша гордость. Это серьезное препятствие, которое препятствует нам действительно выработать вот эти принципы постоянства, о которых мы говорили на прошлой нашей встрече. И вначале я бы также хотел прочитать книгу «Притч», 16 глава, 18 стих. «Погибели предшествует гордость, и падению – надменность». Вот этот стих говорит нам о том, что в нашей жизни надменность, гордость, человеческая природа – это действительно серьезное препятствие на пути к тому, чтобы мы имели живые, спасительные отношения с нашим Господом в молитве. Духовная гордость – в чем она может выражаться? Внутри, где-то внутри себя мы говорим – я многого достиг, у меня много уже получается. И мы уже меньше чувствуем, нуждаемся в том, чтобы постоять на коленях пред Господом, попросить Его мудрости, силы в каком-либо деле. И мы полагаемся уже не на Бога, а на личный опыт. И мы начинаем гордиться, особенно тогда, когда нам говорят, что у тебя хорошо все получается. Зачем тогда утруждать себя, если и так ты приобрел уже хороший опыт? И таким образом постепенно приходит надутая и мнимая опытность в нашей жизни, которая очень опасна. Надо иметь другой дух, как мы прочитали в словах апостола Иакова, с кротостью принять это слово. Кротость и смирение – это характерные качества были нашего Господа. И Он обладает ими сегодня, по сей день, и желает одарить ими нас. Важно не ориентироваться нам на тех людей, которые, получается, хуже, так как это нас расслабляет. Мы должны стремиться смотреть на тех людей, у которых более богатый духовный опыт в молитвенной жизни. Поэтому мы должны напоминать сами себе о том, что есть люди, которые действительно мы должны на них смотреть и многому учиться. И тогда мы будем всегда возрастать духовно и в нашей молитвенной жизни. Это помогает хранить нас

таким образом в смирении. Запомните, давление успеха сильнее давления поражения. Я хочу повторить эту фразу. Давление успеха сильнее давления поражения. Мы переходим с вами к пятой причине, которая препятствует нам быть постоянными в молитве. Это потеря фокусировки на самом главном. Человеку свойственно терять интерес к духовному, к общению с Богом. Я подчеркиваю, это естественно для нас, мы должны все это понимать. Но вопрос, почему это происходит? Дело в том, что кто-то или что-то закрыло нас от Бога. И мы должны постоянно бодрствовать в этом, задавая себе этот вопрос. Что может отвести наши глаза от Бога? Что может сократить и свести на нет наши живые отношения с Ним в молитве? Поэтому нам нужно внимательно следить за собой, чтобы личные отношения с Богом всегда были у нас на первом месте, чтобы ничто не затмило нашего приоритета. Мы с вами читаем различные книги, слушаем и смотрим различную информацию, которая очень порой необходима нам. Мы иногда просто хотим расслабиться, посмотреть какой-то фильм, побыть с кем-то наедине. И есть искушение, что личные с Богом отношения не так важны. Ведь я же молюсь, как мы говорили в предыдущих наших темах. Я утром встал, когда проснулся, я помолился перед едой, перед тем, как совершать какую-то работу, вечером. Я нахожусь в отношениях с Богом. Все это нас отвлекает. И таким образом мы теряем фокусировку на самом главном. И вот мы должны в сознании своем всегда прорисовывать это. Каковы наши приоритеты? Второй вопрос, который мы должны задать. Что отвлекает меня выстраивать эти отношения с моим Творцом? Шестое. Это неправильные мотивы. Один пастор целый год молился по несколько часов в день. Но в результате через год впал в депрессию. Как такое может быть, спросите вы? Потому что, когда он молился целый год, его церковь так и не приумножилась новыми людьми. И именно это являлось причиной того, что он впал в депрессию. Он молился ради достижения какой-то цели. И с одной стороны, это необходимо. И действительно, мы молимся для чего-то, чтобы достичь какую-то цель. Но у него не было первейшего приоритета. Это отношение с Богом, когда мы молимся о Нем и о себе. Если бы он молился для того, чтобы видеть плод своих отношений с Богом, то давно бы уже оставил это занятие, так как многие не получают того, чего они желают. Часто нас привлекают именно благословения больше, чем сам благословляющий. Бог ищет, мы ищем больше не лица Бога, а Его руки, которая благословляет нас, которая хранит нас. И когда в нашей жизни происходит так, что Бог благословляет и хранит нас, мы ищем лица Его. Когда мы ощущаем, что это прекращается, мы впадаем в депрессию и считаем, что Бог не слышит нас. Это опасное заблуждение. Если мы будем искать с вами Бога ради Него самого, ради Него самого, мы должны еще раз это прочертить для себя в своем сознании, а не ради плодов, ради благословений, ради приятных ощущений, тогда мы добьемся больших успехов в нашем духовном молитвенном опыте. Нам нужно взыскать лица Божьего

ради лица. Ради лица самого Господа, потому что Он – личность. Искать вот это красоты Его внутреннего совершенства. И поймите, что Бог – это не средство достижения каких-либо целей в нашей жизни. Бог и есть та цель, ради которой мы должны с вами молиться в тайной комнате. А как узнать свои мотивы? Ведь мы говорим сейчас о мотивах наших. Проследите, от чего к вам приходят разочарования, что больше всего вас расстраивает, что вы не получили чего-то, когда вы молились, желали этого, или вы больше переживаете о своем низком духовном состоянии, о том, что вы мало времени проводите в тайной комнате своей. Если мы не потеряем правильный мотив, то наши взаимоотношения с Богом, они никогда не исчерпаются. Потому что, как молился Аввакум, и смоковница пусть не расцветет, и скота не будет в стойлах моих, но и тогда я буду славить Господа моего. Конечно, мотив всегда нуждается в обновлении. Вы спросите, как это сделать? И вот потеря мотива – это действительно одна из причин ухудшения или совсем прекращения этих живых отношений с Богом в молитве. Молитва становится механической, формальной, или она вообще иссыхает на корню. Нет этой молитвы, которую мы искали в начале. Остается одна форма, а содержание теряется. Поэтому периодически нужно оживлять свой мотив. Как его оживить? Я вновь задам этот вопрос. У всех разные способы вдохновить себя могут быть наличные взаимоотношения со своим Богом. Поделюсь своим опытом. Я очень часто, когда чувствую какой-то духовный кризис свой внутренний, ищу личных отношений с Богом, и я стараюсь изменить масштаб своей жизни, посмотреть как бы на свою жизнь, на свои дела, как говорят, с высоты птичьего полета, глазами Бога, можно так сказать. И я задаю себе такие вопросы. Достойны ли мои усилия того, чем я сейчас занимаюсь? Чем сейчас занят мой разум больше всего? Какие приоритеты в данный момент у меня? И приближает ли это меня к Богу или, наоборот, отдаляет от Него? Посмотрите на все это в масштабе вечности. Мне это помогает. Попробуйте в своей тайной комнате задавать себе такие вопросы. И часто такое размышление помогает нам понять, что иногда мы идем не в том направлении. Мы прикладываем усилия там, где Бог не ожидает этого от нас. И мы совсем расслаблены, мы мягкотелы духовно в этой тайной комнате. Бог редко видит нас в ней. Седьмой принцип непостоянства. Я назвал его «рыкающий лев». Вы понимаете, о ком пойдет речь сейчас, о нашем враге всего человечества. И я хочу прочитать вам слова апостола Петра. Первое послание Петра, 5 глава, 8 и 9 текст. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Противостаньте ему твердой верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Мы должны понимать с вами, что в мире существует противоборствующая сторона, которая все силы прикладывает к тому, чтобы отвлечь наш разум и нас самих как личность от нашего Бога, Спасителя Иисуса Христа. И вот есть высказывание в одном из книг христианской писательницы Елены Уайт по этому поводу. «В молитве есть могущественная сила. Наш сильный враг постоянно стремится держать встревоженную душу вдали от Бога. Мольба самого робкого святого, обращенная к небесам,
более страшна.

для сатаны, чем постановление правительства и указы царей. Сатана не переносит, когда люди обращаются за помощью к его могущественному сопернику, ибо боится его силы и трепещет перед его величием. Все сатанинское воинство дрожит, когда слышит ревностную молитву. Так как сатана знает о том, что силу верующий человек от Бога получает в молитве, он делает все возможное, чтобы сократить это время и превратить ее в форму и убаюкать нас, что у нас якобы все хорошо. Он делает так, чтобы отрезать нас от живой лозы, привитые на которой мы черпаем те силы от соков этой живой лозы. Поэтому, как пишет апостол Павел в послании Ефесянам, 4 глава, 27 текст, «Не давайте место дьяволу». Не давайте место дьяволу в своей жизни. Кого чаще всего будет искушать сатана? Богоискатели, друзья мои. Тех, которые ищут спасительных отношений с Богом. Те, которые ищут Его, Его лица, хотят познать Его, хотят молиться о себе, быть образом и подобием Его на этой земле. Сатана пытается всячески отвлечь любыми путями. И порой мы даже не подозреваем, что это Его деяние в нашей жизни происходит. Он может посылать нам людей, которые очень важны в данный момент для нас, какими-то заботами, семьи, мы чем-то занимаемся очень важным и неотложным. Он может настраивать наших родных, членов нашей семьи против того, чтобы мы находили эту тайную молитвенную комнату и там искали отношения с Ним. Всяческие причины, предлоги, различные заботы века сего, все что угодно, только чтобы сократить или свести на нет вот эти отношения с нашим Творцом. Мы понимаем с вами, друзья, подводя итог и завершая нашу проповедь сегодня, что самый наш главный враг все-таки это не сатана, а наша плоть. Потому что через плоть искушает нас сатана. Мы очень слабы на уровне плоти нашей. И поэтому от нее не убежишь, как говорит апостолы, убежит от вас, когда мы противостоим твердой верою ему. От плоти не убежишь. Она всегда с нами, и мы живем в этой плоти. Мы понимаем с вами сегодня, что Бог, когда мы молимся в молитве, когда мы обращаемся к Нему в молитве, когда мы познаем Его, Его чудный промысел, Его творческую силу, Его характер, Его спасительные деяния, когда мы молимся о себе и размышляем в молитвенной комнате о том, в каком статусе мы пребываем, что, Господи, мне необходимо изменить, это самое важное в нашей молитвенной комнате. Это является сердцевиной нашей жизни во Христе, потому что я еще раз хочу подчеркнуть, основа христианства – это отношение с Иисусом Христом. Итак, искать лица Божьего и постоянство в этом – вот наши главные приоритеты в нашей духовной жизни. И да поможет нам Бог жить по духу, а не по плоти. Помните, что нет ничего важнее, как навести порядок в нашей тайной комнате. Нет ничего более важнее, как действительно испытать этих живых, спасительных отношений с нашим Творцом. И даже если мы чего-то не достигли, когда просим чего-то о Бога об этом, не падайте духом. Потому что самое главное, что вы пришли к Нему, вы пребываете с Ним и в Нем, и Он всегда поддержит и откроет вам великое чудное того, чего вы еще не знали. Пусть Господь благословит каждого из нас и быть действительно в этой жизни Бога искателями. Всего доброго, до свидания.

Из первого послания апостола Павла в Коринф. «Если говорю я на языках человеческих и ангельских, а нет любви у меня, гонки я звенящий или кимвал я бряцающий, если могу проповедовать вдохновенно, постигать все тайны, всякое знание, если обладаю я столь сильной верой, что могу и горы сдвигать, а нет любви во мне, я ничто. Если раздам все имущество бедным или даже тело свое отдам на сожжение, а нет любви у меня, никакой мне в том пользы нет. Любовь долготерпит и милосердствует. Она не завидует и не превозносится. Не надмевается любовь, не бесчинствует. Она не ищет своего, не раздражается. Любовь не помнит зла. Ее не радует неправда. Она ликует вместе с истиной. Любовь все покрывает, всему верит, на все надеется и все переносит. Любовь вечна. Прекратятся вдохновенные проповеди, исчезнут сами языки, упразднится и знание. Ибо и знания наши, и пророчества, они неполны. И все это будет упразднено, когда придет совершенное. Когда я был ребенком, то как ребенок и говорил, на все у меня был взгляд ребенка, и как ребенок я рассуждал. Но став взрослым, я расстался со всем своим детским. Так вот и мы ныне видим все неясно, как в тусклом зеркале. Но однажды увидим лицом к лицу. Мое знание теперь несовершенно. Тогда же оно станет полным, подобно тому, как и я был познан Богом. Итак, вера, надежда, любовь. Сии три пребывают вовеки, а большая из них – любовь.

0: ну я же должен смиренным быть, угу. я же христианин.
1: Но люди будут этим пользоваться.
0: Крест, который ты взял на себя, кто тебе его дал?
1: А может ли вообще человек прожить без смирения?
0: Меня подстегивала эта толпа одноклассников, которые говорили, ну давай, ну покажи, ну докажи себя. И я на самом деле понимал, что я не могу ударить человека.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях психолог-консультант Василий Половинко. Василий, скажи, пожалуйста, ты смиренный человек?
0: Прямо вот так вот в упор. Я скажу «да». Скажи, и объясню пожалуйста. Потом,
1: да.
0: В контексте нашей темы сегодня.
1: Что такое вообще смирение? Как правильно понимать, что это обозначает?
0: Я начну с метода от противного. Чем смирение не является? Иногда у нас ложное воспринимание смирения. Когда человек себя начинает заниматься своим самоуничижением себя, когда он самобичеванием занимается, то есть определенные вещи, которые где-то, возможно, как ему кажется, влияют на его уровень смирения. Ну, типа того, вот я вот никакой, никудышный, никчемный, бейте меня. Да? Вот. На самом деле смирение – это совершенно другое направление. Ничего общего вот с этим пониманием забитости, так скажем, неполноценности не имеет. Смирение в себе содержит главную мысль. Человек находится с миром. То есть ничего лучшего, чем это определение, я представить даже и не могу, и не хочу. Русское слово «с миром».

0: миром? Миром с кем? Мир с кем я должен иметь? Вот тут возникает вопрос. А мир у меня в первую очередь должен быть с тем, кто меня создал, с моим Создателем, с моим Творцом, с Богом. Потому что никто, как Он, не знает мою сущность и не знает, что мне нужно, чтобы я был счастливым. Второй момент – это то, когда я нахожусь с миром, с самим собой. Вот находясь с миром, с Богом, я начинаю понимать, что, оказывается, мне нужно подружиться с самим собой. Как бы это ни парадоксально, может быть, ни звучало, ни у кого не вызывало улыбку, мне необходимо подружиться с самим собой, чтобы у меня тоже был мир внутри. И когда у меня будет мир с Богом, у меня будет мир с самим собой, у меня будет мир с ближними.
1: Угу. А скажи такой момент, пожалуйста. Вот в нашей культуре, в которой вообще мы выросли, смирение всегда это такая была, ну, высшая, наверное, добродетель. Вот определенная такая аскеза, что человек, который проявил себя смирение, и очень часто это смирение выражалось в каких-то внешних проявлениях. Ну, когда, допустим, человек мог без какого-то питания обходиться, когда он мог себя ограничивать в каких-то физических благополучиях. И это всегда считалось тем, что человек достиг высшего предела. А может ли вообще человек прожить без смирения? И при этом прожить, ну, так можно сказать, достаточно хорошо, что он не потеряет там какие-то ключевые позиции. То есть он сможет жить полноценной жизнью. Или вот обязательно должно быть смирение?
0: Люди сегодня пытаются жить в несмирении. Люди пытаются сегодня жить с отсутствием мира в душе. В первую очередь, самим собой. И, к большому сожалению, это вылезает в определенные сложности в отношениях, потому что мы, как социальное творение Божье, мы вращаемся среди людей, мы коммуницируем с людьми, и мы так или иначе подвергаемся сами определенному как бы анализу со стороны, так скажем, ближнего, и сами пытаемся проанализировать жизнь другого человека, какова она.
1: Ну, вот смотри, здесь ты говоришь, смирение – это мир в душе. Вот всегда ли смирение означает, что должен быть мир в душе? А если, может быть, у человека не будет этого мира? Вот помнишь, мы с тобой очень часто затрагиваем эти вопросы, что, опять же, человек внешне может быть очень смиренный. То есть он может многого не просить, может, не знаю, в автобусе место уступать, в очередь пропускать, но при этом не иметь какого-то мира в душе. Просто он как бы развил в себе эти качества. Вот обязательно ли показатель того, что прям вот мир будет в душе? Или можно без этого обходиться?
0: Я скажу так, Игорь, что для того, чтобы жить полноценной, счастливой жизнью, мы не можем вот это звено, мир в душе, его взять и удалить, убрать. Для того, чтобы жить полноценной, счастливой жизнью, такой, который задумал о нас Бог, данная позиция, она неотъемлемая часть, она является неотъемлемой. Конечно, иногда человек пытается внешне показать, что у него внутри все окей. То есть внутри определенный порядок. Но если это только лишь внешняя оболочка, то рано или поздно это может выражено быть в те, может быть, деструктивные отношения, которые он будет строить с другими людьми. Человек, который имеет мир в душе, он никогда не будет враждовать с другими. Это очень важная мысль, очень ценная мысль. Когда у меня нет врагов внутри меня самого, я не враждую с самим собой. У меня не будет врагов внешних. Когда у меня появляются внешние враги, и я пытаюсь с ними воевать, каким-то образом бороться, это первый признак того, что у меня внутри отсутствует мир, отсутствует порядок, отсутствуют эти вот отношения с Творцом, с Богом, с Создателем, и отсутствует отношение мира с самим собой. Они выражаются в отсутствии мира с ближним.
1: Но... Опять же, вот когда мы говорим о смирении, почему многие люди, так сказать, противятся смирению? Потому что в нашем мире сегодня смирение подчас, оно воспринимается как некая слабость. Это какое-то такое иногда повиновение, ущемление себя. Особенно зная не только менталитет людей, но и вообще сущность.

0: человеческую, как только видит слабого, понимает, что на нем можно что-то сделать, или заработать, или обмануть, или как-то ущемить его права. Те, кто сильные, их побаиваются, в основном их не трогают. Поэтому у нас вот, ну, происходит такое расхождение. И вот ты говоришь о том, что будет мир со всеми, а очень часто может проявляться, что как раз смиренного человека люди будут пытаться наоборот как-то что-то, ну, какую-то выгоду сделать в свою сторону.
1: Манипулировать.
0: Манипулировать, да, этим человеком. Вот как нам тогда здесь быть? Потому что, да, ты будешь, и у тебя мир в душе, и проявлять себя правильно. Но люди будут этим пользоваться.
1: Я хочу пример рассказать. Пример своей собственной жизни из школьных лет. Я родился в христианской семье. И, естественно, понятно, получил вот эти вот навыки воспитания, которые мне привиты были с молоком, понятно, матери, из Священного Писания. В том числе мы говорим об уважении к ближним, и мы говорим сейчас вот о неком таком форме смирения. Такая однажды была ситуация, это было уже в старших классах, когда мы со своим одноклассником, с которым, в принципе, почти в один день родились, на день рождения, вот у меня 27 августа, у него 28 августа, и сидели за одной партой многие годы в школе, появился конфликт. Настолько конфликт, он, так скажем, разросся, что мои одноклассники, ну, наши одноклассники, начали меня и его тоже, как бы, так скажем, подзадевать, чтобы мы все-таки решили этот вопрос. Ну, как решают вопросы ребята, тем более в школе. Я не был приучен к тому, чтобы по принципу там драться, вот, с кем-то, кого-то бить. Вот. И я помню, когда мы вышли во двор школы, собрался весь класс, потому что я ни разу не дрался ни с кем. Это было событие, на которое нужно было посмотреть. И я понимал, что внутри меня боролись два определенных момента. С одной стороны, меня подстегивала эта толпа одноклассников, которые говорили, ну давай, ну покажи, ну докажи себя, что ты прав, что ты можешь, так скажем, как молодой человек, как парень, вот, показать свои силы. А с другой стороны, внутри меня вот этот вот процесс воспитания, который был на протяжении многих лет с детства заложен, он говорил мне о том, что зачем тебе это нужно. И я столкнулся с ситуацией, когда я на самом деле понимал, что я не могу ударить человека. Просто не могу ударить его по лицу. У меня не поднимается рука. Даже если он заслужил, даже если он, так скажем, как бы, ну, это стоило того. В итоге каким-то образом как-то я вот попытался там что-то, так скажем, там как-то вот какие-то удары сделать, но, по-моему, это не зацепил, не его не задел. Вот, естественно, конечно, так скажем, он со своей стороны, ответная реакция его была. Вот. И для меня это было уроком на всю жизнь. Уроком на всю жизнь в том плане, что Василий, нужно вопросы в жизни уметь решать не кулаками, а уметь, скажем, решать, как бы договариваясь. В данной ситуации, возможно, я проявил некое, может быть, смирение, как назовем его, да, о чем было сказано. Но, тем не менее, для меня важный принцип, что я больше с тех пор, это был первый-последний раз, когда я как-то попытался спровоцированной толпой пойти на этот шаг. Вот. А смирение – это, в первую очередь, сила, но не слабость. Вот это важный момент, который мы должны понимать.
0: Ну, смотри, конечно, ты привел положительные примеры, и как бы слава Богу, но есть, ты и сам знаешь, да, много, конечно, других примеров. Вот есть ли какие-то показатели, которые говорят о том, что человек смиренный, вот, но только в правильном понимании? То есть вот как человек может оценить, что у меня присутствует смирение, или оно у меня отсутствует? То есть есть ли какая-то такая лакмусовая бумажка, которая может показать это?
1: А есть у меня смирение или нет?
0: Да.
1: Ну, еще раз, на самом деле, одна позиция, которая показывает, это вот мир в душе. Вот если ты имеешь мир в душе, ты имеешь определенное спокойствие, вот очень красноречиво об этом сказал Цицерон. Счастливая жизнь начинается со спокойного ума. Момент очень, на самом деле, глубокий.

0: Мысль. Счастливая жизнь начинается со спокойствия ума. Если ты имеешь спокойное состояние в уме своем, да, в душе своей, то, в принципе, ты имеешь как бы, ну, все признаки наличия, чтобы быть счастливым. Я хотел бы, Игорь, сказать несколько о другом еще моменте, который, возможно, может провоцировать этот вопрос, вопрос смирения. Это вопрос записан, или даже не вопрос, а слова, которые мы читаем в Евангелии. И в Евангелии от Матфея эти слова принадлежат Христу, они в себе содержат следующую мысль в 16 главе. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Вот этот вопрос, этот стих, он как бы на самом деле вызов определенно бросает. Получается, что с одной стороны мы говорили на одной из наших тем предыдущих, что необходимо научиться любить себя, ставить перед собой цель, достигать границы определенные, не зависеть от мнения посторонних людей, ценить время, которое у нас есть. С другой стороны, в Священном Писании, в этом учебнике мудрости, мы находим, что Господь говорит нам, что если ты будешь стараться оберегать свою душу, заботиться о ней, максимально защищаете ее, то ты ее потеряешь. Некий конфликт, который получается здесь, как в этом плане быть? И здесь я для себя вижу выход, ответ, который заключается в следующем. Вот эта фраза, этот стих, где Господь говорит, кто будет стараться сберечь свою душу, речь идет об эгоизме, где мы пытаемся самим себе любимым помочь, защитить себя, свою жизнь сделать мягкой, белой и пушистой, и подстелить себе соломки, где это необходимо. А Господь говорит о том, что когда человек правильно себя любит или правильно относится к себе, он выходит из лодки, условно назовем, и готов достигать новых целей перед собой. Готов достигать целей, в которых не он прославляется, не он себе имя делает, а тот, чьим именем он называется. Христианин. Бог прославляется в этом случае.
1: Да,
0: в
1: жизни скажи, человека. Пожалуйста, вот мы затронули как бы эту сторону, а давай теперь посмотрим с другого ракурса. Вот, допустим, человек находится в семье, живет с другим человеком, который долгие годы доставляет сложности, проблемы, и это сплошь и рядом. И человек на протяжении там, 10, 20, 30 лет проявляет смирение. Вот что такому человеку делать? Вот он реально мучается, он терпит, может быть, какие-то, знаешь, иногда это могут быть и побои, и какие-то угнетения, какое-то оскорбление. Вот проявляется ли в этом тоже смирение? Или мы можем выйти из этого состояния? Потому что одно дело, когда человек, достигнув всего, да, проявляет смирение, как бы пытается хорошим быть, а другое дело, когда он постоянно испытывает вот натиск в свою сторону. Как быть такому человеку?
0: В одной из наших следующих тем мы поговорим о том, как нам вот эти вот моменты, ситуации в семейной жизни преодолевать. Мы поговорим о терпении. Это очень важная тема, необходима, она ответит нам больше на этот вопрос. Сейчас же я скажу в контексте сегодняшней темы о том, что нам необходимо уметь правильно выстраивать отношения. И если я вижу, что человек уже начинает давить на меня, манипулировать мной как личностью, я как христианин, умеющий правильно строить отношения с самим собой, с ближним, может определенно эти границы для себя и для другого очертить. Это очень важный момент. Вот здесь возникает часто ошибка, когда человек говорит, ну я же должен смиренно быть, я же христианин, пусть теперь мне нужно нести крест такой. Спрашиваешь такого человека, а кто решил, что это крест, который ты взял на себя, кто тебе его дал? Человек говорит, как бы это мой крест, я должен смиряться. И иногда получается, мы видим определенные сложности, когда человек в данной ситуации теряет себя как личность, потому что находится под гнетом, под давлением, под манипуляцией даже своего ближнего, даже того, с кем они вместе живут под одной крышей. Вот здесь очень важно, чтобы человек другой, который, со стороны которого испытывается давление по отношению ко мне, он мог четко, ясно,

0: понимать. Я с уважением отношусь к нему, но я проговариваю. Вот здесь мой милый друг, муж, жена, дети, неважно кто. Вот здесь есть та граница, та черта, где мне неприятно, и мне хотелось бы, чтобы мы поставили в этом вопросе точку, либо разрешили ее. Но я не позволю тебе, чтобы ты вот таким образом ущемлял меня, мои права и меня как личность.
1: Спасибо, Василий, большое за такую очень актуальную, насущную тему сегодня для каждого из нас и даже для тех зрителей, которые нас смотрят. Дорогие друзья, пусть Господь вас благословит, и то смирение, которое Господь хочет дать каждому, оно проявилось по-настоящему и правильно в вашей жизни.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

ибо вот воля Отца Моего, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его».

черничного цвета черничное счастье. Макушка июля – черничный сезон. В лесу, у дороги, вдали от ненасти, по мху растекается ягодный сон. Мигают глазенки черничного чуда, то прячась, а то появляясь опять. Не стану терять я напрасно минуты, в огромный бидон буду их собирать. Пусть мошки лихие готовят атаку, пусть злющие сосны тревожно гудят. Рукой лишь смахну комара забияку, а сосны, ну что ж, пускай поворчат. Немного черпну из лесного колодца живой родниковой чистейшей воды. Пройду осторожненько я по болотцу, где тиной затянет мгновенно следы. Черничного леса немного с собою возьму и отправлю в душевный подвал. И все для того, чтобы лютой зимою черничник из леса меня согревал.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашей программе «В гостях у телекомпании «Триангела». Сегодня у нас в гостях председатель правления благотворительного центра помощи детям «Радуга» Валерий Алексеевич Евстигнеев. Здравствуйте, Валерий Алексеевич.
1: Здравствуйте.
0: Те зрители, которые постоянно смотрят наш эфир, наверняка знают Валерия Алексеевича, потому что он приезжал к нам на благотворительный концерт. И сегодня он опять приехал к нам в гости. Мы рады, Валерий Алексеевич, что вы сегодня опять с нами, и мы вновь можем пообщаться с вами. Валерий Алексеевич, вот те, кто еще вас совершенно не знает, расскажите, пожалуйста, о своем благотворительном центре. Сколько лет вы уже служите для этого центра?
1: Ну, нам уже 23 года. Угу. В 97-м году организовался этот центр «Радуга помощи детям». И в 2006 году мы прошли перерегистрацию в связи с изменением законодательства, нас заставили, но название мы оставили тоже. Поэтому 23 года – это немало, это выросло целое поколение. И сейчас даже есть дети, которым мы помогали, когда они были детьми, сейчас уже выросли, сейчас уже есть дети, которые завели свои семьи, которые поступили в вузы. И некоторые из них также помогают уже маленьким детям в тех деревнях, в тех местах, где они проживают. Так что благородное семя дает результаты.
0: Отлично. А вот когда вы создавали этот центр, какую цель вы преследовали и как видели эту организацию? Коммерческая, некоммерческая? Какую помощь?

0: помощь вы...
1: Видите, наверное, как и все, ну, это, наверное, человеческий фактор, делать добро, вот благотворительные организации помогают детским домам. Да, мы начинали точно так же, но потом увидели, что детские дома, слава богу, обеспечиваются бюджетом неплохо, и там нет материальных проблем, там есть дефицит общения, внимания с детьми, с подростками. А вот многодетные семьи, малообеспеченные семьи и больные дети в семьях, в многодетных семьях, в сельских семьях, вот мы выявили тот контингент, которым не помогают никакие государственные программы. И мы поняли, что это тоже дети. Они тоже нуждаются во внимании, в заботе, в любви. И потом на фоне этого мы увидели больных детей. И мы увидели детей, которым вообще никто не помогает. И есть только мама, хорошо, если есть папа в семье. И вот на тех детях мы уже сконцентрировали свое внимание и свои возможности. Ну, за 23 года много было проектов, много было побед, были поражения. Поэтому это
0: вот
1: очень
0: мне нравятся ваши
1: тема.
0: Слова. Мы ездили, мы смотрели. Кто мы? Что это у вас такая за команда? Я, конечно, понимаю, так вот сложно действительно помогать детям, ездить везде. Расскажите, пожалуйста, вот кто это такие мы?
1: Ну, если говорить о сегодняшнем дне и кто такая «Радуга», конечно, это уже много. Для негосударственной, неполитической, некоммерческой организации, ну, это очень много. У нас достаточно большой актив организации. У нас три объекта недвижимости, которые служат детям. В одном из них хоспис детский. Другой у нас на стадии введения в эксплуатацию – это Центр социальной адаптации. Это объект, который нам подарил один из богатых людей в Омске. Он подарил с тем условием, если мы его будем использовать для больных детей. Поэтому это очень красивый объект. Мы сделали реконструкцию, сделали лестницы безопасные, сделали...
0: Мы для зрителей обязательно покажем этот хоспис и эти центры.
1: И офис у нас хороший офис в центре города. Команда у нас сейчас 54 человека. У нас 4 транспортных единицы.
0: Вот хотелось бы подробнее, 54 человека. Это врачи, кто это? Что за специалисты?
1: Нет, вы знаете, врачей содержать в штате очень дорого. И 54 человека – это рабочая команда благотворительного центра «Радуги» и команда, которая работает в детском хосписе. Это обслуживающий персонал, это специалисты-реабилитологи, это монтессори-терапевт, это психологи. У нас есть прекрасный водный зал, у нас работает инструктор водного зала, занимается с детьми, занимается с родителями. Ну, это самые те люди, которые нам крайне необходимы. Но у нас в хосписе, вот в чем особенность, у нас лечатся мамы этих детей. Это мамы, у которых 24 часа в сутки на руках больной ребенок.
0: И... По сути, получается, эти мамы, они созависимы от болезни даже этого ребенка, да? То есть у них вот... Или что-то у них другое есть?
1: Понимаете, очень много семей с неизлечимо больными детьми, в которых пап уже нету,
0: нет,
1: к сожалению.
0: Да, это понятно.
1: И ребенок находится на руках у мамы. И такая мама часто забывает про то, что она женщина. Слава богу, что она помнит, что она мама. И вот у нас уже были случаи, когда в период пребывания ребенка в хосписе у нас обследование и лечение проходит мама, и дважды были выявлены случаи онкологии у мам. Мамы были прооперированы, пока ребенок находился в хосписе, и мама после операции тоже возвращалась в хоспис на реабилитацию. Вот мы дали такой шанс нормальной жизнью, здоровой жить маме.
0: Сколько у вас волонтеров?
1: Точно сказать... Довольно трудно, но реестр волонтеров у нас насчитывает почти 2000 человек. Но когда мы проводим акции и о них публично объявляем в газетах, на сайте, в соцсетях, у нас всегда появляются новые люди, и это радует. Это говорит о том, что людям не безразлична доброта, бескорыстная доброта. Ну, понимаете, доброта, она заложена в природе человека, и многие люди хотят... очень часто хотят ее реализовать. Поэтому мы стараемся быть прозрачными и говорим о наших

0: акциях, говорим о наших детях подопечных, о наших семьях. И люди сами выбирают, где себя применить, где себя реализовать.
1: Это вот отлично, у вас такая большая команда, но вот создавая вот эту команду, я понимаю, что это тяжелый труд был за эти 23 года.
0: Ничего трудного, просто поменялся цвет волос. Я был таким же черненьким, как вы.
1: Я все-таки хочу вспомнить то самое начало, о котором вы рассказывали еще на нашем благотворительном концерте. Я понимаю, чтобы создать этот центр, собрать такую команду, которая действительно горит своей работой, я не думаю, что у них там такие большие зарплаты, что там приманивают именно зарплаты их на этой, в этом центре. Поэтому за этим стоит человек, да, который побудил к этому служению больным детям. А значит, чтобы быть таким человеком, это значит, надо поменять взгляд, надо поменять всю свою жизнь для того, чтобы это направить на служение больным детям. Вот что такое произошло в вашей жизни 23 года назад, что ваши взгляды вдруг там неожиданно поменялись?
0: Наверное, ничего не произошло. Просто когда я попробовал делать добро для людей, мне захотелось в этом повторяться и повторяться и повторяться. Переломным моментом был один случай, я постараюсь его кратко, о нем кратко рассказать. Действительно, я часто вот сейчас оглядываюсь назад, и очень многие задают вопрос: Валерий Алексеевич, а что вас привело в благотворительность? Вы мужчина, вы здоровый, здоровые дети. Вот меня привела в благотворительность не нужда. А меня привело в благотворительность желание сделать людям добро. И когда я работал в бизнесе, я работал с фермерами, и мы выращивали зерно, перерабатывали в муку, и муку уже передавали на хлебозаводы и кондитерские комбинаты. Я в месяц отправлял по 12-15 вагонов муки. Но все это аккумулировалось в период, значит, выращивания урожая. И вот, работая с фермерами, в день зарплаты по окончанию уборочной я каждую семью развозил по мешку муки. Это был мой подарок семье. Это из моей десятины, можно так сказать. И вот, приехав в одну семью, я привез мешок муки. Папа этой семьи работал у нас на КамАЗе и возил зерно с полей. И, как выяснилось, он его приворовывал. Проезжая через свои огороды, он останавливался, приоткрывал борт, ссыпал зерно. Я это вычислил, но не стал его воспитывать. Не хотел. И когда я привез мешок муки вот в эту семью, во дворе бегал мальчонка, ну, лет 3, наверное. Голенький, грязненький. А это был сентябрь месяц. Наверное, уже конец сентября. И, глядя на ребенка, можно было без труда понять, что он не умывался, может быть, неделю. Ну, вот такая семья, бедная, грязная, многодетная, там были еще дети. И меня так тронуло это, я захотел просто купить этому ребенку одежду. И на следующий день через город я заехал на рынок, купил какие-то одежки, там 2 пакета. И подъехав к этому дому, я опять увидел этого мальчонка, бегающего голеньким по двору, но уже с булкой хлеба из вчерашней муки. И вот он грыз этот хлеб, горбушку этого хлеба прямо от булки. Я обомлел. Я понял, что это хлеб из вчерашней муки. И выходит мама и видит, что я, мой взгляд замер на ребенке. И она мне говорит: да он столько хлеба своего никогда не видел. Я отдал эти вещи и слышу, за спиной подходит папа их. Я поворачиваюсь к нему, он здоровается, тянет мне руки поздороваться и говорит: спасибо, Валерий Алексеевич, извини. А ведь я, говорит, даже у тебя даже приворовывал. Это как раз вот то, что я вам рассказал. И я тогда понял, хорошо, что я его не стал учить тогда. Вот этот урок для него дороже. Он увидел, что, приворовывая у меня, я все равно несу им добро, мир и желание помочь, любовь, заботу какую-то. Я с ним встречался через много лет после. Ну, их семья изменилась вся. И я понимаю, что вот такие действия, они заставляют задуматься. И иногда...

0: вот эти ценности, они меняются в корне. Вот так я пришел в благотворительность, потом я ушел из бизнеса, стал делать социальные проекты.
1: После этого случая вы ушли из бизнеса, нет?
0: Ну, просто этот случай, может быть, мне показал, что добро бесследно не проходит.
1: Ну, как вы думаете, кто вот это вот показал? Потому что я не думаю, что это вот даже может исходить просто так вот от человека. Вот, мне кажется, вот человек сам... Самому ему тяжело какое-то принять решение, а когда ты слышишь, например, вот голос от Бога и вот это побуждение, ты понимаешь, что ты не можешь из этого, ну, как бы избыть из этой ситуации.
0: Вот вы правильно сказали, в той деревне были верующие люди, и когда я занимался с фермерами вот, производством зерна, с некоторыми из них я общался. И когда через несколько лет я встретил эту семью, как раз вот они были с женой, этот мужчина был с женой, у них девочка поступила в вуз, и когда мы встретились, его руки потянулись меня обнять. И он говорит, у нас все хорошо, и я хожу в церковь,
1: да?
0: И мы ходим в церковь.
1: Все-таки вот ваше такое отношение к нему перевернуло его жизнь тоже. То есть, получается, вы этому человеку показали любовь Христа.
0: Да.
1: И он увидел через вас, через ваши вот эти действия, он увидел эту любовь Христа и стал этой любовью делиться, получается, другими людьми. Это просто удивительно, когда вот эта вот любовь Бога передается от одного человека к другому, а теперь вот ваша эта любовь передается огромному количеству детей. Сколько у вас там детей в благотворительном центре?
0: Только паллиативных детей, то есть с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, у нас сегодня 634 семьи.
1: Это которые уже прошли лечение?
0: Нет,
1: да?
0: Это те дети, которые у нас стоят в базе. Это те дети, которые нуждаются в нашей помощи. Из них,
1: на данный момент, да, вот этот?
0: Из них 144 – это дети тяжелые с неизлечимыми заболеваниями, которые проходят у нас лечение в хосписе.
1: А вот за эти 23 года сколько детей уже через вас прошло?
0: Не знаю.
1: Огромные цифры, да?
0: Он знает.
1: Сам Господь знает, да?
0: Он знает.
1: Вы также описываете судьбы детей. Могли бы вы коротко рассказать об этом?
0: Да, с 2011 года у нас выходит вот такая газета, 16 страниц, полноцвет, тиражом 15 тысяч экземпляров. Вот в этой газете, которая бесплатно распространяется людям, мы пишем о судьбах детей, к чьей помощи мы призываем наших жертвователей.
1: То есть здесь есть такая адресная помощь конкретному ребенку, да?
0: Здесь есть адресная помощь, и мы пишем полностью историю, результат этой помощи. И когда проходит какое-то время, мы пишем вот о победе. Вот в этой же газете мы публикуем ежемесячно отчет о расходовании денежных средств. То есть это такой документ, который
1: очень важный документ,
0: очень прозрачно подтверждает, ну, нашу порядочность, наверное, да. Вот этот фактор доверия, он очень дорого дается.
1: Да.
0: И когда до запятой пишешь, на что потрачена какая сумма, люди понимают, что это их участие, это их вклад.
1: Их помощь детям этим.
0: Вот уже 11 лет эта газета. Ну, каждая семья, каждый ребенок – это своя история. Ну, можно взять вот из последних, наверное, из последних историй, когда мама с ребенком гуляла у нас по лесу, все красиво оформлено дорожками, вот эта сказочная обстановка, все красиво, все радует глаз и взрослому, и ребенку. И вот я этой маме звоню в телефон, глядя на нее из окна, она мне должна была сказать номер телефона доктора, лечащего. И я хотел позвонить доктору, чтобы по этому ребенку проконсультироваться. И я вижу, как я набираю телефон, и вижу из окна, как она реагирует на мой звонок и берет телефон, чтобы мне ответить. Но в этот момент наклоняется к ребенку, отводит телефон в сторону, встает почти на колени и обнимает ребенка. Я испугался, думаю, что случилось. Выбегаю на улицу, подхожу к ним, мама Татьяна. Я говорю, что случилось? Она говорит, Валерий Алексеевич. Он говорит, сейчас ко мне поворачивается и спрашивает, мама, это уже рай?
1: Ой.
0: Вот, понимаете, да, маму это резануло, и она, ну, в чувствах материнских села, обняла ребенка.

0: ребенка, чтобы его как-то пожалеть. А я понимаю, что нам удалось создать те условия для пребывания детей, которые чувствуют себя в сказке, которые вот даже реальную картину сравнивают с раем.
1: Так это получается, что как раз вот приходят к вам дети, которые уже не видят своего будущего, и вы таким образом создаете им обстановку вот этой радости, любви, вот этого рая.
0: Чаще всего к нам приходят родители уже как за последней надеждой, потому что паллиативные дети, они не нужны никому. Они в учреждениях здравоохранения портят только статистику, потому что они не вылечиваются. Достойного домашнего ухода нет. Обеспечения жизневажным оборудованием медицинским тоже нет. Оно дорогостоящее. У нас на сегодняшний день порядка 40 семей были обеспечены аппаратурой домашней реанимации. То есть это те дети, которые в больнице лежать не могут, постоянно занимать койку и пользоваться оборудованием. Мы эту реанимацию обеспечиваем дома, и находится ребенок с семьей дома. И вот когда ребенок этот с тяжелым паллиативным диагнозом находится у нас в хосписе, у нас очень большая ставка сделана на реабилитацию. То есть с ребенком идет сильная реабилитация, занимаются специалисты. Мы делаем видеоуроки, как занимается, допустим, инструктор ЛФК с ребенком, чтобы мама потом дома могла включить флешку в телевизор и тоже какие-то упражнения с ним делать. У нас занимается, кстати, единственная в России, в нашем хосписе применена Монтессори-терапия. Монтессори-терапия, я видел в немецких хосписах ее, но я не понимал, я не знал, что это такое и как это работает. Сегодня мы просто потрясены результатом. Даже, знаете, вот мама с тяжелобольным ребенком, которая кормит его уже несколько лет, придерживая на коленке из ложечки, ребенок, попав в оборудованную среду, начинает сам кушать, сам наливать из кувшинчика в кружечку там лимонад или...
1: Это специальная методика такая,
0: это специальная методика Монтессори-терапии. И педагог у нас, который обучался в Праге, она аттестованный педагог, и вот она у нас работает в хосписе. Это большая удача для нас. Но самое интересное, что дети, которые проходят Монтессори-терапию, вот в то время, когда находятся 4 недели у нас в хосписе, мы видим перспективных детей, кто, ну, кому это очень интересно, кто стремится к этому. Это отрабатывается и моторика, и динамика, и интерес, и системность. И мы таким детям дарим стартовый набор домой.
1: Даже так.
0: И ребенок уходит не с новогодним подарком, да. Я на соцстраницах, в соцсетях выкладываю все эти новости, потому что это результат, это радует, это победа. И вот нужно видеть в тот момент мамочек, которые просто слезами счастья, глядя на ребенка, на своего, которые не знали, что он может улыбаться, что он может так что-то делать. Вот настолько открывается ребенок, когда к нему такое проявлено внимание и забота.
1: Да. Валерий Алексеевич, я думаю, что есть телезрители, которые бы хотели попасть в ваш центр. Как вообще семьи и дети туда попадают? Они нужно стоять в очереди, нужно вам позвонить, или вы специально как-то приезжаете к этим детям?
0: Вы знаете, на сегодняшний день, к сожалению, мы только для региона Омской области работаем и берем наших детей. Поскольку мы не имеем ни копейки государственной поддержки, и все это делается на добровольное пожертвование людей, для которых судьбы чужих детей – это не чужие судьбы, и вот они так активно принимают участие в этом. Поэтому на сегодняшний день мы только можем поделиться опытом. Давайте ваших специалистов, наших коллег, некоммерческие организации, мы покажем, мы объясним, мы научим.
1: Я думаю, наши телезрители, специалисты наверняка услышали ваш призыв и смогут обратиться к вам. Скажите, пожалуйста, а вот семьи, которые живут в Омске, каким образом они к вам попадают?
0: Ну, сейчас уже нас рекомендуют учреждения здравоохранения.
1: Даже из поликлиник, да, или из больниц.
0: Да, нередко мы получаем направление с такого-то медицинского учреждения, что данный ребенок такого-то года рождения направляется в Радугу для прохождения реабилитации и поддержки. Да. Ну, о нас узнают и от врачей, от нас узнают и с интернета. Ну, про нас много пишут журналисты, нас часто показывает наше Омское региональное телевидение. Ну, за 23 года нас знают.
1: Да. А скажите, пожалуйста, а сколько времени?

0: вот семья или ребенок может пребывать у вас в центре?
1: Стандартная программа у нас, подбирается программа реабилитации для ребенка на 4 недели. Угу. Но 4 недели ребенок под вниманием наших специалистов, угу, и 4 недели под тем же вниманием мамы, потому что мама также проходит реабилитацию, лечение, обследование. На сегодняшний день у нас услуги составляют 28 видов, которые получают дети. Проходят обследование, у нас своя УЗИ-диагностика. Но если необходимо привлечение узких специалистов из учреждений здравоохранения государственного, мы привозим специалистов из больниц. Привозим даже мамолога для мамы, привозим гастроэнтеролога, привозим реабилитолога,
0: невролога. То есть вы сами едете со специалистами и привозите в свой центр, да?
1: Да, да, оплачиваем по часовой, но привозим прямо конкретно для детей. Вот день есть, выделено время, помимо тех процедурных мероприятий. И привозим узкого специалиста, который смотрит каждого ребенка, пишет свои заключения.
0: Такой комплексный подход у вас и к семье, и к родителям. Я читала, что вы даже получили президентский грант на обучение специалистов, да? Расскажите об этом немножко.
1: Да, очень высокую оценку нам дает президент Российской Федерации Владимир Путин. Он отмечал наш проект одним из лучших в позапрошлом году на конкурсе всероссийском социальных проектов. Наш проект детского хосписа был отмечен лучшим в социальной сфере, по-моему, из 40 тысяч
0: проектов. Это по Российской Федерации, да?
1: Да? Вот. И в этом году мы получили президентскую поддержку на обучение нашей команды в Европе, в Союзе детских хосписов Европы. К сожалению, карантин и пандемия нас сейчас не пустили никуда, но мы горим желанием, мы обязательно поедем, тем более есть президентская поддержка, есть на это деньги.
0: Да, конечно.
1: Немецкие коллеги нас ждут, как только снимут ограничения карантинные различные, мы с командой туда выдвинемся.
0: То есть вы еще даже растете по узкой специализации?
1: Да, вот так нас любит Бог. Мы единственные в России, которые дотянулись до самого лучшего учебного заведения в Европе, который готовит специалистов для работы в детских хосписах.
0: Ну, я думаю, что команда это заслужила. Я вот прочитала на сайте, что даже сама команда, которая там у вас работает, проводит акции благотворительности. Вот расскажите, что это такое? Как у нее идет название? Один день, один час?
1: Один день, один час, одна жизнь. Вы знаете, это, опять же, не только мы, это люди. Вот эта программа «Один день, один час, одна жизнь» пришла к нам буквально со стороны от женщин-сотрудниц областной прокуратуры. Это женщины, которые принесли деньги для какого-то ребенка и сказали: давайте решим на уровне прокурора, чтобы каждый месяц один рабочий день или один рабочий час, но каждый сотрудник прокуратуры мог перечислить в «Радугу». На сегодняшний день таких организаций в Омске десятка-полтора.
0: И вы поддержали это, да?
1: Ну, мы не можем не поддержать, люди идут к нам.
0: Вам это нужно?
1: Да. Ну вот, в частности, этот проект, он к нам пришел извне. Есть наши проекты, есть проекты «Монетка на здоровье», где производители какой-то продукции, продуктов питания или услуг в Омске тоже участвуют корпоративно вот в проекте «Монетка на здоровье». Эти средства, они идут как раз для детского хосписа. Именно этот проект в прошлом году подхватил один бизнесмен в Германии. Да, и у него бизнес довольно хороший, стабильный. И каждый месяц он, я не знаю, десятину или как, но по 2-2,5 тысячи евро он перечисляет на детский хоспис.
0: Ну, такой хоспис, такой команды нужно поддерживать.
1: Да, вы знаете, когда я с ним разговаривал и благодарил его за его участие, он сказал: Валерий, когда я начал жертвовать в «Радугу», у меня бизнес попер. И он начинал жертвовать с 200 евро.
0: А вы сказали ему, откуда это пошло? С благословения, да?
1: Да, он сам верующий, верующая семья, и сейчас на него смотрят другие, и уже начинают другие.
0: Ой, слушайте, это замечательно. Вот несмотря на то, что вы председатель правления благотворительного центра, я знаю, что вы к нам сюда приехали за специальной машиной, да, и сами водитель, сами вы грузчик. Как вы все это успеваете делать и управлять?

0: водить. Что за машину вы вот повезете сегодня обратно в Омск?
1: Да, сегодня утром я получил автомобиль скорой помощи на базе Volkswagen Caddy, угу. переоборудованную для перевозки носилочных больных. Этот проект у нас фонда Потанина, Владимира Потанина, да. И сейчас, после встречи в этой прекрасной студии, я выйду...
0: Между делом вы зашли
1: на федеральную дорогу, да, и через 2500 километров я буду дома, меня там ждут.
0: Да.

0: просто один сотрудник бюджетной организации, кредитной организации, банка. Он любитель спорта, и он является нашим волонтером, и он сказал, что я хочу сделать немножко больше того, чем я могу. И в прошлом году он из Санкт-Петербурга стартовал на велосипеде и приехал в Омск 3500 километров. И проезжая по этому маршруту, он заезжал в несколько городов, где есть детские хосписы, встречался с коллегами. А в этом году он пробежал по Золотому кольцу. И его встречали спортсмены. Он также рассказывал о омском хосписе детском. Понимаете, если человек хочет сделать добро, он все равно найдет эту возможность.
1: И привлечет другого человека,
0: да? И привлечет другого, да. У нас был один проект, где мы решили проявить свою заботу и любовь к детям с Чукотки, которые оздоравливались у нас в Омской области. Ну а что можно было сделать для детей с Чукотки? Мы тогда сломали голову и решили, что
1: сколько
0: дети...
1: Сколько у вас таких детей-то было?
0: 40 человек.
1: Да?
0: Да. И мы объявили конкурс на пошив национальной одежды для кукол. Просто собрали кукол, и дети шили одежду. Но вот для того, чтобы они сшили, мы привлекли наших специалистов, портных, просто из ателье. И я приехал в одно омское ателье и попросил женщин помочь провести мастер-класс с детьми. На что они сказали: ой, у нас работа, у нас зарплата, у нас свои семьи, мы должны зарабатывать. И все-таки заведующая их уговорила съездить и помочь. Но когда мы ехали обратно, они говорили: Валерий, пожалуйста, не ищите никого больше, мы съездим и второй, и третий раз.
1: Вот знаете, да, стоит один раз приехать.
0: Вы знаете, делать добро – это приятно, это удовольствие. Когда сделаешь один раз, тебе все равно захочется повторить. А понимая, что добро тянется к добру, когда мы сделали результат этого конкурса национальной одежды, к нам подключились кондитеры и дали свою выпечку. И когда мы привезли подарки и вот кондитерские изделия к чаю для этих детей, дети нам дали отличный концерт, подготовленные и национальные песни, и национальные танцы. Это получился такой праздник. Так вы понимаете, это ведь дошло до Абрамовича.
1: Это как это?
0: А нас знают все, а нас знают многие. И о чем это говорит? Это не говорит о том, что мы такие. Это говорит о том, что добро, оно заразительное.
1: Это вот я удивляюсь иногда, ведь когда даже вот Христос ходил и помогал людям, там, исцелял, ведь за ним прямо толпами люди шли. И такое ощущение, вот то, что вы сейчас говорите, эти семьи и дети сейчас толпами ходят за вами, наверное, и просят этой поддержки и помощи. Как вы себя ощущаете в такой ситуации?
0: Молюсь, чтобы на всех хватило.
1: Вот, вот. Да, вот Бог дает такое сердце, что оно должно хватить на всех. Вот это просто удивительно.
0: Он дает помощников. Он дает помощников, потому что мы через средства массовой информации, через журналистов, через телевидение, мы рассказываем о благих делах, и люди к этому тянутся. У нас очень много сторонников, что ли, наших идейных, даже за рубежом. Доброта, она не имеет границ.
1: Да.
0: Она есть везде.
1: А вот я знаю, что у вас трое детей. Как дети относятся вот к вашему служению? Они ведь понимают, что это служение папа проводит такое.
0: Когда я получал на поздравление на день рождения от сына, он мне никогда не говорил это словами. Да. Но его поздравление я перечитывал со слезами радости на глазах, и он писал, что я горжусь тобой.
1: Да, это прямо такие важные слова, когда ты это слышишь от детей.
0: Но ведь доброта, она, я уже говорил, заразительна, и всегда хочется попробовать сделать что-то. И сын сейчас в университете тоже организовывает такие мероприятия, они ходят в больницы со студентами и теми услугами, теми ресурсами, которые могут сделать они, они себя реализовывают.
1: Слава Богу, да. Что наши дети продолжают наши дела. Да. Скажите, пожалуйста, а если вот наши телезрители хотят вас поддержать?

0: Какие мы дадим им реквизиты, куда можно позвонить, поддержать вас каким-то образом?
1: Это можно сделать проще. Просто приехать в Омск и послужить этим детям. Ну, а если нет такой возможности, то можно связать носочки, можно прислать подарки, можно просто через смс-сообщение, набрав номер 3434 со словом «Радуга», и отправить там 50, 100, 200 рублей, сколько это посильно. А будет лучше, если просто сделать ежемесячную подписку, и каждый месяц будет со счета, там, с телефона уходить по 50, 100 рублей. Да, это действительно помощь такая, которая вот для нас является подушкой гарантии, потому что каждый месяц мы для хосписа, ну, тратим приличные деньги, кроме коммунальных услуг, на которых нет даже льгот. Мы покупаем расходные материалы, и препараты, и оборудование. Те же памперсы, туалетная бумага, средства гигиены – это все мы покупаем за деньги безо всяких скидок. Поэтому помощь любого человека, помощь любого доброго сердца, она всегда дойдет до благополучателя, и я уверен, человек получит от этого удовольствие.
0: Я тоже надеюсь. А скажите, пожалуйста, если кто-то хочет как-то вот адресно помочь, это где можно найти? Будет на сайте или в газете?
1: Да, у нас очень посещаемый сайт, он очень легко запоминается, radugo-omsk.ru или hospice-radugo.ru, и там можно всю нашу деятельность увидеть и сегодня, и вчера, и завтра.
0: Спасибо вам большое, что вы были с нами. Вы действительно делаете нужное и важное дело.
1: Спасибо.
0: Но все равно я хотела бы, чтобы вот вы нашим зрителям передали те добрые слова, вот эту вот вашу доброту, как говорите, добро, присоединяйтесь к добру, чтобы они это добро ощутили от вас. Вот что бы вы могли им пожелать?
1: Я не знаю. Вот знаете, если каждый человек сделает хоть какое-то маленькое добро, если каждый, и если регулярно, то мир вокруг нас станет лучше, он станет краше. Мы начнем шире и чаще улыбаться друг другу. Мы начнем не просто махать рукой, мы будем обниматься. Ну, если, конечно, нам это не запретят условия ограничения по карантину. Но делать добро всегда приятно. Это и благородно, и почетно. И если вспомнить слова из Библии, где Господь говорит: «Заботься о сей малом, заботясь о сей малом, ты заботишься обо мне». Угу. Мне кажется, любой верующий и неверующий в этих словах услышит нужное. Доброта, любовь и забота.
0: Благодарим вас за такие добрые слова. Пусть Господь вас благословит в вашем служении, чтобы вы и дальше могли сеять это доброе и вечное вот среди этих семей и среди этих детей. Спасибо вам огромное. Дорогие друзья, мы благодарим и вас, что вы были сегодня с нами на нашей программе. Если у вас возникли вопросы к Валерию Алексеевичу или вы хотите помочь благотворительному центру, обращайтесь, пожалуйста, к нам. Мы можем передать вам все контактные данные, а также их оставим после нашей программы. Спасибо вам. Всего доброго.

Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду.

пожилые люди, люди в возрасте, никогда не перестанут читать книгу. Что касается современных, то они только слушают. И с этим ничего ты не сделаешь. Мы идем в ногу с временем.

0: временем и глупо упираться против очевидного и не видеть то, что делают все остальные аудиоверсии, естественны так же, как и печатные книги. И их должно быть много, и они должны быть интересными и хорошо озвученными, чтобы стали классикой нашего сообщества. Я, к сожалению, признаюсь, что мы сообща, все протестанты и православные, и чуть-чуть католическая церковь, мы не переломили настроение в сообществе. Оно до сих пор у нас атеистическое. И не читает, и не слушает никакого Слова Божия. И только какие-то потрясения, потрясения всего общества заставляют людей обратиться к истокам. Ну, что делать, если наше сообщество таково, что может реагировать только на потрясения? Видимо, они и будут.
1: Прокофий Демидов был большой оригинал. Он выезжал в оранжевой карете. Когда в моду вошли очки, он одел их на прислугу, лошадей и собак. Живые статуи в его саду пугали дамочек, за что сад нарекли нескучным. Но славу ему принесла благотворительность. На больницы, училища и дома для сирот он жертвовал безумные деньги. Ведь безумства были в его духе.
2: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
3: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
4: Хочу, чтобы цель ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
3: А Бог открылся вот для меня как друг.
5: Наверное, самое первое, что я хотел бы сказать, это то, что дети, особенно дети брошенные, у нас в обществе не принято о них говорить много. Это вопрос, который замалчивается, обходится. Есть определенное клише, которое мы высказываем или слышим, когда говорим о детях-сиротах. И дальше переходим к более привычным темам. Например, мне иногда спрашивают, сколько у вас своих детей, а сколько принят. Как будто принятые дети не свои. Текст Библии, который перевернул для меня этот вопрос, он записан в книге Псалмов. Он говорит, что Бог является отцом сирот. Иисус говорит, что кто примет такого ребенка во имя мое, тот меня принимает. Бог по какой-то своей воле, мудрости не дал нам биологических детей. И мы молились, мы просили, мы говорили: Господи, ты дал нам где жить, ты дал нам за что жить, ты дал нам любовь к детям, а детей нам не дал. Когда? Мы очень тебя просим. И в какой-то момент мы сказали: Господи, вот в этом году мы точно хотим, чтобы у нас были дети. Когда мы уже поняли, что в какой-то момент уже год этот идет, а Бог нам не дает ребенка естественным путем, мы начали молиться о том, что где-то этот малыш уже растет, где-то мама думает о том, чтобы оставить его или нет. Возможно, мама вообще о нем не думает. Господи, дай ей силы его выносить, дай ей силы его сберечь. Я переводчик по профессии. Я переводил капеллана. И мы попали в больницу. В больницу он встречался с врачами, с медсестрами. Потом нам экскурсию показывали. Экскурсию провели, показывали детей, которые там лечились. И была отдельная палата, бокс, они называли ее, для деток, которые были брошены. Там мы познакомились с нашей Ирочкой, которая вчера исполнилась 10 лет. Ей тогда было меньше, чем 2 месяца. Через месяц мы ее забрали. Лиля, моя жена, приняла нашу Ирочку раньше, чем она ее увидела. Потом, через некоторое время, когда мы начали молиться о братике или сестричке для Иришки, мы оформили документы, нам позвонили о том, что есть девочка, вот там же, в той же больнице, есть девочка, которая ждет, кто бы ее взял. Мы уже начали оформлять документы, нам

Звонили из другой службы и сказали, что вот еще одна малышка есть. И тоже мы начали молиться, чтобы Бог как-то выбрал между ними, может, какой-то мама захочет вернуться. Но месяц прошел, и никто и мама не вернулась. И мы как-то не смогли выбрать. Мы поняли, что Бог нас ведет, что мы забрали двоих. Так у нас появилось еще две девочки. И Бог потихоньку менял наши сердца. Мы очень многого от Бога хотели в отношении этих детей. А Бог подарил нам детей, и Он хотел показать нам, как Он их любит. Он хотел показать нам, что мы должны принять их такими, как они есть. И они оказались совершенно разными, совершенно особенными, совершенно не похожими друг на друга. Но Бог как-то их сроднил настолько крепко, как во многих семьях биологические дети не дружат. И я увидел, что Бог может и Бог хочет соединять этих деток. Через некоторое время мы начали молиться еще об одном ребенке. Но здесь Бог нам уже начал раскрывать, что много христианских семей и нехристианских семей, может быть, задумывались бы о ребенке, может быть, задумываются о том, чтобы ребенка принять, но их беспокоят те же самые страхи, а что если вот сколько в него не вкладывая, в этого ребенка, он вырастет таким же, как его биологические родители. И все больше и больше я читал в Слове Божьем, а Бог открывал мне тех детей, которые были приняты в новую семью, как Моисей, как Самуил, как Иосиф. Да Иисус, он воспитывался приемным отцом. О том, как для Бога важно усыновление, важно преодолеть этот страх и то, что Бог берет на себя ответственность за будущее этих детей. А нам Он только доверяет помогать ему, так что они, в первую очередь, не наши дети, а дети Божьи. Когда мы искали одного малыша, мы наткнулись на самом деле на пятерых по очереди того мальчика, которого мы хотели взять, и плюс еще братик и сестричка, и два братика. И тоже как-то Бог положил нам этих деток на сердце, тем более, что моя мама, моя сестричка помогли нам, мы решились к нам переехать. Вот, так что нас четверо взрослых, и тут еще пятеро детей, ну, восемь получается, как-то справимся. И тут опять нам в этом году позвонили, в прошлом уже, в 2013-м позвонили, сказали, что у нашего Тимошки, меньшего, сестричка родилась, и через некоторое время мама оставила ее. 10 месяцев ей, и она уже с июня с нами. Бог помогает нам, помогает тем, что Он бережет здоровье детей. Помогает тем, что Он бережет их сердца. Он хранит их от, не знаю, злобы какой-то. Они дружные такие между собой. Они стараются проявить Богу любовь, друг к другу заботу. Они стараются уважать детей, как дети, конечно. Но я вижу семьи, может быть, двое детей, трое биологических детей. И намного сложнее родителям с теми детьми, чем нам с нашими. Я в этом вижу Божью руку. Я часто вижу заботу в том, что у нас всегда есть на столе достаточно для детей, у нас есть во что одеться, у нас есть где жить. Бог заботится в то время, как много людей, мы ничем не лучше. Они живут, нуждаются. Я вижу Божью помощь в том, что Бог устроил наших детей, где учиться. Я вижу, что Он ведет их к себе, Он работает над их сердцами. Хотя нигде гарантий в Библии я не вижу, что если ребенка возьмешь, он обязательно станет христианином. Но я верю, что Бог, который начал нас, и так написано, в доброе дело Он будет совершать до дня Иисуса Христа. Написано, что из Его руки нас никто не похитит. Написано, что касающийся нас касается зеницы Его ока. То есть я вижу, что Бог обещает помогать.

0: и Он помогает. И я прошу вас, если вы думаете взять ребенка, не ищите у Бога гарантий. Верьте, что Он позаботится о вас, и Он позаботится. Потому что это Его дети, это не ваши дети, Он отец сирот. Это Его принимаете вы, когда принимаете этого ребенка. Именно Он наполняет нашу жизнь, и Он ведет нас в завтрашний день.
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела». Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучитесь, и отворят вам. Ибо всякий, кто просит, получает. Кто ищет, находит. И тому, кто стучится, отворяют.

Добро пожаловать на второй из восьми дополнительных вечеров для семьи, которые объединены темой «Если бы любовь?» Троеточие. Тема для разговора сегодня – оставить, прилепиться, стать одной плотью. Что это и как это? Неизвестный автор оставил такое стихотворение. «Молодые мужчины не знают, перед свадьбой впадая в экстаз, что свою они свадьбу играют и с невестой, и с тещей за раз. Почему мир устроен так странно? Свадьба – это палитра из грез. Вам с невестой до боли желанно, ну а с тещей желанно до слез». Обратите внимание, что человек не подписал. Кто это? Тема взрывоопасная, тема потенциально скандальная. И в действительности ваша реакция показывает, что тема эта весьма насущная. Взаимоотношения между новыми мужем и женой, они вбирают в себя не только весь спектр потенциальных трудностей и граней, которыми нужно будет друг к другу притираться, строя свою семью. Заключая брак, вступая в семейные отношения, мы соединяемся с целой группой людей. Тут и папа, и мама невесты и жениха, тут и братья и сестры, и тети, и дяди. Это очень много людей, которые жили своим укладом, со своими представлениями, со своими идеалами. И с другой стороны, тот же самый приблизительный набор родственников. И вот когда двое соединяются, и родственники продолжают часто по умолчанию, помня вот того жениха, который, как говорят на Руси, еще пешком под стол ходил, помня ту невесту, которой они памперсы меняли, они по-прежнему воспринимают их вот такими, еще незрелыми, нуждающимися, безусловно, в мудрых советах.

И вот эта вот тема, тема создания новой семьи, а главное вот у нас сегодня в нашем разговоре тема становления новой семьи, эта тема очень и очень непростая. Рассказывает история о том, как однажды молодой человек, который уже несколько месяцев встречался с девушкой и влюбился в нее, и уже для себя принял решение, что она будет его женой, решил, что наконец-то настало время ее познакомить с родителями. Но ему захотелось поставить эксперимент и сделать так, чтобы мама сама угадала, какая из молодых особ в действительности является избранницей сына. Потому он привел не одну девушку, а троих. И вот он их чинно усадил на диванчик в гостиной и заводит маму и говорит: «Мама, угадай, какая из них будет моей женой? Кого я выбрал?» И мама тут же отвечает: «Вот это». Как вы думаете, вот она указала на ту, у которой коленки очень видно, даже чуть выше, или чуть-чуть, или которые скрыты? Как она угадала? В действительности угадала. Он говорит: «Откуда ты знаешь?» «Она мне меньше всего нравится». Знакомая тема. Когда появляется в жизни наших детей, повзрослевших, новое существо, существо, с которым наш сын или наша дочь планирует соединиться на весь долгий жизненный путь, эта тема очень остро встает. Понравится или не понравится. Также и из истории семьи за годы человечества. Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, читали ли исследования, знаете ли на собственном опыте, почему мама невесты плачет на свадьбе? Почему мама невесты плачет на свадьбе? Конечно, могут быть разные ответы, но вот тот ответ, который часто на этот вопрос предлагают. Потому что, как гласит жизненный опыт, она в женихе узнает, кого вы думаете? Конечно, своего мужа. И она с ним настрадалась уже 20 лет. И теперь она видит, что дочка ее точно такого же выбрала. Так бывает. К сожалению, даже не желая того, даже путем вот так вот применения своего рацио, если дочка говорит: «Я никогда не повторю ошибок моих родителей», все равно она привыкла 20 или сколько лет она жила в этой семье, она привыкла вот к такой динамике взаимоотношений, и часто она неосознанно выбирает себе в мужья точно такого же, как был ее папа. Это, конечно, полушутка, но многие из вас на практике жизни знают, что это так. Естественно, мамы плачут и по многим иным причинам. И вот, сделав несколько зарисовок из поэзии, из опыта жизни людской, мы подходим с вами к главному документу, который является на наших вечерах основополагающим. Это Библия, Слово Божье, Священное Писание. И вот та фраза, та формулировка, которая легла в названии нашей темы сегодня, мы находим ее в самом начале Слова Божия в книге «Бытие», во 2 главе, в 24 стихе. Там записаны знакомые слова. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Помните ли вы, кто сказал эти слова? Эти слова произнес сам Господь. Мы чуть позже к ним еще вернемся, чтобы еще более в этом удостовериться. Но для нас очень важно помнить, что это часть благословения новой семьи, когда Бог, Небесный Отец, сочетал Адама и Еву. Он их благословил, Он их соединил вместе, и Он произнес, помимо прочего, и вот эти важные слова. «Оставит человек отца своего и мать свою». Скажите, а кому эта фраза могла бы относиться в Эдемском саду? Как звали маму Адама? «Оставит отца и мать» – это про кого? Это, дорогие, про человеческий род. Совершенно определенно.

Определенно, что здесь Творец рассказывает об основах соединения двоих в одно, которые должны будут действовать в истории человечества. Потому что Адаму и Еве никого не нужно было оставлять. А вот в нашей жизни, когда есть одно поколение, когда появляется на свет другое, это чрезвычайно важно. Потому отметим с самого начала, что здесь, в этих коротких строках, заложены основы здоровой семейной пары, новой ячейки общества. И если этим путем не пройти, то, к сожалению, счастья не обрести в семейной жизни. Если всмотреться в это повеление Творца, в это программное заявление касательно семьи, мы находим здесь три очень важных элемента. Первый из них – оставить человека отца своего и мать свою. Нужно оставить родителей. Это первое. Второе – прилепиться к жене своей. Это процесс, который начать невозможно, не осуществив первое условие. Оставить, прилепиться. И третий этап – и это цель, соответственно, семейной жизни двоих, будут одною плотью. Паре необходимо пройти через вот эти этапы для того, чтобы состояться, для того, чтобы быть счастливой парой. Иллюстрация. Как вы думаете, кто победит? Те, кто слева или справа перетягивают канат? Что необходимо, чтобы началось движение в одну или в другую сторону? Необходимо, чтобы одна сторона ослабила силу, а другая усилила. То есть движение возможно тогда, когда одни отпускают, а другие отдаляются. Невозможно оставить и прилепиться, если не происходит совместного, синхронизированного действия. Вот это чрезвычайно важный принцип. Потому это означает, что не только молодая пара работает, но и родители здесь вовлечены. Эта заповедь касается и тех из вас, кто вот сейчас готовится вступить в семейный союз, тех, кто только что недавно поженился, и также и родителей, которые недавно выдали своих детей замуж. Это заповедь, которая относится и к старшему, и к младшему поколению. И здесь многим нужна помощь. Иногда бывает так, что сын и дочь, уже повзрослев, сформировавшись, никак не желает оставить отца и мать. Нравится ли вам вот такая картиночка, такая фотография? Правда, здорово? То есть вот здесь вот родитель вынужден, как это у нас называется, с ускорением, да, помочь своему дитя стать взрослым. И в действительности, если посмотреть на то, как некоторые птицы выращивают своих птенцов, то наступает момент, когда они что делают? Буквально выталкивают из гнезда. Ведь там так хорошо. Мягкие перышки, соломушка. Только рот открою, тебе тут же туда пищу положат. И все так хорошо и благодатно, и охрана кругом, и так далее. А когда нужно самому, когда нужно самостоятельно, это бывает порой трудно для детеныша, которому уже 20, 25, 30, 35, 40 и так далее лет. И потому родители вынуждены здесь именно помогать. Бывает, что родители не готовы. Бывает, что дети не готовы пройти указанным Богом путем. Давайте потому посмотрим, что требуется, что необходимо сделать и что означает вот этот Божий принцип – оставить отца и мать, чтобы быть в состоянии стать одной плотью, чтобы в конечном итоге, прилепившись, достичь Божьего идеала. Когда мы анализируем все, что в Слове Божьем есть на эту тему, то первое измерение здесь, конечно же, самое очевидное. Если вот говорят «он оставил» или «она оставила», что в первую очередь рисуется в вашем мировоззрении? Какой-то физический процесс отделения, правда? То есть оставить в первую очередь физически, а что касается жилищных условий, это вот такое слово. Нравится или не нравится, ну вот первое. «Отселиться».
отселиться. То есть физически нужно перестать быть частью одного домохозяйства для того, чтобы возыметь надежду создать новое домохозяйство. Нужно из одной семьи уйти, чтобы быть в состоянии создать другую семью. Посмотрим на несколько иллюстраций из Священного Писания того, как это должно происходить. Вначале я предлагаю вам посмотреть из книги «Бытие», 24 главу, стих 67. Это история создания семьи патриарха Исаака. Итак, книга «Бытие», 24 глава, 67 стих. «И ввел ее, то есть невесту свою, Исаак, в шатер Сары, матери своей, и взял Ревеку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей». Подождите, подождите, скажет некто. Вроде бы надо было, наоборот, отселяться, так отдельно поселять новую невесту, нового жениха, а он ее куда поселил? В шатер матери своей. Кто нам поможет? Где тут разрешение? Мать, к сожалению, была уже не в числе живых. Почему и сказано, утешился Исаак в печали по матери своей. То есть, когда привезли новую невесту, вот ту, которую Господь определил, в отношении чего вчера у нас шел разговор, то есть было знамение от Господа, что это в действительности Божье благословение, ее поселили, вот ключевой термин, отдельно. Отдельно. Хотя в ту пору они жили вот родом, поселением, кругом враги. Нужно было защищаться, потому чем больше сыновей, чем больше семья, чем больше рабов, чем больше прислуги, тем сильнее эта общность людей, и тем больше потенциальной защиты от врагов и так далее. Даже вот в том обществе, когда невозможно было просто сесть на самолет и улететь за 3-9 земель, чтобы отдельно жить, так? Когда физически отселиться гораздо труднее было, даже и тогда, вот на этой территории, где жила та или иная семья, когда появляется новая ячейка общества, ее поселяют в отдельный шатер. Вот это шатер родителей, допустим, отца, матери, а это наш. И вот это переселение физически в пространстве является очень важным и для восприятия в психологическом отношении того, как молодая семья себя мыслит. То есть это иллюстрация действия этого принципа тогда, когда люди жили в шатрах. Давайте теперь посмотрим на следующую эпоху, когда уже города были построены, когда уже оседлость появилась в народе Божьем. Книга Второзакония, 24 глава, 5 стих. Второзаконие 24:5 говорит: «Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну, и ничего не должно возлагать на него. Пусть он остается свободен в доме своем в продолжении одного года и увеселяет жену свою, которую взял». Девушки, кому из вас нравится такая заповедь? Смотрите, первый год, единственная задача мужа – увеселять свою жену. А здесь описывается время военных действий, когда враг пришел, когда нужно защищать родину, то тех, кто только что женился, даже не брали на войну, потому что считалось очень важным в течение, в особенности, первых месяцев совместной жизни, чтобы муж увеселял жену. И сегодня психологи объяснят вам, почему. Потому что для девушки, которая только что вышла замуж, стресс гораздо более сильный, когда она вступает в семейные отношения, чем для юноши. В действительности она нуждается в дополнительной заботе, она нуждается в дополнительном вот таком вот окружении лаской и увеселением и так далее. Но я на другое хотел обратить внимание. Где они живут? Сказано, он должен оставаться свободен где? В доме своем. Слышите?
в доме своем. Он не живет с папой, с мамой. Он живет в отдельном доме. И даже вновь, если вот, вы изучали приблизительно хотя бы, какими были обстоятельства жизни в ту эпоху, построить отдельный дом, это было не так легко. Все были, повторюсь, вновь связаны узами родства, потому что так легче было жить в экономическом отношении, в плане безопасности, но даже и при этом у него отдельный дом.

сожалению, на практике часто получается по-другому. Есть вот такой термин – сэкономим. Поженились он и она, давай поживем у моих родителей или давай поживем у твоих родителей. Вот годика два, три, может быть, четыре, пять, за это время, как говорится, заработаем кучу денег, накопим и потом себе купим отдельное жилье. И вроде бы все логично и правильно звучит, но на практике получается, что потом нет для кого покупать жилье. Потому что тот, кто присоединяется к уже состоявшемуся, сложившемуся домохозяйству, оказывается в одиночестве, по крайней мере, в меньшинстве, у них вот так заведено, а у нее, у родителей было совершенно по-другому. И человек попадает вот в эту среду, где и любят вроде бы, и положительно настроены даже, но стоит чуть-чуть не так чашечку подвинуть, стоит чуть-чуть не так вот оставить кровать в надлежащей форме после сна. И все. Ух, тут уже такие обвинения начинаются. И получается, что постоянный прессинг, постоянное давление на того, кто присоединяется к новой семье. С какой стати? Кто сказал, что правильно именно так? Почему нужно вот себя приспосабливать именно вот к такому формату жизни? И это очень часто не дает двоим сблизиться, прилепиться друг к другу, и в результате семья распадается. Как вам нравится вот такая иллюстрация? Написано «Теща – друг человека». Как говорят шутники, знаете, и такое бывает, да? На земле все бывает. В действительности бывает так, что все гладко, все хорошо. Но я на своем веку видел неоднократно, к сожалению, когда приезжает теща для того, чтобы, естественно, помочь. Рождается ребеночек, рождается первенец у молодой семьи, и вот она приходит, чтобы, как говорится, помогать и стирать, и, возможно, кушать, готовить и так далее. И вот бывает в течение одного года от семьи ничего не остается, потому что вес, потому что характер, потому что опыт, потому что дань уважения, все это использует теща для того, чтобы выстроить эту семью, как ей кажется правильным. Но это не ее семья уже, дорогие. Это новая семья, совершенно иная, суверенная. И если таким образом случается так, что задерживается вот этот вот формат совместного проживания, это нарушение воли Божьей, и чаще всего это мешает. Бывает, что трагедия не заканчивается, но все-таки это не дает прилепиться. А как вам нравится вот эта иллюстрация? Невестка и свекровь. Что свекровь вот думает в отношении способностей невестки содержать дом в чистоте? Страшное дело. Страшное дело. То есть бывают вот эти мелочи, которые, ну, вообще и недостойны упоминания даже, они вырастают в огромную гору и разрушают взаимоотношения. Итак, оставить родителей. Во-первых, говорит Священное Писание, физически. Нужно изыскать возможность, пусть это будет маленькая комнатушка для начала, пусть это будет какое-то маленькое жилье, пусть это, естественно, может быть в аренду взятое поначалу. Если есть благословение сразу родителям купить дом для новой семьи, это благословение. Но когда этого нет, все-таки изыскать возможность, чтобы молодая семья жила отдельно, чтобы они отселились, чтобы они оставили отца и мать. Что еще может означать это первое условие? Давайте посмотрим на эмоциональную составляющую этого вопроса. Как бы вы ответили на такой вопрос? Кто ближе в эмоциональном отношении, мать или жена? Кто ближе в эмоциональном отношении, мать или жена? Вот я слышу разные ответы, а некоторые глубокомысленно молчат. Вот вы правильно делаете. Потому что это очень непростой вопрос. Но, слава Богу, в Священном Писании есть достаточно принципов, на основании которых мы можем этот вопрос решить. Кто ближе в эмоциональном отношении? Согласно Божьему замыслу, согласно Божьей воле. Ну, давайте вначале иллюстрацию. Книга Судей, 14 глава, 16 стих. Судей, 14 глава, стих 16. Это небольшой фрагмент из жизнеописания Самсона, судьи Израиля.

14 глава, стих 16. «И плакала жена Самсонова перед ним и говорила: „Ты ненавидишь меня и не любишь. Ты загадал загадку сынам народа моего, а мне не разгадаешь ее“. Он сказал ей: „Отцу моему и матери моей не разгадал ее, а тебе ли разгадаю“?» Скажите, какой подтекст слышится в его словах? «Кто ты такая? Если я самым близким людям это не рассказал, отцу и матери, то как я тебе расскажу? Ты кем себя возомнила, да?» То есть он ей показывает совершенно определенно, что он ее особо-то не ставит в авторитет, он не считает, что они достаточно близки и так далее. Состоялся ли тот брак? Состоялась ли та семья? Нет. Там были, конечно же, и иные причины, помимо вот того, что мы сейчас пытаемся высветить. Но когда муж считает свою жену для себя менее ценной, менее близкой, менее важной, чем родители, то это признак того, что он не оставил отца и мать. Еще одна иллюстрация. Евангелие от Матфея, 19 глава, стихи с 4 по 6. Это слова Иисуса Христа. Перед нами учение Спасителя, 19 глава, с 4 по 6. Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их и сказал: „Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью“?» Вот здесь мы совершенно определенно видим, что эти слова, о которых мы задали вопрос в самом начале, об их авторстве, сказал в действительности кто? Сотворивший. Да? Еще раз. Сотворивший мужчину и женщину сотворил их и сказал. То есть это Божьи слова, что нужно оставить отца и мать. И дальше 6 стих. «Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Спаситель Иисус Христос таким образом подтверждает Божий замысел о семье. Одна плоть. Термин очень сильный. Они уже не двое, они одна плоть, и разлучать их нельзя. Что Бог соединил, тот человек да не разлучает. Скажите, когда со своей мамой он был одной плотью? Было такое время в истории жизни этого человека? Да. В течение 9 месяцев внутриутробного развития они были одной плотью, они были одним организмом. Внутри ее утробы развивалось новое человеческое существо. И как только пуповина была перерезана, это был первый шаг по отделению, по оставлению. Господь задумал, замыслил так, чтобы с того самого момента ребеночек становился все более и более самостоятельным. Вначале кушать учится, потом двигаться учится, ходить, бегать и так далее, и так далее. Он все более с каждым днем от родителей отделяется, их все более оставляет, потому что ему надлежит с кем-то другим соединиться и стать одной плотью. И вот с того момента, когда двое становятся одним плотью в результате бракосочетания, то они друг для друга в эмоциональном отношении становятся самыми близкими. Вот это Божий идеал. Но однажды, когда мы рассуждали на эту тему, один человек сказал мне так. Ну, посудите, мать-то сменить нельзя, она одна, а жена одна не понравилась, другую взял, это не понравилось, третью взял. Проблема заключается в том, что если так относиться и так чувствовать себя на эмоциональном уровне по отношению к жене, то не будет счастья. Жена одна. «Доколе смерть не разлучит нас», говорит традиционный текст венчания. Вы только лишь двое, муж и жена, вы лишь одна плоть, все остальные вне. Для всех остальных есть своя дистанция. Родители, конечно же, ближе, и мы об этом поговорим сегодня позже. Но очень важно видеть, что если не состояться этому первому этапу оставления, в том числе в эмоциональном отношении, то быть беде. Мы продолжим разговор об этом во второй половине нашей беседы.

0: Счастье, оно будет 24 часа в сутки.
1: Своей карьерой успешной я обязан раннему выявлению детей. Деваться было некуда, надо было зарабатывать.
0: Нам всегда хотелось иметь двоих детей, точно. Желание родить третьего ребенка созрело уже гораздо позже.
1: Но если ты понимаешь, что ты очень хочешь ребенка, его надо рожать.
2: Блажен человек, который переносит искушение. Потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его.

0: Здравствуйте. Если вам лень что-то делать, что это значит? И можно ли исправить ситуацию? Как перестать чувствовать себя сгоревшей спичкой и вновь обрести желание что-то делать? Об этом наша сегодняшняя программа. На наши вопросы отвечает психолог Айгуль Шакова. Айгуль, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, работоспособность на нуле. Человеку лень что-то делать. Может быть, он делает какой-то просто минимум, и дальше он не может продвигаться. Вот о чем это говорит? Что с человеком происходит?
1: Ну, в данном случае первым делом мне в голову приходит мысль о депрессии, о том, что нужно бы продиагностироваться на эту тему, а также выяснить физиологические компоненты, такие как дефицит витаминов группы В, дефицит витамина D, дефицит железа, они все могут привести к таким состояниям. Потому что если вот мы понимаем, что человеку хочется что-то делать, но у него нет сил, скорее всего, эта проблема не просто в лени. Поэтому... Такая у меня рекомендация.
0: Ну, вот, допустим, человек сдал все анализы, восполнил дефициты. Может быть, у него и дефицитов этих нет, все анализы в норме, а все равно он чувствует вот какую-то апатию, снижение работоспособности, отсутствие мотивации, такое ощущение, что ты выгорел. Угу. Что делать?
1: Это вот уже достаточно серьезный момент. Смотрите, если мы начнем говорить в терминах психологических, то мы можем двигаться от момента, связанного с усталостью, затем следующим эпизодом будет как раз-таки выгорание, и третьим уже более глубинным эпизодом может уже начаться депрессия. Mm-hmm. То есть для того, чтобы мы понимали, что вот эта вот идея, что человек просто ленится, ему надо просто встать и начать что-то делать, если они вот не сработали сразу, то это отличный повод наконец-таки обратить внимание на себя, вот тому человеку, который находится в этом состоянии, обратить внимание на свои потребности, обратить внимание на свое тело, на свои желания и на свой психологический статус. Потому что с пустого места такое состояние не начинается. Скорее всего, звоночки были уже чуть-чуть пораньше, но человек их игнорировал, и это привело к тому, что вот он оказался вот в такой вот ситуации.
0: А что не так с его психологическим статусом? То есть, ну, что вообще происходит?
1: Зачастую механизм формирования выгорания, он достаточно прост. У нас у каждого есть определенный объем энергии, объем возможностей, объем сил. И у этого объема, естественно, есть какие-то лимиты. И поэтому очень

0: Важно понимать, что когда ты планируешь какие-то свои дела, планируешь проекты, регулируешь свою жизнь, нужно ориентироваться не на максимум, а на некую среднюю позицию вот в своем объеме. Потому что если мы всегда выкладываемся на максимум, нам некогда будет восполниться. Мы сейчас живем в мире, который постоянно нас подначивает. Беги дальше, делай больше, бери больше, беги дальше, да, вот это вот. Но, к сожалению, если в кратковременной перспективе для решения какой-то одной задачи, для рывка, это нормально. Но в долгосрочной перспективе такой стереотип не работает. Все-таки нужно относиться к себе бережно, нужно беспокоиться о том, чтобы ты мог бежать на длительную дистанцию, а следовательно, тебе нужно быть внимательным к себе.
1: Ну, я думаю, что еще у разных людей разные уровни нагрузки, которые они могут нести. Есть люди, которые действительно такие очень трудоспособные, очень энергичные, радостные, но тоже, может быть, опять же, до поры до времени. Вот, но вот посмотришь на них, и такое ощущение, мотор просто заведен, работает, ну, без перерыва. Вот, другие люди не настолько работоспособны, они делают более медленно работу, может быть, более основательно, более долго, но выдают потом качественный результат. Вот, но, может быть, вот как раз им, ну, человеку надо понимать, какой у него темперамент и каков его объем.
0: Согласна.
1: Нужно знать себя,
0: вот
1: так?
0: Как раз, да, про этот момент вы сказали, что темперамент, он во многом решает. То есть, если мы живем в мире, где говорят, ты должен много делать, а ты по темпераменту флегматик или меланхолик, то, естественно, ты не сможешь в долгом режиме так находиться. Поэтому важно понимать себя, важно понимать, что замечать, на каком этапе у меня начинает проявляться усталость, и в следующий момент планировать свою работу так, чтобы ты успел доделать какие-то важные задачи до того, как эта усталость наступит.
1: Вот все-таки есть еще люди, которые очень себя винят за то, что они чего-то не успевают, или за то, что они, ну, просто не хотят делать и не делают. И как бы к лени, к этому выгоранию добавляется еще и, ну, к ощущению выгорания, добавляется еще и чувство вины. То есть человек делать не начинает, но он еще и чувство вины начинает испытывать.
0: Да,
1: я вот, ну, вот я ленюсь, вот я не успеваю, я не хочу, вот это не делаю, вот туда не пошел, от этого отказался. И виню себя. Вот как вы посоветуете в данной ситуации быть?
0: Во-первых, я думаю, нужно напомнить людям, что такого понятия, как лень, вот именно в рамках психологического видения человека, его нет. Потому что, по сути, человек создан активным, действующим, творческим. И эта личность, она стремится всегда проявляться. И если вдруг вы столкнулись с чем-то похожим на лень, то как раз-таки это повод подумать. Где-то, похоже, вы свернули не туда. Это либо в плане того, чем вы занимаетесь, либо того, насколько интенсивно вы этим занимаетесь, либо того, насколько вы хорошо сами регулируете свою жизнь. Потому что лень, ну, будем ее в кавычках называть так, лень — это либо признак того, что вы находитесь в конфликте с самим собой, то есть у вас есть какое-то несоответствие между вашими предъявляемыми к себе требованиями и вашими возможностями, либо вы находитесь в конфликте с обстоятельствами, внутри которых вы находитесь. То есть мы возьмем ребенка, да, которого родители все время тюкают, делай, делай, делай, и, естественно, в конце концов он либо взбунтуется и перестанет делать, либо просто там усохнет, у него будут кончаться силы, он будет страдать, он... также результат будет тот же самый. Вот если мы относимся к себе как к ребенку, который находится в определенных обстоятельствах, и заметим, что если мы проявим к этому ребенку заботу, нежность, внимание, то у него и силы появятся для того, чтобы делать то, что он должен. То есть это нужно относиться к себе с любовью.
1: И с пониманием. Да? Ну, не корить себя, да?
0: Ну, так просто ведь не скажешь, не вини себя, да? Но очень важно, знаете, как я говорю? Надо выиграть себе то время, когда вы стандартно отдыхаете. Вот, например, есть заповедь, да, помни день субботний и не делай никакого дела. Ни ты, ни раб твой, ни пришелец в доме твоем. Это как раз-таки то самое время, которое Бог предусмотрел для того, чтобы вот этот самый отдых себе разрешить. Потому что бывает, что я буду отдыхать, но внутреннего разрешения я себе не дал, и твоя психика вместо того, чтобы действительно сейчас расслабиться, она находится в напряжении. А, я, кстати, вспомнила, знаете, у Павлова. Павлов выделил три критерия, по которым можно считать отдых удавшимся. Угу. Первое – это вы не несете ни за кого ответственность. Угу. То есть это как бы странно, особенно, например, для мам, да, у которых, по сути, отдыха не бывает. Но все-таки как можно дальше там, отодвинуть детей, передать их в чужие руки, передать их другой чужой заботе для того, чтобы было ощущение, что я не несу ни за кого ответственность. Второй момент – это удовольствие. В момент, когда вы отдыхаете, вы должны получать удовольствие. Не мучиться чувством вины, а сделать что-то, что угу. действительно, от чего вам хорошо. И третий момент – ни с кем не конкурировать. Угу. То есть если вы с кем-то конкурируете в момент отдыха, там вам надо, например, больше стран посетить или на ту гору залезть, чтобы кому-то что-то доказать, то это тоже для психики не отдых. Поэтому если вы будете руководствоваться этим принципом и находить хотя бы раз в неделю короткое время, когда вы сможете вот все эти три пункта выполнить, а потом еще раз в год хотя бы на две недели также руководствуясь этими принципами отдыхать, то, уверяю вас, вы меньше будете уставать, меньше будет стресса, и mm-hmm. вы не попадете вот в эту ситуацию с выгоранием.
1: Mm-hmm. Ну вот это, кстати, интересные три пункта, особенно, да, ни с кем не конкурировать, потому что вот мы открываем соцсети, и мы смотрим, где там наши друзья, друзья друзей побывали, в каких морях купались, на какие горы лазили, что они все это успели, и я тоже все это хочу успеть, и сделать фоточки, и получить впечатления. А на деле у нас, возможно, другие возможности для этого.
0: Да, может быть, даже
1: или даже желания нет. Да? А есть желание просто как бы сделать отметку, я там была. А так бы мы туда и не пошли.
0: А может, и отметки не надо? Может, вообще хочется лежать где-нибудь да. на диване и есть да. пиццу да. Прям, и... прямо лежа?
1: Да. И, кстати, да, ответственность. Я вот думаю тоже про... Вы говорите про мам с детьми. Да, понятно, что, может быть, и нет таких там бабушек, нянюшек, которым мы можем передать детей. Но мы, например, можем в отпуск поехать заселиться в отель, где... Хотя бы мы не будем думать о приготовлении пищи.
0: Да, да.
1: И мы там будем есть, дети будут с нами, но хотя бы мы вычеркнем этот пункт. Мы не готовим еду, и это уже здорово.
0: Ну или хотя бы, когда мама отдала ребенка в детский сад. Или хотя бы тот час, когда ребенок спит, вместо того, чтобы в этот момент драить квартиру, я займусь собой, я получу какое-то удовольствие, и я не буду смотреть соцсети, чтобы мой мозг не впал в вот это состояние конкуренции, а я действительно займусь чем-то, что поможет мне расслабиться. Потому что отдых зависит не от количества времени, а от качества. И иногда бывает достаточно там, каких-то 20 минут, да, когда ты расслабляешься и обращаешь внимание на себя. Mm-hmm. Их достаточно бывает по сравнению с неделей в отпуске, mm-hmm. когда ты постоянно находишься в напряжении.
1: Mm-hmm. Вот я сейчас вспомнила в Библии, в книге притчи, по-моему, да, написано: «Посмотри на муравья, ленивец там, да, посмотри mm-hmm. на окружающий мир, как все вокруг работают ударно, mm-hmm. а ты сидишь и ленишься». Да? И что интересно, это написано в те времена, когда, конечно, не было ни стиральных машинок, ни посудомоечных, ну, ни поездов, ни самолетов. Люди тяжелым трудом зарабатывали себе на хлеб. И в то же время тот мир, который создан Богом, например, мир живой природы, за которым мы наблюдаем, может также, по моему мнению, нам преподать уроки. Птичка вьет гнездышко, птичка высиживает птенцов. Птичка воспитала птенцов, так скажем, вырастила, птичка улетела в другие края, в теплые. Там, или медведица, вырастили медвежат, медведи впали в спячку, когда пришло время. То есть циклы определенные в природе, созданные Богом. Нас тоже Господь создал живых существ высшего порядка. И почему-то мы не заботимся о себе. Мы почему-то куда-то гонимся, рвем на себе волосы и на других, чтобы что-то успеть, чтобы вскочить на какие-то пьедесталы, чтобы там завоевать все, там заработать все деньги мира. Вопрос: зачем?
0: Тут еще такой момент, что если мы проведем параллель с миром животных, там у каждого есть своя роль. И эта роль очень конкретная, эта роль очень понятная. А человеку уже действительно постоянно нужно вот сразу во всех сферах себя реализовать, чтобы и дома было хорошо, и на работе я был первый, и там на служении я как-то очень особенно проявлялся, чтобы меня обязательно кто-то похвалил. И вот этот вот уровень стресса от того, что ты думаешь, он гораздо выше, чем тот уровень стресса от того, что ты делаешь. Поэтому очень важно понимать, что в первую очередь еще и контроль мыслей, контроль вот тех вот шаблонов, которые нашим поведением руководят, он тоже очень значим для того, чтобы понимать, что такое отдых. Что я делаю что-то не для того, чтобы кому-то что-то доказать, а потому что я нуждаюсь в этом, потому что я нахожу в этом какую-то ценность и так далее.
1: А вот еще у меня такой вопрос. Бывает так, что человек выгорает, потому что ему не нравится то, чем он занимается, но он вынужден этим заниматься. Ну, может быть, это работа, которая, ну, не совсем работа мечты, да, или он просто, ну, устал, у него нет каких-то идей дальше для работы, или какая-то очень тяжелая ситуация в семье, что, на мой взгляд, ну, еще тяжелее, чем работа, которую можно поменять, там, ну, в семье ребенок инвалид. И мама просто устала. Ну, папа зарабатывает деньги, а она обихаживает ребенка, она устала. Ну, куда она его денет, этого ребеночка? Ну, вот что вы в таких ситуациях посоветуете?
0: Но здесь очень важно разделить, да, моменты, на которые мы можем повлиять. Это, например, та же самая смена работы. Современный мир предлагает огромное количество возможностей там, в каких-то онлайн-профессиях, по смене профессий, по обучению. Главное, ну, как-то найти для этого время и силы. И на те обстоятельства, на которые мы не можем повлиять. Тот же самый ребенок-инвалид или родители на попечении, которые там с деменцией или с какой-то инвалидностью. Тут, конечно, не так все просто. Но очень важно понимать, что если есть ситуация, на которую я повлиять не могу, и которая доставляет мне некоторый дискомфорт, да, то важно переключить на свое внимание на те факторы, на которые мы можем повлиять и которые мы можем улучшить. Я не знаю, банально, вот, даже, знаете, самая простая вещь. Вот ты живешь в квартире, там, тебе тяжело, ты 24 часа включен в какой-то процесс ухода за кем-то. Но если ты просто поставишь желтый цветочек на окно, и глядя на этот цветочек, ты будешь вспоминать, вот эту красоту я сейчас сделал для того, чтобы, когда я на нее взгляну, я мог почувствовать, что эта жизнь еще чем-то хороша. Вот это очень сильный фактор. Мы можем сетовать из-за того, что мы не можем изменить, но это не принесет нам удовлетворения и не поможет нам. Но также мы можем сделать что-то, пусть это будет что-то маленькое, но что может повлиять на качество наших эмоций, качество нашей жизни определенным образом. И тот факт, что наша психика заметила эту возможность, и мы смогли ее осуществить, это, знаете, это такая очень серьезная монетка в копилку нашей самооценки и в копилку нашего дофаминового опыта. Дофамин – это гормон, который отвечает за достижение и за удовлетворенность достижениями. И если у нас в день будет хотя бы одно действие, которое мы совершили, которое принесло нам радость и которое сделало нас более удовлетворенными жизнью, оно будет носить некоторый накопительный эффект. То есть одно дело в день, самое маленькое, пятиминутное, трехминутное, односекундное, когда я о чем-то просто подумала, о том, что мне помогает.
1: Очень интересно. Спасибо большое, Айгуль, за ваши ответы.
0: Спасибо
1: благодарю вам. Дорогие друзья, благодарю вас за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Принято считать». Всего доброго. До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». Тема нашей встречи – пазлы пророчеств Откровения. В гостях у нас Александр Богданенков, филолог, литературовед и богослов. Здравствуйте, Александр!
1: Здравствуйте, Олег!
0: В прошлой нашей встрече вы немало нам рассказали подробно о деталях изучения Священного Писания, аллюзиях, интертекстах. Все это стало уже нам, в общем, ну, интересно, понятно, и, по крайней мере, дали такой инструментарий, чтобы вот читать и понимать Священное Писание. А как быть, вот, может быть, о понимании целостности книги? Вообще уместно ли такое?
1: Очень уместно. Дело в том, что если мы видим только отдельные детальки, мозаики, пазлы, то, конечно, это не дает нам понимания. Что мы можем понимать каждое отдельное слово, но не понять, как они работают вместе. Знаете, как-то у меня, когда супруга была беременна первой нашей дочерью, она, ну, не знала там, чем заняться, уже в декретной вышла, и купила себе большую коробку пазлов. Там 2000 пазлов.
0: Для ребенка, да, представляю.
1: Да, и такую сложную, там, то есть там пейзаж, не то что яркие цвета, мелкие, и 2000.
0: Это надолго.
1: Это надолго. Ну вот она увлеклась, поставила себе такую задачу. Я видел как-то, как она скрупулезно все это собирает, как-то решил сесть и попробовать.
0: Помочь.
1: Иногда, да. Да, вот сейчас дочерям помогаю, там легко.
0: 10
1: там
0: минут и пойду заниматься делами. Да, да?
1: Ушко там поставил, да, то, все, там цвета видно. А там сидишь и смотришь, кусок огромный неба, ну и ничего не отличается, пойди разберись. И ты можешь взять одну, две, три детальки, но это не значит, что ты понял картину. Когда уже большие кусочки, мозаики складываются, ты начинаешь понимать. Но 2-3 вместе ничего не дают. Поэтому, конечно, вы абсолютно правы, что нужна целостная картина. Только она может помочь читателю понять, что же говорится в этом тексте. Что Господь открыл Иоанну, а Иоанн записал, чтобы передать нам, и мы могли уразуметь будущее. Или, позвольте такой пример. Вы в поликлинике когда последний раз были?
0: Проходил медкомиссию для поступления на магистратуру.
1: Так.
0: Этим летом.
1: О, это очень хорошо. Да. Вот врач-терапевт, к примеру, его задача установить, поставить правильный диагноз. Что делает врач? Ага, температура столько-то. Ага, высыпало тут-то. На этом месте, на этом месте, на этом месте. Ага, вот здесь еще что-то появилось. Там в том-то анализе там соя столько-то, лейкоциты столько-то. И что задача терапевта? Собрать каждую, ну, признак, что ли, болезни. Что любая болезнь,
0: чтобы дать целостную,
1: имеет ряд признаков. Более того, есть болезни, которые отличаются всего лишь одним признаком. А лечение принципиально разное, к примеру. И врач должен накопить максимальную информацию, собрать все признаки,

0: те нюансы признаков, и потом, посмотрев, проанализировав, собрать их в единую картину, ну, чтобы поставить верный диагноз.
1: Хорошее сравнение.
0: А да. представьте, что-то упустил или какой-то неверно записал. И уже что? Диагноз какой?
1: Проблемы вообще могут быть серьезные.
0: Диагноз другой. Лечение неверное.
1: Конечно, да.
0: Побочные действия. Это не проходит. Еще что-то усугубляется.
1: И не отмахнешься, не скажешь, да неважно, да. Там этот анализ крови. Там, да.
0: Конечно. Но отдельный нюанс не дает нам картины. Правда ведь?
1: Согласен.
0: Он не может помочь поставить диагноз. Только в совокупности. Да. То же самое с откровением. Поняли, откуда это тянется? Нить. Это. И вот получается узор, собирается мозаика. И мы вот-вот готовы поставить диагноз, понять, что же здесь вот происходит.
1: Александр, спасибо вам. Очень интересно. И, в принципе... Многое понятно, теоретически.
0: Теоретически.
1: Мы будем с вами считать откровение.
0: Вы настаиваете.
1: Я думаю, уже все зрители устали того, чтобы... когда мы же на практике сможем почитать, и что-то мы могли бы нам...
0: Давайте.
1: Истолковать, объяснить, показать, как это работает на примере.
0: Мы попробуем.
1: Уже у нас в руках инструментарий есть.
0: Давайте, попробуем им поработать.
1: Да.
0: Давайте откроем 6-ю главу книги «Откровения». Прочтем пятую печать, 6 глава, с 9 по 11 текста. Но мы с вами помните, мы попытаемся пятую печать в целом охватить, но ведь пятая печать – это часть какого-то более большого блока, композиционной части. Поэтому, несколько это условно, но попытаемся маленьком отрывке увидеть, как работают все эти интертексты, аллюзии и странные слова.
1: Хорошо,
0: прочтем.
1: Да.
0: 6 глава, с 9 текста. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка, святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число.
1: Складывается впечатление, что души какие-то убиенные в белых одеждах под каким-то жертвенником находятся. Понимаю, как
0: написано. Такое впечатление.
1: Как написано, так и вроде бы и понятно. Души убиенных там.
0: То есть вы думаете, что некие бестелесные существа, накинувшие белые одежды, в какой-то момент,
1: да.
0: Они ведь получают их не сразу, где-то теснятся, ютятся под неким жертвенником в непонятном пространстве.
1: Еще и возопили они тут
0: доколе. Они еще и кричат.
1: Так Александр, а текст так говорит? Это не я так думаю.
0: Помните?
1: Мне кажется, что каждый читатель, прочитавший...
0: Нет, это вы так думаете, что текст так говорит. Текст так не говорит. Смотрите.
1: Вы уверены?
0: Конечно, безусловно.
1: Хорошо, попытайтесь.
0: Я знаю, что вы так не думаете.
1: Мне интересно просто, что вы можете сказать.
0: Вы специально вот так провоцируете, вы провокатор. Смотрите.
1: Нет, мы пытаемся разобраться с текстом Священного Писания.
0: Да, смотрите, мы с вами усвоили, какой нюанс. Чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре, и он, Симеон, явил через...
1: В начале
0: знамения, знаки, да, один-один.
1: Ключи, которые вы говорили, да?
0: То есть,
1: знамения.
0: Мы не прочитываем буквально. Мы пытаемся понять, какие тексты Ветхого Завета, какие отрывочки, косвенно упоминающиеся здесь, проглядывают сквозь этот текст.
1: Да, интересно, потому что мы говорили о Ветхом Завете.
0: И здесь есть несколько 5%. Деталек, пазлов, мозаик, которые нам нужно объяснить, потом их собрать, чтобы увидеть картину, мини-картинку, часть там, кусочек триптиха, если угодно.
1: Кусочек, вместе. Прошу прощения.
0: Кусочек картины. Кусочек коллажа. Давайте вот так.
1: Хорошо.
0: Коллажа, который печать.
1: Хорошо.
0: Давайте попробуем. Возникает вопрос. Души под жертвенником. Он снимает печать и видит души под жертвенником.
1: Александр, мне кажется, я предложил вариант понимания, большинство так понимают.
0: Возможно. В этом вы, скорее всего, правы, да. Давайте попробуем шаг за шагом. Итак, души под

0: жертвенником. Первое слово, с которым нам нужно разобраться, жертвенник. Жертвенник. Ну, вы как тоже, вы богослов, я знаю, имеете богословское образование. Сколько жертвенников было в Ветхом Завете?
1: В скинии.
0: В скинии. В скинии, в храме.
1: Перед входом в скинию, жертвенник, который приносила жертва. И жертвенник курения, который перед святым святых стоял.
0: Да, да. Были еще жертвенники? В храмовом пространстве.
1: В храмовом пространстве.
0: А ну, высоты нас не интересуют сейчас. Они не назывались-то особо жертвенниками.
1: Жертвенников я...
0: Да, то есть два жертвенника.
1: Два жертвенника.
0: Все. Давайте мы... Вы абсолютно правы здесь. Нам нужно разобраться, какой из них.
1: Ну, если мы говорим о храмовом.
0: Да,
1: то есть
0: да.
1: Не без учета патриархов периода там, да, где
0: мы
1: не
0: говорим,
1: строили.
0: Да. Давайте, ну, давайте откроем два места. Раз мы уже исследуем Библию, то нам придется здесь открывать довольно-таки много мест. Исход 30 глава. Место, где описывается строительство скинии, подготовка всех ее убранств. И вот в 30 главе первый текст мы читаем.
1: 30 глава, да, Алексей?
0: Книги Исход, да. «И сделай жертвенник для приношения курений, из дерева сетим сделай его». И 6 по 8 текст. «И поставь его пред завесу, которая пред ковчегом откровения против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе. На нем Аарон будет курить благовонным курением. Каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им». Ну, специальный состав, помните, вот в этой чаше воскуряется. Да. Давайте теперь книгу Левит, 4 главу откроем. Небольшой жертвенник, который стоит непосредственно перед завесой его святой святых. Жертвенник курения, раз. Второй жертвенник, как вы сказали, жертвенник всесожжения. Левит, 4 глава, 29-30 текст мы прочтем с вами. «И возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколет козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения. И возьмет священник крови ее перстом своим, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее вылит к подножию жертвенника». Итак, понятно. У нас два жертвенника. На одном курилось, изредка тоже мазали рога жертвенника курения кровью. Нет, если жертва, священник, помните, не может есть мясо.
1: В степени тяжести.
0: Да, не может есть мясо или виновен народ.
1: Тем тяжелее грех, тем дальше должен священник
0: отвечать. Если священник является согрешившим, он не мог переносить грех в храм.
1: Да,
0: и
1: да,
0: поэтому
1: да.
0: Он через кровь жертвы. А так он съедал мясо. Ну, нас эти детали сейчас не интересуют. И жертвенник всесожжения, под который... Где?
1: Перед скинии, перед входом.
0: Да, перед входом. Куда? И мы читаем, куда выливалась кровь жертвы?
1: Подножию.
0: Подножию его. Вот мы уже читаем с вами. К откровению возвращаясь. И вы девятый текст. «Снял пятую печать и увидел под жертвенником души убиенных». Под жертвенником.
1: Туда, куда сливалась кровь.
0: Чудесно. Речь идет уже о большом жертвеннике. Там он 2,5 метра, ну, квадрат такой большой. Ну да, 5 локтей. Угу. Да. То есть под жертвенником, к подножию. Речь идет не о жертвеннике курения, мы уже
1: нет,
0: видим.
1: Нет,
0: да. А о жертвеннике. Вот здесь предлог «под» помогает нам понять. Давайте, все, пазл один увидели. Давайте второй пазл, он более сложный.
1: Но вы поможете разобраться?
0: Давайте попробуем. Души убиенных. Смотрю на время, неумолимо бегущее. Да. Души убиенных. Вот здесь все сложно. Слово «душа» помните, как на древнегреческом? Псюхе.
1: Греческом.
0: Да, псюхе, да. Как психология, наука о душе.
1: В древнееврейском «нефиш».
0: Да, да. Имеет ряд значений. Это слово многозначное. Оно обладает вот полисемией, многозначностью. Итак, давайте попробуем. Ну, бегло. Душа, вот я вам говорю, а вы пытаетесь дать определение. Христос говорит, душа моя скорбит смертельно. Что происходит? Что значит слово «душа»?
1: Внутреннее некое состояние.
0: Да, да. Внутренний мир, внутреннее потрясение, внутренние переживания. То есть слово «душа» может иметь значение внутреннего мира человека. Раз значение.
1: Да.
0: Второе. Например, говорят, хороший вечер, посидели, спели, поговорили. Душевное сегодня было общение.
1: По душам поговорили.
0: По душам поговорили. Да. Какой душевный человек.
1: Да, да, да.
0: Что это значит?
1: Ну, как вот человек интересный, там, как ну, располагающий.
0: Человек, да, располагающий к внутренней беседе, глубокий, добрый. Там, добрый, да.
1: Интеллектуальный, может
0: интеллектуальный,
1: быть.
0: Интеллектуальный, вот какой-то открытый.
1: Открытый,
0: открытый, да. Открытый, да, когда вот это внутреннее выливается вовне.

0: Одновременно с этим можно сказать, это человек не духовный, он душевный человек.
1: Ага. И это уже библейским языком.
0: Да, и уже совсем говорит. По-другому.
1: Да, да, да, да.
0: Уже не открытый человек, а некий какой-то недалекий, недуховный, какой-то...
1: Заботящийся о других вещах,
0: да,
1: абсолютно.
0: Да, да, да, да, да. Есть... Видите, и уже поменяло значение, да? То есть душа как внутренний мир, душа как некая открытость, душа как некая эмоциональная составляющая, душа как нечто противоположное духовному.
1: Несколько значений.
0: Светское, да. Смотрите дальше, более сложно пойдем. Например, какой-нибудь роман 19 века или встреча в 19 веке. «Душа моя, Петечка, как давно не виделись». Внутренний мир мой, Петечка. Эмоции мои, Петечка. Нет. Открытый Петечка. Недуховный человек, Петечка. Что значит? Душа моя, Петечка.
1: Ну, вот как человека, когда возлюбленный.
0: Да, да. То есть возлюбленный, да. То есть вот как человек. Или, например, классическая вещь Николая Васильевича Гоголя. Мертвые души. Мертвые внутренние миры.
1: Нет, это о умерших идет речь.
0: Да, да. Есть крепостные души. Мертвые души — это мертвые люди, по сути. Мертвые люди. Хотя Гоголь переосмысливает мертвые физически, которых он собирает, и мертвые помещики, которые, да, то есть, ну там тоже игра интересная смысла. Мертвые души, мертвые люди.
1: Получается, надо, или, давайте, надо вот, как-то определить,
0: да,
1: что
0: да,
1: за души.
0: Сейчас попытаемся. Или дальше мы с вами говорим: а вокруг, приехал я на поле, а вокруг ни души.
1: А, ни человека.
0: Но, вокруг никого есть, нет.
1: Никого,
0: да? Ни одного человека вокруг, да, нет. То есть, смотрите, душа как человек.
1: Да.
0: Еще одно значение. А вот, допустим, в прежний период говорили на некоторых людей: «Ах ты, душегуб!» Это что? Это кто? Душегуб — это кто?
1: Это, ну, человек, который может навредить. Да.
0: Ну, давайте поконкретней. Душегуб — это кто?
1: Задушить, которые, ну...
0: Вот так вот,
1: наверное. Ну, можно в прямом смысле, а можно все равно в переносном.
0: Ну, можно в переносном, а в прямом. Убийца.
1: Да.
0: Душегуб. Убийца. Угу. То есть, а что он отнимает, душегуб? Он губит душу. Что значит губить душу? Что он отнимает? Почему убийца губит душу? В каком смысле?
1: Жизнь, наверное.
0: Жизнь. Жизнь, душегуб, душа как жизнь. И вот у нас с вами целый ряд...
1: Палитра получается.
0: Палитра значений. И нам нужно теперь попытаться еще найти. Увидеть, какое значение... употреблено здесь. Давайте мы книгу Левит откроем, 17 главу. Это крайне важно.
1: Давайте.
0: А нет, давайте все-таки сначала Псалтирь 15. 15 Псалом, книгу Псалтирь откроем. Угу. Увидим еще одно крайне важное значение слова «душа». С жертвенником разобрались. Одна мозаичка у нас лежит, мы поняли, откуда она. Теперь с душой пытаемся разобраться, с более сложной мозаикой. 15 глава, с 8 по 11 текст. «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть тление». Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. Сложный текст, на первый взгляд. Десятый.
1: Ну, самое, наверное, популярное мнение, что есть ад и душа.
0: Да, да. Значит, текст очень простой. Мы с вами уже как литераторы разговариваем. Это параллелизм. Здесь высказаны две мысли. Первая мысль. «Ибо ты не оставишь души моей в аде». Вторая мысль. «Не дашь святому твоему увидеть тление». Параллелизм — это когда рифмуются мысли. Первая мысль и вторая мысль повторяет первую, но другими словами и другими образами.
1: Это вот поэтика, вот
0: это поэзия,
1: писание,
0: ветхозаветняя,
1: да?
0: Поэзия. Да,
1: еврейского,
0: да,
1: языка,
0: да,
1: вот это.
0: Да. Да. И мы уже можем легко сопоставить. «Не оставишь, не дашь души моей святому твоему в аде увидеть тление». Мы очень легко реконструируем.
1: Тоже как-то, наверное, определить, что за душа.
0: Да, очень просто. Что значит тление?
1: Разложение.
0: Разложение. После смерти человека в могиле человек разлагается.
1: Да.
0: Ад — это место, где находятся все умершие. Это могила, это где человек истлевает. Да. «Не оставишь души моей, не дашь святому увидеть тление». И дальше. «Ты укажешь мне путь жизни». «Не оставишь души» противопоставляется антитеза «укажешь путь жизни».

0: жизни. По сути, жизнь – это тоже душа. Давайте откроем Левит вот сейчас, 17 главу, 11 текст. Это очень важный текст.
1: 17 глава?
0: 17 глава книги Левит, 11 текст. «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Смотрите, какая путаница. Душа в тело в крови, чтобы очищать душу, ибо кровь душу очищает. Мы тут же видим, что здесь под словом «душа» разные значения.
1: Путаница, это как-то да.
0: Нас интересует момент. Душа – тело в крови. Ага, некая субстанция в крови содержится.
1: Но создается тоже.
0: Еще никакой анализ такого не показывал. Да? Хоть на биохимию сдавайте. Да. Очень просто. Опять-таки, здесь жизнь. И в понимании древних евреев, да и в нашем, пролитие крови – это есть убийство. Точно так же, когда человек донор, донорство – есть спасение. Угу. Поэтому душа, тело в крови
1: – жизнь,
0: жизнь, да? Жизнь в крови. Если кровь пролита, то человек умирает.
1: Вот еще тогда понятнее.
0: Вот еще одно значение. Давайте к Откровению сейчас вернемся. Итак, Откровение, 6 глава.
1: То, что мы с вами читали, да?
0: «Жертвенник». Смотрите, у нас уже мы должны семантически по смыслу соотносить пазлы. У нас два пазла есть. Ну, душа сейчас сложный момент, но мы очень легко ее сейчас определимся. У нас есть жертвенник всесожжения, под которым сидят души. Мы знаем, что под жертвенник всесожжения в Ветхом Завете выливалась кровь. Здесь под жертвенником сидят души. Душа, кровь. Жертвенник, выливалась кровь под жертвенник, сидят души под жертвенником. Мы уже легко уходим. Находим момент, с чем связана душа здесь.
1: Жизнью.
0: Жизнью, кровь.
1: Жизнь, да.
0: Ибо душа – тело в крови. И мы понимаем, жертвенник, под него выливалась кровь в Ветхом Завете. Жертвенник, разобрались какой-то, под нем души убиенных, насильно убитых там, мучеников. Ну, за Библию и свидетельство Иисуса Христа, за то, что они христиане. И мы уже видим картину. Нету никакого пространства, под которым сидят люди. И людей вообще нет. Вы спросите, а как это может быть?
1: Ну,
0: да, давайте еще одно место откроем. Давайте Бытие, 35 главу. Это важный текст. Он интересный, непростой, вызывающий. Современные переводы хороши, да не очень. Бытие, 35 глава, 16 текст. Место непростое, у многих вызывающее неверное толкование.
1: С 16-го?
0: С 16-го. «И отправились из Вифиля, и когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудные. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей, не бойся, ибо и это тебе сын. И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони, но отец его назвал его Вениамином». На первый взгляд, очень странный текст. «Выходила из нее душа ее». Ох! Вот, видите, прямое свидетельство бестелесности души.
1: Вы сказали, что переводы тоже современные?
0: Давайте прочитаем перевод. Он интересен, но я предложу вам иную версию.
1: Да, ну, давайте.
0: Заокская Библия, 35 глава, этот же самый отрывок 16 текста. «Они покинули Бет-Эль и были уже недалеко от Ефрафы, когда у Рахили начались схватки. Роды были очень трудными. И во время ее самых тяжких мучений повивальная бабка сказала ей, не бойся, у тебя и в этот раз сын. Но Рахиль умирала. И с последним вздохом назвала она сына Бен-Они. А отец дал ему другое имя – Вениамин. С последним вздохом.
1: Последним вздохом.
0: Я вам предложу вам другое толкование. На мой взгляд, наиболее правдоподобное. А Рахиль беременна, случаются трудные схватки, трудные роды, которые приводят ее к смерти. Хоть мы с вами не гинекологи, но в принципе, как многодетные отцы, кое-что знаем. Женщина рожает, она может потерять много крови во время рода.
1: Можно потерять.
0: А если, ну, не современная медицина, а если она теряет очень много крови, и никто не может там вовремя необходимые хирургические действия сделать, что будет с женщиной?

0: Может умереть.
1: Она умрет. Она потеряла, когда душа ее выходила из нее, она потеряла во время тяжелых родов очень много крови и умерла. Возвращаемся к Откровению. Мы очень видим, что души под жертвенником связаны с душой как жизнь, с кровью, которая выливала под жертвенник всесожжения. У нас еще одна деталь. Души возопили. Простите, если это какая-то жизнь, как она может говорить? Доколе? Как долго? Сколько можно уже?
0: Да, да, доколе.
1: Требует суда речь. Давайте откроем книгу Бытие. Мы подтянем еще один пазл, еще одну ниточку, чтобы сложить узор. Книга Бытие, самое-самое ее начало, 4 глава, убийство.
0: 4 глава.
1: Да, первое убийство.
0: Мы уже Каин не раз ее касались.
1: Авеля. Да, это очень глубокий текст. С 8 текста, со второй его части. «И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Голос крови брата твоего вопиет». Что души делают? Возопили души
0: под жертвенником.
1: Под жертвенником.
0: Да, кровь вопиет.
1: Кровь вопиет, души вопиют. Под жертвенником всесожжения выливается кровь. И понимаете, мы начинаем в сознании...
0: В прямом смысле не может быть, конечно.
1: Конечно, мы начинаем, помним, все в образах, все в знаках, интертекст. Другие тексты проглядываются в этот текст. Аллюзии, нету цитат дословных. Есть да. намеки, полунамеки. И нам нужно множество нитей сплести, связать, или множество пазлов вложить, сложить, и чтобы понять текст. Таким образом, открывая...
0: По крайней мере, вы помогаете вот пользоваться вот этим инструментарием для того, чтобы вот понимать да. хорошо текст.
1: Мы обозначили несколько ключевых текстов. И мы видим, никаких бестелесных существ, ни под каким жертвенником где-то на небеса, никаких криков нет. Христиане убиты насильственной смертью. И это несправедливость, эти гонения, распространяемые римлянами, они требуют Божьего возмездия. И перед нами образ насильно убитых. Передается через жертвенник внешний, не во святилище находящийся, а это ведь было вне самой скинии, вне самого храма. Как бы земля становится этим жертвенником. Требует возмездия. То есть важна не буквальность, а важна картина, впечатление, которое наше воображение помогает нам представить, понять. И дальше Бог оправдывает их белые одежды, Бог оправдывает этих людей, и еще остается малое время, но нет возможности говорить о всех этих деталях.
0: Александр, вы всего лишь фрагментом показали.
1: Маленький.
0: Маленький фрагмент, но, по крайней мере, он стал понятен. И очень важно, как работать с текстом. И читать важно целостное Священное Писание, конечно. Чтобы нам лучше понимать Священное Писание. Я думаю, что мы еще вернемся к книге Откровения. Вы еще готовы будете нам рассказать, показать, привести какие-то примеры. Вы да. не против, если
1: да,
0: вы
1: нет,
0: вновь придете в гости и встретимся мы в наших прекрасных этих встречах. Но наше время уже заканчивается. Дорогие друзья, Священное Писание – это карта, по которой человек может ориентироваться в жизни и продолжать свой путь. Поэтому обращайтесь к этому путеводителю, обращайтесь к Священному Слову, чтобы оно в жизни помогало вам пройти достойный путь, не сбиться, не свернуть ни вправо, ни влево, чтобы дойти до небесной отчизны, которую Господь приготовил нам с вами. Пусть ваше сердце будет открыто для Христа, который Он умер за нас, искупил нас и подарил нам жизнь вечную. Читайте Слово Божие, насыщайтесь им и молитесь, чтобы понимать это Слово целостно и в маленьких, может быть, этих фрагментах. И пусть Господь вас в этом благословит. До свидания.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью

0: поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: «За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя Мое, воззовет ко Мне, и Я услышу Его. С Ним Я в скорби, избавлю Его и прославлю Его, долготою дней насыщу Его и явлю Ему спасение Мое».

Бог желает спасти людей. Сейчас я хотел бы затронуть одну проблему, которую наблюдаю уже очень давно. В Евангелии есть повествование о том, как Иисус заповедал своим ученикам идти и сделать учениками все народы, уча соблюдать все, чему Он учил. Для чего? Для спасения. Да, Бог желает спасти людей. Но вот часто, услышав о спасении, люди недоумевают. Мол, от чего спасать-то? У нас вроде бы все хорошо, работа есть хорошая, зарплата неплохая, вот машину купил, чтобы на дачу ездить. Двое детей уже с высшим образованием. Порой бывает трудно сказать, трудно объяснить, от чего спасать. Нужно мораль всякую объяснять, а кому хочется ее выслушивать? В Библии, в книге Откровения, есть удивительное описание начала нового света. Апостол Иоанн увидел святой город. Только послушайте, как он выглядит. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали». И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом. И сам Бог с ними будет Богом их». И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти уже не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». Да, эти слова являются упованием всех христиан. Если пророческое слово Библии до сих пор исполнялось, то неужели не исполнятся и эти слова? Да, мы пришли в этот мир вовсе не для того, чтобы, прожив здесь 70 или 80 лет, умереть навсегда. Ведь Бог создал этот мир для вечной жизни и для жизни счастливой. И то, что мы переживаем с вами, это результат греха, который пришел в наш мир и внес свои поправки. Мы стали смертными. И вся наша жизнь состоит... Ну, впрочем, лучше послушайте, как об этом написано в 89-м псалме. «Мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь. Ибо проходят быстро,

и мы летим. А потом что? Вот этот вопрос волновал всех. И сейчас равнодушным не оставляет никого. Я помню давным-давно в детстве, когда я жил у бабушки, дети во дворе собирались вместе, и вот такое было у них хобби. Любили ловить птиц. Разных. Много-много. Я вот сейчас и не помню всех их названий. Я тогда вообще не знал, что их так много разных бывает. Их пытались продавать, или просто они жили у них в клетках. Мальчишки менялись ими друг с другом. И много было разговоров о них, о различных способах их ловли. Но, в общем, это было таким повальным увлечением. Мне никогда это не нравилось. Однако я имел возможность много понаблюдать за тем, как ведут себя пойманные птицы. Одни были более-менее спокойными. Помню, в клетке сидел один снегирь на жердочке и грустил. Мне его даже было жалко. Казалось, что он не хочет жить. Но в большинстве случаев почти все птицы старались вырваться на свободу. Они грызли прутья клетки, неистово метались из одного конца клетки в другой. Но все было тщетно. Я часто был в гостях у этих ребят и мог наблюдать за поведением пернатых пленников. Очень редко какая из них привыкала к неволе. Обычно проходили месяцы, а птица так и мечется в попытке вырваться на свободу. И видно по всему, что птицам там совсем не нравится. Там им плохо, им надо на волю. Их крик неистово просил: «Пустите! Ну, пожалуйста! Ну, мы вас очень просим!» А иногда даже с каким-то гневом, как бы пытаясь дать знать, что я не дамся, я вырвусь от вас, я вырвусь. И вот так каждый день, день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Вам это нравится? Мне это не нравится. Но вы знаете, я заметил как-то, что вот канарейки живут в клетке очень даже неплохо. Их пению удивляешься, они много поют, заливаясь на тысячи тонов. И кажется, что неволя на них отрицательно, но никак не влияет. Привыкли. Да, но я уверен, что на самом деле на Канарских островах, где они живут, им было бы намного лучше. Но вряд ли они могут помнить об этом. Им вот в данный момент тут, в клетке, в принципе, хорошо. Ну а что еще нужно? Да проблема в том, что они, кроме этой клетки, ничего другого не знают. Они благодарны за ту пищу, которую им дают каждый день. Невольно, когда я наблюдаю за ними, вдруг мне самому приходит странная мысль, которая противоречит сейчас всему, о чем я хочу вам сказать. Думается иногда, ну а что, вот бы самому так жить. А в самом деле, поесть дают, канарейку к кенарю подселили, гнездышко из ваты обустроили, попить, поесть в изобилии, ну а что же еще надо? Наконец, уже в студенческие годы как-то зашел я в общежитие к сокурсникам, а там у них веселье. Повод появился. Все возбужденно рады чему-то. Произошло событие. Накануне вечером, когда все ложились спать, в открытую форточку влетел волнистый попугайчик. Голубенький, волнистый, славненький попугайчик. Ну и все поняли, что происходит. Он вылетел в окно от своих хозяев, а потом со стороны улицы свое окно опознать не мог. Окна в доме все одинаковые. Ну вот и залетел в первое попавшееся. Ведь он жить на воле не привык. Ему нужна клетка и пища. Он попросту погибает. Он погибнет. Надо же! Его даже узнали, что его зовут Кеша. И что он хочет кушать. Да-да, он сам сказал об этом своим милым тихим шепотком. –

0: Кеша кушать.
1: Ну, там ему и клеточку нашли, и зеркальце-то ему повесили, игрушечку между прутиками запихали. Ну, вот представьте себе, а вдруг у этого попугайчика был бы разум? Ну, такой маленький разумчик. Я, конечно, выдумываю это так, для примера, ну, простите меня. Ну, а что? Можно ли было бы ему доказать, что там, в Австралии, откуда...

бабушка, дедушка, кто знает еще сколько предков. Я бы сказал ему: дорогой, я очень хочу тебя спасти, ведь там, на островах, совсем другая жизнь. Там нет зимы, там вечное лето, там пища растет на деревьях круглый год. Не надо искать хозяев с клеткой, там много таких, как ты, там свобода. Там край твой, там то место, для которого ты создан Богом. На что получил бы от него такой ответ: да я не пойму, чего вы все ко мне пристали. Я очень хорошо тут живу, у меня есть пища, вот зеркальце с игрушечкой. Ну от чего меня спасать-то? Мы, люди, очень часто похожи на этих птиц, привыкших жить в неволе. Люди тоже привыкают ко всему, к самым разным условиям. И только когда совсем уже плохо, когда мы бьем тревогу, ну вот прямо как в той пословице: гром не грянет, мужик не перекрестится. Только тогда мы обращаемся к Богу. Но есть благая весть. Бог желает спасти людей. Однажды к нам на землю пришел Божий Сын. Пришел к нам, грешным людям, чтобы сказать нам о чем-то очень важном. О чем? Ну, если по-простому, то примерно вот о чем. Дорогие жители планеты Земля, здесь, на этой Земле, на самом деле все не так, как замыслил Творец. Вы не так живете. Все не так должно быть, как здесь, где друг друга убивают. И, ну, сами понимаете. И вот есть другая реальность, которая от Бога. Есть мир, где царствует Бог, где действуют Его законы. Там другая жизнь. И я пришел показать вам, сказал Спаситель, показать то, каким в действительности является сам Бог. Отец всего. Всего, что живет и существует. Да, Бог сотворил этот мир не для такой жизни. В его царстве другие порядки, другая правда. Земля изначально была другой, не такой, какая она сейчас. То, что вы видите сегодня, это результат проблем, которые люди здесь создали. Наконец, смерти-то не должно быть. Ведь Бог создал нас для вечной жизни. В Евангелии написано просто, и вы найдете в 4 главе Евангелия от Матфея такие слова: «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Не хочется ли вам спросить: скажи, а какое оно, это царство? Ну и почему стало так плохо здесь, на земле? Я, конечно, мог бы сказать просто о том, что здесь царствует грех, но вряд ли будет это понятно. В книге «Бытие» есть история о том, как Каин убил своего брата Авеля. Согрешил Каин и убил. Да, впервые в истории планеты Земля один человек убил другого, родного брата убил. Пожалуй, послушайте несколько текстов из Священного Писания. Вот что написано в книге «Бытие» в 4 главе. Вы найдете такие слова: «И сказал Господь: что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы для тебя. Ты будешь изгнанником, скитальцем на земле». Вы заметили, как он сказал, что проклят ты от земли? Проклят, как само собой нечто свершившееся. Да, надо признать, что таково мироздание. Оно непростое.
Я не могу сказать, какая связь.

между убийством человека и тем, что земля отказывается давать свою силу убийце. Но это факт. Это только сам Бог знает, почему это происходит. Там не написано о том, что это Бог проклял. Нет, проклятие исполнилось само собой. Он как бы хотел сказать Каину: «Мне очень жаль, что так произошло, но налицо факт. Над Каином исполнилось проклятие». О чем говорить сегодня после всего того, чем наполнена история нашей планеты? Да только Вторая мировая война унесла десятки миллионов людей. Но до чего же дойдет, если этого не остановить? А вот еще интереснее, что написано в книге Левит. Тут в 18 главе описано то, что является мерзостью для Бога. Тут описаны самые разные сексуальные извращения, а также инцест во всех видах. И вот после этого страшного описания напоследок такое. Послушайте. «Не ложись с мужчиной, как с женщиной. Это мерзость. И ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него. И женщина не должна становиться перед скотом для совокупления. Это гнусно. Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей. Не туземец, не пришлец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди с сей земли, что перед вами. И осквернилась земля, чтобы и вас не свергнула земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Ибо кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте повеления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими. Я, Господь Бог ваш». Вы видите, что сказано? Земля от всего этого оскверняется и свергает с себя это. Как? «Души делающих это истреблены будут из народа своего». Так написано. Есть ли сегодня то, что описано в книге Левит, как мерзости? Я думаю, да, это очевидно. «То земля не даст силы и свергнет себя». Так чего же нам ожидать в будущем, если уже сегодня овощи в магазине генетически модифицированные или выращенные в павильонах на гидропонике вкусом напоминают целлофановый пакет? Ну как вам нравятся такие помидоры? С того времени, как люди согрешили, наша планета сильно изменилась к худшему. Ну посмотрите на этот мир. Какие слова напрашиваются на ум? Дожили. Но до чего же дойдет, если этого не остановить? А как быть, если, как говорится в Писании, нет праведного ни одного? Все согрешили в той или иной степени. Слава Богу, что есть благая весть. Бог желает спасти людей. Вот почему Бог, вместо того, чтобы судить этот мир, послал своего Сына в жертву за грехи людей, чтобы людей спасти. Спасти сперва от самих себя, а потом из этого гибнущего мира. Спасти просто так, ничего не требуя взамен. Но ведь возмездие за грех – смерть. Спасти убийцу, вора, насильника. Вы можете сказать: «Но я не вор». Не насильник, и тем более не убийца. Да, в самом деле, может, так и есть. Но Слово Божье говорит то, что говорит. Нет праведного ни одного. Каждый из нас несет какую-то вину. Ну, пусть не как убийца,

У каждого свое, и вы сами увидите, если будете читать Библию. Апостол Павел так сказал, верно. И всякого принятия достойно слова, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Это о себе сказал не кто-нибудь, а апостол Павел. Чего хочет Бог? На что направлен его вектор? Вектор его стремлений не на суд, а на спасение. Ну, конечно, суд – это отдельная тема, но ясно точно, что Бог желает спасти всех. Вот почему даже к человеку, приговоренному к смертной казни, ну, за какие-то серьезные преступления, в тюрьму, как правило, приходил всегда священнослужитель. Ведь за грех этого человека Иисус умер. Тут, на земле, его участь предрешил земной суд. Но Бог учил о воскресении из мертвых и о жизни вечной. И кто знает, может, этот убийца покается, и Бог его простит. Помните того разбойника на кресте, который был распят рядом с Иисусом Христом? Он только сказал Иисусу: «Господи, ты когда придешь в Царствие Твое, ты помяни меня». И что ответил Иисус? «Истинно говорю тебе, будешь там со мной». И это относится не только к убийце, который в тюрьме ожидает наказания, но ко всем нам. Да, этот мир идет к своей погибели, и рано или поздно это произойдет, я не знаю когда. Люди уже сегодня в этом не сомневаются. Вот как описывает землю взгляд пророка Исаии. «Шатается земля, как пьяный, качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней. Она упадет и уже не встанет». Не говорит ли все это о ценности всего того, о чем учил Господь Бог, о чем учил людей издревле? Но, тем не менее, когда христиане говорят о спасении, люди часто недоумевают, а от чего спасать-то? Нам хорошо живется. Привыкли. И как порой бывает трудно объяснить человеку, от чего спасать, когда кажется, что у него все относительно хорошо. Трудно. Но чаще бывает невозможно. Как объяснить, когда тебя не слушают? В Библии описывается удивительное видение, которое было у Иоанна, названного богословом. Ему было показано специально для того, чтобы он передал нам то, что увидел. Великолепное зрелище! Зрелище того, что должно произойти. Новый Иерусалим, где не будет ни горя, ни смерти. Иоанну было это важно. Он знал, от чего Бог его спас. Он видел этот город, город, где он будет жить. И есть даже описание некоторых тонкостей. Послушайте. «Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сердолик, седьмое – хризолит, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хризопрас, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист. А 12 ворот – 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улицы города – чистое золото, как прозрачное стекло. Храм же я не видел в нем, ибо Господь Бог, Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою». Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов, и не войдет

в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды свои, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». Это книга Откровения, 22 глава. Там вы найдете это чудесное описание. Ну как? Важно ли вам узнать, от чего желает вас спасти Бог? Хотите ли вы сегодня жить в этом городе? Сегодня Библия приглашает вас своими написанными от Бога словами. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Потому что это обязательно исполнится. Почему? Потому что Бог по сей день желает спасти людей. Бог желает спасти и вас. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие – Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

«Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».

0: Можно ли иметь отличное зрение и все же быть слепым? Возможно ли, чтобы слепой от рождения оказался духовно более зрячим, чем видящий? Поговорим об этом сегодня со священнослужителем Ильей Александровичем Гулаковым. Илья Александрович, доброго дня.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы с вами уже читаем Евангелие от Иоанна, сегодня 9 главу, да, до этого прочитали 8, и сегодня мы читаем в синодальном переводе с 1 по 41 текст. Да, история у нас будет про слепорожденного, про исцеление его в субботу. И давайте, наверное, начнем читать, и по ходу, когда будут вопросы, да, мы с вами будем на них останавливаться.
1: Хорошо. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру».
0: Спасибо. Бытует такое мнение, что мы болеем тогда, когда согрешили. Либо мы, либо кто-то, так скажем, из другого поколения, да, перед нами. Вот правда ли это? Так ли это?
1: Видите, у иудеев такое сложилось впечатление, ну и у христиан оно тоже есть, о том, что из слов Господа, о том, что Он наказывает до третьего и четвертого рода,
0: да,
1: что если человек болеет, то значит за грехи, за какой-то грех. Несчастье в жизни, значит, за грех у тебя несчастье. И, конечно, есть логика в этом, и мы не можем опровергать слова Господа, но тоже давайте будем честны. Не всякая болезнь из-за грехов. То есть, какие болезни бывают из-за грехов? Те болезни, которые связаны с образом жизни, да? Те болезни, которые связаны с нашей практикой оккультизма, да, и вот этого всего. То есть, когда мы в свою жизнь впускаем сатану через какие-либо практики, в которые мы уходим. И эти вещи, они действительно могут иметь последствия через поколение. Да? Ну, самый банальный пример. Если отец пил, у ребенка будет предрасположенность к алкоголизму. Да? То есть мы понимаем, как это вот передается. С другой стороны, в Библии четко сказано о том, что дети не несут вину за грех своих отцов. И в Библии это тоже четко сказано, потому что каждый делает свой выбор либо в сторону Бога, либо от Него. Но с другой стороны, ребенок, который не делает выбор в пользу Господа, он также несет на себе, получается, то же наказание, что и родитель. То есть он идет по его стопам. И здесь мы понимаем о том, что в нашем мире существует, помимо следственно-причинной связи, да, так скажем, вот сделал то, получилось вот это. Помимо этого всего существует еще и коварство сатаны, так это назовем. Если мы верим, что есть Бог, то мы верим, что есть падшие ангелы. И если мы знаем о том, что Бог есть любящий, желает нам блага, то сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И любая смерть для него – это на руку. Любое издевательство над человеком – на руку.

0: И таким вот образом мы понимаем, что есть болезни, не зависящие от нашего образа жизни, от наследственности, от всего этого. Ну, то есть даже самое банальное – это болезни, передающиеся через кровь. Ну,
1: Да,
0: вот вы ехали в маршрутке. А
1: угу.
0: какой-то человек, ну, есть кто специально, да, там вот иглу в свою кровь вымазывает и в сидушку втыкает. Я надеюсь, ни у
1: Какой
0: кого
1: ужас, какой
0: паранойи не
1: ужас.
0: будет после такого, да?
1: Угу.
0: А есть, когда просто случайно человек заделся, ну, вот
1: Да.
0: поцарапался обо что-то,
1: Угу.
0: было острое, а потом ты едешь в той же маршрутке и тоже случайно там же поцарапался. И у тебя происходит заражение. И здесь, конечно, могут сказать о том, что ну вот, это все потому, что ты грешный, иначе бы этого не было. Но мы понимаем о том, что не все происходит по нашему выбору. Есть вещи, из-за которых мы страдаем из-за выбора других людей. Ну, то есть тот же смертник, когда люди погибают от его действий, то они страдают из-за его выбора, из-за его действий, из-за зла, сделанного им, а не из-за того, что в их жизни было что-то не так. То есть здесь это очень важно тоже понимать. Мы действительно люди смертны, мы живем в мире греха, и если бы мы не видели этого греха и его последствий, то мы бы и не верили Богу в то, что грех – это опасно. Когда мы видим последствия греха, то мы видим о том, что Господь говорит истину, и нам самим становится мерзким этот грех, и нам не хочется, чтобы его было, да? И поэтому как бы здесь мы вот живем в таких реалиях, когда с одной стороны над всем стоит Бог, с другой стороны все, что происходит в мире, зависит от выбора человека.
1: Почему Иисус говорит, что для дела Божьего, как вообще болезнь здесь может быть для
0: Для
1: дела
0: славы
1: Божьего,
0: Божьей.
1: да, для славы Божьей?
0: Но мы здесь видим такой нюанс о том, что это интересная тема, которую мы чуть позже еще будем с вами разбирать, говоря о Лазаре, когда Христос
1: Следующая глава.
0: даже задерживается на пару дней, дабы явилась слава Божья, да? То есть мы понимаем, что это Бог не создает болезнь ради, чтобы себя прославить, но Бог прославляется, когда исцеляет болящих. То есть здесь ни в коем случае не нужно думать, что Бог мне дал болезнь, лишь бы выехать за счет меня. Ну, то есть нет. Это вот как раз-таки действие сатаны, который любит творить ложные чудеса, еще что-либо. А вот все, что в оккультизме есть. А Господь так не делает. Господь, наоборот, исцеляет нас и физически, и духовно. И ему не нужно даже что-то специально делать, потому что есть тот самый сатана, который по своей воле вредит людям. Но Господь уже для него отготовил время, и он понесет наказание за все свои поступки. Нам важно это помнить. И не Бог его породил, а его личный выбор. Также и наш сегодняшний личный выбор может стоить нам вечности. Поэтому очень важно делать правильный выбор в своей жизни, и самым правильным будет выбрать Иисуса Христа.
1: Ранее в других главах Евангелия от Иоанна мы уже встречались с некой такой характеристикой Христа, да, где мы видели, что Он писал: «Я истина, да, я живая вода, я есмь, а здесь я свет миру». Как бы вы описали вот эту фразу, олицетворяющую его?
0: Да, мы с вами уже в прошлых как раз-таки главах, в 8 главе встречались, когда Иисус говорил: «Я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». И сейчас происходит на практике, что означает, что Иисус Христос есть свет миру. Потому что мы читаем: «Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновений и помазал брением глаза слепому. То есть мы видим, он говорит: «Я есть свет». И он дает этот свет этому слепому. И мы здесь будем с вами видеть очень интересный такой момент, который заключается в том, что Иисус не просто физически его исцеляет, но он приводит его к глубокой вере. По мере нашего чтения этой главы мы видим, как вера слепорожденного, она только возрастает. То есть сначала он к нему просто относится, потом он его пророком вроде как признает, потом еще выше, выше, и в итоге он ему кланяется уже как Господу и принимает его, уверовав в него.

И в противовес этому мы видим фарисеев, которые, наоборот, слепнут в течение всей этой главы. Они доходят до такого абсурда, когда уже выгоняют из синагоги этого слепорожденного только за то, что он сидел не в том месте, не в то время и был кем-то исцелен. То есть мы видим вот это вот. То есть они от бессилия уже делают такие непонятные действия. Но на самом деле в каждой фразе, которую мы будем читать дальше, мы будем видеть, как действия их все по нарастающей слепнут, глупеют. Действия, я имею в виду, да, все более глупые какие-то, неказистые, и все более агрессивные. И вот это вот такой контраст как раз-таки выбора, который может сделать человек. То есть если человек выбирает, чтобы в своих делах иметь мир в себе, иметь мир с Богом, то он будет каяться за свои грехи. Он будет приходить, просить прощения у Господа и больше так не поступать, потому что это стыдно, это мерзко, это неприятно. Либо же человек будет, как эти фарисеи, подобно им, только слепнуть, если он будет оставаться в грехе и не будет приходить к Господу для покаяния, потому что он будет все больше и больше утверждаться в этом грехе, и грех будет переставать быть для него грехом. Ну, то есть, если мы переводим это на наше время, на какие-то практические ситуации, то мы можем привести в пример молодых верующих людей. Да? То есть ни для кого не секрет о том, что совместная жизнь до брака – это грех. Да? И вот молодые люди могут сначала искуситься, у них сначала будет чувство вины, а потом они будут уже свыкаться с этой мыслью, но, может быть, нет, может быть, все-таки как-то это не совсем грех, мы же не с разными партнерами, у нас же любовь, мы же вместе живем, ну, мы же в Библии не видим там ЗАГСа или еще чего-то, да, то есть, ну, а где там вот то, ну, то есть какие-то искать оправдания своим действиям, они будут с этим бороться, молиться, просить прощения вроде бы, а может и не молиться, но в итоге свыкнуться с этим. То есть здесь, вот, как мы говорим, может произойти такая ситуация, как называется окна Овертона, да, то, что человек сначала это табуировано, потом это уже то, на что он агрессию свою выливает, а потом он как-то начинает еще больше к этому, ну, лояльности проявлять, а потом даже защищать, а потом нравится, и в этом ничего нет такого. То есть это процесс расширения границ, размывания границы между белым и черным, да, потому что в нашем мире принято говорить, что нету черно-белого, есть оттенки серого. Но насколько это действительно так, здесь стоит задуматься, потому что серый – это размытие границ. И действительно ли Бог за то, чтобы мы их размывали? Действительно ли оно вот так должно быть? И вот это как раз-таки явный пример. Почему? Потому что интересно, есть такие исследования, которые говорят о том, что человек, его вера мало влияет на его образ жизни. Она мало влияет. Но образ жизни влияет очень сильно на веру человека. И вот это достаточно интересно и показательно в том плане о том, что порой верующие люди не хотят ничем отличаться от мира. И они говорят, ну, нельзя же быть не от мира сего вообще. Как, ну, нужно же общий язык в чем-то находить. И позволяют себе многие такие вещи, которые, ну, не совсем христианские, но при этом считают себя верующими. Но это исследование показывает о том, что невозможно жить по мирским стандартам, ну, я имею в виду неверующего такого, да, мира, и при этом быть верующим человеком. Ну, оно так не происходит. Это, знаете, то же самое, что кушать там чипсы, газировку, еще что-то, и быть здоровым человеком, то есть красивым, без прыщей там, и тому подобное. Да? То есть это несовместимые просто вещи. И вот здесь та же идея. Поэтому очень важно делать всегда правильный выбор. И когда перед нами стоит вопрос, то необходимо приходить к Богу и просить у него силы оставить грех, просить прощения за совершенный грех и идти в сторону

0: от него не нужно никогда пытаться оправдать что-либо, потому что со временем мы можем себе доказать о том, что ну, это вовсе не грех. Мы будем смотреть на тех, кто рядом нас окружает, можем сказать о том, что это вообще маловажно, не стоит на этом даже фокусироваться. Угу. И таких вот вещей в нашем мире может быть достаточно много.
1: Угу. Я поняла. Давайте мы, наверное, прочитаем дальше.
0: Угу. «И сказал ему, пойди, умойся в купальне Силоам, что значит посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим». Здесь, знаете, есть такой интересный нюанс в том, что мы говорим о том, что это как продолжение после того вот праздника Кущей как раз-таки, да, когда Иисус заявил о себе как о свете, когда он заявил о себе как о воде. И здесь мы видим источники воды. И здесь мы видим о том, что Иисус посылает умыться в купальню Силоам. И это как раз-таки то место, где набиралась вода для вот этих вот процессий с водою, которые были на праздник Кущей. То есть, и опять же Иисус говорит, я свет. И он опять берет на себя вот эти образы и показывает в действии, как он заменяет все вот эти праздники, как он заменяет вот это храмовое служение, о том, что в нем есть исполнение этого всего, на что это указывало. И здесь тоже интересный момент, для нас очень поучителен, о том, что Иисус плюнул на землю, сделал брение, помазал брением глаза слепому и сказал, пойди и умойся. Он пошел и умылся, и пришел зрячим. То есть здесь опять же нам показывается, что Слово Божье, оно действенно так же, как и присутствие Бога. Потому что человеку там около километра нужно было еще дойти до этой купальни. И он все это время не видел, он еще был с брением. И то есть это опять показывает, как Слово Иисуса исцеляет на расстоянии. И для нас, людей, которые являются тем поколением, которое не видело Иисуса вживую, воочию, это еще одно свидетельство о том, что мы не теряем никаких благословений. Они все так же. Слово нашего Господа живо и действенно. И сейчас, когда Он находится там, во Святом Святым, пред Отцом, да, и совершает за нас ходатайственное служение. Поэтому это тоже очень хорошее для нас обетование. «Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили, не тот ли это, который сидел и просил милостыни? Иные говорили, это он, а иные похож на него. Он же говорил, это я. Тогда спрашивали у него, как открылись у тебя глаза? Он сказал в ответ, человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, пойди на купальню Силоам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел. Тогда сказали ему, где он? Он отвечал, не знаю. Повели сего бывшего слепца к фарисеям, а была суббота. Когда Иисус сделал брение и отверз ему очи, спросили его, также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им, брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили, как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря. Опять говорят слепому, ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи? Он сказал, это пророк. Вот, то есть тот самый момент, когда его вера повышается. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их, это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит? Родители его сказали им в ответ, мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему родители его и сказали, он в совершенных летах, самого спросите. Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему, «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал ему в ответ, «Грешник ли он? Не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его, «Что сделал он с тобою, как отверз очи?» Отвечал им, «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали, «Ты ученик его, а мы – Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он». Человек

0: прозревший сказал ему в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, что мне веровать в него?» И Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. То есть вот она, вера, которая как раз-таки совершается в этом человеке. Он прозревает не только физически, но и духовно. Да.
1: Духовное прозрение.
0: Вот, да, и вот дальше мы как раз видим, как слепнут фарисеи. «И сказал Иисус: „На суд пришел я в мир сей, чтобы не видящие видели, а видящие стали слепы“. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: „Неужели и мы слепы?“ Иисус сказал им: „Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас“».
1: Конечно же, остается самым важным, наверное, для нас сейчас, как быть духовно, так скажем, зрелым, да, духовно зрячим человеком, да, и вопрос, который касается контекста, да, почему все-таки вот грех остался на фарисеях, да, и почему вот все-таки такое произошло с фарисеями. Можно ли как-то немножечко обозначить эту историю, да, и уже сказать про нашу, так скажем, духовную зримость?
0: Угу. Но видите, вопрос в чем? Как мы уже с вами сказали, то духовная слепота, она появляется, когда мы начинаем смиряться с грехом, когда мы начинаем в нем костенеть, когда мы не идем просить у Бога прощения и не изменяем свой путь, потому что покаяться — это не просто сказать «извини», покаяться — это изменить свой путь, это прекратить делать то, что ты делал. И таким образом мы понимаем, что духовная слепота — это наше смирение с грехом. То есть это, знаете, есть такая популярная фраза о том, что нужно подружиться со своими демонами. Я думаю, вы слышали такую фразу. И, в принципе, в культуре есть очень много культурных произведений, нечто подобного, которые прямо этому учат, то, что какая разница, чья сила, важно подружиться, использовать во благо якобы. Но вот люди как раз-таки порой на эту мысль очень хорошо ведутся и тем самым уходят из-под влияния Божьего и духовно слепнут. И мы понимаем о том, что нам важно покаяние, нам важно осознание греха и не попытка с ним смириться или его объяснить.
1: Ну, то есть все-таки нам важно, так скажем, обозначить эти границы, не быть вот этим вот посредине, да,
0: да.
1: Быть, дружить, наоборот, только с Христом. Да?
0: Нам то есть... очень важно, понимаете, вот признавать свой грех и проговаривать в личном исповедании Господу вслух для себя о том, что я совершил это, значит, я вот такой.
1: То есть мы несем ответственность за грех.
0: Мы несем ответственность за свой выбор. Несмотря на то, что все в мире под контролем Бога, исходит из Него, но, тем не менее, следствия нашей жизни, все последствия нашей жизни, наша участь, они полностью на нашей ответственности, потому что Бог подарил нам право выбора, свободу выбора. И поэтому любое действие мы не можем сказать: «Это все из-за Тебя, Господи». Мы можем лишь сказать: «Господи, я где-то оступился, мне не нравится, где я нахожусь. Ты прости меня, помоги мне измениться и выведи меня из этой ситуации. Я хочу следовать за тобой, я хочу изменить свою жизнь». И здесь, знаете, есть очень важный, поучительный для нас момент. Этого человека, слепорожденного, его изгоняют из синагоги. Мы это видим. Но, несмотря на это, приходит Иисус и принимает его в свои ученики, так скажем, да?
1: Ну да.
0: И он принимает его в свою семью, так назовем.

0: И это очень поучительно и важно для нас, опять же, сегодня, потому что есть люди, которые в наше время страдают за свою веру. Как мы уже ранее говорили, есть люди, которые под давлением семьи оставляют веру, но есть люди, которые оказываются под этим давлением, и они искренне хотят быть верны Господу. И здесь Господь тем самым через евангелиста Иоанна оставляет благую весть о том, что каждый, кто будет страдать за свою веру, он не оставлен. Христос тоже прошел этот путь, когда его гнали, когда его притесняли за его богооткровение. И таким образом он знает весь этот путь, и в этих всех переживаниях он находится вместе с нами. И он говорит о том, что если ты страдаешь за меня, то ты член моей семьи, ты разделяешь мою участь, я разделяю твою участь.
1: Илья Александрович, я благодарю вас за интересную беседу. Мы все рождаемся в этом греховном мире духовно слепыми. Христос зовет каждого. Только от нас зависит, прозреем ли мы. Примем ли мы Иисуса Христа как Господа и Спасителя, чтобы вместе с Ним наследовать жизнь вечную.

принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека.

платье. Если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных задач.

0: И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал

0: себя, поверь!
1: Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы продолжаем делать второй комплекс упражнений. Мы будем чувствовать себя хорошо, если будем делать зарядку каждый день. Особенно она полезна с утра. Ну что же, присоединяйтесь к нам. Итак, мы делаем второй комплекс упражнений. Встаем. Зарядка нам доставляет много удовольствия, поэтому делаем ее просто от всей души, радостно. Хорошо. Пожалуйста, первое упражнение. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Напоминаю, что мы вдыхаем через нос, выдыхаем через рот. Закончили. Хорошо. Упражнение для шеи. Сова. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три,
2: у нас уже
1: четыре,
2: хорошо получается.
1: Пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Следующее упражнение. Мячик. Положили голову на плечо и медленно к левому плечу, медленно к правому. Не торопимся. Следите за тем, что у нас спина прямая. Пожалуйста. Расправили плечи. Хорошо прорабатываем мышцы шеи. Молодцы. Пожалуйста, еще. И закончили. Хорошо. Следующее упражнение. Кошечка. Раз, два, три, четыре. Энергично. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Поймали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Не халтурим. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Стряхнули руки. Так, следующее упражнение. Птица. Руки к плечам. Пожалуйста. Раз, два. Раз, вперед. Два. Марина. Раз, вперед. Два, назад. Раз, два. Не забываем о дыхании. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Хорошо. Так, еще раз. Закончили. Стряхнули руки. Следующее упражнение. Птица, пожалуйста, машет крыльями. Раз, два.
2: А куда она летит?
1: Два. А каждый решите для себя. У кого куда летит птица? Ну, куда, Марина, у тебя летит?
2: В Африку.
1: В Африку, пожалуйста. Полетели в Африку. Так, хорошо. Молодцы. Закончили, стряхнули руки. И последнее упражнение для рук. Обними меня. Пожалуйста. Раз. Хорошо. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. И раз. И два. Расслабились.

Дорогие ребята, продолжаем зарядку. Упражнение для ног. Итак, тянем канат. Раз, два, три, четыре. Марина вместе с нами. Пять. Молодец. Шесть, семь и восемь. Носочки. Хорошо. Следующее упражнение. Пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Закончили. Встряхнули.

0: Упражнение колонна. Пожалуйста. Стоим прямо, ровно. Стоим, смотрим перед собой. Другая нога. Держим равновесие. И падаем.
1: Можно взяться за ручку?
0: Попытайтесь. Если это вам поможет. Вот, хорошо. И еще раз для другой ноги. Так. Прижали. Хорошо. Молодцы. И последнее упражнение в этой серии. Рубим трава.
1: Ой, нет.
0: Раз.
1: Самое сложное.
0: Три. Энергично. Хорошо.
1: Еще долго.
0: Четыре. Еще четыре раза. Пять. Шесть. Семь. И закончили. Повисели.

0: Дорогие ребята, если вы себя чувствуете хорошо, то мы продолжаем с вами зарядку и переходим к упражнениям на полу. Становимся на четвереньки. И Мишка у нас пошел пульс. Так. Хорошо, походили, походили.
1: А куда он идет?
0: А,
1: за медом.
0: Ну да, за медом. Так, и лапа вверх. Посмотрели. И другая. Хорошо, потянулись. Насколько можете дальше, заводите руку. Вот, хорошо, спину потянем. И вот так, молодцы. Кошка, она подлезает под забор. Хорошо,
1: собака.
0: И назад. Молодцы, победили. И
1: Чёна.
0: Назад. И еще два раза.
1: Так, Владимир.
0: Ура! А у кого еще какая собака?
1: У меня пудель.
0: Ух ты, пудель.
1: Ну, пудель я не боюсь.
0: Сложно испугаться. Ладно. Так. Чуть посидели, расслабились. Так. Теперь ложимся на спину. Ах, у нас еще одно упражнение осталось. Правильно, крест.
1: Нет.
0: Да. Ложимся на живот. И потянемся сейчас, пожалуйста. Хорошо. Так, другая нога. Ага. Так, еще. Так, закончили. Чуть-чуть полежали, расслабились. И встаем. Ложимся на спину. Так, легли, Марина. Сгибаем и разгибаем ноги. Так, вдох, выдох. Вдох и выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдохнули. Выдохнули. Вдох. Закончили. Прокатимся на велосипеде?
1: Да.
0: Пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, три, четыре. Каждый может со своей скоростью ехать. Кто как может, у кого как получается. Так, так, так. Хорошенько едем.
1: У Олега седьмая скорость.
0: Хорошо. И упражнение качели. Поехали. И раз, два, и три, сели. Ну что же, ребята, мы надеемся, что вам понравилась наша зарядка. Делайте ее каждый день, и вы будете бодрыми и здоровыми. И вместе с нами веселей. Пока!
1: Пока!

0: летало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я профессор Бодрячок, рад приветствовать вас на занятиях в нашей чудесной школе здоровья. У нас сегодня в гостях есть Вика и Сережа, и моя помощница Веселинка.
2: Привет, ребята, привет!
1: Привет!
2: Ой, профессор Бодрячок,
1: да?
2: А у меня к вам важный вопрос.
1: Ко мне?
2: Да.
1: Ну, я весь внимание, пожалуйста, ну.
2: А вы будете со мной дружить?
1: Я?
2: Да.
1: С тобой?
2: Да.
1: Ой, да я со всеми рад дружить. Да я и с Викой рад дружить, и с Сережей. Конечно, конечно, я буду с тобой дружить.
2: Ура! Вот. Это так здорово. Один друг у меня уже есть. Остается заставить дружить со мной Вику и Сережу. И тогда у меня будет еще больше здоровья.
1: Так, так, так, Вика и Сережа, будем дружить с Веселинкой.
2: Будете?
1: Вот, видишь, ты как
2: ой,
1: хорошо.
2: Веселинка,
1: ну ты мне только объясни, как это, вот это все относится к твоему здоровью.
2: Ты что, просто? Да. Профессор Бодрячок, вы же сами говорили, что веселое настроение прибавляет здоровье.
1: А, ну, а да, да, да, говори.
2: А друзья со мной будут дружить целыми днями, веселить меня. Это же красота,
1: понятно,
2: сколько здоровья
1: понятно,
2: будет.
1: Понятно. Ну, Веселинка, что я могу сказать? Это да, да, конечно, конечно, это так. Веселиться, веселье прибавляет здоровье, это правда. Много друзей иметь очень хорошо, но...
2: Что за но?
1: Дело все в том, что для того, чтобы иметь много друзей, нужно знать один секрет.
2: Это что за секрет такой?
1: А очень
2: что
1: важный секрет.
2: Секрет.
1: Да. О нем сам Господь Бог сказал. Он записан в великой книге Библии.
2: А расскажите нам этот секрет.
1: Хотите? Ну, я расскажу. Итак, слушайте. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным.
2: Так это про меня. Я очень дружелюбная. Я люблю дружбу.
1: Да. А дружелюбные какие они?
3: Вот. Они дружат.
1: Дружат.
2: Ты любишь, да, дружить?
1: Да.
2: А как это значит
1: как
2: дружить?
1: Как это дружить?
2: Не дразниться?
1: Нет.
2: А еще?
1: Нельзя.
3: Давать сладости.
2: Да.
3: И уступать ему.
1: Вот.
2: Слушай, а ты вот, у тебя вот подружка, да, есть? Ты с ней как дружишь? Ты делишься игрушками?
1: Вот.
2: Вот.
1: Слушайте,
2: ой,
1: ребята, вы сколько много знаете, вы молодцы.
2: А еще я знаю, что с друзьями нужно улыбаться, да, друг другу. А еще нужно рассказывать секреты. Вы рассказываете секреты друзьям?
1: О, а хотите, я вам секрет один покажу?
2: Да, конечно, хотим.
1: Фокус. Я покажу вам фокус. У меня есть вот такая бутылка. И в ней вот такая трубочка.
2: Так.
1: А попробуйте при помощи трубочки поднять
2: я.
1: Бутылочку.
2: А,
1: кто
2: а,
1: хочет попробовать?
2: Я.
1: Так-так.
2: У меня вообще ничего не получается.
1: Ничего.
2: Падает она еще.
1: Так. Ничего. Так.
2: Профессор Бодрячок, научите нас этому фокусу.
1: Ну что, я с удовольствием покажу, как это делается.
2: Так,
1: у нас есть трубочка. Все, что нужно сделать, нужно согнуть у нее кончик. И тогда бутылочка очень даже легко поднимается.
2: Смотрите, она парит в воздухе.
1: Да, совершенно.

0: Ух ты! Классно! Да, спасибо здорово. Вам большое, профессор Бодрячок, спасибо.
1: А еще я люблю играть на полянке.
0: Да? Мы тоже любим играть на полянке.
1: Пойдем, тогда пойдемте на полянку и сыграем в одну игру.
0: Пойдемте на полянку.
1: Так,
0: Сережа, пойдем.
1: Угу. Друзья, я хочу рассказать вам правила игры.
0: Так.
1: Итак, мы будем играть в лоб, щеки и коленки. Кто знает, где лоб? Вот тут.
0: Где у вас лоб?
1: А щеки где? Вот тут. А коленки где? Вот. Я буду сейчас говорить лоб, щеки и коленки. И показывать. И вы тоже должны показать, где это находится. Но я не всегда буду делать правильные движения. Будьте внимательны и делайте движения правильно.
0: Я правильно поняла, что мы должны показывать, итак, слушать тебя внимательно,
1: да,
0: профессор Бодрячок,
1: да,
0: и показывать лоб,
1: да,
0: щеки,
1: да,
0: коленки. Но ты можешь нам показывать что-то неправильно, а мы должны тебя внимательно слушать.
1: Могу. Вот, друзья, начнем. Лоб.
0: Лоб.
1: Коленки. Щеки. Коленки. Лоб. Щеки. Коленки. Молодцы. Молодцы. Щеки. А так, молодцы. Коленки.
0: Ой, щеки. Получилось.
1: Ошибся. Лоб. Щеки. Коленки. Щеки. Лоб. Молодцы.
0: Получилось. Молодцы.
1: Коленки. Оп. Щеки. Ну, что я могу сказать? У вас почти всегда получается.
0: Ну, молодцы, профессор Бодрячок.
1: А давайте поиграем еще в одну игру.
0: Еще
1: в одну игру. Когда я говорю цифру 1, вам нужно побежать к столу. Вот сюда.
0: Так.
1: Когда я говорю цифру 2, вам нужно побежать к собачке. Ее зовут Здоровулька. Смотрите, какие у нее ушки. Вот, к Здоровульке. А когда я говорю 3, нужно попрыгать на месте. Умеете прыгать?
0: Попрыгайте.
1: Сейчас, молодцы. Молодцы. Ну, что, попробуем?
0: Конечно.
1: Но, внимание,
0: вы запомнили?
1: Игра.
0: 1
1: Итак.
0: К столу, 2
1: так.
0: К Здоровульке, а 3 на месте. Правильно?
1: Совершенно верно. Да. Итак, давайте попробуем. 1.
0: К столу.
1: 2.
0: Где Здоровулька?
1: Так, молодцы. Еще раз 1.
0: О, побежали.
1: Так, молодцы. А теперь 3.
0: Прыгаем на месте.
1: Почти побежали, ну ладно, молодцы, правильно остановились. А теперь 2.
0: О, Здоровулька!
1: Так. А теперь 1. А теперь 3.
0: Прыгаем на месте.
1: Молодцы. Ну, я хочу сказать, вы большие молодцы. У вас почти все получается. Ну, иногда немножечко ошибались. Ребята, а заметили ли вы, что когда вы все вместе что-то делаете, у вас все очень хорошо получается.
0: Да, мы молодцы. Мы всегда были вместе.
1: Да. Вот именно сейчас я хочу показать вам эксперимент.
0: А, ух ты, пойдемте за стол.
1: Садитесь за стол. Эксперимент. Дорогие мои ребята, друзья, я хочу показать вам вот такой прутик.
0: Угу.
1: Самый обычный прутик. Ну, так, прутик. А скажите, можно ли этим прутиком пол подмести?
0: Нет, конечно.
1: Можно, конечно, пробовать, но вряд ли это получится. А сломать его легко?
0: Я попробую.
1: Ну, попробуй. Так, ну.
0: Оп! А, он почти сломался.
1: Так.
0: Тут вот, даже усилий да, пришлось прикладывать.
1: Вот так вот оно и получается. Кто хочет попробовать?
0: Да. Попробуйте сломать.
1: Так.
0: Запросто.
1: Ну,
0: о!
1: Вот,
0: видите, все просто.
1: Вот так был один прутик, стал два прутика. Хорошо, прутик сломался у нас легко.

0: Что, если мы возьмем связку прутиков?
1: Ого!
0: А? Можно ли таким венчиком пол подмести?
1: Конечно, да запросто. Давайте вот я подмету.
0: Так.
1: Вот и все, и все ваши прутики мы подмели.
0: Вот, и все это мы уберем. Да, таким венчиком можно чистоту навести, а сломать его легко.
1: Я даже пробовать не буду.
0: Ну-ка, давай попробуй. Так. Ну, сломать, конечно, можно, но согласитесь, не так просто. Ну, Вика. Вот. Почти.
1: Гнется-то он, гнется, а ломаться не ломается.
0: Да, дорогие мои. Ну-ка, попробуй, веселинка ты.
1: Ой, я даже вот.
0: Давай. Да. Вот так и в жизни, драгоценные мои друзья. Поодиночке мы слабенькие, но когда мы все вместе в одной связке, то мы становимся сильными и с любой сложной задачей справимся.
1: Вот. Вика, Сережа, это так здорово, когда у нас есть друзья.
0: Очень здорово. И я хочу спеть вам об этом песенку.
2: Лучше дружбы нет, конечно, в мире ничего, смею утверждать. Где найти на радость друга? Я могу сказать, на прилавке магазина друга не найти. Есть секрет, чтоб друг хороший смог к тебе прийти. Тук-тук, я твой друг.

очень скучал. Может, надо чем помочь, прогоню все беды прочь и пойдем играть. Грусть, веселье и печенье делят пополам лучшие друзья.

0: тук-тук, я твой друг. Открывай пошире дверь, как твои дела теперь? Все хочу узнать, я очень скучал. Может, надо чем помочь? Прогоню все беды прочь и пойдем играть.
1: Ой, профессор Бодрячок, такая веселая песня. Тук-тук, я твой друг. Открывай скорее дверь.
0: Как твои дела?
1: Ой, профессор Бодрячок, а что, если рядом не найдется друга и никто не сможет помочь?
0: Да, это проблема. Наверное, я открою вам еще один секрет.
1: Секрет?
0: Секрет, да. Дело в том, что наш Господь Бог Иисус Христос сказал, что тот, кто его слушает, тот становится ему другом.
1: Ой, а что нужно делать, чтобы Бог стал моим другом?
0: Ну... Да, это очень интересный вопрос. Я думаю, что тут все просто. Нужно быть добрым и всех любить.
1: И тогда Бог будет моим другом и будет мне помогать?
0: Да, Он станет твоим невидимым другом. Он всегда находится рядом, с Ним даже можно поговорить. И Он обязательно, обязательно поможет.
1: Ой, так а я... И так всех-всех уже люблю. И я такая добрая-добрая, что хочу вас научить делать одну подделочку. Это будет фокус-подарок. Мы берем водичку, открываем ее.
2: Наливаем.
1: Не выпиваем. Оставим пока что.
0: Я посмотрю.
1: А потом мы берем стаканчик.
0: Водичка как водичка.
1: Водичка. Угу. Вот так вот взяли стаканчик и...

0: водичку.
1: Так, буль.
0: Наливаем.
1: Буль.
0: Видите?
1: Ага.
0: Так, я налила водичку. Ага. А теперь, как вы думаете, вылится, наверное, водичка? Я переворачиваю стакан и... Оп! Та-дам! А вы знаете, почему вылетело сердечко? Потому что я вас всех очень-очень-очень люблю. Сережа, это тебе.
2: Спасибо.
0: А для Вики... У меня тоже есть сердечко, потому что тебя я тоже очень люблю.
1: Чудесный фокус. Скажи, как это у тебя так получилось?
0: Все очень просто, я сейчас расскажу.
1: Давай расскажи.
0: Вот стаканчик, и я в него заранее приклеила губку и положила сердечко. А потом я взяла воду, и когда я налила туда водичку, губка впитала всю воду, и поэтому, когда я перевернула, выпало сердечко. Вот так просто.
1: Ребята, а все-таки хорошо иметь друзей. Они обязательно что-нибудь расскажут интересное, поделятся какими-нибудь секретами. Вот. И с друзьями можно просто веселиться.
0: Да, а самое главное – быть здоровыми.
1: Да. Я желаю вам от всей души иметь много друзей. Всего вам доброго, дорогие ребята. До скорых встреч.
0: Пока-пока! Пока!

Мои родители хотели, чтобы я научилась плавать просто, и они привели меня в бассейн, и я плакала, рыдала, я

хотела быстрее выйти, потому что мне очень было страшно. Меня посадили на ступенечку сначала, чтобы я просто ноги помочила. Я даже не плавала. И все, я начала плакать. Я искала, вышла, я говорю: мам, я больше не приду сюда. Скандал устроила. Вот. А на следующий день она меня забирает после школы. Я говорю: мама, почему мы не пойдем? Пойдем в бассейн. И потом уже мне так понравилось.

Моя мама никогда, она никогда не была заинтересована в этом. С таким намеком, то, что ты научишься плавать, просто и мы уже все, уйдем. Самое главное, что ты научилась плавать. Ну и потом уже все затянуло, и я осталась. Довольно устремлена была. Очень хотела плавать. И еще на первых соревнованиях я заняла 3-е место, поэтому... Да, конечно. Но спорт меня полностью сформировал. Бассейн, друзья в бассейне, тренеры. То есть вот эта вся атмосфера, ты в ней растешь. И из тебя что-то получается. Если бы Бога со мной не было, я бы... Мне кажется, я бы никем не была.

Да, я чемпионка первенства мира по синхронному плаванию. Я думаю, то, что даже если я потом иду, ну, естественно, в спорт, и, там, не достигнув, там, не взяв олимпийской медали, я думаю, что определенно 100% моя работа будет связана со спортом. Спортом надо обязательно заниматься, обязательно, потому что тонус сразу прибавляется. Даже если ты утром идешь в бассейн поплавать, то есть целый день у тебя настроен, все, ты оптимист.

0: Вероника. В меру жесткая, в хорошем плане то, что надо, и искренне то, что она, что хорошо, то, что она когда думает, она не скрывает себя, она говорит сразу. И это хорошо и в спорте, потому что отношения в команде этим формируются. И хорошо и в жизни. Ну, опять же, талант и целеустремленность какая-то. И я думаю, что то, что она верит в Бога, не просто так.
1: Здесь я живу. А тут стоят мои награды, кубки, такой сейф, медали. У меня достаточно много, ну не то, что много, я бы сказала, но мне хватает, мне хватает медалей. Тут, начиная с самой первой медали, это вот эти вот малюсенькие там, она уже вся такая, вот первая медаль, я не знаю, видите, вот это, это моя первая медаль. Тут медали с Европы, с мира, с разных юниорских каких-то соревнований, со спартакиады. Вот и в Германию я ездила. Ну и, конечно, самая главная медаль – это государственная награда, государственная медаль. Много очень у меня дипломов, очень много, там, я не знаю, штук 100 точно есть. Ты работаешь год, да, и ждешь там соревнований, которые за неделю пробегут. И вот когда ты выступаешь эти 5 минут, ты работаешь столько часов, а выступаешь всего лишь 5 минут, и когда... Самое главное, когда ты уже стоишь на пьедестале, это, да, это такие минуты, там, ты там чувствуешь себя такой, ну я молодец, я добилась. Это очень, очень приятно. То есть ты знаешь, что ты не зря все это делал.

ему очень нравится, и он просто не хочет, чтобы я никогда бросала спорт там. Ну, не то, что никогда, конечно, да, он хочет, чтобы я там стала олимпийской чемпионкой. Вот. Ну, посмотрим, что будет дальше. Если не получится, я не прям там расстроюсь и впаду в панику, в истерику там. Нет, у меня такого не будет, потому что у меня есть задумки в голове, то есть чем я еще могу заниматься. Я учусь в физкультурном институте физической культуры и спорта на факультете спортивной режиссуры.

0: Просто у нее были очень сложные периоды, когда она очень сильно болела. И после болезни как раз мы очень сильно переживали всей семьей, что как у нее сложится карьера, но она там заняла первое место. Это после болезни же, да, сразу было? Это операция была, то есть сложная. Вот. И, конечно, я думаю, что секрет ее успеха в том, что она все-таки от Бога как бы ей посылает силы, ей посылает целеустремленность. Это потому что мы молимся за нее, особенно с мамой очень молится за нее, за меня, и это было всегда. И... Но она сама комментирует всегда, что если не Бог, я бы не добилась ничего.
1: Да, но если бы не было мамы, мы бы не знали Бога. Да, она нас с самого детства водила в церковь, мы пели в церковном хоре. Очень здорово было, сейчас вспоминаю. Тяжело, конечно, там 2 часа, мы там почти что не садились, все время там спинки ровно. У нас такой строгий преподаватель был. Не, ну я просто к Богу так не относилась, как сейчас, если бы меня в детстве там не водили в церковь. Я очень счастливый человек, потому что... Я счастлива даже не за спорт. Спорт, я говорю, то, что у меня не на первом месте. То, что с моей семьей все хорошо. Мне ничего более не нужно. И рядом со мной меня окружают просто потрясающие люди. Они дарят мне свою любовь, как бы мои друзья, мои родители. Я считаю, то, что это самое замечательное в жизни. То, что когда тебя любят, когда ты нужна. И нужна не из-за того, что ты там чемпионка мира, там, что ты там что-то добилась, а потому что Вероника. Просто Вероника, и тебя любит за это. Когда мы стоим обязательно на старте, в нашей какой-нибудь, ну вот когда мы на суше становимся, и там через 5 секунд музыка включается, я все время говорю всегда «с Богом». И знаете, такое выражение, там «ни пуха, ни пера» всегда говорят. И все отвечают «к черту». Но я никогда, и все так сначала очень все мне нравилось, я говорила не «к черту», а «с Богом». Вот, и они все время: «ну, Вероник, ты одна не сказала, ну скажи, скажи, а то у нас что-нибудь случится». Я говорю: «я не буду, с Богом, все будет хорошо».

места, как найти вопросы, которые мы будем задавать, и отвечая на них, мы были бы свободны от гордости, от этого желания самоутвердиться. Но чтобы мы были помазаны Твоим смирением, Отец, чтобы я мог понимать, что без Тебя я ничто.

0: Каждый из них сюда приходит изломанным. Каждый приходит сюда изломанным, сюда нормальные не попадают.
1: Скоротечной жизни моей, Господи, помоги мне, возгромить участь моими смыслом отчитанных мне дней. Скоротечной жизни моей, помоги понять и принять.
2: Так, давайте мы с вами вот этот 38-й шалом построим.
0: Каждый из них, можно так сказать, искалеченный.
3: Ну, моя цель услышать на суде, на Божьем суде, оправдательный приговор.
0: И он приезжает сюда, и почти каждый из них считает, что его чего-то лишили. Его здесь лишают. Чай, кофе, телевидение, еще других каких-то там привычных для него дел в жизни. Как будто бы его лишили. И мы для него враги.

0: Что бы ты поставил на первое место?
1: Я не знаю, мне это уже ничего не надо. Я мечтаю купить Хонду, японский мотоцикл, пойти на пенсии и объездить.
0: Так, что же, значит,
1: бросить пить, да.
0: Так что мы ставим? Хонду?
1: Бросить пить, купить Хонду японскую, пойти на пенсии и объездить весь мир. Может, даже
0: четыре, еще пятое.
1: Пятое?
0: Может, мир с Богом все.
1: Ну и жену хорошую.
0: Для Бога не это не
1: все, и Бог, это в первую очередь.
0: А что значит Бог в первую очередь? Хор в первую очередь, понятно.
1: Это
0: а вот Бог в первую очередь, как это его поставить?
1: Всегда, чтобы он был со мной. Да?
2: Эйнштейн сказал, не имей успех в жизни, а имей смысл. Аминь.
3: Я встаю в 5 часов. Раньше бегал, сейчас не бегаю.
4: Ну, подъем. Поднялись там, заправили кроватки. Ну, как в детском лагере, как в армии.
5: Утренний туалет, зарядка, самоподготовка к занятиям, к утреннему молитвенному часу.
3: Читаю, молюсь сперва, читаю Библию, общаюсь сам с собой, готовлюсь к урокам. Здесь утром есть утренний страж, он начинается сейчас без 15:07. Собираемся на утренний страж, молимся, разбираем слово Божье.
6: 7:45 завтрак.
5: Ну, потом рабочий день.
3: Выходим сюда на улицу, здесь идет планерка. Планируем, где кто работает. Ну, на целый день у кого какой объем работы. Все идут по своим рабочим местам. С 12 до часу обед у нас.
6: Ну и после до 6 мы работаем. Потом после 6 вечера ужин.
7: И вечернее служение. Ну и потом тоже опять чтение Библии и молитва.
6: После субботней школы свободное время.
4: Все,

0: часов отбой.
1: Какие люди в среднем? Вот, какой возраст, социальное положение, кто попадает в
2: репрессанты? Возраст в среднем где-то 40 лет, 35-40. Вообще, это ребята, которые очень многие имеют хорошие способности. Но у них одна проблема. Их две. Первое. Большинство из них отказываются брать на себя ответственность в жизни. Вот у них проблема номер один. Это люди безответственные. Причина этого – лень. Они сами по себе не дисциплинированные. Если их суметь организовать, они будут работать, войдут, почувствуют результаты, и тогда они будут замотивированы. Но в этом плане они очень слабые, самостоятельно они не могут свою жизнь организовать. Поэтому так вот живут. Несколько было таких ребят, которые, знаете, даже по телефону они, тут мы хотим там приехать, когда они приехали, приезжали. Ну, значит, ну, что они приехали? Ну, там ловить нечего уже. Там просто взяться не за что, там уже одна труха внутри.
1: Это в смысле физического или духовного?
2: Духовного. Ну, они настолько уже испорчены. Там просто вот, ну, проба ставить, как говорят, негде. А они менялись. Сегодня у них семьи. Они сегодня крещение приняли. У них где-то сегодня там неровно еще, где-то там с перекосом как-то жить. Но они во Христе. Эти люди, а те, на которых, которые приезжали, подавали какие-то надежды, на которые вели здесь, даже очень красиво говорили, делились своими мнениями. Они потом выезжали и все, и ломались тут же. Как так может быть? Нельзя объяснить. Ну, такие сюрпризы были и есть. Я думаю, будут.

0: Мне когда было 7 лет, 7, отец мой повесился от белой горячки. И нас воспитывала мама с братом, брат на 5 лет меня моложе. Воспитывала двоих. И она очень любила нас. Мама очень любила. Это женщина, конечно, удивительная женщина. Сколько она вложила любви. Я думаю, что то сердце, которое сегодня у меня есть, вот эта потребность жить для других людей, это только благодаря маме. Только благодаря маме. И вот где-то к 14 годам я начал, ну, играл в футбол, как бы вторая лига, молодежные сборные. И они как бы пророчили так большой футбол, но не получилось. Я начал пить, выпивать сначала, потом я очень, я, как только я один раз попробовал больше остановиться, до 30 лет я уже не смог. Просто не смог. И когда мне 18 лет еще не исполнилось, я уже оказался в колонии. Мы едем, вот сейчас этот изолятор. Вот он, вот эти окна. Здесь я, будучи еще, мне не было 18 лет, только 17 лет. Мне привезли сюда, я помню, когда я залез на это окно, и в окне я увидел себя лысым. И мне, я не мог прийти долго в себя, что я лысый, что я нахожусь в камере, и теперь я не смогу никуда отсюда выйти. Это вот, это изоляторы, как раз вот, это, вот эти окна, это малолетки, несовершеннолетние здесь находятся. Потом, спустя, значит, это было в 79-м году, и сколько лет, в 94-м году я начал посещать ее с проповедью Евангелия малолеток и женщин. Я посещал эту колонию, вернее, это изолятор, больше 5 или 7 лет приезжал сюда. Администрация была очень интересна, что как когда-то человек, который сидел здесь, вдруг пришел с проповедью Евангелия, он Евангелие пришел. Они долго не могли бы это поверить, они собирались там, человек 20 задавали мне вопросы, для какой цели ты сюда приехал. 206-я, 3-я, это у КРСФСР было, это за там удар ножом человека. Никакого такого спланированного криминала не было. Просто вот абсолютно бесшабашная такая вот жизнь человека, который живет без цели, без ценностей, который понимает, что, что нужно что-то поменять. А как это сделать? Как это сделать? Зачем жить? Ты в этой жизни никому не нужен. Не нужен ты, потому что тебе никто не был нужен.
1: Наркомания, соль. Ну, как бы год соли. Ну, а так, ну, трава там такое вот. Я даже не могу, затрудняюсь ответить, что было причиной. Сначала это было как баловство, я думаю, как большинство народа это было как баловство. Ну, покурили там травы, потом туда-сюда, потом, потом что-то тяжелее-тяжелее. Ну, и вот в итоге к этому пришел и... Да просто я, ну, все, мне ровно вообще на людей, на всех. Я никого не ставил вообще ни во что. Есть я, есть вот это вещество, которое мне нужно. Я мог переступить через всех.
0: Для того, чтобы исполнить свое предназначение, Бог дает каждому талант, и наши таланты, они показывают, ведут к нашему предназначению. Наши способности, они говорят о том, вообще, к чему я расположен. Вот когда ты чем-то начинаешь заниматься, задай себе вопрос. Я занимался бы этим бесплатно, если бы мне за это не платили. Я бы этим занимался. причиной. Наверное, неудовлетворенной жизнью своей, с нереализованными своими возможностями. Может, это так.
2: А что не реализовано? То есть чего хотелось, что не получилось?
0: Ну, я как-то не думал даже. Видите, даже не думал об этом. Что мне не реализовалось. Ну, в общем-то, так, если взять, все у меня было. Дом, семья, работа. Ну, а в итоге я все потерял.
3: Ну, я думаю, что сама по себе зависимость, она как вершина айсберга. Она показывает, что у человека существуют какие-то внутренние проблемы. Только выливаются они каким-то образом наружу, ну, разными способами. У кого-то зависимость, ну, скорее всего, это зависимость. Только они бывают разные. У меня такая. Меня в семье пили. И отец, и дед. Ну, не сказать, что они прям такие конченые алкаши были. Они культурно употребляли. Ну, как все советские люди, наверное.
2: Ну, как часто?
3: Ну, может быть, раз в неделю, два раза в неделю.
2: Прям вот пьяным. Видели отца?
3: Ну, конечно.

На Новый год у нас там в колонии, значит, пригласили в клуб. Там в клуб 90-й год. Я пришел туда в клуб вместе со всеми. Или нас туда загнали, уже не помню. И туда пришли какие-то люди непонятные. И они начали что-то рассказывать какую-то о вере. Но я всегда, мое сердце было расположено к небесам. Было расположено. Но во мне действовала другая сила, которая полностью меня контролировала. И вот я пришел туда, и я помню, какой-то парень, а это были баптисты, я потом уже это же узнал. И вот он всегда говорил, он там на сцене говорит: вы только поверьте, вы понимаете, вам нужно поверить. Я помню, к нему подошел после всего на сцене. Я говорю: послушай. Я вообще ничего не запомнил, он ничего не помнил, не понял. Я говорю: ты мне скажи, как поверить-то? И он мне дал эту книгу, книжечку Евангелия Дедовного братья. Вот это, держи, и вот это читай. Я говорю: правда? Он: да. Через несколько дней я там где-то гулял около Запрядки, такое там место, где можно было так гулять, вот такое уединенное место в жилой зоне. И я открываю это Евангелие. И я попадаю на 72-й псалом. На 72-й псалом. И там есть такие слова: «Я как скот был перед тобой». Я прочитал вот эту строчку. И я поднял свои глаза к небесам и сказал: кто ты, что мою жизнь записал в эту книгу, вот в этой строчке? Я как скот, действительно, я скот был перед тобой. И неожиданно для самого себя я вдруг начал искать Бога. Вдруг я понял, что Бог-то – это живая личность.

0: Оказывается, когда мне было лет 13, и мы с ребятами играли там во что-то, и потом расходились по телевизору смотреть футбол, и они говорят: там мой отец приехал, меня отец зовет, я сейчас пойду быстрее. Я думаю, надо же, у них у всех есть отцы, а у меня нет. Я сейчас приду, у меня нет отца. И мне так, я помню, было тоскливо, так тяжело на сердце. И вдруг такая мысль: у тебя будет отец? Я думаю, надо же. Вот, вот, все здесь, что вокруг, это все наши поля. Там картофель везде. Сейчас на тот год это отдыхает, земля, а в том году уже начнем с этих полей переходить на ту сторону. А здесь у нас будет пруд, рыбу будем разводить. Вот здесь вот у нас. Ну, форель, не форель, но карп-то у нас точно будет. Для себя. Потому что мы вот эти овраги тоже все выкупили, все неудобия.
1: Сколько всего площадь?
0: 250 гектар. Вот это наши сады.
1: Там что растет?
0: А?
1: Там что растет?
0: Смородина, крыжовник, груша, яблоко, вишня. В общем, кустарник, деревья. Вот уже на следующий год вот подготовили вот этот. Здесь под полив будет земля, картофель. Вот это вот. 20 гектаров.
1: А кто ухаживает за садом?
0: За садом ребята наши, там все ухаживают.
1: Так, куда сегодня?
0: Сейчас поедем в Новомосковск. По нашим магазинам проедемся, на наш склад, наши мастерские по ремонту обуви, где обувь готовится.

0: но он у тебя работает. Мы не можем этого понять.
1: Хорошо, нормально.
0: Это тоже бушная, да, Паша?
2: Что бушная?
0: Не, вот это новое.
2: Это новое, это бушная. Для радиолокационных средств обнаружения.

каждый бизнес, его успех – это правильное планирование. Правильное планирование. Здесь никакого не было планирования. Просто это можно сказать, вот выстрелил в воздух, и ты попадаешь, один из миллионов.

люди попадают в зависимость, потому что они слабые, они еще не укоренились, чтобы их не срывало ветром, чтобы они могли крепче стоять не знаю. Ну вот сначала, к примеру, я отношусь к реабилитантам, ну, смотрю, человек не очень разговорчивый. Потом я как-то, потом как-то все теплее становится, теплее, и потом он уже вообще размораживается.

0: Но когда они срываются, мне кажется, то, что они чужие люди, как-то то, что они... Ну вот, был хороший человек, там, Лёша, и вот он взял и сорвался.
1: Что ты чувствуешь потом?
0: Я видел, как этот Серёжа там, такой хороший был, как он помогал, трудился. Ну и тут вдруг он срывается.
1: Как ты себя при этом чувствуешь?

0: Как будто бы он предал нас. Не знаю, как-то так.
1: К сожалению, нередко такое бывает, когда люди идут на поводу своей низшей природы, своих инстинктов. То есть они могут обманывать, они могут воровать, они могут, так можно сказать, предательски себя повести, что ли. Потому что мы здесь живем в одном доме, едим одну пищу, живем одной жизнью. Мы в одном доме, это одна большая семья. И приезжает сюда человек, и он, к сожалению, не способен оценить, что здесь мы не просто приезжаем сюда на работу, мы живем здесь. Тут семейные люди живут, моя семья, ребенок, жена посвятили этому жизнь. И приезжает этот человек и может что-то украсть, продать, пойти напиться, еще что-то сделать. Это очень тяжело такое переносить. Но мы понимаем, что в какой-то степени это неизбежно. Мы имеем дело с людьми, которые не принадлежат себе. Эти люди себе не принадлежат. Они являются заложниками. И заложниками они сделали себя сами.
0: Когда он волнуется и переживает за этих людей, ну, мне почему-то тоже так становится, ну, когда так не по себе.

0: Пойдем, я покажу ваших деток. Ну вот ваши деток вы уже можете видеть, все цветочки ваши.
1: Чего, не что это цветочки, это Серега. Надо сделать, знаешь, они смотрятся, когда их много.
2: Здравствуйте.
1: Когда ничего не видно.
0: В следующий раз возьмем больше.
1: У нас там сейчас двое напились, я только в другом, да, сейчас в этом негативе нахожусь. Да, вообще-то, не знаю, там вот. С каждым разом все тяжелее и тяжелее воспринимать. Раньше как-то проще, легче. А это как предательство, что-то такое, знаешь, вот как будто бы тебе что-то говорит, что ты, это ты не состоялся, ты не можешь. Знаешь, вот, вот так по твоему самолюбию, что ли, достоинству.
0: Хорошо, да. Для того, чтобы понять, что не ты там главный, знаешь, что это. Его дети.
1: А, это однозначно.
3: А вы кто по профессии?
4: Я полжизни.
5: Золотые руки, говорят.
4: Фигня сидел. Вот карман по профессии был. 25 лет я сидел в лагере. Профессии у меня никакой.

0: Ну, мне, например, понравилось другой причиной какой. Понравилось, начал пробовать, употреблять. А когда впадаешь в эту зависимость, 1, 2, 3 раз попробовал, понравилось, все, начинаешь искать, бегать, уделять этому время. Как невесте ходишь на свиданку, ищешь каждый день этот героин или что-то там, эту зависимость. А нету, болеешь, начинается ломать все.
1: Когда начинаешь ломать?
0: Ну, когда ты сидишь полгода, год, начинаются ломки потом по-любому. Потому что каждый день доза-то растет от этого. Если, например, первоначально я пробовал 1 раз в день, в сутки, то потом в день 3-4 раз. Тем больше доза. Ну, а сейчас, в данный момент, чтобы ее найти, вот последний раз я кололся, сестра выслала деньги, 500 000 на дом. Я где-то за полгода, меньше даже, эти 500 000 все в жилу загнал. И все, и ни дома, и ничего. И 500 000 улетело.

0: остальные Карпатки, они как бы...
1: Одевается маска, одевается халат, подходит к улью, открывается аккуратно и просится у пчелок: дайте, пожалуйста, мед. Они говорят: друг, пошел отсюда. Мед. Ты его доставал?
2: Ты работал на нем, да?
1: Ты за медом, за нектаром летал? Ты по миллиграммам приносил улей? Нет. Ну тогда иди отсюда. Вот.

0: нет улья.
1: А, и все равно.
0: И все равно, кто тут ходит, да. Они не хозяева этого мира. Хозяева умерли. Погибла эта семья, да?
2: Да.
0: Остались трутни тоже, и трутни это большая пчела.
2: Трутни и пчелы воровки.
3: Они погибают в улье?
4: Нет, ну, они стараются вылезти из ульи. Когда они чувствуют, что они умирают, они все выходят наружу.

0: Употреблять начал с молодости.
1: Сколько вам было лет?
0: Ну, после школы, лет 18, наверное. Причин, я думаю, что несколько. Точно установить и сказать я не могу. Я могу только предположить. Предположение такое, что это генетическая зависимость, она и социальная. Но она захватывает все стороны жизни, поэтому все стороны жизни могли повлиять на то, что она развилась.
2: Как правило, когда человек не берет на себя ответственность, чтобы уйти от ответственности, есть один прием, который идет с Эдема. Нужно кого-то сделать виноватым за свою жизнь обязательно. Обязательно. Иначе, если ты это не сделаешь, тогда ты должен как бы все взять на себя этот груз, что твоя жизнь не состоялась, и это результат только исключительно твоего выбора. Это ты выбрал. Это не мама тебя воспитала таким. Это не общество такое, это не страна, там, не город, где ты вырос. Поэтому они все, не они, а люди, у которых вот особенно ярко выражена эта зависимость, это люди, которые просто спецы. Как сделать кого-то виновным за то, что их жизнь не удалась. И в этом они вообще едины. Вот эта схема одна и та же. Она, форма разная, а сущность одна и та же. Поэтому у кого наркотики, это люди внутри более прогнившие.

0: им тяжелее восстанавливаться.
1: А, в смысле, физически?
0: Нет, на моральном плане. Алкоголик, они как-то быстро, они не сопротивляются. Да, я алкоголик, у меня проблемы, я не могу с этим справиться. Наркоманы, это настолько что-то, вот, хитрость с лукавством, настолько сильно это въедается, как этот угольная пыль. Ее ничем потом не можешь оттуда. Попробуйте вот угольную пыль, ее вы ничем не достанете оттуда. Руки могут месяцами быть черными от этого. Въедается. Вот то же самое наркотики. Я не видел люди, которые кололись, которые могли бы быть искренними и правдивыми. Я еще их не встречал.

0: те наркотики, которые существуют, они более коварные, то есть там сразу цепляет вот это психику человека. То есть человек даже не понимает, на каком он крючке уже находится. Он понять этого даже не может. Он начинает это понимать, когда у него ничего не остается. Но когда у него ничего не остается, он спасается только одним. Он сравнивает себя с тем, кто в худшем, более с ним состоянии находится. И поэтому ему снова кажется, что еще у него есть какие-то шансы, что он не совсем уж и такой пропащий. Допустим, живет мать, с ним живет сын. Она говорит, что мне делать? Я говорю, что вам делать? Вам нужно закрыть квартиру и уехать. Года на три.
1: О, да ну что вы.
0: А он как? Он уже погибнет. А вы скажите, сколько уже он употребляет? Ну, уже я борюсь лет 9-10. Я говорю, и как? Вы видите прогресс? Прогресса нет. Или вы все-таки не хотите согласиться, что вы в этом участвуете? Молчите. Я говорю, вам надо закрыть дверь, запечатать все окна и уехать. Оставить его один на один, чтобы он мог встретиться с последствиями. Вы не даете ему возможность собрать урожай, который он сеет. Вы собираете. А теперь хотите, чтобы мы с вами в этом месте участвовали? Я говорю, мы не будем в этом участвовать. По сути, вас надо в один центр, а его в другой. С вами надо заниматься. Ну, как правило, они находятся в более сложном положении, чем даже наркоманы или алкоголики.
2: То есть созависимость, да?
0: Да, да, созависимость, да. Это такая же болезнь, как зависимость. Мая 1992 года, конец срока. И я вышел из колонии, и меня приехала встречать мама. У нее на тот момент уже был человек, с которым она жила. Я вышел и опустился на колени перед этой женщиной. Я никогда этого не делал. Я всегда хотел этого, всегда, когда сидел, писал, мама, я другой, все будет по-другому. Выходил, но все повторялось, ничего не менялось. А здесь все по-другому. Я обнял ее. Я плакал, рыдал. А она говорила, сынок, теперь все уже, это прошло.

невозможно передать это все. Это новая жизнь, когда действительно рождается новый человек. Как Иисус сказал, должно тебе родиться. Действительно, когда ты рождаешься заново. И вот у нас установились отношения. Я первый раз пришел в церковь. Я помню, это в Туле было, в церкви. И когда служение, перед служением кто-то исполнял на скрипке произведение. Я стоял на балконе. Меня одели, мне дали такую рубашку, она была невелика. Мне дали ботинки, они тоже мне были велики, соскакивали. Но мне так все это, для меня это было так торжественно. Я среди каких-то необыкновенных людей, я слушаю скрипку. Надо же, я среди людей, где играют на скрипке. Вообще для меня это было, ну, верх, что я нахожусь среди таких людей. Это было потрясающе, конечно.

0: Вот сейчас где-то 4 человека прошли уроки. Все хотят крещение принять. Леша. Ну, крещение они все хотят принимать, но это очень... Все такое больше...
1: Больше мы?
0: Да, что-то эмоциональное.

0: кроме меня, какой я в твоих глазах? Вы так не забыли вопрос? Господи, вот какой я в твоих глазах?
1: Какая у вас зависимость?
2: Зависимость? Независимость, моя зависимость.
1: Вы сказали, что были здесь в качестве реабилитанта, да?
2: Да, поначалу изначально я приехал, срок, конечно, здесь все приезжают на правах реабилитанта.
1: А реабилитанта изначально. От какой зависимости?
2: А здесь несколько таковой зависимости.
1: То есть у вас никогда какой? Не было проблем с алкоголем, наркотиками?
2: Нет, как понять, ну, в свое время, почему я по праздникам употреблял когда-то, потом я был членом церкви. Нет, как такового, что у меня было, я потерял из-за того, что пил там или наркотики употреблял, у меня не было этого.
1: Кто сейчас из наркоманов здесь?
3: Дима, были наркотики у него, потом... Саша, Игорь, другой Игорь, потом кто там у нас еще есть. Ну, больше половины наркотики.
4: Здесь я идеализировать не стоит, все бывает. Он съездил на 2 дня к племяннику. И приехал его туда сын, Алексей. И он с сыном своим там начал колоться. И он сейчас говорит, я понимаю, говорит, все, что можно, я говорит, просто все уничтожил, я все похоронил. Что я могу теперь сказать сыну, когда мы в этой квартире вчетвером там сейчас кололись?
5: А вот наш сосед по деревне. Помощи нуждается. Сейчас пойдем поможем.
6: Чем сможем, да.
7: Да, проехали.
8: Их меня считают, там, я не знаю, кто там, отец меня называет. Так, знаете, по-разному. Но некоторые из них, они для меня... Вот самые настоящие братья.

Хотя это слово может такое быть замылено, может, но они действительно представляют для меня братья, жизнь которых, их проблемы, какие-то нерешенные вопросы становятся моими.

0: Дело моей жизни – это поднимать тех, кто сам подняться не может.
1: Ну, я бы хотел продолжать бизнес, папин обувной бизнес. Ну, вот я еще в точности не знаю, как я хотел бы, ну, продолжать вести треп-центр или нет. Ну, больше вероятности то, что, ну, я буду продолжать вести треп-центр.
2: Сколько вам лет, молодой человек?
3: Мне 12,5.
2: А сколько лет за рулем?
3: Уже третий год.
2: А что еще умеете возить?
3: Я умею водить КамАЗ, КамАЗ, трактор. У нас та дорога прямая.
0: Жизнь такого человека, как моя, говорит о том, что у тебя лучше еще впереди. Вот все, что я хотел бы сказать.

0: У нас у всех есть предубеждения, и они ведь нам не помогают, а мешают. Об этом и будем размышлять сегодня. Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, очень рады приветствовать вас на новой программе «Что есть Евангелие?». Мы с вами говорим о Евангелии в действии, и мы знаем, судя по вашим отзывам, что вас радует то, что мы применяем Евангелие к нашей с вами жизни сегодня, потому что оно неразрывно с ней связано. Лен, ты, вот у тебя уже опыт больше 30 лет христианский. Вот ты считаешь, что Евангелие на самом деле связано с нашей повседневной жизнью? Или что все-таки вот в какие-то моменты мы к нему возвращаемся?
1: Ну, я думаю, что если это от случая к случаю, хождение в церковь, чтение Священного Писания, благотворение или еще что-то, то это все-таки больше не жизнь верующего человека, а жизнь религиозного человека, ну, который считает себя верующим и в случае к случаю как-то общается с Богом. Угу. А все-таки Евангелие – это благая весть, которую Господь нам открыл, и мы в ней живем каждый день. И это дает нам возможность общения с Богом, общения с близкими, общения с братьями и сестрами, то есть то, что ежедневная наша жизнь, то есть вся жизнь наполнена Словом Божьим.
0: Слава Господу, это очень-очень важно. В нелегкие времена мы живем, да, так много в сердце происходит, ну, всяких-всяких вот перипетий у каждого человека, потому что борется за нас к сожалению, большому нашему сатана. Но Бог победитель, поэтому давайте за него держаться. И вот сегодня такая очень интересная тема. Коля, почему ты выбрал, что вот именно про предубеждение мы сегодня говорим? Мы в книге «Деяния апостолов» где?
2: Мы начинаем 10 главу, и там произошла интересная встреча у апостола Петра с воином римской армии. И вот представьте, Петр, правильный такой иудей, воспитанный в законе Божьем.
0: Это вот мы, кстати, должны понимать, если мы читаем Священное Писание, что все апостолы, что все апостолы были из иудейского народа, да, поэтому вот мы и говорим.
2: Да. И вот с таким вот, ну, воспитанный в среде закона Божьего, да, и плюс еще более 600 предписаний и в книжников, и фарисеев, и священников. Вот такой сыревоспитанный человек, он...
0: То есть они воспитывались на Ветхом Завете, да? Правильно понимаю?
2: Да, да, да, на ветхозаветных заповедях в том числе. И вот такой человек, он очень предубежденно относился к неиудеям, то есть к язычникам.
0: Лен, а вот это, ведь вот так много об этом говорят, что... вот иудеи, язычники, вот чистые, нечистые. У тебя когда, что ли, сформировалась позиция по этому вопросу? Тебе не было странно, вот изначально, когда ты читала Ветхий Завет, что, ну, вот и язычники почему-то к нечистым относятся?
1: Ну, вот, живя еще, что значит, мы родились с вами в СССР, да, но как-то у нас не было каких-то национальных, вот, разделений. Я, во всяком случае, учась в школе, в институте, я не чувствовала никаких вот таких разделений, поэтому, ну, у меня и не было никаких предубеждений ни против кого. И читая это, ну, там, ты понимаешь, что действительно, воспитываясь вот в среде, что люди могут отделить себя и стать святыми. И все, кто вне своего круга, да, то уже те люди нечистые. Вот, как бы по отношению к Богу, по отношению Ну, а так вот у меня как-то не было. Ну, и особых таких у меня вопросов вот к этому вопросу в Священном Писании тоже не было. Как-то, ну да, я поняла, но это тем более читая, когда уже Евангелие, что Господь, наоборот, нас показывал, что нужно любить всех, любить ближний, кто твой ближний. И как раз на примере, например, той притчи о добром самаритянине, да, он показал, что, наоборот, язычник оказался ближним к тому, кто пострадал. И он, ну, как-то язычников, наоборот, возвышал и ставил на более высокую такую планку. Так что я думаю, что у меня не было, во всяком случае, каких-то вот проблем и каких-то предубеждений.
2: Ну, у Бога были предубеждения, вот я бы сказал.

0: языческому миру.
1: Интересно.
0: Потому что Бог призывал отделяться от языческих вот всех вот традиций, ритуалов, вообще культуры, вот, в которой жили язычники. У них был какой-то свой Бог, может быть, и не один, а целый пантеон, как в Египте, например. Попал народ Божий в Египет, и что там с ним стало? Они забыли и Бога, и заповеди, и стали просто рабами. И в конце концов Богу пришлось их вытаскивать оттуда. С такими чудесами прям до сих пор люди помнят об этих чудесах. Угу. То есть Бог призывал, и не то, что призывал, а Он повелевал даже не сообщаться с языческим миром, не выходить там замуж еврейке за язычника и не жениться на язычнице. Вот такие вот постановления мы найдем в Ветхом Завете. И они были не случайно Богом установлены.
1: Коль, да, объясни, пожалуйста, это. И сегодня-то как-то к нам это как относится?
0: Ну, потому что языческое божество, оно, по сути дела, не было Богом истинным, то есть тем творцом, создателем мира, создателем человека. А это были выдуманные какие-то персонажи. Причем,
1: и они в ложном свете Бога представляли, да?
0: То есть это была искаженная религия и искаженная вера. Язычники поклонялись, по сути дела, бесам. И вот в этом была большая опасность и большая проблема. И некоторые культы доходили до сатанизма, просто принесение в жертву живых людей и младенцев там и так далее. Это была просто в Божьих глазах мерзость. И не только в Божьих, наверное, в глазах людских. И это делалось все во имя какого-то Бога.
1: Якобы, да?
0: Да.
1: А на самом деле все-таки вот...
0: Безобразный культ там аморального характера, там с проституцией связано, с храмовой, ну и много-много всего вот этого. И во всем этом вот варился вот этот языческий мир. А Бог решил все-таки человечество спасти в лице тех, вот в лице, допустим, одного Авраама. И, по сути, он один вышел из этого мира. По повелению Божьему.
1: Из языческого окружения, да?
0: Да.
1: Среди халдеев он жил, да?
0: Да.
1: Это Месопотамия. Да.
0: То же самое произошло и с Ноем до потопа. То есть вот, люди погрязли просто в каких-то культах аморальных и антибожественных.
1: Ну и, в принципе, это ведь вот саморазрушение, да? Это же саморазрушение. То есть когда... Ну, человек не с Богом, то им руководит сатана, и все ведет к разрушению.
2: Но у меня-то вот больше как-то, ну, вот тот вопрос, который ты мне задала, у меня больше именно вот на человеческих отношениях друг к другу, да, потому что, ну, вот мы видим, что Иисус-то, наоборот, учил нас, что его благая весть, она направлена на то, чтобы она была открыта всем. И язычникам тоже. Вот. А вот это вот разделение какое... Ну, да, Бог не хотел, чтобы его народ соединялся с язычниками. Но в то же время благую весть о Боге народ его должен был принести язычникам. Но вот это вот разделение, оно их как-то, наоборот, отодвинуло от людей. И от них людей как бы отодвинуло.
0: Вопрос, было ли у иудеев что нести? Вот еще это, что они несли язычникам во времена Иисуса Христа? И Иисус как-то, помните, сказал такое, вы обходите море и сушу, там, чтобы донести весть о Боге. Это Иисус им говорит. А потом, когда люди обращаются...
1: Это он фарисеям говорит, верующим, да?
0: Ну да, да, да. А когда люди обращаются, вы делаете его вдвое хуже себя. А в это время... Иисус констатировал такой факт, что храм Божий стал вертепом разбойников. То есть все извратилось. И религия, которая была изначально призвана показать людям Христа, она выродилась и выхолостилась настолько, что стали хуже языческого культа вот эти все храмовые. Вот Иисус поэтому тогда, случай такой был с ним, взял бич и выгонял там из храма всех торгующих, всех разбойников так называемых.
2: Ну да, да, он даже сказал, что храм сделали вертепом разбойников.
0: И, конечно, какую весть могли нести вот эти священники, эти книжники, фарисеи, если они извратили и исказили веру в Бога настолько, что она стала хуже языческой. Вот. Но и одной из граней вот этой религии иудейской была вот такой вот ненависть такая к языческому миру, вообще к людям языческого происхождения и к язычникам конкретно. И отсюда вот у нас с вами история вот эта из 10 главы. Был в Кесарее некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским.
1: Это сейчас мы попытаемся разобраться все-таки, что это за предубеждение. Да, вообще, что такое предубеждение?
0: Вот на сцену выходит описание сотник, полковник.
1: Сотник – это потому, что он сотни солдат?
0: У него полк, да. То есть называемый Италийским. Это элитное такое подразделение, которое раскрутено. Оно было вот в Кесарии, это приморский город, курорт, собственно говоря, римский. В основном там...
1: Это такой... на Средиземном море, по-моему, да?
0: Да. Он в пределах там Палестины там находился и представлял собой вот такой вот, ну, уголок римского мира. То есть там были все, и там амфитеатр были, и бани, и все на свете, что римляне привыкли, ну, в чем они привыкли жить. И там был расквартирован вот этот вот полк италийский, сотником которого был Корнилий, или по-нашему полковник, если так уж. Благочестивый. Вот интересно, что Лука подмечает, благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим.
1: А ведь он был римлянин. А римляне-то вот, ну, нас учили истории, вот римский там пантеон богов, то есть они-то были язычниками ведь римляне. Или да, они были, да, вот, да, не знаю, там, философами, которые тоже поклонялись многим богам.
0: У них даже император был в ранге божества возведен. Каждый император после своей смерти становился богом. Вот как бы так. Благочестивый, боящийся Бога, истинного Бога, Бога-творца, со всем домом своим, творивший много милостини народу и всегда молившийся Богу.
1: Лена, вот откуда это мог он? То есть, если он, в отличие от пантеона римских богов, он поклонялся вот единому истинному Богу-творцу, откуда он мог знать? Это, наверное, ты говоришь.
2: Ну да, я думаю, что это из общения как раз с народом на территории, которой они жили. Да, то есть народом людей. Божьим, да.
0: Мне кажется, тут больше все-таки прямое общение с Святым Духом и с ангелами у этого человека было. Потому что в среде народа Божьего в того времени, там, я не знаю, по-хорошему не научишься. Если мы говорили с вами о том, что творилось в храме, ну, тяжело вот так вот благочестивым. Хотя благочестивые там были, наверное, все. Правильно, исполняем все заповеди, там, все предписания и так далее. Но этот человек, он имел личное отношение с Богом. Вот это вот самое главное, да. Что он каким-то образом их завел, это непонятно, как это все с ним происходило. Но я про себя могу сказать, что и со мной это непонятно, как произошло. Из атеиста оголтелого превращаюсь в верующего человека и читающего Библию там, вместо там, каких-то других книг. Это тоже откуда вот я мог взять? Никто меня не учил. Я понимаю Корнилия, до которого какое-то слово какое-то дошло, да.
1: Проникло в сердце.
0: Ну да. И он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий». Он же взглянул на него, испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои, милостыни твои пришли на память перед Богом».
1: Как интересно, да? Ангел пришел к язычнику, да? и сказал такие слова, что твои молитвы, вот не должно быть у нас предубеждения, да, ни против кого, ни против кого не должно быть.
0: Вот, очевидно, он долго молился уже, долгое время. О чем там, о чем молился, мы не знаем. Но, скорее всего, наверное, и о том, как ему спастись вообще.
1: Ну, если Богу молился, да.
0: И что ему делать в этом мире? Очевидно, что-то его не устраивало тут, это вот устройство вот это. Может быть, Римской империи, может быть, то, чем он занимался. Но вот человек молился о чем-то важном. И это, наверное, было все-таки вопрос его спасения. Вопрос греха, скорее всего, может быть. И не получал ответа.
1: Ведь мы больше всего, по-моему, об этом и молимся, да? Когда Дух Святой обличает во грехе, что что-то мы делаем не так. Вот об этом и молимся.
2: Ну да, человек ценит жизнь, и поэтому он хочет продолжения жизни. Вот. И я думаю, что вот именно спасение и продолжение жизни, человек всегда об этом молится и просит.
0: Да, и он совершал милостыню, то есть пожертвования какие-то, наверное, в синагогу приносил, или отдавал, или кормил бедных людей. И посмотрите, как сказано, они пришли на память перед Господом. Вот он это делал какое-то время, может быть, долгое время. А потом это приходит на память, то есть приходит какой-то час, приходит, как вот песня, приходит миг, приходит час, рвется связь, то есть, ну, и как бы вот молитвы срабатывают. Вот они, он молился, молился, потом, вот тебе ответ. И такой ответ, что сам ангел его принес тебе. Это чудесный, конечно, Божий ответ. И он дальше говорит: «Пошли людей в Иоппию, призови Симона, называемого Петром».
1: Коль, то есть вот Бог может ответить на любую молитву. Ведь вот мы сейчас обращаемся к такому большому числу наших зрителей, да, что ну просто Бог, Он с нами, с каждым человеком. Нужно просто обратиться к Нему, и Бог будет отвечать любому, кто с искренним сердцем обращается к Богу, да?
0: Да, да. И у каждого человека что-то вот там внутри заставляет его искать Бога. Вот это необъяснимо. У нас как бы заложено это все, может быть, даже от рождения, что человек все-таки стремится найти Бога.
2: Ну да, мы созданы с вами по образу и подобию Его. И поэтому, ну, как бы это естественное, естественная наша потребность.
0: Ну вот да, посмотрите все-таки, что дальше-то. Пошли людей в Иоппию. Зачем послать-то людей? Зачем? Призови Симона, называй его Петром. Угу. Он гостит у некого Симона кожевника.
1: Ангел говорит Корнилию.
0: Ангел говорит Корнилию. Вот ты сделал вот это вот. Это как ответ на твою молитву. Вот ты просил у Господа, да? И вот тебе ответ, что нужно сделать. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. То есть мы действительно, предположение, сделали спасение, да?
2: Да, да.
0: Действительно спасение. Ты ищешь спасение. И вот Петр тебе скажет, как спастись. Конечно, ангел мог бы и сам сказать тут. Зачем вот эта вся вот такая вот цепочка целая, да? Тебе нужно, значит, послать людей. Люди должны там найти Петра, потом его пригласить. Он должен прийти к тебе. Вот такая история длинная, казалось бы, да? Ангел бы взял бы и сказал, вот как надо. Вот что сделать, чтобы спастись. И все. Но тут происходит вот целое...
1: Да, к сожалению, нам вот ангел-то много говорит, а мы не слушаем. Да, мы сами должны прийти.
0: Ну да, и ангел-то что-то вот не очень нам являются вот таким вот образом. Потому что, скорее всего, вот наступила вот эта эпоха с Пятидесятницы, когда произошло вот это чудо излития Святого Духа, и ангелы начали открывать людям пути спасения, подобно вот этому Корнилию. И мы с вами встречаемся с ангелом неоднократно уже. Он здесь вот этого послал туда. Филипп он посылает на дорогу, где еще там с Петром работает, с Павлом. То есть вот какие-то вот такие вот вещи, ну, чудесные, необъяснимые происходят. Сегодня этого нет. Скорее всего, потому что после того, как вот эта эпоха началась, люди стали ангелов заменять. То есть религиозные люди. И сами стали говорить...
1: Пытаться собою заменять, да?
0: Да, и сами стали говорить, что...

0: людям делать, чтобы спастись. Угу. И в результате все это выродилось в индульгенции, в деньги и так далее. Угу. И, к сожалению, вот мы живем в такое время, что ангелов мало кто видит.
1: То есть как бы спасение делами, да, своими делами, заняло место того, что Бог совершил для нас спасение, да, которое Он даровал каждому. Вот. И поэтому мы, сосредоточившись на делах, уже не слышим и не понимаем. Да? Ведь я думаю, что ангелы являются сейчас, Николай Генрихович, другое это, что мы их не слышим. И не понимая, может быть.
0: Ну да, об этом-то и речь, что Бог избрал другие пути. Он теперь ангел посылает как в человеке, что ли. Mm-hmm. То есть ангел через человека доносит определенную весть или там еще что-то. То есть какое-то средство спасения. И весть происходит теперь, идет теперь от человека к человеку. Она и тогда так же шла, да, тоже. Это не отменяет.
2: И через телекомпанию «Три ангела» тоже весть о спасении доносится до всего мира. И мы очень Господу благодарны, что имеем возможность вот об этом, обо всем говорить, а вы имеете возможность смотреть.
0: И вот он посылает людей. Когда ангел, говоривший с Корнелием, отошел, то он, призвав двоих своих слуг, благочестивого воина, из находившегося при нем, и рассказал им все, и послал их в Иоппию.
2: То есть ангел, он же весь вот был как человек? То есть это было, он не в видении находился, нет, Корнелий, нет, да? Нет. То есть он, это был вот в образе человека, нет, что ли? Это он, и был
0: он,
2: человек?
0: Он в видении. Вот написано, что он в видении ясно видел ангела. Угу. Как бы видение, да. Но видение, оно... Реально прям. Ну, человек становится, что он как бы в реальности находится. На самом деле это видение. Но человек в полной уверенности, что это все происходит реально. И вот посылает он людей. На другой день, когда они пришли, приблизились к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться.
2: То есть это уже история переходит от повествования о Корнелии к повествованию о Петре. Это как бы параллельно две линии.
0: Да. Вот и интересно, как эти параллели сочетаются. Он почувствовал голод.
2: Петр.
0: Он пошел помолиться тоже. Вот опять же, Корнелий молитва, Петр молитва. Что-то вот тут параллели идут, да? Угу. И почувствовал он голод и хотел есть. Да, кстати, он наверх дома почему пошел? Потому что там устройство дома в Израиле было таким вот... Наверху была площадка, куда человек мог взойти и остаться там как-то в одиночестве. И вот это было хорошим местом для молитвы у них. И Петр туда как раз вот и взошел наверх. На другой день. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление. Греческое экстазис. То есть вот это слово как в экстаз какой-то вошел, в какой-то транс, какое-то вот такое состояние экзальтации, что ли. Вот как описать еще?
2: Бывает при молитве так у некоторых людей, да? Происходит так.
0: «И видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. И в нем находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся птицы небесные. И был глаз ему: встань, Петр, заколи и ешь». Петр испытывает голод. Господь это чувство голода использует вот таким образом. Он доводит его до исступления, то есть настолько сильный голод уже, что он уже еле-еле вот вытерпивает, что ли. И заколи и ешь, ты голодный, вот на тебе, возьми и съешь, вот я тебе спускаю животных, вот утоли свой голод. Но Петр сказал нет. Петр у нас человек благочестивый. Почему он сказал нет? Я никогда не ел ничего скверного или нечистого.
2: То есть животные, которые были вот в этом сосуде, они были те, которые, согласно Священному Писанию, не рекомендованы для употребления в пищу, да?
0: Да, не только, не,

0: То есть не только что рекомендовано, а прямо прямой запрет был. Господи, вот это вот не ешь вообще, не прикасайся, это тебе невозможно есть, это не пища для тебя. Это в книге Левит, по-моему, в 14 главе, вот, если не ошибаюсь. Или в 11, скорее.
1: Вот там вот это... И вот, знаете, если вы когда-нибудь будете исследовать этот вопрос, это книга Левит, 11 глава. Вот надо понимать, что, ну, как вот я считаю, и то, что я читала, что это животные санитары. То есть они свою огромную роль вот, выполняют в... ну, что ли, в процессе жизнедеятельности на земле, но они не предназначены человеку в пищу, потому что они санитары. Это относится и к четвероногим, и к пресмыкающимся, и к рыбам, и к птицам. Вот поэтому это очень полезная информация в книге Левит, 11 глава. Она ко всем имеет отношение. То есть, ну, я не считаю, что, например, Бог иудеям порекомендовал одно, потому что это, ну, правильно, что ли, с точки зрения здоровья, а всем остальным он этого не порекомендовал. Мне кажется, что, ну, это едино для всех.
0: Да, это очень вредно для здоровья. И Господь позаботился о нашем здоровье вот таким вот образом, что ввел такой вот пищевой запрет. Мы ведь часто не разбираем, что нам падает на стол. Не больно-то и копаемся в этом, что ли? А Господь вот позаботился и определил, что вот это исключить из рациона. И Петр этому тщательно следовал. Он был человеком верующим и человеком религиозным. Он твердо знал, что вот этого есть нельзя. Это скверно и нечисто. Это уже... с религиозной точки зрения.
1: То есть вот интересно, да, то есть в видении вот Господь ему именно такие животные, таких животных предложил в пищу, которые не подлежат вот нашему употреблению.
2: Ну, явно, ну, Бог же не искушает никого. Явно тут Господь хочет сказать ему о чем-то другом совершенно. Ну, потому что он говорит, я никогда не ел, но Бог и не может тебе дать, потому что он сам дал ограничения в том, кого можно есть, а кого нельзя.
0: Ну и вот дальше мы читаем. Петр сказал, никогда не ел ничего скверного, нечистого. Тогда в другой раз был глаз к нему. Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Вот многие на этом тексте делают вывод, что теперь можно все есть.
2: Бог очистил все, да?
0: Нас Бог очистил, все, теперь давай, вперед. И это было трижды. И сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы это значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнелием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот и, крикнув, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром?
1: То есть вот пересеклись эти две параллельные...
0: Да, линии, вот она, да? Синхронизация произошла. С Корнелием Бог вот так работает, и одновременно он работает с Петром. И потом он их соединяет, вот эти две параллельные прямые, вот так, что они получаются синхронизированными в пространстве и во времени. Что же значит все видение? Он не понимал, Петр. Петр был исполнен Духа Святого. Он имел дары уже, он мог исцелять там, людей больных.
1: Апостол Петр.
0: Это был апостол, посланный с вестью. И за ним послали, чтобы он эту весть донес. И тем не менее, вот он, и он недоумевает тоже. То есть обычный человек, такой же, как и мы. Да, наделенный дарами духа, но тем не менее, у него какие-то свои есть предубеждения, и свои заморочки, и свои тараканы, как мы говорим, да? И Бог, тем не менее, его использует все равно, как свое орудие, как свое слово даже. И Петр недоумевал и крикнул так. Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему, вот три человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их. Я послал, говорит, вот ты думаешь, что это...
1: А эти люди-то были язычники?
0: Да, они пришли, это воины пришли римские.
1: Во-первых, язычники, во-вторых, завоеватели, да, страны.
0: Ты не сомневайся, да, ты смотришь на них и думаешь, наверное, о, это люди нечистые, с ними общаться нельзя, с ними никаких дел. Вот сверху там поговорим, наверное, и все, и больше. Он говорит, нет, ты с ним спустись. Это я их тебе послал. То есть Бог посылает людей, язычников, использует и их тоже в своем плане спасения. И для него не существует вообще разделений. Вот откуда человек, где он рожден, какое исповедание у него религиозное. Угу. Я работаю со всеми. И работаю так, что эти люди обращаются, угу. принимают весть и становятся сынами и дочерями Царства Небесного.
1: Ну, все-таки вот можно сказать, Коль, мы в начале передачи об этом говорили, что все-таки Бог сохранил.

0: дальше они нечистые,
1: да.
0: А именно на уровне сохранения чистоты и верности Слова Божьего, которое было доверено еврейскому народу, да? Потому что оттуда пошло Слово.
2: Ну да, и сам Иисус был из того народа. Угу. Поэтому важно.
1: То есть, ну, все равно Петр продолжает не понимать, что же происходит, что это вот за видение было такое, почему...
0: То есть им пока владеет предубеждение, правильно, да?
1: Ну, одновременно он блюдет свою чистоту. Он правильно воспитан в библейском учении. Да, вот эти животных есть, принимать в пищу нельзя, к ним прикасаться нельзя с целью их кушать. И он это делает, это правильно, да, этому Бог нас учит. Но, тем не менее... У него все равно остается предубеждение не по отношению к животным, а по отношению к людям. Mm. И вот Бог, вот эти предубеждения его, он их развеивает, разбивает. И вот интересно, как? Они же сказали: «Корнелий сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих». Вот какой апостол откажется вот от такого предложения? Тебя приглашают сказать Евангелие, угу. Весть в дом римского полковника.
0: Язычника при этом.
1: Да, ну, да, с целью, чтобы он был обращен. Он же понимает, с какой целью говорить Евангелие. Ведь не просто так вот воздух стрясать, да, или побеседовать приятно, а для того, чтобы человек обрел веру в Иисуса и получил наследство Царства Божия в итоге. Угу. Вот это у апостолов первую, сидит в голове в первую очередь. Тогда Петр, пригласив их, угостил, а на другой день встав, пошел с ними, и некоторые из братьев Иопийских пошли с ним.
0: То есть он уже пригласил в свой дом язычников, он их уже угостил. Угу. То есть этим он уже нарушил вот эти вот предписания о соблюдении чистоты, как вот... Ну, что ли, они были истолкованы, неправильно были истолкованы, хотя опора была и на Священное Писание.
1: Ну да, здесь уже вот его предубеждения шатаются. Он уже в них сомневается, что правильно ли он поступает с своими предубеждениями. В следующий день пришли они к Кесарею, Корнелий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнелий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Угу. Петр же поднял, говоря: «Встань, я тоже человек». Дело в том, что Корнелий поклонился не Петру. Он увидел в Петре Христа. Он поклонился Христу. Угу. И Петр, говоря, что я тоже человек, при этом все-таки, ну... Он знал, что Христос живет в нем, и что перед Христом преклонится всякое колено. И он вот этим он хотел, наверное, сказать, что ты поклонился не мне, ты поклонился Богу сейчас, который я тебе принес. Вот. Сейчас тебя познакомлю. Хотя ты знаком уже с ним. Да, но вот меня послал Бог, чтобы познакомить тебя с вестью еще. Беседуя с ним, вошел в дом, нашел многих собравшихся и сказал им: «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым».
0: Аминь, аминь, слава.
2: Вот он понял, да?
1: То как, есть
2: то,
1: как он открыл?
2: То видение, что ему было, именно оно...
0: Вот в этот момент он,
2: да.
0: Он
2: понял.
1: Конечно, с Петром работает Дух Святой. В нем Дух Святой живет. Он ему все расставляет по полочкам. И для чего это тебе видение? И он это все осознал в течение вот этого одного дня путешествия. Он понял все прекрасно. Что это за закалие ешь там? Что это за повеление ему было сказано? Да, чтобы ни одного, никого, ни с какой религии я не читал, ни скверным, ни нечистым, аж читал бы детей за детей их Божьих. Из-за наследников его царства. Угу. «Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно». Угу. «Итак, спрашивают, для какого дела вы призвали меня? И вот Корнилий начинает рассказ.
0: Четвертый день. Так, Лена,

0: Удивительно, да, что у Петра, у апостола вот были такие предубеждения. И так Священное Писание открыто, вот, ну, не скрывая ничего, описывает, как Господь помогает, как Он помогал в те времена, как Он помогает нам преодолевать наши предубеждения сегодня тоже.
1: Но все равно, ну, как бы, они не очень легко искореняются, потому что впоследствии и в посланиях апостола Павла мы видим, что он укорял Петра все-таки, да, что были у него вот эти как бы непонимания до конца, да, общения с язычниками. Но трудно.
0: Но это дело всей жизни.
1: Да, это дело всей жизни. Вот именно это невозможно вырвать вот так вот одномоментно.
2: Ну, там был еще у Петра и другое немножко. Там было такое вот лицо. Его Павел винил в лицемерии.
1: В лицемерии, да.
2: Не то, что он там не понимает. Он понимал, но он просто побоялся.
0: Над ними вел себя по одному.
1: Да.
2: Но это другая история. Корнилий сказал: четвертого дня я постился до теперешнего часа и в девятом часу молился в своем доме. Ну вот, опять же, вот эти синхронизации. И Петр постится там на крыше, да? И Петр молится там же. И Корнилий, они как-то вот параллельно вот действуют. Как бы Господь их вот побуждает, их вот так. И создает условия такие, создает обстоятельства. Вот синхронные, что ли. А потом это все соединяет в одно. И каким вот красивым таким вот образом мы с вами читаем, все это происходит. «Предстал передо мной муж светлой одежды», говорит Корнилий. И говорит: «Корнилий, услышана молитва твоя, и милостины твои вспомянулись перед Богом. Итак, пошли в Иоппию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе». Угу. «Тотчас послал их я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. И вот мы все предстоим перед Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Все. Все Бог приготовил так, что вот все сошлось в одной вот этой точке, и человек готов принять, и он с радостью это принимает, и он ждет этого, что вот да. И Петр тоже ждет, чтобы вот этой вестью поделиться. И он, как вот написано дальше, Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему».
0: Истинно. Это вот то, что нас с вами воодушевляет, что во всяком народе боящийся Бога и поступающий по правде, он Богу приятен. Мне кажется, что вот очень хороший такой вывод из нашей сегодняшней программы, да, что нельзя иметь предубеждения ни против кого, ни против какого народа и ни против какой религии. Коль, можно сказать, что это основная мысль вот сегодня твоя?
2: Да, что у Бога нет разницы. У него нет ни иудея, ни язычника, ни мужского пола, ни женского, ни раба, ни свободного. Все во Христе одно. И Христос живет во всех.
0: Слава Господу. Ну что же, огромное спасибо вам, дорогие друзья, что вы провели сегодня с нами это время. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Феминуткина, прощаемся с вами. Пожалуйста, пишите нам. Нам очень важны ваши комментарии, очень важны ваши вопросы. До свидания, до следующей встречи.

0: Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю.
1: Перед распятием Иисус Христос пришел в Гефсиманский сад для того, чтобы помолиться. Вместе с Ним были Его ученики. Чаще всего они сопровождали своего учителя, и именно в этот момент учитель нуждался в них больше всего. Иисус Христос попросил своих учеников, чтобы они побыли с Ним, чтобы они молились вместе с Ним. И вот когда учеников не было рядом, когда Иисус Христос находился один, в самые сложные моменты вдруг Он обратил внимание на то, что ученики уснули. И когда Иисус Христос вновь просил учеников бодрствовать, Он произнес такие слова.

Евангелие от Матфея, 26 глава, 41 стих. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Действительно, очень точные слова, сказанные о человеческой натуре. Дух бодр, плоть же немощна. Очень часто бывает так, что мы с вами делаем то, что не хотим. Совершаем поступки, которых не планировали. Иногда мы совершаем грехи, которые нам самим же противны. И иногда есть такое ощущение, что сама плоть этого требует. Да, действительно, плоть человека греховна. Мы рождены в греховной плоти. Но с этим же нужно бороться. И мы понимаем, что если все оставить так, как есть, мы никогда не получим того, что обещал нам Господь. Слова Иисуса Христа «бодрствуйте и молитесь» должны были в учениках разбудить нечто. «Бодрствуйте и молитесь». Дух бодр, плоть же немощна. Иисус Христос говорит о том, что наша нужда в бодрствовании и молитве – это то, что необходимо для борьбы с искушением. Он говорит, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Когда мы понимаем, что плоть моя слишком слаба, и я вот-вот согрешу, мы видим, что это и есть искушение, и задумываемся, как бороться. Что делать именно в этот момент? Иисус Христос говорит, бодрствуйте и молитесь. Что значит бодрствуйте? Не спите. Ведь если действительно у нас есть такая нужда, мы будем об этом переживать. Бывали ли в вашей жизни такие ситуации, когда вам не хотелось спать? Наверное, это что-то ужасное. Возможно, беда какая-то случилась. Возможно, происшествие. Сон пропал. И хочется как-то помочь кому-то, помочь себе, своим ближним. Что делать? Именно в таком состоянии мы должны молиться. Господь обещал свою поддержку тогда, когда человек бодрствует и молится. Когда у человека есть желание бороться с теми недостатками, может быть, с греховными наклонностями, которые побеждают. И понимая свою ничтожность, понимая свою греховность и неспособность бороться, человек может бодрствовать и молиться. И именно такому человеку Господь обещает свою поддержку. Пусть Господь напоминает нам эти слова почаще, чтобы нам не забывать. Для того, чтобы не впасть в искушение, нам нужно бодрствовать и молиться.

0: Сегодня представляется книга о христианах-адвентистах седьмого дня. Можете ли сказать, в чем уникальность их опыта, который можно было бы применить, наверное, и другим конфессиям?
1: Ну, особенности этой церкви, они, конечно, налицо. Вот просто если говорить об особенностях. Конечно, вот идеи, так сказать, но они есть у многих. Отношение к семейным проблемам, к воспитанию, к труду, к детям. Это, в общем-то, на всем протяжении это было очень таким заметным, устойчивым основанием жизни, деятельности церкви. Конечно, подкупает их недрочливость, так скажу, да? Ведь нет никакого противостояния. Во всяком случае, я никогда не встречал и не видел, чтобы было некое противостояние, противоборство. Церковь всегда выступала за равные отношения со всеми религиозными организациями. Вместе с тем церковь всегда критиковала мягкой форме, не мягкой форме, но всегда критиковала, ну,

Вот те неправильности со стороны государства, которые проявлялись в тот или иной момент. Она всегда отставила принципы свободы совести. И это, конечно, вот меня очень роднит с протестантскими организациями, их понимание свободы совести. Вот равный мировоззренческий выбор, равное отношение к государству, защита всех от этих многообразных религиозных взглядов и движений. Вот это, конечно, меня подкупало, и мне было приятно об этом писать. Ну, внутренние какие-то, так сказать, там, нестроения, они присущи всем церквам, да? Тут никуда не денешься, всякое в их, так сказать, жизни было. Но все-таки движение вот такое, этой церкви, спокойная, ровная, стойкость их лидеров, это, конечно, прекрасно. Я вот читаю документы периода Совета там по делам религии, я же вижу на документах, когда, что называется, выкручивает руки, сделай так, как мы тебе говорим. И руководитель церкви говорит, что я не могу этого делать в силу своих убеждений, которые есть у меня и есть у церкви. Есть нормы жизни нашей церкви, через которые переступить я не могу и не буду. То есть я вижу вот эту вот стойкость, эту вот убежденность, вот она вот... Я бы так сказал, она общецерковная, но в конкретном руководителе, в конкретный исторический момент она проявляется как его личное мужество и стойкость. Поэтому это, конечно, вызывает уважение, когда люди стойко отстаивают свои истинные.

0: Мне кажется, ребенок, он априори толерантен. Это нам нужно у них учиться, у детей, общаться друг с другом. Я занималась в детстве 7 лет в ансамбле грузинского танца «Колхида». У меня эта проблематика. Вот человек другой национальности, как же мне с ним найти общий язык? Александр Сергеевич Пушкин, он какой был национальности? Мы все разные, но мы все едины, как букет из цветов.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю.

Я иду, шаги считая, я к Голгофе подступаю. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

Дверь со скрипом отворилась. Говорят мне, он воскрес. Сердце часто так забилось.

0: спорт, питание, сон. Так что же реально влияет на эмоциональное здоровье? Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами о взаимосвязи физического здоровья, питания, да и в целом образа жизни с нашим эмоциональным здоровьем.
1: Руслан Ларин – психолог, бизнес-тренер. Любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз – счастье – это состояние души.
0: И вот мой первый вопрос к вам. Знаете, мы часто слышим такое понятие «здоровый образ жизни». А вот что для вас является таким самым главным, что ли, внутри здорового образа жизни, что влияет напрямую на эмоциональное здоровье?

0: Ну, конечно, все эти сферы важны, но вот лично для меня очень важен сон. И я замечаю, что если я достаточно высыпаюсь, если это полноценный сон, я могу справляться со всеми остальными задачами. То есть я могу, может быть, не очень хорошо покушать, но если я не поспала, то я не ресурсная. Поэтому для меня это вот сон в первую очередь.
1: Мария Вачева, семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
2: Здорово. Я хочу сказать о солнечном свете. Недавно я был на Байкале, это Улан-Удэ, Иркутск. Вы знаете, это очень солнечные города. Там 300 дней из 360 дней в году солнце. И я такое наслаждение получал. Прям вот выходил под солнце здорово, и прям настроение поднималось. И у нас такая традиция есть хорошая в семье. Мы каждый год выезжаем на море, на солнечные там, да, города, где вот обилие такое солнца, и прям, ну, заряжаемся таким, знаете, позитивом.
1: Иван Соклаков, психолог-предприниматель. Любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз «Счастье – не чья-то ответственность». «Несчастье – не чья-то вина».
3: Здорово. Ну, я хочу сказать, что я вот чисто таким исследовательским способом поняла, что без физических упражнений у меня не получается восполнить до конца эмоциональные ресурсы, потому что я просто каждый раз, когда я занимаюсь спортом, я прям осознаю, чувствую, как мое тело раскрывается, мой мозг радуется, потому что все необходимые гормоны, которые идут с помощью кровообращения, поступают, работают, мозг включается. Там, во время пробежки такие мысли потрясающие приходят, которые меня мотивируют. Во время растяжки просто ты расслабляешься максимально. Ну, в общем, спорт для меня – это такой мощный ресурс эмоциональный.
1: Айгуль Иншакова, психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел 7D». Девиз «Ключ от счастья в ваших руках».
4: Спасибо большое. Да, кстати, есть исследование, которое говорит, показывает взаимосвязь между вот физической активностью и настроением. То есть это прям напрямую, оказывается, влияет. И вот если бы мы рекомендовали какую-то конкретную физическую активность, которую, ну, скажем так, добавить в обычный распорядок дня обычного человека, вот что бы это могло быть, чтобы это влияло на настроение человека?
2: Ну, самое простое – это брюшное дыхание. Это дыхательная техника, которая, в принципе, каждому по силам. Потому что, знаете, что до одного года ребенок дышит брюшным дыханием. То есть он дышит правильно, он максимально поглощает, ну, кислород. А потом почему-то мы как-то переучиваемся, и только во время пения мы снова правильно дышим. Поэтому,
4: ты имеешь в виду, что люди часто грудным дыханием?
2: Грудным дыханием, правильно, да.
4: Особенно, мне кажется, женщины, вот они грудью больше дышат.
2: Да, то есть, а чтобы понять, каким дыханием я дышу, достаточно положить просто ладонь на живот и надувается животик. Это значит, что большее количество кислорода обогащает мое тело, и я начинаю чувствовать себя лучше, тревоги уходят.
4: Я думал, сейчас ты так это предложишь там утреннюю пробежку. А у меня такой, знаете, метод для ленивых.
2: А почему нет?
3: Вот я что хочу сказать. На самом деле люди, у которых мало эмоционального ресурса, им предлагать какие-то проекты для того, чтобы поднять эмоциональный ресурс, это очень опасно. У них и так сил нет.
0: Конечно.
3: Вот эти простые вещи.
0: И это усиливает чувство вины, да. Что я ничего не могу сделать, и это я не могу сделать. Поэтому мне кажется, очень важно, чтобы если мы действительно понимаем, что связь, она есть, ну, потому что кровообращение усиливается, это влияет на настроение, и вот, ну, она, ее можно очень явно проследить, даже
3: прямо
0: без исследования
3: сейчас,
0: эту связь. Но это должно быть что-то, что, на мой взгляд, что нравится человеку. Можно посмотреть, что все бегают и очень сильно хотеть бегать, но один день заставить себя, и это не приживется в режиме дня. Человек должен искать то, что вот ему нравится из физических упражнений, ему комфортно и приносит удовлетворение. Можно заставить себя походить месяц в тренажерный зал, но если потом остальные 11 не ходить, то эффекта никакого не будет.
3: Ну, кстати, есть еще обратная сторона, что люди, убегая от стресса, начинают слишком много внимания уделять физической активности, вместо того, чтобы ту же целостность себе вернуть. То есть мы встречали тех людей, которые упахиваются в зале, у которых приоритет именно 2 часа прям, но остальные сферы жизни страдают.
4: Истощение.
3: Они зарабатывают физическое, нервное истощение, какие-то гипертонусы, проблемы со здоровьем. Почему? Потому что нам очень важно, чтобы исходило из нас, из нашего желания, из нашего состояния, чего мы хотим. Кому-то кардионагрузки, они ложатся прекрасно. Он с удовольствием встанет и побегает. Кому-то силовые, но важно, чтобы он тоже понимал, где граница. Кому-то просто растяжка, а кому-то банально там пошевелить плечами, разогнать кровь в шейно-воротниковой зоне, ну, поднять руки.
0: Погулять, подышать, на велосипеде поездить.
4: Ты знаешь, для меня вот
0: прогулки, велосипед.
4: Да? Я прям, чтобы я в день не прогулялся там свои 10-12 тысяч шагов, значит, день не удался. Для меня это, знаете, как закон. И тоже вот те, которые занимаются спортом, ходят в тренажерный зал, наверняка, но если ты не перетренированный, а ты нормально, да, в течение там 40 минут занимаешься, ты выходишь с ощущением прям вот эндорфины ударили, да, такое прям приподнятое состояние удовлетворенности. То есть вот по большому счету не нужны никакие исследования, по себе чувствуешь, чуть-чуть физическим спортом позанимался, да? Спасибо большое. Продолжая эту тему про исследования, да, недавнее было исследование, которое показывает, что люди, которые увлекаются фастфудом, это мы так немножко плавно в питание уходим, да, они больше подвержены стрессам и депрессиям. Вот, возможно, у вас есть какие-то рекомендации, на что бы вы обратили внимание, ну, внутри темы правильного питания, да, она же тоже такая популярная, внутри здорового образа жизни есть тема еще ПП, правильного питания. Вот на что бы вы обращали внимание в рекомендациях, да, вот в правильном питании?
0: Я не так давно слышала такую вещь интересную, если говорить о питании, ну, в нашем окружении, в нашем социуме, мне кажется, очень много таких убеждений, которые связывают правильное питание с удовлетворенностью. То есть тебе плохо, скушай что-нибудь. Ты расстроен, вот тебе конфетка, вот тебе...
4: И вот такая... Заедаешь стресс.
0: Да, и такая получается какая-то взаимосвязь, что если тебе хорошо, то это обязательно обилие еды, причем не всегда полезное. Любой праздник – это обилие неполезной еды. И мне кажется, что вот здесь такая связь формируется, ощущение иллюзорное, что вот эта вся неполезная и чрезмерно обильная еда, она дает ощущение радости и удовлетворенности, как будто бы. Хотя на самом деле радости и удовлетворенности нет, а это попытка с помощью еды получить, даже не важно, я не говорю только о сладости, люди могут все намешать на мероприятии где-то или на дни рождения, и будет ощущение, что я счастлив.
4: Ну, согласись, Маш, что ведь мы иногда сами прививаем эти привычки, когда, устраивая день рождения, к примеру, мы забираем своих близких, там, супругу, детей, и идем, к примеру, в кафе. И там вот у них ощущение, а в кафе заказали чего-нибудь не очень полезного, какой-нибудь торт с кремом там вот не очень полезный. И получается ощущение счастья ребенка.
0: Очень такая связь смежная,
4: она получили там, именно в том месте, и потом мы хотим туда идти. Или вот эти фастфуд-предприятия, они же устраивают всякие мероприятия такие, чтобы дети получили там вот это счастье, и потом хотели туда заходить.
3: У них, в принципе,
4: и
3: вся
4: они
3: реклама
4: съедают этот бургер. Испытывают это счастье, потому что вспоминают, здесь они день рождения отмечали. То есть мы сами психологическую связь иногда выстраиваем.
0: Да, и поэтому это очень важный момент. То есть если мы просто будем говорить о том, что вот это не стоит есть, вот это стоит включить в рацион, но не будет при этом момента удовлетворения, ведь еда, она должна радовать, она должна приносить удовлетворенность, а не только потому, что это полезно. Иногда меня чем-то угощают, и что-то вот такое новенькое, и меня спрашивают... Как это? И я говорю, очень полезно. То есть это очень полезно, но оно не радует глаз, оно не приносит удовлетворения. А на мой взгляд, вот это иногда такой фактор, который иногда и мешает человеку перешагнуть к принципам здорового образа жизни и в том числе к питанию. Потому что ощущение, что это будет не радостно,
3: невкусно и грустно.
0: И вот это грустно, мне кажется, очень сильный... барьер в мотивации к тому, чтобы туда двигаться. И мы можем много говорить о том, что полезно, и человек будет да говорить, он послушает все эти исследования и будет понимать, что это важно.
4: Но эмоций
0: нет.
4: Но
0: он не шагнет, потому что эмоций нет.
3: Тут, знаете, мне, знаете, в чем кажется причина? То, что

0: мы еще не понимаем, что мы не только должны следовать за своими чувствами, но мы можем их и тренировать. То же самое невкусно и грустно. Возможно, оно невкусно и грустно не потому, что там действительно вкуса нет, а потому что мы к нему изначально эмоционально отнеслись как к чему-то, что нам неприятно. И наш мозг, вот этот вот комплекс ощущений и эмоций по отношению к этому продукту, он его дополняет нашим отношением. Я помню, когда я перешла на вегетарианское питание, через некоторое время, во-первых, вкусовые рецепторы привыкли и по-другому стали относиться, а во-вторых, когда я угощала людей, они говорили: спасибо большое, это так вкусно, и я отвечаю: на здоровье, абсолютно уверена, что реально на здоровье, реально это будет хорошо и приятно.
1: То есть не было чувства вины, то есть все в порядке.
0: Представляешь, как-то вот обошлось без чувства вины, а наоборот было вот это вот привыкание. То есть нам каждому, так же как спорту, нужно дать время привыкнуть, когда ты преодолеваешь какое-то состояние инертности, да, физической. Также в питании есть определенное состояние привычек инертных, когда вот мы ели обильно, жирно, сладко, а потом переходить нужно приучать себя. И в первую очередь интеллектуально, размышляя о том, что, например, кишечник – это второй мозг, как говорят, да, потому что в нем так много веществ, которые помогают нашему организму правильно воспринимать гормоны, правильно распределять вот эту вот кровь по нашему организму, что в первую очередь влияет и на наши эмоции, на наш интеллект. То есть нужно в совокупности смотреть. Не только на вот вкусно-невкусно, приятно-неприятно, полезно-неполезно, а вот искать вот это вот, наблюдать за тем, как организм реагирует, исследовать какие-то вещи и внедрять это в свою жизнь.
2: Мне кажется, те, кто нас смотрят, если хотя бы один продукт начнут с малого, да, один продукт уберут и заменят чем-то другим полезным, это уже большой шаг.
0: 100%.
2: Не нужно ставить такие мега-шаги. Я вот пойду в спортзал и буду там, вот купил абонемент, теперь безвылазно буду. Потому что после этого наступает обычно огорчение, разочарование.
0: И откаты такие.
2: И откаты, да, очень серьезные. Поэтому мне очень хочется, чтобы те, кто нас смотрят, выбирали что-то небольшое. И как любой большой побед, шли маленькими шагами. Да, и понимали, есть, что да, будут откаты, да, будут срывы, но при этом, если вот это осознанность есть, о которой Гуль говорит, когда ты размышляешь, а что ты ешь, что,
0: и зачем ты,
2: и зачем ты это делаешь. Да,
3: но и в то же время, чтобы это все-таки подавалось вкусно и красиво.
2: Безусловно.
3: Да, потому что если мы сфокусировались на здоровом, да, вот оно такое вот полезное, но оно выглядит не очень, оно невкусное на ощущение, то, конечно, как бы мы ни пытались привить, наверное, не привьется.
0: Да.
3: Но вот если говорить уже там о питании, эту тему чуть глубже, может быть, у вас есть какие-то рекомендации по конкретным продуктам питания, которые доказанно влияют на эмоциональное здоровье человека? Потому что, ну, для меня, например, я знаю, что у меня всегда есть на столе там пиалы, в которых есть орехи. Я точно знаю, как они влияют на эмоциональное здоровье человека, да? Вот там у меня стоит там грецкий орех, потом есть тыквенные семечки, которые содержат много триптофана. Они влияют на настроение. Вот ты там делаешь кашу себе, вот, и ты возьмешь там орехи, тыквенные семечки. Вот, еще у меня лен, молотый лен. Это тоже у меня на столе. Молотый лен, значит, там омега-3. Вот это все в кашу положил. Мне и вкусно, и полезно. Ну, вот это мой такой. Может быть, у вас есть какие-то такие?
0: А есть же целый список вот этой антистрессовой диеты, да, о том, что, ну, во-первых, насыщенные омега-жирами, омега-3, омега-кислотами, омега-3 жирами, это первое. Второе, клетчатка, потому что, опять же, тот же самый кишечник, который нуждается в том, чтобы его стенки были свободны, и много клетчатки, это помогает.
1: Да, то я есть очень люблю много зелени.
0: Да, да, да.
1: Именно,
0: да,
1: вот в зелени, да, много клетчатки, которая очищает организм, и, соответственно, тоже там много антиоксидантов. Это здорово. Кстати, еще на нашем столе утром мы привыкли завтракать бутерброды с авокадо. Тоже отличный.
2: Очень люблю этот продукт.
1: Классный продукт.
0: И красота. Семена.
3: Продукты для мозга.
1: Да, это регенерация нервных тканей мозга, потому что мозг, по сути, из нервов состоит.
0: Я, кстати, всем рекомендую, всем, кто ко мне приходит, вот буквально просто в каждый день в салаты добавлять семена льна, семена чия, перемолотые.
3: Ну, кстати, вот семена чия, да, популярный в последнее время продукт, там тоже много триптофана.
0: Очень много триптофана.
3: И, казалось бы, иногда ведь люди думают, что настроение повышается, они возьмут кусочек торта или возьмут там кофе с кофеином. Ну, у людей ощущение, что кофеин повышает им бодрость. В реальности, если задаться вопросом и исследовать эту тему, то ты понимаешь, что кофеин-то не повышает бодрость, он притупляет твои как раз-таки не

0: рецепторы. Импульсы понимания того, что ты устал. Угу. То есть у тебя притупляется понимание усталости. Ты думаешь, что ты бодр. Организм-то хочет уже отдыхать. А ты его как бы насильно заставил чувствовать себя бодрым.
1: То есть это как лошадь загнанная, да? То есть она уже устала, а мы ее все еще пытаемся
2: то есть индикатор, да, о котором мы говорим, индикатор горит, а мы выключаем рукой специальный индикатор, да, чтобы не видеть его.
0: И получается, мы не понимаем, что нужно уже организму отдохнуть.
2: Но здесь очень большая эмоциональная связь. То есть люди понимают, что это плохо. И даже когда на табачной продукции написано и фотография, что с тобой будет, люди, тем не менее, иногда делают выбор все равно в пользу этого. Мне кажется, как раз здесь люди... Проблема не в том, что люди не информированы, как это полезно или не полезно, а больше проблема в том, что они недостаточно мотивированы, чтобы туда двигаться.
0: Да. Угу. То есть, если резюмировать тему с питанием и пойти дальше, нужно сказать, что важно человеку находить те продукты, которые влияют на наше настроение, да, они несут в себе не только эмоциональную составляющую, как мы говорили, да, потому что там красиво, но в то же время несут и пользу определенную, как там триптофан или омега-3, которые влияют на наш мозг. И мы затронули момент усталости. И вот все-таки переутомление или нехватка сна нормального и отдыха тоже напрямую влияет на наше эмоциональное состояние. То, о чем Маша вначале говорила. И вроде банальная вещь. Ну, надо высыпаться. Но люди не могут нормально высыпаться. То есть они вроде спят, а просыпаются и не очень хорошо себя чувствуют. Не выспались. Есть такая фраза, очень расхожая. На работу приходишь, тот не выспался, тот не выспался. Не очень качественный сон. Может, у нас есть какие-то четкие рекомендации, чтобы качество сна повысить? Потому что исследования показывают, что качественный сон напрямую влияет на наше эмоциональное здоровье. Что можем посоветовать?
2: И на нашу работоспособность.
1: Да, очень важно, такой, знаете, сон, он состоит из нескольких этапов. Очень важна еще подготовка к сну. Потому что когда человек, например, выпил кофе, который является стимулятором нервной системы, он ее подогрел, посмотрел какой-то жесткий сериальчик.
2: Ну, там, либо просто гаджет держал перед глазами, и этот свет был.
1: Да, и этот свет, он, естественно, он уменьшает количество мелатонина, гормон, который отвечает за сон. То есть человек не подготовлен. То есть когда крик, то есть человек должен потихонечку входить в эту фазу сна. Опять же, да, питание желательно, чтобы это было 4 часа до сна, потому что организм...
2: Когда полный желудок.
1: Да,
0: не
1: переваривает, да, потому что ему нужно сделать так, чтобы все-таки нервная система, она успокоилась человека. А если он будет еще несколько параллельных дел делать, то ему будет очень сложно. То есть вот такая вот подготовительная фаза сна очень важна.
3: И мне кажется, тут тоже такой момент, что вот Маша сказала эту фразу, что они не информированы люди, а не мотивированы. То есть мотивация, она как возникает? Когда мы соотносим какие-то вещи, которые в нашей жизни происходят, с тем, как мы себя чувствуем. И когда человек осознает, что он хочет чувствовать себя лучше, у нас у всех вложена потребность быть счастливыми, удовлетворенными жизнью. Мы почему-то эту потребность отодвигаем в сторону ради каких-то внешних целей. А когда мы начинаем осознавать, что от того, как мы поспим, зависит то, как мы, насколько эффективно мы проживем завтрашний день. От того, что мы поедим, зависит то, как мы будем общаться с близкими, насколько мы сможем проявить к ним любовь и уважение. Насколько комфортно нам с самим собой будет вот в реализации всех наших каких-то целей. Вот этот момент нам важно прям исследовать, наблюдать за собой, сравнивать, может быть, вести какие-то дневники, чтобы замечать эти моменты, когда мы сами себе вредим. И тогда и станет легче это все изменять. Потому что для того, чтобы изменить привычный уклад жизни, так или иначе, требуется усилие. И невозможно просто на эмоциях сказать...
0: Желание, да.
2: Завтра начну жить.
3: Да. А это завтра не наступает и не наступает, потому что ты просто не в своем внутреннем состоянии не определился с этими узловыми моментами.
0: Ну, здесь вот хочется сказать тем, которые хотят быть работоспособными и продуктивными, да, не только счастливыми, то, о чем говорила Эви, да, но и работоспособными, эффективными. Для этого нужно иметь хорошее эмоциональное здоровье.
2: Да? Это напрямую зависит. И вот тут, когда мы говорим о сне, это же не речь идет не только о длительности, о продолжительности сна, и о том, ну и во сколько мы легли. Можно лечь в 2 часа ночи и идти же 8 часов проспать, но мы не будем настолько восстановленными, как если бы мы своевременно легли, и поэтому...
0: Потому что мелатонин вырабатывается с 9 до 12 лучше всего.
2: Конечно.
0: Да? И получается, человек не получает качественный сон, если поздно лег.
2: Я как лайфхак для себя сделала как какую-то напоминалочку, и я поставила в

0: своем смартфоне напоминалку. Угу. Пора режим. Готовиться ко сну. Он мне щелкает каждый раз вечером. И это мне помогает упорядочить вот свое вечернее время приготовления. То есть какие-то маленькие вещи самопомощи люди должны себе продумать для того, чтобы они могли выспаться. Потому что я понимаю, что я могу еще дольше посидеть, но я сама себе обычно говорю, ты сама у себя воруешь этот час сейчас. И я знаю точно, как будет следующий день после того, как я себя обделила вот здесь. И поэтому вот эта осознанность, о которой говорила как раз Айгуль, о том, что человек должен понимать, что у него потом будет, если он это не получит.
1: Зачем он это делает?
0: Да.
2: В нашей семье мы постараемся под детей. И, кстати, вот дети очень так серьезно помогают быть в тонусе, в режиме, потому что мы понимаем, что детям нужно рано вставать, идти на учебу, и, естественно, нужно пораньше лечь спать. И уже мы в 9 часов собираемся на богослужение, мы общаемся, не знаю, рассказываем какие-то новости за день, читаем, молимся. И вместе с детьми, когда дети, мы тоже уже идем спать.
1: Такой ритуал подготовки ко сну,
2: да? Это классно, на самом деле, когда есть дети. Ну, дай бог, что так и будет, когда они вырастут.
3: Кстати, даже не только дети могут встать. Мы же зачастую начинаем себя организовывать из-за детей.
2: Да.
3: Да, но не обязательно же это делать из-за детей. Можно же понимать, что и для себя. Те же самые ритуалы, вот ты говоришь, это слово очень важное для нашей психики.
0: Да.
3: Потому что наша психика, она ищет вот этой вот и стабильности, и у нас есть определенная цикличность, которую нам важно замечать. И эту цикличность с помощью ритуалов хорошо подтверждать. В одно и то же время кушать, в одно и то же время спать, в одно и то же время читать, в одно и то же время гулять, для того, чтобы твой мозг входил в этот режим, и тогда все эти процессы будут происходить гораздо быстрее, потому что любой отход от режима, он приводит к определенному микрострессу, и со временем этот микростресс накапливается. Вот так же по детям мы это видим. Если у них есть стабильный режим, они себя чувствуют более спокойными, уравновешенными, режим сбивается, и мы наблюдаем какие-то флуктуации эмоциональные, или даже какие-то физические бывают проблемы возникают. Эта цикличность, она нам в помощь.
1: Вот я для себя заметил такие два момента, которыми я наладил свое качество сна. Первый момент – это абсолютная темнота. То есть я когда об этом изучил тему, там, с мелатонином, насколько это влияет на мое эмоциональное здоровье, понял, что нужна абсолютная темнота, и понял, что нужны
0: темные шторы.
1: Темные шторы, которые не пропускают вообще солнечный свет, особенно летом, когда солнце у нас уже там чуть ли не в 4 утра начинает светить тебе в комнату, и ты, конечно, качество сна теряешь. Поэтому просто купить себе качественные шторы, специально отражающие солнечный свет, или маску для глаз. Мне изначально казалось, я никогда не привыкну к маске для глаз, потому что это же непривычно. Ты что-то ложишься, там на себя надел, а потом, оказывается, вполне себе ты привыкаешь, даже не замечаешь. Некоторые люди очень реагируют на шум. Большие города – это проблема. Ты хочешь, ну, летом, к примеру, проветрить, открываешь, ты постоянно слышишь шум. Беруши.
0: Люди беруши используют.
1: Да. Тоже. Это очень непривычно. Но в реальности практика показывает. По себе знаю. Но буквально пару ночей ты вообще потом их не замечаешь. Спишь, вообще ничего не слышишь. Даже будильник не слышишь, по большому счету. Ты очень хорошо спишь. Вот. Еще такой момент. Когда появился вот гибридный формат работы, особенно сейчас. Дома работаем, там компьютер в спальне. Ну, мало же у кого кабинет отдельно есть. Мы же как бы не привыкли раньше к тому, что надо еще комнату под кабинет. Это теперь уже мысли такие появляются. И вот если ты долго работаешь в своей спальне, перед компьютером ты вот сбиваешь себе какой-то нормальный ритм жизненный, и твоя спальня прекращает быть местом отдыха. Ты не ощущаешь вот это, заходя в спальню, что твой организм начинает расслабляться. Он у тебя ассоциируется с работой.
0: Он опять напряжен.
1: И он сразу мысли, воспоминания. Поэтому если есть возможность не в спальне работать, лучше в кухне уже тогда. Ну, потому что сейчас вот дома часто люди, или там в гостиной, чем в спальне. Такие вот рекомендации. Хорошо. Недавно на одной консультации один клиент говорит, что, ты знаешь, вот у нас так много стресса в семье, и мы вот с супругой увидели, что нам вечером ничего не помогает расслабляться, и мы, ну, немножко алкоголя, вот, чтобы расслабиться. А ко мне не часто на консультациях приходят люди, которые, ну, в открытую это говорят. Вот. И я понял, что, оказывается, эта тема, она актуальна. Люди не всегда говорят об этом, что они вот там в семьях могут метод расслабления по вечерам начинать использовать вот такой. И вот нам нужно людям объяснить, что

0: это не поможет в расслаблении. А они-то говорят, что а нам помогает, мы расслабляемся, потом хорошо спим. Что можем сказать таким людям? Есть какие-то мысли?
1: Я думаю, что это все равно некая иллюзия расслабления. Uh-huh. Это вот тот же принцип работает, что ты говорил о кофе. Uh-huh. Есть ощущение притупления ситуации, когда, естественно, лобные доли меньше работают, выключаются из алкоголя. Uh-huh. Есть ощущение расслабления, но полное восстановление это не приносит. Так же, как люди... Ну, альтернативы алкоголю очень много. Люди сидят просто... Новости просматривают, листают из канала в канал. Им кажется, что они расслабляются. Угу. Но они не расслабляются. Процессы все равно идут в голове. И поэтому, неважно, это гаджет, который люди берут ленту, листают и думают, что они отдыхают. Или это алкоголь. Это все создает ощущение
0: расслабления,
1: да? Но при этом формируется зависимость, и организм не отдыхает, наоборот, человек уходит в минус.
2: Угу. И мы должны помнить о том, что алкоголь все-таки это яд даже в любых количествах. Угу. Вот, и у человека после потребления алкоголя то есть, возникает абстиненция, то есть организм направляет все силы на то, чтобы вымыть эти погибшие нервные клетки, и для того, чтобы способствовать защите иммунитету, хотя на самом деле алкоголь как раз иммунную систему убивает. И, соответственно, у организма не остается сил, ресурсов для того, чтобы защитить нашу ментальную систему, эмоциональную систему, о которой мы с вами говорим. Вот, поэтому здесь, ну, прям во всех направлениях возникает проблема. И...
1: Мне кажется, вот даже здесь люди, которые так говорят, это же они не о том, что они уверены, что в 100% это вот полезно и помогает. Возможно, есть смысл задаться вопросом, а что, чем можно заменить вот этот способ расслабления? Потому что я тоже была среди людей, которые, они все выпивали, а я не выпивала, они с удивлением стали спрашивать, а как ты расслабляешься?
2: Да, а я не напрягаюсь.
1: Нет, я на самом деле тоже напрягаюсь, я тоже человек, но есть другие альтернативы. И вот я думаю, что таким людям, вот этому клиенту, важно показать, какие есть еще альтернативы. Мы не суперлюди, мы тоже устаем, у нас тоже есть стресс, и психологи испытывают стресс, и они тоже устают, конечно, и бывают нересурсные. Но важно иметь какие-то способы, которые расслабления, которые не будут разрушительными. И здесь и осознанность пойдет, и брюшное дыхание, которое вот Иван обозначил,
0: что
1: у нас будет тренировка.
0: Даже просто прогулка в парке, держать за руку, прогулка там, с супругой, в парке, да. Может быть прекрасно
1: расслабляющим. Для верующего человека, вот я, по крайней мере, в той компании так ответила, что для меня, как верующего человека, очень сильный способ расслабиться – это общение с Богом. Когда я в молитве выливаю Богу все свои состояния, все свои переживания, я не игнорирую их, я не закрываю на них глаза, я не отодвигаю с помощью каких-то веществ или каких-то других таких нездоровых способов. Я это проговариваю, я это выговариваю перед Ним, и я нахожу утешение и восстановление с помощью молитвы.
0: Спасибо. Если резюмировать, то стоит сказать, что вот маленькие новые привычки в образе жизни, такие как обратить внимание на качество сна или добавить внутри рабочего дня просто прогулка, например, днем в обед под солнечным светом, когда ты получаешь, ну, скажем, такую солнечную ванну, да, витамин D, дышишь свежим воздухом, физическая активность, прогулка, потом найти там пару минут времени подышать брюшным дыханием, да, вот маленькие моменты, что-то добавить в питание, тем самым мы, постепенно меняя свой образ жизни, улучшаем свою работоспособность, настроение, состояние, ощущение счастья, состояние и свое эмоциональное здоровье. Спасибо вам за эту интересную дискуссию.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
3: Из-за систематического насилия личность жертвы начинает разрушаться. И в психологическом плане, прежде всего, это отражается на самовосприятии и самооценке. Самооценка – это то, как человек оценивает себя, свои способности, насколько он значим в этом мире для себя самого и для окружающих. Так вот, именно самооценка страдает, когда человек находится длительное время в травмирующих, издевательских отношениях.

отношениях. И здесь мне хочется показать, каким образом происходит крушение самооценки и на что влияет заниженная самооценка. Прежде всего, это отношения с мужчиной. Низкая самооценка катастрофически влияет на взаимоотношения женщины с мужчиной, причем

становится чрезвычайно ревнивой. Она подозревает мужчину в измене, даже если нет абсолютно никакого повода для этого. Потому что она просто не уверена в своих собственных силах, в своей красоте, в том, что ее такую можно полюбить. И поэтому вся жизнь женщины превращается в сущий кошмар. Она начинает контролировать своего мужчину. Она начинает проверять его записные книжки, его телефоны, его электронные почты. Все это для того, чтобы убедить себя в том, что ее мужчина ей не изменяет. И такое контролирующее поведение, конечно, не добавляет счастья в семейные отношения. Причем самое страшное заключается в том, что такую модель поведения женщина привносит и в свои следующие отношения, даже если ей удалось покончить взаимоотношения с абьюзером. Женщина с заниженной самооценкой будет, скорее всего, критиковать мужа, не доверять ему, пытаться все сделать самостоятельно. Ну, дескать, хочешь сделать хорошо, сделай сама. Так вот, эта фраза, а точнее этот принцип жизни, он очень красноречиво говорит о том, что у женщины заниженная самооценка. С таким принципом женщина никогда не сможет почувствовать себя по-настоящему любимой и никогда не будет ощущать, что о ней заботятся. Просто потому, что она не дает это сделать нормальному мужчине. Женщина с заниженной самооценкой будет, скорее всего, испытывать проблемы в сексуальной сфере. Потому что она не нравится сама себе. Ее сексуальность по-настоящему не сможет раскрыться. Она будет не уверена в собственных силах, в собственной красоте и в способности принести счастье мужчине в этой сфере. А раз это так, то ее сексуальность будет ею зажиматься. Она будет чувствовать себя скованной, и пара не будет получать удовольствие от того дара, который Творец преподнес человеку. Более того, женщины с заниженной самооценкой довольно часто соглашаются быть на вторых ролях. Ну, например, они соглашаются быть для мужчины в качестве любовницы. И когда такое происходит, то таким образом женщина как бы говорит самой себе и, естественно, мужчине, что в принципе меня устраивает то, что я нахожусь на вторых ролях, то, что я как бы на подхвате, и для меня это приемлемые отношения. А недобросовестных мужчин, нечестных мужчин это вполне удовлетворяет. Но, знаете, иногда женщина даже начинает оправдывать себя, дескать, ну я же впечатлила женатого мужчину, он меня любит, он, конечно же, уйдет из семьи, и у нас все будет хорошо. Если вы согласились быть номером два, вы уже проиграли. Мужчина вас не ценит по определению, потому что вы не цените себя сами. Еще одна характерная черта отношений с мужчиной при заниженной самооценке – это когда вы соглашаетесь на сожительство. То есть вам предлагают попробовать себя в отношениях. Вы знаете, мне не очень понятен этот оборот речи, вообще это понимание. Давай попробуем пожить вместе. Если вы допускаете это в свою жизнь, вы точно не цените себя. Простите, а что надо пробовать? И что может не получиться у двух взрослых людей, способных к обсуждению, к рефлексии, способных к тому, чтобы выстроить нормальную коммуникацию и обсуждать сложные проблемы? В принципе, ничего. Следующая сфера, которая страдает у женщин с заниженной самооценкой, это взаимоотношения с детьми. Такая мать, как правило, не может принять индивидуальность детей. Ей страшно, что ребенок проявляет свою индивидуальность, поэтому она подавляет ребенка. Она заставляет его не проявлять свою индивидуальность. Ну, допустим, выглядит это следующим образом. Мама приготовила какую-то определенную еду, которую ребенок есть не хочет. Но мама старалась же, она сделала все для того, чтобы вот был завтрак на столе, там обед или ужин, а ребенок вдруг не хочет это есть. Конечно, такие женщины начинают проявлять насилие над ребенком и говорить, дескать, пока не съешь все до последней ложки, со стола не встанешь. Но объясните, разве нельзя просто спросить у ребенка, чего он хочет на завтрак, обед или ужин? Вовсе не обязательно подавлять личность ребенка, пытаться его подделать под себя.
Нет, конечно, ситуации в жизни бывают разные, и иногда

иногда просто у женщины нет времени для того, чтобы выполнить все желания ребенка, но это скорее эпизод в жизни, чем постоянная система. Более того, женщина с заниженной самооценкой постоянно контролирует детей. Она как бы не доверяет им, а она тоже пытается все сделать за них. Она не дает им возможности научиться нормально и вовремя кушать самостоятельно. Ну, потому что ребенок мусорит, и когда он только учится есть, конечно, как минимум половина стола и половина области под столом, все находится в крошках, в грязной каше, в фрагментах другой пищи. Но научится ли ребенок кушать самостоятельно, одеваться самостоятельно, если вы все будете делать за него? Напротив, женщина с заниженной самооценкой калечит своего ребенка и делает его инфантильным. Не нужно контролировать детей. Им нужно помогать сформировать жизненно важные навыки, но контролировать их бессмысленно. Следующая сфера, которая страдает от заниженной самооценки, это отношения с друзьями. Отношения с друзьями или с подругами тоже претерпевают существенные изменения от того, что у женщины или у мужчины заниженная самооценка. Друзья выбираются не по принципу «мне хорошо» или «нам хорошо, вместе поэтому мы проводим время», а по принципу «если тебе плохо и мне плохо, то в принципе мы можем с тобой дружить на основании несчастья». Но это дефицитные отношения. В таких отношениях нет места доверию, нет места радости успехам другого человека. То же самое относится и к взаимоотношениям с коллегами. Человек с заниженной самооценкой, он подозревает своих коллег в том, что его хотят подсидеть, в то, что ему недостаточно уделяют внимания. И все в таком роде. Почему же люди страдают от этого всего? Как работает мышление человека с заниженной самооценкой? Я назову три характеристики, которые свойственны людям с заниженной самооценкой. Первое – это так называемое туннельное мышление. Суть этого туннельного мышления в том, что женщина с заниженной самооценкой или мужчина с заниженной самооценкой фиксирует в своем опыте только что-то негативное. Например, человек что-то сделал. Например, приготовил там какой-то такой серьезный ужин, да, званый, куда позвал своих друзей. И всем все понравилось, все было съедено. Для хозяек это важно. Но не было съедено, по крайней мере, полностью какое-то одно блюдо. И женщина, которая с заниженной самооценкой, она, скорее всего, будет переживать по поводу несъеденного блюда. Дескать, вечер не удался, потому что не съели это блюдо. Это говорит о том, что человек с заниженной самооценкой не видит всей картины целиком. Он фиксирует свое внимание только на негативных моментах. Проблема номер два. Это поляризованное мышление. То есть, другими словами, у человека либо все хорошо, либо все плохо. Человек, опять же, не видит всего спектра вопроса. Он концентрируется, как правило, на крайностях. Нет пограничных каких-то зон. Либо хорошо, либо плохо. Такое мышление причиняет довольно серьезный вред в отношениях. Следующая особенность мышления человека с заниженной самооценкой – это сверхобобщение. То есть, другими словами, человек использует такие фразы. Ты всегда там, плохой, не умеешь, неправильно делаешь и так далее. Либо ты никогда. Опять же, в таких фразах мы видим вот это сверхобобщение, когда не воспринимается вся часть правды о человеке и о опыте взаимодействия, а только лишь его часть. И согласитесь, такое сверхобобщение, оно довольно серьезно внутренне напрягает, потому что человек не может быть всегда плохой, особенно если мы говорим о нормальных отношениях в браке. Что же теперь со всем этим делать? Я хотел бы рассказать вам о нескольких практических упражнениях, которые вы можете практиковать для того, чтобы повысить свою собственную самооценку. И первое упражнение, оно довольно...

Довольно простое, но очень важное. Назовем это упражнение техникой оспаривания. То есть, когда к вам приходит какая-то мысль, либо вот туннельное мышление, когда вы видите только негатив, либо, наоборот, поляризационное мышление, когда вы не видите в целом, да, всего вопроса, неважно. Вы берете вот какую-то свою сферу, которая вас тревожит, и вы начинаете задавать себе вопросы. А что, собственно, произошло? И у вас приходит ответная мысль. Гости ушли недовольные. А с чего ты это взяла, что гости пришли недовольные? Потому что не съели блюда. А сколько блюд ты приготовила? 10. А сколько не съели? 1. И таким образом, когда вы задаете сами себе эти вопросы, то вы начинаете видеть картину как бы в целом. Вы не фиксируетесь только на негативе, и вы не скатываетесь в крайности. Вы не пытаетесь обобщать, но напротив, вы начинаете видеть картину целиком. Очень полезно, когда вы находитесь во взаимоотношениях с человеком, разделять зоны ответственности. Допустим, между вами и вашим супругом произошла ссора. Попробуйте разобраться, а где в этом конфликте ваша сфера ответственности, а где сфера ответственности мужа. И подобного рода мышление, оно очень важно для человека, чтобы отношения были в норме. Конечно, поначалу я рекомендую делать это письменно. Потому что, когда мы пишем, мы лучше думаем, мы способны зафиксировать свое сознание на определенной мысли, ответить на конкретный вопрос. Если просто мы начинаем это обдумывать внутри, без должного, без сформировавшегося навыка, то, как правило, мысли будут уходить, и у вас ничего с этого не получится. Поэтому начните это упражнение с письменного варианта выполнения. И по мере того, как вы будете его выполнять, вы сформируете внутренний навык анализировать всю ситуацию целиком. И когда у вас это получится, то вам уже не нужно будет каждую ситуацию описывать на листе бумаги. Все это будет происходить довольно быстро в вашем сознании и практически автоматически. Следующее полезное упражнение – сделайте ревизию своих талантов и способностей. Для этого возьмите лист бумаги и напишите все те качества, компетенции и навыки, которыми вы обладаете. То есть напишите ваше образование, напишите, что вы умеете делать, напишите, в чем вы хороши. Это очень важно сделать, чтобы посмотреть на себя как бы со стороны. Все дело в том, что когда человек живет в травмирующих отношениях, когда над ним постоянно издеваются, он перестает видеть эту картину. Его зрение как бы сужается и становится туннельным. Он видит только негатив. Потому что абьюзер заставляет человека смотреть так. Но когда вы освобождаетесь от давления абьюзера, вы пытаетесь научиться снова смотреть на ситуацию широко, так сказать, объективно. Поэтому обязательно нужно сделать вот эту ревизию. Абьюзер же пытается обесценить вас и сказать, что вы ничего не стоите. Если бы не он, такой благодетель, который взял, принял вас, обогрел, то где бы вы сейчас были? Но когда вы делаете реальную ревизию того, что вы умеете, оказывается, что все совсем наоборот. Вы сами сможете выжить, а вот абьюзер нет. Следующее интересное упражнение – это тетрадь успеха. Она позволит вам не просто в общем оценить ваши достоинства, ваши способности и умения. Она позволит вам постоянно замечать то, что у вас получилось хорошо. Для этого возьмите, заведите тетрадь, такую, как вам нравится, чтобы вам было приятно там писать. И каждый день фиксируйте там не менее 5 вещей, которые у вас получились действительно хорошо. Таким образом, вы пытаетесь как бы расширить поле своего зрения, и вы не просто смотрите и обращаете внимание на негатив, но вы замечаете то, что у вас действительно получается хорошо. И это помогает на себя начать смотреть адекватно. И чем больше вы будете делать это упражнение, чем систематичнее вы будете его выполнять, тем быстрее ваш разум придет в состояние равновесия, когда
вы спокойно будете смотреть на свои недостатки и свои достоинства. Кроме того, постарайтесь не сравнивать себя абсолютно ни с кем, кроме самого себя. Оцените свой личный прогресс, каким или какой вы были вчера, какой вы есть сейчас и кем хотите стать завтра. Дело в том, что сравнение себя с другими людьми – это очень плохая и неэффективная практика. Вы ничего этим не добиваетесь, кроме как понижаете свою самооценку. Всегда будут люди, которые лучше вас. Всегда будут люди, которые богаче вас, успешнее вас. И это нормально. У вас свой путь, у них свой путь. А вот оценивать свой личный прогресс – это дело действительно полезное. Также будет не лишним, если вы попробуете делать себе небольшие вознаграждения каждую неделю. То есть не просто как будто бы вы что-то заслужили, а просто делайте себе как минимум несколько приятных вещей в течение недели. Это позволит вам почувствовать, что вам комфортно в этом мире. Вам не нужно ни с кем сражаться, вам просто хорошо. Поэтому, дорогие друзья, используя все вышеперечисленные мной упражнения и многие другие, которых достаточно для формирования позитивной самооценки, вы сможете справиться с тем уроном, который принес вам абьюзер. Вы перестанете мыслить узко, а будете смотреть на себя адекватно. Вы будете четко понимать ваши сильные и слабые стороны и будете выстраивать гармоничные и счастливые отношения. Жестокий человек может тщательно скрывать свою сущность и очень грамотно воздействовать на свою жертву. Одним из основных инструментов абьюзера является манипуляция. Как правило, это скрытый процесс. Обидчик делает так, что жертва играет по его сценарию, а та, в свою очередь, может даже и не догадываться об этом. Способов манипуляции существует много, и все они тщательно продуманы. Раскрыть манипулятора возможно. Но для этого нужно понимать определенные факторы, о которых я вам расскажу в программе «Способы манипуляции». Программу вы найдете в нашем эфире или на YouTube-канале по ссылке в описании. Помните, предупрежден – значит вооружен.

как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих.

В шутку говорят, что если бы мужчине пришлось нанимать людей для выполнения всех тех работ, которые делает его собственная жена, то ему не хватило бы и зарплаты. Современной женщине приходится быть универсальной. Как быть и как жить этой самой универсальной женщине? Об этом мы сегодня и поговорим.

0: Девчонки, давайте попробуем вот перечислить все те роли, которые в современной семье ложатся на плечи женщины. Она и, ну, мама, жена, домработница, повар, где-то она плюс еще и сотрудница. Вам нравится такая универсальность или нет? И почему?
1: Да, на самом деле у женщин очень много всяких функций и обязанностей. Она и сиделка, она и воспитатель.
0: Доктор.
1: Да.
0: Да, точно, когда все болеют, кто лечит.
1: По поводу нравится, не нравится, очень часто у меня лично бывает под настроение. Когда у меня хорошее настроение, когда я не уставшая, когда у меня все получается, когда я делаю из того, что мне нравится, когда много помощи, и когда все позитивно, то почему бы и нет? Очень даже здорово. И я никогда не устаю. Но когда я уставшая, плохое настроение, я не выспалась, у ребенка не получаются уроки, другой кто-то раскидывает, я только что убралась. Конечно, мне это не очень нравится. Все зависит от настроения. Чаще всего.
2: Ой, ну вот мне чаще в кайф, потому что муж на работе, а я такая многофункциональная. Я дома и работаю, и убираю, и тут с ребенком, и все делаю. И вот в конце дня кладу ребенка спать, и я вспоминаю, сколько я успела. Какая я герой. И вот когда у меня нет этой вот набора функций в течение дня, а идет просто вот быт однотипный, что-то одно. Мне прям не в кайф. Я думаю, вот многофункциональность мне больше идет.
3: С одной стороны, да. Действительно, много чего успеваешь, умеешь. Но я не люблю быть универсальной, когда не справляюсь с какой-то ролью. Например, мне трудно, когда кто-то болеет. Мне трудно быть доктором, хотя у меня есть медицинское образование. Мне легче друзьям посоветовать. А вот в семье мне сложно быть универсальной в этом. И поэтому я не люблю иногда эту
0: роль. Я вот тоже сегодня думала почему-то об этом только как-то с негативной стороны. Думаю, мне это не нравится, меня это тяготит. И меня это тяготит, наверное, знаете тоже почему? Когда я из-за этих дел, которые просто я обязана сделать, я не могу делать то, что я хочу. Я должна приготовить еду, потому что дети не могут сидеть голодные. И я не успеваю с ними поиграть, почитать, там, пошить что-то, то, что мне хочется Да-да-да. Сделать. Вот это меня очень, конечно, напрягает. Ну а с другой стороны, я, конечно, тоже люблю чувствовать себя героем, когда так подумаешь, ну надо же, какая я супер, сколько я всего сделала. Потом раз, какая-нибудь такая плюха, хоп, оказывается, все-таки ты.
2: Не, ну, женщине свойственно как-то заботиться о ком-то, и поэтому еще потом, после этих дел, ты находишь кайф, что ты подарил радость другим людям, да. Своими вот этими делами сделанными. И тут немножко, и сям немножко. Получается хорошо от того, что другим хорошо.
0: Да, вот это тоже, конечно. Это тебя толкает как бы вот на да. то, что ты это делаешь, потому что ты любишь их, хочешь сделать для них.
1: И очень приятно чувствовать себя незаменимой, да?
0: Да.
1: А кто, кроме тебя, это сделает?
2: И приятно, когда это заметили.
1: Да-да.
3: И вознаграждение какое-то получить за это вообще.
0: Да.
4: Меня такое обилие ролей подстегивает вообще совершенствоваться. Если я, допустим, с детьми занимаюсь, значит, ну, они меня подстегивают узнавать что-то новое, с ними больше заниматься. Если это профессиональная деятельность, то есть со временем нужно еще совершенствовать, что-то новое узнать, что-то постичь, какой-то новый навык. И чем больше всего этого, приходит усталость, но при этом удовлетворение, что оказывается, я этого не могла, вот, допустим, год назад, а сейчас я смогла с этим справиться, я в чем-то выросла. Мне это помогает.
0: Я знаю, что у Татьяны для нас есть некоторые советы, как сделать так, чтобы действительно эта универсальность была и для нас, и для наших близких в радость. Мы об этом чуть-чуть позже поговорим. А пока я знаю, что Маша сегодня собирается приготовить для нас очень оригинальные блюда.
5: В наше время очень популярным стало здоровое питание и спортивный образ жизни. Я сама очень люблю готовить по рецептам, которые помогают сохранить здоровье, красоту и стройность. Сегодня у нас будет два блюда. Это салатик «Золотая осень» и коктейль «Творожный рай». Начнем мы с салатика. Салатик у нас необычный тем, что в него входит такой ингредиент, как сырой кабачок. Если вы не пробовали никогда сырой кабачок в салате, вы можете как раз это попробовать. Для него нам понадобится лимон, яблоки, груши, натуральный йогурт. Все фрукты и овощи мы чистим полностью от кожуры и начинаем мелко нарезать кабачок полукольцами.

современная женщина совмещает множество ролей. Она и жена, и мама, и дочь, и внучка, сотрудник, коллега, бабушка. И такое изобилие ролей не позволяет вздохнуть свободно или же отказаться от чего-то. И мы, напрягая все силы, тянем лямку, живем в постоянном стрессе. Это отражается на качестве наших отношений, на работе, здоровье и, конечно же, на красоте. И порой может возникнуть ощущение, что мы сходим с ума. Если все оставить без изменений, проблем не избежать. Совместить все разумно непросто, но возможно. Для этого необходимо следующее. Для того, чтобы у нас были силы жить и радоваться, необходимо найти свое. Понять, что вы умеете делать лучше всего, что любите. Ведь далеко не каждая из нас хочет работать вне дома. Многим комфортно заниматься домом, готовить вкусные блюда, выращивать цветы. Для других совершенно неприемлемо предыдущее, и напротив, они чувствуют себя как рыба в воде на рабочем месте. Возможно, бывает такое, что работа нас не устраивает, и мы принимаем ее в виде наказания или неизбежной необходимости. Вероятно, наступил час поменять работу, получить новые знания, навыки, иначе это будет не работа, а мука или одолжение. Также очень важно определиться с приоритетами. Ведь не каждый день нам нужно заниматься уборкой дома после тяжелого рабочего дня. Не каждый день стол должен ломиться от десятков блюд. Когда мы планируем свой день или неделю, стоит определиться, что главное, что важное, а что второстепенное. И от этого исходить. Не бояться упустить неважное. Но самое главное – находить время для самих себя и своих любимых. Это то важное, что никогда не бывает лишним и всегда окупается. Если все мы несем на себе, то, конечно же, устаем, становимся раздражительными. И вот в какой-то момент опускаем руки, и нам изменяет здоровье. И, как правило, мы, женщины, любим все делать сами. Так получится и лучше, и быстрее, думаем мы. Это может быть и так. Но мы ведь не всесильны, с одной стороны, а с другой, как же будут постигать полезные для жизни навыки наши дети? Как будут профессионально расти наши сотрудники? Только методом проб и ошибок им удается освоить необходимые навыки, а у нас будет время на отдых и общение. Если уж так получилось, что мы такие универсальные и даже умеем делегировать, остается один очень важный пункт – наслаждение. Когда человек живет, работает, его увлекает круговерть дел, он склонен перестать наслаждаться тем, что делает. А это ведь неотъемлемая часть счастливой, удовлетворенной жизни. Когда мы наслаждаемся едой, она идет нам в пользу. Если мы наслаждаемся, когда готовим для своих любимых, то получаем радость, видя их улетающих за обе щеки. Если мы наслаждаемся своим профессиональным делом, мы получаем повышение и прибавку. Только в совокупности данные пункты позволяют нам, универсальным женщинам, быть счастливыми и красивыми.

Итак, мы смешали кабачок, грушу, яблоки, добавили туда лимонный сок. Осталось нам добавить изюм, посолить и заправить натуральным йогуртом.

0: пропитались. Тем временем мы приступим к приготовлению второго блюда. Для коктейля нам нужно бананы, творог, клетчатка, мед, кокосовая стружка, киви и немного воды. Мы берем бананы и чистим вместе с киви.
1: Здорово, конечно, быть универсальной, но мне кажется, что от этого можно и устать.
2: Не то слово. Человек очень устает, когда ему приходится совмещать много ролей, и в любом случае какую-то роль, не знаю, придется как-то пренебречь или не так сделать, наверное, хорошо. То есть если ты готовишь, в это время ребенок рядышком.
3: Ты, да, либо ты сама полноценно внимание, с ним не, да, занимаешься.
2: Либо блюдо будет, ну, попроще, так что...
3: Да, на самом деле, когда нужны такие моменты, когда, если хотя бы ты не можешь позволить себе, ну, вообще ничего не делать, хотя бы делать одно дело, и уже, ну, да, вот этот момент.
4: Вот на меня вообще это не похоже, но в последнее время я, в принципе, ну, человек организованный, но организованный в голове. Я не люблю ничего записывать. Но в последнее время у меня настолько навалилось столько дел, двое детей, я еще в автошколе и работа, и плюс еще домашняя какая-то работа. И я завела себе ежедневник, в котором я, удивительно для себя, записываю все свои дела, которые я должна сделать за день. И что самое интересное, когда я планирую первый пункт, второй пункт, третий пункт, я все равно умудряюсь объединять какие-то несколько пунктов, которые я могу сделать одновременно. Что самое удивительное получается.
2: Знаете, есть такая восточная мудрость. Когда ты ешь, ты ешь. Когда ты идешь, ты только идешь.
4: Угу.
2: Когда ты общаешься, только общаешься. То есть, чтобы получить максимальное и наслаждение, и отдачу, ты должен заниматься только вот этим. Допустим, пьешь чай, наслаждаешься вкусом чая, отдыхаешь. У меня в свое время как-то вот, ну, дети друг за другом, а бабушки...
3: Ну да, у тебя очень маленькая разница.
2: В 3000 километрах это ближайшее, никакой помощи. И вот тоже я в таком центноте чувствовала, что все, мне хочется закрыть дверь и куда-то бежать далеко-далеко. Вот план. То есть я себе записывала вплоть до того, что я должна сделать. С одной стороны, это структурировало мою жизнь. То есть я не в таком, так, сейчас, что я еще не забыла, что делать? И вот детям что-то нужно. Я записала, я знаю четко, я вот это сделала, это. И всегда у меня был пункт отдохнуть. Хотя бы 15 минут. Вот дети, допустим, спят, или что. Вот, или я,
3: нет, слушайте,
2: один
3: на самом
2: спит,
3: деле
2: а другого
3: совет
2: заняла.
4: Да.
2: Мне вот так, знаете, когда я себе поставила эту целью, стало получаться. А когда не было этой цели, у меня не получалось отдохнуть даже одной минуты. Когда возвращался муж с работы, знаете, бешеные глаза. Вот это
3: что,
2: совсем
3: целый день отдыхала, да?
5: Но смена рода деятельности, вот хороший отдых. Мне вот муж отпускает, когда на тренировки, на спортивные. Я вот прихожу, я уставшая физически, я отдохнула морально.
3: Ну, тебе вон Ирина, как медик скажет, да?
5: Спортотерапия.
4: Кстати, вопрос, да, какой отдых? Что подразумевается под отдыхом? Кто-то просто может полежать на диване 5 минут.
3: Спорт — это отдых, да?
4: А кто-то смену деятельности.
1: Мне тоже нужно. Тоже я также отдыхаю, хожу в тренажерку, в бассейн. Это физически, на самом деле, большая нагрузка. Особенно в бассейне ты плывешь, тратится энергия. А на самом деле душа твоя, вот внутренность твоя, она отдыхает.
2: Приходишь и с новыми силами. Ребенок,
1: да,
2: муж, дом.
3: Знаете, хотела какую еще тему поднять. Таня сказала, что приоритеты важно ставить, да? Но ведь вот смотрите, есть такие дела, которые, ну как сказать, вот хочешь, не хочешь, 3 раза в день ты семью должна накормить.
2: Знаешь, если есть уже дети, ну чуть постарше, да, они могут помогать, чтобы вот эти приоритеты, возможно, было вообще осилить. То есть у меня, допустим, дочка, она может и овощи и начистить, и если я там не успеваю какую-то кашу сварить, и суп сварить, ну, вообще, ну, это умеет, ей 12 лет, но она уже давно это все умеет.
3: Ну, то есть ты, Миша,
2: сын может убрать без проблем, я ему скажу, знаю. То есть какая-то помощь, и ты уже свои приоритеты можешь как-то выстроить. Или это делаешь заранее. Допустим, сегодня у меня вечер после работы, должен приготовить еду, вот, скажем, на 2 дня. Я вот рассовала, да, по контейнерам, кастрюлька. Да. Завтра у меня сугубо работа. Послезавтра у меня какая-то встреча. И вот таким образом удается хоть как-то в свою жизнь привести.
3: Я вот сейчас тебя слушала, там тоже все как бы заранее делаю, детей привлекаю. Вот я сейчас, наверное, подумала о том, что надо не просто их привлекать в качестве помощи, потому что помощь — это так. Можно привлечь, или он уже чем-то занятый, и все равно ответственность на тебе. Устаю, кстати, от ответственности. Наверное, надо просто, может быть, закрепить. Закрепить и вообще полностью выкинуть это из своей головы и выкинуть, например, приготовление ужина из

0: твоих планов.
1: Передать полномочия.
0: Да, передать их полностью.
1: Ну, вообще, мне кажется, важно, чтобы вот ребенок, особенно дочка, она видела вот эту многофункциональность в матери.
0: Угу.
1: Потому
0: да?
1: что, да, да, она как-то закрепляется вот так чисто визуально, что мама, она занята, мама не вот сидит, валяется.
0: Угу.
1: Да, мама и то делает, и все делает. И потом вот я смотрю на свою маму и вижу себя. То есть я делаю, копирую. Подсознательно копирую, да, вот те действия, я делаю это одновременно, как она. Потом уже с возрастом я это сейчас понимаю все больше и больше.
0: Я, кстати, знаете, хотела тут рассказать о чем. Вот это вот круговерть дел ежедневное, да, и приготовление пищи в том числе. Я очень благодарна Богу за то, что есть суббота, что есть просто заповедь, что в субботу не делайте никаких дел. И хотя вроде бы кажется, ты в пятницу должна чуть больше потрудиться, да, чтобы mm-hmm. приготовить еду на 2 дня, но зато на самом деле в субботу ты просто от этого отдыхаешь, и в воскресенье есть снова желание идти на кухню и что-то готовить.
2: Безусловно, эти перерывы, эти остановки, они, ну, позволяют я себе подумать, да, немножко успокоиться, вообще душевно как-то поддержать себя. Ну и семья тоже радуется, что мы спокойные.
3: Ой, вот слушаю я вас, девочки. Я, конечно, считаю себя универсальной женщиной. Я могу одновременно делать несколько дел. Я люблю это делать. Я люблю одновременно готовить, стирать, убираться сразу же. Все разом сделала, потом, чтобы был какой-то отдых, вознаграждение. Но, честно вам скажу, я не хочу быть такой универсальной. Я не хочу вот все это так любить. Я вам честно скажу, я не очень люблю готовить. Вот, ну, не очень люблю. Не очень люблю убираться. Да, я это делаю, мне приходится это делать. Но если бы кто-то взял это на себя и сказал, ой, Ирина, давай я буду убираться, я бы с удовольствием.
0: Мы иногда бы и хотели бы с удовольствием свою обязанность кому-то отдать.
2: Но мне кажется, надо, что ее, знаете, во многом взял? Наше общество диктует еще такую универсальность. То есть сейчас могут смотреть с какой-то, знаете, с подозрением на женщину, которая не умеет водить. Ты еще не умеешь водить? Вроде как...
0: Ты какая-то
2: странная,
0: да.
2: А у тебя нет 3 образований, тоже вроде как непонятно. Любишь сидеть дома готовить? Странно. Или наоборот, не любишь готовить? Тоже
4: уже
2: как-то, да?
4: Ты сейчас ребенка воспитываешь
2: его. То есть в любом случае нужно себя искать. И свою семью тоже подводить к тому, что, дорогие мои, я вас люблю, но я не универсальна в том плане, что всегда... Каждый день вот эти все роли исполнять.
0: И робот.
2: То есть сегодня, да. может быть, мне близко, да, вот это. Завтра мне нужна ваша помощь в том-то, потому что я там устаю, я тоже работаю, да, у меня здоровье.
0: Ну вот как все-таки, Таня, вот их мотивировать, что ли, чтобы они приняли какие-то обязанности на себя? Да, мы вот согласны что-то делегировать.
2: Да,
0: потому
2: да.
0: что, как я говорю, я не паук, у меня не 8 рук, я не паук, да. я вот говорю.
4: Как смотивировать, да?
0: Да, но проблема...
4: Человека, которому ты делегируешь.
2: Да, еще не в том, что я там туда сказал, погладь, пожалуйста, там все, настроил человека, пошел погладил.
0: Один раз.
2: А хочется, чтобы он потом, дорогая, можно я опять поглажу сегодня вечером эту кучу?
0: Мечта.
2: Да, вот. Может быть, не сразу так будет. Может быть, придется тебе еще раз попросить, а потом еще раз попросить, так раз 10 попросить, и вот на 99-й раз. Кажется, а вот сегодня мне хочется самому это сделать.
1: Но это еще надо захотеть и настроение попросить.
0: На самом деле, как вот сделать так, чтобы человек взял на себя эту обязанность, и чтобы ты ее даже выкинула из своей головы?
4: Может, договориться? Просто элементарно сесть и распределить обязанности, как бы не банально прозвучало.
2: Это совершенно не банально, это очень даже и хорошо, потому что только в общении можно объяснить, почему мне тяжело, да, почему не хватает времени, в чем нужна помощь.
0: А вот это... То есть ты считаешь, конечно. Что все-таки, хотя нам и кажется, вот женщинам, что это вообще, ну это же естественно как-то. Вот.
4: Между прочим, со стороны, мне кажется, тоже кажется остальным, что это естественно. И все думают, ну для нее это естественно, для нее это легко. А на самом
2: и
4: деле...
2: И пусть делает.
4: И пусть
2: женщина,
4: да.
2: Вот и вари борщи.
4: Нет, просто когда мы делаем это все другим, кажется со стороны, ну, делать значит нравится, делать значит успевает, делать значит у нее все получается. Но если мы будем говорить, послушайте, на самом деле ведь я устаю, а давайте-ка вы мне поможете в этом.
2: В какой-то момент я, допустим, своим детям, да, им понемногу давала обязанности, и теперь уборка в доме – это совершенно их обязанность. Я вообще по этому поводу не страдаю.

0: нету, ты даже это не контролируешь?
1: Поначалу нужно было, потому что это дети, да, вот где-то, может быть, так, когда где-то не вполне так хорошо, да, я могу подсказать, где-то показать. Но уже сейчас я вижу, что они справляются, ну, на очень хорошем уровне. То есть я уже могу в этом быть спокойной.
0: То есть даже ты хочешь сказать, не приходится напоминать, чтобы они делали это?
2: А если они болеют?
1: Есть дни, в которых они убирают. То есть в воскресенье они обязательно пылесосят. В пятницу это полностью уборка. То есть эти дни они знают. Мне не нужно гонять их.
2: А если ребенок заболел, перезагрузка,
1: конечно,
2: получаешь?
1: Если ребенок заболел, это то же самое, что если я заболею, то кто-то ну, поможет, да, там что-то приготовить.
2: И опять же, в этот момент становится женщина многофункциональной. Почему-то. Если уж мужчина болеет, он болеет.
0: Нет, ну а ты замечала когда-нибудь, что происходит в доме, когда болеет женщина?
2: Траур, что?
0: Ну, вообще-то...
2: Все не знают, что делать.
0: Нет, ты знаешь, а я замечала, что на самом деле все идет своим чередом. Голодным никто не сидит. Ну, пусть позже, на час, но они сядут есть.
2: Даже не разогреют, да, все равно ж поедят.
0: Да, голодными все равно не останутся. Так или иначе, они уберутся.
2: Погрызут что-нибудь из морозилки. Но они же не голодные. Да, оденут, что попало из домашнего прогулка. Ну, не замерзнут же, правда.
1: Желудок-то напомнит о себе, да? Все равно будет происходить. Это просто порой мы, знаете, так настраиваем свой мозг, что вот я все это должна, и без этого, без меня, ну просто рухнет мир. Начали, да,
2: а мне вообще очень нравится с папой оставлять детей. С папой, с дедушкой. Потому что когда бабушка или мама, она вот как раз, да, все контролирует, все подложит, все оденет,
1: а
2: все приготовит.
1: Проще на это смотрит.
2: А папа проще, да. У нас был такой случай, когда я пришла, не помню, куда-то я отлучилась на очень долгое время, и не приготовила. Я сказала: ребят, я приду, я вам сделаю.
0: И опоздала,
2: что сделали,
0: да?
2: Они? Я прихожу, у них поднос на полу, у них такой ковровый пикник такой был, знаете. Печеная картошка в мундире, сидят дети, папа. О чем-то живо разговаривают, смеются. Им так это нравилось. Они ели эту печеную картошку в этом мундире, перепачканные все, какие-то странные. И они такие были радостные.
1: Да?
2: Я пришла сначала, у меня такой: что это такое? Нужно есть на столе. Ну что это такое? Как ты мог? Потом думаю, дети же счастливы.
1: Конечно.
2: Все в порядке. Они не голодные, они радостные. Они провели время с папой. Все это можно убрать. И расслабься, все хорошо.
1: Нам порой нужно просто проще смотреть на вещи. То есть мы себя можем загонять в такие рамки, которые сами, да, установили, и потом не дотягивать до них и просто без сил падать.
0: Угу. Знаете, очень нравится один стих, который записан в Библии, в книге притчи, что лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир. И мне муж этот текст на двух языках написал и на кухне повесил. И теперь у нас дома такая шутка: когда я пеку пироги, я говорю: девчонки, я сегодня папу не слушаюсь. Спасибо вам большое. Думаю, что Маша уже готова.

0: Нам приходится быть универсальными, но главное – не забывать о себе любимых.
1: А когда я хочу себя побаловать, я готовлю что-то легкое и вкусное, наподобие этого салатика или коктейля.
2: Познавательно. Оказывается, не все девушки готовы быть многофункциональными. Я подумала, а на кое оно мне? Буду распределять обязанности.
3: Мне очень понравилась идея про то, что можно делегировать свои полномочия. Для этого нужно собраться вместе с семьей и просто спокойно поговорить.
4: Суета, круговорот забот стирает в нашей жизни краски радости и лишает удовольствия. Не стоит жить, как белка в колесе. Бог дал нам эту жизнь для счастья. Всего вам самого доброго. Благословений.

0: когда рождается ребенок, как будто бы все на свои места так раз-раз. И нельзя сказать, что я очень любила детей или всегда хотела нянчиться. У меня даже это не получалось. Я ее кормила, и она так подняла глаза, улыбнулась. И тут, конечно, не отношу себя к тем женщинам, которые вот смысл жизни где-то в детях. Но на самом деле это так и есть для женщин.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: Проходит мир и вожделение его, но вовек пребывает человек, исполняющий волю Божию.

0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Мужчина и женщина». Сегодня в нашей студии практикующий психолог, клинический психолог Ольга Лебедева. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Роман!
0: Мы сегодня взяли с вами очень интересную тему. Тема, которая показывает состояние, часто это состояние встречается у женщин, женщина в роли жертвы. Угу. Хотя некоторые мужчины тоже бывают в роли жертвы. Угу. Расскажите немножечко об этом состоянии, что это за состояние и как описать человека в роли жертвы.
1: Ну, прежде всего, человек в роли жертвы характеризуется тем, что возникает у него самого такое событийное ощущение, что он как будто бы в жизни ни за что не несет ответственности. Как будто бы все случается с ним. Какие-то обстоятельства внешние на него влияют очень сильно. Люди какие-то на него влияют очень сильно. И таким образом он вообще здесь ничего поделать не может. Ни с собой, ни со своей собственной жизнью.
0: Это человек со сломанной психикой? Или, может быть, абсолютно здоровый человек?
1: Не обязательно. Это просто человек в состоянии жертвы.
0: Он сам себя жалеет, все плохо.
1: Да, он мир видит через нехватку. То есть не через, как бы, не через достаток, а именно концентрируется на том, что ему не хватает. Конечно, он находится в состоянии постоянной жалости к себе, постоянно.

0: этого недовольства.
1: Он постоянно кого-то обвиняет, такой человек?
0: Да, очень часто человек, может быть, несознательно, но неосознанно кого-то человек винит. Потому что обязательно, когда есть жертва, то есть агрессор. Жертвы без агрессора не бывает. И агрессором назначаются иногда другие люди,

0: что вот я вот такой, вот у меня вот ничего не получается, потому что у меня такие родители были, или у меня такие такое детство было, или так вот моя жизнь сложилась, этого мне не хватало. Это тоже человек в роли жертвы. Ну, в данном случае он как бы все свои неудачи, которые есть у него сейчас, валит на какие-то обстоятельства, на детство, либо на других людей.
1: Ну, это вот такие вопросы локального характера: семья, муж, жена, дети, профессия, которую хотел получить, но не получил. Или, может быть, не хотел, но потом понял, что нужно было получить. И вот здесь вот уже обвиняет родителей, которые не дали образование. Либо есть и глобальные вопросы, связанные там с экологией, с состоянием, политическим состоянием, может быть, или родился не в той стране, может быть.
0: Все может быть, абсолютно. Да, то есть человек испытывает какие-то неудачи в личной жизни. Эти неудачи его, ну, там, ранят, но он ничего как бы не меняет сам, не встает в позицию ответственности. Он вот именно находит виноватых. То есть жертва, она обязательно находит виноватых вокруг.
1: А вот чем такое состояние выгодно для человека в состоянии жертвы? Вообще он получает от этого какие-то бонусы?
0: Ну, первая выгода – это то, что не надо брать ответственность за собственную жизнь. Потому что иногда вот эта вот ответственность за собственную жизнь очень сильно пугает человека. Что так вот винить, сидеть и винить всех вокруг – это очень удобно. Ничего делать не надо. Всегда кто-то виноват. Понятно, что это состояние приносит очень много минусов человеку, но какие-то бонусы тоже есть. То есть вот первый вот бонус, как я уже сказала, не нужно брать ответственность за свою собственную жизнь, потому что это страшно, ну, подчас бывает. Во-вторых, какой еще бонус? Обычно жертвы получают достаточно много внимания со стороны окружающих людей. То есть, когда они жалуются, жалуются, все время находятся люди, которые готовы их выслушивать. Но очень часто так бывает, что бесконечно выслушивать человек не может. Да? То есть, на какой-то период люди, которые вот именно но не видят, что человек в роли жертвы, да, и включаются вот в эту вот игру, обычно что здесь получается? Человек сначала выслушивает, выслушивает, пытается помочь, пытается какие-то советы давать, но проходят годы, проходят месяцы и годы, иногда это проходит десятилетия. И человек понимает, что он вроде как эмоционально вкладывается в этого человека, переживает, но ничего в жизни этого человека не меняется. И некоторые люди уходят, то есть перестают. На это место обязательно приходит другой человек. То есть и таким образом вот эта череда лиц, которые выслушивают, которые проявляют сочувствие, какую-то эмпатию, какое-то внимание, через это человек в роли жертвы получает очень много внимания.
1: Вот находясь в роли жертвы, человек что чувствует вот в этот момент? Ему все должны, может быть, или он, наоборот, в депрессивном состоянии находится, когда чувствует себя хуже, меньше и так далее.
0: Не обязательно в депрессивном, хотя тоже, конечно, оно может быть, но не обязательно, не факт. Человек что чувствует? Он чувствует вину, он чувствует обиду, он чувствует огромную обиду на мир, огромную обиду на других людей, которые якобы несправедливо с ним поступили. Почему говорю якобы? Потому что это иллюзия. И, конечно же, он чувствует, что ему все должны. Естественно. То есть это такое как бы невысказанное, может быть, даже неосознанное требование к другим людям, к окружающим, к жизни, к государству, ну, неважно, и к Богу, неважно к чему. Вот. То есть неосознанные вот эти вот требования, что мне должны.
1: А может быть противоположная ситуация, когда человек осознанно выдвигает требования, что ему все должны? И осознанно себя помещает в роль жертвы, понимая, что он может работать, что он может там учиться или что-то может, воспитывать своих детей там, и так далее. Но он видит, что ему могут помогать, что есть те, которые проявляют жалость к нему. И вот он так вот искусственно себя делает жертвой, при этом понимая, что он совсем не жертва.
0: Вполне возможно. То есть специально человек играет эту роль. То есть это, как сказать, театр такой, да, перед окружающими. Может такое быть, да. Очень часто так делают манипуляторы. Очень часто так делает человек, у которого есть какая-то выгода, скрытая, неосознаваемая.
1: А если это в семье происходит, когда жена, к примеру, вот себя в такую роль поместила, взяла такую роль, и муж, который рядом с ней постоянно находится, как он относится к такой жене?
0: Все очень по-разному.
1: но его это удовлетворяет, либо приходит время, когда это надоедает, и он начинает и высказывать

0: какие-то претензии предъявлять. Что чувствуют окружающие?
1: Что чувствуют окружающие, да. Ну вот, отвечая на ваш вопрос, какая здесь ситуация может быть? Допустим, жена в роли жертвы. Тогда автоматически муж в ее собственной голове ставится либо в роль агрессора, то есть почему она жертва? Из-за мужа. Ну, там, это он плохой, это он там ее не любит, чего-то не делает, там, не обращает на нее внимания, еще что-то. В общем, короче, жизнь ее не удалась, потому что муж такой. Ну, если говорить как бы двумя словами.
0: Если бы вышла замуж за другого, то все было бы хорошо.
1: Все было бы прекрасно, да, если бы детство было другое, если бы родители были другие, да. Но это совершеннейшая просто иллюзия. Либо здесь может быть что? То, что муж кинется жену спасать. То есть он будет не преследователем, не агрессором, а именно спасателем. То есть он будет всячески поддакивать и говорить, да, ты бедная, несчастная, да. То есть он будет... ведь что такое спасение жертвы? Спасение жертвы в кавычках. Это когда спасатель берет ответственность на себя другого человека, что, в принципе, делать, ну, как бы не надо. То есть муж взваливает... У мужа своя ответственность есть в семье. А он еще плюс взваливает ответственность жены. То есть двойная нагрузка. Долго в этом состоянии человек, ну, как, протянуть не может. Но отношения – это, как сказать, это перекос. Это не совсем, это не здоровые отношения. Это отношения эмоциональной зависимости, созависимости. Это не два равных партнера, это не партнерский брак. Иногда, ну, у мужчины, ну, или у людей терпение заканчивается, все. Иногда нет, они могут тащить вот это вот бремя другого человека. Это потом не очень хорошо на них сказывается. Например, у мужчины может начаться какие-то психосоматические заболевания, ну, от этой вот перегрузки.
0: Ольга, а вот такой вопрос. Сейчас нас смотрят много людей, и это абсолютно разный зритель. Это люди, которые вспомнили кого-то, кто действительно жертва, по их мнению. А есть среди зрителей те, кто в роли жертвы. Как вы считаете, они сейчас понимают, что они вот в этой роли?
1: Сложный вопрос.
0: Насколько кто-то реально понять, что я
1: играю
0: понять,
1: конечно,
0: эту роль?
1: Конечно, реально. Конечно, реально понять и осознать эти вещи. То есть... Важно, вот, ну, обычно у жертвы, как я уже говорила, плохое самочувствие. То есть важно понять, почему я так плохо себя чувствую. Ну, я имею в виду эмоциональное, психологическое самочувствие. И важно задать себе вопрос, виню ли я кого-то в своих проблемах? И если человек кого-то винит в своей проблеме, то это уже он получается в роли жертвы. И из этой роли жертвы, ну, можно выйти сознательно, можно перестроить свое мышление, и это очень полезно сделать, и жизнь, она меняется обычно кардинальным образом. Стоит человеку взять ответственность за свою жизнь, стоит перестать обвинять всех вокруг, стоит понять, что там, где я оказался сейчас, это результат моих собственных выборов. Никто не виноват.
0: Череда последовательных выборов.
1: Череда последовательных выборов, да. Что я уже взрослый человек, я уже вырос. И вините там детство или родители, это абсолютно, ну, неправомерно. Я уже взрослый человек, я все сейчас, детство прошло. Родители были такие, какие были. Я сейчас сам все могу себе дать. Я сейчас хозяин своей судьбы. И я могу уже превратить вот эти вот проблемы, ну, в какие-то задачи, которые нужно решать.
0: Вы как-то, отвечая на один из вопросов, говорили о том, что сложно почувствовать свою проблему, свою собственную проблему.
1: Да.
0: Вот здесь, когда, ну, скажем, появляются мысли, может быть, кто-то смотрит сейчас и думает, вот действительно, может быть, моя проблема заключается в том, что я играю роль жертвы, желание победить эту проблему, оно легко дается?
1: Оно, ну, иногда сложно, конечно, смотря насколько глубоко и долго человек находился в роли жертвы.
0: Может быть, он полюбил находиться в этой роли?
1: Конечно, какие-то психологические преимущества есть. Ну, я вот уже рассказывала, что это, во-первых, нахождение в состоянии ребенка маленького, которому все должны. Это возможность вот так вот всех обвинять. То есть человек в роли жертвы, он серьезно думает, что он белый, пушистый, ни в чем не виноват. Он беленький, хорошенький.
0: Что выиграет человек, когда вот это состояние победит?
1: Он станет хозяином своей жизни, станет творцом. Для него откроются просто перспективы. Он очень много перспектив. Он сможет творить свою жизнь, создавать и достигать своих целей, идти к своим мечтам. То есть это, во-первых, это взять ответственность за свою жизнь, это выйти в состояние взрослого. Это, ну, очень прекрасное состояние. Вот. И

0: жертва, она не может быть творцом своей жизни, потому что она полностью зависит от обстоятельств.
1: Но почему
0: зависит? Постоянно что-то
1: вот,
0: случается.
1: Простите, не соглашусь, mm-hmm. может быть, с вами немножко. Mm-hmm. А если, наоборот, это очень интересно и очень даже здорово, когда ты в роли манипулятора, и все, кто тебя окружают, они очень четко просто выполняют то, что ты хочешь. Человек в роли жертвы, он вдруг захотел чего-то. Он начинает плакаться в жилеточку кому-то, что вот никогда в жизни он не путешествовал, не был там за границей или не был на Черном море. И тут люди уже собирают пожертвования, чтобы отправить этого товарища отдохнуть там куда-нибудь. И по большому счету человек может даже получать удовольствие от подобных методов манипуляции.
0: Обычно манипуляторы, они не способны на близость. Они не способны на настоящие, ну как, искренние, живые отношения с другими людьми. И поэтому это в глубине души очень-очень несчастные люди. Конечно, они могут обмануть кого угодно и раскрутить там на что-то, да, на поездке на море. Но самое-то главное, что черную дыру в их душе это не убирает. Они также и продолжают сидеть в этой роли жертвы, также плакаться, также они несчастны. То есть жертву нет такой силы, которая может сделать жертву счастливой, пока человек находится в состоянии жертвы.
1: Окружающие такого человека, они могут ему чем-то помочь?
0: Нет.
1: Вообще ничем?
0: Ничем.
1: Но если желание все-таки появилось?
0: Единственная помощь будет окружающих, это не включаться в роль спасателя, не играть в эти игры.
1: Ну тогда этот человек автоматически переходит в список врагов. А если это муж или дети? Вот как быть тогда?
0: Список врагов. Но, опять же таки, нельзя играть роль спасателя, да, жертвы, боясь потерять его хорошие отношения, в кавычках, его добрые отношения. Это неправильно. Вообще, на самом деле, мы, вот взрослые люди, мы не несем ответственности за чувства и эмоции другого человека. Потому что чувства и эмоции другого человека – это в зоне ответственности этого человека, который испытывает эти чувства и эмоции. И здесь бояться чувств и эмоций не надо, что кто-то рассердится, или кто-то там перестанет разговаривать, или там еще обидится. Наоборот, мне кажется, муж, вот, ну да, близкие такого человека, но в частности, там, если идет речь о муже и жене, муж делает жене большое благо, если он выключится из роли спасателя, если он перестанет играть в эти игры, если он вернет ответственность человека, ну, тому человеку, кому это надо, если он снимет это с себя. Угу. Потому что в этот момент он станет здоровее сам.
1: У нас есть еще несколько минут. Угу. Вы можете дать несколько конкретных советов нашим зрителям, которые, возможно, понимают сейчас свое состояние? Первые шаги. Если человек открытый, он может легко пойти к специалисту, к психологу, получить конкретные советы, если нет такой возможности. Вот несколько шагов можете описать?
0: Ну, первый шаг, да, это перестать обвинять окружающих, снять с них вину, да, абсолютно, снять с них все требования и понять, что в том, что произошло, вины окружающих нет. Постепенно это, конечно, процесс, вот именно взросления, процесс взятия за себя ответственности. Есть еще такая фраза замечательная, мне, когда я ее прочитала, она мне очень понравилась, очень затронула меня. Вот когда что-то случается плохое с человеком, обычно, ну, человек думает, это случилось со мной, почему это случилось со мной? А можно эту фразу немножко переформулировать, что это случилось не со мной, а для меня. Это совершенно меняет вообще абсолютно, ну, как сказать, парадигму даже мысленную. Вот это случилось со мной, ну, и когда так человек говорит и сетует, это как раз позиция жертвы, что есть какая-то внешняя злая сила, как-то так вот все сложилось, и так вот раз, все вот со мной что-то плохое мне сделало. Но когда человек думает, что это случилось для меня, для чего? Для моего какого-то роста личностного, духовного, для того, чтобы я испытала эти чувства, для того, чтобы я прожила эту ситуацию. Это какой-то бесценный опыт, которому я могу научиться. Чему я могу научиться в этой ситуации? То есть это вот уже правильные вопросы. И это как раз вопросы не жертвы, а вопросы там, королевы своей жизни или хозяина своей жизни. Это намного более приятная роль.
1: Да, действительно, Ольга, потрясающий ответ, интересная тема. Я думаю, что многие наши зрители для себя действительно много ценного и полезного сегодня почерпнули. Время наше подходит к завершению. Дорогие

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте triibn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Страх Господень научает мудрости и славе предшествия.

Кто же ты? Кто вывел из небытия миллиарды галактик? Кто ты, что зажег своим безумным пламенем огромный шар? Наше Солнце. Кто же ты, кто закрутил нескончаемый хоровод и подарил каждому живому существу

я, что тот, кто обладает всей вселенной, пришел на землю ради меня. А я знаю, что если бы на земле не было больше ни одного человека, ты бы все равно пришел ради меня одной.

Дорогие друзья, приветствую вас на нашей очередной теме цикла встреч, которая называется «Онлайн с Богом», где мы говорим о личных отношениях с нашим Господом. А теперь давайте остановимся и зададим честный вопрос. Вас устраивают ваши отношения с Богом? Эти, может быть, редкие поверхностные молитвы, больше похожие на какой-то формальный отчет. Это чувство вины, когда ты снова пропустил чтение Библии, и уже даже не помнишь, когда открывал ее в последний раз. Не по обязанности, а потому что хочется. Это тягостное ощущение, что раньше было иначе. То есть молитва была живой, Писание было вдохновляющим, а сердце горячим. А теперь? Возможно, ты чувствуешь себя духовным банкротом, пустым, отдаленным. Как будто между тобой и Богом выросла стена, и ты даже не знаешь, с какой стороны начать ее разбирать. Но что я скажу вам? Это не конец. Я скажу вам, что Бог уже ждет вашего возвращения, может быть, не с идеальным покаянием, не с полностью исправленной жизнью, а просто таким, какой вы есть сейчас. С разбитым сердцем, с сомнениями, с вопросами без ответов. Сегодня мы поговорим о том, как сделать первый шаг назад. Даже если кажется, что слишком многое нужно исправить. Даже тогда, когда молитва ощущается как, возможно, монолог в пустоту, а вера стала бледной тенью того, что было раньше. Если вы готовы сегодня поговорить о том, как возвращаться к Богу после падений или после вот этих периодов, когда мы вдруг вновь теряем отношения с Ним, то давайте тогда приступим. На протяжении многих тем мы с вами учились тому, как говорить с Богом, как проводить с Ним время. Мы говорили о том, что важно иметь место, четкое время, в которое вы приходите к Богу. Также на этих темах мы говорили о том, что важно говорить с Богом искренне. Мы разбирали о том, как общаться с Ним, на основании чего и о чем говорить с нашим Господом. Мы учились с вами говорить с Ним о Нем, от сердца, незаученными словами. Мы учились искать не того, что принадлежит Ему, а Его самого. Я скажу, то, что вы слушали эти темы,

темы и слушаете сегодня тему, для меня это свидетельство, что вы хотите быть ближе к Нему с каждым днем. И это самое важное желание. Потому что вы нашли бы, чему посвятить свое время сегодня, вместо того, чтобы смотреть эту тему, если для вас было бы неважным и второстепенным поиск Господа. Но то, что вы смотрите, это говорит о том, что Господь для вас дорог и важен, где бы вы сегодня ни находились, как бы вы ни оценивали сегодня ваше отношение с Господом. Практикуйте те методы, о которых мы говорили в предыдущих темах. Методы общения с Богом. Потому что Бог дает нам возможность общаться с Ним по-разному. И это нормально. Конечно, у нас может быть какой-то наш любимый, излюбленный способ. Ну, например, чтение Библии, отрывка из Библии и общение с Ним, стоя на коленях. Часто, признаюсь, у меня в моей жизни таким благословенным способом общения с Господом является чтение Слова. То есть чаще всего, практически всегда, я начинаю с чтения Библии, а затем дневник молитв. Да, вот он у меня с собой, я лишь меняю листки, но продолжаю записывать свои молитвы с Богом, потому что мне так чаще даже бывает легче общаться с Ним. Бывают моменты, когда я встаю утром и понимаю, что я не настроен писать, а просто хочу включить какую-то музыку или какое-то пение восхваляющего Господа. А потом я могу приступить к чтению Писания или написанию письма. Помните, да, я говорил о том, что можно петь свою песню Господу. Была у нас отдельная тема, посвященная поклонению, обязательно ее посмотрите. То есть разные мелодии, они касаются моего сердца, и я включаю одну из них и начинаю петь, как получается, петь о том, что мог бы говорить словами. В проигрышах я просто проговариваю мысли благодарности Богу. Эта песня может быть об удивительной любви Господа, о желании быть с Ним, о желании быть как Он, о прошении о Духе Святом и тому подобное. Можно молиться под эту мелодию, согревая свое сердце в этом Божьем присутствии. Как хорошо, когда наше сердце, оно настроено для общения с Ним. И знаете, это как, приведу одну иллюстрацию, это как радиоприемник. А помните те еще радиоприемники, которые нужно было настраивать самостоятельно? Я вот прям как сейчас помню свое детство, и почему-то у меня есть устойчивые такие воспоминания, как мы с моим дедушкой едем на дачу, и он берет с собой этот радиоприемник, либо в машине был такой радиоприемник у моего отца, и мы... То есть и я настраивал какую-то радиоволну, радиостанцию. Мне это очень нравилось, да, потому что сначала ты настраиваешь, и ты слышишь лишь одни помехи, шипение, но затем, когда ты подходишь уже к определенной волне, то ты начинаешь что-то различать. Но это еще что-то непонятное. И ты понимаешь, что тебе нужна такая тонкая настроечка для того, чтобы уже совершенно хорошо и отчетливо слышать музыку, либо чьи-то слова. Так и в нашей духовной жизни я для себя нашел аналогию, что иногда мы вот находимся там, где одни помехи. Это не значит, что Бог не желает общаться с нами, и Он не говорит нам. Просто мы порой настроены не на ту волну. И нам нужно настроиться, нам нужно подготовиться, да, для того, чтобы мы могли услышать Его голос, пережить вот эту личную встречу с Ним, понять, что да, сейчас я нахожусь на связи с моим Господом. Помните те, да, моменты вашей жизни, когда вы переживали и переживаете, я верю сейчас, вот эти чудесные моменты осознания, что Бог, Он рядом с вами. И Его не надо упрашивать поговорить с нами. И как в одной из историй, в одной из тем, это Он чаще всего хочет пробиться через толщу нашего, может быть, равнодушия, озабоченности, занятости, нашей какой-то суеты, чтобы пообщаться с нами. Для того, чтобы наши отношения с Богом и способность Его слушать развивались, нужно обязательно иметь какое-то, может быть, отведенное место, где мы могли бы успокоиться и переключиться на общение с Ним. А помните, Христос говорил, Евангелие от Матфея, 6 главе, «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно». Конечно, нам порой хочется, чтобы Бог... был более, если так можно выразиться, навязчив в наших отношениях, чтобы он каждый день говорил мне прямо словами, а лучше прям, или не лучше, отправлял, может быть, сообщение в WhatsApp или в Telegram. И кто-то задается вопросом, почему же он

так явно, может быть, являет себя? Почему он не напишет, может быть, крупными буквами на небе, чтобы мне было очевидно и всем другим людям, что он есть? Так бы написал: «Я есть, да, и я тебя слышу». Почему нам необходимо искать Бога, выстраивать эти взаимоотношения и так далее? Серьезный вопрос, но на него есть ответ. Почему же Бог не действует таким образом? Почему, опять же, нужно развивать наши духовные способности, чтобы понять Его? Надо помнить, что наш Бог – это Бог любви, а любовь, она дает свободу. И как дать свободу тем, кто, ну, не желает общаться с Господом и не желает Его знать? Как явить им такую же любовь, как и тем, кто хочет знать Его больше и больше? Если он сегодня напишет, и настолько явно, как он может явить себя в нашем мире, то разве даст он свободу выбора тем, кто, ну, не хотел бы Его знать и жить по Его принципам? Поэтому, как в Библии написано, кто ищет, тот найдет. Поэтому кто ищет Бога, тот Его всегда найдет, потому что Он недалеко от каждого из нас. А кто не желает Его найти, у него будут основания сомневаться в Его присутствии. Он всегда будет видеть где-то, да, якобы подтверждение того, что Бога нет. Потому что Бог не собирается сбивать нас с ног, врываться в нашу жизнь, да, чтобы приблизиться к нам и общаться с нами. У нас есть свобода приглашать Его в нашу жизнь или нет. И вряд ли вы однажды утром проснетесь с таким сознанием, либо ощущением, чувством, что, ну, вы друзья с Богом. Ну, хотя это может, наверное, в исключительных случаях происходить. Но чаще всего, как и человеческие отношения, отношения с Богом также требуют вложения времени, внимания, заботы. И это зависит от вас, чтобы взять на себя свою роль, да, инициативу, приближаться к Богу, помещать себя в Его присутствие и пребывать там. И это редко бывает драматично. Поначалу вы можете, ну, как бы мало что ощущать. Вы можете применять то, о чем мы говорим в этом цикле, тем вы можете пробовать, можете приходить, и вам может казаться, что, ну, вроде бы вы не услышаны как будто, или нет вот этого какого-то особого переживания. Но, друзья, не делайте поспешные выводы. Когда вы будете делать это снова и снова, то поверьте, и эмоции, и вера, они последуют за вами, и вы сможете сказать: да, я теперь вижу, что Бог со мной, Он ведет меня. И кто переживает это, тот понимает, что это не просто мы сами себе что-то надумываем, это не просто мы сами себя пытаемся убедить, уговорить, нет. Это так же, как с этим радиоприемником, мы настраиваемся на эту тонкую духовную волну. То есть мы встречаемся с миром духовным, и мы четко понимаем, что это не просто результат моих мыслительных процессов. Это что-то сакральное, что-то сверхъестественное. И тогда приходит вера, которая, ну, как Wi-Fi, если так можно привести современные аналогии, дает нам доступ к Царству Небесному. А теперь бы я хотел перейти непосредственно к сегодняшней теме, которая, да, была озвучена в начале самом. То есть что делать, если ты потерял эти живые отношения с Богом? Вот они были, но потом вновь, и ты понимаешь, что это случается в твоей жизни периодически. Наступают какие-то моменты, когда тебе, может быть, даже не хочется общаться с Богом, у тебя нет этой потребности, желания. Что делать в этом случае? Как поступать? То есть они были, ты вдохновлялся, но потом вдруг поймал себя на мысли, что не хочется общаться или просто не можешь. Ты опять засуетился, начал раздражаться. Что делать, когда наступает такая некоторая апатия в отношении с Богом? Не хочется открывать слово, не хочется молиться, потому что ты не находишь удовлетворения в этом. Хочется просто молчать. И я предполагаю, что каждый верующий проходил через подобный опыт. Я проходил и могу проходить. И если бы у меня всегда было бы все только вверх, ну, я не знаю, где бы сейчас был бы. То есть хотелось бы, чтобы, конечно, в наших отношениях с Богом мы всегда только возрастали, у нас никогда не было бы вот таких периодов. Но я понял, что откаты случаются. И случаются они в первую очередь тогда, когда мы упускаем важное понимание того, что у тебя должно быть время для общения с Господом. И важнее этого ничего больше нет в этом мире. Что тебе нужно какое-то место, где ты с ним будешь общаться. Время, на которое никто не будет претендовать. И как только ты
осуетившись, упускаешь эту главную, ключевую

краеугольную мысль в твоей жизни, то тогда и наступают вот эти периоды, как их называют, духовной тоски. Но важно понимать, что мы можем быть в любом состоянии духа. На подъеме, или, может быть, сейчас у нас вот такая духовная депрессия, если позволите сказать. Но мы не можем отрицать того факта. Просто как минимум умом мы должны, да, всегда это держать в нашей голове. Я думаю, что большинство с этим согласятся, что общение с Богом самое важное в нашей жизни. То есть нет ничего важнее. Он ждет этого общения каждый день. Без этого общения мы вообще перестаем по-настоящему жить. Поэтому я обычно в этом случае говорю такое, как-то мне пришла такая мысль в голову, что нам необходимо поставить пожизненную бронь на общение с Богом. Вот понять, что у нас на всю жизнь, каждый день должно быть время, на которое никто не претендует. Оно принадлежит только Богу. Это время забронировано под Него. Да, для общения именно с Ним. Например, может быть, у вас это будет там, с 6 до 6.30 утра. Это только ваше время с Богом. Или с 5 до 6. Но я по своему опыту скажу так, что чем больше вы проводите в общении с Господом, тем раньше вам хочется вставать. Потому что вам хочется выкроить еще больше вот этого времени тишины. Когда нет еще забот, суеты, у тебя есть достаточно времени до работы и до того, как проснутся твои родные и близкие. Для того, чтобы вот ощутить эту тишину в общении с Господом. И если ты порой, может быть, ощущаешь, что ты не можешь даже говорить, а можешь только молчать, ну, молчи с Богом. Но все равно пусть у тебя будет это время. Но при этом я скажу так. Если, конечно, меня попросили бы совета, дать совет, что, как общаться с Богом, если у тебя нет желания говорить, а есть желание только молчать, я посоветовал все равно постараться не пребывать в таком состоянии, а приложить хотя бы какие-то усилия для шага в этом направлении. Хоть какие-то усилия. Может быть, включите музыку христианскую, послушайте. Попробуйте написать пару строк. Или воспользуйтесь чем-то, о чем мы говорили с вами в других темах, когда я говорил о каких-то практических моментах. Может быть, иногда надо выйти на улицу или выйти куда-то на природу. Потому что порою созерцание удивительной красоты Божьего творения, оно вдохновляет нас на то, чтобы, ну, сказать несколько слов Ему. Хотя бы слова благодарности, да, вот это зарождающееся внутри восхищение красотой Его творения. Поэтому те темы, которые были, пусть будут вам в помощь. Помните, что вот эта духовная апатия никогда не приходит без причины. Вот за каждой сухостью, если так можно выразиться, в отношениях с Богом стоит конкретный корень. И в своем духовном опыте я обнаружил несколько ключевых факторов, которые могут незаметно отдалять меня от Господа. И я бы хотел, чтобы мы сегодня разобрали их из практической, из библейской точки зрения. То есть, что же влияет, может влиять на мои духовные, на мои личные отношения с Богом, и что может приводить к этой духовной апатии? Первое – это наша физическая истощенность. То есть, в первую очередь, на что бы я обращал внимание, и там, где я точно вижу всегда прямую взаимосвязь, это мое здоровье, мое ощущение и мои личные отношения с Богом. Если я ложусь очень поздно, если я не высыпаюсь, если я неправильно питаюсь, не пью достаточное количество воды, если в моей жизни исключены различные физические упражнения и физическая активность, то 100% в определенный момент я войду в это состояние духовной апатии. Если я не отдыхаю, если я поздно ложусь, например, то есть, ну, в моем случае чаще всего сон. Для меня, наверное, это бывает где-то проблема. То есть я просто недополучаю мелатонина. Физиология очень тесно связана с нашей духовностью. То есть намного больше, чем мы предполагаем. И я по себе заметил, если я начинаю, ну, надо, конечно, учитывать особенности физиологии каждого человека. Вы сами должны это проанализировать и понять. Но я, анализируя свою духовную жизнь, я понял. Если я начинаю ложиться после 23.00, то это вопрос только времени. Мои отношения с Господом постепенно угасают. Потому что мне становится сложно утром собрать в кучу мои мысли, сложно сосредоточиться. И такое ощущение, что

ну, даже ну, Духу Святому просто сложнее достучаться до моего затуманенного вот этой усталостью разума. Поэтому, дорогие, проанализируйте свою жизнь, соблюдайте режим сна, добавляйте физическую активность. Даже 10-минутная зарядка, она улучшает ясность ума. Я по себе тоже понимаю, если я слишком много начинаю сидеть и мало двигаться, это сказано на мои отношения с Господом. Да и не только, вообще на мою восприимчивость к Писанию, да к чему угодно. Правильно питайтесь. Питание тоже влияет на наши отношения с Богом. Даже так. Пейте достаточное количество воды. Исключите стимулирующие напитки, такие как, может быть, черный чай или кофе, потому что они, ну, приводят к истощению нервной системы. Они, конечно, дают, да, на какое-то время нам нужную энергию, но в конечном итоге они истощают, они берут из, да, источника, который не восполняется в должной мере. Поэтому первое, самое простое, с чего стоит начать, это мое здоровье. Если вдруг я переживаю духовную апатию, то придерживаюсь ли я принципов здорового образа жизни. Следующая причина, которая может приводить к духовной апатии, это грех. Это грех, который разделяет меня с Богом. И известный есть текст, где написано: «Беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим». Пророк Исаия об этом пишет. То есть беззаконие производит разделение между нами и между Богом. И то есть грех — это не просто плохой поступок, это барьер, который блокирует нашу близость с Богом. То есть это очень важно на самом деле. То есть наши отношения с Богом настолько зависимы от того, согрешаем мы или нет. И, конечно, здесь идет речь не о таких грехах, которые мы совершаем и можем где-то совершить вот так. Ну вот. Речь идет о грехах, которые постоянны в нашей жизни. Да, их еще напоминают запинающие грехи и так далее, которые мы никак не можем оставить. Да, и я как пастор встречался с такими ситуациями, когда человек может и 10-15 лет, допустим, быть верующим, но при этом продолжать курить. В моей жизни, первые особенно годы своей христианской жизни, я столько боролся со грехом, потому что я пытался соответствовать пониманию христианского образа жизни и хотел жить праведно. Я столько боролся с ним, столько совершал ошибок и падений, что я для себя вывел простую формулу. Я проанализировал свою духовную жизнь, этапы, которые есть в моей жизни, я осознал и понял, что когда я на связи с Богом, когда я в близких реальных отношениях с Иисусом, мне легче преодолевать искушение к греху. Поэтому формула, которую я вывел, она так: чем больше Иисуса в твоей жизни, тем меньше греха. Что это значит? Что грех из жизни как будто бы вытесняется Иисусом. Но не то, что он вытесняется, да, мы греховные по природе, нет. Просто личные отношения с ним сохраняют нас в искушениях. Нет искушений, искушения приходят, но когда приходит искушение, нам намного легче не поддаться ему, потому что мы знаем цену, которую нам придется заплатить. Помните, Павел очень хорошо говорит об этом. И очень важно понимать, что именно так оно работает. Когда я сам своими силами пытаюсь справиться с грехом, таким образом доказывая что-то Богу, свою праведность, как я могу, это 100% гарантия того, что ты упадешь. Но когда ты в близких отношениях с Господом, для тебя настолько важна ваша дружба, что ты понимаешь, что ты не можешь поддаться этому искушению, потому что ты не хочешь переживать этот разрыв отношений с Господом. Следующая причина такой духовной апатии – это отсутствие дисциплины. Мы помним текст, где Павел говорит: «Все подвижники воздерживаются от всего». Да, то есть приводит аналогию со спортом. Спортсмены воздерживаются от многих, они проявляют удивительную дисциплину. Поэтому духовная жизнь – это как мышца. То есть без регулярной нагрузки она слабеет. Если нет плана чтения Библии, молитвы, и ваша духовная жизнь и духовные практики случайны, то и вера поверхностна. Что для этого сделать? Составьте простой график. Например, 10 минут Библии, 10 минут молитвы каждое утро. Отмечайте себе, что да, сегодня я почитал, сегодня я помолился. Отмечайте дни в календаре, это мотивирует. То есть начните с малого. То есть лучше 5 минут.

минут ежедневной искренней молитвы, чем час вот этого рассеянного отбывания вашей духовной повинности перед Богом, которая не нужна ни ему, ни вам. Следующий важный момент, который может привести к духовной апатии, это духовное одиночество, отсутствие подотчетности. Это если вокруг вас нет людей, которые так же, как и вы, желают общаться с Господом, желают искать его лица, желают близких отношений с ним. Такие люди, ну, не будут вдохновлять вас и поддерживать вас в какие-то сложные периоды вашей жизни. Поэтому очень важно сообщество. Ну, или как в притчах написано, железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего. То есть одинокий христианин – это такая легкая добыча для атаки врага. Если никто не знает о вашей борьбе, да, борьбе с искушениями, в том числе, вас проще сломать и победить. Поэтому хорошо, когда вокруг вас есть люди, которые так же, как и вы, ищут отношения с Богом. Желают молиться, желают знать его близко. Следующее. Проводите самоанализ. Как Павел в 2 послании к Коринфянам пишет, испытывайте самих себя, верили вы. Часто мы даже не задумываемся, почему нам так сложно встать утром на молитву или открыть Библию. А причина может быть простая и решаема. Просто мы никогда не анализировали это. Что мешает мне встать рано? Нет мотивации? Ну, прочитай книгу на эту тему. Послушай семинар. Начинай делать физические упражнения по утрам. А иногда это даже проще решается. Поставь подальше от себя будильник. Я периодически это раньше делал, и сейчас иногда могу делать, когда чувствую, что я могу утром не проснуться в назначенное время даже на будильник, если я, допустим, поздно лег. Где-то был в дороге, в командировке, устал. И я этим пользуюсь. Потому что я знаю себя. Если у меня будильник, который в телефоне будет находиться рядом со мной, я могу на автомате и даже не вспомнить, как я просто нажал кнопочку, выключил его и все. Поэтому если я чувствую и анализирую, что да, у меня бывают такие моменты, то ну, я подальше убираю будильник, потому что я понимаю, что если я уже встал с кровати и проделал какой-то путь, то я уже дальше не усну. То есть это поможет преодолеть вот этот порог, если так сказать, неадекватности, который у нас бывает утром. И завершение, да, что же делать, если все-таки это произошло? Если наступил период духовной апатии, если произошел вот этот духовный откат в моих личных отношениях с Богом, как мне теперь поступать? Как мне теперь Богу смотреть в глаза, если так можно сказать? Что мне теперь делать? Первое, остановите поток самобичевания. Знаете, Бог, он не человек. Он не тот, кто обидится, будет дуться на нас или отвернется от нас после наших откатов и ошибок. Он не будет просто холодно наблюдать со стороны, ожидая, когда же мы достаточно исправимся, и он нас простит. Нет. Помните, да, ту замечательную притчу. Он стоит у дороги, всматриваясь вдаль и ожидая вашего возвращения. Как в этой притче о блудном сыне. Отец не просто принял обратно своего ребенка. Он увидел его издалека, он побежал ему навстречу, он обнял, поцеловал, он дал ему лучшую одежду, и он устроил ему пик. Пир. И нет ни упреков, ни испытательного срока, ни напоминания о прошлом, только радость возвращения. Так же и с вами. Бог не будет держать обиду. Он говорит, я сам изглаживаю преступления твои, ради себя самого и грехов твоих не помяну. Он не отвернется. И он говорит, не отвергну того, кто приходит ко мне. Он бежит навстречу, как в этой истории. Увидел отец, написано, сжалился и побежал, и пал ему на шею, целовал его. Сейчас, в эту самую минуту, Он готов согреть вас своей благодатью, восстановить все обетования, устроить пир в честь вашего возвращения к близким личным отношениям к Нему после духовной апатии. Он желает начать новую главу в ваших отношениях. Не нужно как-то особо готовиться или заслужить право прийти. Просто сделайте шаг. Один маленький шаг в его сторону, и увидите, как он уже идет к вам навстречу. Если эта мысль сегодня вдохновила вас, и вот вызвала вас это желание, вернуться к Господу, искать его лица, быть более близких отношениях с ним, то я бы хотел помолиться за вас. Дорогой Господь, спасибо тебе за твое огромное желание быть ближе к нам, за твою огромную любовь, за твое принятие, за то, что ты не осуждаешь нас, когда мы переживаем вот эти откаты в нашей духовной жизни по разным причинам. Из-за своей невнимательности, отсутствия анализа, слабости человеческой. Но ты, Господь, радуешься нашему возвращению и желаешь вновь продолжать строить эти отношения с нами. Спасибо тебе, Господь. Аминь. Ну что, дорогие друзья,

0: Наша тема подошла к завершению. Я желаю каждому из вас прослушать все темы этого цикла передач «Онлайн с Богом», потому что мы с вами поговорим еще о важных моментах наших отношений с Богом, поэтому обязательно прослушайте все темы. Божьих вам благословений и до скорых встреч. Пока-пока.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

жить по заповедям Его. Вот что значит любить. Сама эта заповедь была дана вам от начала, чтобы и вы следовали ей».

0: Здравствуйте, дорогие телезрители. Продолжаем наш цикл «Пророки в Коране». И вновь Джабир Исмаилович у нас в гостях. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
1: Здравствуйте, Алиф.
0: На одной из прошлых программ мы коснулись с вами темы о том, что, оказывается, Коран призывает мусульман к тому, чтобы они обращались к истинам, ниспосланным раньше, чем был ниспослан Коран. И он говорит, что Коран подтверждает истинность книг, которые Бог послал до Корана. Хотелось бы вот подробнее коснуться этого момента и почитать те тексты в Коране внимательно, которые говорят о том, что Евангелие, Тора, да, Пятикнижие Моисеева было ниспослано Богом до Корана.
1: Мало того, написано, что это свет был передан в этих книгах.
0: Истинный
1: это,
0: свет.
1: Да, это написано в суре 5 Аль-Мейда. Пятая сура Аль-Мейда, 44-й аят. «Мы ниспослали Таурат, в котором содержится верное руководство и свет. Покорившегося пророки выносили по нему решения для исповедующих иудаизм. Раввины и первосвященники поступали таким же образом в соответствии с тем, что им было поручено сохранить из Писания Аллаха. Они свидетельствовали о нем: не бойтесь же людей, а бойтесь меня. И не продавайте мои знамения за ничтожную цену, те же, которые не принимают решений в соответствии с теми, что ниспослал Аллах, являются неверующими». То есть вот получается, что...
0: Интересно, что, оказывается, Аллах послал и тем, кто исповедовал иудаизм, свет, и Тору, и так далее, да?
1: Мы сейчас только про Тору читали.
0: Про Тору.
1: Мы пока Тору читали. Несколько стихами позже там говорится о...
0: Не, я и говорю про Тору.
1: Про Тору.
0: Послал Тору
1: иудаизм. И видите, там четко ясно было написано: в нем свет. Не может быть

0: не может быть книга быть искажена, если в Коране сам Бог говорит, что в нем свет есть. Понимаете? И сегодня многие специалисты Корана считают, что не надо читать Тору, не надо читать Инджил. Вот, кстати, давайте мы прочитаем про Инджил сейчас.
1: Про Инджил тоже в этой же суре говорит.
0: В этой же суре, пятая сура, она идет двумя стихами позже, двумя аятами позже. Это 46-й аят.

0: Мы даровали ему Инжил, в котором было верное руководство и свет, которое подтверждало то, что прежде было ниспослано в Таурате. Он был верным руководством и увещеванием для богобоязненных.
1: Удивительные вещи просто происходят. Да. Я думаю, что большинство мусульман-то не читали этого или не знают. Почему они, если спросить любого вот, да, сегодня мусульманина, Тору, Библию вообще, как Коран призывает читать, они удивятся, мне кажется.
0: Вы знаете, для этого нужно просто запомнить. Пятая сура, 44 и 46 стихи, в которых четко и ясно написано, что Коран не отвергает ни Тору, ни Инжил. Наоборот, он говорит, что это руководство и свет. Руководство для обретения, ну, во-первых, праведной жизни. Найти прямой путь. Угу. В этих книгах можем четко и точно сказать, что мы можем увидеть тех людей и жизнь их изучить для того, чтобы быть на них похожими и исполнить это желание с первой суры Фатихи «Сират аль-лазина анамта алейхим» – «Укажи нам путь прямой». То есть это является руководством и Тора, и Инжил является руководством и светом прямого пути.
1: И читая Тору и Евангелие, можно и найти этот прямой путь.
0: Конечно. Да? Я больше чем уверен. Знаете, я слышал одного арабского специалиста, который сказал, что если подходить к изучению Корана молитвенно, и исследуя Коран, не читая просто как информацию, а вдаться в исследование, то люди непременно приходят к тому, что Иисус и сам Масих, который записан в Коране, он является тем, который был обещан Богом для спасения в этой жизни. То есть он является тем заместителем вот этого жертвоприношения, то есть тем, кто сегодня может простить наши грехи.
1: То есть заместительной жертвой, той великой жертвой,
0: да,
1: которая в искуплении всех людей была, дана... была послана Богом.
0: Аллах, я прошу тебя, открой мне истину. Если есть истина вот в Коране, то открой мне ее. Воскрешать из мертвых. Кто может воскресить? Что мы сделали со своей стороны, чтобы познать Бога?
1: Как
0: и что сделал
1: вообще,
0: Бог,
1: да,
0: для нас? Как
1: спастись? Вечной жизни, да, достичь? Да.
0: Вот именно, что книги у нас не изменены. Люди сегодня не читают Священное Писание. Видите?
1: Ни Коран, ни Библию.
0: Но если человек начинает подходить к Корану молитвенно.
1: Ну что это значит молитвенно? Ну как вот?
0: Перед тем, как открыть Коран, попросить Бога, сказать: Господи, Аллах, я прошу тебя, открой мне истину. Если есть истина вот в Коране, то открой мне ее.
1: Укажи мне правильный, укажи прямой мне, путь.
0: Укажи мне прямой путь. И покажи мне, кто такой Иса в Коране. Потому что, вы знаете, Алексей, сколько эпитетов дано Иисусу и всем Масиху в Коране, нет ни у одного пророка. Ни у одного пророка.
1: И написано, что он делал такие вещи, которые ни один пророк другой не совершал. Да?
0: Вот я хочу вам задать вопрос. Арабский менталитет – это менталитет патриархата. Женщина там тень вообще. Угу. Она поэтому ходит вся в черном. Она не должна вообще никогда не идти впереди мужа даже, понимаете? Она идет сзади него всегда. Это полная система патриархата, когда мужчина главенствует во всем. И первый, кто написан, это, вот видите, опять мы вспоминаем, Иса, сын Марьям, вот где мы сейчас читали опять. Ну, не может назван мальчик, сын не может быть назван в честь матери. Не может мать стоять выше отца, выше мужа.
1: А отец вообще не упоминается.
0: А отца не упоминается. И здесь вопрос, так кто же его отец тогда? Mm-hmm. Когда я задаю этот вопрос специалистам Корана, они говорят, ну, Бог может много что творить, но Иисус является пророком, хорошим человеком, пророком. Но я бы сказал, если мы читаем в Коране те места, которые сравниваем, его деяния, как вы сказали, его действия, он даровал жизнь. Он сам о себе говорит в третьей суре, вот мы читать.

0: читали сейчас пятую суру, а если мы начнем читать третью суру с 45 аята по 50 аят, он там рассказывает, будучи еще в колыбели, он говорит, что он будет делать в этом мире. Угу. И он называет вещи, которые, в принципе, они только прерогатива Божья это. Угу. Воскрешать из мертвых. Кто может воскресить? Кто может воскресить? Не тот ли, кто дал жизнь? Угу. Он говорит, я сделаю птицу из глины, дуну на нее, и она оживет. И вот здесь мы читаем, что Коран предлагает почитателям Корана изучать и Тору, и Инджил, потому что в них есть руководство и свет.
1: Но почему же сегодня вот в мусульманском мире бытует такое мнение и среди ученых мужей о том, что Библия, Тора, Инджил, да, будем называть это Библией просто, да, одним словом, потому что это включает в себя и то, и другое, и Ветхий, и Новый Завет, была изменена каким-то образом. То, что первоначально писалось, да, это был свет от Бога, но со временем, в процессе переписывания ли, в процессе вот, пересказа и так далее, была каким-то образом искажена она.
0: Я даже думаю, что, может быть, они смотрели на те действия, которые делали уже почитатели, скажем, последователи иудаизма, они смотрели на их жизнь и уже делали заключение по их действиям, понимаете? Угу. Или точно так же, например, ученики Иисуса. То есть Иисус принес свет и учение, руководство к жизни, а уже его ученики начинали там действовать неправильно или жили неправильно. И уже, смотря на их жизнь, они давали оценку и книге тоже.
1: Хотя книга-то и не призывает.
0: Вот именно, что книги у нас не изменены. Угу. Может быть, изменилось действие или характер людей, последователей или иудаизма, или христианства. Конечно, сегодня, когда мы смотрим на иудаизм, когда мы смотрим на христианство, и даже когда мы смотрим на ислам сегодня, мы можем сказать, что да, они намного ушли от тех истин, которые записаны в книге. Но это не дает нам права говорить, что сегодня, что Инджил и Тора, вот если люди неправильно живут, значит, она их делает неправильными, или она их учит вот так вот жить неправильно.
1: Обычно мусульмане вывод этот делают на основании чего? Что едят нечистую пищу,
0: да,
1: например, христиане.
0: Да.
1: Или там употребляют алкоголь. Да. А ведь мало кто из мусульман знает, что Тора запрещает есть свинину. Мало кто из мусульман знает, что Иисус Христос ни сам не ел свинину и никогда не призывал к этому. И все последователи Христа до сих пор, те, кто читают Евангелие, те, кто живут по Евангелию, они не употребляют пищу свинину.
0: Но даже для многих христиан то, что вы сейчас сказали, это уже открытие.
1: Да.
0: Для многих христиан то, что это уже открытие.
1: То же касается алкоголя. Библия, да, во многих местах призывает к трезвости, к трезвому образу жизни. Написано, не смотри на вино, да, впоследствии как змея на уши, да, и ужалит, и будешь потом ты непотребные вещи делать и так далее. То есть описываются последствия, пагубные последствия злоупотребления, употребления алкоголя. Мало кто из мусульман и даже из тех, кто думает, что основывает свою веру на Библии, знает об этом. Но хотелось бы привести еще и, может быть, научное свидетельство того, что текст Библии, который мы имеем сегодня вот в современных наших изданиях, он соответствует тем древним рукописям, которые были найдены в 1947 году. В районе Мертвого моря, это недалеко от тех мест, где и Мухаммед, пророк, да, родился, жил и так далее. Чуть севернее, да, чуть севернее вот Аравийского полуострова, в районе Мертвого моря. И там мальчик-бедуин, его звали Мухаммед Эт-Тхиб, кстати, он араб был, да, по происхождению.
0: Очень,
1: вот,
0: интересно,
1: очень интересно, да.
0: Да.
1: Искал потерянную козу свою и думал, что она в какую-то из пещер, и там очень много пещер было в том районе, забралась. И кидал туда камушки, в эти пещеры, в надежде, что он попадет в нее, услышит.
0: Да, голос.
1: И вот услышал он не козу, а звук разбившегося глиняного кувшина. И он подумал, что сокровище, наверное, там было спрятано.
0: Обратно.
1: Да, побежал в пустыню, смотрит, а там были кувшины, а в них какие-то кожаные тряпки, свитки, что-то вот такое древнее, какие-то вот эти свитки.
0: Разочарование,
1: и,
0: наверное.
1: Да, разочарование для него было. Они для него абсолютно никакой ценности не представляли. Вот. И со временем эти свитки были разобраны, и даже кто-то пытался из части этих свитков обувь себе сшить, бедуины, которые там жили. Но когда археологи, ученые, потом уже спустя некоторое время узнали, что это были за свитки, они поняли, что это одно из самых величайших археологических находок и сокровищ. Это были свитки Торы, это были свитки Ветхого Завета, Танаха. Абсолютно все книги там были представлены, какие-то целиком, какие-то частично, потому что были потеряны некоторые эти элементы, да, этого свитка, вот, за исключением книги Исфирь. Вот, абсолютно все книги Ветхого Завета. И когда ученые сравнили текст, который был там, в этих древних свитках, они датируются где-то 2000 лет до нашей эры. Да? То есть это одни из самых-самых древних вот этих вот свитков, которые до того момента вообще существовали и были найдены. Они сравнили с современным, да, переводом, современным текстом, масоретским текстом Библии. Да, они поняли, что там никаких нет искажений. Что он, текст соответствует абсолютно тому, что было написано еще во времена Моисея, во времена Исы, да, еще за 7 веков до рождения Мухаммеда эти свитки были написаны. Вот. И для многих людей, это и для меня, например, это подтверждение того, что Библия не изменена, Библия дошла до нас неизменной.
0: Да, я думаю, ваш рассказ подтвердит еще раз даже коранические аяты, которые говорят, что руководство и свет в них есть. Да, я думаю, что именно источник, он не искажен. Искажены уже людские языки, людские традиции, людские поверья. Вот что исказило. Вот что сегодня на самом деле... Люди сегодня не читают Священное Писание, видите?
1: Ни Коран, ни Библию многие,
0: да,
1: не читают.
0: Христиане не читают Библию, мусульмане не читают Коран. Все их знание, оно зиждется на услышанном...
1: В детстве, от бабушек, от дедушек.
0: Или в неделю, да, раз, куда, если они посещают мечети, какие-то мечети или церкви, они строят свои знания о Боге, их знания о Боге зиждется на каких-то проповедях. А сегодня проповеди, они больше даже не о Боге, не о любви Бога, а о каких-то политических вещах, каких-то наставлениях, понимаете?
1: Ну, как былины из уст в уста, да, передавались, да, в свое время, или, да, фольклор устный,
0: да,
1: место,
0: да,
1: написано.
0: Ну, или больше воспитательная часть, слушаться родителей, там, быть прилежными парнями, там, да, или там девушками. Да. То есть какая-то наставительная часть, какая-то социальная, может быть, такая...
1: Моральные какие-то нормы, общепринятые.
0: Моральные, социальные, да, какие-то кодексы, да, повторения. Но нету точного, конкретного учения о Боге. Кто такой Бог? Для чего Он нас сотворил? Что мы сделали со своей стороны, чтобы познать Бога?
1: Как
0: и что сделал
1: вообще,
0: Бог,
1: да,
0: для нас?
1: Как спастись, вечной жизни,
0: да,
1: достичь?
0: Да. Что сделать, чтобы вот мы как бы вот опять объединились с Богом, опять восстановились наши отношения? Об этом сегодня не говорят. Почему? Потому что если хотят они знать об этом, и книги открыты для этого.
1: Джубир Исмаилович, а вот справедливо ли будет такое утверждение, что если взять человека, который бы основывал свою веру исключительно на Библии, да, отбросив все традиции, все человеческие учения какие-то, все языческие, может быть, какие-то вот обряды и прочее, которые со временем вот наросли, да, как вот ракушки на дно корабля, на учение Библии, да, и взять человека, который бы основывал свою веру только на тексте Корана, да, без различных традиций устных и прочее. Мне кажется, они были бы очень похожи, эти люди, нет?
0: Они были бы близкими друзьями.
1: Нет, я говорю и по исповеданию своему,
0: и
1: они
0: по исповеданию,
1: были
0: похожи. И
1: они бы оба, наверное,
0: духу,
1: не ели нечистую пищу,
0: конечно,
1: свинину, да?
0: Конечно.
1: Они бы не употребляли алкоголь.
0: Молились одному и тому же Богу, понимаете? Приносили все действия, которые записаны и в Священном Писании, и в Коране, они бы делали все вместе.
1: Не было бы места каким-то нетрадиционным сексуальным отношениям.
0: Абсолютно.
1: Да, и те поддерживали.
0: Абсолютно. Уважение к семье, уважение к родителям. Уважение к соседям, понимаете? Потому что Евангелие тоже учит людей любить врагов даже.
1: Жертвенность, вы говорили сегодня, мы размышляли с вами до передачи, вы говорили о том, что сказано, что нужно жертвовать, раздавать свое имущество, как бы ты им ни дорожил, да, бедным. И в Коране об этом говорится, и в Библии.
0: Да.
1: Да, то есть И из этого мы можем какой вывод сделать, я думаю, что источник откровения, да, он один.
0: И он не искажен. Он чистый, он не искажен. Он как...
1: Вы имеете в виду, в Библии он чистый, не искажен, в Евангелии так же, как он был до...
0: Абсолютно. И в Коране он такой же. То есть, но только люди его искажают своими традициями, своими поверьями, своими учениями, прибавляя туда свое.
1: Спасибо. Спасибо вам, дорогие друзья. И Священное Писание, аяты Корана призывают каждого, кто считает себя правоверным, каждого, кто считает себя богобоязненным, увидеть тот свет, который Бог послал через книги, ниспосланные прежде. Пусть Бог благословит в этом.
0: Будет нечто очень великое и важное, чем эта жертва, которую вы сейчас видите.
1: Тоже удивлен был, когда читал вот эти аяты Корана, когда говорится об Иисусе.
0: 100% гарантия, что он может и сегодня кого-то воскресить. Почему? Потому что он сегодня находится на небесах. Ангелы возражали. Они не хотели пасть ниц перед Адамом, потому что говорили, что он подведет тебя. Невозможно одним Кораном подчеркнуть знание о Боге. Невозможно.

0: Что такое свобода? Можно ли быть свободным в мире зависимости, желаний и страстей? Что такое истина? И может ли знание истины сделать человека свободным? Поговорим об этом со священнослужителем Ильей Александровичем Гулаковым. Илья Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы сегодня разбираем с вами Евангелие от Иоанна, 8 главу, с 21 по 38 текст. У нас такой с вами отрывок, и прочитайте, пожалуйста, его в синодальном переводе.
2: «Опять сказал им Иисус, «Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехах ваших. Куда Я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили, «Неужели Он убьет Сам Себя? Что, говорит, куда Я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им, «Вы от нижних, Я от вышних. Вы от мира сего, Я не от сего мира. Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали Ему, «Кто же ты?» Иисус сказал им, «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший Меня есть истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю миру. Не поняли, что Он говорил им об Отце. И так Иисус сказал им, «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя, но, как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною, Отец не оставил Меня одного». Ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно. Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали, «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаете свободными?» Иисус отвечал им, «Истина, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего». А вы делаете то, что видели у отца вашего.
0: Угу. Благодарю. Здесь отрывок больше посвящен, как мы видим, да, свидетельству о том, что Иисус отходит к Отцу, да, и об истинной свободе. Вот и если мы видим 21 текст, да, Иисус говорит, «Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем». Можно ли как-то объяснить вообще вот эту вот фразу, да, которая здесь упоминается для нас? То есть как нам понимать сейчас ее?
2: Да, конечно. Иисус здесь говорит о том, что Он наступит время, когда, так скажем, двери благодати будут закрыты для иудеев. И Он говорит о том, что вскоре Я уйду. И, естественно, как мы ранее уже с вами говорили, речь идет о Его вознесении к Отцу. И Он говорит о том, что вы умрете во грехах своих. Почему? Потому что многие из Его слушателей уже потом будут искать Его, но это уже будет поздно совершенно. И таким образом для них будет поздно то осознание, что «а Он-то был Мессией все-таки, оказывается», потому что они уже отринули Его. И мы понимаем, что дверь милости уже будет закрыта для них, и они будут искать напрасно, и в результате они погибнут из-за своих грехов, во грехах своих, без помилования и без прощения, потому что они не приняли Христа.
0: Угу. То есть для нас сейчас это может быть каким-то напоминанием, да, как, ну, может быть, нам действовать так, чтобы мы не умерли во грехах?
2: Да. Знаете, это как в книге Деяний написано «покайтесь».
0: Спасибо.
2: Да. То есть мы понимаем, что слово «покаяние», оно означает обращение на 180 градусов от того образа жизни, который мы ведем, да, то есть от грехов. Нам нужно признать свою нужду в Спасителе, нам нужно признать свои грехи и свое положение, и нам нужно искренне просить прощения за них. И, естественно, искреннее покаяние – это оставление греха, угу. да? Потому что нам стыдно, то, что нам стыдно, мы этого не делаем.
0: Угу.
2: Вот. И поэтому для нас эта весть тоже звучит. О том, что на основе Писания мы с вами знаем, Иоанн ведь писал не только Евангелие от Иоанна, он еще писал книгу Откровения, да, и он писал послание от Иоанна. И мы знаем, что в определенный день закроются двери благодати и для нас, живущих сейчас, наступит момент, как сказано, когда будет отнят Дух Божий от земли. И в эту возможность прийти ко Христу, возможность вступить с Ним в завет, возможность принять дар, который Он всем предлагает, в какой-то момент просто иссякнет. И поэтому нам не нужно ждать нашей старости, пенсии, когда появится свободное время, когда мы обеспечим семью или чего-либо еще. Нам нужно принимать Христа уже здесь и сегодня. Если мы слышим, как Господь призывает нас, нам нужно откликаться.
0: А вот если мы говорим про призыв, да, и про то, что мы следуем за Христом, да, в 21-м тексте еще мы видим такой момент. Куда я иду, туда вы не можете прийти. Да. Куда мы не можем прийти? Куда, да, я понимаю, что это было в контексте того времени, да, почему он так говорит?
2: Но мы видим, что Христос дальше скажет, что я от вышних, а вы от нижних. То есть человек не способен подняться на небо. Да? И мы видим о том, что всему есть свой предел долготерпению. Каждое слово Христа, наверное, невозможно объяснить. Но если мы смотрим общую мысль, о которой он говорит о том, что либо вы сейчас принимаете то, кем я являюсь, вы принимаете тот факт, что я все-таки есть Бог и спасение через меня, то, что я есть ваш свет, который могу вас осветить, либо же вы пожнете плоды своего выбора.
0: Вот здесь такой тоже момент, да, когда вот он делит, он сказал им, вы от нижних, я от вышних, вы от мира сего, я не от всего мира. Это на что, здесь про что намек? Что как-то здесь он возвышается над ними или про что здесь идет речь?
2: Видите, здесь еще такой интересный момент в том, что они думают, а куда он пойдет, и начинают говорить о том, что не хочет ли он покончить жизнь самоубийством. То есть они думают, а не собирается ли он в ад,

0: уйти. А Христос, он наоборот говорит о том, что он пойдет на небо. И здесь очень интересный нюанс заключается, почему они туда не смогут пойти, куда он идет. Потому что грешник не может попасть в рай. Понимаете, в чем суть? То есть вот этот вот парадокс, да, происходит. И таким образом он им отвечает, что вы не можете туда пойти. И когда он говорит то, что они от нижних, то это вот контраст между небом и землею. О том, что они, как сказать, под влиянием земного мышления, такого приземленного. А Христос говорит, я тот, кто пришел с небес. Как он до этого говорил, и тут он об этом заявляет. И он говорит, вам нужно принять этот факт, что я есть Бог. Только мною вы можете спастись. И это вот лишь вот этот контраст, который должен отрезвить его.
1: Бог дает нам прощение. Да, Бог дает нам, как вы говорили и в прошлых программах, что Он и хлеб, что Он есть, что Он свет. Да, но здесь, да, мы понимаем, что в этом отрывке мы видим, что Он, по-моему, и свет, и истина в свободе, да, об истинной, точнее, свободе. Вот что мы можем вообще еще здесь сказать про Его также, то, что он говорит в 25 стихе. Тогда сказали ему, кто же ты? Иисус сказал им, от начала сущий, как и говорю вам. Вот это тоже является какой-то частью его имени или это является какой-то частью его как качества?
0: Ну, помните, как мы с вами говорили в самом начале о том, что в прологе Иисус тот, существовал, когда ничего не существовало. И он вновь повторяет эту мысль о том, что он есть Бог. То есть он с разных сторон пытается подойти к иудеям, да? Он пытается им показать одну сторону, другую, третью. Ну, сделайте вы это, примите, осознайте, покайтесь, иначе умрете во грехах своих. Ведь иудеи, они считали, что их спасение зависит от родства земного. А Иисус говорит о том, что ваше спасение зависит от принятия меня, вашего Избавителя, которого вы так долго ждали и которого послал Бог, ибо нет иного другого имени под небом, которым надлежит спастись человечеству, как сказано в книге Деяний. И вот, отвергнув Спасителя, они остались без своего покрова, могущего покрыть их грехи. То есть отчасти где-то они были правы, но когда Бог немножко меняет политику, да, или не меняет, а возвращает к своей политике их, то они не принимают Спасителя. Ну, то есть что я понимаю под политикой? Это, как знаете, есть политика конфиденциальности, а это вот Божья политика, заключающаяся в том, что спасение, Он также хочет их покрыть грехи, все, но время жертвы закончилось. Вам нужно принять Избавителя, того, на кого это все указывало. А они не хотят этого.
1: Вот и, здесь тоже такой момент, да, благодарю за то, что объяснили, что это за имя, да. Почему вот он говорит здесь, когда вознесете Сына Человеческого? Он предвидит здесь свою смерть, да, какой смертью он умрет?
0: Естественно, Христос знал, какой смертью ему должно умереть. Он ради этого и пришел.
1: То есть здесь это просто отсылка на именно какую-то такую вот часть распятия, да, что вот это будет. Хорошо, вот если мы идем дальше, 29 текст, что значит «пославший меня есть со мною»? «Отец не оставил меня одного». Да? Единственное такое, «ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Когда он говорил это, многие уверовали в него. Почему они вот здесь вот только, получается, уверовали в него?
0: Здесь есть интересный контраст. Мы читаем в 30-м, что уверовали в него, а в 31-м Христос говорит уверовавшим. Да? И есть такой нюанс, который подчеркивается, что здесь, может быть, две разные группы людей упоминаются. Одни, которые действительно уверовали в него, а другие, которые поверили его словам. Потому что Христос говорит,

0: мы читаем о веровавшем в Него, если вы придете ко мне, истина сделает вас свободными. Так а разве так. верующий в Него уже не свободен? И таким образом мы здесь видим о том, что люди действительно кто-то менял свое мнение о нем, потому что, если вы помните, мы говорили о том, что люди на распутье. То ли следовать за начальниками, то ли все-таки за ним, кто прав. И у них было много вопросов. И, естественно, когда Христос говорил, Он говорил как власть имеющий. И если и все это время в людях работал Дух Святой, который побуждал их откликнуться на призыв их Спасителя. И поэтому действительно были те, кто верили в Него, как в Спасителя, а были те, кто лишь всего лишь верил Его словам. И разница на самом деле достаточно большая, потому что мы понимаем, что мы не спасаемся знаниями. Простой пример человеческий. Если мы знаем о том, что здание горит, нас это никак не спасет, если мы из него не начнем выходить. И здесь то же самое. Если мы знаем, что без Иисуса Христа мы не спасемся, это знание нас не спасает, нас спасает взаимоотношения со Христом. Поэтому очень важно нам, людям в 21 веке, осознавать, что недостаточно знать о Боге, недостаточно знать Библию, недостаточно знать о том, каким будет Его второе пришествие, и о том, что только в Нем спасение, потому что многие живут только знаниями. А человек спасается именно личными взаимоотношениями. Я всегда молодым людям привожу такой пример. Вот представьте, что вы стоите на улице, и едет какой-то популярный, знаменитый человек. Ну вот, кто у нас, к примеру, популярный в стране?
1: Да много разных людей.
0: Ну вот, как каждого... вы считаете, самый такой популярный?
1: Самый популярный? Я не знаю. Я не интересуюсь.
0: Ну вот, давайте представим, едет наш президент. Я думаю, если вы зайдете в интернет, вы найдете его рост, вы найдете его предпочтения в еде, его любимые занятия, хобби, да, его, все его жизни. И вы будете досконально все знать. И когда он будет проезжать по вашей улице мимо, вы будете стоять, вот так вот помашете ему ручкой, но в ответ тишина. Если случайным образом вам повезет, что он просто хотел помахать людям, то, может, в вашу сторону он им помашет. Но он не знает вас. Он не знает ничего о вас, он не имеет с вами отношений, хотя вы все знаете о нем. И вы знаете, что с ним дружить — это классно. Но здесь другой момент. А если вы являетесь близким другом его, то, помахав ему, и он увидев вас, он остановится, поприветствует. Да? Ну, если мы уберем, вот, скажем, такие вот эти все формальности в плане безопасности, еще чего-то, да, то личная жизнь все равно у президента есть, то он остановится все равно. Если это друг, если это действительно ближний друг, не важен статус. И вот то же самое в христианстве. Если мы имеем взаимоотношения с Иисусом Христом, то мы будем с Ним на брачной вечере. Ну, то есть будем спасены. Да, тот образ, который мы из Евангелия имеем. Но если мы имеем только знание о нем, то когда мы придем к нему, он скажет: «Я не знаю вас». И люди зададут вопрос: «А как так? Мы твоим именем исцеляли, бесов изгоняли, чудеса творили, все твоим именем, Господи!» А он говорит: «А я не знаю вас». Это говорит о том, что вы молодцы, вы много обо мне знали, много делали, а со мной-то отношений никаких не имели. И поэтому для нас это очень важный момент.
1: В Иисусе была истинная свобода, да, истина такая. А можно ли здесь рассказать, да, мы переходим к следующему блоку, да, с 31 стиха, что делает, так скажем, нас истинно свободными?
0: Да, спасибо. Мы здесь видим несколько нюансов. Мы видим о том, что иудеи не могут понять, что Иисус подразумевает под свободой. Они говорят: «Мы не рабы, мы дети».

0: И они также не могут понять, что эту свободу, которую ценит Иисус, это свобода от греха. То есть две вещи, которые они не понимают о том, что, как мы сказали, что Иисус имеет в виду под свободой, и о том, что самое драгоценное для Господа — это свобода от греха. Таким образом, мы видим о том, что, во-первых, что такое истина, да, у многих может возникнуть вопрос.
1: Да.
0: И истина — это то, что являет Христос. Он пришел явить Отца. И вот это Богооткровение в Иисусе Христе является истиной, самой настоящей. И поэтому, когда Христос говорит, истина сделает вас свободной, то Богооткровение, которое есть во Христе, оно свободно, оно способно нас освободить от греха. Оно способно нас спасти. И если они не принимают этой истины о Христе, о спасении в нем, то они находятся в рабстве греха. И здесь иудеи этого не понимают, потому что они считают себя детьми, да? Мы понимаем, что раб, его в любой момент могли выгнать. А с детьми так не работает. С
1: Ну да.
0: детьми все намного иначе. Как бы он тебе не надоел, ты его любишь, лелеешь, холишь, да? Вот. И поэтому Христос говорит о том, что если бы вы были детьми Авраама, то
1: Да.
0: вы бы делали его дела. Но об этом мы уже поговорим в следующий раз, конкретно о детях Авраама. Но и сама суть.
1: А как мы можем быть истинно свободными сейчас?
0: Знаете, существует четыре аспекта свободы в истине, свободы во Христе. Первая свобода, она первую свободу, которую несет истина, это свободу от страха. Когда мы осознаем, что мы не одни, рядом с нами Христос, сам Бог, Творец неба и земли, сущий от начала, то любые страхи, они покидают нас, потому что мы знаем, что Он рядом с нами. Это та самая первая, тот первый аспект свободы, который приносит нам эта истина. Истина о любящем Господе, которому мы важны, и которому важна каждая деталь нашей жизни, каждое наше переживание, да, и те эмоции, которые мы испытываем в своей жизни, Господу важны. И Он, в первую очередь, освобождает нас от страха, потому что где есть страх, там нету места любви. Но Господь дарует нам свою любовь, вытесняя страх. Это первое. А второе — это истина несет свободу от самих себя. То есть для большинства людей самое большое препятствие к полноценной жизни находится именно внутри нас самих. И поэтому Иисус, Он обладает силой, чтобы изменить нас, изменить наши привычки, изменить наше мышление. Потому что порой мы можем замечать такие вещи, что мы любим человека, мы хотим всего самого доброго для него. Но только что-то произойдет, и мы как спичка взрываемся и начинаем говорить кучу гадостей в его сторону. И мы в этот момент не хотим этого говорить, но мы это говорим, и причем говорим неправду, не, даже не то, что думаем о нем. И потом мы очень долго вот в этих чувствах самоугрызения находимся, и нам хочется, наоборот, человеку добра, а мы вот это вот делаем, да, близкому, раним его, и нам еще хуже от этого. И нам противно от этого, и мы не знаем, как себя изменить. Каждый раз одно и то же. И Христос способен преобразить нас и в этой ситуации. В нашей жизни бывают и многие другие барьеры, много есть грехов, которые нам противны, и мы не знаем, как оставить, да? Много привычек каких-то вредных. Но, тем не менее, Христос способен изменить. Есть какие-то наши, как мы говорили ранее, вот эти рамки, как мы видим, наши измышления какие-то, как должно быть то или другое. Христос способен изменить и это. То есть это второе, то, что истина несет свободу от самих себя. Истина, то есть богопознание, Божий характер, то, каков Он есть. Третий аспект — это истина приносит свободу от других людей. Многие люди зависимы от мнения окружающих. И они

0: под него подстраиваются. Они не могут себя иначе ощущать полноценными, самодостаточными. Но знание того, как относится к тебе Господь, оно заставляет тебя задуматься, а действительно ли важно, как к тебе относятся окружающие, если ты знаешь, как к тебе относится Господь. Потому что мы понимаем, что многие вещи, особенно в жизни подростков, они происходят, потому что так принято. Кто-то начинает курить, потому что так принято. Кто-то начинает носить украшения, потому что считает, что он недостаточно красив. Кто-то начинает как-то краситься, потому что считает, тоже недостаточно красив, надо все прятать или, наоборот, менять свое лицо. Да, там кто-то пластику хочет. И это проблема не только молодых людей. Чем мы стареем, тем больше мы в этом коснеем. И это никуда не исчезает. Это не только порок молодых, просто он приобретает новые какие-то виды. Потому что мы порой пытаемся самоуверенность получить за счет, опять же, этих украшений, еще чего-либо. Я, когда общаюсь с молодыми людьми, бывает и со взрослыми, я говорю, ну вот, давайте честно подумаем, а с какой целью это все? Почему? Для чего? Ну, просто искренне. И они признают тот факт, что им хочется быть лучше, чем они есть. Им кажется, они недостаточно красивы, недостаточно хороши. И они соглашаются с тем, что это привито обществом, им с самого детства причем. Потому что, допустим, девочка маленьким сережки там уже с 8 месяцев, я не знаю, некоторые прокалывают, да, или со скольки, ну, с мальства прям. И это с детства закладывается. Ну, и многие другие вещи. И, то есть, знание того, кем ты являешься для Господа, кем Он тебя создал и каким, оно освобождает от мнения окружающих. Для тебя самым важным является то, что думает о тебе Господь. Это касается не только внешнего вида, это касается и того, во что ты веришь, что ты соблюдаешь. Некоторые вокруг, многие могут не понимать, а как так? Если мы все вот, считаем так, а почему ты иначе относишься к этому вопросу библейскому? Но если я нахожу, что в Библии это так, почему я должен зависеть от вашего мнения? Я перед Господом буду отчитываться за свое поведение, и это касается каждого. Порой некоторые семьи не могут принять, когда их дети, родственники меняют свое вероисповедание. Почему? Потому что они говорят, как, наши ж отцы верили, все. И для многих это является барьером к тому, чтобы принять ту истину, которую их ведет Господь. Ну, моя же семья против. И здесь нужно вот это вот четко понимать. И последний шаг – это истина приносит свободу от греха. Потому что, как мы сказали, Иисус есть тот свет, который открывает Господа, открывает путь спасения для каждого из нас, и который дарует возможность принять Его дар. И поэтому, дорогие друзья, если вы чувствуете, что вы не свободны, обратитесь к Господу. Просто встаньте на колени, помолитесь, и Господь примет вас и освободит вас.
1: Илья Александрович, я благодарю вас за такие духовные, глубокие размышления. Истина – не абстрактное понятие. Абсолютная, единственная, настоящая истина – это сам Иисус Христос. Только Он освобождает человека от греха и духовной слепоты. Пребывая в Слове Христа, мы получаем настоящую свободу. Мы свободны не грешить.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу –

Христу. По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

0: Здравствуйте, ребята.
1: Привет. Надя, я вчера такое узнал, такое.
0: И что же ты узнал, Марк?
1: Ты не поверишь, ученые изобрели такой прибор, с помощью которого можно становиться невидимым. И назвали его шапка-невидимка.
0: По-моему, я что-то тоже читала об этом.
1: Представляешь, скоро каждый сможет себе такую шапку купить. Да еще фасон по своему вкусу подобрать. Вот, как тебе такой вариант?
0: Ты же что-то подобрал, да?
1: Да.
0: Давай посмотрим. По-моему, по улице такой шапки не очень удобно будет ходить.
1: А как тебе такой вариант?
0: Это, Марк, тебе шапка под цвет глаз не подходит.
1: Эх, как с тобой трудно. Вот, сама выбирай.
0: Ух ты, у тебя здесь целая коллекция, Марк.
1: Конечно, нельзя же отставать научному прогрессу.
0: Марк, а зачем тебе шапка-невидимка нужна? Наверное, в прятки играть, да?
1: Ну, можно и в прятки, только от этого занятия никакой пользы нет.
0: А, значит, шапка тебе нужна для пользы.
1: Ну да, например, сел в трамвай и катайся целый день. Кондуктор с тебя даже платы не возьмет, не увидит. Или вот, испачкал брюки, пришел домой, а мама тебя и ругать даже не станет. Кого ругать, если никого нет?
0: Здорово, Марк. Мне нравится.
1: Слушай, а так вообще можно одежду не стирать? Все равно не видно.
0: Слушай, да, и руки не мыть.
1: Точно. Хотя руки все-таки надо мыть, а то микробы заведутся.
0: Тоже невидимые.
1: Ага.
0: Да, пожалуй, тебе такую шапку рано покупать, Марк.
1: Это почему же?
0: Ну, потому что ученые придумали ее для добрых дел, а не для того, чтобы на трамвае бесплатно кататься.
1: Ну, кто же будет делать доброе дело в шапке-невидимке? Надо его делать, чтобы все вокруг видели тебя и сказали: вот какой молодец!
0: Эх ты, настоящее добро делают не для того, чтобы тебя похвалили.
1: А для чего же еще?
0: Настоящее доброе дело делают не ради себя, а ради других. И при этом не важно, видят тебя окружающие или нет. Например, Бог. Он ведь тоже невидим, но делает добро для всех.
1: Я, кажется, понял. Это как история о добром самарянине.
0: Ну да.
1: Тогда, может, расскажем ее ребятам?
0: Давай.

0: эту историю однажды рассказал Иисус Христос своим ученикам.
1: На человека, который шел по пустынной дороге, напали разбойники.
0: Они избили.

0: время той же дорогой проходил учитель закона Божьего. Он тоже увидел умирающего человека, но как и священник, ничем ему не помог.
1: И священник, и учитель закона знали, что Бог заповедал людям помогать друг другу в беде. Но почему же они прошли мимо?
0: Потому что они привыкли делать добрые дела на показ, а здесь их никто не видел и не мог похвалить.
1: К счастью, человек, избитый разбойниками, остался жив. Мимо проходил один чужестранец, родом из Самарии. Увидев страдальца, он сжалился над ним.
0: Он промыл его раны, помазал их целебным бальзамом, перевязал, потом посадил на своего осла и повез в гостиницу.
1: Встретившись с хозяином гостиницы, чужестранец попросил его позаботиться о бедном человеке.
0: Он заплатил за него всю необходимую сумму и пообещал, что на обратном пути заедет снова и, если потребуется, даст еще денег.
1: Так, благодаря милосердию доброго самарянина, бедный человек был спасен от гибели.
0: А ученики Христа, слушавшие эту историю, узнали, что такое настоящее доброе дело.
1: Надь, а все-таки для какого доброго дела ученые придумали шапку-невидимку?
0: Ну, например, для того, чтобы изучать жизнь птиц. Оденет исследователь такую шапку, подберется поближе к гнезду, а птицы его не увидят и не улетят.
1: А еще с помощью этой шапки можно ловить разбойников и всяких бандитов. Была бы у меня такая шапка, я бы им задал.
0: Кому?
1: Разбойникам.
0: Каким разбойникам?
1: Ну, которые того человека избили, а добрый самарянин их его спас.
0: А, ну главное, чтобы эта шапка только у самих разбойников не оказалась. А еще я читала, что шапку-невидимку можно в медицине использовать. Например, делает хирург операцию, а ему за собственными руками пациента и инструмента не видно. Наденет он специальные перчатки, и все, ничего мешать не будет.
1: Это уже не шапка-невидимка, это уже какие-то перчатки-невидимки получаются.
0: Ну да, точно.
1: А еще шапку-невидимку можно использовать, когда в городе копаешься. Наша тетя Клава, соседка по даче, всегда на солнце жалуется.
0: Ну, чтобы от солнца укрываться, достаточно простой газетки. Берем лист. Лучше побольше, чтобы шапка у нас получилась большая. Нам нужен квадрат. Ты знаешь, как делать квадрат?
1: Да.
0: Так, отрезаем вот эту часть ненужную. Ну вот, вот такой у нас квадрат получился. Теперь вот эти уголки отгибаем к середине, вот к этому к верхнему углу. Один угол отогнули, другой угол отогнули.
1: Это уже квадрат.
0: Опять квадрат получился. Теперь вот эти уголочки, видишь, у нас два таких уголочка, отгибаем еще раз к этому верхнему уголку. Вот таким образом. И у нас, смотри, у нас здесь два таких треугольничка. Берем вот один треугольничек, одну часть. И ее тоже отгибаем к серединке, но не до конца. Так, и еще раз. Получается вот такая часть. Вот, с этой стороны мы делаем то же самое. Отгибаем к середине. И еще раз. Так, хорошенько надо прижать, чтобы все у нас были стороны ровные. Ну все, шапка готова. Расправляем. Можно померить. Держи. Ну, чтобы тетя Клавия она была как раз, нужно побольше еще лист взять газеты.
1: Кстати, я придумал одно доброе дело. Когда я приеду на дачу, я всем соседям сделаю по такой шапке.
0: Ну, может, не стоит так долго ждать, чтобы сделать доброе дело? Есть у меня одна идея. Ты запомнил, как делаются эти шапки?
1: Да.
0: Тогда за работу. Держи.

0: Вау, какая красота! Сэм, как это все появилось?
1: Пойдем, расскажу.

0: Всем привет! Сереж, у тебя компас есть?
1: Дома есть, а тебе зачем в лес, что ли, собралась?
0: Ну да, в поход с классом. Плакат написал, еще компас нужен.
1: А что за плакат?
0: Вот, читай. Я Маша Крачева.
1: А я Сережа Сироткин. А тебе зачем? Боишься в лесу свое имя забыть, что ли? Сегодня наша программа о страхе.
0: Я заблудиться боюсь. Может, он мне пригодится как-то. Одна девочка вон в лесу заблудилась. Так ее еле нашли. Сейчас покажу.
2: Трехлетняя Аврора пропала днем в минувшую пятницу. Малышка ушла в сторону леса. Искали ее до поздней ночи. Задействовали около 100 спасателей, но безуспешно. Операцию решили отложить до утра.
3: Здесь очень сложно вести поиски. Местность неровная и дремучая.
4: В 2 часа ночи, когда ушли спасатели, было просто ужасно. Мы стояли здесь одни, зная, что трехлетний ребенок где-то там в холоде.
2: К счастью, за девочкой в лес последовал 17-летний пес Макс. Аврору нашли целой и невредимой около 8 утра следующего дня.
4: Я кричала и услышала ее голос. Она ответила: «Бабушка».
3: Мы просто выдохнули с облегчением, когда она нашлась.
4: Она очень смелая малышка. Говорит, что даже не испугалась и хорошо поспала.
2: Макс – собака пастушеской породы блухирер. Хромой, слепой, полуглухой, но очень верный. За охрану маленькой девочки в критической ситуации его наградили званием почетной полицейской собаки.
1: Так девочке-то не плакат помог, Маш.
0: Это да. А собаки у меня нет. Ну и ладно, не пойду я ни в какой лес. А то еще потеряюсь.
1: Так потеряться можно и в магазине, и на улице.
0: Как в магазине можно потеряться? Тут игрушки, там конфеты и ни одного дерева.
1: Очень просто. Я даже знаю такой поисковый отряд, который ищет пропавших людей. Я даже сам знаю человека, который помогает искать тех, кто потерялся.
0: Ну, дела. Так что ж теперь, только дома всегда сидеть, чтобы не пропасть?
1: Надо просто узнать правила своей безопасности у волонтера из поискового отряда. Пойдем скорей. Да не бойся ты, Маш.
5: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а ваш поисковый отряд искал когда-нибудь человека, который пропал не в лесу, а в городе?
6: А разве можно потеряться возле своего дома?
7: Ребята, действительно можно потеряться и около своего дома, и в торговом центре, на улице, в любом другом месте, в транспорте.
5: А какие есть правила, чтобы не потеряться?
7: Ребята, мы должны с вами быть очень внимательными. А еще, ребята, вы должны знать вашу фамилию, имена ваших родителей и номера сотовых телефонов ваших родителей, чтобы в случае, если вы потеряетесь, вы могли обратиться к прохожему, и чтобы мы помогли созвониться с вашими родителями. И еще очень важное правило. Мы не должны ни в коем случае никуда уходить с незнакомцами, даже если нам говорят, что за углом находится наша мама.
6: А что нужно сделать, если ты потерялся?
7: В любом месте у нас есть правило 3 О. Это остановиться, оглянуться и окликнуть. Нужно крикнуть и позвать свою маму. Ну а если мы не

0: нашу маму. Значит, нам нужно подойти к ближайшему человеку. Если мы потерялись в торговом центре, значит, к ближайшему охраннику или к ближайшему кассиру. А если мы находимся на улице, значит, к ближайшему человеку, но человеку с ребенком. И желательно к женщине с ребенком. И чем младше ребенок будет, тем лучше.
1: А что делать, если ты потерялся в лесу?
0: В лес мы никогда не ходим без сопровождения взрослых. И с собой всегда берем заряженный сотовый телефон.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Ребята, а я вам желаю никогда не теряться и не терять своих близких.
3: Ну что, Маш, теперь ты ничего не боишься?
4: Боюсь.
3: Чего?
4: Боюсь, что ты смеяться будешь.
3: Я что, так страшно смеюсь?
4: Я боюсь, что ты будешь смеяться над тем, чего я боюсь.
3: А я боюсь, что ты меня уже запутала. Давай говори уже, чего ты боишься.
4: Темноты.
3: Всегда?
4: Нет, по праздникам, Сереж. Боюсь, когда я одна в темноте.
3: И дома даже.
4: Не надо было тебе рассказывать, так и знала, что смеяться будешь.
3: Я думаю, что тебе страшно только потеряться.
4: Страхи-то могут быть разные. Вот пойдем спросим, кто чего боится.
3: О, а это уже интересно.
5: Как ты думаешь, есть ли такие люди, которые вообще ничего не боятся?
6: Нет. Ну да, есть, конечно.
7: Нет, я думаю, нет таких людей, потому что все люди чего-нибудь на свете боятся.
8: Мне кажется, что есть.
6: Ну, думаю, нет, каждый чего-нибудь боится.
2: А ты боишься чего-нибудь?
6: А, например, мышей.
8: Больше всего я боюсь пауков.
6: Ну, я боюсь потерять родителей.
7: Изредка боюсь насекомых, ос, пчел, вот таких вот.
6: Мне просто надоело то, что я всего подряд боюсь.
8: Можно сказать, немножко темноты, комнаты страха и двойки. И больше ничего.
6: Пауков.
8: Темноты немножко.
2: А кому бы ты могла рассказать о своих страхах?
8: Всем друзьям.
7: В первую очередь родителям и друзьям.
6: Папе, маме.
7: Всем.
8: Никому.
6: Родителям. Друзьям, родителям, бабушке, дедушке и близким людям.
4: Ну что, понял? У всех свои страхи. А вот ты боишься хоть чего-нибудь?
3: Ну, боюсь, что опять слабаком назовут.
4: Тяжело что-то поднять не смог?
3: Да нет. Меня ребята звали на высоту залезть, а я не полез. Ну и не стали говорить, что я слабак, слабак.
4: Да ты смельчак, сделал по-своему. Сереж, слушай, надо идти к тому, кто знает, как страхи победить.
3: Значит, к психологу.
9: Здравствуйте.
10: Здравствуйте, ребята.
9: Мы бы хотели узнать, как разные страхи победить. Например, что делать, если ты боишься темноты?
10: Ну, быть человеком – это значит каждый день испытывать разные чувства. Мы когда-то мы веселимся, когда-то грустим, когда-то мы скучаем, а когда-то испытываем страх. И я хочу сказать, что испытывать страх совершенно нормально. Не только вы, но даже взрослые люди все чего-нибудь добоятся. Но самое главное, что страхи можно победить. А что касается страха темноты, я хочу открыть такую тайну, что ты боишься своей собственной фантазии, потому что в темноте даже спинка стула может показаться страшным рогатым чудовищем. Но есть один волшебный прием, как этот страх можно уменьшить. Нужно просто свой страх нарисовать. В следующий раз, когда ты будешь чего-то бояться, попробуй перенести свой страх на бумагу, и ты увидишь, как твоего страха станет меньше. Но также еще, конечно, не надо читать и смотреть страшные фильмы перед сном. Перед сном лучше читать что-то такое доброе, веселое. Вообще, самое лучшее оружие против страха – это не смелость, это смех.
5: Скажите, пожалуйста, а как не бояться, что будут слабаком дразнить? Допустим, я сделаю что-нибудь не так, как другие хотят.
10: Ну, знаешь, Сережа, я думаю, что слабак – это тот, кто идет за толпой, который собирается делать что-то плохое. А смелый человек, наоборот, тот, кто может остаться верным самому себе и не идти на злые поступки. И поэтому такого человека начинают другие уважать.
9: А если, например, страшно, что кто-то будет обижать?

0: Иногда в нашей жизни, правда, происходят такие неприятные вещи, что кто-то кого-то обижает. И когда ты слышишь о таких ситуациях, тебе начинает казаться, что с тобой может произойти то же самое. Я хочу тебе сейчас рассказать один волшебный прием. Когда тебя постигает этот страх, нужно закрыть глаза и подумать о чем-то очень хорошем. О своей семье, о своих близких, о своих друзьях. И в этот момент возникает такое ощущение, будто бы ты стоишь под большим зонтиком, который оберегает тебя от всех опасностей. Этот зонтик есть любовь. Это любовь твоей семьи, твоих друзей, Бога. И эта любовь, она тебя оберегает. Когда тебе становится страшно, мысленно раскрывай этот зонтик у себя над головой и смело иди вперед, тебе ничего не грозит.
1: А что делать, если боишься выходить к доске, получить двойку, расстроить родителей?
0: Иногда мы боимся того, чего еще не произошло. Но знаешь, когда ты боишься завтрашнего дня, ты теряешь радость в настоящем. И поэтому лучше не бояться того, что может произойти, а может вовсе не произойти, а найти повод для радости сегодня. Но если правда ты боишься, например, отвечать у доски, можно потренироваться дома. Сначала прочитать текст вслух самому себе, потом родителям, потом младшим братьям и сестренкам. И так с тренировкой тебе постепенно будет не страшно выходить к доске.
2: Когда я была маленькой, у меня умерла черепашка. Как не бояться, что кто-то опять умрет?
0: Мы живем в таком мире, где смерть – это часть жизни. Действительно, цветы, деревья, животные, люди – все когда-то рождаются и когда-то умирают. Поэтому все, кого ты сейчас знаешь, и также ты сама, все когда-нибудь перейдут в другую жизнь. Но это произойдет очень-очень-очень нескоро.
2: А что делать, когда становится страшно? Кто мне может помочь?
0: Когда тебе становится страшно, нужно обязательно о своем страхе рассказать родителям. И они тебе помогут преодолеть свой страх. Но иногда даже родители не могут это сделать, и поэтому тогда они вместе с тобой идут к доброму ученому, который называется психолог. Его задача как раз состоит в том, чтобы помогать ребятишкам справляться со всеми страхами и тревогами. Но в заключение я хочу сказать, что у страха есть две стороны. Так же, как у всего в этом мире. Хорошая и плохая. Иногда страхи оберегают вас от опасностей. Также страхи делают вас смелее, потому что в итоге вы их преодолеваете. И запомните, пожалуйста, чем больше страхов вы преодолеете сейчас, пока вы маленькие, тем свободнее и смелее вы станете тогда, когда вырастете.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Пожалуйста.
3: Сережка, забыла спросить, как слонов не бояться?
4: А чего их тебе бояться?
3: А вдруг они к нам в школу придут?
4: А динозавров ты не боишься, Маш?
3: Это тебе не шуточки, между прочим, а опасность. Смотри.
5: В этой деревне в индийском штате Западная Бенгалия случился погром. И устроили его слоны. Нежданные гости из джунглей повредили стены домов и ворвались в местную школу, перевернув там все вверх дном. Местные жители говорят, что слоны пришли ночью. В здании школы они нашли то, что искали – рисовые зерна.
6: Дело в том, что здесь живет 50-55 слонов, и им нужно много еды. Сейчас в полях нет урожая, посадили только зеленый корм, поэтому им не хватает еды. Они идут к домам и пытаются найти пищу. Они находят зерно, но и в этом процессе повреждают много домов.
5: На этот раз обошлось без жертв, однако такие нашествия могут быть очень опасными. И в последние годы таких атак все больше. Лесничие говорят, что слоны все чаще контактируют с человеческой цивилизацией и все меньше ее боятся. Их природную среду обитания уничтожают, поэтому они и идут на жилые территории.
3: Ну дела. Это слоны от голода столько всего разрушили.
2: Сереж, я думаю, единственный способ от них спастись – в школу не ходить.
3: Природу надо беречь, леса не вырубать. Тогда они там еду добывать будут.
2: А если там еда кончится, куда эти крамивы пойдут? В школу к Маше?
3: Знаешь, что Бог сказал? Не бойся, ибо я с тобой. А еще он говорил, что никогда нас не оставит. А Бог всемогущий, между прочим.
2: У меня есть защитник. Самый сильный во Вселенной.
3: Вот именно. И он всегда рядом с тобой. Просто невидимый. Так что зря ты думала, что одна в темноте сидишь.
2: Ну, дела.

обращаемся к Нему в уверенности, что Он слышит нас. О чем бы ни попросили,

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библия почитается священным писанием.
1: Библия – это не та книга, которая должна во всем нравиться.
2: Это слово помогало людям различать, где есть заблуждение.
3: Мы любим Бога и хотим сделать так, чтобы к этому тексту относились с доверием.
4: В этой программе история становления Ветхого Завета. Пророчество об Иисусе Христе в Танахе. Книги, написанные в межзаветный период.
2: Согласно преданию Ездра, это тот человек или книжник, да, или его еще там священником считали, который и создал канон где-то в V веке до н.э. Если мы говорим о каноне Ветхого Завета, это была первая точка, когда канон был, ну, была попытка его сформировать при Ездре. Во времена Иисуса Христа как такового четкого все равно границ канона нет. Канон окончательно появляется все же где-то во втором веке, когда собирается собор раввинов в Ямне, и там утверждается как раз перечень книг Ветхого Завета, который нам сегодня известен, и который и составляет для иудаизма это Танах, Ветхозаветней Библии или Еврейской Библии, которые потом, естественно, ранние христиане, они ее признавали.
4: Танах состоит из трех частей, которые по содержанию совпадают с Ветхим Заветом христианской Библии. Тора, Пятикнижье Моисея, Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, Невиим, пророческие книги, Иисус Навин, книга Судей, Первая, Вторая, Третья и Четвертая книги Царств, книги пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля, Осии, Иаиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Сафонии, Агея, Захарии и Малахии, Ктувим, Писание, Псалтирь, Притчи Соломоновы, Песни Песней, книга пророка Даниила, книги Иова, Ездры, Неемии, Руфь, Екклесиаста, Есфирь, Плач Иеремии, Первая и Вторая книги Паралипоменон.
5: Иисус Христос признавал Священное Писание Ветхого Завета, то, что евреи называют Танахом, как богодухновенное. Он постоянно цитировал, он постоянно ссылался на них, вот, на закон, Писание, пророков. Конечно же, ранняя церковь